0: Параметры тех установок, которые удается реализовать, слишком малы для того, чтобы достаточно сильный гравитационно-волновой сигнал обеспечить. Поэтому, к сожалению, опыт Герца в гравитационной волновой астрономии не произведен. Вот. И эти возмущения, они очень малы, поэтому никакого влияния на нас с вами они не оказывают. И это как бы малые поправки к классическим законам гравитации, там, вот, в ньютоновской гравитации. Поэтому на Земле это не сказывается. Только вот в космосе, когда вот три массы Солнца у нас излучилось в виде гравитационных волн, вот такие космические катастрофы, они дают себя возможность проявить.
1: Хорошо, а если рядом с Землей, ну где-то поблизости, произойдет какое-то событие, которое повлечет за собой излучение массивных гравитационных волн, то что может произойти с Землей?
0: Ну, с Землей, если сильная гравитационная волна пройдет, то будет деформация Земли, Земля будет сжиматься и расширяться, и так далее, может растреснуться, и так далее. Но это надо, чтобы совсем близко две черных дыры слились. Или совсем близко сверхновая взорвалась. Потому что если сверхновая взрывается не сферически симметрично, а поскольку звезда вращается, то никогда точной сферической симметрии нет. При сжатии ядра всегда есть отклонение от сферической симметрии, и, следовательно, должны быть гравитационные волны. И вот если сверхновая звезда взорвется близко, на расстоянии там нескольких парсек от нас, то гравитационная волна, которая будет идти, она отдаст сильной деформации. Может быть, земная кора может там растрескаться и так далее. Но, к счастью, все звезды, которые нас окружают на маленьких расстояниях, там световые годы, сотни световых лет, они еще им очень далеко до взрыва. Вот есть Бетельгейзе, который считает, что она, возможно, является кандидатом в сверхновую, вот, но она достаточно далеко от нас.
1: Спасибо.
2: Я правильно понял, что раз открыты гравитационные волны, то есть смысл говорить о гравитонах?
0: Есть смысл говорить о гравитонах, но это уже, как бы, так сказать, это кванты гравитационного поля. Действительно, есть, так сказать, квантовая, так сказать, гравитация. Эта наука очень сложная, она сейчас создается. Вот. И можно говорить о гравитонах. Ну, есть, так сказать, электромагнитное поле. Она может быть как волна и может быть как корпускула, как фотон. Также аналогично. Но этот гравитон, он имеет спин двойка. Он имеет целочисленный спин, не половинный, как электрон, а целочисленный, и он равен двум. У фотона спин равен нулю. То есть вот такая вот классификация даже гравитационных волн по спинам есть и так далее, да?
3: А вот вопрос уже по гравитону. А он же, масса гравитона ведь вычислена была?
0: Масса гравитона, значит, в общей теории относительности масса покоя гравитона равна нулю. Поэтому гравитон распространяется со скоростью света. Если бы масса покоя не равна нулю была, он бы распространялся не меньше, чем со скоростью света. Вот. И есть теории с массивными гравитонами. Вот в том числе теория Логунова, который отвергал, к сожалению, он недавно скончался, а он отвергал черные дыры, у него не получалось черных дыр. За счет чего? За счет того, что в уравнение Эйнштейна он добавлял... Во-первых, он строил модель в плоском пространстве, не в кривом, а в плоском пространстве времени. Вот. То есть считал гравитацию физическим полем, как электромагнитное поле, поле Фарадея и Максвелла. Вот. И кроме того, он добавлял в эти уравнения массу покоя гравитона. И за счет того, что масса покоя гравитона отлична от нуля, у него черных дыр не получалось. Почему? Потому что получить горизонт событий, черную дыру, нужно, чтобы гравитация распространялась точно со скоростью света. Малейшее отклонение от скорости света приводит к тому, что горизонт событий не образуется. А поэтому, значит, Логунов брал что? Он брал массу покоя гравитона, он ее вводил в уравнение как параметр, а оценку давал, ну, из астрономических наблюдений. Какие? У нас известны размеры нашей Вселенной, 10-28 сантиметров, видимая часть Вселенной. И на этих размерах мы не видим каких-то существенных отклонений там, от гравитации, от законов гравитации. И он брал комптоновскую длину волны этого гравитона. Но это волна де Бройля соответствующая. Чтобы эта длина этой волны была равна 10-28 сантиметров. Чтобы не было парадокса и противоречия с классическими всеми теориями. Космологии там и так далее. Вот отсюда получается оценка на массу гравитона. Она получалась меньше 10 в -66 грамма. Ничтожно малая величина, но тем не менее ее достаточно для того, чтобы загробить горизонт событий. У нее горизонт событий не получалось, получалась наблюдаемая поверхность. Вот такая хитрость.
3: А можно еще?
0: Да-да.

0: Когда флуктуации кипящего вакуума, кипящего пространства времени, вдруг по случайно, с очень маленькой вероятностью, достигла такой большой величины, что она уже отделилась от остального пространства времени, и скалярное поле, которое в этом пузыре, оно начинает расталкивать, так сказать, пространство-время и формировать Вселенную. Это вот от 10⁻⁴3 до 10⁻⁶ секунды. В этот момент Вселенная холодная, никакого взрыва нет. То есть почему? Потому что есть только скалярное поле, правда, с плотностью 10⁻⁷ грамма в кубическом сантиметре. Плотность Земли 5 грамм в кубическом сантиметре, а здесь 10⁻⁷. Но это поле, это не частицы. Поэтому это не горячие формы материи. Очень плотная материя, но не горячая. Поэтому это еще небольшой взрыв. Вот когда скалярное поле начинает распадаться из-за расширения, и начинают рождаться частицы, кварки, глюоны, фотоны, они кварки будут объединяться в протоны, нейтроны, начинается электромагнитное излучение. Вот тогда мы наблюдаем большой взрыв, вспышку. Но в этот момент у нас уже экспоненциальное расширение Вселенной переходит в степенной режим расширения. И вот начиная с этого момента, с момента примерно 10⁻⁶ секунды, вот это и есть как бы тот самый большой взрыв классический, который мы с вами имеем в виду. А до этого это инфляционная стадия. Так вот, гравитационные волны, мы как раз в конце гравитационной инфляционной стадии сможем зарегистрировать и тем самым доказать, что большой взрыв произошел как конечная стадия инфляционной модели. Это очень важно.
1: А то есть в начало мы не сможем заглянуть?
0: В самое начало, даже с помощью гравитационных волн мы не сможем попасть. Только на конечной стадии. Но это 10⁻⁶ секунды. Ну, давайте последний вопрос. Да, хорошо.
2: Спасибо большое, спасибо за лекцию. Я хотел спросить, вот этот, например, интерферометр в Соединенных Штатах, да, система из двух, вот с этими зеркалами и с вакуумом между ними, а что все-таки конкретно они измеряют?
0: Измеряют смещение зеркал, которое регистрируется интерферометрной картиной.
2: А что смещает зеркала?
0: Вот как бы... Смещает зеркала кривизна пространства времени. Вот но... когда волна идет, ага. Она приводит к смещению любых тел, которые в эту волну попадают. Ну, как на воде. Вот есть волна, есть какая-то там лодочка. Вот волна, когда через эту лодочку проходит, она ее смещает.
2: Хорошо,
0: туда-сюда.
2: А зачем тогда именно зеркала? Можно было там взять, ну, не зеркальные объекты. Там туда запускаются вот как бы фотоны?
0: Фотоны запускаются, они 300 раз гуляют между зеркалами, увеличивают базу до 1200 километров, и поэтому с точностью 10⁻⁹ метра удается измерять расстояние между этими зеркалами.
2: И вот, это... То есть фотоны запускаются для того, чтобы точнее измерить смещение зеркал.
0: Чтобы записать интерференционную картину, и по интерференционной картине точнее измерить смещение зеркал.
2: Спасибо.
3: Прочитать лекцию, может быть, о том, что там внутри черных дыр происходит.
0: Но я не специалист, это уже вопрос к теоретикам. Я наблюдатель.
3: Ну, так интересно объяснять.
0: Я знаю это как дилетант, поэтому то, что я вам рассказывал,
3: это... Очень хорошо, это вот. Нам понятно, потому что вы говорите, нам
0: вот
3: понятно.
0: То, что
3: нам
0: здесь я рассказывал, здесь я специалист, я могу гарантировать все. А что касается внутренности черной дыры, это надо вам Игоря Дмитриевича Новикова пригласить. Который как раз в 62-м году написал работу. Кстати, он членкор, мы его скоро будем в академике избирать. Скоро у нас общее собрание Российской академии наук. Вот. Он написал работу. До 62-го года считал, что черные дыры – это чистая математическая абстракция. Решение уравнения Эйнштейна. Сам Эйнштейн так и не верил, до конца жизни не верил в существование черных дыр. Хотя его теория их предсказывает. Вот. И, так сказать, до этого, до 62-го года, до первой работы Новикова, все считали, это математика никакого отношения к действительности не имеет. Новиков же показал, что можно физически рассматривать не только внешнее пространство, время черной дыры, но и внутренность черной дыры. С той лишь разницей, что нужно пространственную координату внутри черной дыры заменить на временную. И тогда мы можем описывать эволюционно уже, потому что у нас главная координата уже не пространство, а время. То есть мы только развитие можем описывать. Мы можем описывать внутренность черной дыры. Вот эта знаменитая работа Новикова 62-го года, у него был руководитель Абрам Леонидович Зельманов, она опубликована в астрономическом журнале, и вот с нее пошло уже изучение внутренности черных дыр. Вот с работы Новикова, который впервые стал рассматривать внутренность черной дыры как физический объект, а не как материал.

0: математическую абстракцию. Поэтому вот его пригласите, он вам точно все расскажет.
1: Да, ну мы с вами тоже еще, надеюсь, будем встречаться. И всем спасибо еще раз. Через неделю ждем вас здесь, в этой аудитории, на встрече с Сергеем Поповым, который расскажет нам о судьбах экзопланет. Всего хорошего.
0: Спасибо. До свидания.

0: Тайны океана.
1: Добрый вечер, здравствуйте, Вахтанг Махарадзе, Павел Картаев и дорогой гость у нас сегодня.
2: Добрый вечер, представим завкафедры термогидромеханики океана Московского физико-технического института, завлаборатории морских течений Института океанологии имени Шершова РАН, доктор физико-математических наук, профессор Жмур Владимир Владимирович.
1: Здравствуйте, Владимир.
3: Здравствуйте.
2: Здравствуйте, сегодня у нас... «Мифы и легенды Атлантического океана».
1: Ну, такая вообще, тема. Мы даже откроем небольшую тайну. Мы хотим несколько передач сделать про Атлантический океан, потому что он большой. И начать вот как раз хотим с мифов и легенд.
2: Но прежде чем знакомиться с океаном, надо познакомиться с нашим гостем. Расскажите немного о себе, Владимир.
3: Ну, я закончил тот же институт, в котором сейчас являюсь завкафедрой, по специальности «Физика моря». И вся моя жизнь в том или ином варианте была связана с физикой моря. Атлантический океан был для меня первым океаном, в котором я ушел в рейс, в научную экспедицию. И в этом океане я провел что-то порядка 10 экспедиций. Ну, а общее количество экспедиций у меня штук 15. Общее такое время, проведенное в море, хоккейное время, ну, где-то 3,5 года.
1: Ничего себе. А экспедиция, она насколько долго длится?
3: Вот в те времена, когда я начинал, самая маленькая экспедиция была 3,5 месяца. Следующая 4 месяца. Потом шла 6.
1: Угу. По нарастающей как бы.
3: По нарастающей, да.
2: На келдыши ходили?
3: Да я ходил на всех кораблях. И на келдыша тоже.
2: Ничего себе. А какие еще корабли? Мы кроме келдыша ничего не знаем.
3: Дмитрий Менделеев, академик Курчатов, Витязь, потом вот знаменитый Келдыш, академик Мстислав Келдыш, он, это полное его название. Потом академик Юфе, академик Вавилов, профессор Штокман. Угу. Вот на всех я.
2: Как выглядит научный корабль изнутри? Это спартанские условия или пятизвездочный отель?
3: Это пятизвездочный отель все-таки. Там хорошо. Хорошо кормят, чисто очень. Но приходится работать круглосуточно. И если бы не были хорошими условия, то работать было бы трудно.
1: Скажите, а физика моря, что подразумевается, ну, может быть, если кратко, под этим?
3: Вот в океане есть много всяких явлений. Вот те, которые относятся к физическим явлениям, это течение, температура, вихри всякие, все силы, которые там действуют на частицы, вот описание этих явлений, все волны, это физика океана, физика моря.
1: То есть вы специалист и по цунами тоже, и по гольфстримам всяческим и
3: но
1: так далее.
3: В широком смысле да, но у меня есть узкая специализация, я по волнам специалист, по вихрям. Значит, во всяком случае, мои две диссертации, кандидатские и докторские, были посвящены этим.
2: Я предполагаю, вы выходили в море непосредственно в шторм, чтобы попасть в эти вихри все?
3: Ну, как придется. Мы выходили в море по расписанию. А дальше, если попадали в шторм, то это был шторм. Но вот в своей жизни я был в очень двух крупных штормах. Один около острова Кергелен есть такое. Это циркумполярное течение около... Антарктиды в тех краях. И один около Исландии. Там крупнейший шторм был. Всю жизнь их помню.
2: Там 10 баллов прям настоящих.
3: 12.
2: 12 даже. А сколько вообще шкала?
3: 12.
2: 12, да? 12 из 12.
3: Да.
2: Ничего себе. Вы привязаны были к палубе?
3: Нет, мы не привязаны, но ходить было почти невозможно.
2: Невозможно. И вода заливалась, да, прям на палубу?
3: Конечно. Она заливала на палубу, на уличную часть палубы. Ну, так толщиной 1-2 метра.
2: А где проще пережить шторм? Ну, чисто вот физически. Где меньше укачивает? Внутри корабля или снаружи?
3: Внутри корабля есть центр тяжести, вокруг которого вся качка и происходит. Это как это под водой. Ну, примерно в центре корабля под водой там 1-3 метра, наверное.
1: И все собираются, наверное, в этой точке.
3: Не все. Вот когда я был молодой и мне было интересно, в качку я выходил наоборот, чтобы покачаться.
2: Ух ты, на нос прям, да?
3: Прям на нос, да. Но если только не заливало, да, самая большая амплитуда действительно на нос.
1: Но там же волны, не знаю, там по 10 метров могут быть, да, больше, наверное.
3: Ну, конечно, на такие волны меня не выпускали. И вообще тогда все закрывается, все двери задраиваются, и можно только на самой верхней палубе.
1: Но это же жуть, это же какая морская болезнь должна быть сильнейшая при таких вот волнах. Я просто чуть-чуть знаю, потому что я дайвер, и часто плаваю на разных кораблях не очень больших. И иногда просто перед тем, говорят, сегодня погода будет не очень хорошая, съешьте таблеточку, пожалуйста, перед выходом в море, потому что иначе вам просто будет нехорошо. Это даже на маленьких кораблях, а представляю, на больших что происходит.
3: Вот на больших проще.
1: Проще, да?
3: Да. Но прежде всего, вот морская болезнь, она действует не на всех. Очень малое количество людей, может один, может два, действительно никак не могут привыкнуть к качке. Очень небольшое количество людей, но уже заметно больше, им все равно, будет качка или не будет. А остальные, они прикачиваются. И несколько дней, дня три, происходит привыкание, после чего уже качка не действует.
1: То есть вестибулярный аппарат как-то адаптируется?
3: Абсолютно верно.
2: Интересно как. Мы что-то в науку сегодня пошли. Да, давайте оставим это на субботу. Да, ведь мы в субботу будем работать за понедельник, когда снова будут тайные океаны. Да. А сегодня давайте войдем в Атлантический океан в дверь, где мифы рассказывают.
1: Я, кстати, тоже сейчас только понял, что у меня тоже Атлантический был первым.
2: Нормально. А какие мифы и легенды существуют в Атлантическом океане?
3: Ой, их достаточно много, но вот есть одна из них, самая древняя, это легенда о Атлантиду.
1: Атлантида – это именно Атлантика.
3: Ну да, это логично. Слово, конечно, я только не знаю, откуда произошло слово Атлантида, или из Атлантического океана, или Атлантический океан из Атлантиды. Потому что очень эта история просто очень древняя. А вот человечество ее знает по имени древнегреческого философа Платона, который впервые описал некое общество людей, которое жило на острове под названием Атлантида. Они были сильные и владели всем миром. Но тогда слово «мир»,
1: это видимо, еще пару островов,
3: да? Да, это было очень-очень такое ограниченное. А время, о котором шла речь, это где-то 9,5 тысяч лет до нашей эры. То есть это время конца ледникового периода, вот тот, к которому можно привязать время существования. И, конечно, сам Платон, он всего этого не видел. Он тоже это описывал из каких-то рассказов, откуда-то свою информацию брал. То есть
1: бабушка друга Платона рассказала.
3: Ой, там много было бабушек. Чувствуется, что там много-много было рассказов.
1: Мойры.
3: Да. И вот по легенде у бога морей Нептуна было какое-то количество сыновей.
1: У них у всех много было очень.
3: Да. И вот от них пошел вот этот род сильных людей. Рост их вот 1.3 метра был. Вот так это все описано.
1: Атланты, которые?
3: Атланты, да. И вот они завоевали мир. А мир это был Греция, Египет и Азия. Но что под словом Азия, я тоже не понимаю, потому что куда их знания распространялись. Ну вот тогда это был весь мир. И сам Платон описал войну греков с этими атлантами, в которой якобы греки побеждали, но до конца не смогли победить, потому что вдруг остров этот погрузился в воду вместе со всеми войсками и атлантами, и с греками. После чего война прекратилась сама по себе, греки остались и в этом смысле войну выиграли.
2: А остров-то где был?
3: А вот это одна из интриг. Мы не знаем, где остров был. По названию следовало бы ожидать, что он где-то в Атлантиде находится. А сам Платон. Сам Платон описывает, что это остров был около Геркулесовых столбов. Это где-то на выходе между Средиземным морем и Атлантическим океаном. Да. И непонятно, то ли он был в Атлантическом океане, то ли наоборот в Средиземном море. И до сих пор мы этого не знаем.
2: Давайте сейчас сделаем небольшую передышку. Мы общаемся с завкафедрой термогидромеханики океана Московского физико-технического института, завлабораторией морских течений Института океанологии имени Шершова РАН. Все правильно?
3: Правильно.
2: Доктор физико-математических наук, профессор Владимир Владимирович Жмур. У нас в гостях, говорим об Атлантиде в данном случае.

0: Тайны океана.
1: Добрый вечер, здравствуйте, Вахтанг Махарадзе, Павел Картаев, и мы продолжаем наш разговор о тайнах Атлантического океана, пока говорим о мифах, о легендах, и первая, самая большая, крупная легенда — это Атлантида, и мы вот остановились, что, вероятно, она, по тому, что писал Платон, Атлантида находится где-то между Средиземным морем и Атлантическим океаном, около Геркулесовых столпов, правильно ли я все?
2: Столбов,
1: да. А правильно ли я все излагаю?
2: Да, абсолютно правильно, абсолютно правильно. И вот до сих пор вопросы, где же была Атлантида, волнуют как ученых, так и просто обыкновенных людей, потому что вопрос необыкновенно интересный. Вот один из таких моментов, была найдена такая подводная гора Ампер, которая находится прямо на выходе из Средиземного моря в Атлантический океан. На ее поверхность, такая плоская поверхность, были найдены, похожи на останки города. И один из вариантов, что вот это был там. Но доказательств нет никаких, да и откуда они могут быть, столько лет прошло.
1: Я помню, у меня один из самых, наверное, ярких впечатлений детства был такой фильм, назывался «Вожди Атлантиды», что на самом деле Атлантида существует, и находится она где-то в Бермудском треугольнике, и там есть подводный мир, где до сих пор живут люди.
2: Ну, это еще одна из интригующих территорий Атлантического океана, Бермудский треугольник. Вот я в этом треугольнике был 5 раз.
3: О, ну мы до него доберемся буквально через несколько минут. Просто хочется с Атлантидой разобраться. Да, что в итоге случилось с Атлантидой? Что-то там плохо асфальт положили, она провалилась?
2: Ну, предполагается, что была какая-то подвижка земной коры. В результате часть земной коры просто ушла под воду вместе с островом. Вот так думается. Потому что до конца, конечно, мы этого не знаем и уже и не узнаем.
1: Ну почему? Может, найдем еще все.
2: Может быть. Правда, есть еще некие рассуждения интересные, связанные с тем, что атланты были настолько развитой нацией, и что они сами себя же и погубили своими знаниями, своей техникой и воздействием на природу. Вот если мы посмотрим, смотрите, вот мы обсуждаем время, конец ледникового периода. В это время по Россию, территорию России, там просто ничего не было. Европа была пустой, леса были одни. Ну, можно сказать, что очень слабая была развита цивилизация. За это время, за 10 тысяч лет, вот мы поднялись почти от дубины, от копья, поднялись до уровня, когда мы сами можем разрушить планету. Сколько времени? 10 тысяч лет. А человек сколько существует? Человек существует...
1: Миллионы.
2: 3 миллиона, от 5, говорят, до 3 миллионов лет. Вот возьмем просто миллион лет. 100 раз 10 тысяч лет умещается в одном миллионе. Значит, 100 раз могло произойти явление, когда человек, общество развелось настолько, что они могли погубить мир. Так было, такая возможность была 100 раз. Так что, возможно, они действительно себя погубили. И, возможно, такое происходило многократно.
1: Ну, то есть, история Атлантиды – это, в общем-то, возможно, история апокалипсиса.
2: Да.
1: Когда атланты были настолько развиты нации, что они изобрели, ну, условно, не знаю, ядерное оружие и разрушили всю планету.
3: Бозон Хиггса нашли.
2: Да, дыру сделали черную.
3: Точно. Да, и никак вот не найти теперь их, да, вообще?
2: Вряд ли, потому что даже если найти то место, где они реально были, мы не сможем ни понять, ни доказать этого.
1: Что
2: это реально?
1: Но предположим, что там, не знаю, через 10 лет у нас будут такие классные подводные корабли, лучше всяких подводных лодок, что мы можем и путешествовать, и развивать, и искать. И если это действительно была же какая-то развитая цивилизация, то, наверное, под водой мы найдем что-то отличающееся, от тех... Условно говоря, если это будет город 10 тысяч летней давности, но будет выглядеть как современный Нью-Йорк или Москва, мы же поймем, что это она, Атлантида, что это что-то другое, чего не могло быть в то время.
2: Да, мы это обязательно поймем, но представьте, что египетским пирамидам 5 тысяч лет, а Атлантида 10 тысяч лет назад была. Так что вот такие строения, как пирамида, конечно, должны устоять. А более мелкие вряд ли. Так что там мы, скорее всего, не найдем. Даже если будет Нью-Йорк, мы найдем какие-нибудь развалины.
3: Угу. Верхушки.
2: И верхушки, да, и все.
3: Не докопаешься.
2: Да.
1: То есть хорошо. Может забыть про Атлантиду, да?
2: Думаю, можно забыть.
3: Давайте забудем про Атлантиду.
1: Была надежда, последняя оставалась.
3: И вспомним про еще одну интригующую легенду. Это легенда Бермудского треугольника, в котором наш гость побывал неоднократно.
2: Вот. Да, я действительно там бывал 5 раз. И моя первая экспедиция была в том районе. И удивление, которое мы все испытали, вот молодые тогда еще студенты, что это абсолютно тихое место, без всяких, без всего. Вот тишина и все.
1: Ну вот давайте, может быть, совсем примитивно начнем, прям со снов. А что считается, какая территория считается так называемым Бермудским треугольником? Что это вообще такое?
2: Так, это действительно треугольник, в вершинах которого находится Майами, собственно, Бермудские острова и остров Пуэрто-Рико. Угу. Значит, вот такой треугольник. Это часть Атлантического океана. Севернее проходит Гольфстрим. И севернее, и западнее проходит Гольфстрим. А в этом месте довольно тихая такая зона с точки зрения всяких движений. Но вот штормы там бывают регулярно. Там зарождаются циклоны, антициклоны, тропические циклоны. Это все там есть.
3: И вы там были в шторм?
2: Да, я и в шторм бывал там тоже. Но штормы... Там были так себе штормы. Это не было серьезным чем-то. Угу. Вот сама эта легенда началась в конце 1945 года, сразу после войны, когда 5 американских самолетов вылетели из Флориды и двинулись в сторону океана. И они пропали.
3: А с какой целью они выдвинулись?
2: Это тренировочный полет был. Причем руководил ими очень опытный летчик. У них, судя по переговорам, это все, что осталось от них, это переговоры по радио, которые фиксировались, и это все многократно обсуждалось. Они полностью потеряли ориентацию в пространстве. Они не понимали, куда они летят, и где находится там запад, север. Вот этого они просто не понимали. Они блуждали по морю, несколько раз меняли курсы, но в конце концов у них кончилось топливо, и они просто упали в море.
3: Давайте продолжим сразу после новостей изучать тайны Атлантического океана. Добрались мы до Бермудского треугольника, и сразу после новостей мы продолжим. У нас в гостях Владимир Владимирович Жмур.

0: Тайны океана.
1: Добрый вечер, здравствуйте, Вахтанг Махарадзе, Павел Картаев и наш дорогой гость.
2: Заведующий кафедрой термогидромеханики океана Московского физико-технического института, зав. Лаборатории морских течений Института океанологии имени Шершова РАН, доктор физико-математических наук, профессор Жмур Владимир Владимирович.
1: Да, и мы говорим сегодня о тайнах Атлантического океана. Мы пока еще находимся на мифах и легендах. Прошли мы уже Атлантиду и находимся в Бермудском треугольнике. Уже поговорили о том, с чего все началось в 1945 году.
2: Пять самолетов пропали.
3: Да. После чего стали обращать внимание на вот этот треугольник, ну, на эту территорию побольше, и периодически стали пропадать корабли. Вот по современным представлениям, примерно 100 кораблей в год там пропадает. Но это корабли включают абсолютно все. И плотики небольшие, и лодки, и реальные корабли. Но вот что касается кораблей, то их действительно там бывали, что они пропадали. Но их пропадает достаточно мало. Например, с проливом Ла-Манш. Ла-Манша огромное количество по сравнению с тем...
1: Но там что, и трафик больше, наверное.
3: Там и трафик, там необыкновенно большой трафик. И вот больше всего в Подоколе, самая узкая часть Ла-Манша, там больше всего. Но там видно, там слишком много свидетелей. И поэтому они не пропадают бесследно. А вот в треугольнике там малая судоходная территория. И там они пропадают. Пропадать они могут, ну вот по нашим представлениям сейчас, по многим-многим причинам. Ну, я так попробую их так вот быстренько сконцентрировать в нескольких пунктах. Угу. Первое. Волны-убийцы. Это такая огромная волна, уединенная. И корабль, когда, если эта волна попадает на его середину, он просто разламывается. И все, мгновенно тонет.
1: Но это типа цунами что-то, нет?
3: Это хуже цунами.
1: Хуже цунами.
3: Хуже цунами, да. Просто высокая и узкая волна. Ее ширина меньше размера корабля.
2: Их не видно, эти волны, со спутника, например?
3: Видно.
2: Видно?
3: Видно. Они реально есть, их только они редкие. И так, чтобы она попала на корабль, это действительно редкое событие. Но бывает.
1: Но они часто именно случаются в тех широтах, да, в Бермудском треугольнике, или они...
3: Нет,
1: настолько же часто может, они... не знаю, в другом каком-то месте быть, в Тихом океане, в Антарктиде, еще где-то.
3: Где угодно они могут быть. Это не связано с территорией. Угу. Это где угодно. Дальше, что еще может быть? Вот одно из таких распространенных представлений, куда может деться корабль, когда описано явление, что он просто проваливается в воду, и все, и с концами. Вот это может происходить, когда вода становится такой газировкой, газированная вода. На дне океанов полно всяких хранилищ, природных хранилищ метана. И вот если по какой-то причине этот метан выходит, землетрясение произошло, подвижка какая-нибудь, то он может выйти на поверхность и там начать вести себя как шипучка, как шампанское. И тогда корабль, конечно, тонет вот в этой, в этих пузырьках.
1: А почему в пузырьках тонет?
2: Воздушную яму проваливается.
3: Да, как воздушная яма. Он просто проваливается. Там плотность маленькая. И он просто проваливается, и вода смыкается сверху, и все.
2: Ничего себе. Это вот предсказать невозможно.
3: Невозможно, невозможно. Хотя вот эксперименты подобные были, и действительно удалось потопить вот небольшие такие суденышки прямо вот с помощью вот этой вот шипучки. То есть такие эксперименты были, так что мы считаем, что это возможно.
2: Угу. А что в итоге вот с этими пятью самолетами? Почему они потерялись? Как они сбились с курса?
3: У них, я думаю, что это был человеческий фактор. Приборы несовершенны, и у командира корабля прибор вышел из строя. Значит, он отвечает за все, он их вел. У остальных они работали. Они ему говорили, что наши приборы показывают совсем не то. Но он упорствовал и вел их по своему сломанному прибору.
1: Mm-hmm. Вот, вот, ну, а как же вот эти вот...
2: А их нашли потом на дне?
3: Нет. их до сих пор не нашли.
1: А как же эти легенды о том, что вот в Бермудском треугольнике именно прибор начинает себя вести черти как, может быть, такая там магнитная аномалия и так далее? Ну, отчасти как одна из версий, почему там пропадают корабли, самолеты и так далее.
3: Магнитной аномалии там нет, потому что их бы просто бы нашли бы современными приборами. Если они появляются, внезапно исчезают, ну, это вот относится к полностью неизвестным для нас явлениям. Мы этого не знаем. Не знаем, почему. Если это есть, то мы не знаем, почему. Ну, возможно, там какие-нибудь сильные токи вдруг в Земле. Тогда магнитное поле начнет меняться. Но токи должны быть очень сильные.
1: А можно ли сказать, что в Бермудском треугольнике, ну, по сравнению с какими-то другими местами, больше все-таки пропадает кораблей и самолетов, чем в других местах? Или все-таки это уже из области действительно мифов и легенд?
3: На мой взгляд, это все-таки мифы и легенды.
1: То есть столько же в других местах не меньше?
3: Просто не меньше. Там просто больше смотрят и больше говорят об этом. И все.
2: А откуда взялась легенда о том, что часы останавливаются, отстают, там, я не знаю,
3: вот
2: возвращаются
3: это,
2: на это годы?
3: Это загадка. Я на этот вопрос ответить не могу. Мне кажется, что это просто сломанный прибор. Но если это не так, я бы хотел присутствовать вот при этом явлении, чтобы самому посмотреть, что же это такое.
1: Вот вы 5 раз, да, были в Бермудском треугольнике, и ни разу у вас даже часы не отстали, батарейка не села.
3: Ничего, ничего. Все было настолько спокойно, что даже неинтересно.
2: А площадь этого Бермудского треугольника большая? За сколько его можно обойти весь?
3: Большая. Я думаю, что вот... что-нибудь порядка дня на корабле хватит, чтобы вот одно ребро обойти этого треугольника.
2: Интересно. А дно исследовали вот в этом Бермудском треугольнике?
3: В этом треугольнике яма находится, Бермудская котловина. Но там ничего интересного нет, вот котловина и котловина.
1: Она глубокая?
3: Ну, как обычно, это несколько километров. И перепад там, ну, если не ошибаюсь, порядка километра. Могу сейчас...
1: По сравнению с остальным,
3: морским домом. То есть она действительно там яма. И вот что удивительно, вода из Антарктиды, которая с другой части света, вот она приходит, и здесь она теряется на берегу. Вот, и дальше мы не знаем, куда она движется. Вот она сюда уходит, и все. И там она окончательно пропадает.
2: А живность там какая? Обычная? Там обычные рыбы, как и везде?
3: Да. Там ничего удивительного.
1: Но ведь наверняка при современных технологиях можно было исследовать, и наверняка исследовали дно Бермудского треугольника. Если говорить, что там несколько километров, это ну, даже не Марианская впадина. Это и там... спускаемые аппараты можно посмотреть.
3: Да.
1: Исследовали?
3: Исследовали, да. Исследовали и, например, просто искали вот эти самолеты. Кстати, их искали. Но находили другие. Много других самолетов и кораблей. И, наверное, будут находить. Потому что все-таки не 100 лет эта история идет с треугольником, вообще с плаванием кораблей по морям. И тонут они регулярно.
2: А ваше личное мнение о Бермудском треугольнике? Что это такое? Что там вообще происходит? Или...
3: Я думаю, что ничего не происходит. Это просто спокойное место. Ну вот, пока... По ну, некоторым случайностям вдруг человечество просто обратило на это большее внимание, чем это нужно.
1: Это как с крысой и выдрой, да? Просто у выдры пиар лучше, вы считаете? То есть у треугольника лучше пиар, чем у остальных каких-то мест. Оно поэтому стало более популярным.
3: Да.
2: Давайте тогда перейдем к третьей легенде Атлантического океана, связанной с Титаником. Трагедия Титаника.
1: Тоже в Атлантике у нас, да, все было?
3: Да, но это уже не легенда, это явь, которая была...
1: Печальная быль?
3: Печальная быль. Трагедия с Титаником произошла в 1912 году, в апреле месяце. Значит, корабль, очень современный по тем временам, из Англии должен был пройти в Нью-Йорк. И не больше недели путешествия должно было быть. И владельцы хотели поставить рекорд, как можно быстрее прийти в Нью-Йорк. Для этого нужно было севернее, уйти севернее, чем раньше они до этого ходили.
2: И это была их главная ошибка.
3: Это была главная ошибка. А кроме того, было стечение многих-многих обстоятельств, которые, ну, все в одну сторону сработали, в сторону ухудшения. Значит, ну, для начала, там оказалось, что из командного состава только 5% были реально обучены тем навыкам, которыми должны были обладать.
2: Давайте здесь сделаем небольшую передышку. У нас в гостях Владимир Владимирович Жмур, завкафедрой термогидромеханики океана Московского физико-технического института.
0: Тайны океана.
1: Добрый вечер, Вахтанг Махарадзе, Павел Картаев. Мы говорим о тайнах Атлантического океана сегодня. У нас в основном сегодня мифы, легенды и какие-то такие штуки. Мы поговорили об Атлантиде, поговорили мы о Бермудском треугольнике и сейчас остановились на Титанике. У нас гость, не сами с собой мы разговариваем.
2: Владимир Владимирович Жмур нам сегодня рассказывает о мифах и легендах Атлантического океана. Тут спрашивают у нас на WhatsApp, правда ли, что на дне Бермудского треугольника лежит какая-то маленькая пирамида с мощным излучением?
3: Нет, я про такое не слышал, но я поинтересуюсь, если там хоть что-то лежит, то хоть кто-нибудь из научного мира об этом знает.
1: Хорошо. Да, там же все тайны как раз заключаются в том, что вроде бы и дно изучили, и ничего особенного там и не нашли.
2: Ну да.
1: А куда-то все пропадает, как будто засасывает их в черную дыру.
2: Ну да. Давайте перейдем к «Титанику». Итак, мы выяснили, что современный корабль пошел севернее, команда набрана была из каких-то странных людей.
1: А почему, кстати, так произошло?
2: Экономили.
3: Уже непонятно. Да, экономия там была сильная. В частности, корабль был сделан из худшей стали, чем это требовалось. Вот днище. И это тоже имело некие последствия. Теперь удивительно, что некоторые люди, конкретно порядка 50 человек, почувствовали неладное и забрали билеты. Все они были из первого класса. То есть вот богатые люди, которые побоялись и спаслись этим. Далее, как только корабль оказался в море, на нем начался пожар. И этот пожар в топливном отделении, загорелся уголь, его стали тушить своими силами, никто из пассажиров об этом не знал, и чтобы потушить быстрее, нужно было как можно быстрее прийти в Нью-Йорк. Это одна из причин, по которой они ушли на север.
2: Теперь, то есть пожар полыхал, они его не могли потушить?
3: Не могли потушить, да. Они закрыли этот отсек, и он должен был задохнуться сам по себе.
2: Вплоть до столкновения с айсбергом он горел?
3: Я сейчас просто не помню, но просто когда столкнулись с айсбергом, про пожар уже рассказов не было.
1: Уже было не до него.
3: Не до него было, да. Теперь, что было еще интересного здесь? Вот всего было, я так чуть-чуть буду округлять, 2200 пассажиров, из них 700 уже с небольшим спаслись, и 1500 погибли. По какой-то случайности или не случайности количество спасательных шлюпок было меньше, чем нужно. Дальше...
1: Халтура, коррупция?
3: Ну, возможно. И еще одно стечение обстоятельств. Погода была такова, и ветер в те времена, что они загнали айсберги южнее обычного. И «Титаник» зашел уже в айсберги. Ему сообщали другие корабли, которые в этом районе плыли, о том, что там действительно плавают айсберги. Таких сообщений было 7 штук. 7 раз ему предупреждали. Но все равно капитан принял решение идти через эту зону, потому что у него пожар, ему нужно поставить рекорд и так далее. В те времена никаких локаторов не было. Люди смотрели, смотрящие смотрели. Удивительно, что бинокли у них оказались закрытыми в сейфе. А ключ был у человека, которого ссадили с корабля перед тем, как уходить в море. Его просто сняли с корабля. Я не знаю, в
1: чем причина. А ключ у него остался, да?
3: А ключ у него остался. Поэтому они оказались еще и без биноклей. И ночью они налетели на айсберг. Айсберг был черного цвета. То есть это был айсберг, перевернувшийся. только что перевернувшийся, еще не успевший там побелеть от того, что вода там стекла. Его тоже не было толком видно. Корабль чиркнул, и обшивка лопнула или была прорезана, ну, почти по всей длине корабля. Ну, после чего он стал тонуть. К сожалению, там было три класса. Третий класс был закрыт на ключ, чтобы они не мешались садить на лодке первый, второй классы. И они, вот это те люди, которые в основном погибли.
1: А насколько долго он тонул?
3: Это продолжалось несколько часов.
1: Только несколько часов? То есть это не то, что за пять минут раз?
3: Нет, это несколько часов. Вот он столкнулся с айсбергом за полчаса до полночи 14 апреля 2012 года, а затонул уже где-то там в ночи 15-го числа.
1: А как же вот эта мистическая история про вот как бы невезение Титаника и его брата-близнеца Британика, который тоже там, по-моему, на минус,
3: да,
1: что ли,
3: натолкнулся? Да, был такой корабль, причем принадлежащий той же самой фирме, тем же владельцам, который точно так же с ним произошло несчастье, ну, кроме как совпадением таким несчастливым. Тут не специально же он на мину.
2: А сейчас налетел. Современные корабли ходят по этим трассам или все-таки южные
3: ходят, да? Ходят. Современные корабли ходят где угодно. Сейчас локаторы позволяют видеть и обходить, и спутниковая навигация. Очень тут сейчас все хорошо.
2: Интересно. Ждем вас в субботу тогда, Владимир Владимирович. Приходите.
3: Обязательно продолжим. Приду.
2: Завкафедрой термогидромеханики океана Московского физико-технического института, завлаборатории морских течений Института океанологии имени Шершова РАН, доктор физико-математических наук, профессор Жмур Владимир Владимирович был у нас в гостях и будет еще в субботу.
1: Да, сегодня мы говорили о мифах и легендах Атлантического океана, ну а в субботу, может быть, поговорим чуть более научно и серьезно.
2: До свидания.
3: До свидания.
0: Тайны океана.
1: Вечер добрый, здравствуйте, Вахтанг Махарадзе, Павел Картаев. И как мы и обещали, мы продолжаем сегодня говорить об Атлантическом океане. У нас будет вторая передача. У нас в гостях Владимир Владимирович Жмур, заведующий кафедрой термогидромеханики океана Московского физико-технического института, зав. Лаборатории морских течений Института океанологии имени Шершова РАН, доктор физико-математических наук и профессор. Здравствуйте, добрый вечер.
3: Здравствуйте.
2: С наступающим вас праздником.
3: Спасибо, вас также поздравляю.
2: Спасибо большое.
1: В прошлый раз мы разговаривали
2: о мифах и легендах.
1: Да, вспоминали Атлантиду, Бермудские треугольники, ну а сейчас поговорим более, что ли, научно-широком смысле слова об Атлантическом океане. Ну, для меня вообще это первая любовь, потому что Атлантический океан первый, который я увидел вообще вживую. И скажите, пожалуйста, начнем с того, чем Атлантический океан отличается, в принципе, от всех остальных океанов.
3: Если мы посмотрим на глобус, то мы увидим, что два океана как-то очень похожи друг на друга. Это Тихий и Атлантический. И вот имеет смысл именно их сравнивать. Но у них есть отличия. Если Тихий океан с севера упирается практически в землю, там маленький пролив, через который мало воды протекает. А вот Тихий океан, он спокойно проникает в Северный Ледовитый, и там общение двух океанов происходит практически свободно. Это вот такое отличие.
2: Тихий значит холоднее.
3: Тихий, на севере он не холоднее, теплее, наоборот, на севере. Потому что туда вода не протекает.
2: Не протекает.
3: Да. Наверное, более важная особенность – это то, что Атлантический океан самый соленый из всех океанов вообще.
1: Но какой процент соли в нем находится?
3: 35,5 промиллей, а средняя соленость морской воды – 35.
2: Ого! 35 там... промиллей – это на ногах не держится.
1: Но если сравнить, например, с Красным морем?
3: В Красном море больше.
1: Больше.
3: Да, ну, там... Оно вообще самое соленое, по-моему. Да. Вот имеет смысл
2: еще... То есть, грубо говоря, на стакан воды это сколько ложек надо соли кинуть, чтобы получить такую модель Атлантического океана?
3: Задумался. Много, да. Я как-то тоже посчитать. Слету не могу сказать.
2: Хорошо.
3: Но это точно не одна, потому что там... С одной ложки на вкус еще вода будет соленая. Морскую воду пить-то очень тяжело.
1: Ну, то есть, в принципе, в Атлантическом океане довольно хорошо купаться, потому что тебя вода держит, потому что соли много.
3: Да, только не на севере, а на юге.
1: Ну, на севере это для особенно...
2: Для моржей.
3: Для моржей, да. А вот Северный Ледовитый океан, наоборот, самый пресный. И соединение двух, самого соленого и самого пресного, вот там рождает там интересные явления.
1: Какие?
3: Ну, я хотел бы чуть позже об
1: этом
3: рассказать.
1: Хорошо, ладно, давайте чуть позже, да, давайте чуть позже.
2: Так, что
3: явление? Ну, пожалуй, вот это главное такое отличие.
1: Главное отличие, да, что он посоленее будет, да?
3: Посоленее, да.
2: Откуда там течения появляются? Вроде же огромные такие пласты воды должны лежать себе спокойно, и все. Течения какие-то придумали.
3: Вот все течения происходят от Солнца. Точнее, от неравномерного нагрева Солнцем поверхности Земли, атмосферы. Ну, понятно, что если мы просто северное полушарие будем рассматривать, то на севере там плохо прогревается, на юге хорошо прогревается. Возникает разница температур и разница давлений между на одном и том же горизонте, между севером и южными точками. В результате течение как в атмосфере, так и в океане начинает двигаться от высокого давления к низкому. Это начальный этап. Но здесь вступает влияние вращения Земли. И вращение Земли приводит к тому, что так называемая есть такая сила Кориолиса, очень такая интересная для физиков, и название красивое.
1: Да, она, кажется, завихрения какие-то.
3: Нет, это вот такая сила, которая действует перпендикулярно скорости. И получается, что вот эта сила Кориолиса, сила давления уравновешивают друг друга, а скорость перпендикулярна и тому, и другому. Угу. Вот в результате вот такого равновесия возникает течение. Но в атмосфере проще, там действительно там параметров меньше. Но если посмотреть на океан, то там еще есть соленость, температура. И эти факторы тоже влияют на давление на одной и той же глубине. В результате там тоже возникает перепад плотности, перепад давления. Начинается движение, на котором сказывается вращение Земли. И вот возникают такие вот течения. Что касается Атлантического океана, то ветер там устроен таким образом, что должны быть круговорот, такой крупномасштабный круговорот на всем северном полушарии с очень маленькой скоростью. Ну, порядка там 2-3 сантиметров, так вот, небольшая скорость. Но вращение Земли прижимает это течение к западному берегу, то к берегу Америки. И вот такое вот искаженное течение, в котором посильнее и более интенсивное течение у берега, значит, вот оно и существует. Кстати, как в Тихом океане, там точно такая же картина, так и в Атлантическом океане.
2: Вообще неспроста, что практически друг напротив друга у нас океан расположен, Тихий и Атлантический. Это из-за того, что Земля вертится, чтобы сбалансировать систему.
3: Нет, Земля бы и так бы была сбалансирована, просто водой бы. Воды бы натекло в другом месте побольше, и она бы вращалась как положено.
1: У меня всегда был такой глупый вопрос, а это и морей тоже касалось, и океанов. А как вообще границы определяют? Ну, например, даже приезжаешь, говорит, а вот здесь заканчивается, говорит, Средиземное море, начинается Эгейское. Видишь, вода другого цвета? Да такая же точно вода. Как вы определяете, где заканчивается Атлантический, начинается Тихий океан?
3: Ну, вы знаете, здесь есть какое-то такое житейское представление, где начинается одна вода и заканчивается другое. Или географическое, потому что географическое представление, он просто по координатам как-то проходит, эту линию проводит.
1: Ну, а кто ее придумал-то и почему ее именно здесь провели? Вот в чем вопрос.
3: Но начиналось, когда начинали проводить, из каких-то разумных соображений проводили. Либо там какие-нибудь острова есть, которые отделяют, либо действительно вода другого цвета. Это тоже совершенно такое правдоподобное объяснение, что вода другого цвета, здесь одна вода, там другая, и вот по ней проводят условную границу.
2: И по солености, и по наличию живых организмов.
3: Да, она отличается сильно. Вот мне приходилось видеть такие границы, они фронтами называются в океанологии. Вот этот фронт, и там с одной стороны одна вода, одного цвета, одной солености, и через несколько метров другая вода. Тоже, но притекшая сюда с другого места.
2: А что питает Атлантический океан?
3: Питает,
2: ну, в смысле... реки какие-то впадают в Атлантический океан.
3: Ну, есть реки, конечно.
2: Да?
3: Конечно, реки есть. Их, ну, Амазонка самая главная река, которая...
2: Крокодилы в океане.
3: Ну, крокодилы, они туда не доплывают.
2: Конечно.
3: А вода очень хорошо.
2: Не всякий крокодил
3: до середины Атлантического океана.
2: Что с ним случится?
1: Он напьется соленой воды.
2: Бедный.
1: Да, поэтому... Не, ну вообще, ведь все-таки океаны поддерживают, наверное, и Атлантический в том числе поддерживают свой уровень, ведь не за счет, наверное, рек втекающих, а каких-то подземных, может быть, в смысле.
3: Там много причин, но осадки – это один из главнейших моментов, когда из-за которых пресная вода поступает в океаны. Реки поменьше дают, а льды тающие тоже вносят свой вклад. Вот сейчас, в наше время, льды считаются одним из таких важных факторов, которые поднимают уровень.
2: Давайте поговорим о Гольфстриме, но уже сразу после небольшой паузы. У нас в гостях Владимир Владимирович Жмур, заведующий кафедрой термогидромеханики океана Московского физико-технического института, зав. Лаборатории морских течений Института океанологии имени Шершова-РАН, доктор физико-математических наук, профессор. Прервемся, скоро с вами.
1: Краба засолить.
2: Добрый вечер, да, особенно там. А в детстве хотел на море засолить краба. В соль его посадил, сверху, значит, крышку закрыл. А ему хоть бы хна этому крабу, понимаешь, живет себе, живет. Он живет в соленой воде. Про крокодилы вспоминали. И вот вы сказали, что в основном океан и Атлантический океан питают ледники тающие и осадки. Но ведь если предположить, то по логике вода в океане должна становиться все более и более пресной, менее и менее соленой. Происходит это вообще в принципе или нет?
3: Нет, есть... Это только в поверхностном слое происходит, локально, там, где вытекают эти воды. А вода подмешивается, и нужно сказать, что вот баланс соли, он поддерживается снизу, со дна поступает более соленая вода постоянно. И эта соленая вода держит и среднюю соленость, и состав воды по минералам.
2: Угу. Мы уже выяснили, откуда получается течение в океане. Хотелось бы поговорить, наверное, о самом крупном течении, о Гольфстриме.
3: Да, это самое крупное течение.
2: Почему оно образуется?
3: Ну вот мы там несколько минут назад говорили о том, что крупномасштабная такая океаническая циркуляция из-за вращения Земли прижимается к западному берегу, ну, в данном случае, к берегу Америки. Вот это и есть Гольфстрим.
2: Ах, вот оно что.
3: Вот, да. Вот это струйное течение, с помощью которого замыкаются вот линии течения, которые идут через весь океан, входят в начало Гольфстрима или просто в другое течение, и потом постепенно эта вода выходит из Гольфстрима, размазываясь по Атлантическому океану.
2: То есть моряки чувствовали это прям по увеличению скорости корабля, если они попадают в это течение?
3: Да, там в Гольфстриме скорость 2 метра в секунду, это заметно. Даже можно этим пользоваться, чтобы, вот если не очень быстрые, не очень быстрые пароходы там или лодки, то Гольфстрим их заметно несет.
1: Вообще это бывает и опасно. Я помню, что даже когда вот занимался там где-то дайвингом, когда попадаешь в течение, важно из него вовремя выскочить, потому что тебя может унести вообще черт знает куда, по идее.
2: А температура по сравнению с общей массой океана теплее в этом
3: течении? Теплее. Да? Гольфстрим – это теплое течение. Вот вода прогревается в районе экватора, потом эта вода движется, там они, это еще не называется гольфстримом, а гольфстримом это же течение называется от Флориды. И вот это течение от Флориды вдоль побережья движется на север, потом около мыса Гатерас оно отрывается от берега и уходит в океан, но еще называется гольфстримом. И вот только около банки Ньюфаундленд вот это название «Гольфстрим» заканчивается. Но это название заканчивается для географов. На самом деле есть понятие такой «большой Гольфстрим», когда все теплое течение, которое начинается от реального Гольфстрима, идет на север, и там около Шпицбергена заканчивается. Да, опять, вот как, это все большой Гольфстрим.
1: Как тебе определяют границу, вот здесь закончился Гольфстрим, а там дальше уже не Гольфстрим идет, а другое течение какое-то. Как? Оно же одно и то же вроде бы.
3: Вода одна и та же. Это вот по каким-то причинам назвали его по-другому.
1: Ну, хорошо, да.
2: А чем характеризуется еще Гольфстрим? Что такое меандры Гольфстрима?
1: Меандры?
2: Меандры.
3: Вот как только Гольфстрим оторвался от берега, ушел в берег, он становится, это струйное течение становится неустойчивым. Оно начинает вилять, крутиться, и вот образует такие изгибы сильные. Эти изгибы друг к другу очень близко подходят с разных сторон и могут замыкаться, и образуется такое кольцо из воды Гольфстрима, в центре которого еще вода, фоновая вода, окружающая вода. И вот это кольцо вначале уходит на юг, это теплое такое кольцо, холодное кольцо, уходит на юг, а потом поворачивает к западу, и года через 2-3 опять выливается в Гольфстрим.
2: Как определяют скорость, через сколько, через 2-3 года? То есть неужели какие-то маркеры запускаются в воду?
3: А его видно со спутника, эти все, их штук 10-11, это ринги Гольфстрима. Называется, вот ринги вот эти отрываются.
2: Кольца, типа. Не, да. Ну, кольца, понятно, да. Но меня интересует, как в течение 2 лет вот происходит круговорот воды. Запускали какую-то бутылку с письмом или, может быть, там, я не знаю, какие-то...
3: Это просто видно со спутников. Вот идет, это теплое пятно идет в течение 2 лет, так, вот пока не исчезнет опять в Гольфстриме. Угу. Вот угу. Это видно, и их всех видно, все эти ринги видно. Угу. Значит, это очень интересное явление. Вообще говоря, вот в атмосфере мы знаем, что погоду делают циклоны и антициклоны. А что такое погода для океана? Погода для океана – это вот изменение тех параметров, которые в океане есть. Соленость, температура. Так вот, погоду в океане делают вот такие вихри. Они в России называются синоптическими вихрями. Ринги Гольфстрима к ним относятся. Но не все вихри являются рингами Гольфстрима. Есть еще такие вихри таких же размеров, которые в толще океана. Они путешествуют тоже года 2-3, начинаясь у берегов Европы. Это, они состоят из воды Средиземного моря. Вода Средиземного моря, она более тяжелая. Море, она более тяжелая, она тонет в Атлантическом.

0: Гольфстрима. А вот,
1: но они чем-то отличаются или, по сути, это одно и то же?
0: По физике мало чем отличаются. Там силы одинаковые, описание очень близкое. И вот для нас, для физиков, это явление одного типа. Только один поверхностный вихрь, другой в толще воды.
1: Вы сейчас сказали про вес воды, а ведь что он действительно настолько отличается, что там тяжелая вода в Средиземном море, там более легкая вода в Атлантическом океане.
2: Из-за чего? Из-за минералов, которые в ней
0: находятся? Из-за солености и температуры. Значит, вот плотность воды зависит от солености и температуры, ну, два главных фактора. И они вроде бы совсем чуть-чуть отличаются. Но вот это чуть-чуть таково, что аналогичная плотность в Атлантическом океане существует на глубине 1,5 километра. И вот эта вода Средиземного моря вот опускается на эту глубину и дальше путешествует.
2: А птицы, рыбы как-то используют это течение Гольфстрима? Человек как-то научился использовать? Или это просто красиво?
1: Кататься можно.
0: На границе, обычно на границах Гольфстрима, на границах любых перепадов температур много очень живности. Там рыба есть. Вот действительно граница очень такая живучая. И человек использует его как место, где добывают что-нибудь.
2: Это богатые места, в общем.
0: Богатые места.
2: Там, где водится рыба. И птица тоже.
0: Да.
2: Охотится.
1: А крокодил не доплывает, как можно выяснить.
2: Крокодил нет.
1: Из Амазонки остается в Амазонке.
2: С крокодилами мы все выяснили.
1: Мы говорим сегодня об Атлантическом океане. У нас в гостях заведующий кафедрой термогидромеханики океана Московского физико-технического института, зав. Лаборатории морских течений Института океанологии имени Шершова РАН, доктор физико-математических наук, профессор Жмур Владимир Владимирович. Мы сейчас прервемся на новости и после новостей вернемся к рассказу и обсуждениям Атлантического океана. Сейчас мы говорим о Гольфстриме, самом большом теплом течении.

0: Тайны океана.
1: Добрый вечер. Сегодня мы говорим об Атлантическом океане. В гостях у нас заведующий кафедрой термо-гидромеханики океана Московского физико-технического института, зав. Лаборатории морских течений Института океанологии имени Шишова РАН, доктор физико-математических наук, профессор Владимир Владимирович Жмур. И мы говорили о Гольфстриме. А вообще, можно ли остановить Гольфстрим? Знаете, остановите Гольфстрим, я сойду.
2: Или повернуть его вспять.
1: Да. И как реки мы поворачивали, повернуть, чтобы он пользу нам какую-то приносил.
3: Вы затронули очень интригующую тему. Дело в том, что несколько лет, точнее, в 2010 году, когда в Мексиканском заливе был разлив нефти на нефтедобывающей платформе, то все стали рассуждать и рассчитывать, что же будет в результате этого разлива. И некий итальянский физик, пользуясь своими расчетами, показал, что Гольфстрим становится вот-вот. А это катастрофа для всего человечества. Ну, слава богу, его расчеты не оправдались, но тон рассуждений он задал. Действительно, если меняется ветер над Атлантикой, если меняется температура, то меняются и параметры Гольфстрима.
1: А почему они меняются? Ветер, почему меняется температура? С чем? Это с глобальным потеплением связано?
3: Да, например, глобальное потепление, опреснение там, верхнего слоя. И даже не это страшно, что меняется там температура, а то, что у Гольфстрима есть ответвления. Эти ответвления подогревают ту или иную часть суши. Ну, например, вы знаете, что Мурманск у нас тоже обогревается одной из ветвей Гольфстрима, которая уходит в Баренцево море. Вот теперь представьте, что что-то изменилось, и эти ветви стали вести себя по-другому. В частности, вот если вдруг та ветвь, которая в Баренцево море уходит, она исчезнет, то тогда Мурманск у нас станет холодной, наша часть Европы похолодает, но южная часть Европы потеплеет, потому что вода туда уйдет теплая. Значит, у них будет более жарко, у нас более холодно. Но вообще это очень тонкое явление. Его нужно очень хорошо знать и рассчитывать. Не всегда это удается, потому что

0: Ну, какие-то еще другие ветви. Например, одна из ветвей уходит в Северный Ледовитый океан. И вот чуть-чуть левее, если по карте смотреть, но на уровне Шпицбергена, она тонет. Это теплая вода, но более соленая, сравнивается с плотностью Северного Ледовитого океана и начинает тонуть. Там образуется такая полынья во льду. Там хорошо ловится рыба, там это используется. Но вот если чуть-чуть изменить плотность, это место затопления струи изменится. Оно может уйти дальше в Ледовитый океан, и тогда там будет теплее. Или раньше начнет тонуть, там тогда у нас будет холоднее. Вот эти все явления, они рассчитываемые, но вот точности у нас и уверенности в том, что мы вот абсолютно правильно посчитали, нет.
1: Ну, скажите, ну, за последние, не знаю, 100 лет, например, как-то Гольфстрим сильно изменился, да?
0: Нет.
1: То есть вот он как был последние 100, 200, 300 лет, так он остается, и никаких не намечается серьезных изменений.
0: Никаких. Его может сбить только очень совсем сильное какое-нибудь явление. Ну, там, ледниковый период или вот что-нибудь такое.
1: Не знаю, какая-нибудь комета упадет, метеорит прямо внутрь Гольфстрима.
0: Если упадет комета, это будет просто большая волна, и все. Вот с точки зрения физики ничего не изменится.
1: Ничего. Ну, конечно, чтобы поменялась температура, поменялись какие-нибудь климатические условия.
0: Нет, да? Воды так много, что поменять температуру ее практически невозможно.
2: А искусственные каналы, сооружения какие-то на воде тоже не могут поменять направление течения, его скорость?
0: Ну, мы же не сможем канал сделать размером прям с океан. Mm-hmm. Если бы сделали, да, поменял бы. Mm-hmm. А так... Сейчас нет. Сейчас
2: интересно. Нет. А вот меня интересует такой вопрос. Ведь все в мире взаимосвязано и сбалансировано. Если есть течение, значит, где-то должны быть места полного покоя, так называемые океанские болота.
0: Но вот некоторое время считалось, что в глубине моря, вот болото это располагается в глубине моря. Пока туда не добрались исследователи и стали измерять эти течения. Но вот вы помните лодку «Комсомолец», под лодку «Комсомолец», она лежит прямо на дне. Так скорость течения там очень большая, прямо на самом дне. И придонный слой, он такой переменчивый. Там есть места, где покой, есть места, где сильное течение. Но вот в последнее время были исследования, проводимые Институтом океанологии, где, например, нашли подводные водопады. Когда более тяжелая вода течет по наклонному такому дну и сваливается, ну, в какую-то яму. И вот она падает.
1: Это видно, водопад. Это как бы глазом можно увидеть?
0: Это на глубине, нет, только приборами. Угу. Приборами померить скорость, померить температуру, понять, что это водопад. Угу. Да, такие вот вещи интересные происходят.
2: А если снять весь водный слой океана, что перед нами откроется? Какой рельеф? Ландшафт, да, рельеф? Как выглядит дно Атлантического океана?
0: Дно выглядит... Вот гор там явно меньше, чем на Земле. У берега будет такой уклон, несколько градусов, градуса 3, там, 4, вот такой вот. И дальше он будет, вот этот уклон, идти до глубины километра там 4-5, и опять будет равнина с небольшими вариациями. Но вот в центре всех океанов есть такой цепь гор. Срединно-атлантический хребет, если...
1: Ну, как Уральские Атлантике. Горы, только среднеатлантические.
0: Да, да. Но они могут быть повыше уральских.
1: Ну, наверное, да. Уральские не высотой своей славны.
2: Да, да, да.
1: А ролью?
2: Они как-то влияют, этот хребет как-то влияет на течение в океане, на жизнь?
0: Конечно. Да, конечно, влияет. Его приходится учитывать, когда делается расчет течений. Там много интересных явлений. Вдоль этого хребта бегут волны, захваченные волны. Это такие крупномасштабные, медленные волны. внутренние волны, которые там в глубине. И вот они на огромное расстояние распространяются. Это один из видов движений, так сильно выраженной около неровности дна. Такие же волны есть вдоль берега, захваченные, бегают. Ну, это гидродинамика, физики хорошо знают.
1: А что там происходит с тектонической активностью? Ну, например, мы знаем, что Красное море за счет того, что находится, ну, фактически на вулкане, да, в некотором смысле, то оно прогрето практически одинаково, ну, по всей глубине. То есть там на поверхности, условно, 25 градусов, на 100, на 200 метров погрузишься, и там все равно будет плюс 25 градусов. А как с температурами обстоит дело в Атлантическом океане?
0: В Атлантическом океане температура, конечно, меняется. Верхний слой – это однородный слой, он, ну, метров 100 условно так, иногда больше, иногда на севере этот слой меньше, на юге больше, ну, почти однородный по температуре. Потом температура начинает уменьшаться. Вот в начале, в конце этого однородного слоя сильно меняется слой скачка. А потом медленно начинает. И медленно, почти постоянная в основной толще океана, ну и на дне там несколько градусов температура.
1: Какая самая низкая температура в
0: Атлантическом океане? Ну, если была бы пресная вода, то было бы 4 градуса, плюс 4. А для здесь вода, температура чуть больше.
1: Чуть больше или чуть меньше? Самая низкая.
0: Самая низкая больше.
1: Ну, сколько? Минус 2, плюс
0: 1? Нет, один так вот что-нибудь.
1: Плюс-минус 1,
0: да? Немножечко, да, немножечко меняется.
1: То есть, в принципе, не очень холодно.
0: Не очень тепло,
1: наоборот. Ну, и не очень тепло. Но, нет, ну, соленая вода, она же, по идее, могла бы быть и холоднее. То есть, она же не замерзла же бы даже при носовой температуре, скорее всего.
0: Да, да. Небольшой минус, там минус 1 градус. Вот если тех, кто бывал около Антарктиды, ну, не дай бог, купался в такой воде. Я купался, я знаю. Да,
1: мне как ощущение?
0: Очень хорошее ощущение. Сильно бодрит.
2: Но сначала банька была.
0: Нет, банька потом.
1: Сильно бодрящее ощущение. А мы сегодня говорим об Атлантическом океане. У нас в гостях Жмур Владимир Владимирович, заведующий кафедрой термодидромеханики океана Московского физико-технического института, зав. Лаборатории морских течений Института океанологии имени Шершова, РАН, доктор физико-математических наук, профессор. Мы продолжим совсем скоро. Сейчас ненадолго прервемся.
2: Меня вот интересует вопрос, как проложить кабель по дну Атлантического океана. Я бы с удовольствием бы спросил нашего гостя, как это технически возможно. Ведь океан огромный, глубокий, а кабель нужно протянуть, и он протянут.
1: Вот, да, об этом поговорим буквально через несколько минут. Ну, а сейчас небольшая пауза у нас в эфире.
3: Тайны океана.
1: Добрый вечер. Сегодня говорим об Атлантическом океане. А сегодня в гостях у нас Владимир Владимирович Жмур, заведующий кафедрой термодидромеханики океана Московского физико-технического института, зав. Лаборатории морских течений Института океанологии имени Шершова, РАН, доктор физико-математических наук, профессор. И Павлик спросил,
2: как же вот прокладывают этот кабель, через который идет интернет по дну Атлантического океана?
0: Ну, его, естественно, прокладывают с кораблей. Вначале он в виде катушек находится. И
2: вот эта катушка, огромные катушки.
0: Огромные катушки. И разматывается, кабель тонет. Когда катушка кончает, ее присоединяют к другой катушке.
2: Так вилка и штепсель?
0: Нет, там более сложно.
2: Другой,
0: да? Да, там должно быть более надежно все. Но что там... кабель, тут трубы прокладывают нефтяные.
2: Ну, например, то есть нефть идет по трубам по дну океана?
0: Ну, а как же?
2: Да вот, ладно.
0: Вот. Нет, не по океану, а по морям. Ну, в Балтийском море. Северные потоки, там вот эти все. Вот они все идут по трубам.
2: А если прокладывают. Течь?
1: А мне интересно другое. Это,
0: есть метод, как исправлять.
1: Течью, да. Ну, а вот проложили мы интернет через весь Атлантический океан. И где-то обрыв, как узнать, где?
2: Да, как вот это вот делается.
1: И потом чинить-то на глубине, не знаю, 3 километра.
0: Вот у инженеров есть способы, как определить. И действительно точно определяют. Но вот мне пришла, ну, вы вот этим разговором про обрыв напомнили одно очень интересное явление, которое прямо в Атлантическом океане произошло. Где-то в начале века на банке Ньюфаундленд, сегодня она уже упоминалась, была подвижка дна, и в воду свалилась, и по наклонному такому дну пошли массы грунта. Они ускорялись, разбились на такие грязевые потоки, и вот скорость этого потока, вы не поверите, но она была 120 километров в час средняя.
2: В воде?
0: В воде.
2: Ничего себе.
0: И она порвала много кабелей, почему я и вспомнил, много кабелей, трансатлантических кабелей, которые соединяли Америку и Европу. И вот по месту обрывов определили скорость этого потока. И увидели, что потоки могут быть очень большие. Это опасное очень явление. И не дай бог, там была бы труба уже, ну, не с кабелем, а уже с нефтью. Вот тогда бы нефть вылилась. И тогда уже было бы совершенно другое дело. Ну, кабель, его починили, в конце концов. А само явление...
1: И как далеко эта грязь залетела? Насколько далеко она путешествовала?
0: Ой, она путешествовала 1500 километров. То есть она вот полилась, и вначале шла по наклонному дну, а потом вылилась на равнину, еще там часов 12 текла с огромной скоростью.
2: Ничего себе. А какие еще проблемы есть у Атлантического океана? Может быть, он чем-то болеет? Может быть, он грустит? Да. Но наверняка же есть какие-то проблемы, с которыми сталкиваются исследователи Атлантического океана.
0: Да, такие, конечно, проблемы есть. По-видимому, главная проблема – это вот взаимодействие Атлантического океана с Северным Ледовитым. И потоки тепла, которые уходят из Атлантического океана в Северный Ледовитый. Если туда тепла уходит много, то, значит, там будет потепление. И вот это как раз и интересует исследователей, будет ли там потепление или не будет. И такие исследования происходят. Ну, примерно раз в год Институт океанологии проводит исследования по 60-й параллели, делаются измерения, чтобы оценить потоки тепла, соли, воды, вот всех характеристик, которые описывают океан.
1: Но в ближайшем будущем, в общем, никаких катастроф не намечается. Все хорошо, она стабильно будет. В смысле океана. Гольфстрим не остановится.
0: Нет,
1: не остановится. Не похолодает Атлантика у нас в ближайшее время.
0: Нет, не похолодает. Вообще, вот сильные изменения, резких изменений нам ждать, ну, вряд ли.
1: А как же вот таяние льдов, колпаков вот этих полюсов, это никак разве не...
0: Это все равно медленное явление. Если это должно очень долго, ну, тысячи лет.
1: Сейчас говорят, за 30 лет там стаяло черт знает сколько на этих самых полюсах.
0: Да, стаяло сильно, но это не очень сильно влияет. Если вы посмотрите, там на 1 градус за 100 лет поднялось или на 2 градуса. Вот такой подъем. Вот ожидать, что вода закипит вдруг в океане... Ну, пока что не приходится. И 1000 лет она кипеть не будет.
2: Человек не виноват, да, в тех проблемах, которые вот
0: есть? На мой взгляд, нет. Если мы посмотрим, что было, когда человек вот совсем не влиял на природу. Вот последний малый ледниковый период, который был 10 тысяч лет назад, он закончился, а продолжался 12 тысяч лет. Человек там никак не влиял. А какое было сильное похолодание? А перед этим... ледниковые периоды были миллионами лет, десятками, сотни миллионов лет были похолодания, совершенно не связанные с человеком. Так что здесь роль человека, мы сейчас преувеличиваем роль человека, но, знаете, есть такая пугалка всегда, когда нужно у правительства выпросить деньги, то вот нужно какую-нибудь пугалку рассказать, ну и глядишь, деньги получишь.
2: Может, мы тоже сейчас мы нагреем вам океан, дай денег.
1: Давайте мы тоже воспользуемся этим. Может быть, тоже нам дадут с Павликом денег.
2: Направление мысли понятно. Владимир Владимирович, спасибо вам огромное. Прощаемся с вами. До новых встреч. У нас в гостях Владимир Владимирович Жмур, заведующий кафедрой термогидромеханики океана Московского физико-технического института. До свидания.
1: Всего доброго. До свидания.

До сих пор мы говорили о звездах вообще, а теперь поговорим о самой главной звезде, о нашем Солнце. Благодаря ему есть жизнь на Земле. Да и не только жизнь, вообще сама Земля и все остальные планеты сформировались только благодаря присутствию Солнца. Если бы не оно, в межзвездной среде никогда не сформировались бы такие маленькие плотные объекты. По сравнению с планетами, даже самыми крупными, Солнце – гигант. Диаметр Солнца более чем в 100 раз превышает диаметр Земли, а масса Солнца в 330 раз больше, чем у нашей планеты. Даже если все планеты Солнечной системы, все астероиды и кометы собрать воедино, их масса составит 1/1000 долю нашей звезды. Понятно, что звезда управляет движением всех планет своей гравитацией, ну и согревает их своим теплом. Представим себе, что мы нашли гигантский рефлектор, и в его фокус поместили Солнце. И всю энергию, которую излучает наше Солнце, направили на Землю. Что будет с Землей? Через 4 минуты выкипят и улетят в космос все воды, весь мировой океан. А чуть больше недели пройдет, и от Земли вообще ничего не останется. Она превратится в пар, в газ, в плазму и разлетится по Солнечной системе и даже за ее пределы. Вот такая мощность излучается Солнцем, и лишь 1/1000000 доля попадает на Землю и обеспечивает нам жизнь. Этой энергии хватит человечеству надолго, надо только научиться ее использовать. Запомним, Солнце очень яркое, и прежде чем говорить о Солнце как о звезде, я хочу предупредить тех, кто собирается посмотреть на Солнце. Любители астрономии чаще всего смотрят на Луну и на Солнце. Луна достаточно безопасна, хотя и она очень яркая. Но Солнце убийственно яркое, и оно может лишить вас зрения, если вы не будете защищать глаза специальными, не пляжными, а очень темными специальными очками для наблюдения Солнца. Обычно их продают перед солнечными затмениями. Сохраните такие очки, они вам пригодятся каждый раз, когда вы захотите поднять голову к Солнцу. Не надо смотреть на Солнце невооруженным глазом. И никогда не надо смотреть вооруженным. У телескопов есть специальные светофильтры. Обычно любительские телескопы снабжаются светофильтрами на объектив. Никогда не надо использовать светофильтр на окуляре. Он лопнет от ярких солнечных лучей, разогревшись, и ваш глаз получит осколки стекла. Специальный окуляр для наблюдения Солнца есть только у профессиональных телескопов. Там особая призма отсекает 99,9% солнечного света и малую долю направляет в глаз наблюдателя. Вообще говоря, есть простые способы безопасно исследовать Солнце. Например, сделать небольшой темный экран и в нем дырочку. Вы получите камеру обскуру, и ее достаточно, например, чтобы увидеть диск Солнца, проследить за частными фазами затмения. Но если у вас есть какой-то объектив, фотообъектив, бинокль или небольшая подзорная труба, то ситуация еще лучше. Наведите трубу на Солнце, сзади, за окуляром поставьте экран, и вы прекрасно увидите изображение Солнца на экране, абсолютно безопасно для своих глаз. Можно проследить за тем, как Луна закрывает Солнце в течение затмения, а можно даже увидеть пятна на Солнце. Это то, что обычно в первую очередь бросается в глаза наблюдателя. Пятна на Солнце – это темные, более холодные участки. И их движение, обратите внимание, в течение нескольких дней пятна передвигаются по диску Солнца. Это значит, что вращается сам солнечный шар. Он делает примерно один оборот за месяц. В разных областях Солнца немножко по-разному. Экваториальные чуть медленнее, а полярные области Солнца вращаются чуть быстрее. Но если мы имеем хороший телескоп, то можно рассмотреть поверхность Солнца детально. И вот что мы увидим. Кроме темных пятен, мы увидим мелкую филигрань, которая покрывает поверхность Солнца. Поверхностью мы называем ту область атмосферы, из которой к нам приходит свет. Это так называемая фотосфера Солнца. И мы видим, что она разбита на маленькие участочки. Их называют гранулы. Обратите внимание, их размер не так уж мал. 1000-2000 километров. Откуда это мелкое деление? А очень просто понять. Энергия генерируется в солнечном ядре.
Затем кванты постепенно просачиваются, диффундируют, прорываются к поверхности Солнца. Но самая внешняя часть солнечного шара, самая внешняя часть, не может пропустить много света. Она очень непрозрачна. И тогда начинается кипение этого слоя. Ну, как кипит вода в кастрюле, когда мы ее подогреваем снизу. Вот перед нами 3D-расчет, то есть трехмерная гидродинамическая задача решена. Это не настоящее Солнце, это моделирует компьютер солнечные процессы. Но мы видим, как происходит кипение солнечной атмосферы. Гранулы постоянно присутствуют. Это просто свидетельствует о том, что снизу фотосфера подогревается теплом, идущим изнутри. Но иногда на фоне этих однородных гранул мы видим большие темные участки, солнечные пятна. Их размер бывает разный, но трудно себе представить, что некоторые солнечные пятна в несколько раз превосходят нашу планету. Вот перед нами в одном масштабе большое распавшееся на части солнечное пятно и Земля, какой бы она была рядом с ним. Это гигантское образование. Оно примерно на 1000, иногда на 1500 градусов холоднее обычной невозмущенной поверхности Солнца. Если на поверхности Солнца температура около 6000 градусов, то в центре пятна, в той темной области, которую мы называем тенью, примерно 4,5, и около 5000 градусов на полутени, которая лежит между центральной и невозмущенной частями фотосферы. Откуда берутся пятна? Астрономы считают, что это области, где магнитное поле Солнца во много раз усилено. Обычное поле, окружающее все Солнце, примерно такую же напряженность имеет, как у Земли, около 1 Гаусса. Но ведь солнечное вещество – это плазма, и движение плазмы приводит к тому, что магнитное поле вместе с ней сжимается, расширяется, и в тех областях поверхности Солнца, где магнитное поле усилено, иногда до 1000 Гаусс, а там движение плазмы замедлено, оно не может обеспечить интенсивное кипение, подвод тепла снизу, и поэтому эти участки поверхности Солнца охлаждаются. Количество пятен и их размер на диске Солнца меняются год от года. Вот перед нами довольно спокойное Солнце. Пятна есть, но они небольшие. А иногда вообще поверхность Солнца очищается от пятен. Но проходит несколько лет, и мы видим гораздо больше, гораздо более крупные солнечные пятна. Это говорит о том, что магнитные поля усилились, они интенсивнее всплывают из нижних частей на поверхность Солнца. А астрономы говорят, повышается солнечная активность. Дело в том, что вместе с магнитным полем на поверхности Солнца начинают происходить бурные явления. Как правило, вблизи пятен, там, где поле усилено. Эти периоды пониженной и повышенной активности Солнца чередуются. В среднем через 11 с небольшим лет. Вот перед нами график солнечной активности. Обычно откладывают количество и размер пятен для этого. И мы видим, что приблизительно через равные промежутки времени активность Солнца повышается и понижается. 11,2 года – это типичный период изменения солнечной активности. Впрочем, бывают даже столетия, ну, десятилетия, несколько десятилетий, когда активность Солнца почти прекращается. Вот был такой маундеровский минимум в 17 веке. Затем возобновилась периодичность в активности Солнца. Мы не знаем, как она будет вести себя в будущем, но, в общем, более или менее можем прогнозировать на ближайшие десятилетия. Итак, вернемся к пятнам. А если посмотреть на Солнце не в белом свете, а в одной какой-либо спектральной линии, то портрет Солнца будет более контрастным. Дело в том, что излучение одной линии атомами, например, атомами водорода, происходит в узком диапазоне температуры. И стоит температуре немножечко измениться, повыситься или понизиться, и сразу интенсивность линии, в данном случае мы видим линию Бальмеровской серии, H-альфа так называемую, резко меняется внешний вид той области, которую мы смотрим в этой линии излучения. Вот через светофильтр мы четко выделяем пятна, четко видим более темные облака, висящие, мы их называем протуберанцами спокойными, висящие над поверхностью Солнца, видим активные области. И даже конфигурация магнитного поля довольно четко прослеживается, если мы смотрим через светофильтр. Еще интереснее,
посмотреть на солнечный диск в тех диапазонах света, который вообще не проникает сквозь атмосферу Земли. Это в ультрафиолет и рентген. К сожалению, это возможно только с борта космических аппаратов. Вот перед нами снимки, сделанные специальными спутниками, специальными космическими обсерваториями, нацеленными только на изучение Солнца. Это такой синтетический портрет. Он собирает в себе ультрафиолетовый и мягкий рентгеновский диапазоны, и тут очень много интересных деталей, в том числе и области, висящие, расположенные над фотосферой Солнца. Мы видим хромосферу и внешнюю корону, и даже видим некоторые детали в ней, так называемые протуберанцы. А магнитные поля удерживают плазму, и вот эти арки, на которых висят плазменные облака, они показывают нам конфигурацию магнитных полей. Протуберанцы бывают более или менее спокойные, которые сутками, даже неделями могут висеть над поверхностью Солнца. А бывают весьма активные, когда магнитное поле выбрасывает, как пружины из себя, с поверхности Солнца, облака плазмы, и они питают самую внешнюю часть солнечной атмосферы, его корону. А корона Солнца, к сожалению, на Земле видна нечасто, только в том случае, когда лунный диск закрывает собой диск Солнца. Корона светится слабо, в миллион раз слабее солнечной поверхности. И обычно днем мы ее не замечаем. И только когда выключается с помощью Луны солнечный свет, мы видим окружающую Солнце корону. Это те потоки газа, которые Солнце уже потеряло. Они уходят в межпланетное сначала, потом и в межзвездное пространство, в конце концов, просочатся. Корона – очень интересное образование. Она крайне разреженная, но очень горячая. Если видимая поверхность Солнца нагрета до 6000 градусов, то температура короны 1, а то и 2 миллиона градусов. Откуда берется эта энергия? Астрономы довольно долго не могли этого понять. Есть несколько физических процессов, которые могут обеспечивать нагревание короны. Сегодня считается, что это результат большого количества микровспышек. Их даже называют нановспышками, происходящих на поверхности Солнца. Мелких, ну, по масштабам Солнца, на самом деле, грандиозные взрывы, но постоянно происходящих и подпитывающих энергией солнечную корону. Крупные вспышки мы видим без труда из Земли. Посмотрите, результат крупной вспышки, когда по поверхности Солнца проносится настоящее цунами. И вот кадр за кадром я вам демонстрирую, к чему это приводит. Активный протуберанец, нагретый снизу мощной солнечной вспышкой, вылетает с поверхности Солнца и устремляется в межпланетное пространство. Особенно в годы высокой активности Солнца оно часто выбрасывает из себя такие потоки плазмы. Их называют корональные выбросы. Их очень нужно и удобно исследовать с помощью космических обсерваторий, которые летают за пределами земной магнитосферы. Дело в том, что магнитосфера – это защита Земли от солнечных потоков плазмы. И сейчас много спутников, целое созвездие спутников летают и исследуют Солнце со всех сторон, не только с направления Земли, но и с обратной стороны, с той, которую мы с Земли никогда не видим. Такой плазменный выброс мчится через межпланетное пространство, и если нам не повезет, он наталкивается на Землю. До поверхности планеты он, конечно, не долетит. Наше магнитное поле – достаточно надежное препятствие для такой разреженной плазмы. Но все-таки этот плазменный удар – сильно возбуждает нашу магнитосферу, она начинает сжиматься в той стороне, которая обернута к Солнцу, вытягиваться хвостом в обратном направлении, и в хвосте магнитосферы эти плазменные выбросы солнечные приводят к пересоединению магнитного поля и к выбросам накопленных в магнитосфере заряженных частиц в сторону Земли. Они летят обычно к полюсам, к магнитным полюсам, которые не совпадают с географическими, и, устремляясь в земную атмосферу, производят такие красивые явления, как полярные сияния, северные и южные полярные сияния. Они красивые, но не очень полезные для нас, я бы сказал. Дело в том, что кроме яркого зрелища, мы получаем мощные всплески электромагнитных волн, которые в длинных сетях
электропередач, в трубопроводах, газопроводах, нефтепроводах, вызывают наведенное электричество, и от этого страдают многие электронные приборы. Не только на Земле бывают полярные явления, полярные, связанные с солнечной плазмой. И на Юпитере, обладающем магнитосферой, и на Сатурне, у которого своя магнитосфера, мы прекрасно видим, особенно в ультрафиолетовом диапазоне, с борта спутника вы видите колечко, которое оконтуривает магнитный полюс. Это как раз результат столкновения солнечной плазмы и уже атмосферы планеты. Эволюция Солнца происходит так, как изображено на этой картинке. Солнце длительное время остается почти неизменным, но в конце жизни, когда топливо в недрах заканчивается, начинает стремительно меняться, и об этом мы поговорим в следующей лекции.

1880 году в США появилась гастрономическая новинка. Коробку с какао украшала репродукция с картины швейцарского художника Жана Этьена Леотара «Прекрасная шоколадница». Реклама предлагала покупателям вкусный напиток, а вместе с ней красивую легенду о том, как чашка сладкого лакомства соединила два любящих сердца. История повествовала о том, как в первой половине 18 века в одну из венских кофеен заглянул князь Дитрихштейн. Девушку, которая поднесла ему порцию горячего шоколада, звали Анна Бальтауф. И она была столь мила, скромна и красива, что князь влюбился в нее с первого взгляда. Анна, дочь обедневшего рыцаря, была ему совсем не пара. Однако, невзирая на протесты своей семьи, Дитрихштейн предложил ей руку и сердце, а в качестве свадебного подарка заказал портрет невесты в том самом наряде, в котором впервые увидел ее в кофейне.

Легенда о прекрасной шоколаднице стала хорошим рекламным ходом, но так и не раскрыла тайну появления всемирно известной картины. Немного известно и о создателе этого шедевра. Достоверно можно утверждать, что портрет был создан около 1744 года, и на тот момент его автор Жан-Этьен Леотар был одним из самых экстравагантных художников Европы. Леотар никогда не задерживался слишком долго на одном месте. Предпочитая путешествовать по столицам Европы, художник жадно впитывал лучшие достижения европейского искусства. В родной Женеве он научился создавать превосходные миниатюры на эмали. В Париже изучил все тонкости работы красками. В Неаполе познакомился с пастельной техникой. Работая цветными мелками, он превратился в настоящего мастера. Прекрасные портреты, созданные Леотаром, отличались точностью и большим вкусом. Они вполне выдерживали сравнение с работами самых модных портретистов Европы, среди которых были Антуан Вато и Франсуа Буше. Творчество Леотара высоко оценил даже сам папа римский Климент XII. Его портрет, а также портреты кардиналов прославили имя живописца. Впрочем, и в Риме художник задержался лишь ненадолго. Он отправился на восток. В Константинополе Жан-Этьен Леотар прожил целых 5 лет. Он полюбил этот город всей душой и создал там серию картин. Он с удовольствием носил халат и феску и отрастил бороду. В таком обличии живописец отправился в Вену. Художника оригинала приняли тепло. Вскоре сама императрица Мария Терезия позировала пастелисту, а вслед за ней свои портреты пожелали иметь и многие состоятельные жители Вены. Кем же была таинственная красавица, одетая в простую, сияющую чистотой одежду и несущая поднос с лакомством в изысканной посуде? На этот вопрос ответа нет. В Вене того времени были известны как минимум 4 девушки, носящие фамилию Бальтауф, которая из них, согласно легенде, посчастливилась стать княгиней Дитрихштейн, неизвестно. Быть может, то была вовсе не Анна, прелестная официантка из кафе, а Шарлотта Бальтауф, дочь богатого банкира. А может, и дочь придворного кучера или же камеристка императрицы. Не исключено, что простой наряд – всего лишь маскарадный костюм. Ведь аристократки 18 века любили переодеваться в простолюдинок. Любила переодеваться и дочь австрийской императрицы, королева Франции Мария Антуанетта. Нарядившись пастушкой, она с удовольствием ходила доить коров. Облик прекрасной шоколадницы совершенен. Идеальная, истинно аристократическая осанка. Точеный профиль, холеные руки, аккуратно подобранные волосы, спрятанные под чепчик. Белоснежный накрахмаленный передник, словно только что вынутый из комода. Столь же безупречна и сервировка подноса. Можно предположить, что девушка несет его самой императрице. Горячий шоколад до самых краев наполняет дорогую фарфоровую чашку королевской мануфактуры Мейсон. Утонченный, горько-сладкий вкус напитка подчеркнет глоток свежей воды, налитый в прозрачнейший стакан. Если портрет был выполнен по заказу, то остается загадкой, отчего же он остался в руках у художника. Есть версия, что художник писал прелестную модель по собственному желанию, так как и сам подпал под чары своей натурщицы. Впрочем, как утверждают исследователи, Жан-Этьен Леотар гораздо больше ценил портреты собственной жены. А с прекрасной шоколадницей легко расстался, продав работу венецианскому графу и ценителю искусства Франческо Альгаротти. В Венеции 18 века горячий шоколад был в особой моде, и эту моду немедленно зафиксировал художник Пьетро Лонги. Альгаротти приобрел шоколадницу для пополнения королевской коллекции. Своей покупкой он гордился, а в письме к доверенному короля сообщал:
Все венецианские художники, в том числе знаменитая пастелистка Розальба Карьера, считают шоколадницу самой красивой пастелью, которую когда-либо видели. Картина Леотара попала в собрание Дрезденской галереи в 1745 году, а ее автор вскоре после создания прекрасной шоколадницы сбрил бороду, надел европейское платье и вновь отправился путешествовать. Он посетил Париж, Лион, Лондон, Амстердам и другие города Европы. Художник написал еще около сотни портретов. Его называли живописцем королей красивых женщин. Однако сам Леотар считал себя художником правды. В конце жизни он создал теоретический трактат, где утверждал: «Живопись есть зеркало всего прекрасного, что предлагает нам Вселенная».

0: Вы слушаете канал радиосиндиката Cassiopeia Station «Наука».
1: Ваши отзывы, пожелания и предложения по работе радиостанции вы можете написать в группе Cassiopeia Station, в социальных сетях Facebook и ВКонтакте, а также в группе Telegram Cassiopeia Station Chat или написав письмо по адресу 916-214-89-50 @yandex.ru.

0: Что ж ты будешь делать? Всем добрый день, добрый вечер. Мы рады вас приветствовать на канале Культурно-просветительского центра Архея. Мы просим прощения за сегодня огромную задержку, наверное, самая большая была за все наши эфиры. Но мы решили наши все технические беспорядки, подавили их, заблокировали. Заперли в темных уголках нашего сознания, чтобы они там оттуда не выбирались. И мы продолжаем наши эфиры «Динозавры» не только с Ярославом Александровичем Поповым. «Раковины времени. История моллюсков». Ярослав, прошу вас.
1: Спасибо большое. Да, я тоже прошу прощения. Будем стараться в следующий раз, не знаю, включаться в эфир где-нибудь за полчасика до начала эфира, чтобы уж точно наверняка к началу эфира все соединилось, хотя, может быть, даже за час тогда надо. Ух, ну, главное, так сказать, лучше поздно, чем никогда. И сегодня мы с вами начинаем разговор про моллюсков. Ну, собственно, даже, я бы сказал, не начинаем, а в какой-то степени продолжаем. Когда-то у нас уже был один эфир про моллюсков, я рассказывал про аммонитов и их ближайших родственников, ну, по большому счету, про всех головоногих моллюсков. Ну, а сегодня решил, что можно охватить и всех остальных моллюсков. Так что, если кому-то интересно, поищите эфир, по-моему, он назывался «Аммониты и не только» или как-то так. А сегодня я про аммонитов ничего рассказывать не буду и про головоногих буквально только вскользь, по причине того, что уже была информация. А вот остальным моллюскам уделю побольше внимания. Итак, начнем с того, что вспомним, кто такие моллюски. Тип моллюски. Очень необычные живые существа, очень разнообразные. Их насчитывают более 100 тысяч видов современных, а еще и ископаемых больше десятка тысяч видов. Это животные, которые называются также мягкотелыми, потому что действительно тело их, в отличие от тела, допустим, тех же членистоногих, в прямом смысле очень-очень мягкое. Некоторые прям целиком мягкие, как, например, те же осьминоги. У других все-таки есть вполне себе твердая часть. Я бы даже сказал, что у большинства моллюсков есть твердая часть, а именно раковина. Но если мы как бы посмотрим на то, что находится внутри этой раковины, там будет все очень-очень такое мягкое и нежное. Помимо, собственно, мягкотелости, помимо наличия раковины, важной отличительной особенностью всех моллюсков будет наличие мантии. Это такая особая складка кожи, которая моллюска со всех сторон покрывает. Ну и для того, чтобы было понятнее, что же такое мантия и как она покрывает моллюска, вот здесь как раз есть специальный рисунок. Вот мы видим, что складка кожи у моллюска очень длинная, и он ею как одеждой вот так вот целиком оделся. Вот такой вот красавец-моллюск, даже с одной ногой, все как положено. Именно мантия выделяет раковину, собственно, именно она ее и формирует. Кроме того, между мантией и, собственно, самим телом моллюском появляется полость. Вот там где-то у него в костюме есть полость. И эта мантийная полость тоже очень важна. Туда выходят самые разные системы органов, а, соответственно, пищеварительная система туда выделяет все непереваренное, выделительное все ненужное выделяет, половая система туда продукт выбрасывает. Ну и плюс именно вот там в мантийной полости находятся системы дыхания. Ну, а система дыхания у большинства моллюсков – это, конечно же, жабры, так как все-таки подавляющее большинство моллюсков – это водные существа. Причем, если мы берем дальше и пытаемся разобраться, в какой воде моллюски в основном обитают, это, конечно же, моря, морская вода. Например, те же головоногие, всяческие кальмары, осьминоги и прочие, вот такие вот головастые, с щупальцами, они все исключительно морские. Впрочем, это не значит, что моллюски только морские. Есть, конечно, и пресноводные, те же двустворчатые есть пресноводные, вроде каких-нибудь беззубок. Есть те же прудовики какие-нибудь, улитки. Ну и вообще есть даже наземные существа. Вспоминаем, допустим, слизней, виноградную улитку. Но все-таки таких не так много по сравнению с морскими видами. Некоторые основные особенности – это незамкнутая кровеносная система с сердцем, причем довольно хорошо, так как сложно устроенным, организованным сердцем. Особые органы чувств асфрадии. И нервная система, состоящая из ганглиев, то есть нервных узлов и, ну, собственно, их соединяющих цепочек, чаще всего брюшная нервная цепочка. Также есть особый орган радула, которым моллюск может все перетирать. Но про особенности строения моллюска мы сейчас поговорим чуть поподробнее на картинках, на которых можно будет их рассмотреть. А если посмотреть в целом на строение моллюска, то мы можем заметить, что это живое существо устроено относительно просто. Может быть, даже проще, как может показаться, чем какой-нибудь кольчатый червь, про которых у нас тоже недавно был эфир. А кольчатые черви – это существа, у которых все тело поделено на определенные сегменты. И эти сегменты повторяются. У большинства моллюсков такого нет. А, впрочем, все-таки есть некоторые моллюски, у которых наблюдается повторяемость определенных комплексов органов. Это намек на то, что их предки могли быть сегментированными животными. Больше того, предвосхищая события, могу сказать, что как раз-таки кольчатые черви в настоящее время считаются самыми вероятными предками наших любимых улиток и осьминогов. Но, как я уже упомянул, почти все моллюски эту самую метамерность или же членистость потеряли. И у большинства мы видим всего три части тела. Это нога, голова и туловище, которое частенько спрятано в раковину бывает. Ну, вот там вот еще где-то мантия спряталась. В общем-то, довольно все просто и понятно. Размножение у них половое, исключительно половое. Здесь уже такие фокусы, как с червями, не пройдут, когда можно

десятку лет, и к гранулами располагалась мантийная полость. И вот здесь как раз были его жабры, которыми он дышал. Ну, а рот у него располагался в заднем конце туловища. Ну, точнее говоря, рот-то располагался, видимо, спереди, но вот полз он задом наперед. А знаем мы это благодаря тому, что обнаружены были не только эти существа, вот они как раз бывают вытянутые, бывают такие вот квадратные совершенно, бывают округлые. А кроме различных отпечатков в разных состояниях этого животного, обнаруживают еще его следы, следы перемещения. И помимо следа самой ноги с такого вот слизистого, находят следы соскребывания. Видно, что он скреб вот так, как мы скребем граблями. Скреб как-то к себе. И, соответственно, перемещался задом наперед, перемещался головой назад и вот постоянно что-то скреб. А перемещаясь задом наперед и двигаясь таким образом, ему, по всей видимости, сложновато было ориентироваться в пространстве, и очень может быть, что ему не нужны были вовсе глаза. По крайней мере, никакого намека на глаза в отпечатках не видать. Да и к тому же мы предполагаем по множеству данных, что во время эдиакарского периода воды Мирового океана были довольно-таки мутными. И в придонном слое, скорее всего, разглядеть чего-то было абсолютно невозможно, потому что вокруг была сплошная вот такая вот муть. Так что вот такое вот оно слепое было животное, жило в вечной тьме и ползло по дну, особо не беспокоясь, чтобы его съели, и тихонечко-тихонечко скребло грунт. Так вел себя самый древний моллюск. Так и чешется язык назвать его самым древним брюхоногим моллюском, сравнить его с улиткой и даже сделать смелое предположение насчет наличия у него радулы, той самой, которую он, собственно, и скреб. Но все эти предположения либо неправильные, либо, ну, скажем так, не имеют четкого основания. Но насчет радулы предположение просто, ну, как бы неподтвержденное. Хотя очень даже вероятно, что, как и у большинства моллюсков, радула у него уже была. А вот насчет того, что это брюхоногий моллюск, это скорее даже будет неправильным предположением. Дело в том, что на подошве ползают далеко не только брюхоногие моллюски. Есть у нас еще, например, моноплакофоры, есть еще аплакофоры, есть еще хитоны. Я их вам сегодня всех обязательно покажу. Если вы вдруг впервые слышите эти слова, не пугайтесь. Ну и таким образом мы понимаем, что древнее существо, которое ползает на своей огромной подошве, вовсе не обязано быть каким-нибудь слизняком. Да, внешне он похож, но по своему внутреннему строению вряд ли это именно настоящий брюхоногий моллюск. Ну и к тому же, учитывая, что это самый первый моллюск, с большой долей вероятности его даже нельзя отнести даже вот к этим более древним группам вроде полиплакофора. Скорее всего, это существо просто было таким прародителем моллюска, которого к современным группам отнести было попросту невозможно. Дальше наступает кембрийский период. А кембрийский период, как я уже упомянул, начался где-то 539 миллионов лет назад, а закончился 489 миллионов лет назад. А это было время, когда старый мир рухнул, древние вот эти вот животные исчезли, зато появилось множество новых, в том числе представители всех или почти всех современных типов живых существ. Это, собственно, событие и называется кембрийским взрывом, потому что это был взрыв разнообразия, взрыв многообразия, взрыв множества новых личностей, которые появились в древних морях. И в этих древних морях в том числе активно стали развиваться моллюски. И еще одна особенность кембрийского периода – в это время у многих появляются раковины и панцири. И моллюски, конечно, не стали стоять в стороне и тоже показали миру свои древнейшие ракушки. А теперь давайте же посмотрим на классификацию разных моллюсков. Нет, это у нас не классификация разных моллюсков, это просто положение моллюсков на эволюционном древе. Вот моллюски. И можно заметить, что моллюски относятся к группе, известной как спиральные. Это особый тип закладки клеток во время дробления самой первой клетки зиготы. Вот они по спирали вот так вот потихонечку формируются. К этой же группе относятся некоторые червеобразные организмы, ну, собственно, можно сказать, черви вроде круглых. А, нет,

круглых тут нету. Круглые, круглые. Круглые. Круглые у нас как раз в другой группе. Тут у нас кольчатые черви. Вот, немертины тут же у нас. Кроме того, мы можем на этой схеме обратить внимание на то, что моллюски действительно являются близкими родственниками кольчатых червей, о чем я упомянул. И, по всей видимости, у них даже был общий предок. Среди кимбрийских животных есть очень примитивные моллюски, которые объединяют в себе черты самых разных вот таких вот спиральных животных. Например, вот такой вот организм, Халькерия, который, хотя и считается моллюском, но в то же время имеет и некоторые очень необычные черты. Чем-то он немножко похож на червя, например, такой вот вытянутой червеобразной формы тела, а вот эти вот раковины, они имеют что-то среднее между раковинами двустворчатого моллюска и раковинами так называемой брахиоподы. Это тоже организм с ракушкой, но совсем из другого типа живых существ. Еще один кимбрийский червяк сейчас предстал перед нами. Называется он Одонтогриф. Собственно, как и Халькерия, этот червяк был найден в Канаде в сланцах Бёрджесс, так называемых. И, как видно по отпечатку, он очень-очень просто устроен. У него даже еще раковины-то и вовсе никакой нету. Вот это вид его сверху. Это, что, если что, не кусок наклеенного пластыря. Это вот как раз Одонтогриф сверху. И это вот складки кожи такие. А вот так выглядит Одонтогрифус снизу. Вот это, соответственно, его отпечаток. Это примерная интерпретация этого отпечатка. Вот считается, что вот здесь вот у него располагалась радула та самая, которая, собственно, и выдает в нем моллюска. По бокам вот эти вот такие вот черные пятнышки – это остатки его слюнных желез. Здесь где-то тоже вот так бледно отпечатался желудок. Кишечник, если приглядеться, можно посерединке обнаружить. Вот это жабры. У самых примитивных моллюсков, мы их сейчас посмотрим, у них как раз жабры идут вот в этой самой складке кожи мантии вдоль как бы краешка ноги. Вот здесь точно так же было. Ну и вот здесь в конце тела, пожалуйста, анальное отверстие. В общем, очень-очень просто устроено живое существо. По всей видимости, внешне оно походило чем-то на такого морского подводного слизня. Но в отличие от современных слизней, вот это живое существо, видимо, было по-настоящему двусторонне симметричным. Почему я на этом делаю акцент? Потому что современные слизни, они хотя и выглядят абсолютно двусторонне симметричными, но они прошли очень непростой эволюционный путь. И если посмотреть на их органы у них будут несимметричные. У них часть органов в единственном экземпляре находится. Тут же все органы парные, как и положено, собственно, изначально всем животным иметь. Пожалуй, самое известное животное из кимбрийского периода – это Виваксия. Ну, вот здесь указано, что по некоторым классификациям его считают брюхоногим моллюском, но, откровенно говоря, доказательств, что это брюхоногий моллюск, ну, прямо скажем, почти что нету. Я бы сказал бы все-таки, что это просто какой-то примитивный моллюск, и, пожалуй, что его нельзя отнести ни к одной группе современных моллюсков. Ну, достаточно посмотреть на его внешний вид, чтобы понять, что он действительно очень сильно отличается от любой современной улитки. У него вот такие вот странные какие-то перьевидные, непонятные вот такие образования торчат вперед. Причем это, конечно, были не перья, это были жесткие чешуи, скорее похожие на такие маленькие ракушки. Сам он весь покрыт был тоже такими, как будто бы чешуевидными, элементами. Есть отпечатки не только сверху, но и снизу. Там хорошо виден тоже рот с радулой, тоже видно хорошо нога. Иногда даже умудряются заметить жабры, которые шли вот так же вдоль складки, вдоль мантии. Но в целом этот организм, конечно, выглядит тоже очень необычно. И, по всей видимости, напрямую связать его с какой-то группой современных моллюсков все-таки не получится. Но вот некоторые моллюски, которых находят в Кембрии, например, вот эти вот организмы нашли в раннем Кембрии Сибири, они уже очень похожи на современных, либо брюхоногих, либо тех же моноплакофор, либо на двустворчатых моллюсков. Тут ракушки самых разных типов. Ну и раз уж я так смело постоянно говорю, то двустворчатый, то моноплакофора какая-то, то еще чего-то, мне кажется, что потихонечку, полигонечку пора разбираться с классификацией моллюсков и
посмотреть, какие сейчас существуют классы моллюсков и какие, и когда, и в каких породах, какого возраста появились их предки. А здесь как раз отмечены, ну, не все, пожалуй, что все равно классы. Иногда сейчас выделяют их побольше, но основные. Это моноплакофоры, брюхоногие, аплакофоры, лопатоногие, головоногие, двустворчатые, панцирные. Для большинства людей знакомы только брюхоногие, головоногие и двустворчатые. Но кто такие другие, мы сейчас тоже посмотрим. В основном все прочие похожи на брюхоногих, только с некоторыми отличиями. Ну вот разве что лопатоногие уж очень специфические. А вот эти вот странные значки, которые здесь показаны, это возраст существования. Вот таким значком обозначают кембрий, то есть известность кембрия. И мы видим, что большинство моллюсков уже в кембрии появляется. А это современность, это четвертичный период, это так обозначается. То есть кембрия по ныне. Ну а некоторые известны только с кембрии, из современного мира, ну просто потому что у них нет ракушки. Ну, а вот это вот ордовик, лопатоногие с ордовика. Теперь предлагаю, наконец-то, начать знакомиться со всеми этими группами моллюсков. И начнем мы с так называемых полиплакофор, они же хитоны. А полиплакофора – название, которое обозначает множество пластинок несущие. И это название идеально соответствует тому, что мы видим, глядя на полиплакофору. В целом, похоже на какую-то условную улитку или слизня, но вместо раковины улитка или вместо голой спины слизня мы видим сверху множество раковин. И именно по этой причине он и получил название полиплакофоры. А при этом под раковинами там, конечно же, есть жабры, вот так вот идущие вдоль, снизу нога, рот, ну, дальше все как полагается, все как обычно. Что любопытно. Во-первых, любопытно весьма то, что такое строение раковины чем-то делает его похожим, опять же, на какого-нибудь кольчатого червя. И мы вспоминаем, я об этом уже говорил, что кольчатые черви – самые близкие родственники этих самых полиплакофоров. А вот я сегодня не стал показывать, но есть там некоторые, например, организмы из кембрия, которые долгое время считали то моллюском, то кольчатым червем. В конце концов оказалось, что он кольчатый червяк, поэтому я его тут не включил. Он был в лекции про червей. Но это показывает, насколько в том время было сложно разобраться, кто из них червяк, а кто из них моллюск. И вот этот организм, хотя по всем признакам 100% моллюск, но он сохранил вот такое кольчатое строение, по крайней мере, в строении своих пластинок, что намекает на его происхождение от кольчатых червей. Собственно, считается, что это самая древняя группа моллюсков, дожившая до наших дней. Еще один интересный момент. Эти ребята довольно-таки яркие частенько. И при этом яркие они везде. Даже те, которые живут, допустим, у нас на Белом море, где в целом большая часть морских существ не отличаются особой какой-то яркостью и цветастостью, но полиплакофоры и там яркие. А уж где-нибудь в тропических морях они подавно вообще очень, очень яркие. Кембрийские полиплакофоры я вам сегодня не покажу, а вот ордовикских, пожалуйста, могу продемонстрировать. Вот такие вот пластиночки чаще всего от них сохраняются. Иногда бывают отпечатки с пластиночками, но это, конечно, крайняя редкость. Ну и таким образом мы понимаем, что да, полиплакофоры имеют очень древнюю историю. Кстати, конкретно вот этот вот септемхитон, которого я вам продемонстрировал, он долгое время считался представителем не полиплакофор, а следующей группы, так называемых аплакофор. Аплакофоры означают отрицание пластинонесущие, то есть как бы не несущие пластины, безраковинные, можно так по-русски сказать. И отличает их то, что у них отсутствует раковина. Впрочем, у некоторых, вроде того же фалциденса, даже ну, такая вот миниатюрная ракушечка формируется, хотя она не пропитывается минералами. Ну, а некоторые не имеют раковины совсем и из-за этого становятся похожими, опять же, скорее на червей. Как я уже упоминал, вот это, например, существо долгое время считалось, возможно, древней аплакофорой. Просто было предположение, что, ну, собственно, аплакофоры когда-то имели ракушки, а потом их потеряли. Но сейчас все-таки их переквалифицировали именно как полиплакофор.
Впрочем, саму идею, то, что аплокофоры потеряли ракушки, не отставили. Больше того, она сейчас считается основной. А именно поэтому я вначале вам показал полиплокофор, а потом этих ребят. Была альтернативная идея, то, что это самые древние существа, что вот они еще безраковинные, а потом уже стали всякую ракушку одевать. Но учитывая, что, видимо, моллюски происходят от кольчатых червей, логичнее предположить, что у самых древних моллюсков должна быть сегментация. Ну, или хотя бы следы этой сегментации. Здесь уже следов сегментации не так-то и много, практически их не найдешь, что намекает на то, что это все-таки более поздняя форма, полностью потерявшая раковину. Ну, благо мы знаем, что моллюски умеют терять раковину. Посмотрите хотя бы на того же осьминога. Он окончательно бесповоротно отказался от раковины, а у его предков она была. Большинство головоногих моллюсков раньше было именно с раковиной. Причем у некоторых раковина была очень такая крупная, заметная. Потом в ряде групп вроде кальмаров тех же она стала уменьшаться, ну и в итоге осьминоги ее полностью потеряли. Ну и почему бы аплокофорам за миллионы лет тоже не лишиться ракушки? А, к слову, собственно говоря, древних аплокофоров нам достоверных неизвестно, поэтому, к сожалению, так это или не так, мы пока что проверить не можем. Следующая группа – моноплокофоры. Опять же, я думаю, что вы уже стали улавливать какие-то основные греческие корни. Плака – это пластинка, фора – несу. Моно – это один. Вот вспоминаем, если кто-то застал стародавние времена, когда была, например, на телефонах монофония, да, когда вообще там пищали телефоны одним голосом. Моно – да, слово очень такое часто применяемое нами в разных контекстах. Но вот здесь вот моноплокофоры с одну пластину несущие. И действительно у них на спине одна единственная пластинка. Вот снова мы это изображение видим, моноплокофоры, которые я вам уже показывал. Вот мы теперь понимаем, кто это такой. А сверху это все похоже на такое ползущую семечку, или, не знаю, ползущую маленькую монеточку, ползущее крошечное блюдечко. Ну а снизу, собственно, животное, очень напоминающее обычную улитку. А при этом кишечник по сравнению с улитками устроен гораздо проще, он прямой, в общем-то, тут без всяких особых заворотов. И что особенно любопытно, если мы посмотрим на нижнюю часть этой самой моноплокофоры, мы увидим мышцы, которые крепят ногу к туловищу. И вот что любопытно, мышцы-то, опять же, идут как бы сегментами, как бы на членники можно поделить это существо. То есть мы понимаем, что это опять намек на его древнее происхождение. Это опять явно какое-то свидетельство, сохранившееся с давних времен. Есть, конечно, опять же, некоторые специалисты, которые предполагают, что это нововведение, что не было, ну, что это не наследие червей, но уж очень на наследие червей, откровенно говоря, похоже. В целом, ребятки эти, в отличие от хитонов, предпочитают жить на большей глубине. Я это не упоминал, но вот хитоны, всякие там эти полиплокофоры, они, как правило, селятся на мелководье, где-то до 200 метров, а чаще там 50-30 метров глубина. А вот эти ребята, они живут в морях там, на глубине 500 метров, там, километр и так далее. Ну, в целом, вот внешне они выглядят вот так. Очень-очень сложно их отсоединить от субстрата, если вдруг появится такое желание, потому что если они, соответственно, захотят покрепче прикрепиться, прижимают раковину к субстрату, ее оттуда отковырнять кому-либо практически нереально. Чем они, конечно, с удовольствием пользуются. Но сами по себе вот эти самые моноплокофоры известны, опять же, с кембрийского периода. Их ракушки вот с такими характерными 8 отпечатками мускулов находят и по этим отпечаткам сразу распознают, что это не какое-нибудь там морское блюдечко, а это представитель брюхоногих моллюсков, морское блюдечко, а что это именно моноплокофоры. Ну, а вот и брюхоногие моллюски, куда уж нам без них. И Гэри, тот самый из мультфильма «Губка Боб». Вот, если кто-то смотрел, сразу узнал, если кто-то не смотрел, чтобы вы имели в виду, как бы, откуда такое странное нечто.
Итак, смотрим на гири и ищем у него признаки брюхоногих моллюсков. Нога присутствует, нога плоская, широкая, глаза на стебельках, раковина закрученная, как правило, в спираль. Бывает, правда, она разная, бывает спирально-винтовая, вот таким вот башенка идет, да. Бывает с перекрыванием оборотов немножечко раскручивающаяся, бывает спирально-плоскостная, в общем, всякое разное бывает. Бывает просто блюдечком. Голова очень хорошо развита, ну вот у Гэри она как-то меньше выражена, но вообще обычно очень хорошо развита. Туловище, как я уже говорил, асимметричное, и связано это как раз с, ну, по сути, с перемещениями раковины, с ее туда-сюда вращениями. Сейчас расскажу, как это все происходило. Размер у них бывает разный, аж до 70 сантиметров от первых миллиметров и даже долей миллиметра. И самые-самые многочисленные из всех моллюсков. На примере брюхоногих моллюсков мы можем посмотреть, как, собственно, функционирует радула. Если говорить совсем по-простому, то можно сказать, что радула располагается на некоем таком зубастом языке. И, соответственно, когда вот эти вот ребята хотят что-то поесть, они вот нижнюю часть вместе с радулой высовывают и вот как бензопилой что-то отскребывают. Благодаря этому, например, улитки могут очень классно очищать стенки аквариума. Никто и не может это очистить, а они вот своим этим шуршавым языком вот так вот вжик-вжик-вжик и всю стенку почистили. В целом, такой тип питания характерен для подавляющего большинства моллюсков. Моноплакофоры, полиплакофоры, аплакофоры, кто там еще... Брюхоногие моллюски, да? Все, закончилось. Вот для них, для всех характерен вот такой вот тип питания. Они в основном растительноядные и в основном все соскребыватели. Хотя есть, конечно, опять же, исключения. Есть, например, хищники и паразиты среди брюхоногих. Что касается размножения, пару слов могу тоже сказать. Хотя мы, в принципе, к этому вопросу будем несколько раз возвращаться. Морские брюхоногие, они в основном имеют внешнее оплодотворение. Это значит, что они, самки выбрасывают яйца в окружающую среду, самцы выбрасывают сперматозоиды, и в воде же они соединяются и, собственно, формируется яйцо. Но бывает и внутреннее оплодотворение, но значительно реже. Развитие непрямое. Что это значит? Это означает, что у них есть личинка. То есть из яйца появляется личинка, которая вообще ни разу не похожа на взрослое существо, зато неожиданным образом похожа на обычного совершенно червя. И, кстати, у червей тоже такая же личинка. Называется она трахофора. То есть прям очень много сходств между кольчатыми червями и брюхоногими. От трахофора через некоторое время преобразуется веллигер. При этом в этот момент происходит очень интересное у него преобразование. Сейчас я их потом еще покажу. Ну, а потом... Еще несколько преобразований происходит, и в конце концов превращается это все во взрослого моллюска. Ну а теперь взглянем на одного из представителей брюхоногих моллюсков, который получил загадочное такое название переднежаберный. Почему же его так назвали? Да потому что жабры у него располагаются спереди, с той же стороны, что и голова. Вот у него жабры, вот у него, значит, тут все органы. И, кстати говоря, помимо жабр, здесь в мантийной полости, а это именно она, находятся выходы самых разных желез, систем, мы об этом говорили. И мы понимаем, что, соответственно, у этих ребят, получается, на голову сваливаются как половые продукты, так и, ну, собственно, все, что выходит из пищеварительной системы. То есть помет сыпется на голову. Насколько это удобно сказать, сложно, но я не брюхоногий моллюск, поэтому я, к сожалению, уточнить у него не смогу. Да и вообще, как мы уже выяснили, со слухом у этих ребят проблемка, поэтому я боюсь, что даже если мы зададим им вопрос, они на него, увы, не ответят. Еще есть очень интересный момент. Обратите внимание, это нервная система. Да, вот они, многочисленные нервные узлы. Еще не совсем мозг, но все-таки много в голове нервных узлов, ганглиев. Дальше идут нервные узлы, и они перекрещиваются. Это что-то странное. Какая-то непонятная петля тут формируется. Да и кишечник какую-то петлю формирует.
Что-то все это выглядит очень подозрительно. У моноплакофор мы такого не наблюдали. Если бы я вам показал бы какого-нибудь там хитона, у него тоже ничего подобного не было. Нормальная была кишка. Спереди начиналось, сзади заканчивалось. Ничего на голову ему там тоже не сыпалось. Почему такое все вот странное у этих переднежаберных ребят? А вот почему. Потому что когда-то у их предков раковина перекрутилась. Раньше, точно так же, как, например, у моноплакофор, у них свисала раковина назад. Но, видимо, она была изначально не очень большая. Постепенно внутреннее строение стало какое-то более сложное. Возможно, что удлинился кишечник для того, чтобы было можно переваривать более какую-то сложную пищу. И раковина стала выше и стала очень сильно давить, не знаю, что ли, назад, как-то заваливаться. И в итоге моллюски раковину перевернули. Ну, не знаю, только как-то так это можно объяснить. Как-то по-другому объяснить довольно-таки сложно. Если говорить совсем откровенно, есть ряд гипотез, почему произошел этот разворот. Но пока что ни одна из них не является какой-то прям такой превалирующей. Но как бы там ни было, это медицинский факт, что когда-то, причем, скорее всего, еще где-то до Кембрия, потому что в Кембрии мы уже встречаем таких именно ребят, именно переднежаберных, так вот еще до Кембрия произошел разворот раковины. В результате этого разворота жабры, которые были сзади, оказались спереди, ну, соответственно, выходы всех систем оказались спереди, и вот теперь раковина выглядит именно вот так. Необычный такой дизайн, но этого было мало. После этого, после того, как уже эти самые ракушки перевернулись, ну и в принципе организм остался более-менее симметричным, у него все еще две жабры, вот, соответственно, там парные все остальные внутренние органы, парные те же асфрадии, все замечательно, только вот единственное, что как бы все системы выходят на голову. Они начали в какой-то момент свою раковину поворачивать. Они начали ее поворачивать, но при этом, если раковина была плоская, это еще было полбеды. А если раковина была, допустим, башенковидная, то она в какой-то момент стала уже очень сильно свисать в сторону. И пришлось ее тогда повернуть еще немножко. И в итоге получилось, что часть органов оборотом этой раковины придавила, и эти органы исчезли. И в итоге парные органы стали теперь непарными органами. Сердце стало вот таким вот каким-то непарным. Ну, сердца не было, и парные, были парные предсердия. Теперь больше их нет, одно предсердие осталось. Соответственно, те же асфрадии стали непарными. Один асфрадий остался, это орган, которым он дышит. Одна жабра. То есть получается, что моллюск стал совсем несимметричным. При этом я обращаю внимание, что поворот вот этой раковины, он случился в обратную сторону. То есть вначале у нас раковина развернулась на 180 градусов, а потом начала поворачиваться обратно, как бы разворачиваться в первоначальное положение. Зачем такие сложности, что это все обозначает, загадочно, непонятно, но вот опять же так оно произошло. И в итоге есть моллюски вот такие, например, морские блюдечки, у которых просто ракушка развернулась на 180 градусов. Есть моллюски, у которых раковина развернулась после этого еще на 45 градусов, только обратно уже, да, стала как бы попытаться вернуться в первоначальное положение. Ну и сразу могу сказать такой спойлер-спойлер, что есть те, которых она еще сильнее стала поворачиваться. Но к ним мы пойдем попозже. Они уже не будут переднежаберные, потому что пока вот у них жабры все еще спереди, даже у тех, у которых немножко ракушка повернулась. А если она будет поворачиваться дальше, то она уже окажется сзади. И это уже будет заднежаберный моллюск. Весьма любопытно, что если мы посмотрим на личинок, мы тоже сможем заметить вот эти самые развороты, что опять же нам подсказывает, что мы это все не придумали, а что действительно подобные развороты имели место. Вот вначале формируется нормальная трахофора, как, допустим, очень похожая на личинку червя. Потом, в какой-то момент, становясь веллигером, у нее происходит тот самый разворот. И в итоге получается вот такая вот странное перевернутое существо. В дальнейшем может начаться разворот в обратную сторону, если этому моллюску так надо. Вот различные формы раковины, они бывают очень-очень разные. Ну, собственно, я уверен, что ракушки
различных моллюсков вы видели, а может быть и сами когда-нибудь собирали. Есть даже такая специальная наука, конхеология, которая вообще только раковины изучает. Но есть наука палеонтология, которая тоже изучает самые разные раковины. Но уже, правда, не потому, что очень хочется изучать раковины, а потому что другое редко сохраняется. Ну и вот, собственно, некоторые образцы этих самых древних брюхоногих. Настоящие брюхоногие, как вы, наверное, запомнили из схемы, известны с кембрийского периода. Но чтобы уж не было у меня вся лекция про Кембрий, я решил показать раковины из других периодов. Вот это, например, то, что можно найти здесь вот рядышком в Подмосковье. Ну, в смысле, рядышком с тем местом, где я нахожусь. Мы с ребятами периодически ездим тут в походы, допустим, в ту же Гжель, и там разные ракушки брюхоногих моллюсков в том числе можно найти. Это, например, Эоомфалюс, такая вот древняя спирально закрученная спирально-плоскостная раковина. Вот это тоже спирально-плоскостной моллюск, очень классную реконструкцию сделал Валентин Горбенко. И мы видим, как этот моллюск выглядел примерно 330-320 миллионов лет назад. Такой вот интересный. Но это тоже другие моллюски, это уже современные в основном здесь показаны. Рапаны, конусы, которые очень все любят тоже коллекционеры. Такие крупные конусы там за многие тысячи долларов даже продаются на разных аукционах. Вот. И, кстати, что можно отметить тоже интересного, что рапана, та самая, вот прям можно сказать, самая знаменитая сувенирная штука, она во многом удивляет. Во-первых, рапана, которая является одним из главных сувениров Черного моря, она в Черном море-то, по идее, быть не должна. Изначально она родом из Тихого океана, например, из Японского моря. В Черное море ее завезли нечаянно, но она оказалась настолько хорошо приживающейся, что она стала жестко конкурировать с местными видами и, собственно, стала там действительно типичным таким представителем черноморской фауны. Второй момент любопытный – это то, что рапана – это хищный моллюск. Тот самый редкий случай, когда вместо того, чтобы улитки ползти и что-нибудь там скрести на дне, улитка начинает скрести кого-нибудь. Например, двустворчатых моллюсков. Она пользуется своей радулой и, вращая ее из стороны в стороны, просверливает в двустворчатых моллюсках отверстия и выедает моллюска изнутри. То есть вот таким вот образом может этот рапана съесть даже вот относительно крупную двустворку. При этом есть подобные отверстия и среди множества ископаемых двустворчатых моллюсков. И раковины рапаны тоже известны в ископаемой летописи, что показывает, что подобными вещами рапана занимается уже не первый десяток миллионов лет. Есть даже раковины аммонитов с подозрительно похожими отверстиями. Но, во-первых, конечно, во времена аммонитов непосредственно род рапана неизвестен. Хотя похожие организмы были, но не сама рапана. Но и с другой стороны, все-таки на двустворку заползти и просверлить ее – это задача простая. Двустворка никуда особо не убежит. А вот как-то догнать аммониты, на него заползти и попытаться его съесть – ну, это задача куда более сложная. Поэтому что там с аммонитами приключилось, честно говоря, вопрос. Может быть, там все-таки отверстие другого происхождения. Ну, вот как примерно, значит, рапана, собственно, питается. Вот она заползает на двустворчатого моллюска и потихонечку его просверливает. Ну, вот этот же процесс на фотографии запечатлен. Ну, а мы тем временем смотрим на продолжение процесса раскручивания. Продолжаем раскручивать всю эту историю. Итак, мы помним, что вначале раковина сделала полный оборот на 180 градусов. Потом она стала отворачиваться обратно на 45 градусов. В итоге вот так вот повисла на бочок и половина органов исчезла. Но этот процесс может продолжаться и дальше. И раковина может повернуться на 90 градусов тогда. На хвост теоретически лег бы этот оборот. И, в общем-то, такие раковины есть.
раковина может проворачиваться еще сильнее, но в таком случае обороты начинают сокращаться, и раковина уменьшается в размере. И, наконец, оборот может полностью завершиться на 180 градусов. То есть получается, что вначале ракушка завернулась, а потом развернулась. При этом раковина уже полностью исчезает. И, собственно, единственное, почему мы знаем, что вот эти моллюски действительно претерпели поворот в две стороны, это тот факт, что у него не парные органы, что у него одна жабра, один асфрадий и сердце, соответственно, с одним предсердием. Благодаря этому мы догадываемся, что это живое существо когда-то имело вот такой дважды совершенный оборот. Его предки совершили органов. Вот такая удивительная штука. Соответственно, да, вот те организмы, у которых оборот уже дошел более чем на 90 градусов, у них уже жабра оказалась в основном сзади. И таким образом мы можем называть их заднежаберными. Согласно старой классификации, так они называются. Сейчас есть новая классификация, но она какая-то больно сложная. Я ее сегодня вам называть не хочу. Так много информации. А вот некоторые заднежаберные. Это как раз те, которые совершили оборот вот, где-то чуть больше, чем наполовинку. По-моему, так. Вот это эктибранхи. У них уже раковина частично редуцирована. А вот это организмы, у которых раковина полностью обратно развернулась, и, соответственно, мы видим, что пищеварительная система у них потеряла вот эту петлю и стала опять прямой. Спереди рот, сзади анальное отверстие, все как было у их предков. Но при этом органы внутренние остались непарными. Это так называемые голожаберные моллюски. Они очень похожи на обычных слизней, но с той лишь разницей, что сверху у них вот такие вот странные штуки торчат. Это не жабры. Жабры у них тоже есть, они действительно голые. Вот они торчат, вторичные голые жабры. Но помимо этих самых голых жабр, у них еще есть такие вот папиллы, так называемые. И в эти папиллы, как можно увидеть по этой схеме, заходят отростки кишечника. И эти отростки кишечника содержат на конце какую-то такую странную камеру. Некий книдосак. Эти ребята питаются в первую очередь всевозможными кишечно-полостными, или иначе говоря, стрекательными. Короче говоря, нападают на медуз, активно кушают гидроидных полипов и, конечно же, едят кораллы. При этом, когда они их переваривают, они не переваривают их стрекательные клетки, те самые клетки, которые обжигают всех, кто пытается там схватиться за коралл. И стрекательные клетки отправляются вот в эти вот самые мешочки на конце их отростков. И благодаря этому получается, что эти ребята могут сами обжигать всех, кто до них прикоснется. Стрекательные клетки их добычи теперь служат для уже голожаберного моллюска, и голожаберный моллюск при их помощи защищается. Это позволяет ему спокойно жить в морях и не беспокоиться о том, что у него отсутствует раковина. Несмотря на то, что раковины у него нет, он вполне себе защищен за счет стрекательных клеток. И мало того, он даже смело может иметь яркую окраску, ну, потому что теперь ему бояться некого. Больше того, лучше бы предупредить, что он может кого-то обжечь. То есть это вариант так называемой предупреждающей окраски. Такую же окраску мы, например, видим у некоторых ядовитых змей, очень яркую. Среди близких родственников этих голожаберных моллюсков есть вот такие странные существа, у которых почему-то эти отростки имеют зеленый цвет. А мы помним, что это отростки, в которые входит кишка. То есть получается, что внутри кишечника у них что-то зелененькое. Дело в том, что эти ребятки ползают и поедают водоросли. И, собственно говоря, когда они водоросли эти потихонечку начинают переваривать, они их тоже не до конца переваривают. И точно так же, как голожаберные моллюски в свои отростки отправляли стрекательные клетки, вот эти моллюски отправляют в свои отростки так называемые пластиды, хлоропласты, ту часть, соответственно, водорослей, которая помогала им фотосинтезировать. И в какой-то момент у них зарастает рот, и они начинают жить за счет фотосинтеза.
И дальше они как бы представляют из себя такой, можно сказать, живой ползающий кустик, или живую ползающую водоросль, которая живет за счет фотосинтеза. Очень прикольный способ. Дальше питаться вообще ему не обязательно. Но, правда, живет он где-то в десяток раз дольше, в десяток раз меньше, чем его собратья, которые питаются всю жизнь хищничеством. То есть все-таки через какое-то время начинают эти хлоропласты погибать, и уже не хватает питательных веществ моллюску, и моллюск тоже погибает. Еще одна очень необычная группа моллюсков – это птероподы. Они умудрились изменить свою ногу так, что она позволяет им держаться в толще воды. Мы знаем, что в толще воды среди моллюсков могут неплохо себя чувствовать те же каракатицы и кальмары, но это все головоногие моллюски. А тут и брюхоногим тоже захотелось поплавать. И для этого они ногу превратили в крылья и буквально этими крыльями машут. А при этом у некоторых раковина полностью исчезает для того, чтобы облегчить конструкцию, а у некоторых она становится очень маленькой. Это животное называется морской черт, это называется морской ангел. Морские ангелы питаются главным образом морскими чертями, поэтому, собственно, их так и назвали – ангелы и черти. Я рассказываю про разных современных моллюсков и, к сожалению, ничего не показываю ископаемого. Причина очень простая – голожаберные моллюски или же, допустим, те же вот такие вот мягкотелые морские ангелы в ископаемом виде неизвестны. Просто по той причине, что как бы шансы, что настолько нежное тело сохранится, очень малы. Пока что, насколько мне известно, их не находили. Правда, вот те птероподы, у которых есть ракушка, имеют шанс сохраниться в ископаемом состоянии, они, конечно, сохраняются. Вот такие вот микроскопические раковины, например, в большом количестве находят в породах мелового периода. Легочные. Это группа брюхоногих моллюсков, которые выбрались на сушу. Среди них знаменитая та самая виноградная улитка, которая сейчас уже, наверное, везде поползали. И, конечно же, слизни, которых так недолюбливают садоводы. Слизни потеряли тоже свою раковину и в целом выглядят довольно-таки симметрично. Но если посмотреть на их органы, они, опять же, оказываются непарными, что намекает на то, что у них была когда-то вот эта самая торсия, этот самый поворот. Ну а если мы посмотрим на виноградную улитку и прочих, то мы увидим, что у них вполне себе вот такая вот один раз повернутая ракушка на 180 градусов. Вот, и здесь над головой присутствуют выходы всех систем органов, и здесь же присутствует легкая, мешок, который позволяет им дышать на суше. Кстати, некоторые из легочных моллюсков перешли снова к водному образу жизни. Это, например, прудовики. И в итоге им приходится периодически к поверхности подползать и дышать. Иногда они для этого высовывают такую длинную-длинную трубку сифон, чтобы можно было набрать побольше воздуха. А для того, чтобы жить на суше, им пришлось немножко изменить свое поведение, свою стратегию размножения. Уже нельзя просто выметывать продукты половые в окружающую среду, и для этого придется возвращаться в воду, на суше такое не работает, поэтому пришлось перейти к внутреннему оплодотворению. Ну и заодно, чтобы уж оплодотворение было более эффективно, они стали гермафродитами. Соответственно, получается, что каждый организм, он и самец, и самка одновременно, вот так вот обозначается значок гермафродитов, это значок, обозначающий женское начало, это мужское начало, а тут как мы видим сразу объединенные и копье Марса, так называемое, и зеркало Венеры. И два таких гермафродита встречаются, вначале очень интересно, они выбрасывают друг в друга то, что называется любовные стрелы, и таким образом как бы понимают, что они готовы спариться, после чего они, собственно, спариваются, и получается, что каждый из них оказывается с оплодотворенными, готовыми для развития яйцами. И каждый моллюск потом идет и откладывает яйца, а из яиц сразу же появляется готовая улиточка. Здесь уже никаких личинок мы не видим. Все предварительные стадии личинки остаются в яйце. Опять же, это связано с тем, что они живут на суше, но по-другому не получается. Легочные известны с каменноугольного периода. Таким образом, мы понимаем, что моллюски, хотя и очень древние живые существа, но вот сушу освоили далеко не из первых. Первые животные вылезли на сушу еще
в начале силурийского периода, всякие разные членистоногие. Это где-то порядка 440 миллионов лет назад. А получается, первые наземные легочные моллюски появляются спустя почти 100 миллионов лет, где-то порядка 350 миллионов лет назад. Даже позже, чем наши предки, которые вылезли на сушу где-то 380 миллионов лет назад во время девона. Еще разочек, да, может так на сушу.

не ракушечки, а вот такую прикольную ракушку в янтаре, легочную. Это янтарь из Мьянмы, там очень-очень древние, такие возрастом под 100 миллионов лет находки, 100 миллионов лет — это меловой период. И вот, пожалуйста, в том числе улитки наземные там тоже попадаются. Ну и прежде чем расстаться с брюхоногими, я еще хотел вам продемонстрировать редкостных паразитов. Если для червей паразитизм — это было явление в порядке вещей, все-таки брюхоногие, моллюски, они не очень как паразиты себя реализуют, но некоторые умудрились приспособиться и к паразитизму. И есть, причем среди них, и те, которые паразитируют снаружи, как пиявки, а есть те, которые паразитируют внутри, то есть так же, как черви, где-нибудь там в кишечнице поселяются. В основном нападают они на медленно живущих беспозвоночных. Например, вот эти вот внешние паразиты стилифера, они нападают на иглокожих. Вот здесь мы видим место, где поселилась улиточка такая, и, собственно, воспаление произошло у морской звезды. А это вот как она там между иголочек, которые специально, кстати, вот растут у иглокожих, чтобы их никто не трогал, но вот все равно где-то между иголочек можно маленькой улитке забраться, вытащить такой огромный хобот и вот с помощью этого хобота начать питаться соками из морской звезды. Ну а мы тем временем перемещаемся к следующему классу, классу двустворчатые моллюски. Эти моллюски, вместо того, чтобы сформировать единую створку, вот из такой вот изначальной ползущей конструкции, стали потихонечку преобразовываться в двустворчатую форму. Вначале, видимо, эта створка, единая раковина поделилась на две, а потом, в конце концов, моллюск целиком в эти две створки спрятался. При этом он практически потерял способность перемещаться, но ему это не особо-то и нужно, потому что он изменил также по ходу и способ своего питания. Уже у брюхоногих моллюсков был такой вот частенько сифон, которым они могли дышать, и, собственно, он шел в их мантийную полость к их жабрам. А здесь сифон стал не только необходимым приспособлением для дыхания, но и необходимым приспособлением для питания, потому что через сифон теперь закачивается вода, она проходит через жабры, одновременно через сеточку проходит, которая позволяет захватить пищевые частицы, и понятно, что пищевые частицы тут же отправляются в пищеварительную систему. Так двустворчатые моллюски и питаются. У них все еще сохраняется нога, за счет нее они даже могут перемещаться вполне себе. Впрочем, некоторые умудряются перемещаться, хлопая створками. Так, например, делают морские гребешки, плавая туда-сюда. Вот примерно как выглядит питание. Значит, они сидят. Причем, когда они сидят все-таки в основном не на ноге чаще всего, хотя вот здесь вот такой вот комбинированный вариант. Нога и так называемые бисусные нити их держат. Но чаще ногой они только перемещаются, а к субстрату они просто прикрепляются с помощью нитей. И уже нитей им достаточно. Здесь у нас планктонные разные частицы попадают. Здесь они уже без планктонных частиц вода выходит. Ну вот, что внутри у них находится, да, то есть здесь, соответственно, рот, желудок, дальше пищевод, и вот тут кишечно-канальное отверстие. А вот как можно с помощью ноги ползать, если ты двустворчатый моллюск. Нога иногда высовывается на очень большое расстояние, так что это еще далеко не предел. Очень интересный факт, про который многие как-то не знают, не слышали, хотя мне кажется, об этом знать стоит, это то, что среди двустворчатых моллюсков есть некоторые вполне себе зрячие. Хотя у них нет головы, но глаза-то у них могут быть. Например, у гребешка глаза расположены вот так практически вдоль, по всему кругу раковины. И благодаря этому гребешок видит все вокруг себя. Но не каждый двустворчатый моллюск может куда-то смотреть. Например, те же мидии какие-нибудь, устрицы, они ничего не видят. А вот гребешки, пожалуйста, видят, и, собственно, они как раз и плавают. Видимо, глаза им в этом помогают понять потом, куда им плыть надо. А с обратной стороны у них там присутствует такой вот так называемый лигамент, который позволяет раковину все время раскрывать.

0: если им нужно закрыть ракушку, они мышцами ее вот так вот сжимают и держат покрепче, чтобы никто не забрался. Ну и еще, вот если мы с той стороны раковины бы посмотрели, мы бы увидели бы такие вот гребеночки, это как бы зубы, которые мешают раковине двигаться туда-сюда и делают ее вот как шкатулку, такой вот жесткой. Что касается размножения, двустворчатые моллюски, понятное дело, это исключительно водные организмы, они на сушу не вылезали, а значит, им никакие вот эти исхищения улиток с переделкой своего цикла размножения не нужно. Они все так же раздельно полые, у них есть как бы двустворка мальчик, двустворка девочка, они выбрасывают половые продукты в окружающую воду, там они соединяются, потом имеется личинка, личинка в чаще преобразуется и в итоге потом вырастает во взрослого моллюска. При этом у некоторых вообще все прям по классике, так же, как и у, допустим, тех же улиток. Вначале трахофор, вот такая с ресничками, похожая на червячка, потом велигер, когда она там начинает уже потихонечку приобретать форму взрослого организма. Ну и в конце концов все это превращается во взрослого моллюска. Но у некоторых моллюсков велигер вот этот немножечко изменяется. Это не просто какая-то личинка планктонная, которая плавает какое-то время и позволяет моллюску там осесть где-то подальше. А это личинка, которая является паразитом. Она цепляется за жабры рыбы и какое-то время, собственно говоря, вот так вот на жабрах ездит и даже за счет рыбы питается. А потом уже отцепляется от жабр и падает вниз. Рыба помогает и подальше перенести эту самую личинку. И, ну, собственно, служит кормом для вот такой вот личинки. Бывают среди двустворчатых моллюсков как морские виды, так и пресноводные. В морях иногда они вырастают просто невероятными совершенно колониями. Вот здесь мы видим просто какое-то фантастическое скопление мидий. Такие скопления, когда прямо один организм на другом растет, именуются банки. Вот это конкретно банка мидий. Живут они по-разному. К счастью, у них постепенно в течение года нарастают кольца, и поэтому, посчитав количество колец, можно точно понять, сколько лет живет тот или иной двустворчатый моллюск. В среднем они все живут так прилично, десятки лет, но есть и прям суперрекордсмены. Например, Арктика Исландика живет 507 лет. Это самая древняя Арктика, которая была обнаружена. Несложно догадаться, судя по названию, что это двустворчатый моллюск, обитающий в северном полушарии около полюса в холодных водах. Они, конечно, очень разнообразные. Ну, мидии я уже упоминал. Многие, я думаю, что и хорошо знают мидии не только как животных в морях или, там, не знаю, в аквариумах, но и как пищевой продукт. Ну, вот есть эти разные там черешки, гребешки. Тридакна очень интересный двустворчатый моллюск. Это самый большой из двустворчатых моллюсков. Допустим, в том же Дарвиновском музее в Москве можно посмотреть огромную тридакну длиной около метра. Просто гигантская совершенно. Очень тяжелая. Вот, кстати, в такого моллюска теоретически можно попробовать влезть. Но делать этого, конечно, в живой моллюска точно не надо, потому что он, конечно, тут же попробует захлопнуть свои вот эти створки. Мышечная сила у моллюска огромная, и если попробовать туда конечность засунуть, ну, собственно, конечность там навсегда и останется. Ну и некоторые ископаемые. Появляются двустворчатые моллюски очень давно. К сожалению, вот никаких переходных форм мы здесь не видим, хотя мы предполагаем, что, видимо, как я уже сказал, появилось две створки. Возможно, что одна створка была на голове, а вторая на хвосте, или же они были по бокам, тут мы точно не поймем. И потом постепенно, ну, собственно говоря, этот организм стал полностью внутри этих створок. Возможно, очень даже может быть, что здесь произошел какой-то переход на такое личиночное развитие. Вот, например, тот факт, что голова отсутствует у двустворчатых моллюсков, может намекать на то, что просто двустворчатые моллюски в какой-то момент стали такой как бы недоразвитой личинкой. Есть, например, у нас аксолотль, который может размножаться, будучи личинкой и не становясь взрослым земноводным. Вот, возможно, что такая же история случилась когда-то и с теми же моллюсками, что был какой-нибудь моллюск. И в какой-то момент вот эти вот всякие маленькие личиночки, они, собственно говоря, смогли, научились размножаться и потом стали полноценным двустворчатым моллюском. А эти маленькие личиночки, они гораздо более компактные и, в общем-то, гораздо проще представить себе, как из такой личинки получился двустворчатый моллюск. Известны они с кембрийского периода. Это вот, например, некоторые формы из ордовика. Ну, не самые первые, но одни из самых первых. Но, пожалуй, что самые многочисленные, самые разнообразные вообще двустворки, которые сейчас есть, это устрицы. И первые устрицы, скорее всего, появились в триасовом периоде. Тут, правда, насчет триасовых устриц немножко сомнения есть. Может быть, в юрском. Но вроде бы вот эти триасовые формы, они действительно на настоящих устриц вполне себе похожи. Ну, а настоящий бум устриц приходится на меловой период, на конец юру и на меловой период, на момент расцвета динозавров. Тогда появляется, например, иноцерамус. Эти двустворки вырастали иногда совершенно огромного размера, и самое главное, они невероятно многочисленные. Собственно, поздние юрские породы, меловые породы, они часто буквально целиком состоят из сплошных иноцерамов, настолько они многочисленные. Ну и еще из таких ископаемых форм, которые прям очень-очень хорошо узнаваемые. Вообще двустворок очень много разных, но часто они выглядят плюс-минус, ну, конечно, не то чтобы очень похожи, но, по крайней мере, их только приглядываясь, специалист может различить. То есть там надо ушки смотреть, какое-нибудь расположение ребрышек и так далее. Там вздутая ракушка, не вздутая. А есть раковины, например, очень четко узнаваемые, вот такие вот похожие на клюв. Это так называемые грифеевые. Собственно, грифея, рот, экзодиры и прочее. Вот такие тоже очень широко распространены, их находят, они такие вот прям характерные. Немножечко изогнутые клювообразные раковины древние. Ну и я не могу оставить вопрос про двустворчатых моллюсков, не могу закончить рассказ про двустворчатых моллюсков, обойдя вопрос жемчуга. Конечно, жемчуг – это, строго говоря, не изобретение двустворчатых моллюсков. Скорее всего, в момент появления первых моллюсков с раковиной они стал появляться жемчуг. Потому что что такое жемчуг? Да? Раковина имеет несколько слоев, и нижний слой перламутровый. Этот слой нужен для того, чтобы моллюску было комфортно, чтобы он не терся о жесткую ракушку. Вот он такой из нескольких слоев той же извести, только своеобразный такой минерал органита так называемого. Но они лежат плоско, аккуратненько. При этом они приобретают очень красивый переливающийся цвет, который нам нравится, перламутровый. Но самое главное, что вот эти вот плоско лежащие слои, они дают мягкому нежному телу моллюску полный комфорт. Однако иногда в процессе жизнедеятельности какие-нибудь инородные тела попадают внутрь организма, и начинается процесс какой-то борьбы с этими инородными телами. В первую очередь моллюск пытается от них избавиться, и, собственно, какие-нибудь там брюхоногие моллюски чаще всего могут избавиться, у них побольше возможностей, чтобы какую-нибудь песчинку выкинуть из-под раковины. Ну а вот у двустворчатых все-таки поменьше возможностей, и поэтому в двустворчатых моллюсках часто эта песчинка остается, и тогда вокруг нее начинает нарастать слой перламутра, чтобы хоть как-то защитить нежное тело моллюска, и чтобы вот эта песчинка его не раздражала. У брюхоногих тоже может сформироваться жемчуг, но, как я сказал, чаще брюхоногие просто избавляются от песчинки сами по себе, и никакого жемчуга у них не формируется. Поэтому у брюхоногих жемчуг формируется значительно реже, а вот у двустворчатых, ну, относительно часто, скажем так, где-то в одной из 30-40 раковин какая-нибудь жемчужина встретится. При этом чаще всего, на самом деле, эти жемчужины прижимаются к стенке, и они буквально врастают в стенку и просто становятся как бы частью перламутрового слоя, просто такого выпирающей. Но иногда они по какой-то причине вращаются туда-сюда, и тогда они получаются внутри тела моллюска и более-менее такие округлые. Так как формируются вокруг песчинки слои того самого перламутра, который и на стенке раковины формируется. В итоге получается очень красивое перламутровое такое изделие, и мы его как раз очень любим всячески использовать в ювелирной промышленности. А, кстати говоря, такие же жемчужины могут образоваться и вокруг каких-то паразитов, которые попытались залезть в двустворчатого моллюска. Такие же перламутровые композиции могут сформироваться из кусочка раковины, который может попасть в моллюска. Или же, допустим, даже из рыбы, как это ни странно прозвучит. Вот как-то в Москве была выставка жемчуга, и я был крайне удивлен, увидев рыбу в жемчуге. Вот, к сожалению, я не сфотографировал ее тогда, и вот сколько не пытался потом где-нибудь в интернете найти, так это изображение не нашел. Ну, выглядит, конечно, феноменально, представляете, рыба в жемчуге. Это очень здорово. Но иногда жемчуг прям нарастает очень мощно, прям по всей раковине практически, и тогда получаются мега-жемчужины. Вот это самая крупная жемчужина, буквально внутри большой раковины она, конечно, сформировалась, и к тому же еще практически всю раковину заняла в итоге. Жемчужина весом примерно 34 килограмма, да, длиной 67 сантиметров. Причем довольно любопытно, что нашли ее на Филиппинах, нашел ее рыбак и запихнул под кровать. И забыл про нее, и вспомнил лет через 10, когда там уборку делал. Ну и решил, наконец, что можно ее в музей сдать. До этого самая крупная жемчужина была из Китая, весом 6 килограмм 400 грамм. Я думаю, китайцы, конечно, дико расстроились, и уверен, что они скоро найдут какую-нибудь жемчужину потяжелее. Обычно так с китайцами бывает. Они не рады, когда кто-то их обходит. Но, конечно же, я думаю, что в рамках курса палеонтологии нам было бы очень любопытно узнать, а известен ли ископаемый жемчуг. Я, так сказать, косвенную информацию уже дал относительно того, что как появились первые моллюски, так, видимо, и первый жемчуг появился, но это логично. И действительно, жемчуг ископаемый есть, но, правда, он встречается, прямо скажем, очень редко. И, к сожалению, нам известен пока жемчуг только максимально возрастом 200 миллионов лет. По логике он должен быть и древнее, но пока, к сожалению, не находили. Ну, вот так это примерно выглядит. То есть внутри ракушки находят вот такие вот жемчужинки всевозможные. Это вот, например, из Канзаса, меловой период, соответственно, возраст где-то около 140 миллионов лет. Ну, а это, например, самая большая ископаемая жемчужина, которую нашли на данный момент. Конечно, современной не сравнишь, которая там 34 сантиметра, но все-таки тоже 5 сантиметров. Она выросла, она, как видите, была не круглая, она приросла к стенке, поэтому она так вот странно выглядит, не очень похожа на жемчужину, но все-таки она реально выросла вокруг какого-то инородного тела, попавшего в раковину. Ну и понятное дело, что раковина тоже была большая. Жемчужина была в раковине Перна Аквитаника, и эти раковины вырастают длиной до 1 метра. Возраст их 16,5 миллионов лет, и нашли их в Вене, в Австрии. Следующая группа головоногих моллюсков, следующий класс моллюсков – это лопатоногие моллюски. Это, пожалуй, самые отличные от всех прочих моллюсков, но если не считать еще двустворок, про которых мы поговорили. Тут мы явно не видим никакой вот такой типичной терки, не видим большой подошвы. Нога очень сильно изменилась, ее тут даже сразу и не найдешь. Но, вообще-то говоря, нога вот. Нога превратилась частично в такой копательный аппарат, лопату. Не зря они лопатоногие. А частично преобразовался вот в эти ловчие щупальца. В итоге это существо закапывается с помощью лопаты. С помощью этих щупалец собирает всю живность, которую находит рядышком, всякие мелкие-мелкие живые существа, которые находятся в илу. Ну, то есть действуют примерно так же, как черви такие, только подводные. И одновременно ему все-таки надо как-то дышать. А дышать ему сложновастенько, потому что под землей кислорода мало. Для этого у него есть такая специальная трубка, как у каких-нибудь там ныряльщиков. На конце этой трубки полость, то есть это полая трубка. Она не закрывается, как у какого-нибудь, допустим, брюхоногого моллюска. И по этому признаку мы сразу можем понять, что это не головоногий моллюск, не брюхоногий моллюск, а именно лопатоногий. То есть такая полая трубочка. Ну, а внутри, соответственно, всякие разные органы располагаются, куда же они денутся. Трубочки тоже очень характерные. Внутри классификации самих лопатоногих моллюсков разобраться, конечно, очень сложно. Там они, надо смотреть форму, трубочки, вот эти вот ребрышки всякие рассматривать и так далее. Но я, конечно, вам сейчас про это ничего рассказывать не буду, просто могу показать, что вот, пожалуйста, такие полые трубочки, абсолютно такие же, как у современных моллюсков, находят и в древнем состоянии, начиная с ордовика и дальше. Это, например, юрского периода, такая трубочка из Владимирской области. Ну и, конечно же, самый разнообразный в плане палеонтологии, самые разнообразные были головоногие моллюски. Их гораздо больше известно в ископаемом состоянии, чем в современном. И ископаемые головоногие в подавляющем большинстве обладали раковиной. Ну, собственно говоря, оно и не удивительно, потому что если бы они не обладали раковиной, у них было бы гораздо меньше шансов сохраниться. Хотя и безраковинных тоже находят. Но, как я уже упомянул в начале, про головоногих моллюсков была отдельная лекция, поэтому сегодня я про них рассказывать не буду. Хотя они известны, как теперь мы знаем, с Кембрия. Раньше сомневались, раньше думали с ордовика, теперь мы знаем точно, что тоже они с Кембрия. Китайцы нашли классных кембрийских головоногих моллюсков, ну и дальше стали развиваться активнейшим образом, формируя все этих аммонитов, наутилусов и прочих. Но это, как говорится, уже совсем другая история. В итоге в сегодняшней лекции получилось не очень много, может быть, палеонтологических каких-то находок, но мне просто показалось, что показывать великое множество этих двустворчатых вот ракушечек каких-то вот примерно одинаковых, да, или же там этих брюхоногих, это не так интересно, интереснее рассказать про самих животных. Поэтому я на них как-то сделал акцент. Но если что, то есть имейте в виду, что брюхоногих моллюсков, двустворчатых моллюсков, даже те же лопатоногих моллюсков, в ископаемой летописи предостаточно. Но сохраняются от них, конечно, практически всегда только раковины. Ну, на этом я заканчиваю свой рассказ. Спасибо и готов слушать вопросы.
1: Ярослав, большое спасибо за сегодняшнюю лекцию. Вопросов пока немного, но мы благодарим наших слушателей за внимание, лайки, репосты, подписки, донаты. Нам это очень важно, спасибо, чтобы всем. Мы продолжали наши эфиры. Так, перейдем к вопросам. И такой первый вопрос. Как думаете, моллюски дотянут до конца Земли? Что бы это ни значило?
0: Но если мы предполагаем, что Земля, вот как там, как эти астробиологи, или как их, ну не знаю, там астрофизики всякие разные предполагают, астрономы, что Земля закончится тем, что она сгорит в Солнце, ну, я думаю, что в тот момент, когда там уже все океаны выкипят, нет, моллюски не дотянут. Но, в принципе, моллюски – это, конечно, довольно-таки хорошо приспосабливающиеся живые существа, поэтому покуда будет существовать хоть какая-то многоклеточная жизнь, я думаю, что моллюски тоже будут. А потом, конечно, наверное, если будут совсем условия плохие на Земле, останутся только одноклеточные, потом, наверное, останутся только какие-нибудь археи безъядерные. Ну и вот они будут самыми последними, скажем так, кто будет еще выживать на Земле, когда уже будет на Земле не очень хорошо. Но покуда многоклеточная жизнь может существовать, я думаю, моллюски тоже будут.
1: Является ли халкерия предком моллюсков? Халкерия.
0: Да, я понял, о ком идет речь. Но, как сказать, она не то чтобы является предком моллюсков, но она считается одним из древних моллюсков, причем не очень понятно, в кого именно она потом преобразовалась. Может быть, она и тупиковая ветвь, но это моллюск. Это уже моллюск, но не самый древний, потому что есть и подревнее, есть, например, та же Киндерелла из Диакария, она древняя, она раньше известна.
1: А следующий вопрос. Улиткам, наверное, неприятно выращивать жемчуг, если у них болевые рецепторы. Если им больно, то жестоко заставлять животных выращивать жемчуг.
0: Им больно. Это жестоко, если коротко. Но как бы у нас много есть разных.
1: Болевые рецепторы есть?
0: Процедур? Да, да, болевые рецепторы есть. У них все с этим полный порядок. Так что да, они чувствуют это прекрасно.
1: Пока вопросов больше нет, подождем чуть-чуть. Спасибо.
0: Ну, давайте чуть-чуть подождем.
1: За вашу поддержку. Да, мы еще раз просим прощения за большую задержку сегодня, целый час. Надеюсь, что такое не повторится. Ну, сам эфир вроде был, да, без обрывов полностью. Все было хорошо.
0: Ну, хоть так хорошо, да. Все проблемы решили в первый час.
1: Да.
0: Ну что же.
1: Сейчас смотрим. Наши слушатели благодарят вас за эфир, за лекцию.
0: Спасибо большое.
1: Так. Ну, тут тогда такой пока выдерживаем паузу. Вопрос. Типа раковина лежала-лежала, а потом встала на ребро внезапно.
0: Ну, в смысле, не очень понял, к чему это относится. Если это к двустворчатым моллюскам, ну, там у них не очень понятно. Но она, ну, откровенно говоря, прям каких-то понятных механизмов формирования двустворчатых моллюсков, я бы сказал, механизмы есть, гипотезы есть, но вот такой вот однозначный какого-то варианта пока еще, насколько я знаю, нету. Поэтому тут все еще дискуссионно, скажем так.
1: Ну, так, вроде бы. Вопросов больше. Не вроде бы, вопросов больше нет. Наш эфир подошел к концу. Большое спасибо, Ярослав. Спасибо нашим слушателям. Увидимся через неделю, как обычно.
0: Да. Всем спасибо, всем хорошего настроения. Всем пожелания беречь свое здоровье. Конечно же, интересоваться и дальше всякими научными новинками, не терять интерес к науке. Ну и еще раз тоже подытожу, что наши эфиры все-таки пока что мы планируем продолжать. Летом перерыва мы, по крайней мере, пока не планируем делать. Посмотрим, как дальше, конечно, пойдет. Но я, по крайней мере, могу точно сказать, что на следующей неделе эфир будет. И я прощаюсь до следующей недели. Всем пока.

1238 год. Первое монгольское нашествие на Русь. Москва, небольшая деревянная крепость, детинец. Москва сожжена. Вот, собственно, тот низкий старт, с которого началась новая история русской земли.

Я рисовал вам вот эту вот схемку. Александр Невский, младший сын его, получивший кота в сапогах, Даниил. Он получает Московское княжество, до этого Москва не была центром княжества. Ну, надо было же как-то красиво назвать, все-таки княжий сын. Поэтому маленькая пограничная крепость деревянная становится центром виртуального, достаточно крошечного княжества. Во владениях два городка. Москва и Звенигород. Даниил Александрович был князем достаточно мирным, воевал он мало. Хотя в летописи вспоминают одну его победу над татарами. В пределы его княжества вторгся какой-то татарский отряд. И Даниил в лучших традициях русских князей своей дружиной, где-то там под Рязанью, даже выйдя за границы своего княжества, с этим татарским отрядом беспощадно расправился. Это не было официальное войско хана. Какие-то инициативщики, которые решили подзаработать, пограбить русских. Поэтому большая орда за этих ЧВКшников не вписалась. В 1300 году от той же Рязани к Москве отошла Коломна. Первый новый город в основании будущей империи. Казалось бы, маленький городок сейчас на юге от Москвы, а на самом деле стратегически важен. Это Москва-река. И таким образом от Коломны через Москву и чуть дальше Даниил получал контроль над всем судоходством и над всеми товарными потоками. В 1302 году Даниилу повезло. Умер его родственник, князь Переслав-Залесского. Городок Переслав-Залесский сегодня крошечный. Ну, тогда тоже, конечно, был небольшой, но это городок знаковый. Это родина Александра Невского. Это его вотчина. И таким образом, как наследнику, Даниилу переходит Переслав-Залесский. К концу правления Даниила размеры Московского княжества удвоились, но стать великим князем Владимирским ему не удалось. Зато это удалось двум его сыновьям. У Даниила сыновей было несколько, а на московском столе оказалось последовательно двое. Юрий Данилович второй, спустя какое-то время Иван Данилович. Юрий Данилович пользуется плохой репутацией в нашей историографии, считается жестким, жадным, ябедником, который постоянно ездил в Орду жаловаться на своих соседей. Начал он сразу с наезда, пошел походом на соседнее Смоленское княжество и захватил Можайск, примерно там, где сейчас Бородино. Потом каким-то образом добился от Орды ярлыка на сбор подати с соседних княжеств, собрал деньги со многих, включая тверчан. А далее все как у нас было в 90-е. Юрий Данилович решил в Орду эти деньги не везти. У него были там какие-то особые отношения с новгородскими купцами. И отдать деньги в рост. Ну, покрутит их там годик. Вернут с процентами. Когда его спрашивали, собственно, где деньги, Зин, он объяснял, что денег нет. Тверчане не подвозят никак. В итоге в Орде тверской князь Дмитрий Грозные Очи, сбеленившись вот за такой бандитизм и прокрутку чужих денег, прямо на глазах у хана Юрия Даниловича зарубил. За такое самоуправство тверского князя тоже предали жестокой казни тут же. А князем стал Иван. И вот это уже фигура очень интересная. Кстати сказать, это были два брата князя, которые друг другу помогали. Иван выполнял массу поручений старшего брата и всегда их выполнял эффективно. Когда же Иван стал великим князем, выяснилось, что человек он очень и очень необычный. Звали его в народе, естественно, Иван Данилович Калита. Это нечто, Калита, где находятся деньги, мелочь. И эта мелочь, опять же, по одной версии, Иван Калита, потому что он эту мелочь всегда охотно раздавал беднякам и нищим. А с другой стороны, говорят, что наоборот, он в этот карман постоянно собирал деньги со всех. В общем, Иван ассоциируется с большим кошельком, набитым монетами. Иван Калита очень нетипичный князь. Это князь, который решал проблемы не мечом, как принято было в те средневековые времена. Он решал проблемы рублем. Иван объяснял монголу. Вот смотрите, раньше у вас была собственная налоговая служба. Вы посылали баскаков с охраной, они там несчастные по городам, деревням ездили, их все обманывали, они ведь не знают, с кого сколько брать. Ну, кто-то припрячет барахло, кто-то начнет жаловаться на неурожай. Самим баскакам платить надо,
Работали они, естественно, не за оклад, а за процент. Риски большие, где-то убьют кого-то, кто-то потеряется, а кто-то сбежит с деньгами, не дай бог. А я все знаю. От меня деньги не утаишь. Поэтому я обещаю вам, что без всяких проблем, без всяких баскаков, я буду собирать для вас, ну, предположим, 1200 рублей с веренных мне территорий в год и лично привозить ежегодно. Проблем ноль. Естественно, такая система монголам очень нравилась. Перед Иваном Даниловичем открывались безграничные возможности для обогащения и усиления своего влияния в соседних княжествах. С другой стороны, для соседних княжеств в чем интерес? Вот приедут эти баскаки, что у них в голове? Понравится, не понравится, в каком настроении? Как они произвольно начнут повышать требования к налогоплательщикам? А так все по-простому. Иван четко распределял вмененный налог. Налог тогда считался каким образом? У нас нету точных данных, честно говоря, но если речь шла о землевладельцах, то он, конечно, был привязан к объему обрабатываемой земли. Фигурируют разные суммы в разное время, естественно, в разных исторических документах. На каком-то этапе налог составлял примерно 0,5 гривны серебра за каждую саху. Саха – это плавающая в разных регионах мера объема земельных владений, сколько примерно может сахой обработать одно крестьянское хозяйство, одна семья. Несколько десятков гектаров, судя по всему. И вот с этого владения землевладелец платит в Орду, либо калите в Москве. Можно, конечно, не платить. Но тогда придет карательная экспедиция. И калита объясняет: ребята, вы хотите быть гордыми и мертвыми или живыми? И спокойно растить свои семьи, своих детей. Вы мне отдайте деньги, а я решу за вас с монголами все проблемы. И даже если в какое-то время вы не можете заплатить, я сам за вас заплачу. Я сам с монголами разберусь. Во что вкладывал деньги Иван Калита? Иван Калита деньги не копил. Знаете, золотовалютных запасов ЦБ не создавал. Ненужным украшательством своей столицей не занимался. Он не строил храмов с золотыми куполами. То есть храмы он строил. Но только такие и тогда каменные, чтобы привлечь на свою сторону иерархов церкви, и чтобы они приезжали в Москву служить и здесь оставались. Более того, он выплачивал им специальные финансовые субсидии, лишь бы они переехали в Москву. И это у него получалось. Иван Калита руководствовался принципом Марка Твена. Покупайте землю, ее больше не сделают. Все свободные средства, которые у него были, тут же инвестировались в девелопмент, в приобретение деревень, сел и городов рядом с Москвой. Что мог, покупал целиком, что не мог, покупал кусочками. Иван Калита выловил разбойников, обеспечил безопасную торговлю, использовал свою дружину не для боев с соседями, а для искоренения бандитизма. Поэтому купцы предпочитали ехать через Москву, даже если это был небольшой крюк. Постепенно под власть Ивана Калиты переходят не просто города, а целые доходные бизнесы. И Московское княжество Ивана Калиты становится компанией с постоянной перспективой роста. Иван Калита, конечно, был не белым и пушистым, чего стоит только история с подавлением Твери. Он воспользовался первым же подвернувшимся ему шансом, чтобы самым жестоким образом разобраться с ближайшим конкурентом. История эта каноническая, показывающая в очередной раз, как многое может измениться в истории большой от невероятного стечения мелочей, от действий самого маленького человечка в конкретном месте, в конкретный момент. В Тверь приехала большая татарская делегация, ну или ордынская, правильнее сказать. И вот кто-то из татар заметил, как один из тверчан повел свою, как описывают историки, весьма тучную кобылу на водопой. Кобыла эта очень понравилась кому-то из монгольских баскаков, ну или членов этой делегации, которые что-то там в Твери делали. Ну, видимо, как раз собирали налоги. Началась драка. Прибежали еще несколько татар. Прибежало много горожан. Город возмутился. Ударили в набат, татары заперлись где-то там в центре, в хоромах князя. Всех татар перерезали.
Князь, который поначалу не знал, какую позицию ему занять, что делать, в конце концов решил не подавлять это народное возмущение, как он должен был бы сделать, как верный вассал Орды, а наоборот его возглавить. Ну, казалось бы, благородно, но недальновидно. Возможности Тверской рати были совершенно несопоставимы с военными возможностями Орды. И представить себе, что можно было каким-то образом в одиночку устоять, для князя было совершенно неразумным. Первый в Орду помчался Иван Калита информировать о произошедшем, ну а также предлагать свои услуги в качестве того, кто сам своими силами с тверчанами разберется. Ну, естественно, при военной поддержке ордынского войска. Калита привел в Тверь ордынцев. С колоссальной жестокостью они подавили это выступление. Предатель Калита убивал русских. Да, с сегодняшнего дня это смотрится так. Но на самом деле князья Твери и Москвы воспринимали себя как конкуренты, как соперники. Много взаимных обид, много претензий. Тверчане при случае тоже поступали довольно жестоко с московскими князьями. Поэтому это была типичная внутренняя разборка. Это отнюдь не было каким-то гражданским конфликтом внутри единого государства. Никакого единого государства не было и в помине. Калита отработал свой шанс на 100%. Есть даже история о том, что шапка Мономаха, это на самом деле никакая не шапка Мономаха, а тюбетейка, подаренная кем-то из ордынских ханов Ивану Калите. Ну, взял он эту ордынскую тюбетейку, как-то ее там украсил образами, оторочил соболиным мехом и использовал в качестве постоянного головного убора. Самый главный итог княжения Ивана Калиты – 40 лет спокойствия. Ни одной карательной экспедиции на московскую землю. После его смерти княжеский стол заняли по очереди два сына Ивана Калиты – Семен и тоже Иван. Иван Калита, как и подобает эффективному менеджеру, съездил к акционерам в совет директоров к Орде и лично представил Семена как своего преемника, поэтому проблемы Семена с получением ярлыка на Великое княжение не возникло. Проблемы возникли у него во время эпидемии чумы. Чума доходила и до Руси, и дети его умерли в младенчестве от чумы. И сам Семен, скорее всего, умер от чумы. Далее правил Иван Красный. Иван Красный, то есть красивый, тоже умер рано. Эти две трагических смерти и мало детей, почти все умерли у одного и другого, имели для московского княжества положительные последствия, потому что княжество осталось неразделенным и полностью перешло сыну Ивана Красного Дмитрию Ивановичу. Воспитателем стал митрополит Алексий. Формально звался митрополитом киевским и всея Руси, хотя на самом деле киевскую кафедру он покинул давным-давно, перебрался к тому моменту навсегда в Москву. Русская церковь пользовалась у монголов большими привилегиями, поскольку предполагалось, что она молится за здоровье ханов. Русские за что-то молятся. Если это не за бунт, а наоборот в поддержку власти, то и пусть себе молятся на здоровье. Митрополит был воспитателем двух мальчиков, двоюродных братьев, Дмитрия, будущего Донского, и его кузена Владимира, князя Владимира Серпуховского. Фактически митрополит Алексий, пока князь Дмитрий был малолетним, выполнял роль премьер-министра. Многие документы скреплялись митрополичьей печатью. Каким был Дмитрий Донской, когда вырос? Довольно высокий, крупный мужчина, чернобородый, энергичный, типичный воин, типичный боец. Будучи внуком Ивана Калиты и, соответственно, праправнуком Александра Невского, наверное, он мало чего взял своего от деда, но точно взял от своего прапрадеда вот эту военную мощь. Бесконечно вел войны с Тверью. В Твери тогда была серьезная крыша, как бы сейчас сказали. Через родственные связи они пользовались покровительством мощнейшего соседа, Великого княжества Литовского. Трижды великий князь Литовский Ольгерд пытался взять Москву. И трижды Москву спасала удачная инвестиция, осуществленная Дмитрием Донским. Трижды Москву спасал Белокаменный Кремль. Взять такую мощную крепость они не могли. Именно тогда Москва при Донском получила название Белокаменная. Кремлей такого уровня на Руси почти не было. Огромный, 26 гектаров.
расположены на острове. Кремль – это треугольник, мы себе представляем. Белокаменный Кремль почти повторяет своими границами нынешний, сделанный из красного кирпича специального. Сейчас Москва-река только с одной стороны. Но раньше мы должны понимать, было следующим образом. Вот так Москва-река, Кремль на холме, во-первых, на возвышенности. С одной стороны Москва-река, с другой стороны Неглинная. И вот здесь вот в устье, на стыке Москвы-реки и Неглинки строится Кремль. А тут они соединены искусственным каналом, рвом, который затопляется в случае опасности. Кремль моментально оказывается на острове, становится практически неприступным. Кстати, строился он поэтапно, очень по правильной технологии. Не так, чтобы построили одну стену, а потом соседнюю, а потом следующую. Сначала довольно низкую, но вместе с башнями уже защиту, полным треугольником, а потом надстраивали, делая стены все выше, выше и выше, постепенно добившись той неприступности, которая никому Кремль взять штурмом не позволяла. Вопрос. Сколько раз Кремль брали штурмом? Поищите. Интересно, что вы найдете. Тем временем Орда раскололась окончательно. Часть оказалась под властью темника одного из ханов, Мамая. Темник – это командир тьмы. Тьма – это 10 тысяч воинов. То есть Мамай был командиром дивизии. Родной его улус был Крым, и Мамай контролировал правобережье Волги. Донской, к этому моменту уже опытный воин, повоевавший с Тверью, с Литвой, с отдельными татарскими отрядами, отказывается платить дань. Отказывается платить ее Мамаю, не настоящему царю. И говорит, ну вы там разберитесь, кто из вас там главный, когда у вас закончатся эти разборки, с теми я буду иметь дело. Ярлык Донскому выписывал Мамай. Таким образом, в глазах Мамая Донской неблагодарный мятежник. Несколько раз Мамай пытается на Донского, на Москву наехать малой ратью. Не получается. Пытается отдать ярлык Тверскому князю, чтобы от его имени Тверь собирала со всех русских земель налог. Донской большой авторитет. Никто из князей не хочет платить Тверскому князю. Зачем? Они отдают часть денег Донскому, Донской укрепляет свою дружину, свою армию. У историков есть мнение, что Мамай вообще хотел пойти дальше и в случае победы хотел лишить Москву автономии. Он хотел превратить Москву в такую же полностью вассальную территорию, которая полностью управляется монгольскими татарскими чиновниками. Договорившись о союзе против Москвы с нашим геополитическим конкурентом Литвой, точнее говоря, великим княжеством литовским и русским, Мамай в 1380 году объявляет большую карательную экспедицию и ведет огромную рать, как пишут летописцы, против Москвы. Среди его союзников упоминается еще Рязань. Вроде бы рязанцы показали какие-то специальные тропы, обеспечили проход и снабжение его войска. Навстречу Мамаю выдвигается войско из многих русских земель. Это не рать Дмитрия Донского, это огромная объединенная русская армия. Даже, кстати сказать, из Великого княжества Литовского тоже пришли православные князья бороться с Мамаем на стороне Дмитрия Донского. Тактика была очень простая. Вот татарское войско, оно всегда атакует. Вот Дон. Естественным для Донского было бы закрепиться на этом берегу, постараться воспрепятствовать переправе Мамая через Дон. Удобнее защищаться с этой стороны. Донской поступает нетривиально. Он неожиданно и резко переправляется через Дон по специально наведенным мостам. В патриотической литературе фигурирует цифра в 150 тысяч русских против еще большего числа татар вместе с генуэзскими наемниками. Ну, там была сборная команда. Это, конечно, совершенно нереальные цифры для того времени. Возможно, где-то 1025-30 примерно с нашей стороны, может быть, чуть более. И сопоставимые цифры со стороны Мамая. Мамай ждет подхода литовцев. Вместе их станет существенно больше, чем русское войско. Русские со времен битвы на Калке не выступали в таком многочисленном союзе князей. Дальше выстраивается наша армия простым образом, традиционным для того времени. Первый полк передний, затем основной,
полк правой руки, полк левой руки. Поле ограничено по масштабу, с двух сторон лес. Здесь лес и здесь лес. Это сделано для того, чтобы татарская конница не могла совершить традиционный маневр, когда они полумесяцем охватывали противника, обстреливали его такой круговертью, постоянным в движении на конях, с расстояния, вынуждая все время перемещаться, защищаться и нести большие потери еще до вступления в основную схватку. Вот здесь никакого полумесяца не получится. Донской уничтожает мосты, позади вода, отступать некуда. Психологически очень правильное решение, правильное дважды. Во-первых, переправившись через Дон, он спровоцировал Мамая на сражение, а Донской знает, что литовцы еще не подошли, они отстают буквально на пару дней. Мамай настолько уверен в своей победе, татары не имели поражения в больших битвах 150 лет. Что он решает не дожидаться литовцев и атаковать Донского? Донской встает в ряды передового полка. Делается это специально, чтобы вот этот авангард выдержал первый удар, а потом полк передовой отходит, соединяясь с основным. И вот здесь неожиданно Донской переодевается. Он снимает золоченые доспехи, богатый шлем, одевает одного из своих ближних бояр, сам одевает кольчугу, латы обыкновенного ратника и встает в первые ряды. Донской поступил так, прекрасно понимая, что будут делать татары. Применил довольно серьезную военную хитрость. Но хитрости было несколько на самом деле. У Донского не один, а два резерва. Первый резерв расположен вот здесь, а второй, как мы знаем, в лесу. Засадный полк. Татары, всегда их расчет был нанести мощнейший массированный удар, поэтому и выстраивается передовой полк вначале. Прорваться к князю и убить князя, либо захватить его в плен. Тогда войско становится неуправляемым. Неуправляемым не только из-за паники, которая возникает, но неуправляемым из-за того, что находящиеся на поле боя князья связаны личной вассальной присягой с Донским. Если князь убит, ты свободен от присяги, ты можешь уйти с поля боя, в принципе. Это не будет считаться ни трусостью, ни изменой. Они смогли прорваться в центр и убили в жесточайшей сече боярина, который был одет в доспехи Донского. Но все ведь знают, русские, что это не Донской. И никто не бежит, и никто не уходит с поля боя. И основной полк стоит намертво. Они ничего не могут сделать. Мамай растерян. Князь погиб, якобы. Стяги князя пали, а русские продолжают стоять насмерть. Татары переносят удар на этот фланг, который кажется им самым слабым. Для нас левый. Фланг действительно самый слабый. И он поддается назад. И они наступают. Татарская конница уже намеревается зайти в тыл нашим, окружить, и начнется вот эта круговерть окружения с истреблением. Ставки Мамая уже потирают руки, глядя на происходящее с холма. Русские отступают, и совершенно неожиданно они наталкиваются на первый резерв. Он спровоцировал татар ударить сюда и разрешил в случае чего отступить. Как только татары оказываются здесь, из засады выходит второй резерв, засадный полк Владимира Серпуховского. Прорвавшиеся татары оказываются, не только сами не могут зайти нашим в тыл, а оказываются в окружении с трех сторон. Начинается паника, они бегут. Мамай спасся буквально с горсткой своих солдат. Самого Дмитрия Донского в помятых доспехах, без сознания, нашли где-то под срубленной березой. Чудным образом он остался жив. Любая армия бежит, как известно, это психология, когда потери достигают 30%. Мы потеряли половину, но наши не отступили ни на шаг. 8 дней хоронили потом своих. Конечно, сражение с Мамаем не означало окончание ига, потому что это не было, собственно, войной против Орды. Война с одним из временщиков, захвативших власть. Чуть позже природный чингизид, хан Тахтамыш, объединит большую часть Золотой Орды и потребует от Руси покорности. Дмитрий Донской признает верховенство Тахтамыша. А что касается выплаты дани, тоже с этим торопиться Дмитрий Донской не будет. Тахтамыш этого не потерпит, нападет на Москву. Опять его пропустит Рязань. Он появится у стен Москвы совершенно неожиданно. Дмитрий не успеет собрать никакого войска, даже собственного московского. Оставит в Москве воеводу, дружину, которая, запершись в Кремле,
Белокаменная должна будет выдержать любую осаду и выдержала бы любую осаду, так же, как трижды уже выдерживали осады литовцев. Однако Тахтамыш обманет москвичей, заявив, что, собственно, он к Москве не имеет никаких претензий. Претензии у него лично только к князю Дмитрию, который по каким-то причинам не хочет возобновлять выплату дани. Тахтамышу откроют ворота, там чуть ли не с хлебом, с солью. Татары ворвутся в город, устроят чудовищную резню, сожгут все, что можно сжечь, вырежут всех, кого поймают, уведут тысячи людей в полон. И, казалось бы, все победы Дмитрия Донского коту под хвост. Так вот, далее последует цепь событий, которые называют невероятным везением Москвы. Сцепятся между собой два хищника, и Тамерлан разгромит Тахтамыша. Тамерлан – это не чингизид, крупный военачальник, тоже зять одного из чингизидов, как и Мамай, кстати говоря. Потом Тамерлан пойдет на Москву, дойдя до Ельца, неожиданно развернется и уйдет обратно вглубь Средней Азии. Вот этот неожиданный разворот Тамерлана объяснялся чудом, заступничеством Владимирской Богоматери, которую привезли специально из Владимира, главную икону, ту самую икону, которую Андрей Боголюбский когда-то привез из Киева, сейчас она в Третьяковской галерее. А потом Тахтамыш опять решит бороться за власть в Орде, вступит в союз с литовцами, и великий князь Витовт Литовский, и он потерпит поражение. Все три хищника, Тамерлан, Тахтамыш и литовцы, перегрызлись между собой, а москвичи умели ждать и копить силы. Границы приращения нашей земли при Дмитрии Донском, казалось бы, были невелики. Но главное в правлении Дмитрия Донского было не собирание земель, главное было собирание людей. Лев Гумилев писал: «На Куликово поле пришли москвичи, серпуховчане, ростовчане, белозерцы, смоляне, муромляне и так далее, а ушли с него русские. Единая Русь действительно родилась на Куликовском поле. Мы сами себя называли только русской землей, а потом Россией». Но об этом уже я расскажу вам подробнее в следующей лекции. До следующих встреч!

наркотрафик, и есть, соответственно, проблемы, как установить, откуда был привезен тот или иной наркотик или другое запрещенное вещество. Есть хорошо известная история. Марихуану, соответственно, выращивают в разных регионах тропических, и с ней часто перевозят очень много разных вредителей. С ней связаны больше 200 видов различных насекомых. И обычно они не специфические, потому что они живут в тех местах, где, собственно, есть плантации. Однако, единожды, когда коноплю перевезли, собственно, из тропической Азии в Новую Зеландию, с ней перевезли специфических насекомых, и благодаря им установили, что коноплю привезли из Индокитая, из Мьянмы, из конкретного города, и, собственно, насекомые помогли раскрыть преступление. Иногда насекомые оказываются каким-то незначительным фактором, или наоборот, очень значительным фактором. Например, в Америке есть комары толстоножки, они есть, собственно, и у нас, разные виды, и они часто вылетают очень массово. Настолько массово, что они могут покрывать автомобили единым таким черным облаком. Соответственно, они могут снижать видимость, они могут заглушать, ну, перегревать, вызывать перегрев двигателей и становиться причиной аварий. Зная это, соответственно, мы можем также установить причину тех или иных каких-то преступлений. Вот. Ну и еще есть совсем небольшие, незначительные тоже истории, как, например, клещи, не совсем не насекомые, тоже членистоногие, помогли раскрыть убийство. Оказалось, что у следователя были укусы одного вида клещей. Потом оказалось, что у преступника тоже есть такие укусы, и выяснилось, что этот клещ живет в одном определенном месте. Никто бы не предполагал, но тем не менее, но это никак не связано, конечно, с трупами, а связано просто с окружающими насекомыми и животными. Наконец, перейдем к теме, когда насекомые слетаются на тело. И, собственно, наш ученый Марченко в конце 20 века выделяет 5 этапов разложения тела, разложения трупа в зависимости от заселения его насекомыми. Первый этап – это раннее микробное разложение. Как только человек погибает, соответственно, за ним, за этим процессом идут сразу различные химические реакции, и все это продолжается до появления мух. Мухи слетаются первыми на тело, и они начинают откладывать яйца. Вот первый этап раннего микробного разложения длится порядка 3 дней, ну, иногда до 5. Дальше следует второй этап – это активное разложение трупа насекомыми. И тут, конечно, главные – это мухи. Мухи начинают откладывать яйца, из них вылупляются личинки, и эти личинки уже начинают разжижать внутри плоть и поедать ее довольно активно. Эта стадия длится 22 дня обычно, но иногда бывает до 65, тоже в зависимости от погодных условий. Третье – это позднее разложение трупа насекомыми. Соответственно, тут мухи уже перестают действовать, они окукливаются, и приходят жуки. Жуки, соответственно, довольно долго поедают тело, но они приносят за собой часто и грибы, и, соответственно, тут уже начинается комплексное разложение тела, и длится оно где-то 504 дня. Четвертый этап – это жуки уходят, и появляется микробное разложение, когда микробы, микроскопические грибы разлагают тело практически до конца, то есть остается только скелет. И последний этап – это распад костной ткани, он длится от 4 лет и дальше. Все этапы так или иначе связаны с погодой, связаны с температурой, связаны с ветром, но не все связаны с дождем и влажностью. Выяснилось, что второй этап вообще не связан никак ни с дождями, ни с влажностью. То есть разложение делают только мухи, соответственно, они внутри активно переворачивают как бы мясо, они его разрушают, и получается, температура повышается внутри тела, повышается влажность, и тело само собой разлагается, независимо от того, идет дождь, не идет, и влажно или не влажно. Вот. Ну и на разложение тела обращали многие ученые, вот, например, на фоне и ученые, и люди, и художники, и на фоне на этом слайде тело куртизанки в 9 стадиях разложения. Это японская гравюра конца 19 века. Тут не все картинки видны, но тем не менее, даже японцы рисовали такие картины. Тут мы на данном слайде мы можем понаблюдать процесс разложения зайца real time. И тут стоит сказать, что энтомофауна трупа имеет

относительно стабильный характер. То есть, соответственно, если убийство произошло в конкретном регионе или в какой-то конкретной климатической зоне, то в целом состав насекомых будет очень похож. Видовой состав трупа очень соответствует той или иной стадии. Соответственно, тоже, зная периоды, зная определенное время, мы можем четко предсказать, какие насекомые будут там жить. Ну и то, что хитиновый покров насекомых, он очень устойчивый, и, соответственно, его разрушить можно только концентрированными кислотами, и поэтому насекомые прекрасно себя чувствуют внутри разлагающегося тела, хотя другие животные там нормально существовать, конечно, не могут. Какие же насекомые бывают на теле, соответственно, на трупе? Их выделяют три группы. Первый – это облигантные некробионты. Это насекомые-гурманы, которые живут исключительно на трупах. Они не могут жить без разлагающегося субстрата, и поэтому они первые туда прилетают, и к ним обычно относят разных мух. Это падальные мухи, это различные сырные мухи и различные жуки, например, мертвоеды и кожееды, тоже относятся к группе облигантных некробионтов, то есть которые без разлагающего субстрата жить нормально не могут. Вторая группа – это факультативные некробионты. Они могут жить на разных разлагающихся субстратах, то есть, соответственно, могут поесть на экскрементах условно, но могут и прийти и поесть на разлагающемся мясе. Они очень разнообразны, сюда относятся и полифаги, это животные, которые едят все подряд, есть и зоофаги, те, которые едят других животных, то есть хищники. Соответственно, на тело всегда, конечно, вслед за мухами прибегают другие насекомые, например, хищники, которые хотят ими полакомиться. Сюда же относятся паразиты, есть осы, которые откладывают личинок внутрь тела, личинок мух. Есть осы, которые откладывают в тело мух. Ну и последнее – это случайные некробионты, которые проходили мимо, увидели вкусную еду и пришли. Это, например, мокрицы. Мокрицы питаются всеми органическими остатками, и, соответственно, мимо трупа они тоже пройти не могут. И они обычно очень сильно вносят неразбериху в энтомологические исследования. Их обычно очень много, и непонятно, куда их относить и откуда они появились. И, как я уже говорил, внутри тела происходит, на трупе происходит сукцессия, смена одного сообщества другим. И это отмечал еще Жан-Анри Фабр. Он сделал, когда писал свою книгу «Жизнь насекомых», он посвятил разлагающимся насекомым, которые разлагают труп, целых две головы. Он назвал одну главу «Изготовители бульонов», а вторые – «Работники тления». Он очень долго наблюдал за тем, как вот ящерец разлагает его, на его участке насекомые, и он установил четкую последовательность. Сначала прилетают мухи, потом, собственно, он сказал, что уничтожают сухое тело кожееда, стафилины – это тоже жуки такие, и, наконец, последним уничтожаются покровы. Покровы уничтожают обычно гусеницы молей. Но так говорил Фабр, в жизни все немножко иначе, но очень похоже, и вот справа есть диаграмма, где, собственно, первыми прилетают мухи-калифориды, это падальные мухи, приходят муравьи, а дальше постепенно сообщество сменяется, и в конце, конечно, также приходят, как говорил Фабр, жуки кожееды. Давайте поговорим об отрядах, соответственно, о тех, кто встречается и как они выглядят. Как я уже сказал, основные – это двукрылые мухи. Уже вот средневековые гравюры, например, 1460 года, изображают тела, которые поражены личинками мух. Вот эти змеи – это не что иное, как личинки мух, конечно, а не змеи. Именно двукрылые первые обнаруживают труп, они его заселяют и вызывают его разрушение. Двукрылые живут везде, во всех средах, их можно найти в Мировом океане, их можно найти в лужах нефти, ну и, соответственно, на органику, конечно, они очень быстро прилетают. Еще Карл Линней говорил, что три мухи съедают лошадь так же быстро, как один лев. Даже он, соответственно, отмечал это, и это говорило о скорости размножения двукрылых. Двукрылые довольно быстро размножаются, довольно быстро находят разлагающееся тело, они прилетают на тело через час уже после смерти, благодаря тому, что у них прекрасное обоняние, очень быстрый полет, и они прекрасно чувствуют и видят.
они быстро откладывают яйца, откладывают очень много яиц, и из яиц очень быстро вылупляются личинки. У личинок внешнее пищеварение, они выпрыскивают гидролитические ферменты в мясо, и, соответственно, в мышцы тело начинает разлагаться изнутри, и чем больше личинок, тем быстрее это происходит. После этого они, соответственно, высасывают жидкости. Ну, вот тут, собственно, на анимации видно, как быстро уничтожается тело варана. Теперь давайте поговорим об отдельных группах. Конечно, обо всех мы поговорить не сможем, это будет занимать очень-очень много времени, но о таких значимых. Зимние комары – это не самая распространенная группа на теле насекомых, но она на теле погибшего, но тем не менее она очень примечательна. Это насекомые, которые обычно живут в разлагающихся субстратах, и они появляются либо очень ранней весной, либо поздней осенью, то есть когда уже морозы и снег. В это время других насекомых нет, и поэтому зимние комары влияют очень сильно на экосистему трупа и помогают в расследовании убийств часто. Вторая группа – это падальные мухи. Падальные мухи – гигантское семейство, туда входит около 900 видов, и вы все с ними знакомы. Это зеленые металлические или синие металлические мухи, которые прилетают на продукты питания, прилетают на уличные туалеты. Они заходят далеко на север, и, собственно, они же первые прилетают на умершее тело. Они прилетают через 1-3 часа. И уже сразу начинают откладывать яйца. Откладывают яйца они на глаза, на другие отверстия. И самка способна отложить за свою жизнь до 3000 яиц. То есть гигантское количество. Из яиц вылупляются личинки. И личинки развиваются до взрослых насекомых всего за 7-14 дней. Единственный недостаток, что окукливание происходит в почве. И поэтому некоторые стадии, например, не могут использоваться в криминалистике. Также этих мух, например, использовали для лечения гниющих ран. Во время Первой мировой войны стерильных личинок подсаживали в гниющую рану, и личинка поедала там отмертвевшие части, соответственно, потом личинку забирали, и рана прекрасно заживала. Но это говорит о том, как быстро они питаются падалью. Третья группа – сырные мухи. Тоже не самая большая группа, но тем не менее интересна тем, что заселяет тело спустя 2-3 месяца после гибели. Они любят такой подвяленные субстраты, и поэтому часто, например, подселяются в вяленом мясе, рыбе и даже в твердых сортах сыра, и, собственно, из них делают один из видов сыров, который является деликатесом. Третья группа мух знакома всем, кто выращивает комнатные растения. Они заводятся у нас во влажных горшках. Небольшие мушки, которые назойливо летают вокруг растений, их очень сложно вывести. Питаются они, конечно, разлагающимися остатками, и они не проходят мимо умершего животного или человека. Интересная особенность горбаток в том, что они проникают глубоко в землю. Их личинки поражают трупы даже в гробах, то есть на большой глубине и довольно закрытые. Оказывается, что самка, взрослая самка, она зарывается в землю на глубину до 50 сантиметров, может жить под землей до 4 дней, и в это время она там откладывает яйца, а личинки, вылупившись, опускаются еще глубже, опускаются до уровня тела, то есть на глубину где-то 1.5 метра, и развиваются там довольно длительное время, потому что температура там значительно ниже. И часто, придя на кладбище ранней весной, на свежих могилах можно видеть роящиеся черных мух, много раи над свежими могилами. Собственно, это именно эти мухи, которые вылетают одновременно для продолжения процесса спаривания. И от мух перейдем к жукам. Жуки, как я уже говорил, заселяют тело гораздо позже. Они прилетают, когда тело уже было довольно сильно объедено. И первые прилетают жуки-кожееды. Кожееды тоже можно встретить у нас в квартирах. Они живут в пыли, питаются различными частичками пищи. И о кожееды знали еще древние египтяне. Естественно, они хотели защитить мумии своих фараонов от вредоносных жуков. Они их обрабатывали всячески различными маслами, различными травами, но это не всегда помогало, и египтяне еще рисовали различные гравюры на стенах
рельефы на стенах пирамид. Собственно, вот тут на слайде заклинают жука, жука кожееда, правда, у него почему-то четыре ноги, но будем считать, что они просто не рассмотрели две другие. Но, тем не менее, когда ученые раскрыли мумии, они нашли на них и кожеедов, и различных других жуков, и даже пупоримух. То есть, насекомые прекрасно проникали внутрь в пирамиды, но, конечно, не развивались в таком количестве, потому что там было довольно сухо. Следующая группа – это жуки-мертвоеды, и с ними, я думаю, что тоже многие знакомы, их часто можно увидеть в лесу. Их делят на две разных группы. Есть жуки-могильщики, которые зарывают свой объект под землю. Они обычно находят маленькие тела, например, умерших мышек, и начинают под ними разрывать грунт так, что тело погружается под землю. Ну, собственно, поэтому они получили свое название могильщики. Их личинки выглядят вот так, как внизу на фотографии. Обычно они появляются большими скоплениями и объедают кожу, поверхность кожи и, собственно, тело до костей. Самая главная задача энтомологии, судебной энтомологии, это установить дату смерти человека. Установить надо довольно точно. И в этом помогают виды, которые развиваются довольно синхронно. То есть развиваются так, как развивались, допустим, в лаборатории. Потому что, понятно, большинство насекомых мы изучаем именно в лаборатории, собирая личинок и расписывая жизненный цикл в определенных климатических условиях. Обычно в лаборатории всегда тепло, всегда много еды. Вот есть виды, которые продолжают также развиваться и в природе. Их удобно использовать в криминалистике, вот, но другими видами делают поправки. Вот, например, жизненный цикл мухи на слайде. Соответственно, есть взрослая муха, она откладывает яйца, и через 8-16 часов из них уже вылупляется личинка. Дальше за 3 дня, от 3 дней до нескольких недель, она превращается в кокон, и дальше в куколку, и дальше она, собственно, становится взрослой мухой опять. В литературе есть масса случаев, когда специалисты-следователи говорили одну дату смерти, а энтомологи говорили другую, и оказывалось, что, например, определение даты смерти по развитию падальных мух гораздо более точное, чем предположение следователей. По размеру личинок можно хорошо определить дату смерти с точностью до нескольких суток. А если посмотреть на куколки мух, пупарии, так называемые, они меняют окраску. Это вот правая картинка нижняя. Пупарии меняют окраску через несколько часов. И это хорошо тоже описано. И по пупариям можно установить дату смерти с точностью до нескольких часов, что невозможно, конечно, сделать никакими другими методами. Вот, в целом, говоря, если о разложении тела, то если на теле обнаружены насекомые, то обычно смерть произошла около 2 суток назад, а дальше, соответственно, нужно уже изучать подробно состав насекомых. Ну и в конце мы поговорим о насекомых, которые живут с человеком всегда, они есть на теле человека при жизни. Это облигатные гематофаги. Это насекомые, которые пьют кровь у животных и у нас с вами. Это блохи прежде всего и вши. Соответственно, они любят живых животных, потому что им нужна все время свежая кровь. И первые после смерти тело покидают блохи. Они понимают, что дальше кровь не светит, как бы ее выпить не получится, и они убегают с тела. А вот вши не всегда так расторопно поступают. Иногда они остаются в первые часы на теле, и, собственно, так можно установить дату смерти. Но есть и интересные случаи. Например, тоже случай об изнасиловании. На теле жертвы была найдена вошь, и ученые, исследователи взяли ее кишечник, выделили оттуда кровь и провели ДНК-анализ. Потом они нашли преступника предполагаемого и провели ДНК-анализ крови преступника. Оказалось, что это вошь именно с этого преступника, она просто во время процесса изнасилования переползла на жертву. И так, собственно, раскрылось одно из дел. Вот, на этом я, наверное, хотел бы закончить свою лекцию. Если есть вопросы, я буду на них отвечать.
В Египте говорят, что не разлагается ничего, а только мумифицируется. Что там делают мухи? Ну, на самом деле, конечно, мух, как я уже сказал, там особо нет, но, тем не менее, жуки-кожееды, которые повреждают часто, например, музейные коллекции, в том же, ну, все наши зоологические музеи больше всего боятся именно нашествия кожееедов, и, допустим, коллекционеры насекомых тоже очень сильно боятся кожееедов, потому что эти жуки поедают даже полностью высохшую ткань, и, собственно, внутри, в мумиях, внутри саркофагов тоже, конечно, они есть, и они частично повреждают мумии, но не до конца, потому что все-таки тело достаточно сильно обработано различными химическими веществами, маслами, и это отпугивает насекомых. Ага. Нет, скорее всего, с пиявками ничего не получится. У утопленников по пиявкам можно датировать. По пиявкам сложно датировать, потому что пиявки на покойнике не особо будут, потому они питаются все-таки тоже свежей кровью. Наверное, первые там несколько минут они будут, а потом, конечно, покинут. Вот. Водные насекомые, тем не менее, тоже часто приходят на тело, и есть различные личинки разных ручейников, это такие насекомые, похожие на бабочек, и другие, которые приходят поедать разлагающееся тело, но, конечно, в воде состав насекомых на теле не постоянен и обычно сильно повреждается при подъеме тела на поверхность. Жуки-кожееды приходят после всех. Тут задают вопрос, почему они приходят после. Потому что они не любят высокую влажность, и, соответственно, им нужно тоже тело, чтобы слегка было подвялено, и они ждут этого момента, и только потом, соответственно, приходят объедать уже кости. Да. А на какие сроки есть более-менее точные способы определить по насекомым момент смерти? Пара недель, месяц, два? Ну, как я уже говорил, что можно определить иногда с точностью до нескольких часов при удачном стечении обстоятельств. Обычно все-таки это несколько дней, с точностью до нескольких дней. Ну, если мы нашли уже сильно разложившееся тело, то там, конечно, до месяцев. Как обстоит дело? Кости обычно уже не грызут. Вопрос, а кости кто-нибудь грызет? Кости, конечно, никто особо не грызет. Их обычно разрушают все-таки либо бактерии, либо грибы. Вот, они начинают разрушать кости изнутри. А, собственно, насекомые, конечно, не способны сгрызть плотную костную ткань. Вот, они их только обгрызают на поверхности. Я должен... Спасибо всем большое за эфир. Приходите еще и слушайте обязательно, и не паникуйте по поводу вируса.

0: Доброе утро. Утренний отбор. Интересные новости из мира, естественно, исторических музеев. Новостей у нас три. Первое – Лохнесское чудовище. Второе – суперчерная рыба. И третье – неизвестная пещерная рыба, обнаруженная в колодце. Ну, все по порядку. Лохнесское чудовище – это не рыба, но в результате его искали с помощью современных методов, так называемый environmental DNA, то есть ДНК окружающей среды, который берется не из организма, а он находится в окружающей среде. Это могут быть и фекальные ДНК, и какая-то слизь, какие-то остатки, ошметки, которые отфильтровывают, в данном случае из воды, и смотрят, кому принадлежало. То есть, как на месте преступления, какие-то биологические следы. Как отпечаток пальца, это позволяет установить, кто же это оставил, эти следы. Ну и искали, понятно, ДНК какой-то рептилии, рептилийной ДНК не нашли. Другие кандидаты были акула, гигантский осетр, гигантский сом, ну и какая-то еще крупная рыба, которая в озере живет. Ни акулу, ни сама, ни осетра не нашли. Нашли гигантского, вероятно, угря. Угрей много, ДНК там везде. И кандидат – это гигантский угрь. Правда, угрей такого размера не регистрировали, но, может быть, и найдут. Почему бы себе не представить 3,5-метрового гигантского угря? И вполне описание некоторых очевидцев, может быть, угря и видели. Вот этот метод eDNA, то есть ДНК окружающей среды, очень перспективно и интересно. И сейчас существует журнал, 2 года уже выходит, вышло 8 номеров. Его можно в интернет найти в свободном доступе и почитать, чем сейчас занимаются и какие интересные научные вопросы в этой области обсуждаются, методики отрабатываются. Так и называется environment. Следующая новость из Америки. Смитсоновский институт, Национальный музей естественной истории, куратор ихтиологической коллекции Кэрин Осборн решил пофотографировать глубоководных рыб, которыми она занимается. И так получилось, что как их не освещая, все равно они совершенно черные. Этот вопрос ее заинтересовал. Начали изучать строение кожи, почему же они такие черные. Обнаружили, что там меланосомы, субклеточные структуры, которые содержат меланин, таким образом расположены, так близко к поверхности кожи, в таком тоненьком слое, так плотно и так относительно друга ловко они собраны, что они поглощают 99,5% света. В технике таких показателей даже близко не удается достичь ни в фотоаппаратах, ни в телескопах, а все это очень нужно, и для маскировки тоже нужно. На большой глубине, глубже 200 метров, там света от Солнца нет, а свет там биолюминесцентный, то есть организмы испускают свечение, и там буквально каждый фотон света может выдать положение хищника или жертвы. Поэтому, чтобы стать как можно более незаметным, надо стать либо прозрачным, чтобы весь свет через себя проходил, тебя не было видно, либо слиться с темнотой, стать абсолютно черным. Вот рыбы эти пошли по такому пути, уже сейчас группой ученых 16 видов таких описано. Такая абсолютно чернота встречается и у насекомых, и у некоторых видов птиц, но там это за счет структуры и более толстые структурные образования, а здесь супертонкая ультрачерная пленка. Может быть очень интересная для маскировки и для технических каких-то вещей. Мы пожелаем успехов в исследовании этого вопроса и будем ждать результатов. Третья новость. Найдена удивительная подземная рыба, которую назвали в честь персонажа «Властелина колец» Горлума, или в английском варианте Голлума.
1: Очень по-дружески, да, моя прелесть.
0: Называется рыба «Энигма Чана Голлуми». «Энигма Чана» – это загадочный змееголов Горлума. И обитает она в подземных водоносных горизонтах индийского штата Керала. Штат это расположен на подножии гор, и земля вся пронизана какими-то там каналами разного диаметра, трубами карстового происхождения, которые заполнены водой, и водоносный горизонт этот, который на глубине 40 метров, содержит очень много, такой запутанный лабиринт, населенный совершенно непонятными, неизвестными животными. Рыбу эту нашли, первую нашли на рисовом поле. Крестьянин просто на своем заднем дворе обнаружил на рисовом поле после наводнения рыб, которых никогда не видел ни он, ни его родственники, ни все их знакомые. В социальных сетях опубликовал, специалисты увидели, что это змееголов, потому что для специалиста это очевидно, но совершенно необыкновенные, необычные. Змееголовы – довольно большая группа рыб, 50 видов где-то. В Африке есть 2 вида, и в Юго-Восточной Азии самый крупный 1,80 м. Этот пещерный змееголов поменьше, 12 сантиметров. но необычного вида, необычного строения. Змееголовов раньше в пещерах не находили вообще. После этого нашли другой вид в 200 километрах южнее. Хозяин чистил как раз в период засухи свой 40-метровый колодец и нашел там непонятную рыбу. Тоже обратился к ученым, описали эти два вида. И совсем недавно, несколько месяцев назад, рыб этих, типовые экземпляры, с помощью компьютерной томографии изучили и обнаружили, что они настолько отличаются от близких им видов змееголовов, что выделили отдельное семейство рыб, целое семейство. Так что это удивительно, интересно. А персонаж, который дал имя этому змееголову, тоже интересный. Как вы помните, Голлум, движимый злыми силами кольца всевластия, вынужден был забраться в пещеру и там адаптировался, начал видеть в темноте, пальцы стали длинными, он плавал там на лодках, гребя перепончатыми задними конечностями, а передними, шарил в воде и вылавливал рыбу, может быть, вот таких змееголовов. И это настолько удивительное подземное невероятное царство, что там можно что-нибудь вроде Голлума ожидать, живет там себе. Новостей много, интересных фактов много. Мы ждем ваших вопросов, постараемся на них ответить. Все, что вам интересно знать о естественной истории, о музеях естественной истории, о людях, которые там работают, о круге проблем, которые они изучают, и как они это делают, и что они в результате получают, задавайте вопросы, мы на них ответим. А сейчас я хочу ответить на вопрос, где Сударикова и почему мало новых выпусков. Потому что в музее тут как это... В большом хозяйстве очень много всяких хлопот и забот, и Лена сейчас занята непосредственно монтажом выставки «Бесконечная конечность», там творческий процесс, а я снабжаю ее чучелами, которых у меня в хранилище очень много. Кстати, давно она что-то не заходила за чучелами, пойдем посмотрим, чем они там занимаются. Эти разные звери покинули хранилище, ожидает Лену Сударикову, так же, как подписчики нашего канала, потому что это персонажи выставки, которые она сейчас делает, «Бесконечная конечность». Процесс длительный, 2 недели, монтаж продолжается, вот уже третий, в смысле, будет продолжаться, но третий день уже, нам творческий процесс непрерывный. Сегодня вроде бы собирались делать витрину, где прыгающие животные, то есть вот долгоног пойдет туда, петушканчик и валлаби. А может быть, буду делать витрину, где всякие плавающие. Тогда пойдет вот этот выдра, еще тюлень, морского котика я должен ей привезти. А Лена не здесь?
2: Они отошли куда-то.
0: Вдвоем пошли? Ага. Значит, там у художников они. Вот они. Вот они. Подписчики спрашивают, где Сударикова. Я говорю, работает.
2: Ну, мною, клею, таскаю, очень все, что нужно.
0: Насчет таскать, чучело-то какие-нибудь нужно сегодня или нет?
2: Не знаю.
0: А то мне к 3 часам надо в музей животноводства поехать, у них новые коллекции птиц надо поопределять.
3: Да, мы на рыбах остановимся. Ага.
0: Ну, сегодня получился рыбный день, и новости все касающиеся рыбы, даже лохнесское чудовище, скорее всего, оказалось рыбой. Ну, новостей довольно много, и не только рыб касающихся, но сегодня мы все это, об этом всем не расскажем. Присылайте ваши вопросы, мы постараемся на них ответить. Поделим их, соответственно, по направлениям. Я отвечу на то, что касается музеев, естественно, истории их коллекций. Ярослав Попов, вы знаете, на какие вопросы отвечает, аналогично Елена Сударикова. Присылайте вопросы, мы их ждем. Еще раз добрым утром и хорошего дня. Вчера, правда, свежие совсем, нашли детеныша тиранозавра, написали, вышло чуть ли не вчера. Ну, там...
3: Ты отправил, Ярослав?
0: Я отправил вчера, да. Там картинка красивая, National Geographic в новостной ленте это пишет. Там проблема-то в чем, мелкий ящер, и фиг его знает, это детеныш тиранозавра или это другой вид вообще. Ну, там вроде по зубам все, там разобрались, посмотрели, описали. Ну, тоже там между открытием и описанием прошло год. Ну, описали вот только сейчас. Ну, точно так же, как с этими рыбами. Описали одну, описали год назад, другую еще чуть больше. А сейчас томографом порезали и увидели там кучу каких-то черт совершенно удивительных. Но я сейчас не сказал, что они там лабиринтовым рыбам близки, но может это не надо.

0: Станция Кассиопея представляет вам наше мобильное приложение Cassiopeia Station. Теперь вам не нужно подключаться к каким-то сторонним плейлистам радиостанций, а слушайте нас напрямую. В приложении легко переключиться на любой канал нашего радиосиндиката, можно ознакомиться с информацией о данном радиоканале, проголосовать за трек, заказать композицию. Также вы можете выбрать любой битрейт качества 64, 128, 256 и 350 килобит в секунду. Скачать наше мобильное приложение можно в App Store, Google Play и RuStore. Моя станция Кассиопея всегда со мной.
1: Владимир Георгиевич, то, что время меняет свой ход рядом с черными дырами, это доказанная теория?
2: Можно сказать, что доказано. Точнее говоря, не время само по себе, а пространство, время, это единая сущность, меняет свои геометрические свойства. Меняется и время, и пространство.
1: Получается, что прогнозы общей теории относительности предсказывают, что можно перемещаться по Вселенной со скоростью выше световой.
2: Да, это так. Если черные дыры организованы в такой пространственно-временной канал под названием кротовые норы, то можно и в пространстве перемещаться быстрее света, и даже во времени, и не только вперед, но, как выясняется, и назад.
1: Ну и сейчас поговорим об этом поподробнее. Это «Неземной подкаст». Всем мира во Вселенной. С нами астроном Владимир Сурдин.
2: Большое спасибо студии подкастов «Точка кипения Коммуна» университета МИСИС.
1: Нужно сказать, что тема, которую мы сегодня обсуждаем, вообще стала возможной благодаря точным приборам, которые это время измеряют. А как мы сегодня измеряем время?
2: Ну, сегодня главный прибор для измерения времени – это атомные часы. Те часы, которые мы носим на руках, вот на моей руке.
1: Или не носим.
2: Или не носим. Или каждый из нас носит в гаджетах, например, в телефонах. Это не электронные. Хотя мы их часто называем электронными часами. Это механические часы на основе кристалла кварца. Они очень точные, нам быту достаточно. Но по-настоящему точные часы, по-настоящему атомные, то есть те, в которых атом хранит точное время, это совсем иного сорта часы. Там колебания электрона в атоме очень быстрые, миллиард с лишним колебаний в одну секунду. Именно такие часы служат нам сегодня опорой для измерения времени. И только благодаря им мы можем доказать, что теория относительности работает.
1: А вообще давайте вспомним, зачем нам такие точные часы понадобились?
2: О, многие думают, что это так, изыск какой-то, такие фокусы физиков, что им просто нечего делать. Ну, а правда, ну давай подумаем. Самые современные атомные часы, которые работают на охлажденных атомах, атомам нужно стоять на одном месте, чтобы колебаться совершенно одинаково с стандартной частотой. Вот такие часы могут ошибиться на одну секунду за время жизни Вселенной, то есть почти за 14 миллиардов лет ошибка на одну секунду. Ну, конечно, никто их не сделал тогда, в момент Большого взрыва, но если бы их сделали, к сегодняшнему дню они ошиблись бы не больше, чем на одну секунду. Это никому не нужно, думают все. На самом деле это нужно каждому из нас, который пользуется спутниковой навигацией. Ведь она основывается на точном измерении времени. Давай я напомню. Летают спутники вокруг Земли, их много. Каждая система спутниковой навигации – это 24 как минимум работающих спутника. GPS американская, ГЛОНАСС российская, Бэйдоу китайская, есть и другие, европейская, Галилео. Они не что иное, как время, хранимое на борту спутников. И вот над вашей головой пролетает несколько спутников. Ваш гаджет, вот этот самый телефон, в котором спутниковый навигатор, он получает радиосигналы от этих спутников. А что в этих сигналах? Сигналы точного времени. Вот больше ничего. Пик, пик, пик. Атомные часы на борту этих спутников.

0: Ножина, он работает у себя в Калифорнии, Игорь Дмитриевич тут в Москве, в Институте физики на Ленинском проспекте. И они нашли решение, которое позволяет с их точки зрения через червоточины, зацикливая петлю времени, возвращаться назад. Ну, путешествие во времени вперед — это вообще тривиальная вещь, да? Мы с тобой сейчас сидим и каждую секунду на секунду вперед переносимся. Это даже не путешествие, да? Не будем это называть. Можно быстро перенестись в будущее, сев на ракету, со сверхсветовой скоростью полетав и вернуться обратно, и ты своего близнеца увидишь глубоким стариком, и это абсолютно надежно проверено на экспериментах. Никто близнецов пока еще не запускал с большой скоростью, но элементарные частицы мы гоняем в коллайдерах, мы видим прилетающие из космоса и видим, как растягивается время, как они не старятся по сравнению с лежащими тут у нас неподвижно элементарными частицами. Это надежно. В будущее – да, ты не нарушаешь никаких принципов причинности. В прошлое, казалось бы, нельзя, но математика говорит, можно. И недавно Игорь Дмитриевич Новиков делал доклад на большом семинаре у нас физическом и еще раз показал, что формально это возможно. Мы не будем убивать, я надеюсь, своих дедушек, бабушек.
1: И даже бабочек.
0: И даже возможно. Бабочек, которые потом
1: аукнутся. Тот самый эффект бабочки, да. Мы уже дальше переходим в теорию мультивселенных, ну и так далее. Хорошо, но все это возможно, опять же, теоретически возможно, да, подчеркнем, только если общая теория относительности верна. Только тогда мы получаем машину времени.
0: Давай заменим слово «если» на более мягкое слово. В тех рамках, в которых теория относительности верна. Так же точно, когда-то мы думали про ньютонову физику, что это, ну, супернадежная вещь. Паровозы, ракеты, рассчитываем, все работает идеально. Потом начали сомневаться. Ага, не все. Меркурий движется как-то не очень по Ньютону. Свет в приборах не слишком сильно по Ньютону движется. И пришел Эйнштейн, сказал, братцы, надо более тонкую теорию. И предложил ее вот специальную общую теорию относительности. Теперь мы ждем момента, когда какой-то эксперимент покажет нам, а вот тут теория относительности что-то не совсем срабатывает. Этот момент, конечно, настанет. Мы не знаем, когда, в каких условиях. Пока мы добрались уже до очень сильных гравитационных полей, вот 3 года назад мы получили фотографии, ну, грубо говоря, 3 года, там, 4 года и 2 года назад, фотографии черной дыры в соседней галактике, в созвездии Дева, и в нашей галактике. Это сверхмассивные черные дыры, и их изображение, точнее говоря, изображение вещества, которое на них падает, в точности соответствует расчетам в рамках теории относительности. То есть можно быть уверенными, что до горизонта событий она работает. А вот внутри, когда мы провалимся в черную дыру, насколько можно надеяться на теорию относительности? Пока это непонятно.
1: Но пока непонятно только это, или все-таки есть уже какие-то, ну, так скажем, события во Вселенной,
0: нет,
1: кроме Меркурия,
0: нет,
1: которые
0: нет.
1: заставляют нас задуматься о том, что
0: нет, нет.
1: теория Эйнштейна...
0: Мы, конечно, ждем таких событий, но пока она описывает и быстрые движения, и мощные гравитационные поля. Мы не знаем, когда она споткнется. Ну, в конце концов, ньютоновская физика несколько столетий нормально работала, да? Там с конца 17-го до конца 19-го, ну, 2 столетия, по крайней мере. Вот. А, наверное, где-то там лет через 150-200, может быть, мы скажем, ну, господин Эйнштейн, на полку, давайте мы заменим вас более крутой физикой. Подходы есть уже. Ты думаешь, люди сидят и просто так ждут?
1: Нет.
0: Альтернативных теорий гравитации много.
1: Более того, они все строятся на том, что мы уже нашли какие-то в нашей видимой части Вселенной вещи, которые не сопоставимы с теорией, которую разработал Эйнштейн.
0: А мы не нашли пока.
1: А вот еще не нашли.
0: Нет, пока не нашли.
1: Ну, то есть, если мы представляем, условно говоря, Российскую академию наук, то не нашли. Ну, я
0: да, какой-то серьезный институт. Нет, мировую науку.
1: Мировую науку.
0: Все. Но тут...
1: Целиком. Ну, я имею в виду академическую науку, а не какую-нибудь академию естествознания и научные испытания.
0: Нет, нормальных ученых мы имеем в виду. Надо хорошие приборы создавать. Чем более тонкий прибор, тем более тонкий эффект он может выявить. Сейчас в стадии строительства в Российской академии наук находится замечательный прибор, космический радиотелескоп «Миллиметрон». Вот на него надежда, он с

0: может заглянуть уже глубже в черные дыры, более тонкие эффекты почувствовать рядом с ними происходящее, может быть, он что-то заметит. Мы надеемся.
1: И вот тогда начнется уже изучение этого феномена или, может быть, парадокса или нестыковки. Да. Ну, точно так же, как было с этим отклонением на Меркурии.
0: Да, да. Выбор новой теории. Теоретики уже сидят и ждут, чья альтернатива заменит теорию Эйнштейна.
1: Хорошо, но также ведутся, безусловно, работы, правда, пока теоретическое изыскание, может быть, я не слышал, чтобы серьезные корпорации заявляли о том, что вот мы сейчас разрабатываем машину времени и даже и сверхсветовые двигатели. А что, ну, теоретически может быть раньше, что может раньше появиться у человечества? Все-таки мы научимся перемещать пространство в пространстве выше, чем скорость света, или создадим машину времени? Если
0: трудный
1: теория
0: вопрос.
1: Относительности верна.
0: Слушай, трудный вопрос. Но я, конечно, не могу на это ответить. Два совершенно почти невозможных дела, да? Не знаю. Не знаю. Вот даже прогноз не могу сделать, когда и что произойдет раньше.
1: Тогда давайте спрашивать об этом еще и физиков, тем более, что во Вселенной Плюс, я думаю, что этот разговор будет...
0: Нам надо посоветоваться с Алексеем Семихатовым. Он более глубокий теоретик. Может быть, он рискнет дать такой прогноз. Я не рискну. Друзья, мы обсудили некоторые вопросы, связанные с теорией гравитации. Но, конечно, это малая доля тех, которые рождаются у вас. Присылайте в комментарии те вопросы, которые вас волнуют. Может быть, какие-то свои идеи. Мы попробуем скомбинировать из них новый рассказ о теории относительности, о теории гравитации, об альтернативных теориях, пригласить специалистов в этой области, они есть, и продолжим этот разговор вместе с вами.
1: Ну, а я, со своей стороны, тогда еще призову вас поддержать дискуссию и скажите в комментариях, а вы как считаете, что появится раньше, машина времени или сверхсветовой двигатель? Я ставлю 1-2 на сверхсвет. Поспорим и обсудим. Это был Неземной подкаст. До встречи через неделю.
2: Чтобы не пропустить новые рассказы Владимира Сурдина о космосе, подпишитесь на Неземной подкаст и поставьте колокольчик. Давайте найдем друг друга в космическом вакууме.

0: соединились два греческих слова. «Биос» переводится просто «жизнь», а вот с «логосом» сложнее и интереснее. Вначале так именовалось «слово», то есть биология, название науки о живых системах, их строении и особенностях жизнедеятельности, буквально переводится как «слово о жизни». Красиво и многозначительно, прям-таки сакрально. По Священному Писанию вначале было слово. А когда «логос» стал термином древнегреческой философии, его не только как слово стали толковать, но и как смысл, закон, основа мира. Вдумайтесь, биология и к смыслу жизни может иметь отношение, и к ее законам, не говоря уже о том, что жизнь – основа мира. Но и этого мало. До невообразимых высей поднялось понятие, когда логосом стали именовать космический разум. Так и тянет о жизни, как составляющей разумной вселенной, поговорить. Но давайте остановимся в своих фантазиях. Ведь сказанного вполне достаточно, чтобы оценить, как здорово и горделиво в самом начале 19 века назвал науку о живом великий естествоиспытатель Жан-Батист Ламарк. И она не подкачала. Вполне вероятно, что нынешний, 21 век, будет веком биологии.
1: Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире «Большая наука, великая в малом». Сегодня мы с моими коллегами обсуждаем животрепещущую тему развития биологических тканей. Для нас эта тема важна, потому что мы начинаем нашу жизнь с эмбриона. И вот мы как раз хотим обсудить, как растут и взрослеют биологические ткани после того, как нас зачинают наши родители. В гостях у передачи два моих коллеги, заведующий кафедрой эмбриологии биологического факультета Московского университета профессор Галиченко Владимир Александрович, мой старинный друг и старинный знакомый, вот, и доцент Московского университета, эмбриолог, кандидат физико-математических наук Сергей Александрович Яковенко, тоже мой коллега. И вот сегодня я хотел обсудить проблему, которая очень важна из практической точки зрения, потому что мы вырастаем в утробе матери. И безумно интересна и важна с точки зрения теоретической общей биологии, медицины. А проблема вот какая. Мы сейчас привыкли к тому, что нам все время рассказывают о потрясающих гигантских достижениях молекулярной генетики. Блестящие эти 100 лет – это восхитительные 100 лет для фундаментальной биологии. И за успехами, которые сейчас стали, многие перешли в практическую область, за успехами часто не замечается стоящая перед человечеством следующая задача. Дело ведь вот в чем, что мы сейчас стали понимать, как генетический код кодирует отдельные аминокислоты. Мы стали понимать, как генетический код кодирует белки. Мы знаем, как отдельные гены оборачиваются отдельными ферментами, оборачиваются отдельными свойствами организма. Почему мы бываем или лысыми, или кареглазыми, почему мы предрасположены к каким-то болезням. Мы уже многое это знаем. Но мы совершенно по-настоящему не знаем, как из информации, которая в ниточке ДНК скрыта, в этой ниточке, где 4 нуклеотида записывают наше будущее, все, как из этого получаются сложные трехмерные клетки, потом органы, ткани, организмы, сообщества организмов. Ведь на самом деле в ниточке этой не записывают написано, как будет устроено сообщество в каком-то биоценозе. Это там не записано. Система пока развивается, она обретает и создает новую информацию. И вот первые шаги, которые делает организм, вот от простого синтеза белков к образованию клеток и органов, вот этим и занимаются как раз мои коллеги. Так вот, вопрос мой будет тогда, Владимир Александрович, можно я с вас начну?
2: Пожалуйста.
1: Вопрос будет совсем простой. Что нового мы узнали за последние десятилетия? Потому что описание эмбриогенеза, того, как развивается эмбрион, известно уже достаточно давно. А вот что мы стали понимать? Вот том, как образуется организм?
2: Я не знаю, можно ли это записать на вот достижение последнего десятилетия. По крайней мере, я думаю, что вот что надо обязательно помнить, что организм-то любой начинается с уже очень сложной системы, чрезвычайно сложной. Это может быть эволюционно самое успешное и самое, ну, перспективное, как показывает вся эволюция систем, это клетка. Любой организм начинается с клетки. И сложность клетки позволяет стать сложностями всеми другими, то есть клеточных сообществ. И вот наука биологии развития, эмбриология по-старому, она как раз и занимается тем, как группы клеток становятся организмом. И фактически, вот можно сказать так, что наметились или были выделены три таких вот стратегии в общей такой биологии развития.
1: Когда просто... В науке или в самом развитии организма?
2: Нет, это наука просто отметила. Сначала робко просто описав, скажем, вот так называемые плазмодиевые грибы вот такие были. Ну, это была такая, так сказать, фундаментальная наука, не для чего. Но для биологов развития это имело колоссальное значение. Когда по существу сообщество клеток одного вида, миксомеб, собранные вместе, неважно каким образом, либо в результате деления одной клетки инициальной, или собранной, так сказать, сбору по сосенке, образовывала некую критическую массу, которая начала, вследствие того, что эта масса появилась, вести себя совершенно определенным образом. И в результате этого появлялся как бы факультативно организм многоклеточный. А биология развития – это наука о том, как живет многоклеточное сообщество, продукт одной клетки. Это вот как бы один вариант стратегии. Другой – это такая линия Мечников, Захваткин. Это колониальное происхождение самой многоклеточности, то есть объекта, о котором мы говорим. Колониальное. То есть колония – это вот размножающаяся, некий простейшая, потом дает… Вот задержка на многоклеточной стадии, так называемая полиэнтомическая задержка, она стала причиной возникновения сообщества из нескольких клеток. И вот это вот сообщество, превысив некую клеточную массу, критическую, достигнув ее, делает эти клетки неравнозначными. Часть из них сохраняет потенции к дальнейшему развитию и размножению, а часть, так называемая, дифференцируется. Это вот начало клеточной дифференцировки. Это примерно на 32-клеточном колониальном организме.
1: Это 32 клетки, это сколько делений?
2: 5 делений. Ну, 5-6 делений. Уже точно, что вот...
1: Вы знаете, что о Мечникове будет вставка у нас здесь. О Мечникове, Павлове мы будем рассказывать.
2: И третий. И это вот как бы задало один стратегический путь. Вот миксомеба один, вот это вот колониальное другое. А вот еще, я бы еще и выделил третий. Это когда одна клетка сначала дифференцировалась внутри себя, а она это позволяет. Вот если посмотреть на мир простейших, какие сложные там дифференцировки бывают в пределах одной клетки. Какой-нибудь там амеба сложная. Ну, это по существу дифференцированная вся цитоплазма на специфически работающие белки. А потом они заселяются ядрами. Эти ядра обособляют вокруг себя цитотерриторию, то есть они распадаются на клетки уже дифференцированным. Вот так вот это путь, так называемый, скорее, вот третий, вот такая другая стратегия развития. Сначала дифференцировка, а потом...
1: Сейчас вы говорили о том, как клетки начинают создавать создать коллективным образом, коллективным, я в кавычках возьму, разумом, создают органы и организмы. Вот. Но, в принципе, тайна начинается чуть-чуть раньше, если эволюционно оглянуться на 2 миллиарда лет назад, ну, на 1,5 миллиарда лет назад, я сейчас точнее не помню, вот, но...
2: Маленький, да.
1: Значит, происходило ведь вот что, на самом деле. Первые клетки, которые не имели ядра и органелл, научились использовать другие клетки, включив в себя клетки, которые стали у них ядром, митохондрией, там, другими органеллами клетки. То есть вот эта самосборка произошла, и, знаете, я вспоминаю старинное изречение Киприана. Это был такой епископ, это третьего века, третьего века вот нашей эры. Это был. И он, Киприан, сказал такую потрясающую вещь, что Бог создает не факты, а факторы. И вот тут есть на самом деле вот та самая главная тайна, которая касается морфогенеза и эмбриогенеза. Состоит вот в чем, что система должна придумать ту информацию, которая на следующей стадии она будет использовать.
0: Все самое главное в жизни человека определяется задолго до его рождения. Почему? Вопрос к ДНК. Зачем? Вопрос к небу.
3: Царство животных и царство растений. Царство бактерий и царство грибов. Последние только на вид такие не впечатляющие. Но, как решили ученые, они к растениям не относятся. Особенные они. Царства эти весьма многочисленные. Наука считает, что на нашей планете обитает около 2 миллионов видов животных, около 500 тысяч видов растений, около 100 тысяч видов грибов и более 40 тысяч видов микроорганизмов. Цифры не окончательные, ибо практически каждый день ученые обнаруживают и описывают все новые виды организмов. Правда, часть из них вымерла в ранние геологические эпохи. Человек, как биологический вид, относится к царству животных, типу хордовых, классу млекопитающих, отряду приматов, семейству гоминидов. Кстати, в наши дни он единственная особа в этом семействе.
1: С чего начинается создание организма, почему так важен вот до, момент до оплодотворения? Вот что с гаметами происходит?
2: Ну, конечно, все начинается заранее с оогенеза и со сперматогенеза, когда созревают половые клетки гаметы. И фактически уже свойства этих гамет и определяют, по крайней мере, развитие эмбриона. В первые, например, 3 дня эмбрион вообще не нуждается во внешних питательных веществах практически.
1: Самодостаточно.
2: Потому что эти клетки имеют такой запас, что может обеспечить эмбрион развитие в первые 3 дня. И тот факт, что...
1: И сколько делений происходит за это время уже?
2: На третий день эмбрион имеет обычно 8-10 клеток. То есть это буквально 2-3 деления. 2-3-4 деления.
1: То есть это до 5-го еще все происходит, да?
2: До 3-го дня,
4: там, да. До компактизации, так называемые. Там
2: компактизация вот начинается после 3-го дня развития. И тот факт, что эмбрион может независимо... жить в среде питательной до 6 дней, не прикрепившись, не имплантировавшись в матку, позволяет нам эффективно его исследовать, наблюдать. И сейчас последние методы видеомикроскопии, последние достижения в этой области, позволяют нам вести фильм беспрерывный, как клетки делятся, как эмбрион растет. И появилось новое даже понятие – динамическая морфология. И эта динамическая морфология, она, оказалось, несет в себе гораздо больше информации, чем статическая морфология.
1: А вы скажите, можно вот сходу примерно сказать статистику? Какая сейчас у человечества проблема вот с гаметогенезом? Вот. У мужчин, у женщин какая примерно сейчас статистика?
2: Ну, к сожалению, да, сейчас фактор бесплодия возрастает. Сейчас приблизительно 20% пар бесплодные. Раньше приблизительно был одинаковый процент мужского и женского фактора бесплодия. К сожалению, сейчас мужского фактора бесплодия стало больше, чем женского.
1: Превышает, да?
2: Превышает.
5: уменьшают, да.
1: А что, как это проявляется уже в эмбриогенезе, вот такие вот?
4: В эмбриогенезе это если он начался, то это никак не проявляется.
1: А
4: он
1: вот
4: просто
1: так вот.
4: Будет эмбриогенез или не будет.
1: Понятно. То есть это вот...
4: Да, и там множественные. Это вот совершенно Сергей Александрович правильно сказал. Это вот это какая-то социальная тенденция. Вот все страны, так называемые развитые, они вот это обнаруживают.
1: Вот что. Значит, есть за всем этим некая общенаучная и социальная проблема развития науки вообще. Потому что наука движется двумя способами. Это социальный заказ общества, когда обществу что-то нужно, и индивидуальный личный интерес к познанию природы, который нельзя купить ни за какие деньги. Потому что придумывать новый закон по заказу рынка невозможно. Рынок не знает, что такой закон нужен. Значит, вот смотрите, вот здесь вот сошлись две потрясающие вещи. То есть сейчас человечеству очень важно понять, как лечить вот эту проблему, ну, недостаточной потенции у мужчин и у женщин. И с другой стороны, для этого совершенно важно заниматься фундаментальными вещами. И вот тут вот есть некая ретроспектива к нашим соотечественникам ученым. Смотрите, вот сегодня мы покажем нашим зрителям, покажем три сюжета. Один связан с именем Павлова, один связан с именем Мечникова, и один связан с фамилией Герасимов. Вот Михаил Михайлович, по-моему.
4: Михаил Михайлович Герасимов. Великий антрополог,
1: скульптор. Вот смотрите, значит, если Мечников задумался о взаимодействии клеток, которые потом станут организмом, если Павлов задумался, как этот организм может скоординировать свою жизнь и свое развитие, адаптацию свою, то постмортальные вот вещи продумывал Герасимов. По останкам он первый и лучше всех в мире научился воспроизводить образ того человека, которого уже нет. Значит, я почему чуть подробнее сказал о Герасимове. Владимир Александрович с ним не просто был знаком, он водил к нему студентов. Расскажите два слова, очень интересно.
4: Лаборатория была в полуподвале на Ленинском проспекте, напротив ресторан, по-моему, Гавана назывался.
1: Ну, конечно, у вас молодые воспоминания о ресторане.
4: Да. И это совершенно замечательный человек, прекрасный рассказчик. У него вот в его этих лабораторных подвальных помещениях на полках стояли вот уже реконструированные образы вот исторических.
1: От австралопитеков
4: там,
1: у него
4: там,
1: были,
4: да? Да. И там папуас из Орловской области, по-моему, совершенно он его воспроизвел, как вот по облику такому этническому, как папуаса у нас. Вот. Ну и исторические, конечно,
1: личности. И вы что, студентов вводили туда, да?
4: Студентам он рассказывал, а потом он был заинтересован, конечно, иметь аудиторию, так сказать, ну, грамотно интересующуюся этим. Вот. И, значит, еще так получилось. Я еще в средней школе, тоже меня это очень интересовало. Просто, знаете, как выглядел, например, Ушаков или там Тамерлан. И была выпущена Михаилом Михайловичем Герасимовым вот такой толщины книга. Там все пропорции реконструкции лица по черепу. И я ее ему подарил, у него самого ее не было. Ведь он же работал и как судмедэксперт. Ему давали вот
1: конечно.
4: Неопознанные там остатки людей,
1: и
4: по ним потом находили.
1: Войны, и послевоенных
4: да,
1: он очень много сделал таких
4: вот
1: реконструкций. Очень...
4: Криминалисты его вот в этом смысле, конечно, очень ценили, и он помогал. А я думаю, это то, что его в основном кормило, что ли, и вот давало ему основу, а затем дальше заниматься вот в Институте этнографии вот этим изумительным делом. Жалко, что нет такого музея. Нужен бы был музей такой.
1: А вот хорошо, что вы сказали вслух. Я думаю, нас услышат.
4: Вот хорошо бы услышали и помогли тем, кто сейчас работает в Институте этнографии, лаборатории пластической реконструкции, чтобы, конечно, им помогли с местом. Оно себя окупит.

0: Череп человека. Сформировавшийся в процессе эволюции костный каркас головы защищает головной мозг и органы чувств. Вероятно, из-за его важнейшей роли стойко противостоит тлению. И гораздо больше логики было в древних культурах, где череп символизировал способность к телесному возрождению, жизненную энергию и силу духа. Поэтому трудно понять более поздние ассоциации со смертью. Но посмотрите. Василий Верещагин, апофеоз войны. Пронзительный монолог Гамлета, обращенный к бедному Йорику. Кубок, который печенежский хан сделал из черепа великого князя Святослава и пил из него на пирах. Веселый Роджер. Черный пиратский флаг с черепом. Стоит ли продолжать мрачное перечисление? Важнее другое. Профессор Михаил Михайлович Герасимов вспомнил о символической способности черепа к телесному возрождению, очистил от мистической шелухи эту здравую, как оказалось, мысль и начал работать. Попытки предшественников, естественно, были, но кто не пытался добиться портретного сходства, считал эту задачу невыполнимой. Другие отталкивались от расхожих представлений, и появились звероподобные скульптурные портреты первобытного человека. Третьи игнорировали индивидуальные особенности черепа и посадку головы. Целую коллекцию создал американский анатом МакГрегор. Реконструкции пятикантропа, зоантропа, неандертальца, кроманьонца. Но то были не портреты, отвлеченные образы. А когда по антропологическим промерам одного черепа два скульптора, независимо друг от друга, воспроизвели каждый свои изображения, и они оказались не похожими друг на друга, то попытки прекратили на много лет. Михаил Михайлович создал антропологическую лабораторию портретной реконструкции и уникальную методику восстановления лица по черепу. Она не столько сложна, сколько кропотлива, включает в себя массу деталей. Здесь, очевидно, кроется одна из главных причин успеха. Не упускалась ни одна мелочь из уже известного и дополненного собственным исследованием. Толщина, вид и рельеф кожных покровов. Опосредование связи со всем скелетом. Еле заметные индивидуальные особенности. Только на исходном этапе анализа черепа выполнялись замеры по 30 показателям. Перед началом скульптурной реконструкции делалась графическая прикидка. И это вторая, очевидно, не менее важная составляющая – желание увидеть в каждом конкретном случае уникальный, неповторимый облик. Очевидно, ученый отталкивался от простой и гениальной мысли. Ни в настоящем, ни в прошлом нет двух одинаковых людей. И, как нередко бывает в науке, требовалось совместить несовместимое, найти закономерности в непохожести. Их столько, что одно перечисление займет тома. Поэтому отметим только, что антрополог умел определять расположение вероятных морщин, фактуру и толщину складок кожи, пухлость губ, их форму и так далее. Сотнями и тысячами деталей дополнялись главные линии, которые, как правило, лежат в основе того или иного лица. И еще был суровый и, в общем-то, на грани фола экзамен. Проведено несколько реконструкций по черепам недавно умерших людей. Родственники не просто узнавали близких людей, отмечали удивительное сходство. После такой шокирующей проверки ничего другого не остается, как доверять. И знать, что Ярослав Мудрый, Андрей Боголюбский, Софья Палеолог были именно такими, как воссоздал Герасимов. Тамерлан, Иван Грозный, царь Федор Иоаннович. Но нам интересны и не только на современном сленге публичные личности. Посмотрите на галерею. Вот такими были славяне. Такими половцы. А вот скифо-сарматы, гунны. До работ Герасимова и его учеников лишь писатели и поэты живописали характеры давно ушедших племен и народностей. Теперь можно вглядываться в лица предков. И право же, летописная история и история зримая эмоционально по-разному воспринимаются. Вторая объемнее, достовернее, приближеннее к индивидуальному личностному восприятию. А когда видишь скульптурное изображение мальчика-кроманьонца, славянки из племени Вятичей, женщины, жившей в бронзовом веке, человека из позднего палеолита, начинаешь отчетливо представлять то, о чем раньше лишь думал вскользь. Понимаешь единение с предками, их опосредованное, но близкое участие в наших судьбах. Михаил Михайлович Герасимов вернул образы людей разных эпох, укрепил нашу историческую память, нашу причастность к России, к ее великой истории и вере в будущее. Ибо держится эта вера на плечах и духе предков. Вот этих людей.
1: Коллеги, давайте на секунду отвлечемся все-таки к земной проблеме. Почему? Почему действительно 20% пар, особенно городских пар, вот, не способны где-то рождению? Вот так вот.
2: Много причин этому. Кто считает, это экология виновата, кто инфекционные заболевания. Но я хочу сказать, что образ жизни очень сильно влияет на мужское бесплодие.
3: Все вместе. Все
2: гиподинамия,
3: все вместе.
2: Ожирение. И вот сидение с подогревом в иномарках. Много факторов, конечно. Поэтому до конца вопрос не следован. Да.
3: Вплоть до настроения. Вот общественное настроение, оно очень даже влияет. Ведь у животных, если стрессовый фактор действует, знаете, вот какая вещь, вот если просто беременную крысу пугать во время беременности, у нее рассасываются, начинают эмбрионы. Представляете? Человек-то, в общем, в этом смысле.
1: Рассасывается эмбрион, да?
2: Женский цикл вообще управляется гипофизом. И интересное есть исследование, где есть зависимость репродуктивной способности женщины от IQ. Связь очень очевидная. Если хороший IQ, значит, хорошо работает мозг.
1: Сообразительный человек.
2: Да, высокий степень интеллекта, значит, хорошо кровью снабжается мозг, хорошо работает мозг. А раз хорошо работает мозг, значит, гипофиз хорошо управляет женским циклом. То есть такая прямая связь.
1: Ничего, то есть нужно решать задачки по ходу дела. Владимир Александрович, а вот теперь давайте вернемся к фундаментальному нашему вот направлению беседы. Скажите, вот как, в какой-то момент до какого-то момента клетки одинаковы, когда они делятся. Где-то вот после пятого уже начинаются намеки на специализацию. Вот как, что этим руководит? Ведь не просто эмбрион считает, сколько раз поделились клетки. Но там же не стоит простой счетчик или арифмометр. С чего вдруг клетки начинают дифференцироваться? Одни остаются в гаметы уйдут, а другие станут тканями и органами.
3: Тот случай, о котором мы говорим, он предполагает так называемое регуляционное развитие, и вот мы к этому типу относимся. У, скажем, насекомых не так. У них сразу же две клетки разные.
1: У них после такой первого деления, да?
3: Да. Они просто там, какую клетку уберешь, тех органов не будет, которые на базе ее потомков разовьются. У нас нет. У нас можно двойни делать, четверни. Это, так сказать, значит, говорит о том, что ранние клетки равнозначны. А различия между ними исчезают из-за изменения соседства потомков первой клетки. У нее появляются соседи. То есть она была одной клеткой зиготой, потом стало два бластомера, у нее с одной стороны появилась мембрана соседней клетки. Там могут быть свои рецепторы, свои белки, свое взаимодействие. Когда вот таких соседей становится побольше, вот как раз во время компактизации, то они уже меняют форму существования каждой клетки. Они откликаются на соседство, это называется связанность, количество соседей, таким образом, что включаются, наверное, гетеросинтезы не только на размножение ядерного материала, но и на так называемых белков дифференцирующих.
1: Владимир Александрович, вот на самом деле за всем этим стоит потрясающая социальная аналогия. Ведь смотрите-ка, когда мы примитивно рассуждаем о нашем обществе, говоря о том, что рынок – это конкуренция. И, значит, начинаем толкаться локтями в очереди около какого-то ларька. Это неправильно. Потому что мне кажется, это вообще известный уже теперь фактор, что социальное поведение многих клеток и многих организмов куда важнее были для эволюции, нежели чем внутривидовые конкурентные отношения. Так вот, на самом деле здесь коллективное поведение первых поделившихся клеток, оно уже становится, в кавычках, конечно, разумным. То есть они умеют распознавать ситуацию и двигаться дальше, придумывая новую информацию. С какого момента появляются нервные и кожные вот эти вот лепестки? Когда они делятся?
3: Ну, в конце концов, это все появляется с того момента, когда появляются новые белки. Не белки, вот, основанные на генах материнского организма, а на генах зиготы. Ага. Вот с этого момента появляются первые новые белки, принадлежащие исключительно этому организму. Значит, у него появляется...
1: То есть индивидуальность, появляется индивидуальность, да?
3: Иммунная индивидуальность. А на этом основано все остальное. И вообще организм, вот такой регуляционный, он построен почему-то на принципах избыточности. Вот...
1: Это запас прочности в этом смысле?
3: Знаете, какая избыточность? Даже, я бы сказал, количество клеток. Потому что вот всякое развитие вот такого рода вот регуляционных организмов, оно предполагает возможность варьирования закладок, из которых развивается орган. И вот сама по себе судьба закладки обязательно предполагает генетическое убиение части материала. Вот, например, пальцы у нас появляются в том случае, когда межпальцевая, так сказать, ткань апоптотически погибает. Это не некроз, а апоптоз. Это такая регулируемая вещь. Это известно, как делается. Можно там гусиную лапу сделать экспериментально, утиную там, да? Вот, вот это избыточность. Скажем, вся центральная нервная система, весь нервный канал – это, опять же, гибель клеток вот этой вот закладки. И вот это вот заложено
1: так
3: с самого начала.
1: Так получается так же, как Микеланджело, убери все лишнее,
3: вот это лишнее.
1: И камни, и оставь
3: его
1: только
3: надо
1: скульптуру,
3: дать,
1: да?
3: Сначала дать. Вот его надо дать сначала в избытке, чтобы потом убрать. И на этом же, кстати, основана и эволюция. На избыточности и на простой, это вот в эмбриологии называется гетерохрония, на простом сдвижении закладки по ходу индивидуального развития. Если чуть-чуть назад сдвинуть, то закладка, это, как правило, будет иметь возможность больше накапливать материал, то есть деление будет больше, она станет крупней. А это предпосылка того, что при прочих равных из большей закладки получится более сложный орган.

Великий русский физиолог Илья Мечников долгое время жил во Франции. В Париже он нечаянно чем-то обидел некоего французского аристократа. Секундант пришел прямо в лабораторию. «Никакие извинения не принимаются, дуэль состоится в любом случае», заявил француз русскому ученому. По правилам, за тем, кого вызывают на дуэль, право выбора оружия. Какое изволите выбрать вы? «Что ж», — пожал плечами Мечников, «я выбираю бактериологическое оружие». «Вот два стакана с жидкостями», — он показал емкости слегка прибалдевшему французу. «Они внешне ничем не отличаются друг от друга. Но в одном – чистая питьевая вода, в другом – вода с бактериями сибирской язвы. Ваш граф волен выпить любой из этих стаканов, а я выпью оставшийся». Секундант молча откланялся. Только ли парадоксальность, находчивость и некий алогизм проглядывают в этом поступке великого ученого? Выбор оружия за ним? Извольте согласиться с тем, что нам привычно. Ученый, кстати, пил не только кефир, считая, что накопленные в кишечнике болезнетворные микроорганизмы можно победить с помощью кисломолочных продуктов. И даже особый способ его приготовления изобрел. Испытывая острую душевную депрессию в апреле 1881 года, 2 марта был убит Александр II, царь-освободитель, Мечников ввел себе кровь больного возвратным тифом. Эта болезнь, очень опасная, кстати, начинается внезапной лихорадкой, которая держится несколько дней, затем исчезает и снова возвращается. Все пошло, как и следовало ожидать. Температура до 40 градусов и продолжала расти. Он чувствовал, что умирает. Но неожиданно дело пошло на поправку. Ученый посчитал, что из-за дважды произведенной инъекции. Самое невероятное, болезнь оказала на него целительное действие. Скорее всего, дело было в полной перестройке организма из-за экстремально высокой температуры. Илья Ильич по существу провел опыт на себе. Эпизод в его жизни. Но почти полвека спустя австрийский психиатр Юлиус Вагнер фон Яурек получил Нобелевскую премию в области медицины за открытие терапевтического эффекта высокой температуры, зараженного инфекционной болезнью. Илья Мечников все больше тяготеет к медицине, ищет не только причины, но и пытается понять сущность основного патологического процесса – воспаления. Он – один из основоположников сравнительной патологии, эволюционной эмбриологии, иммунологии, совместно с Николаем Федоровичем Гамалея основал первую в России бактериологическую станцию, где впервые в России вместе с учениками разрабатывает вакцину от бешенства для животных, средство для борьбы с саранчой. Мечников создал теорию происхождения многоклеточных организмов. Но главное его дело – иммунитет. Он обнаружил, что в личинках морских звезд и ежей есть свободные клетки, которые всегда скапливаются вокруг инородных тел, попавших внутрь организма. Переваривают их. Не могут, облепляют, образуя защитный слой. Так появился термин «фагоциты», в переводе «клетки-пожиратели». Дальнейшие исследования показали, что пожиратели есть у человека. Причем они давно известны. Зовутся лейкоцитами или белыми кровяными тельцами. Вот она, гениальная.

0: Бывайте, речь.
1: Вопрос. Владимир Александрович, тем более сейчас появился потрясающий инструмент интернет. Его сейчас стали больше ругать, чем хвалить. Mm-hmm. Это великая вещь. Великая. Откуда великая. Можно узнать столько нового, интересного, полезного и нам, и о нас. Спасибо, дорогие зрители, спасибо, коллеги.
2: Спасибо.
1: Всего доброго.

0: Вы слушаете канал радиосиндиката Cassiopeia Station «Наука». Канал для тех, кто хочет узнать что-то новое, для людей, которые любят открывать, познавать, стремиться.
1: Я Александр Соколов, я приветствую вас на борту научной станции. Вы уже, наверное, знаете, что мы выходим в эфир по средам и субботам на каналах «Антропогенез.ру» и лаборатории.

0: Приночных видео, беседуем с учеными, вы задаете им острые вопросы. В формате «Эффект присутствия» мы гуляем по каким-нибудь необычным местам, а в формате «Постскриптум» наши гости отвечают на вопросы, которые вы им не успели задать на форуме «Ученые против мифов». А прежде чем вы узнаете, кто наш сегодняшний гость, ну, в принципе, вы это знаете, тем не менее, надо представить нашего второго ведущего. Это сегодня Георгий Соколов.
1: Георгий, привет. Привет. Да, привет, Александр, привет, друзья. Сегодня у нас постскриптум, но не совсем обычный. В гостях у нас Михаил Родин, историк, автор научно-просветительской программы «Родина слонов», главный редактор исторического журнала «Прошлое», наш давний друг. И, собственно, Миша, привет, во-первых.
2: Привет, привет. Рад вас всех видеть, и думаю, что ждет нас сегодня очень интересная беседа.
1: Взаимно. И по скрипту я сказал необычный, а необычный потому, что Михаил в данном случае выступал не у нас на форуме. Обычно по скрипту это вопросы зрителей и там зрителей трансляции, зрителей видеороликов с нашего форума, которые пишут свои вопросы в комментариях. Но получилось так, что Михаил выступал не у нас, а на форуме историков, философов и публицистов. Причем, я насколько помню, форум этот был приурочен к дню рождения Владимира Ильича Ленина.
2: Да, так оно и есть, да. И проходил он, собственно, в Ульяновске, у него на родине, да.
1: Да, и тема выступления Михаила была острая, и неудивительно, что в комментариях разгорелась дискуссия, ведь Михаил заявил, что никакого традиционного общества на самом деле и нет, и что вот привычное нам деление на то, что вот есть там история, такие глубина веков, где вообще все тысячелетиями не менялось, вот эти вот традиционные общественные ценности, отношения и так далее. А Михаил заявил, что на самом деле все постоянно менялось. И, ну, естественно, не все с этим согласились. Я думаю, что сегодня зрители тоже будут с этим не соглашаться. Я надеюсь на это, потому что иначе у нас не получится острой дискуссии. И пока что передам слово Александру.
0: Там, по-моему, уже зрители не согласны друг с другом в чате, так что все хорошо. Вот, а я призываю всех не только друг с другом там общаться, но и задавать вопросы активно, как обычно, писать их в чат, а также поддержите этот стрим. К тому же вы можете совместить задавание вопросов и поддержку. Вопросов всегда много. Если вы задаете вопрос, используя суперчат или специальную ссылку, которая сейчас в чате появится, ваш вопрос зададут вне очереди. Вы и нам поможете, и услышите исчерпывающий ответ еще не уставшего Михаила, сказать. Впрочем, он, я знаю, что может долго говорить и не уставать.
2: Вот, а еще да, помните, я настроился на длинную беседу.
0: Да, а еще помните, что у нас есть Patreon и наш канал. Если вы хотите поддержать наше дело по-настоящему, подписывайтесь на Patreon. Вот, а еще для дополнительной мотивации я напомню, что у нас авторы лучших вопросов получают призы, футболки форума «Ученые против мифов». В конце каждого стрима мы просим нашего гостя выбрать таких двух замечательных ребят, которые задали, ну, или девушек, задавших лучшие вопросы, и они получают футболочки. Вот, кстати говоря, на предыдущем стриме у нас палеонтолог Павел Скучес отвечал на вопросы. Он уже выбрал, кто получит футболки. Это Гайбраш Трипвуд с вопросом, почему птицы пережили мел-палеогеновое вымирание, а сходные с ними динозавры нет. И румяный пирожок. Наш, кстати, постоянный зритель, мне кажется, даже уже получал футболки. В любом случае, футболка очередная будет. Который спрашивал, для интересующихся изучение динозавров в приоритете. А что в топе для палеонтологов? Итак, дорогие друзья, Гайбраш и румяный пирожок. Напишите Георгию Соколову. А Георгий Соколов у нас сейчас и так в эфире. Ну, в общем, напишите в чате. Марише, наверное. Да, Георгий? Да. И узнайте, как вам получить заслуженные футболки. А те, кто еще, так сказать, только готовится задавать вопрос, ну, изобретайте ваши вопросы, чтобы они были каверзные. Михаил, как истинный журналист, акула пера, оценит это, я думаю. А теперь, Миша, слово тебе.
2: Да, скажу я небольшое вступительное слово. Дело вот в чем. Мне очень приятно, что вы обратили внимание на это видео, на эту лекцию, которую я прочитал в в Ульяновске. Также мне очень приятно, что вообще, в принципе, на нее люди обратили внимание. Потому что, как говорил один мой преподаватель, самое страшное, когда тебя не замечают. Вот. А то, что не согласны, это нормально. Это, в общем, нормальный научный процесс обсуждения, согласия, утряски и так далее. Вот. И тут я хотел бы... Сегодня я буду, в общем, рассказывать про это видео. И, наверное, в некотором смысле я буду оправдываться, но я уверен, что еще глубже себя закопаю. Поэтому дискуссия будет жаркая. Смысл вот в чем. Почему оправдываться? Очевидно, да, что мы все живем в информационном поле, и нам нужны яркие, броские заголовки. И в нашем видео, которое было выложено на YouTube-канале «Прошлое», заголовок был такой: «Традиционное общество – это миф». И это, естественно, в определенном смысле провокация. Очень забавно, что вы у себя, анонсируя эту трансляцию, сделали эту провокацию еще более сильной, назвав это все «ученые против традиционного общества». И эта провокация еще сильнее. Но я хотел бы объяснить, в чем, собственно, суть этой провокации. Мы, естественно, говорим не о том, что традиционное общество не существует. Традиционное общество – это вообще такое общество, которое ориентировано на традиции, которое своими идеалами, которое видит свои идеалы в прошлом, а не в будущем. И, естественно, традиционное общество существует, и в какой-то момент времени, и даже сейчас во многих регионах мира существует традиционное общество. Но другое дело вот в чем. Я говорил о том, что традиционное общество в нашем типичном, таком народном, я бы сказал, представлении, вот это действительно миф. Потому что, более того, традиционное общество, которое видит свои идеалы в прошлом, оно само себя мифологизирует. Оно думает, что было вот так, но на самом деле все гораздо сложнее. И тут я хотел бы такую метафору привести, которую я сегодня вообще буду много говорить того, чего не сказал тогда на докладе в Ульяновске. Ну, потому что это как режим прямого общения, и ты всегда там что-то выскальзывает из головы. И вот у меня есть прекрасная совершенно метафора. Обратите внимание, когда мы смотрим какие-нибудь фильмы фэнтези, в жанре фэнтези, или читаем книжки в жанре фэнтези, там всегда существуют государства, которые существуют тысячелетиями. Там всегда есть династии, история которых протягивается на тысячелетия. Там есть тысячелетние обычаи. И вот, да, возьмем того же самого Толкина. Там ничего буквально в истории не меняется. Ну, то есть, есть много событий, но суть всегда одинаковая. Одинаковое государство, одинаковое устройство общества, одинаковые традиции. Это существует только в фэнтези. И вот когда мы обращаемся к истории, мы видим, что это все совершенно по-другому. Но фэнтези, это же тоже просто неспроста возникло. А фэнтези – это отражение воззрений на историю определенных писателей. А определенные писатели черпают свою информацию из научных размышлений. А вот наука к тому, о чем я сейчас буду говорить, тоже пришла не сразу. И поэтому как бы мы сейчас говорим о переднем крае науки, о том, к чему сейчас приходят ученые в своих размышлениях. И да, современные историки не так смотрят на прошлое, как смотрели, например, раньше люди. И тут я должен сделать такой некоторый дисклеймер. Я считаю, ну, как приличный человек, я обязан всегда его делать. Я не профессиональный ученый, я историк по образованию. У меня есть диплом, я могу называться историк в титрах, это правильно, юридически, я, кстати, конкретно с юристами советовался, поэтому поводу так получилось, но я не профессиональный ученый, я не доношу точку зрения непосредственно научного сообщества. Всегда, когда вы что-то слышите от меня, вы слышите это от журналиста, профессионального журналиста Михаила Родина с хорошим историческим образованием, человека, который много читает постоянно самые новые, самые последние научные литературы, но это вам, если я это лично вам сказал, это вам сказал не ученый, и это не мнение научного сообщества. Это то, как оно трансформировалось через меня. И в этом есть плюсы и есть минусы. Потому что журнал «Прошлое», который я возглавляю, как раз его уникальное торговое предложение, если вы хотите, если можно так сказать, как раз в этом и заключается, что мы на короткой ноге, в прямом смысле слова, с большим количеством ученых, у нас есть доступ к тем дискуссиям, которые сейчас происходят в научном сообществе. И мы разбираемся в том, что сейчас происходит в научной среде. И мы слышим все эти разговоры, которые происходят в кулуарах. Но мы, как журналисты, пытаемся выносить в общественное поле те как раз дискуссии, которые еще только ведутся. никогда ученый своими сам по себе не скажет многое того, что мы говорим. Мы вытаскиваем наверх вот то, что еще дискуссионно, то, что еще обсуждается. Нам это кажется интересным. Мы пытаемся это делать максимально корректно, с максимальным количеством оговорок. Но, грубо говоря, пока не вышла монография, которая превратилась, ну, то есть идея простая, яркая, которую мы можем сказать как публицисты, да, пока не вышла монография, это еще не научное знание, это даже, может быть, даже не гипотеза, и уж точно не теория. Но мы это делаем, потому что нам интересно показать, как живет наука, чем она там живет. Но вы должны всегда делать скидку на то, что вы слышите от меня лично, и вообще читаете в журнале «Прошлое» и смотрите на YouTube-канале «Прошлое», это такой, это еще это сырой материал, это обсуждение. То есть это точно не факт. Даже если вы услышали от какого-то ученого какое-то утверждение, вы это точка входа. Если вас это заинтересовало, вы должны пойти в, ну, там, куда-то в интернет, не знаю, в библиотеку или еще куда-то, взять его научные статьи, взять его монографии этого человека и посмотреть, как это утверждается там. Это утверждается совершенно по-другому всегда. Есть оговорки, есть ссылки на огромное количество источников, и только там вы можете, посмотрев все это, вы можете с этим спорить, соглашаться, не соглашаться и так далее. Это уже научная работа, про которую мы говорим. Вот, и это простите меня за длинное вступление, но это тот дисклеймер, который я считаю обязательным сделать как приличный человек. Следующая история. Я еще, честно говоря, не видел ту дискуссию, которую упомянул Саша, которая возникла в чате этой трансляции, но я точно знаю, какая дискуссия возникла вокруг моего видео у нас на YouTube-канале «Прошлое», и там в соцсетях и так далее. И здесь очень важный тоже момент, про который я хотел бы обязательно упомянуть. Совершенно самая частая претензия, которая предъявляют мне лично, как историческому научному журналисту, и ее еще очень часто адресуют историкам, она исходит из того, что люди не очень понимают вообще, чем мы сейчас здесь занимаемся. История – это совершенно очевидно очень серьезное оружие в политической борьбе. История – это очень важный аспект жизнедеятельности любого общества. Это то, о чем люди думают, как они себя позиционируют, как они смотрят на себя. Это серьезно, история может быть серьезным орудием во внешнеполитической борьбе, в отношении с другой социальной группой, с другим государством и так далее. Но я как журналист, а уж тем более ученые, как ученые, которые занимаются историей, они занимаются немножко другим. Они историю рассматривают не как орудие борьбы. То есть, грубо говоря, мы идем на первом шаге, а на втором шаге политики, публицисты, они уже это используют. Мы занимаемся тем, что изучаем, как происходил исторический процесс. И мы должны, если мы ученые, да, мы должны быть объективны. В этом смысле история ничем не отличается от биологии, от физики, от химии, от астрономии. Астроному глупо предъявлять претензию о том, что он там условно, он болеет за какую-нибудь большую планету, которая вокруг себя собирает, благодаря своей большой массе, огромное количество астероидов, их поглощает, они все туда падают, у него растет еще больше масса, и он начинает доминировать в этой части галактики. Ну, глупо, да, обвинять в этом астронома. Или, например, глупо обвинять биолога в том, что, ну, потому что это просто никогда так не бывает, что, например, какой-нибудь биолог, когда пишет про какую-нибудь, я не знаю, там, часть мира и про какую-нибудь биологическую ойкумену, не помню, сейчас вылетело из головы правильное название, в общем, о том, что он типа болеет за хищников. Нет, он описывает процессы, которые там происходят. Есть хищники, они поедают травоядных, это нормально, все должны существовать, мы понимаем, чтобы существовала вот эта вот ойкумена биологическая, господи, как же это называется, ареал, это система.
0: Экосистема.
2: Точно, спасибо, Саша. Чтобы существовала правильная экосистема, у нас должны быть разные уровни, да? И мы не болеем за хищников, мы не болеем за травоядных, мы тем более не болеем за траву, мы не болеем за разные там какие-то... Мы изучаем этот процесс. Точно так же историки изучают историческую экосистему. И по большому счету ученый, если он ученый, он не российский ученый. Если он ученый, он не русский ученый. не французский, там можете любое совершенно прилагательное поставить. Он изучает процесс для того, чтобы понять, как это происходит. И уже потом мы, как общество, какие-то люди, как политики, могут использовать эти знания. Но наша задача – преподнести эти знания, понять, как это устроено. И в этом смысле совершенно, ну, глупо, когда там... Вот я совершенно абсолютно убедился за последние несколько дней в том, что антинорманизм, например, это теория заговора, которая, во-первых, строится на том, что кто-то считает обидным, что скандинавы каким-то образом повлияли на создание древнерусского государства. То есть, как бы, что же, мы, славяне, сами не могли себе создать это государство? Во-вторых, это большая ошибка, потому что очевидно совершенно, что государство не... любое государство в любом обществе не создается по указке кого-то сверху. Это сложные процессы, где какие-то разные слои там, и разные люди, и разные этносы влияют по-разному на этот процесс. То есть люди, во-первых, им обидно, то есть это уже сразу не про науку. Во-вторых, они не знают, о чем идет речь, и современную науку не понимают. Мы сейчас не говорим, норманизма не существует. Скандинавы, да, повлияли, как один из камешков, там еще что-то, но если бы не было условий для создания государства, этого бы не возникло. В-третьих, там, и там дальше можно дальше рассказывать конкретно эту проблему. Ученый просто изучает процесс, и ему все равно, там, какие элементы повлияли на те или иные процессы. Он просто изучает этот процесс. И далее, уже приближаясь к тому, о чем я говорил на этой лекции, очень многие люди очень любят обвинять, например, меня конкретно лично, причем это совершенно прекрасно, это всегда очень замечательно, под разными видео у нас на YouTube-канале прошлое, под разными подкастами, которые мы выкладываем, под разными статьями, под разными программами «Родина слонов». Разные люди обвиняют меня совершенно в разных вещах, именно как раз не понимая то, о чем я сейчас говорил. Меня называли марксистом, меня называли империалистом, меня называли либерастом, меня называли, внимание, панславянским финно-угром. То есть я типа финно-угр сам по себе, но я несу идею панславизма в массы. Нет, еще раз, все, о чем мы говорим, все, о чем говорят ученые, это не про это. Мы просто пытаемся разобраться, как это работает. В этот момент ты должен отставить свое «вот это я», и только тогда ты будешь объективным. И тогда история становится наукой. И еще один интересный момент, в чем меня обвиняли очень много после этого видео. О том, что типа утверждая о том, что традиционное общество в том виде, в котором мы его представляем обычно, оно не существует. Я отвергаю традиционные ценности. Нет. Меня, например, очень часто обвиняют в том, что я не патриот. За то, что я говорю, и в том числе за эту лекцию. Но нет, ребята. Я как раз, и, собственно, в этой лекции я про это упоминал, о том, что я, как советский ребенок, для меня было очень важно мое самосознание, я был советским ребенком, поэтому я посчитал очень важным для меня, это было мое самовыражение. Я поэтому написал, я тогда сказал маркером, но, видимо, тогда маркера, скорее всего, не было, кого-нибудь ручкой. В лифте я написал «СССР». И в этот момент я не говорил о том, что там меня тоже обвиняли, очень была забавная претензия в том, что типа вот ты говоришь о том, что уровень СССР это школота, которая гадит в лифте. Нет, я рассказывал про себя. В этой ситуации я рассказывал о том, что я был советским ребенком, мне было важно самовыразиться, и я говорил о том, что это наше советское самосознание. Ну, более того, я не отвергаю традиции. Я считаю, что это важно, если послушать внимательно. Я там как раз говорю о том, что очень интересно изучить, что не меняется, что является становым хребтом конкретного общества, что протягивается через века, что русских делает русскими. Но это нужно делать умно, и нужно как раз сравнивать, что отваливается, что не отваливается, а что является становым хребтом русской нации. И в этом смысле это очень интересно мне как ученому. Но плюс еще, если уж говорить о патриотизме, очень многие люди меня обвиняют в том, например, ну, после этого видео, в том, что я, мол, не патриот, потому что я отрицаю сосуществование каких-то неизменных традиций, которые делают русскую нацию русской. Нет, я как раз гораздо больше патриот, чем вы. потому что мне интересно изучать, как менялась русская нация, какие традиции существовали. То есть, грубо говоря, я призываю изучить не одну русскую нацию и пластиковый эрзац, который нам придумал великий, совершенно гениальный балетмейстер Моисеев в своем ансамбле Моисеева с этими танцами, под разножками и так далее. Это вот пластиковый эрзац очень крутой. Это тоже явление культуры. Кокошники, вот это вот все, как мы себе синтетические сарафанчики, вот это вот. Это круто. Это классно, это тоже надо изучать. Но я призываю изучать не только это. Я призываю изучать 10, 20, 30 реинкарнаций русской национальной культуры. Я не упрощаю, я как раз говорю о том, что мы, если мы действительно патриоты, если мы действительно хотим знать, что такое русская традиция, что такое русская традиционная культура, мы должны изучить не вот этот пластиковый, вот этот лубок, который возник в 20 веке. Нет, мы должны делать 10 разных слоев. Мы должны понимать, как это менялось, что там менялось, что оставалось неизменным. Я об этом говорю. И в этом смысле, извините меня, я патриот, а вы любители матрешек. Те люди, которые меня обвиняют в непатриотизме. И, собственно, суть-то вот в чем. Я как раз рассказывал, и откуда, и очень важно понимать, то видео, та лекция, тот доклад, который я прочитал, это тоже была некоторая провокация со стороны организаторов этой конференции. Мне сказали, там был за кулисами, по-моему, остался этот термин, прочитай визионерскую лекцию. И они меня, так сказать, взбодрили этим словом визионерскую. Что такое визионерство? Это когда ты видишь что-то новое, понимаешь, куда что-то движется и должен про это сказать. То есть не нужно рассказывать банальные там, о, да, вот мы вчера откопали, еще что-то. Мне было интересно рассказать какие-то самые важные вещи, которые меня волнуют. И это действительно мои мысли. Более того, я уже сегодня, может быть, не соглашусь с тем, с частью того, что я сказал. Я сказал в начале этого доклада, это мои размышления. И я призываю вас размышлять вместе со мной над этим. А над чем я там размышлял? Я размышлял над той новой информацией, которую получил только что, общаясь с разными учеными, посещая разные раскопы. Это все есть, если, я так понимаю, Георгий Александр Соколов не против того, чтобы я сказал. Вы можете сходить на канал, YouTube-канал «Прошлое». Там есть отдельный проект «Дневная поверхность», который посвящен именно этому. Мы там рассказываем последние новости. Мы вот просто репортажи с раскопок выкладываем. Плюс мы там ловим ученых, так сказать, горяченькими, да, когда они еще не написали статью, но у них уже кипят мысли, и они нам рассказывают о каких-то важных вещах, о которых они думают. Так вот, важная мысль, которую я ухватил, и она мне стала интересна, мне захотелось ее обсудить. Мысль о том, что мы воспринимаем все прошлое и историю человечества как нечто статичное, то, что вдруг начало со страшной скоростью ускоряться. За последние годы, понятно, произошла промышленная революция, понятно, цифровизация и так далее. И мы все знаем, да, эту историю с вот этой вот кривой, которая все ускоряется и ускоряется. Это про технологии, да? И мы все знаем, да, что там каждый год, там есть какая-то, я не помню, как называется этот закон, о том, что память наших компьютеров увеличивается, скорость наших компьютеров увеличивается и так далее и тому подобное. Понятно, что информация начинает быстрее обращаться. Но и мы поэтому воспринимаем вот то, что было раньше, как нечто статичное, неизменное. А я как раз вдруг понял, точнее, это не я понял, это отдельно разные люди на разных раскопах страны поняли, всего мира, что нет, не так. И наше ощущение того, что было в прошлом, оно вот сейчас меняется. Оно сейчас меняется пока только в головах у ученых. И я донес эту мысль. Когда-нибудь, я думаю, через какое-то количество лет, они сами ученые начнут об этом говорить. Пока я могу себе как публицист, журналист позволить себе вот опережать их. Они это преподнесут как свершившийся научный факт, если это подтвердится через какое-то количество лет. Я сейчас разговариваю о том, что рассказываю о том, что обсуждается внутри в кулуарах. Это, собственно, наше, как мы говорим, внутри уникальное торговое предложение журнала «Прошлое» и его YouTube-канал. Вот. А фишка вот в чем. Мы думали, что уже где-нибудь в бронзовом веке точно должно было бы, все происходить медленно, там ничего не меняется, или там в раннем железном веке. И вот я привел конкретный пример конкретных двух археологических культур. Синташтинская археологическая культура, которую большая часть из вас знает под именем Аркаим. Аркаим – это один из городов Синташтинской археологической культуры. И, ну, там много всякой фигни вокруг этого наверчено, но мы сейчас говорим конкретно о научном нашем знании. А оно очень очевидное, скажем так, да, вот, то есть вот та фигня, которая, извините меня за это непечатное слово, она действительно фигня. Мы очень много знаем про то, как жили эти люди, как было устроено их общество. Так вот, это общество вот именно в этом виде существовало 150 лет или около того. И это очень круто. Это говорит нам о том, что появилось как какие-то люди, которые вступили в какие-то взаимоотношения с местным населением, которые дали мощный толчок развития культуры, внесли новое, то, что они знали, смешалось с тем, что было в этой структуре. Существовало очень важно в этот момент какая-то экосистема, которая позволяла вести и которая делала эффективным какой-то конкретный вид хозяйства. В этом случае это то, что называется отгонное скотоводство. Ты можешь жить, чем очень, кстати, очень много говорят, я вступаю постоянно с этими людьми в дискуссии, говорят, что типа, вот, кочевники, это типа варвары, еще что-то. Ничего подобного. Кочевничество, кочевничество – это очень эффективная, очень своевременная система хозяйствования, которой люди шли очень долго. И вот во времена Синташты, в бронзовом веке, ее еще не было, она не сложилась. Люди не умели кочевать вместе со своими стадами. Тогда существовало отгонное скотоводство. Что такое Синташта? Это люди, у них есть поселения постоянные, и они округу используют вот эту экосистему определенное количество лет. Они там гоняют овец, их в одном месте попасли, в другом месте попасли на зиму, все заперлись там вместе в городок, в этот Аркаим. И там одна из версий как раз о том, что эти стены нужны не для защиты, от врагов, а от того, что там степи и зимние ветра, черт побери, хочется куда-то спрятаться. Вот. Но эти люди, там, это теория Вани Семьяна, которую мне рассказывал, я думаю, мы там, если захотите, сможем про это поподробнее поговорить там, в других наших программах. Это, ну, насколько я понимаю, да, там меня может тот же самый Иван Семьян поправить, это его, насколько я понимаю, теория о том, что они просто за несколько поколений эту экосистему, это место исчерпали. Тупо овцы выжрали всю траву вокруг. И эта система хозяйственная стала неэффективной. И им пришлось что-то менять. И у них был выбор. Они какое-то количество времени переставляли там вот эти городки, и поэтому там археологи спорят, кстати, по поводу... Ну, у нас нет таких настолько точных, да, хронологических сейчас инструментов для того, чтобы определить, одновременно все эти города существовали или они там перемещались. Но есть такая версия, что они просто начали перемещаться по степи с этими своими городами, потому что здесь все было выжрано, экосистема умерла, и им нужно было это хозяйство переносить в какое-то другое место. А потом они поняли, что это вообще неэффективно. Ну, то есть, грубо говоря, есть нечего. И нужно меняться, нужно менять хозяйство, нужно придумывать какие-то новые системы хозяйствования. И они начали меняться. И археологическая культура изменилась. Люди вообще стали жить по-другому. Постепенно, естественно. Они, и вот почему я говорю, что традиционное общество – это миф. Они сами думали, что они традиционное общество. Внутри этого, да, вот мы сейчас здесь на антропогенезе. Антропогенез – это такая штука, которая рассказывает про возникновение человека. Да? И мы понимаем, что разницы, да, между гейдельбергцем и этим, как его, неандертальцем, ее нет, да, нет конкретного вот человека, которого мы можем назвать вдруг неандертальцем. Точно так же и здесь. Хозяйство менялось, люди менялись. И я про это говорил. И это очень интересно, и за этим интересно наблюдать. И это я называю традиционным обществом как мифом. Это говорит о том, что всегда все менялось, только люди это сами до конца не осознавали. А мы теперь, глядя со стороны, и мы по привычке так думали, да, что ничего не меняется, но глядя со стороны, подключая археологию и современные знания, мы понимаем, что нет, черт побери, все менялось, причем достаточно часто, даже в бронзовом веке, раз в 150 лет люди меняли свой образ жизни. А если они меняют свой образ жизни, представьте себе, столкнулось два общества, одно из них земледельцы, а другое скотоводы. Одни любят селиться в одном, ну, там, в поймах рек, другие на возвышенностях. это у них вообще разные самосознания. Они не воспринимают друг друга одинаково. А я сейчас говорю, между прочим, про одну археологическую культуру, которая существовала в раннем Железном веке на Волге. Просто люди за 150 лет настолько сильно начали по-разному вести хозяйство, что если бы они друг друга встретили в одно время, они бы не узнали друг друга. И это, я говорю, это два разных народа. Но это одни и те же люди. Они там, вот они одни, потомки других. Вот такую речугу я задвинул в прошлый раз в Ульяновске, и теперь частично повторил, оправдываясь, что называется, здесь сейчас.
0: Да, только я тебя поправлю в одном моменте. Ты сейчас находишься на канале Лаборатории научных видео.
2: Пардон, прошу прощения.
0: Вот. Ну, это такая мелочь, но не мелочь. Так, и тогда мы переходим...
2: Это же все родственные, связанные, дружественные проекты.
0: Ну вот Виталик нас сейчас смотрит, и он уже, наверное, нахмурился. А может и нет.
1: Простите. Вот. А могу я попросить Михаила, вот в виде, то есть как бы действительно была такая сейчас довольно витиеватая издалека речь, которая там немножко петляла, сформулировать...
2: Простите, я вас предупреждал, у меня накипело, мне хотелось высказаться.
1: Я думаю, что все это почувствовали. Вот. Сформулировать, грубо говоря, в одном там, или не знаю, двух предложениях. Вот. Смысл того, что... Почему же представление о традиционном обществе, оно либо изменилось, либо оно, либо традиционное общество, ну, это миф?
2: Хорошо, попробуем. Я считаю, что сейчас, опять же, видите, я подчеркиваю, я считаю, что в современной науке сейчас происходит некоторый слом, и мы начали понимать, что традиционное общество, то есть даже те общества, которые видят свой идеал в прошлом и ориентируются на прошлое и стараются ничего не менять, они сами не осознают, насколько быстро они меняются. И особенно в бесписьменных обществах вот эти традиции, которые мы считаем неизменными, меняются достаточно часто, достаточно регулярно. И это зависит от разных внешних факторов. Изменчивости окружающей среды, появления новых импульсов со стороны других культур и их влияние, или просто развитие экономики, развитие общественной жизни и так далее и тому подобное.
1: Спасибо.
0: Да, спасибо, Михаил. А сейчас вопросы от сердитых зрителей. Ну, и может, не только сердитых, но...
2: От сердитых интереснее, честно говоря.
0: Согласен. Ну, когда их в меру, так сказать.
2: Да, я понимаю.
0: Вопрос задает Энди Дикси, который спрашивает: думается, что все это справедливо только в отношении оседлого образа жизни, для которого характерен быстрый прогресс. Племена охотников и собирателей как раз и могли представлять собой то традиционное общество, о котором, в принципе, мы тоже можем говорить как о мифе, но только по иной причине.
2: Не соглашусь с этим. Во-первых, даже общество кочевников, например, если уж мы говорим оседлые, да, упомянули это, общество кочевников тоже регулярно меняется, их быт и хозяйство меняется тоже регулярно, потому что они, вот как раз кочевники, очень сильно зависят от окружающей среды. А окружающая среда, как показывает нам практика, она меняется регулярно. И не только потому, что условно вы убили экосистему, на которой живете, это тоже, кстати, еще один из прикольных мифов, про который я сделал несколько программ, о том, что есть ощущение, что вот эти вот дикари, они живут в содружестве с природой, ничего подобного. Они убивают экосистему вокруг легко, на раз-два, потом сами от этого страдают, им приходится самим меняться, придумывать что-то новое. И очень много примеров в истории про это. Но и про охотников и собирателей тоже можно говорить, что у них тоже постоянно все меняется. Потому что там, да, я так, может быть, слегка перегнул, сказав, что типа уже начиная с верхнего палеолита именно такой ритм изменений начинается. Да, там, может быть, он более медленный. Там, возможно, он больше зависит от влияния окружающей среды и в меньшей степени от культурных взаимодействий, ну, потому что, во-первых, общество чуть более похоже, а во-вторых, население чуть меньше, и они меньше друг на друга давят. Но даже в верхнем палеолите, если мы посмотрим, все программы, которые я, например, «Родине слонов» делал, которые, кстати, мы тоже... Извините, мы сейчас начинаем развивать YouTube-канал, поэтому я некоторые, ну, достаточно много про это говорю. И «Родину слонов» мы собираемся публиковать у себя с новыми визуализациями на канале «Прошлое». Так вот, сколько я делал программ про палеолит, там тоже постоянно все меняется. То есть я не могу разговаривать с учеными современными на своем старом привычном языке. Там, ну, как бы ты говоришь, вот общество. Они, а в какое время? А в какое тысячелетие? А вы понимаете, что ледник, он не то что отступал, он вот так вот туда-сюда ходил. А ледник туда-сюда ходит. Это разные среды обитания, это разные животные, на которых нужно по-разному охотиться. А чтобы по-разному охотиться, нужны разные социальные организации. Потому что одно дело загонную охоту организовать, когда тебе нужна толпа населения. Или охотиться на кроликов. И там просто один мальчик может бродить по степи и охотиться на этих палеолитических кроликов, которые там, зайцев, которые здоровые, как собаки. Вот. И это все всегда меняется. То есть даже среда, она постоянно меняется, и это влечет за собой изменение хозяйства. А изменение хозяйства влечет за собой изменение культуры. А изменение культуры влечет за собой изменение самосознания. Поэтому, извините, не все так. Я согласен, да, что в разные... И причем, да, тут очень важно. Во-первых, начиная там, да, от палеолита, когда, ну, собственно, возник Homo sapiens sapiens, и до современности, понятно, да, что вот эта вот кривая скорость изменения, она меняется. Плюс, очень важно, это изменение происходит не само по себе, да, то есть мы не можем такую кривую для всех обществ нарисовать. То есть, условно, так же, как в биологии. Если вокруг ничего не меняется, то и тебе не нужно меняться. Если ты сидишь на острове, где одинаковая погода, и ты там, да, тысячелетиями можешь не меняться. Но если ты на континенте, где на тебя постоянно наседают разные... другие народы, если меняется среда, если приходят новые какие-то технологические изобретения, то ты должен меняться. И самое важное, да, тут тоже как бы очень важно, я почему всех, ну, большую часть наших людей, которые себя называют патриотами, я называю псевдопатриотами. Фишка вот в чем. Еще раз, если ты настоящий патриот, ты изучаешь не вот этот слепок, эрзац, да, который тебе придумали под видом твоей традиционной культуры, а ты любишь все ее протянутые в истории реинкарнации. А во-вторых, очень важно, если ты цепляешься за традицию, и ты считаешь, что эта традиция настолько важна, что ее ни в каких условиях нельзя менять, то, скорее всего, ты вымрешь как нация. Ну, просто потому, что ты не изменишь свое хозяйствование, ты не приспособишься к новым условиям среды. И вот тут как раз важно, например, да, есть там армяне, которые вот они именно вот эту традицию называния, да, себя вот этим одним народом, причем название тоже меняет, прослеживают там сколько-то тысяч лет. И фишка в том, что они-то менялись очень сильно. Но есть вот этот стержень. И прикольно как раз посмотреть, что меняется, что не меняется. Вот это
0: Миша,
2: надо изучать.
0: Миша, прости. Извини, там еще много-много вопросов.
2: Буду Давай короче, хорошо.
0: Будет девиз наш лаконичность. Окей. Ничего, очень интересно, я заслушался, поэтому не прерывал. Следующий вопрос задает Ант-Арп. Интересный вывод следует. В человеческом обществе каждые 150-200 лет меняется культура. Это закон или случайность? Историки, что говорят исторические факты?
2: Ну, собственно, я уже ответил на этот вопрос, поэтому я буду лаконичен. Как раз все зависит от условий среды. Если поменялась природа, тебе нужно менять свое хозяйство. Если пришли какие-то новые технологии, тебе нужно меняться или вымирать. Если пришли какие-то новые враги, с которыми нужно, или там ассимиляция произошла, все меняется. А если нет, то ты можешь совершенно спокойно себе жить и мельчать, как в биологии, где-нибудь на острове.
1: Спасибо. Ну вот очевидно, что ряд вопросов были заданы еще до того, как Михаил озвучил, собственно, свои мысли. Вот Илья Владимирович спрашивает, а какое общество для России можно назвать традиционным? Древних славян, кочевые общества народов Сибири, мусульманское общество Кавказа? И что такое традиционное общество в мультикультурной стране?
2: А вот, собственно, об этом, ну, тоже, да, частично я ответил на этот вопрос. Как раз я считаю, что там надо, можно, конечно, погуглить, есть же конкретные определения конкретных терминов. Если мне память не изменит, традиционное общество определяется именно тем, что это общество, которое, во-первых, видит свой идеал в прошлом, во-вторых, считает самым важным сохранение традиций, да, то есть вот неизменность. То есть мы сейчас живем, по большей части, там, некоторые из нас живут в модернистском обществе. Мы видим идеал в будущем, и мы понимаем, что надо меняться, и мы хотим меняться. И мы видим в этом как раз там, залог своего успеха. Вот. Соответственно, тут как бы этнографы должны отвечать. Все общества разные, и даже внутри Российской Федерации существует много разных обществ, и они по-разному себя позиционируют. Кто-то из них традиционный, кто-то нет. И там условно даже, да, когда мы говорим, там, типа, казалось бы, да, есть какие-нибудь кавказские общества, которые вроде как традиционные. И вот только их мы можем называть традиционными. Но я уверен, что там тоже есть разные слои, там тоже по-разному люди думают и воспринимают себя условно в деревне, условно в городе. Условно в городе тоже есть разные слои. И точно так же мы не можем говорить про русское общество современное, что оно традиционное. Потому что есть прекрасные там какие-нибудь карельские деревни, я не знаю, где люди сохраняют, как они думают, опять же,

0: некоторым из...
1: общественные, то, как польское общество, польское дворянство, там офицерство именно этого времени смотрело на прошлое и на свое участие в Российской империи, и как оно хотело показать, что типа Российская империя плохая. То есть мы дофига информации, извините меня опять за непечатные термины, можем вынести из этого источника. Более того, если мы посмотрим, как функционировал, как бытовал этот источник, профессионально выражаясь, в истории, мы можем понять, как разные общества тоже использовали именно эту информацию. Насколько она для них была актуальной, насколько они использовали это как орудие, насколько, когда кто как относился к этому источнику. То есть, грубо говоря, мы берем поддельную бумажку, и изучая ее, мы можем выяснить огромное количество. И вот это все, это современная наука. Я, черт побери, забыл, на какой вопрос отвечаю.
2: Уже тут все забыли. Но интересно. Вот, вопрос был про науку психоисторию, так сказать.
1: А, да, и психоистория, да. Смысл-то вот в чем. Я всегда, у меня есть две разные точки зрения на то, почему наука, историческая наука, не может стать наукой, в смысле, вот такой же, как физика, например. Одна точка зрения, которой я раньше придерживался, что слишком много информации, которую невозможно обработать. А другая точка зрения, что слишком мало информации для того, чтобы делать далеко идущие выводы. Вот как раз точка зрения Азимова, как раз, что у нас слишком мало информации. Если мы хотим превратить историю в науку, нам нужно проследить за тем, как на разных планетах возникнет тысяча цивилизаций, разных цивилизаций, и будут развиваться. И тогда мы сможем, вот наблюдая за ними, проведя статистику, и мы сможем вывести законы развития общественные. Ну, тут вот как бы у нас мы ограничены. У нас есть только одна планета и небольшое количество разных цивилизаций, которые возникали независимо друг от друга, причем разные процессы внутри этих цивилизаций тоже. Какие-то возникали независимо, и это очень прикольно всегда сравнивать. Почему я люблю Мезоамерику, да, например, потому что понятно, что там и письменность отдельно возникла, и металлургия отдельно возникла, и общество отдельно возникло, но при этом много всего того, что принесено уже из Старого Света, там, в эпоху Палеолита, там, 15 тысяч лет назад. Поэтому вот психоистория – это круто, это будущее исторической науки, но для этого нам нужно дожить до того, что у нас на многих планетах, во многих галактиках возникнут цивилизации, мы за ними пронаблюдаем, и тогда, возможно, мы достигнем этого уровня.
2: Спасибо. Вопрос более прозаический. Марина Якушенок спрашивает. Михаил, а как вы относитесь к «Эхо Москвы» и их историческим передачам? Слушаете?
1: Ну, вы же понимаете, что бы я сейчас ни ответил, я буду некорректен, потому что не очень правильная ситуация обсуждать работу коллег.
2: Ну, вот я так и думал, что ты что-то такое скажешь. Ладно, едем дальше. Ксения Деметри Целест задает вопрос. Она не знает вопрос, она пишет: «Спасибо Михаилу за его просветительскую деятельность. Считаю, что его репортажи журнала «Прошлое» необходимо транслировать на уроках истории в школах. Спасибо вам, Ксения». Это наш, кстати, постоянный зритель. Вот Михаил вот так ценит высоко ваши репортажи. А Юлька говорит просто «спасибо». А мы говорим спасибо Юльке за поддержку. И «Адская пасть» тоже говорит «спасибо за стрим». Спасибо и вам, «Адская пасть», хоть вы и страшно называетесь. И, наконец, Сергей Любомудров спрашивает, то есть получается, что все зависит от определения традиционного общества, не так ли? В чем тогда, собственно, проблема и предмет разговора?
1: Вот, наконец-то, мы первый раз мы вернулись, так сказать, к теме, заявленной в начале. Вообще, в принципе, вся историческая наука, любая наука, это во многом разговор о терминах. И я, например, очень не люблю всякие разные, типа, вот такие, разговоры о терминах, когда, вот, знаете, мы обсуждаем искусственные понятия и границы, эти искусственные границы этих искусственных понятий. Но, извините, наука по-другому быть, не может существовать, просто потому что мы должны вычленять какие-то критерии и в эти узкие критерии что-то загонять. И поэтому я возвращаюсь к тому, о чем я говорил в начале, и то, о чем я говорил в этой

0: лекции, которые САПШ, да, что называется, можете посмотреть ее еще раз у нас на канале прошлое. А смысл вот в чем. То, как мы сейчас воспринимаем традиционное общество, и то, как большая часть людей, не ученых, воспринимают традиционное общество, это миф. Вот так бы я ответил.
1: Георгий, тебе слово.
2: И, да, и вопрос от Ильи Фришмана, нашего постоянного зрителя. Да, прежде чем зачитать его вопрос, я хочу поблагодарить, простите, Кат да Винчи, который перешел на уровень стажер и стал спонсором канала «Лаборатория научных видео». И вот, да, вопрос от Ильи Фришмана, который говорит: «Я противник теории заговоров, но изучая историю, часто сталкиваюсь с тем, что заговоры существуют. Просто по прошествии времени этот заговор становится историческим фактом. А вы такие примеры знаете?»
0: Конечно, мы знаем миллион таких фактов, и это нормальный процесс. Слушайте, есть такая прикольная фраза, да, что если типа тебе кажется, что за тобой следят, это не обязательно паранойя, может быть, за тобой следят. И история как раз именно об этом, и вся историческая наука как раз об этом. Суть вот в чем. Как я уже изначально говорил, история – это очень важный инструмент взаимоотношений между людьми в нашей реальной жизни. То есть, грубо говоря, это причем касается и конкретных людей, и государств, и обществ, и разных социальных слоев. То есть, грубо говоря, вы можете там Зинке сказать, что она вчера вас обидела, потому что она что-то там у вас украла. Зинка ответит, что типа нет, я ничего не крала. Это история. Мы обсуждаем прошлое, и дальше и по-хорошему, если Зинка с Людкой, которые это обсуждают, они грамотные девушки, девицы, они как раз начнут критиковать источники, они начнут разбираться и так далее и тому подобное, подключать разные там вспомогательные исторические науки, типа критики источников и так далее. Вот, и это первый уровень. И поэтому, да, естественно, есть теория заговора. Потому что Зинка, которая что-то там украла у Людки, она, естественно, будет говорить, что не так. И она будет подтасовывать факты, и она будет на своем мелком уровне эту историю подделывать. То же самое касается всего. Государств, там еще что-то. Но проблема вот в чем. Мы, когда говорим про историческую науку, мы говорим про то, как занимаются этим ученые. И ученый, если он занимается наукой, он не преследует интересы конкретного слоя, да? Он не преследует интересы конкретной нации, он не преследует интересы конкретной Зинки. Он вот над этим всем сверху. И сверху смотрит на то, как развиваются эти процессы. Зачем Зинка ограбила Людку? Как это происходит? Сошло ли с рук? Как общество это восприняло? И так далее, и тому подобное. Просто из научного интереса. Потом эту информацию может использовать следователь, может использовать политик, вводя какие-то законы, может использовать идеолог, который говорит, что типа все Зинки плохие, там, или не знаю, Зинка была дворянкой, значит, все дворянки плохие. Но ученый, который это исследует, историк, он не преследует никаких интересов, ему просто интересно понять, как это работает. Вот так. Поэтому... Да, конечно. Теория заговоров – это нормально. Другое дело, что когда вы понимаете, есть очень крутая статья в интернете про теорию заговоров, о том, что, ну, ребята, но тайные общества с бесконечным количеством ресурсов, человеческих, материальных или каких-то там финансовых, каких угодно, существуют только в мультиках. Теория заговора легко разрушается простым вопросом. Кто, во-первых, это сделал? Ну, в смысле, создал эту заговор. Во-вторых, на какие ресурсы он опирался? Кто учил этих людей? Я недавно спорил в интернете с человеком, который говорил: вот, мне кажется, что все наши российские ученые специально ищут скандинавские находки скандинавского типа и их выкладывают. И вот тогда я, кстати, пришел к выводу, что антинорманизм – это такая прям теория заговора классическая. Потому что, то есть, у него в голове есть какой-то заказ откуда-то. Первый вопрос. Откуда поступил заказ? Зачем он поступил? Кому этот заказ поступил? То есть, грубо говоря, кто его реализовывает, этот заказ? И ты должен понять, а кто эти люди? То есть, получается, это есть какой-то сонм ученых, подкупленных кем-то. На какие деньги, кем подкупленных? Вот, и нужно разбираться во всей этой истории. А даже если предположить, мы в журнале «Прошлое» рассказываем вот всю жизнь подноготную исторической науки. Все это видно. Конференции, статьи. Мы все выкладываем, все рассказывается. Вопрос, кто, когда, кого подкупил, на какие деньги. Во-вторых, где это проявляется, эта теория заговора. Зачем конкретному ученому, Тамаре Анатольевне Пушкину, гениального, замечательного, прекрасного человека, который ушел от нас в этом году, вспомню как раз, это будет прекрасный повод, кто ее подкупил, зачем ей нужно было, во-первых, кому ее нужно было подкупать и зачем. В общем, бред.
3: Спасибо, Миша. А мы вернемся к нашим, так сказать, незаговорщицким вещам, потому что мы уже говорим больше часа, и пора сделать некоторые объявления. Я, во-первых, хочу попросить наших дорогих зрителей ласково попросить, ненавязчиво, поставьте лайк, пожалуйста, потому что нас смотрят уже почти 900 человек, а лайков только 450, то есть, только половина тех, кто смотрит, дотянулась мышкой до такого пальчика. Если вам вдруг резко не нравится, что Миша говорит, вы можете нажать вот такой вот значок. Ваше дело. Это первое. Второе, напоминаю еще раз, что вы можете задавать вопросы и при этом поддерживать наш стрим. Это можно делать через суперчат, или через специальную ссылку, которая в чате появляется. Так вы и нам поможете, и ответ на ваш вопрос прозвучит в обозримом будущем. А кроме того, я хочу сказать, что не забудьте подписаться на каналы, на канал «Лаборатория научных видео», и нажать колокольчик и выбрать в выпадающем списке все. И то же самое проделать с антропогенезом, тогда вы точно не пропустите следующие наши видео и трансляции, которые будут очень скоро и про которые я сейчас расскажу. Например, завтра у нас, 10 декабря, выходит очередной эпизод форума «Ученые против мифов 13», выступает Ольга Сварник, кандидат психологических наук, с докладом «Гены, пол, объем серого вещества имеют значение». Это вопрос. «Мифы о мозге, сознании и наших способностях». Там она весьма такие животрепещущие, щекотливые темы затронула. Так что не пропустите, это завтра в 19:00. В субботу, 12 декабря, будет вообще зимний научный фестиваль, в котором будут выступать Алексей Водовозов, Станислав Дробышевский и я в том числе. Это будет в 16:30, фестиваль продлится и в воскресенье. Программу, я думаю, коллеги пришлют. Это будет в субботу, это будет на лаборатории научных видео трансляция этого всего. И дальше, в следующую среду, через неделю, 16 декабря, будет наш дорогой Иван Семьян, археолог, замечательный археолог, реконструктор, руководитель Центра экспериментальной археологии «Археос», с постскриптумом его доклада «Археологи против Голливуда. Материальная культура каменного века в популярном кино». Это был замечательный доклад несколько форумов назад. И накопились вопросы зрителей. Иван Семьян всегда очень внимательно, вдумчиво отвечает на вопросы ваши, так что через неделю это будет очень интересно на канале тоже «Лаборатория научных видео». Не пропустите, это будет через неделю. И еще, наконец, я хочу напомнить, что у нас идет непрерывная трансляция нашего эксперимента из Кемерово, где Ольга Вдовина и ее помощница Юля делают по древним технологиям каменную диоритовую вазу. Сейчас они уже станок там собрали целый. И будут сейчас сверлить. Сейчас самое интересное начнется. Смотрите, заглядывайте туда. И тоже, кстати, не забывайте лайк поставить. Просто это ваша, так сказать, поддержка этого эксперимента, который трудный. Девушкам там нелегко, но они, невзирая ни на что, продолжают трудиться на благо археологической науки.
2: Георгий, спасибо, Саш. Да. Да. А я тогда перейду к следующему вопросу. Опять же, от Ильи Владимировича, нашего постоянного зрителя, который задает такой вопрос, и я прошу все-таки Михаила быть по возможности лаконичным, потому что вопросов реально много, времени у нас не так много. И Илья Владимирович спрашивает, что можно считать духовной скрепой современного общества? Науку, религию, достижения предков?
0: Ну, вы же понимаете, что это вопрос очень риторический. Я считаю, что у каждого общества есть своя духовная скрепа. У общества, которое базируется на науке, это научные достижения, какое-то там тяга к прогрессу и понимание того, что давайте мы все устроим как можно более, как сказать, положительно, эргономически, скажем так, в соответствии с данными современной науки. У общества, которое там, не знаю, целиком и полностью базируется на религии, да, для них это самое главное, это религия, и то, чтобы ничего не менялось, ну, точнее, не то, чтобы ничего не менялось, а чтобы все было в соответствии с канонами этой религии. Поэтому у всех обществ разные скрепы. И вопрос в том, какие скрепы мы выбираем. Более того, внутри даже одного государства, я уверен, что существует несколько разных обществ, которые делают разные акценты. Так.
2: Спасибо. Алекс говорит, спасибо за родину слонов. Ее очень любят и часто вспоминают. И в наших сообществах тоже. А Катя Шутова задает вопрос. Она говорит, что любит подкаст «Закат истории». Знаю, что не хотите обсуждать коллег, но скажите, можно ли верить ведущему, который не историк? И какие еще исторические подкасты вы посоветуете?
0: Слушайте, я честно скажу, что про «Закат истории» я ничего не знаю, первый раз услышал. Поэтому не могу обсуждать коллег в данном случае, просто потому что не знаю ничего про их деятельность. Вот. Но я точно, например, знаю, что существует такой бушвокер, с которым я даже шапошно знаком. Очень смешно, кстати, произошло наше знакомство в Абу-Даби, когда Георгий Дзерлугьян позвонил ему по скайпу. Ну, поскольку он вообще... Георгий Дзерлугьян – это очень известный историк, социолог, социальный экономист и так далее, в общем, который сейчас живет в Абу-Даби, ну, там, неважно, короче, не буду вдаваться в перипетии там, этих коронавирусных историй. Вот, короче, преподает в Нью-Йоркском университете в Абу-Даби, до этого преподавал в Чикагском университете. Он один из самых таких ярых, что ли, известных учеников того самого Эммануила Валлерстайна. Вот. И фишка в том, что когда я был в Абу-Даби в гостях у Дзерлугьяна, он позвонил просто бушвокеру, такой типа, вот, давайте вы пообщайтесь между собой, два таких человека, которые популяризируют историческую науку. Поэтому мы так шапочно знакомы с бушвокером.
2: Он, кстати, иногда смотрит наши стримы, я знаю, и вообще поддержал эксперимент по производству вазы из диорита. Один из...
0: Привет, его, да. Привет бушвокеру, выражаю свое, так сказать, почтение, свое уважение, вот, и считаю, что это вот, ну, тот канал, на который точно надо подписываться, и, ну, за этим, за творчеством, так скажем, за работой человека этого надо следить. Другое дело, что там немножко другой формат, и понятно, что у него есть свои плюсы и минусы, просто я делаю ставку на то, что пытаюсь донести, так сказать, и очень часто из-за этого бывают проблемы, донести, чтобы прямым текстом ученые, которые добыли информацию, рассказывали про нее. Он перерабатывает информацию и сам рассказывает, и это гораздо круче в том смысле, что это гораздо популярнее. Вот. И он это делает хорошо, он это умеет делать, и насколько я знаю, я опять же как бы, ну, не специалист, я не могу сказать, что я видел все там стримы бушвокера, но я точно знаю, что как бы там человек старается как бы отбирать правильную информацию, правильно ее критиковать и правильно ее рассказывать. Вот, у меня есть другая проблема. Кстати, да, и за счет этого есть, ну, такая проблема вторых рук. А у меня другая проблема. Я принципиально, и это, кстати, очень часто вызывает гнев, там еще что-то. И мой гнев, кстати, ответный тоже. Когда мне говорят, типа, а что, нельзя было найти другого спикера, который лучше говорит? Нет. Нельзя было найти другого спикера, который лучше говорит. Потому что фишка «Родины слонов» и прошлого во многом, там немножко другой формат, но про «Родину слонов» точно. Вам эту информацию рассказывает тот человек, который ее открыл, раздобыл, раскопал и так далее. И этот человек не всегда хороший оратор. Более того, этот человек очень часто очень плохой оратор. Но я считаю, что мне важно, чтобы вы получили информацию из первых рук. И я об этом говорю. Так, у меня там кот пришел в кадр, да? Извините.
2: Ничего. Главное, чтобы микрофон не закрывал.
0: Пес Геннадий. Настоящий пес. Извините.
2: Да. Спасибо. Я так понимаю, что мы можем переходить к следующему вопросу. Кот как бы произвел переключение, то, что называется. И следующий вопрос задает Илья Фришман, который говорит, что многие традиционалисты в доказательство величия славян приводят в пример славянскую топонимику, а там, видимо, топонимику Германии. Можете уже поставить точку и объяснить, откуда же в Европе так много славянских топонимов? Кстати говоря, могу дополнить, что я только что недавно в комментариях у одного нашего ролика нам приходил некий товарищ из Германии, который говорил, что он сам видел, как немцы скрывают следы славян в Германии. Немецкие археологи, как найдут что-нибудь славянское, сразу же закапывают. Вот, например, прямым текстом мне это рассказывал. Вот, а оказывается, там топонимов-то славянских много.
3: Топонимы только, топонимы.
2: Хорошо, топонимы, извините.
0: Прекрасный вопрос, очень он мне нравится, и очень он как раз вот говорит о том, что, типа, ребята, учите историю, причем учите историю по нормальным источникам, и нормальным учебникам, и нормальным книжкам, и нормальным YouTube-каналам в том числе. Сейчас я и Бушвокера упомяну, и прошлое, и антропогенез, и научную станцию. Смысл вот в чем. Очевидно совершенно... Ну, блин, сейчас пытаюсь... Я сформулирую, с чего начать. Народы двигаются по картам, народы меняются, и происходит процесс ассимиляции и так далее и тому подобное. И в большой части Европы раньше существовало славянское население, которое было ассимилировано германским населением. И большая часть современной Германии раньше была славянской, да, это нормально. Там, я сейчас могу соврать, но даже, по-моему, собственно, вот эти прусы те самые, это вообще, в принципе, изначально, ну, как бы слово и название, оно славянское. И поэтому ничего удивительного нет в том, что это перемещается, и понятно, что эти народы оставили там после себя какие-то топонимы славянские. Большая часть Германии реально раньше была населена славянами. И потом, что самое интересное, да, мы все понимаем вот эту вот фашистскую трагедию и всю эту трагедию 20 века, но тогда не было, естественно, ну, такой там какой-то там истории с вырезанием населения. Опять же, это нужно спрашивать у специалистов и нужно звать и делать отдельные программы о том, как это происходило. Но, скорее всего, там просто прошла ассимиляция. То есть, то же самое славянское генетически по крови населения просто впитало в себя культуру германскую, германских народов. Остались топонимы на славянских языках, а люди уже типа, ну, немцы. Ну, вот как-то так.
2: Ну да, всегда забавно наблюдать, что происходит с топонимами, когда одна и та же территория, по ней разные народы там пришли, да, ушли, один и тот же пришел, потом вернулся, а с топонимами там произошло что-то странное. Вот, я, да, помню, что такие истории про Курилы там, после того, как там побывали русские, потом японцы, потом опять русские, что там стало с названиями населенных пунктов, вообще понять сложно. Хорошо.
3: Спасибо.
2: Да, Александр, передаю тебе слово.
3: Да, сейчас вопрос от Ильи Владимировича. Такой, ну, сейчас я уверен, что сейчас Миша выдаст такой, не прочитать небольшой курс по научной журналистике. Потому что вопрос такой, а что сейчас вообще в тренде у научных журналистов, спрашивает Илья Владимирович.
0: Александр и Георгий, вы меня просили быть короче,
3: лаконичнее. Это кратко, пункт, давай, пункт один, пункт два, пункт три. Тренд номер один.
0: И это тот вопрос, на самом деле, где я могу быть супер лаконичным. Существует очень разная научная журналистика, и везде разные тренды. В том смысле, что люди по-разному работают. Кто-то пересказывает своими словами новейшие достижения, кто-то пытается, как я там в «Родине слонов», причем в прошлом мы так делаем, кто-то пытается дать доступ людям, чтобы страна знала своих героев. И чтобы люди сами рассказывали о своих достижениях, даже если они косноязычные, даже если они умеют рассказывать. Кто-то делает маленькие короткие ролики, кто-то делает полуторачасовые стримы. В общем, все по-разному. Я считаю, что 21 век хорош тем, что цветут все цветы.
3: Замечательно, спасибо. Вопрос от Ника Русский. Возможно ли, что вы сделаете передачу о древнерусском языке? Лингвист Микитка, сын Алексеев, был бы отличным гостем.
0: Ой, есть у меня печальная история о том, как я пытался пригласить к себе в программу Залезняка. И так получилось, что Сава Михеев, его ученик, сам предложил после того, как мы там по какой-то конкретной теме с ним встретились и сделали программу. Он мне сказал: а давай я тебе Залезняка приведу. Я сказал: ага, да, хорошо. Залезняк сказал: окей, да, хорошо, я приду Воротню слонов, но сейчас я болею, это будет через полгодика, ну там, или как-то так там. И, в общем, это все длилось-длилось, а потом Залезняк умер. И для меня это одна из больших трагедий. Но, к сожалению, ну, в общем, много героев, которых я хотел позвать в Родину слонов, уже ушли от нас, и это большая проблема. Вот. Так что, да, про русский язык мы делали. Собственно, изначально я хотел, зачем я звал Залезняка, я хотел сделать программу про историю древнерусского языка, о том, как он менялся и так далее. Вот. Но, тем не менее, у нас уже была в Родине слонов программа, которую мы, опять же, думаю, в скором времени выложим на YouTube-канал «Прошлое», посвященное русскому языку. Просто там рассказывал не Залезняк, а другой исследователь. Вот. И вы можете ее найти и послушать.
3: Спасибо.
2: Спасибо. Евгений Метлев спрашивает: Михаил, а как вы считаете, возможно ли переписать историю на наших глазах, как в 1984 году? Прежде чем Михаил будет отвечать, я скажу, попрошу нашего уважаемого зрителя посмотреть стрим с доктором исторических наук Назаренко. Почему-то имя вылетело. Господи. Да, который был посвящен именно переписыванию истории. У нас был его доклад на форуме «Ученые против мифа», отдельный постскриптум. И на тему переписывания истории, по-моему, еще Михаил Родин на самом первом форуме «Ученые против мифов» на самом первом, в 2016 году, в форуме «Ученые против мифов» есть доклад Михаила Родина, посвященный как раз переписыванию истории. Его тоже посмотрите. А теперь прошу Михаила кратко ответить.
0: И именно кратко, да. Ну, в общем, да, смотрите, я там все уже на УПМ все рассказал. Смысл в том, что, конечно, да, можно переписать историю, но технически это практически невозможно. Просто потому что большая часть людей почему-то после школьного курса истории думает о том, что есть там условно 5, 10, 30, 40, 50, да неважно, 100 скрижалей, которые можно спрятать от общественности, переписать или еще что-то. История дана историку не так. Миллионы документов, миллионы артефактов и так далее. Ну, то есть, это, ну, это невозможно, грубо говоря, да.
2: Поэтому нет. Чем разбросанных, да, по земле. Ну, это как с той же самой, можно ли, мог ли там, могла ли не существовать эволюция? Ну да, вот есть эти карикатуры про Господа Бога, который ископаемые, так сказать, находки разбрасывает по земле, в разные слои их прячут, причем так, чтобы они располагались именно, так сказать, в слоях от более древних там, к менее древним, вот систематику всю эту, так сказать, разрабатывает. Тут примерно, мне кажется, что то же самое с историей, что подделать такую сложную, ну, это примерно как подделать всю нашу Вселенную вообще. Можно ли ее подделать?
0: А самое главное, это классная теория разумного, так сказать, замысла. Mm-hmm. В том смысле, что кто-то должен был целенаправленно, во-первых, придумать эту конструкцию, во-вторых, воплотить это в реальность. То есть везде разбросать то, что нужно, а создать источники и еще что-то. Ну, это бред.
2: Ну, тем не менее, в этот бред верит достаточно большое количество людей. А еще один вопрос от Ильи Владимировича звучит следующим образом. Проверяете ли вы факты, которые говорят ваши гости? У вас как-то раз был Игорь Кызласов, который утверждал, что государство Динлинов было на территории Саяна-Алтая. Но ведь это не доказано.
0: Смотрите, еще раз говорю, у нас научно-популярный проект, который заточен на то, чтобы рассказывать вам о том, что сейчас думают конкретные ученые и конкретные исторические школы и так далее и тому подобное. Вся эта история, например, там с Кызласовым, совсем, скажем так, давайте так, тюркология, она точно так же больная, политически ангажированная и очень такая веселая тема для многих людей. И понятно, что там за этим с микроскопом следят за всем. Вот. Но это нормальная научная дисциплина, в которой есть свои школы, в которой есть свои воззрения и так далее и тому подобное. Поэтому у меня моя самая главная... Самая главная компетенция – это я не зову мракобесов, глупцов и людей, далеких от науки. Но и, собственно, первое, что я делаю, это проверяю, а кого я зову себе в эфир. Если это человек профессионал, если это человек признан в научном мире, если он на грамотном современном уровне обсуждает проблемы, мы его зовем. И, естественно, я не могу проверять каждый факт, который упоминает в эфире, например, у меня там человек. Просто потому что, ну что, я должен взять ее ножницами, вырезать то, что потом, типа, то, что я считаю неправильным? Во-первых, а что я считаю неправильным? Кто я такой, например, если я позвал в эфир доктора исторических наук, который всю жизнь занимается этой темой, который там, может быть, спорит с другими докторами исторических наук? Мы транслируем точку зрения этого конкретного человека. Вопрос. Должен ли я проверять после эфира, все ли правильно он сказал? Да, где-то он... Во-первых, очень важно. Когда мы находимся в прямом эфире, люди могут, ну, там, не вспомнить, напутать, еще что-то. Это все, что вы слышите в «Родине слонов», все, что вы слышите в программах «Прошлое» и на YouTube-канале «Прошлое», это прямая речь. Если вы хотите критиковать, берите статьи, опубликованные в научных рецензируемых журналах, берите монографии и там критикуйте. Ни в коем случае нельзя критиковать ту позицию, точнее как, а те факты, которые высказал человек в научно-популярных программах. Потому что это научно-популярные программы. Там, условно, вот у меня сейчас кот появился в кадре, сбил меня с мысли, я там спорол какую-то фигню. Это легко. Вот.
3: Спасибо.
2: Спасибо.
3: Кот, так сказать, провокатор. Такой. Так, следующий вопрос от Василия Петрова. Можно ли считать традицией сохранение вектора изменений традиций? О, как завернул.
2: Нет ничего более традиционного, чем постоянное изменение традиций.
0: Да.
2: Перефразирую я.
0: Ну, собственно, Георгий, мне кажется, правильный ответ дал на вопрос. Конечно, да. Условно, то есть я могу себе предположить такую ситуацию, что в каком-то обществе есть традиция на сохранение традиций, и поэтому оно не меняется. А в каком-то другом обществе есть традиция на... И это уже, ну, только это уже не традиционное общество по современным критериям, это уже модернистское общество. Традиция на как бы обретение новых знаний там, и приспособление себя. И тут уже сейчас я вступаю на зыбкую почву типа предположений, что первое общество скорее вымрет и не сможет адаптироваться, а второе скорее адаптируется. Но это мои предположения. Все, в общем. Ну, в общем, Георгий Соколов все правильно сказал. Мне кажется, полный исчерпывающий ответ дал.
2: Спасибо. Богдан Бурда спрашивает, а какие культуры были аналогами синтоштинской в Европе?
0: Секундочку, давайте так, я не специалист по бронзовому веку, но...
3: Надо Ваню Семьяна в следующую субботу.
2: Да, он, кстати, по-моему, в чате появлялся, я не знаю, он ли под ником Археос.
0: Обычно да, но я вам так сейчас, если вы мне дадите 5 секунд погуглить, я вам так скажу, синтоштинская археологическая культура, это бронзовый век, Причем такой развитый бронзовый век. Это конец... Вот, сейчас я прям гуглю в прямом эфире, что называется. Конец третьего, начало второго тысячелетия до нашей эры. Соответственно, мы просто можем понимать, что происходило в этот момент в мире. А в этот момент в мире происходила вообще, в принципе, ну такая вот манифестация, как говорят ученые, бронзового века. То есть у нас в это же время плюс-минус километр построили пирамиды великие. А плюс-минус километр в это же время расцветает культура Междуречия, то есть Месопотамия. У нас в этот момент, кстати, вот я про это отдельную хочу сделать программу или еще что-то. Я как раз, когда был в гостях в Абу-Даби у Индерлугьяна, я там был в Лувре, вот этом подразделении Лувра в Абу-Даби. И у меня был шок, когда я увидел артефакты из Европы, вот того самого бронзового века, там, второй тысячелетия до нашей эры. То есть нам казалось, что, ну, Европа, это что там, леса, там, варвары и все. Нет, в бронзовом веке там было очень интересно. Точно так же и у нас было интересно в бронзовом веке. То есть, грубо говоря, это очень сложный вопрос, на который я сейчас не могу ответить, потому что я много думаю об этом много лет. Очень хочется сделать какую-то, не знаю, какой-то проект, который бы объединял вот... Мы как изучаем историю в школе и в университетах? У нас разорваны по географии, по времени разные структуры. Хочется, чтобы было вот в одном, вот одна географическая карта, и мы понимали, что вот здесь, сейчас, в бронзовом веке, в Европе происходит это, в Междуречии происходит это, в Южном Урале, на Южном Урале происходит это. Это моя мечта, я хочу сделать такой проект. На это надо финансирование, но это, черт побери, очень дорого стоит. Ну, просто потому, что свести вместе эту информацию, ее классно визуализировать. Если у вас есть какие-то соображения тут, где можно набрать денег на такой проект, мы только за.
3: Спасибо. Вопрос от Ильи Владимировича снова. Какой народ оказал самое большое влияние на русскую культуру, по вашему мнению? Так кто там у нас панславянский...
0: Панславянский финно-угр, да.
3: Вот, значит, финно-угр.
0: Слышите, это очень смешной вопрос, просто потому что, ну, как мне кажется, это как раз вопрос проистекает из непонимания того, как формируются этносы. Этнос – это всегда очень сложное, многокомпонентное понятие, да? И что такое этнос? Ну, вообще, собственно, само понятие этнос – это тоже сложная штука, типа, что такое этнос? Но, грубо говоря, мы говорим про самоопределение и культуру этого народа. Так вот, фишка в том, что очень много и очень часто так в истории бывает, что люди, которые там за одно поколение, за два поколения меняют свою этничность, в том смысле, что у нас там, сейчас не могу вспомнить, в Тыве я был в каком-то поселке, и я сейчас не помню, что это был за этнос до, ну, то есть, грубо говоря, там все русские живут. Но любой человек из Питера и Москвы, глядя на этих русских, говорит, чего? Какие это русские? Это тувинцы? А они нет, они все, во-первых, говорят по-русски, они учились в русских школах, у них там еще что-то и так далее. И тому подобное. Ну, они этнически по генетике, да, Клёсов очень любит там нам рассказывать, не Клёсов, а кто там, очень любит нам рассказывать про генетику. Нет, они русские. Абсолютно полностью. Они, я бы даже сказал, кто-то из них советский, кто-то русский. Но неважно, как они выглядят, потому что они обладают этой культурой. Они смотрят на Новый год обращение Путина, там, неважно, президента Российской Федерации. Они учили все по тем же самым букварям. Они рассказывают те же анекдоты друг другу про чукчей. Они прям вот русские. Они говорят на русском языке и не знают своего родного языка. Там, тувинского. Поэтому это очень сложный вопрос. И когда мы говорим о том, что какой народ повлиял на русских, ну, блин, русские. Понятно, что русские – это славяне с примесью финно-угров, с небольшой очень там, видимо, какой-то там примесью скандинавов, с какой-то очень небольшой, это у нас есть отдельные программы про это, с Балановским. очень небольшой примесью монголоидов, там, да, вот людей, которые пришли к нам сюда на среднерусскую равнину вместе с монгольским завоеванием. Но опять же, да, тут очень важно. Многие люди думают, что типа вот процессы, да, как они выглядят, что типа вот толпа перешла сюда, сюда и вот поселилась и всех выместила. Нет, ничего подобного. Монгольское нашествие, оно вообще могло не отразиться в генетике русских среднеевропейской равнины. Ну, в том смысле, что они пришли, завоевали, там, поубивали, установили власть, ушли. Все. Они не взаимодействовали этнически, ну, в смысле, генетически с этим местным населением. Они брали дань там, да, и еще что-то. Поэтому это очень сложный вопрос. Я считаю, что но на формирование современной нации этнической, русской, влияли, естественно, славяне, естественно, финно-угры, естественно, чуть-чуть тюрки, естественно, чуть-чуть скандинавы. И, ну, то есть, вот это такая прекрасная помесь, как и все другие народы вообще в мире. Это всегда все прекрасная помесь.
2: Ну да, если говорить о том, что нету никакой постоянной культуры, а она, собственно, постоянно меняется, то, допустим, да. Сейчас можно сказать, я не знаю, что... Англосаксы оказывают сильное влияние на русскую
0: очень
2: культуру.
0: Очень сильное, да, конечно.
2: Ну вот и неизвестно, кто...
0: Да, черт возьми, давайте вспомним голландцев, которые привнесли во времена Петра Первого огромный вклад в российскую культуру. Там язык, вот это вот все, там знания, еще что-то, ну...
2: А, грубо говоря, христианство откуда к нам пришло? Оно как бы тоже оказало влияние.
0: Да, да, да, да. Да. Кстати, греки, вот. Византия обязательно...
2: Вот, поэтому там, если составлять этот список, он получится очень длинный, и для каждого времени будет множество различных влияний, как мне кажется.
0: Да, это, кстати, так... правильно, Георгий, ты говоришь, очень важный момент, что в разное время разные культуры, разные национальности влияют на на эту культуру.
2: Ну, это примерно так же, как и генофонд, о том, о чем говорил Балановский, который представляет из себя такое, как он говорит, ковер из... огромного количества переплетенных нитей. Вот. И, наверное, тут, в принципе, что-то похожее можно было бы найти.
0: Это... Я не знаю, честно говоря, Олег Балановский, если придумал эту метафору, то он совершенно гениальный человек. Потому что это абсолютно гениальная метафора ковра, сплетенного из разных нитей, и любой этнос, это, ну, в смысле, в этническом смысле, в генетическом смысле, это вот маленький кусочек на этом ковре. И это прям очень круто.
2: Кстати говоря, в чате у нас, по-моему, все-таки под ником Архиас, я подозреваю, пишет Ваня Семьян, который, видимо, к вопросу предыдущему про аналоги синташтинской культуры в Европе написал, что на большей части Западной Европы была поздняя традиция колоколовидных кубков, а в Центральной Европе унетитская культура. Да. Возможно, тому, кто задавал этот вопрос, это что-то как-то поможет.
0: Привет тебе, Ваня. Я надеюсь, мы еще много поговорим. И в том числе про колоколовидные...
3: А в следующую субботу Миша будет в чате писать тоже что-нибудь.
0: Да-да-да. Я ему, так сказать, подсроплю. Сейчас он мне пишет, а я ему там...
3: Да. А мы пока продолжаем с нашими вопросами. И благодарим зрителя Сиона, который перешел на уровень лаборант и стал спонсором канала «Лаборатория научных видео». А дальше вопрос от Винтерпак. Как получается, что нельзя критиковать факты из научно-популярных программ? Чем научно-популярная с ошибками отличается от псевдонаучной программы? Миша, ты что-то как-то акценты... Ты... Меня тоже зацепила немножко эта фраза.
0: Да.
3: Я тоже не совсем
0: обсудим.
3: С тобой согласен.
0: Давайте
3: если я тебя правильно понял. Ну, давай.
0: Может быть, во-первых, я неправильно выразился, во-вторых, может быть, я неправильно думаю. Да, давай это обсудим сейчас, и прямо я предлагаю вступить в дискуссию. Объясняю, в чем дело. Каждый раз, когда вы обращаетесь к научному знанию, вы вступаете на поле научной дискуссии, а оно строится определенным совершенно образом. То есть, грубо говоря, любая... научная публикация, чем она отличается от популярной публикации, я про это не помню, где говорил. Смысл вот в чем. То есть, условно, у нас есть 10 строчек текста, а все остальное – это научно-справочный аппарат. Это то, где человек обосновывает каждое слово из этого текста. И для любого, как мне кажется, неподготовленного читателя, это абсолютно нечитаемый текст. И это то, что мы читаем в научных журналах, монографиях и так далее. То есть, грубо говоря, если вы возьмете любую монографию по истории, а там будет полстраницы текста, который написал автор, и минимум полстраницы, а иногда больше. А иногда так бывает, что типа там еще несколько страниц, те сноски и там объяснения, и вот это. И это называется научный аппарат. Это то, где. То есть, грубо говоря, вот я сейчас просто могу говорить там ля-ля-ля, там еще что-то. Но ученый в монографии каждое свое слово должен обосновывать ссылкой на что-то. То есть, грубо говоря,

0: закончила свое существование в таком-то веке.
1: Да, и там... даже если он это услышал от кого-то, он пишет персональное сообщение.
0: Да, персональное сообщение.
1: И в сразу такой думаешь, ну, значит, пока это не опубликовали, значит...
0: Да, а скорее всего, по логике, это должно быть, вот если в нормальной научной работе, там будет ссылка на огромное количество, причем не то, что один, а условно у нас есть...
1: Через запятую там 10.
0: Через запятую 10 археологических статей, которые говорят о том, что окей, все, в этом веке археологическая культура закончила свое существование. И это консенсус в археологической среде. И он тебе доказывает. То есть он, ну, просто упомянул это. То есть основной текст научной монографии – это фигня. Это, ну, это верхняя часть айсберга. Самое главное для ученых происходит вот там, внутри, в сносках. И, соответственно, и читать это невозможно, если вы хотите это читать. По этим отличаются научно-популярные работы от научных работ. Вот, мне кажется, это я ответил на вопрос. А мы не связаны этими критериями, да, мы можем придумывать, мы можем чуть больше, как сказать, позволять себе свободы в своих интерпретациях. Мы можем меньше там что-то там ссылаться, еще что-то. У нас мы не обязаны выкладывать вот это вот там на 100 страниц вот эти все ссылки. Научпоп это научпоп. Соответственно, мы вас знакомим с тем. Мнениями, с теми мнениями, которые в современной науке. Если вы хотите реально с ними познакомиться более плотно, если вы хотите с ними поспорить, тем более, вы должны идти туда и там с ними спорить. Во-первых, вы должны сначала с этой аргументацией, со всей этой многостраничной ознакомиться, со всеми ссылками, с утверждениями каждой фразы и подтверждением каждой фразы. И только после этого вы можете спорить. А писать в комментариях, типа, о, мне кажется, он написал херню.
1: Ну, вот да, теперь твоя мысль стала более четкой, и теперь я, пожалуй, с тобой соглашусь в том плане, что читая, я бы так сказал, читая некую новость про науку в ленте новостей, начинать с ней спорить и ее обсуждать, по большому счету, бессмысленно, просто бессмысленно.
0: Ну, да, да, да.
1: Ну, за исключением тех случаев, когда эту новость написал известный тебе автор, и ты в теме как бы тоже. И да. Ты тогда предполагаешь, что, скорее всего, он изложил ее корректно. В других случаях надо искать первоисточник. Ну, в приличных новостях, по крайней мере, в относительно приличных, по крайней мере, стоит ссылка. И читать первоисточник. И часто выяснится, что, ну, как бы не все так, как изложено в этом тексте. Может, совсем не так.
2: Вот. Я хочу сказать, что гигантское большинство людей этого совершенно не понимает.
0: Вот, это, а причем это очень важно. Мне кажется, что это очень большая проблема. Люди нереально не понимают, где разница между научпоп информацией и научной информацией, и как это по-разному излагается.
1: Там, вот, другое дело, там не понимают и того, что такое критика вообще.
0: Да.
2: Я как раз вспомнил, допустим, если говорить там не про историю, залезть в комментарии какого-нибудь видео популярного выступления на какую-нибудь физическую тему, вот, допустим, у нас там выступал Олег Верходанов, про большой взрыв. Он рассказал, как бы, в принципе, некий экскурс в историю Вселенной на 30 минут. И спорить с ним. Просто в данном случае ему можно задавать вопросы, просить пояснять, но говорить, что люди просто не понимают, что за этими 30 минутами лежит такой гигантский объем научных работ, текстов, в которых большинство людей, к сожалению, даже название статей вряд ли поймет. Вот.
0: Да?
2: Но люди, к сожалению, этого не понимают. И на самом деле в этом их можно понять. Они этого не понимают, но мы их должны понимать в этом.
0: Мы должны как раз доносить эту. Мне кажется, это очень важная часть популяризации в том, что рассказывать о том, что есть популяризация, а есть наука. И если вы реально хотите спорить, и если вы реально хотите понять, с чем спорить, то нужно обращаться именно к научным источникам.
2: Двигаемся дальше. Максим Песцов говорит: спасибо, очень интересно. Мы говорим спасибо Максиму. И снова задает вопрос Илья Фришман. Видимо, ему очень интересна тема сегодняшнего нашего эфира, который говорит: если есть историки-монархисты и есть историки-советчики, которые постоянно друг с другом дебатируют, значит ли это, что они не настоящие ученые, так как они все же предвзяты, они изучают процесс?
0: Отлично. Спасибо вам огромное. Как зовут?

0: Вот второй вопрос.
1: Илья.
0: Илья, спасибо вам за то, что задали этот вопрос, потому что я и так растянул первоначальный, так сказать, спич, но про это я тоже хотел рассказать, и вы дали мне повод рассказать про это еще раз, в смысле вообще, в принципе, рассказать. Смысл вот в чем. Историческая наука – это не только то, как мы здесь и сейчас видим развитие общества. Это еще и историография, так называемая. А историография – это то, как мы изучаем, как менялись наши представления об обществе. То есть, грубо говоря, мы всегда критически оцениваем своих предшественников. И всегда, естественно, по разным причинам возникают разные школы, разные подходы, разные взгляды, ракурсы. И, например, мне интересно, как историку, именно посмотреть на то, как... Я не смотрю на историю как на процесс, да? Я смотрю на историю как на процесс, я еще и отдельно смотрю на процесс изучения истории. И когда, например, меня обвиняют в том, что я либерал или я там коммунист, это очень глупо. В том смысле, что я понимаю, что там, ну вот там, коммунист, это марксистский взгляд на историю. Я понимаю, когда он возник, как он развивался, что он принес истории. И я смотрю на это со стороны, и я понимаю, что да, он в чем-то крут, в чем-то уже теперь, благодаря современным знаниям, он там отстает. Вот. И каждый новый взгляд, каждый новый подход я воспринимаю по-новому. И я изучаю не только историю, я изучаю еще и процесс изучения истории. И вот именно об этом мы говорим. То есть монархист, историк, Господи, кто написал там первую и самую известную историю России? Не Ключевский, а...
2: Карамзин, что ли?
0: Карамзин, точно, да. Карамзин, он был как раз монархистом. И он воспринимал все, что он излагал, он как раз излагал как монархист. То есть он думал про историю именно с этой точки зрения. И в этом были свои плюсы, были свои минусы. Но я, глядя со стороны на это, на исторический процесс отдельно, на то, как воспринимал Карамзин эту историю, я это воспринимаю по-другому. Потом я вижу, как по-другому историк с новой точки зрения воспринимает те же самые данные и добавляет к нашему знанию. И только тогда мы получаем трехмерную интересную картину истории. И каждый новый исследователь со своих точек зрения добавляет и информацию об этом. И, соответственно, фишка в том, что я как историк науки, да, там... Очень смешно, мы тут выясняли, что когда я ездил по археологическим экспедициям, меня назвали этнографом археологов. То есть я как записываю этнографию археологии, да, то есть вот что это за люди, как они работают и так далее. То же самое можно сказать, что я этнограф историков. Я со стороны смотрю на историю. Но фишка вот в чем. В истории, в науке изначально заложена эта штука под названием историография. Ты должен смотреть на своих коллег со стороны. Ты должен понимать, как меняется их точка зрения, за счет чего она меняется, какой новый вклад они вносят. То есть монархист, условно, да, ты должен отсечь. Это монархист, он так смотрит. А он со своей точки зрения тоже думает, ага, я монархист, наверное, я как-то... И должен это обозначить. Потом через 100 лет, глядя на вас всех... Историк понимает, там, новый, говорит, ага, это были монархисты, эти были антимонархисты, это был либерал, это еще что-то. Это называется наука. Мы все, во-первых, оцениваем общество и как оно развивается. Во-вторых, мы оцениваем свою оценку. Мы сейчас с монархической точки зрения смотрим или с либеральной точки зрения. И это всегда работает.
2: Спасибо.
1: Спасибо. И задает вопрос Маша, который поддерживает стрим. Спасибо, Маша. И спрашивает, на каком языке общались варяги, скандинавы и русы в Новгороде? Например, я весь стрим пропустила, может быть, об этом уже говорили. Кстати говоря, странно, варяги, скандинавы и русы, как отдельно написано.
0: Это очень классный вопрос. И, кстати, вот давай я начну с конца. Варяги, скандинавы и русы. Фишка вот в чем. Само понятие «русы», оно очень сильно, во-первых, его понимание претерпевало изменения за время изучения этой истории. А во-вторых, мы понимаем, что само это понятие менялось в истории. То есть, грубо говоря, сейчас есть такое понимание, что русы – это этнополитический, этноконфессионально, этно... Как это сказать? Профессиональный термин. Да? То есть, грубо говоря, изначально русы – это те гребцы, да, родцы, там вот это вот все. Там сейчас я знаю, что напишут много всякого там люди, которые гораздо лучше меня разбираются в лингвистике. Ну так вот, родцы по современным научным знаниям – это гребцы, да, которые из этого возник этот термин. Но этот термин потом пришел в Восточную Европу именно так, что изначально вот это вот ватаги, которые приходили, они назывались родцы. Во-вторых, вот эти люди, которые в атагах, они назывались родцы, то есть русы. А дальше пошло так, что, типа, условно, когда к нам на Русь это все пришло...
1: Тогда еще было... не Русь.
0: Ну, тогда еще, да, не Русь.
1: Русы пришли на Русь.
0: Да, русы не могли прийти на Русь. Да, русы могли создать Русь. Так вот, да, они пришли когда на Русь, они захватили власть, и тогда вот эта вся территория, которую они захватили, вот эти гребцы изначально, но которые не гребцы, а уже просто которых там называли вот так Русь, они стали главенствовать. Соответственно, русская земля – это та земля, которая подчиняется вот этим вот чувакам. А потом, соответственно, все народы, которые подчиняются этим русам, они стали тоже называться русами, и, соответственно, вот это вот так вот все поменялось. И со стороны тоже это другой, это тоже другой взгляд, да, типа как вот, ну, там, типа, условно, есть славяне, и Фадлан, тот же самый Ибн Фадлан, он очень четко разделяет между скандинавами и славянами. Он четко говорит, что типа вот этих продают в рабство, а эти типа верховодят. Но проблема вот в чем. Любое ну, такое протогосударственное образование, оно очень быстро мимикрирует, очень быстро меняется там этнический состав и так далее и тому подобное. То есть русы, изначально которых называли там скандинавами, уже потом, там, через 50 лет, это уже не скандинавы, это уже люди, которые участвуют в этих ватагах. А туда могли вливаться финно-угры, славяне, еще кто-то, еще что-то. И вот эти русы, это уже другие русы, это уже не скандинавы. И, собственно, русское государство, ну, вот, когда мы там говорим про 9 век, про летописную историю, вот эти русы, это уже не скандинавы. Ну, вот, насколько я сейчас понимаю эту историю. Это вот это... даже не этно, а профессионально, как сказать, профессиональная этничность, да, ну, там, вот люди, которые вот, они уже другие, это там могут быть и скандинавы, и славяне, и финно-угры, и кто угодно, вот это вот верхушка общества, которая всех захватила, да, это вот, если, я очень люблю сравнивать 9 век на Руси с 90-ми годами в постсоветском Союзе, да, это вот люди, которые вот здесь и сейчас на коллапсе власти захватили эту, собственно, власть. Только фишка в том, что там до этого не было никакой власти, до этого. Вот. И это люди, это многоэтничное сообщество русы, которое начинает строить государство. Но опять же, понятно, да, что вот это вот государство, вот эта нижняя часть, оно тоже не из ничего возникло. Оно тоже там по своим законам каким-то существовало, а оно тоже подготовило эту всю ситуацию для возникновения государства. Поэтому, то есть, грубо говоря, если пришли какие-нибудь русы, там, неважно, какой они этничности, где-то там с пустого нельзя образовать государство. Ну, только если это уж совсем...
1: На каком языке говорили-то они друг с другом?
0: А вот об этом как раз очень много нам говорят документы, и в этом очень прикольная фишка, что это меняется во времени, да, мы же историки, мы говорим о том, что по времени все по-разному, поэтому там каждые 50 лет эти отсечки, они совершенно разные. Фишка в том, что, да, изначально эти русы, которые были скандинавами, они говорили на скандинавском. Потом они начали говорить на каком-то, видимо, сурджике, то есть с помеси там финно-угорских наречий, славянских или еще что-то. А потом, собственно, они просто перешли на язык доминирующего населения этой территории, то есть на славянский. То есть они очень быстро поменяли свою этничность. То есть вот эти русы, которые изначально там, может быть, да, родси, они были славянами. Русы – это уже новые этническая единица, которая говорит на славянском языке. Это обязательно. То есть у них, может быть, остались имена скандинавские, но они все говорят на славянском языке, потому что они вынуждены управлять и взаимодействовать со славянским населением, которое абсолютное большинство.
2: Спасибо, Миш. Прежде чем мы продолжим, сейчас мы сделаем несколько объявлений. Во-первых, опять напомним о поддержке наших каналов. То есть можно поддержать на Патреоне и канал Антропогенез, и канал Лаборатории научных видео. И, во-вторых, можно задавать вопросы с донатом, и тем самым помогать это уже нашим стримам, чтобы они были чаще, чтобы у нас там более качественно работала техника. Мы вам за это будем всегда очень благодарны. Еще раз хочу напомнить еще, что можно поставить лайк. Ну, я смотрю, что, кстати говоря, лайки подтянулись, уже больше 800. Вот, я напоминаю, что можно поставить лайк этой трансляции, но только если она вам нравится, действительно. Если не нравится, можете поставить дизлайк или вообще уйти. Вот, мы вас поймем. Сейчас о том, какие видео нас ждут в ближайшую неделю на наших каналах. Значит, уже завтра появится пятый эпизод форума «Ученые против мифов 13». Ольга Сварник, кандидат психологических наук, с докладом «Ген и пол. Объем серого вещества имеют значение. Мифы о мозге, сознании и наших способностях». Это будет завтра в 19:00. Доклад классный, не пропустите. На канале «Антропогенез». А в субботу, 12 декабря, смотрите зимний научный фестиваль, где будут выступать Алексей Водоводзов, Станислав Дробышевский и я. Кстати говоря, Алексей и Станислав, так сказать, персонально приедут в Питер. Это будет не онлайновое, а офлайновое мероприятие, ну, с соблюдением, естественно, всех мер предосторожности. В субботу в 16:30. Ну и фестиваль этот продолжится и в воскресенье тоже. И будет трансляция на канале «Лаборатории». А через неделю, 16 декабря в 19:00, смотрите постскриптум доклада нашего друга, археолога Ивана Семьяна. «Археологи против Голливуда. Материальная культура каменного века в популярном кино». Было много вопросов к этому докладу. Вот Иван будет на них отвечать, а также на ваши вопросы. Это будет через неделю. И Миша, может быть, выиграет футболку. Я почти уверен.
0: Да-да-да, я прям напишу Ване пару вопросов на ковыристых. А потому что вы понимаете, что я-то, общавшись с ним и читая его научные реально статьи, а не просто там научно-популярные выступления, могу задать ему каверные вопросы.
2: Да-да-да.
1: Кстати говоря, как раз это повод напомнить, что после сегодняшнего стрима Михаил выберет два лучших вопроса, авторы которых получат футболки форума «Ученые против мифов». Это у нас на каждом стриме такое чудо происходит. Я также хочу пригласить наших зрителей, если им нравится общение в чате нашей трансляции, да или вообще просто нравится то, что у нас здесь происходит, то у нас есть еще телеграм-чат, где можно общаться вообще хоть круглосуточно при желании, если у вас есть такая возможность. И ссылку на этот телеграм-чат, она сейчас появится в чате этой трансляции. А теперь можно зачитать еще следующие вопросы. У нас тут появилось несколько сообщений. И Винтерпак, который задавал вопрос про критику научпопа, поясняет, как бы в дополнение, что я тоже считаю, что критиковать должны профессионалы на своем поле. Но изначально формулировка «нельзя критиковать» была непонятной. Отсюда был вопрос. Мы понимаем нашего зрителя, который к тому же говорит еще раз нам спасибо за стрим. А мы говорим ему спасибо, что смотрит и поддерживает, и задает вопрос. Далее пишет зритель под ником Сладжер. Традиция – это инновация в прошлом. По-моему, слова Бобринского АА, археолога и специалиста по древней керамике. Спасибо за стрим. Знаете ли вы, Михаил, такое утверждение?
0: Честно говоря, не знаю такого утверждения. Надо посмотреть. Если я правильно понимаю про Бобринского, этот человек, который действительно создал школу изучения современной керамики, и я, честно говоря, сильно сомневаюсь, что он имел в виду то, что имеет в виду сейчас наш зритель. Потому что как раз Бобринский один из основоположников керамистики. А керамистика как раз изучает изменения. И там очень забавно сочетаются между собой разные технологии, да? То есть мы видим, как меняется этничность, мы видим, как меняется это все. И есть какие-то вещи, которые остаются неизменными. И у нас недавно в Родине Слонова был по этому поводу выпуск про керамистику. Вот. Но очень часто как раз это все меняется, просто потому что за счет технологий, которые новые появляются, за счет новых ресурсов, как вы понимаете, нельзя тупо делать керамику одинаковой, если вы переместились в новую среду, да, и у вас там новые ресурсы. Здесь вы лепили из ила, а здесь вам придется привлекать глину. Поэтому очень интересно, будет здорово, если скинут конкретную ссылку на конкретную цитату Бобринского.
1: Спасибо. Сова с шишками поддерживает наш стрим и пишет: «Все хотела попасть на ваш стрим и выразить благодарность», видимо, Михаилу. Вот, выражаю. Спасибо. Ну, приятно.
0: Я думаю, что научные станции все-таки в первую очередь и антропогенезу.
2: Ну и Михаилу тоже, конечно. Ну, в какой-то степени. Я думаю, что это сейчас, так сказать, как раз финальный аккорд нашего сегодняшнего стрима, потому что мы уже в эфире больше 2 часов. И я думаю, на сегодня мы сворачиваем, так сказать. Научная станция идет на посадку. Я вижу, что Михаил еще бодр, еще готов проговорить 3 часа. Я думаю, мы продолжим, я думаю, встретимся еще не раз. Спасибо, Михаил, спасибо, друзья, за то, что были с нами, Георгий, спасибо тебе, спасибо нашим коллегам, Марише, Виталику, Ксении, и до новых встреч в эфире. Вот, что-то мне принесли цветочки.
1: Спасибо. Спасибо, друзья. И кто хочет, продолжим общение в нашем телеграм-чате. И Михаила тоже туда приглашаем.
0: Окей, да. Хорошо, скиньте мне ссылку. Ну и плюс я готов всегда, естественно, отвечать на вопросы в комментариях к этому видео, к этой трансляции.
1: Все.
0: Пока, спасибо.

0: Всем добрый вечер, добрый день. Мы рады вас приветствовать на канале Культурно-просветительского центра Архе. Путешествие с натуралистом. Самые необыкновенные попугаи. С Александром Хабургаевым. Александр, прошу вас.
1: Здравствуйте, друзья. Здравствуйте, дорогие. Ну, вот мы с вами в прошлый раз... Вот, знаете, я как-то думал, что мы с вами одним таким... кавалерийским наскоком проскочим всех попугаев, а не тут-то было. Ведь в прошлый раз мы почти всю встречу им дорогим посвятили и с трудом вот добрались до, чуть не сказал до кого, потому что это вы сами должны угадать, закончили мы на вот этой интригующей картинке, помните? И я вас спросил, что общего между вот этими двумя друзьями? Ну, найти 10 различий, я думаю, любой из вас сможет. Гораздо труднее 10 сходств отыскать. Они даже живут в разных частях света. Но, тем не менее, что-то общее у них есть, правда? А общее – это имя. Одно из имен, вернее. Потому что и тот, и другой – Лори. Только тот Лори, который все-таки зверь, который млекопитающий, он же Куанг, если это толстый Лори, да? Он же Галага, а другой Лори – это попугай. Вот лучшие годы своей жизни, друзья мои, я потратил на то, что пытался узнать, чем все-таки Лори отличается от лорикетов. Но это сейчас все просто. Сейчас есть интернет, и набрал, чем Лори отличается от лорикетов. Да? Вот когда интернета не было, я почему говорю лучшие годы моей жизни? Лучшие годы моей жизни, когда не было интернета. Зато была библиотека Ленина и многие другие замечательные места, где очень хорошо работалось. Ну, Александр, если можно, давайте следующую картиночку покажем. Итак, Лори. Лори или лоревые. Вот они потрясающие красоты попугаи. Наверное, одни из самых ярких. Вот знаете, очень любят попугаистые... Вот есть такие фразеологизмы, да, устойчивое словосочетание. Попугаистые расцветки, да, вот что-то вырядился, как попугаи говорят про кого-то, когда он что-то яркое надел. Есть попугаистые сорта у тюльпанов, если мне память не изменяет. Но есть, кстати, на самом деле попугаи, как мы уже с вами знаем, очень скромные, у которых покровительственная окраска, в глаза не бросается. Но вот Лори одни, наверное, из самых ярких, таких вот самых ярких и нарядных попугаев. Кстати, Лори на голландском языке – это клоун. И они действительно похожи на таких размалеванных клоунов. Рот хоть завязочки пришей, и клюв у них такой, что кажется, что они улыбаются. Очень милые, хорошие попугаи. Итак, отряд попугаеобразный, семейство пситокулиды. Мы уже с этим семейством с вами знакомы. Сюда же входят розеллы, земляные, травяные попугайчики, дятловые попугаи, орлиные попугаи. Ой, ребят, в этот раз мы с вами не дойдем до этого, но в конце у нас с вами будут совсем не попугаистые попугаи. Это вот всякие дятловые, ястребиные, орлиные, ну и так далее, совиные. Там много таких вот интересных попугаев. Это уже не сегодня. Сегодня мы до них точно не дойдем. Ну и рода, да, там 13 родов, ой, мама родная, всех не помню, белоспинные лори, блестящие лори, девичьи лори, клинохвостые лорикеты, красные лори, кого там только нет, украшенные лори, ну, где-то около 70 видов. Водятся они в Австралии, в Новой Гвинее, восток Индонезии и Филиппины. Попугаи небольшие такие, знаете, размером с галку. Ну, даже поменьше, наверное. Некоторые еще меньше, где-то размером со скворца. 20-40 сантиметров, да, вот, ну, по-разному. Ну, там хвостик еще, не забывайте, у них достаточно длинный. Значит, что у них общего? Их называют еще щеткоязычные... или щеткоязыкие попугаи, потому что на кончике у них такая кисточка, папилла. И эта кисточка им нужна, потому что лори и лорикеты, они страшные сластеные, сладкоежки и обожают нектар. Некоторые думают, что они только одним нектаром, как бабочки или колибри, питаются. Это не так. Нектар они обожают. Вот этот вот симбиоз с растениями, у которых цветы выделяют много нектара, у них уже не 1 миллион лет длится. То есть они еще услуги по опылению оказывают, безусловно, лоре, потому что когда он туда лезет вылизывать нектар, то, конечно, у него мордашка вся испачкается, перья испачкаются пыльцой, и он эту пыльцу сунет другой цветок. Вот эта вот щеточка называется папилла, и она им помогает питаться нектаром. Лори держат в домах, потому что попугаи очень милые. Кстати, вот когда их в комнатном, в таком, в квартирном содержании, да, ну, где брать нектар, сразу возникает вопрос. Но на этот вопрос есть очень простой ответ. Это детские питания в баночках. Вы когда были совсем маленькими, то вас кормили вот всякими такими вот баночками со сладким детским питанием. Вот оно отлично идет для Лори и любители содержания Лори, лорикетов. Они даже знают, какое именно подойдет, а какое не надо, что смотреть, как выбирать. Ну, если вдруг у вас появится Лори, то, я думаю, без труда вам с вами поделятся этими секретами старшие товарищи, но сразу вас предупреждаю, что лори птица очень непростая. Мало того, что они крикливые, да, говорят, разговаривают, говорят, что до 70 слов самые талантливые, самые одаренные лори могут произносить. Как все попугаи, они далеко не дураки, с мозгами у них там все в порядке, с когнитивной деятельностью, да. Вот. Но, во-первых, у них жидкий помет, и этот помет разлетается в разные стороны, поэтому придется дно клетки, а еще лучше все-таки, если это будет не клетка, а вольера, да, выстилать опилками. И значит, опилки тоже будут лететь в разные стороны, потому что лори страшные совершенно неряхи, и вот те, кто держал птиц, те знают, что ты не делай, а вокруг клетки всегда будут перья, всегда будут какие-то ошметки, куски помета, брызги, ну никуда не денешься, вот, ну вот с птицами никуда не денешься. Это первое. Второе, лори должны летать, поэтому клетка тесная, тем более клетка, не подойдет, это издевательство над птицей, тем более над дубными птицами издеваться – это двойное преступление. Вот, поэтому либо летать по квартире часто, а ну, потом, как большинство попугаев, сам заберется в свою любимую клетку, если дверца будет открыта, а лучше все-таки большие просторные вольеры. Вот тогда будет намного лучше. Дальше. Живут. Ну, живут довольно долго. Говорят, лет 20 вполне они могут жить. Но еще один момент – это теплолюбивость лори. То есть температура всегда должна быть где-то 25 градусов. И, конечно же, они не переносят сквозняков, как и многие другие птицы. Ну, давайте мы с вами полистаем немножко вот эту вот картинную галерею лори, да? Вот, смотрите, какие роскошные, да? Это белоспинные лори. Перед этим был синеухий красный лори, вот с которого мы начали. Это белоспинные лори, тут целая троица сидит. Вот, ну, здесь не видно, ну, спина у них действительно беленькая, как вот в том розыгрыше, да, у вас вся спина белая, да, шутка. Вот следующего нам покажите, пожалуйста, Александр. Вот, это ультрамариновые лори. Это такая старая. Вот, ребят, очень много было в свое время в систематике путаниц из-за того, что вот такие вот отцы-основатели науки систематики, где-то в веке 18-м, когда фотоаппаратов еще не было, они ориентировались в основном на рисунки. И хотя все натуралисты очень хорошо или сносно рисовали, ребят, вы не забывайте, что этому учили обязательно. То есть этому учили, потому что фотографий не было, и человек, особенно путешествующий человек, он должен был уметь хорошо рисовать, чтобы делать быстрые точные наброски или передать цвет. Вот это вот один из рисунков, который нам запечатлил ультрамаринового лори. Так вот, путаница возникала, потому что рисунки, конечно же, очень расходились, да, ну, я так вижу, художника обидеть каждый может, я так вижу. Ну, и в результате иной раз одну и ту же птицу из одной и той же местности относили к разным видам, а то и к разным там семействам или подсемействам. Вот, пожалуйста, ультрамариновый лори. Почему, ну, ультрамариновый? Я в художественной школе учился в детстве, я знаю, что за краска ультрамарин. Ультрамарин – это темно-синяя, там была берлинская лазурь, которая совсем темная, а чуть посветлее ультрамарин. И где здесь темно-синий? Ну, есть тут какие-то, да, темные. Вот покажите, пожалуйста, нам следующее, Александр, пожалуйста, картиночку. Вот это вот настоящий ультрамариновый лори, это уже фотография, а не старый рисунок. И вот один из самых интересных и самых, кстати, редких лори, их еще называют лори-отшельники, да, это вот уже отдельный такой род. На грани исчезновения осталось их очень-очень мало в природе. Так, следующий покажите нам, пожалуйста. Вот, это многоцветный лорикет, ну, один из самых-самых таких вот любимых для содержания в авиариях и зоопарках. Кстати, в зоопарках мне приходилось встречать лори и лорикетов в авиариях. Ребят, мы с вами много раз говорили, но просто это для новичков, да, не обижайтесь, к нам же примыкают все новые и новые, да. Так вот, есть орнитология, наука, которая изучает птиц, есть ихтиология, которая изучает рыб, да. Поэтому мы говорим ихтиофауна. Есть герпетология, мы говорим герпетофауна. Кстати, туда мы включаем и земноводных, и пресмыкающихся. Но вот мы никогда, ученые, не мы, а ученые, да, я не ученый, ученые никогда не говорят орнитофауна, а всегда говорят авифауна. Потому что ави – это тоже корень, другой корень. Орнито, ави – это и то, и другое птица. Ну, греческий, латынь, авиарий, авиация, да, авифауна. Так вот, авиарии – это огромные такие клетки с птицами, гигантские клетки, куда можно войти и ходить среди порхающих птиц. Да? Ну, во многих зоопарках мира. Вот, кстати, не помню, в московском. Я в московском зоопарке давно не был. Ну, то есть я там бываю часто, но адресно. А так, чтобы погулять по всему зоопарку, посмотреть, вот давно не был, надо бы, кстати. По-моему, у нас до сих пор такого авиария нету, куда можно зайти и где можно с птицами контактировать. Вот. А во многих крупных зоопарках мира они есть. То есть вы туда заходите, там летают птицы вокруг, а некоторые особо доверчивые, они вам могут и на плечо сесть, и на голову сесть со всеми вытекающими. В прямом смысле, да, последствиями. И вот я помню, сын еще был, когда маленький, я их возил с товарищем в Иерусалимский зоопарк, и в Иерусалимском зоопарке, как раз в авиарии, там вам дают такую чашечки, наливают туда сироп, и вот эти вот лорикеты, они прямо садятся тебе на руку и угощаются этим сиропчиком. Ну, замечательно, ребят, вот это вот ощущение, когда ты чувствуешь на руке птицу, это, конечно, удивительное ощущение, потому что именно в этот момент ты начинаешь себя ощущать человеком. Человеком, который в ответе, в том числе и за вот эту вот птичку, которая сидит на твоей руке. Ну, давайте дальше посмотрим следующую картиночку. Вот, они же, да? Дальше давайте посмотрим. Ну, они, кстати, как и, ну, большинство, подавляющее, я бы сказал, большинство попугаев, все-таки ребята стайные, очень общительные, у них очень сложная звуковая коммуникация, вот, но при этом вот этот общий гомон стоит такой, что для нас это просто сплошной какой-то гомон такой. Но в этом гомоне каждая птица очень четко отличает голоса своих товарищей. Она очень четко понимает, вот откуда прилетел вот этот голос, откуда вот этот и кто его подал. Хотя для нас это какофония. Ну, потому что по-другому слуховой аппарат устроен, и по-другому совершенно мозги обрабатывают сигналы. звуковые сигналы, конечно же. Так, ну давайте дальше посмотрим. Очень большими стейками они собираются, очень большими. Вот, посмотрите, как летящий цветок, правда, какой-то экзотический летящий цветок. В Индонезии, кстати, они в городах уже, ну, мы сейчас увидим дальше. Вот, следующее покажите, пожалуйста, картиночку. Но, вот, вот как раз Лори пирует, и некоторые считают, что они питаются одним только нектаром. Нет, это не так. Нектар, конечно, пища замечательная, это сахара, это быстрые углеводы. Поэтому они дают им силы для веселого и оживленного полета. Но при этом лори могут питаться разными семенами, могут даже какую-нибудь насекомую тварюшку прихватить. Но в отличие от других попугаев, которые питаются семенами и орехами, клюв у них достаточно слабый. То есть вот этот парень, он вам пальчик не откусит. И, может быть, даже до крови не сможет прокусить, потому что, ну, у него нет такой нужды, у него клюв нужен совершенно для других целей. Вот, зато у него удивительный язык с щеточкой, который называется папилла. Так, дальше давайте посмотрим следующее. Вот, это вот еще один лори, лори-отшельник. А на чем он сидит, ребят, как вы думаете? Нет, это не фарфоровая ваза, это цветок. А знаете, чей это цветок? Нет? Это цветок удивительной травы, которая называется банан. Он огромный, ребят. Он, вот наш банан, который мы едим, да, муса прадиса, у него вот такой вот цветок огромный. То есть, как средних размеров дыня. Вот, то есть, это как хобот у слона, вот такая вот штуковина свисает. На кончике вот этот мужской цветок здоровый, у которого вот этот вкусный нектар. А вот на вот самом цветоносе в разные стороны отходят женские цветочки, вот так вот по кругу. И вот эти женские цветочки, они потом завяжутся, они превратятся в эти банановые грозди. А на конце вот этот вот цветок мужской, он потом отсохнет. И вот это вот на таком цветке банана сидит лори-отшельник. Следующий тоже лори будет у нас. Какой у нас сейчас следующий-то будет? Это рубиновый лори-отшельник. Ну вот, видите, клюв какой, да? Клюв очень слабенький. Такой желтенький, слабенький клюв, зато язык с щеточкой. Следующего давайте посмотрим. Вот, это он же. И тоже на банановом цветке. Видите, огромный какой банановый цветок. А вот там наверху уже из женских цветочков пошли бананчики. Видите? И потом надо будет вручную у каждого этого бананчика оторвать засохший цветочек, иначе они не смогут вызреть до кондиции. Поэтому, кто вам сказал, что бананы вот там сами по себе растут, нет, за бананами надо ухаживать. Я вам потом как-нибудь расскажу. Это целая история, как ухаживают за бананами. Так, дальше, следующий. Давайте посмотрим. Спасибо. Вот, вот, вот такие мисочки дают в этих некоторых авиариях, в частности, вот я это видел в Иерусалиме, я там бывал неоднократно в этом зоопарке, достаточно хорошо его знаю, вот, и можно покормить вот такую вот чудесную красивую птицу. Дальше давайте посмотрим. Вот такими стайками они собираются в городах. Ну, ребят, во-первых, вы не забывайте, что в городах, в тропических городах, в Австралии, и в той же Индонезии, там очень много высаживают красиво цветущих декоративных растений, да, всякие там бухини, там и так далее, и так далее. И цветение там продолжается очень-очень долго. То есть фактически идет такое: алло, я пропал. Все на месте? А, все, понял. Это у меня картинка. Все, все хорошо. Вот. И цветение идет волнами, то есть что-то отцвела первая волна, пошла вторая, все хорошо, да, волна цветения. Поэтому такой прикорм сиропчиками и нектарами у лори есть постоянный. Ну и кроме того, они же ведь могут и мягкие фрукты, которые уже начинают совсем перезрелые, да, с удовольствием поедать. И бог знает, что можно найти, в том числе, кстати, на помойках. Не брезгуют. Я вам говорил, что неряхи, они страшные, и ребята совсем даже не брезгливый. Дальше давайте посмотрим следующую. Вот, видите, прямо вот что-то там нашли и все это дело облепили. Так, и следующее покажите, пожалуйста. Вот, а это уже новогвинейский лори гоа. Ну, у этого прямо, видите, седые белые усы. Ну, а теперь, ребят, вот следующая картинка у нас. Александр, покажите нам, пожалуйста. Вот. Вот этот вот попугай, он фигурирует очень часто в самой разной литературе, как андский, не адский, а андский высокогорный лори. И самые внимательные из вас сейчас пожмут плечами и скажут, какой же это лори, ребята, Анды это где? Анды это же Новый Свет, да? Анды, Кордильеры, это там Америка. А при чем здесь лори? Лори же, они все-таки Австралия, они Новая Гвинея, Индонезия, Филиппины. Вот вопрос такой щекотливый на самом деле, потому что мы с вами уже говорили, что лори, да, лоревые, подсемейство лори, пситокулиды – это семейство, да, а этот андский высокогорный лори, там совершенно другая систематика, то есть семейство попугаевые, род андские высокогорные попугаи и род монотипный. Мы уже с вами знаем, что такое монотипный род. Это род, который состоит всего лишь из одного вида. Это вот и есть андский высокогорный попугай. Почему его назвали лори? Не спрашивайте меня, дети мои. Есть такие любители вносить путаницу в науку. Вот. Но просто чтобы вы знали, что если вам скажут про андского высокогорного лори, то он такой же лори, как я... Ну, я не знаю, как я представитель семейства кошачьих, да? Вот, ну, давайте посмотрим. Нет, неправильно. Как я лемур, наверное. Вот мы же все-таки приматы, а не птицы. Так, вот. Это вот он же. Это он же, только это уже фотография. Ну, как видите, вот опять старые рисунки и фотографии, они очень здорово различаются на самом деле. Вот, ну и следующего покажите нам, пожалуйста. Вот, а это у нас уже пошел каролинский попугай. Каролинский попугай, семейство попугаев, попугайобразных, извините, семейство это образные, да, попугайообразные. Род. Каролинский попугай, опять же, монотипный род с единственным видом, который, увы, был и который не существует, потому что попугай этот вымерший. Вернее, он не сам вымер, а ему очень помогли говорящие обезьяны, которые по науке называются Homo sapiens. В 1583 году было первое упоминание во Флориде о встрече с этим попугаем. Какие-то английские источники, я сейчас не помню, какие именно, но, ребят, я хочу вас обратить ваше внимание, что это конец XVI века. То есть в самом разгаре La Conquista de America, да, завоевание Америки идет полным ходом, и уже вслед за испанцами туда потянулись, и за португальцами туда потянулись англосаксы. Вот это вот одно из первых упоминаний. Англосаксы, они как-то, знаете, они... больше интересовались все-таки естественными науками и оставили больше, к нашему счастью, больше всяких документов на эту тему. Значит, большая роль, ну, даже не так, а большая заслуга в описании этого вида принадлежит Джону Адюбону, он, правда, не англичанин, а француз по происхождению, мы сейчас с ним познакомимся немножко поближе. И вот что интересно, Джон Адюбон пишет в своих ученых записках, что вот эти попугаи, которых было очень-очень-очень много во Флориде, ну, я привык почему-то к Флориде, как американцы, ну, некоторые говорят Флорида, да, вот, что одно и то же. Так вот, Джон Адюбон пишет, что по всей видимости, это ядовитые попугаи. На основании чего он сделал такое утверждение? На основании того, что кошки, которые их жрали, они умирали прямо на его глазах. Вот. Ну, Джона Дюбон – это уже конец 18-го, начало 19 века, это немножко попозже, да, на пару столетий. Но в этом нет ничего удивительного, потому что мы с вами знаем, ну, помните, у нас про яды, у нас была здоровая беседа, и мы там говорили о том, что некоторые птицы действительно ядовиты, поскольку питаются ядовитыми насекомыми, и они вот эту ядовитость используют как защиту. Ну, что касается конкретно каролинского попугая, то некоторые ученые выдвинули такую гипотезу, что он питался плодами некоторых растений, которые, видимо, тоже содержали определенные токсины, и, видимо, у него выработался какой-то со временем иммунитет, но мясо стало слегка ядовитым, во всяком случае для кошек. Значит, ареал у них достаточно широкий был. Это от Северной Дакоты и, аж до самой Флориды, да, ну, почти туда, до Мексики. Но что интересно, ребят, вот этот попугай, он был очень выносливым, очень умным, очень сообразительным, видимо, да. Удивительно был пластичный вид, потому что он привыкал к холодам. И вот те европейцы, которые описывали этот вид попугаев, они с удивлением говорили, что эти попугаи прыгают по снегу, и вообще там минусовая температура, им бы хоть бы что, и прекрасно они себя при этом чувствуют. Ну, потом, что привело к такой трагической кончине, да, этого попугая? А дело в том, что в конце 18 века где-то, ну, во-первых, вот эти стаи, огромные стады, стаи каролинских попугаев, конечно же, они совершали набеги на фермерские поля, конечно же. Вот, а это вот сейчас уже там у нас ружья, которые дробью бьют и без промаха, да, ну, а там, естественно, там где-нибудь в 18 веке отстрелить, перестрелять всю стаю было гораздо-гораздо сложнее, да, там кремниевым ружьем-то, ну, попробуйте еще попасть, да, вот. А в самом конце 18 века вот такая вот огромная стая оккупировала городок, который назывался Шохари, и просто вот какой-то вот, знаете, как в знаменитом фильме Хичкока, то есть вот стая, которая закрыла своими крыльями небо, и люди набожные, люди были дремучие, суеверные, они решили, что это уже Армагеддон, это конец света, сначала они очень испугались, а потом они похватали ружье, и это была, видимо, последняя капля терпения. С этого момента началось зверское избиение каролинских попугаев. Ну, это с одной стороны. С другой стороны, ребят, вы не забывайте, что, ну, подавляющее большинство попугаев – это дуплогнездники. У них крепкие клювы, поэтому достаточно найти небольшое дупло, поработать хорошо своим крепким клювом для того, чтобы его расширить, для расширения жилплощади, что называется, да. Но поселенцы из Европы, они потащили с собой медоносную пчелу. И вот эти медоносные пчелы, они тоже стали занимать дупло. И не пускать туда попугаев. Ну, вот как-то, знаете, попугаи очень быстро поняли, как это больно, когда на тебя сразу весь этот рой бросается. Ну, в общем, пошло дело. Численность попугаев стала катастрофически падать. В 1904 году застрелили последнюю пару каролинских попугаев. Ну, дело в том, что здесь еще... Покажите, пожалуйста, следующую картиночку, Александр, да? Вот, это чучело каролинского попугая, это не живой. Выглядит как живой, ну, хороший таксидермист, поэтому сделал правдоподобное чучело. А вот теперь следующую покажите картиночку. Когда их начали истреблять, чего уж там, добру-то пропадать, и вдруг оказалось, что у них такие симпатичные перышки, которые очень понравились дамам. И дамы стали украшать свои шляпки. Видите, тут не просто перо. Тут вон целый попугай высушенный. У него и два крыла, и свернутая на бок. Видите, головка с клювом. Вот. Но даже тут два попугая. Видите, тут сверху один, и снизу другой. Вот такой вот ужас. Ну, милая, симпатичная женщина, совершенно этим не обескуражена. Шляпники бойко продавали такие шляпки. Вот. И, как я уже вам только что сказал, в 1904 году была застрелена последняя пара каролинских попугаев. Но еще какие-то каролинские попугаи оставались в зверинцах, оставались в зоопарках. Все-таки это уже был 20 век, но размножить их не удалось. Ну и тут люди, как всегда, поняли, что они натворили, вздохнули, сказали, да, погорячились, давайте-ка искать, может, они где-то остались, ведь сколько их было, вон, когда летали эти стаи, ну, как со странствующим голубем, помните, была такая же история, и таких историй, к сожалению, много. Вот. Стали искать, конечно же, нашлись люди, которые сказали, вот, точно, мы их видели, вот, какие-то свидетельства, что вот тут там где-то встречали последних каролинских попугаев, то здесь. Но в 1936 году, поскольку никто не принес ни хвостик, ни перышко, ничего в подтверждение своих слов, ни фотографию, собрались ученые-мужи и поставили большой жирный крест, что каролинский попугай с этого момента перестал существовать на планете Земля. Но здесь еще такой момент. Дело в том, что Одюбон писал, что вот каролинские попугаи, они были очень дружные, они были очень общительные, дружные, социальные ребята. И если охотникам удавалось ранить одну птицу, она начинала жалобно кричать, и стая никогда ее не бросала. Остальные птицы кружили рядом, соображали, чем они могут помочь своему товарищу, поэтому очень легко было перестрелять сразу всю стаю. Это вот была одна из причин. Вот так поплатились за свою дружбу друг другу каролинские попугаи собственными жизнями. А пустующую нишу очень быстро занял другой попугай, такой инвазивный вид, который называется попугай-монах. В этот раз мы до него, наверное, не дойдем. Забавная птица. Теперь это агрессор, который в Европе тут хозяйничает. Но я думаю, в следующий раз мы до него доберемся точно, до попугая-монаха. Так что вот эти все, мне приходилось встречать, что там в 26-м году якобы его видели, даже сфотографировали каролинского попугая. Нет, все, ученые, мужи сказали нет, значит нет. Ну а теперь следующее, покажите нам, пожалуйста, картиночку. Вот. Это рисунок того самого Джона Джеймса Одюбона, о котором я вам рассказывал, и здесь он запечатлел стаю каролинских попугаев. Ну, тогда следующую нам, Александр, покажите, пожалуйста, картинку. Вот он сам будет сейчас у нас. А, нет, это вот еще одна его картиночка. И вот следующая картинка автора. Вот он. Это Джон Джеймс Одюбон. Он жил в конце 18-го и в первой половине 19 века, в 50-м или в 51-м году он умер. Уже, кстати, дожил до почтенных седин. У него такая очень бурная была.

перевез то стира. Да, вот видите, это вот какаду. Какаду прекрасные и разные какаду. Есть какаду большие, есть какаду очень большие, есть какаду небольшие. Отряд попугайобразных, семейство какаду, 7 родов и, по-моему, 22 вида насчитали ученые-мужи. Значит, что такое какаду? Ну, есть несколько версий по поводу этого названия, по поводу этимологии происхождения. Ну, кто-то считает, что какаду – это вот из туземных языков что-то такое звукоподражательное, но поскольку все-таки какаду слишком разные звуки воспроизводят, вряд ли, наверное. Есть другая версия, что это от малайского какатуа, кусачки, или крепкий клюв, или кусачки, там по-разному переводят. Вот это уже, наверное, ближе к истине. Значит, есть еще всякие подсемейства. Черные какаду, куда входит род траурных какаду, настоящие какаду, туда входит род пальмовые какаду, шлемоносные, розовые какаду и карелла. Карелла тоже нимфа, относится к какаду все-таки, да, такой монотипный род, но с ним вот больше всех вопросов возникает у систематиков. Ну, давайте по порядочку поехали, тогда с какаду будем разбираться, да? Следующий, покажите, пожалуйста, картиночку. Вот. Это Петер Бель. Петер Бойль. Петер Бойль, 17 век, натюрморт, в котором, видите, рядом с глобусом сидит, там левреточка выглядывает на него, смотрит, большой красивый белый попугай. Это желто-хохлатый какаду. Большой, желтый, это один из таких крупных какаду. Вот следующую покажите нам, пожалуйста, картиночку, Александр. Вот он, здесь он крупненький, во всей красе, и развернул свой роскошный желтый хохолок. Восточная Австралия, Новая Гвинея, крупный до килограмма почти попугай, стайный, как и практически все какаду. Причем стаи такие большие, там по 50, 70, 80 птиц. Но обязательное условие для них – это чтобы рядом была вода. Летун он так себе. Ну, как так себе? На дальней дистанции. То есть, такие длительные миграции, беспосадочный полет – это не для него. Вот. Но, вы знаете, вот в прошлой нашей встрече был вопрос, кто-то задавал, сейчас не помню кто, но был такой вопрос. Женщина какая-то писала, что она видела фильм зарубежный, где летела стая какаду, а несколько птиц летели задом. И она сначала очень удивилась, а потом услышала голос диктора, да, ведущего, что да, какаду способны летать задом. Так ли это или не так, спросила наша зрительница, участница наших с вами сборищ. Знаете что, я ничего не могу сказать по этому поводу, потому что, ну, я первый раз слышу, чтобы какаду летали задом. Из птиц более всего на это способны колибри. Да, в силу характерности своего полета, там немножко другой принцип полета. Но что значит летать задом? Зависнуть в воздухе и слегка сдать назад, но могут многие птицы, пустельга, например, да многие птицы. А вот так, чтобы лететь задом наперед, извините, это знаете, как это... Если вот летит вот такой вот это лебедь, если перевернуть назад, то получится цапля, да? Вот. Нет, я не думаю, что какаду могут летать задом, но вот что касается желтохохлатого какаду, он потрясающий виртуоз в густых ветвях деревьев. И вот там он умудряется летать не задом, а боком немножко. Вот есть у него такой вот характерный полет, на который не способны другие какаду. Это вот это вот отличительное.

Причем он еще, когда летит, он может распушать свой хохол роскошный. То есть он в полете умеет его распушать. Говорят, что зрелище совершенно потрясающее. Очень богатый язык у них, такая сложная коммуникация. Помимо омерзительных криков, на которые способны практически все попугаи, причем у них вот этот вот звук, который они издают, он всепроникающий. Он прошибает насквозь стены, крепкие стены домов. Почему тоже с попугаями, с крупными дома большая проблема? Потому что соседи будут совсем не в восторге. Это проверено. У меня были попугаи разных видов. Вот. Но кокоду еще умеют поскуливать, мяукивать, бормотать. То есть у них очень-очень богатая такая коммуникация. Как и все, практически все попугаи тоже дуплогнездники, устраивают себе дупло. Если нету подходящего дупла, не находится, то тогда вот щели утесов могут использовать. Откладывают одно-два яйца от силы, то есть не больше, чем два яйца. То есть размножаются они тяжеловато в этом плане. И через 12 недель, то есть через 3 месяца, уже птенцы могут встать на крыло, но еще какое-то время, еще пару месяцев их родители будут подкармливать и опекать. Очень красивая птица, посмотрите, у нее желтый хвост, лимонно-желтого цвета, лимонно-желтого цвета перья на голове. Давайте следующую покрутим немножечко. Угу. Вот он, видите? Вот он. Вот он во всей своей красе. Следующий, давайте посмотрим. Вот как плохо писать шпаргалку. Начал вам вместо аратинг про подглядывать. Не надо писать шпаргалки. В следующий раз не буду. Он же. Причем у них, знаете, как интересно, бывает у кокоду желтый хохолок, а бывает такой оранжевого цвета, густого оранжевого цвета. Следующий покажите нам, Александр, картинку. О, смотрите, какие роскошные хохолки. Следующие покажите нам. Ага. И вот они как раз, видите, вот оно дупло. А дупло-то, по-моему, кем-то занято. И совсем не кокоду, там какая-то красная морда торчит. Во как. Ну, давайте следующее посмотрим. Угу. И вот он в полете. Видите? Маховые перья тоже с желтым, вот как хризантема выглядит, такая летающая хризантема. Так, давайте следующую посмотрим картиночку. Вот, а это уже малукский кокоду. Ну, ребят, самые знающие, почему он малукский называется с двумя «к»? Правильно, потому что есть такие Малукские острова. А где эти Малукские острова находятся? Они еще раньше назывались острова пряностей, потому что оттуда пряности возили в средние века. Между Сулавеси и Новой Гвинеей, то есть тоже рядышком с Австралией. Эндемик. Очень красивая птица, он белоснежный, у него подкрылья оранжево-розовые, подхвостье ярко-желтое. Джунгли, мангры до 1000 метров над уровнем, ну, на километр практически забирается в горы. Тоже живет стаями. И, знаете, когда идет дождь, вот рассказываю, даже я такие кадры видел, когда идут вот этот вот тропический дождь, то эти кокоду цепляются за веточки, вниз головой висят и размахивают крыльями. И вот так они купаются под дождем. Ну, я не знаю, может быть, там с дождем и часть паразитов смывается, может быть, просто такие у них водные процедуры, но страшно, они это дело любят. Опять же, становится очень редкой птицей, потому что как всех кокоду, как всех крупных попугаев их отлавливают. Их отлавливают, их везут продавать в богатые страны, в Европу. Что самое страшное, это потом поговорим как-нибудь отдельно про контрабанду животными, про конвенцию CITES. Ребят, большая часть этих птиц, к сожалению, погибает во время перевозок. То есть их по-варварски пакуют так, чтобы их таможенники не нашли и
больше половины, гораздо больше половины животных при такой контрабанде, они гибнут. В природе осталось где-то около 10 тысяч видов в заповедниках, но, тем не менее, их разводят в неволе достаточно успешно. И если вы наберете моллюск, купить моллюскую кокоду, ну, 1300-400, я думаю, что вполне найдете. Есть у вас 300 тысяч? Ну, я не могу дать. Я деньги в других штанах оставил. Я вам дал бы. Давайте следующее посмотрим картинку. Конечно же, для содержания такой птицы нужен большой просторный вольер. И это не для вот такой вот клетки в малогабаритной квартире. Следующее покажите нам, пожалуйста. Вот, это он же, следующий. Вот. А это уже большой белохохлатый кокоду. Земляк. Тоже с Малукских островов. Но он помельче немножко. Там где-то граммов 600 весом. Но очень забавная птица. Очень умный, как все попугаи. Забавный такой зверь. И он, например, использует прямо как новокаледонские вороны, он использует орудие труда. Он, например, любит очень барабанить, находит какую-нибудь палочку, обгрызает ее так, чтобы она была очень удобной, и потом этой палочкой стучит по ветке для того, чтобы предупредить, что здесь место занято. Зачем он стучит палкой, обладая таким громким голосом, я не знаю. Задайте мне какой-нибудь более простой вопрос. Но вот он может еще сделать другую палочку, и этой палочкой взять ее в клюв, почесать себе спину, например, да, если у него спина чешется. Вот такой вот интересный попугай. Очень осторожный, близко к себе не подпускает. Обожает сладкие фрукты, папайя, дуриан, которые сладкие. Но в период размножения переходит на насекомых. Там очень много сверчков, вот всяких, да, таких вот. Вот это вот то, что он очень любит. Супер моногамный. Не просто моногамный, а супер моногамный. То есть пара, если встретилась, подобралась, то все, они вместе всю жизнь, они уже никогда не расходятся. Покажите, там несколько будет фотографий следующих. Ага, спасибо. Александр, вот он. Видите, как раз палочку себе делает, чтобы спинку почесать, наверное. Так, следующее покажите. Вот. Подождите, это же, да, следующее покажите. Это мы еще, ага, вот. Это просто я взял эти фотографии для того, чтобы вам показать, что в Австралии, поскольку австралийцы, они по-хорошему так это чокнутые на своей флоре и фауне, вот, то у них практически вся австралийская фауна, она входит в конвенцию CITES, запрещено к вывозу. И сейчас, наконец-то, они стали все-таки предпринимать какие-то меры для спасения тех видов, которые погорячились и чуть не уничтожили. Вот. И кокоду там полно, и чувствуют они себя прекрасно. Вот посмотрите, следующая картиночка. Там даже и стаи, и мегастаи, не редкость. Следующее покажите. О, видите, прямо как белые хлопья. Это все тоже кокоду. И следующее покажите картиночку нам, пожалуйста. Вот. Это уже розовый кокоду. Розовый кокоду очень симпатичный зверь. Он такой помельче. Это не крупный кокоду, он размером, ну, наверное, с галку, да, с голубя, где-то вот такой вот он размером. Небольшая птица, ну, где-то граммов 500, может быть, от силы 600. Не, ну поменьше, поменьше, даже поменьше, я думаю. Но что удивительно, у него очень большой ареал. То есть это практически вся Австралия. Это и леса, это и горы предгорья, это и аридная зона, вот этот вот грассленд, да, австралийские саванны. И резкий рост розовых кокоду начался, когда появился такой так называемый пшеничный пояс Австралии. То есть когда стали возделывать пшеничные поля, то
резко пошла вверх численность розовых кокоду. Ну, естественно, они стали устраивать набеги на эти поля, потому что стаи у них огромные. Покажите, пожалуйста, следующую картиночку. Вот они, видите, как летят красиво. У них есть местное название галлах. Галлах – это клоун или дурачок такой. Но знаете, что интересно? Интересно то, что у этих общественных птиц у них даже существуют детские сады. То есть у них вот эти вот слетки, они объединяются в отдельные группы, такие до 100 особей, и вот такими вот школами. Но при этом родители очень четко их определяют по голосу, все время периодически подкармливают. Но вот эти вот слетки держатся вместе в таких вот школах, в детских садах. Такое достаточно редкое явление даже для таких социальных птиц, как попугаи. К сожалению, их тоже уничтожают, отстреливают. Есть законы, которые запрещают это делать, но тем не менее их отстреливают. Вот следующего покажите, пожалуйста. Вот, это уже шлемоносный. Это маленькая-маленькая территория. Вот, к сожалению, если розовый кокоду по всей Австралии разлетается, то вот если вы представляете себе Австралию, то на юго-востоке малюсенькое такое пятнышко – это его ареал, маленькая территория. Эвкалиптовые леса, шлемоносный кокоду, монотипный род, где всего лишь один вид, тоже мелкий, 250 граммов где-то весит. Птица такой считается, ну, среднемелкий, вот так скажем. Есть среднекрупные, есть среднемелкие, есть мелкие попугаи, да, всякие там травяные, волнистые, там дятловые некоторые. Так, ну давайте дальше посмотрим. Вот он во всей красе у нас. Вот, видите, какой у него интересный хохолочек. Такой нехарактерный для других кокоду. И следующий. Ну, вот считается, что где-то 30 миллионов лет назад вот эта вот группа кокодушная отделилась от попугайского дерева, такая пошла ветка. И самый древний из них – это вот этот вот пальмовый попугай, роскошный попугай. Это огромный попугай, где-то килограмм весом. Это кусочек самой Северной Австралии и Новая Гвинея. Отдельный род у него с одним единственным видом. К сожалению, он очень плохо размножается. В год он откладывает только одно яйцо. И, как мы с вами понимаем, не каждый птенец выживает, и не каждого птенца ждет счастливая долгая жизнь. Ну вот тоже барабанщик. Тоже очень любит делать палочки, которыми он стучит по дереву. И ему даже очень важно, чтобы тональность была определенная, потому что он то откусит еще кусочек у палочки, то плюнет, возьмет другую. И так до тех пор, пока вот ему и самочке, которая сидит рядом, не понравится вот именно вот эта вот тональность, какой палочка стучит по деревяшке. Я общался с этим попугаем очень близко. Авиарий. Знаете, где это было? Тенерифе. Да, Тенерифе, Канарские острова. Вот я не помню, Лора Парк, по-моему, он назывался, да, где этот авиарий. Огромный авиарий, там очень много было разных попугаев, а мы тогда снимали с Олегом Шумаковым, Олег был с камерой, со штативом, и вот Олег поставил штатив в сторону, снимал с плеча, в этот момент что-то не с плеча, с рук. Вот. И тут я смотрю, этот парень подошел к штативу и стал его раскручивать. Причем он уже там хорошо, вот мы его еле-еле успели отогнать, он бы нам этот штатив бы раскрутил бы по болтикам, и съемки бы на этом, наверное, закончились. Вот. Но, видите, даже такой попугай, крупный попугай, которому палец мне откусить, я не знаю, как вам кусочек эклера. Тем не менее, вот в авиарии они контактируют с людьми, то есть проверено, что он такой нормальный, хороший парень, ласковый, никому пальцы откусывать не будет. Кстати, Гржимик писал, Бернард Гржимик, знаменитый, у него в одной из книжек, когда он был директором зоопарка еще в Германии, он там описывает такой случай, что ходила какая-то пожилая фрау
которая очень любила подкармливать гиену через прутики, просовывая ей кусочки мяса. Кончилось тем, что гиена откусила ей пальчик. Это вот классика, гржимик. Это я к тому, что, ребят, никогда даже не пытайтесь в зоопарках или в любых зверинцах кого-то чем-то подкармливать. Не надо этого делать. Не надо делать. Это опасно для здоровья животного, ну и для вашего тоже. Вот. Кстати, а знаете почему? Вот я только сейчас сообразил, почему именно на Тенерифе эти попугаи содержались в авиарии. Дело в том, что этого попугая очень трудно содержать в неволе, потому что ему трудно подобрать диету. Его пищу составляют большие крепкие орехи, а вот там как раз есть такое канарское дерево с этими крупными орехами, которые они обожают, и проблем нет. Давайте следующего посмотрим, кто у нас будет. Вот, это он же во всей красе, какой краснощекий, да? И следующего покажите. О, вот они пошли. Это у нас черные кокоду. Это отдельный род. Это черный кокоду. Кокоду Бэнкса, он еще называется. Обитатель густых лесов. Черных кокоду много. Это целый род, там их несколько видов разных черных кокоду. Роскошные совершенно крупные птицы, большие кокоду. Вообще они очень любят такие густые леса, потому что они ненавидят санцепек, и вот в жару они как раз в этих лесах, в густой листве прячутся. Очень привязаны к воде, потому что утро у них начинается с водопоя. С утра они пьют воду, а все уже остальное потом. Но при этом они образуют очень многочисленные стаи. Следующее, покажите картиночку. Вот смотрите, кокоду, черный кокоду, да? Почему Бэнкса? Да. Ну, давайте, раз уж мы сэр Джозеф Бэнкс, вот он, видите, именно сэр, потому что он рыцарь Большого Креста, баронет, но он родился не аристократом. Он родился в такой, в общем-то, средней преуспевающей семье. Это конец 18-го и начало 20-го года, 820-м году, где-то он умер, по-моему. Но он очень известный британский натуралист, географ, путешественник, был президентом Королевского общества. Уже где-то в конце XVIII века за свои великие заслуги он получил дворянство и стал членом Тайного совета. И вот следующую картиночку возьмите, пожалуйста. Просто что такое Бэнкс, сэр Бэнкс, да, это какая величина. Вот на этой картине Джеймс Кук, вот он со шляпой стоит, да, он не подаяние просит, нет, он капитан. Он отчитывается о своем путешествии в Австралии, и вот такая комиссия, которая его слушает, а вот в красном камзоле сидит на камушке, это как раз Бэнкс, Джозеф Бэнкс, в честь которого этого кокоду и назвали, который очень много внимания уделял авиафауне Австралии, в том числе и попугаям Австралии. Вот следующее, покажите нам картиночку, и теперь поговорим про кокоду. Вот он, черный кокоду, да, здесь он прямо синий. Вот знаете что, ребят, что удивительно, это редчайший случай у кокоду, когда выражен половой диморфизм. Когда самца и самку можно быстро друг от друга отличить. Ну вот следующее, покажите нам картиночку, Александр. Ага. Вот, почему он траурный? Кокоду, другое название, черные или траурные кокоду, потому что он сам черный, а вот эти вот красные перья на хвостовые перья, они как раз создают это траурное сочетание. Вот следующую покажите еще картиночку. Угу. Следующую, пожалуйста. Вот, видите, это вот как раз пара, самка и самец. И вот у самца у него яркая красная вот эта траурная такая полоска на хвосте. Так вот,
Размножаются они тоже, к сожалению, не так быстро. Два яйца от силы, но выживает практически один. У них малыш, чуть не сказал, ребенок, да. Но при этом все-таки, если есть еда, если есть кормовая база, то размножается, размножается стремительно. Особенно, когда появились злаковые посевы. И дошло до того, что в Австралии, это уже в современной Австралии, несмотря на то, что там запрещен, строжайше запрещен отлов и вывоз птиц, особенно попугаев, то есть за это тюремные сроки, реальные, хорошие тюремные сроки, но отстрел черных кокоду разрешается. Ну, в том случае, если фермер действительно терпит большие убытки, если приедет там какая-то комиссия, если она засвидетельствует, что да, ущерб птицами нанесен серьезный, но здесь тоже такой очень важный момент. Дело в том, что кокоду перед тем, как творить свои налеты на фермерские поля, они сначала посылают разведчиков. То есть у них в этом плане как у пчел. Пчела-разведчица, да, которые находят гречишное поле или подсолнуховое, где много нектара. Вот так же и у этих попугаев. Сначала летят разведчики, которые находят богатые кукурузой или пшеницей или рожью поля, и вот тогда они летят в свою стаю, и вот этих разведчиков разрешено отстреливать фермерам. Вот такая вот история. То есть они берут официальную лицензию на отстрел разведчиков. Но теперь давайте мы пробежимся до конца по черным траурным кокоду. Это вот белоухий траурный кокоду. Следующий будет сейчас белохвостый траурный кокоду. Видите, крупная птица, да? Вот, следующий. А вот это самый роскошный, это кокоду инка. Крупный, красивейший кокоду, посмотрите. Почему он инка называется, да? Ну, понятно почему. Следующую картиночку нам покажите, пожалуйста, Александр. Вот, я бы его все-таки больше назвал бы индейским кокоду. Потому что это у Индии, ну, у них, правда, орлиные перья использовались, да, для вот этого головного убора. Поговорим с этим головным убором, тоже интересная история, просто не хочу сейчас отвлекаться. А вот следующую покажите, пожалуйста. Вот инки как раз, да, они, как правило, использовали перья ара. Да, вот они. И у них таких роскошных хохолков, как у кокоду, не было. Ну, назвали инка, значит, назвали инка. Крупный, красивый, потрясающий совершенно птица. Достойнейшая во всех отношениях, как и все кокоду. Ну, давайте долистаем до конца. Вот это большая беда. Кокоду очень привязчивы к людям. Но поскольку стайные птицы, они не могут жить в одиночку. И если им уделяют мало внимания, они начинают заниматься самообщипыванием, о чем мы с вами уже говорили. Да, я бы хотел бы еще ответить на вопросы. Я благодарен всем, людям, которые пишут комментарии. Да? Спасибо вам большое за комментарии, большое спасибо за уточнения, за поправки. Когда 2 часа говоришь, то, конечно, где-то что-то можешь перепутать или где-то что-то можешь поднабрать, с кем не бывает. И я очень благодарен тем, кто это замечает и иногда подправляет. Спасибо вам огромное. Было замечание, я вам рассказывал про своего старого доброго товарища, это Владимир Владимирович Романов, основатель госпиталя птиц для птиц «Зеленый попугай». И я над ним всегда подтрунивал, что он иглоукалыванием и гомеопатией лечил своих птиц, да, и сразу там гневный какой-то был комментарий, что это... Я еще раз говорю, я не энтузиаст и не сторонник ни иглоукалываний, ни гомеопатии. Но Владимиром Владимировичем Романовым я подтруниваю по-дружески, поскольку мы с ним старые добрые друзья. Это очень хороший человек, действительно очень хороший человек. И очень профессиональный врач, ветеринар, который прекрасно лечит птиц. И не надо понимать мои слова так, что он лечит их исключительно иглоукалыванием, гомеопатией или, может быть, там суггестивными пассами. Это нет. Он их лечит как... У него хирургия, он делал операцию моей кошке, моей собаке. Я отправлял туда многих своих друзей. Это человек, который выезжает на
в поле, который часто спасал птиц после вот этих нефтяных разливов, который лечил орланов белоплечих на Камчатке, там рискуя жизнью лазал по этим высотам. То есть это достойнейший

0: недостойно.
1: Зачастую чуточку быстрее. И эти процессы можно иногда наблюдать, особенно в малых объемах, как если вы вдруг когда-нибудь будете плыть по реке Колыма, вы увидите, что борта постепенно обваливаются. Это тоже часть как раз осадочных процессов. То есть у вас вода подтачивает берег, в берегу скрыта вечная мерзлота, она начинает из-за прихода воды оттаивать. Частицы породы, которые были там глинистые, песчаные, которые содержались в этом льду, попадают в реку, река их выносит, и, соответственно, у нас сразу на глазах какие-то новые элементы начинают становиться частью большого пути накопления материала. К осадочным породам прежде всего, конечно же, в обычном понимании приурочены большинство месторождений нефти и газа, которые у нас на сегодняшний день существуют. Часть месторождений, ну, наверное, большая часть месторождений угля тоже связана с осадочными толщами. Потому что и те, и иные на сегодняшний день уже подтверждены биогенное происхождение, соответственно, имеют процесс осадка накопления в процессе создания геологического тела. Ну, с нефтью и газом там чуть посложнее, потому что они возникают, они там имеют свойство мигрировать внутри толщи за счет газового жидкого состояния. С углями чуть попроще, потому что они претерпевают огромные стадии изменения, но при этом не настолько мобильны в процессе образования толщи. И, наверное, осадочные на сегодняшний день являются главными строительными полезными ископаемыми, которые существуют. Казалось бы, что это зачастую самые дешевые полезные ископаемые, но от этого не менее важны, потому что человечество строит достаточно много, строит далеко не только какие-то средства жилья, да, то есть у нас строятся и процессы каких-то дорог, это и какие-то, ну, в целом коммуникации как таковых, которые требуют, например, песка. Любая строительная процедура требует песка. Песок, который идет на строительство, тоже бывает разный. Есть целая классификация песков. И геологи, которые занимаются строительными полезными ископаемыми, отличают разные. Есть редкие, более дорогие пески, которые могут идти на технологии образования стекла. Есть песок, который может участвовать в различных кремниевых технологиях создания, в том числе, там, не знаю, процессоров для компьютера. Это не тот же речной песок, который можно мешать в бетон. Поэтому, казалось бы, осадочные породы окружают нас постоянно вокруг, но имеют сложную внутреннюю специфику из-за состава и из-за возможности его применения. Потому что песок – это определение размера горной породы. А у нас может быть песок кварцевый, это будет одна часть. У нас может быть песок поливошпатовый, у нас может быть кварц поливошпатовый, у нас может быть песок карбонатный и многие-многие другие вариации. То есть в зависимости от того, что было перемолото и что отложилось. Как я сказал ранее, существует еще два подраздела. Это химогенные и органогенные осадочные породы. С органогенными все достаточно просто, само название говорит за себя. Это осадочные породы, имеющие природное биологическое происхождение. К ним относятся в том числе породы, сложенные из радиолярий, из диатомовых водорослей. Это могут быть в том числе и толщи более сложного состава. Но самым главным зерном построения геологического тела является какая-то либо часть в прошлом биологического организма, либо целиком этот биологический организм. Ну, соответственно, уже переработанный за тысячелетия и миллионы лет, пока эта порода проходила стадию изменений и формирования. Хемогенные, их иногда выделяют, иногда нет, потому что бывают породы смешанного состава хемогенно-органогенные. Но к химогенным часто относятся процессы осадка накопления через какие-то химические процессы. То есть выпаривание, это могут быть различные соли, которые не претерпевают разрушения, они не претерпевают именно какого-то биологического генезиса ранее, но они накапливаются, потому что вода имеет свойство испаряться, образуется толща солей, которая постепенно откладывается внизу, уже не растворяется дальше в раствор. И либо вообще связано с какими-то именно химическими процессами без применения конкретно процесса разрушения предыдущих горных пород. С осадочными

Связано огромное количество исследований на сегодняшний день. Они важны, они зачастую подвижны. И если мы говорим про равнинные части, то чаще всего именно осадочные породы постепенно становятся так или иначе прародителями потом процесса почвообразования. Ибо кристаллический фундамент, который у нас покрывает щиты литосферных плит, лежит, ну, зачастую лежит в глубине, он перекрыт разрушенными, привнесенными осадочными породами, и уже осадочные породы, претерпевая свой цикл жизни, потом участвуют в почвообразовании. Не только они, бывает более сложный путь, но это классический, часто отмечаемый процесс. И несмотря на то, что многие вещи до сих пор применимы уже человеком на протяжении веков, мы продолжаем находить новые закономерности и новые возможности применения осадочных толщ. Иногда существует мнение, что горы всегда сложены магматическими породами, а равнины – осадочными. Это ошибочно, к сожалению, и человек, имея определенный наметанный взгляд, увидит разницу. Прежде всего, магматические породы часто все-таки залегают монолитом. Не в плане того, что он цельный в глобальном смысле этого спаянного вещества, а в том плане, что он выглядит как единая монолитная структура. Она может быть разбита трещинами, она может быть по-разному изменена. В то время как осадочные породы чаще всего имеют слоистость. За счет того, что у нас есть накопление материала, и это накопление происходит из года в год, имея конкретные циклы, то у нас за счет гравитации в том числе, и не только, происходит накопление массы всегда снизу вверх. Что визуально любой человек может увидеть. Иногда это микропрослойки, иногда это макропрослойки. Но если мы говорим про структуры, которые слагают те или иные породы, здесь все зависит от того, на какой тектонической части эти породы накопились. Потому что большинство Кавказа сложено осадочными породами. Да, они претерпели изменения. Там есть магматические блоки, которые сложены более древними породами. Но вот эти слои осадочных толщ тоже могут в последующем претерпевать смятие, претерпевать складчатость и образовывать структуры, которые визуально будут сопоставимы, поэтому ошибочно считать, что какой-то регион из-за его вида всегда сложен только какими-то конкретными породами. Есть целая наука геоморфология, которая занимается соотношением геологического строения и рельефа, который образовался на данной территории, что делает эту науку очень интересной и востребованной, в том числе как в геологических, так и в географических исследованиях.

0: Радио «Комсомольская правда». Только проверенная информация.
1: Передача данных.
2: Здравствуйте. Это передача данных, у микрофона Мария Баченина. Ежегодно 27 июля в России отмечается День памяти Михаила Лермонтова, выдающегося русского поэта, прозаика, драматурга, одного из самых талантливых представителей интеллигенции XIX века. 15 июля по старому стилю 1841 года в Пятигорске он погиб на дуэли. К слову, давно известные документы расследования роковой дуэли до сих пор многих не убеждают. Но это повод поговорить о дуэли как таковой. У нас в гостях историк, писатель, автор книги «Русская дуэль. История, философия, практика» Яков Гордин. Яков Аркадьевич, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
2: Вы уникальный специалист, помимо всего другого, я имею в виду, что узкая тема такая, дуэли, и я, честно говоря, счастлива, да, что вы согласились поговорить на эту тему. Скажите, пожалуйста, а когда и с чего начались дуэли в России?
3: Ну, назвать точную дату довольно сложно. Попытки делались еще при Петре, потому что было довольно много европейских офицеров. Но вообще-то это, собственно, екатерининское время. Если там думать о литературе, то, очевидно, «Капитанская дочка» хронологически первый сюжет, в котором описано, так сказать, полномасштабно описан поединок, почему дуэли возникли в России, почему именно в это время и что это означало. Понимаете, вот мы любим произносить слово «честь», не очень вдумываясь в его реальное содержание. И это понятно, потому что вообще определить, что такое честь вот в понимании русского дворянина, это довольно сложное дело. Для русского дворянина соблюдение чести – это ситуация, в которой его самооценка совпадает с отношением к нему там окружающих. Понятие это по-настоящему появилось, собственно говоря, после манифеста февраля 1762 года, это манифест о вольности дворянской, который исключил для русского дворянина телесное наказание. Потому что о какой чести можно было говорить, если человека могут высечь по приказу вышестоящего. Вот когда русский дворянин оказался защищен от физического оскорбления со стороны там власти, начальства, вот тут лучшая думающая часть дворянства искала стиль поведения. И дуэли, которые появились, в общем, очень быстро, а, скажем, в 80-е, там, 70-е, 80-е годы, в России была такая дуэльная эпидемия. Очень много дрались, потому что Петровский закон 1717 года, по которому вообще всех участников дуэли без всяких разговоров, включая секундантов и свидетелей, следовало повесить. Вот он, конечно, не применялся никогда. А в екатерининское такое либеральное время, тем более, и Екатерина вообще задумывалась над тем, что же делать, если не применять, так сказать, жестких санкций. Так вот, в екатерининское время, вот 70-е, уже 80-е годы, эта дуэльная эпидемия, это был такой процесс выработки стиля поведения. Вот, так сказать, классический русский дворянин, там, пушкинского, декабристского времени, он выработался именно в это время. Почему дуэль? Потому что это было такое, ну, условно говоря, педагогическое средство научить людей уважать друг друга. Вот каждый, собственно говоря, человек дворянского статуса понимал, что если я буду себя вести неуважительно по отношению к другому, то это может кончиться вызовом, поединком и иметь серьезные последствия. Таким образом вырабатывался стиль поведения дворянина по отношению друг к другу. Идеальных вариантов не бывает. Все равно была и грубость, были оскорбления, там все это бывало. Но тем не менее, стиль, вот и эталон вырабатывался путем таких вот, в общем, страшным, кровавым способом. Потому что русская дуэль была жестче европейской, было много действительно смертельных случаев, но тем не менее, вот это было такое лекарство от неуважение к другому человеку.
2: Яков Аркадьевич, а получается, что русская дуэль, вот ее особенности, это жесткость. А в чем это выражалось? Пару примеров.
3: Ну, вот если сопоставлять, скажем, правила дуэльные, дуэльный кодекс европейский и, скажем, русскую традицию, потому что писанного дуэльного кодекса в России не было до 1836 года, это вот уже канун Пушкинской дуэли, когда в Россию пришел французский кодекс, там, напечатанный как раз, печатный в это время. Так вот, скажем, условия дуэли по европейскому кодексу нельзя было назначать смертельные условия. То есть в русской дуэли достаточно обычный был принцип обмен выстрелами до результата. Вот пока кто-то уже не сможет держать пистолет, если люди промахиваются, они стреляют снова. Для европейского кодекса это, там специально это оговорено. Вот смертельно, заведомо смертельного, смертельных условий быть не должно. Расстояние между дуэлянтами, там, ну, по европейскому кодексу, ну, там 30 шагов было более-менее нормально. В России этого не было никогда. В России 6 шагов бывало, это такой все-таки крайний случай, но это бывало. Известна ситуация, когда люди собирались стреляться на 3 шагах. То есть убить друг друга. 8 шагов – это обычная история. Скажем, насколько я помню, Грибоедов и Якубович стрелялись как раз на 8 шагах. Там 10-12. Ну, Лермонтов, Мартынов, там было 15 шагов. Ну, это такая, как бы такая, мыслилась как такая дружеская дуэль. Никто не думал вообще, что может быть трагический исход. Ну, разве что, может, кроме Мартынова. Большое расстояние было, непривычное, пушкинской дуэли с Дантесом. Там было 12, по-моему.
2: А почему вот такая разница, такая мешанина? Почему вдруг? Кто это решал?
3: Это зависело от секундантов и от дуэлянтов. Вот когда Пушкин, значит, наставлял Данзаса перед его переговорами с Даршаком, секундантом Дантеса, он ему сказал, чем кровавее, тем лучше. И он там разговаривал с Даршаком еще перед этим и всячески издевался над вот европейскими дуэльными традициями. Он говорил, вы французы, вы все знаете латынь, но когда, значит, вы выходите на поединок, вы становитесь на 30 шагах и стреляете в цель. То есть ему это было смешно. Вот, он уже прошел, так сказать, несколько поединков, к счастью, бескровных и для него, и для его соперников, но хотя там были довольно жесткие ситуации, могли кончиться по-другому. И для, вот для русского, так сказать, дуэлянта 8, ну, 10 шагов максимум, это было нормально.
2: Яков Аркадьевич, а вот история сохранила, вы уже приводите примеры самых знаменитых дуэлей Лермонтова, Пушкина. История сохранила, допустим, ну, самый нелепый повод для дуэли, понимаете?
3: Ну, конечно. Вот такая у меня книга есть, «Русская дуэль. История, философия, практика», где много приводится, потому что я в свое время, когда еще готовил первый вариант книги, это было давно, я просмотрел насквозь дела аудиторского департамента военного министерства в нашем архиве, военно-историческом архиве, потому что все дуэли, они шли вот по военной линии. И там, конечно, много, ну, таких весьма нелепых, я не знаю, там вот начало века, но уже, правда, Александровское царство, не Павловское. Там, ну, два, это Азовский гарнизон в Азове. Значит, поссорились там за бильярдом. Они пошли, значит, схватили сабли и пошли драться. Другое дело, что все, в общем, все знали дуэльные правила, но в России они очень часто нарушались. Понимаете, скажем, вот капитанская дочка, это Пушкин сам был, так сказать, профессиональный дуэлянт, он все это прекрасно знал, и поэтому он отчасти еще и, так сказать, высмеял вот эту нелепость нарушения традиции. Помните, Гринев приходит к поручику Ивану Игнатьевичу с тем, чтобы звать его в секунданты, потому что Гринев знает. А это начало 70-х годов, перед Пугачевским мятежом, значит, вот еще, в общем, первое десятилетие Екатерининского царствования, но молодой, юный совсем дворянин Гринев знает, что на поединке должны быть секунданты. И он приходит к этому, значит, старому поручику, старому офицеру опытному, звать его в секунданты. И тот говорит очень смешные вещи, потому что он человек другого времени, когда о дуэли вообще речи не было. Он говорит, вы что же, хотите, значит, вот Швабрина там просверлить и желаете, чтобы я был при этом свидетелем? Да чего ж вы придумали-то? Ну, хорошо, вы его убьете. Я тоже до него не охотник. А ну, как он вас просверлит, кто спрашивается, в дураках будет. Понимаете?
2: Мы прервемся буквально на несколько мгновений и вернемся к этому увлекательному разговору. В гостях в передаче данных историк-писатель Яков Гордин.
0: Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков, только правда.
1: Передача данных.
2: И снова здравствуйте. Это передача данных. Тема сегодняшнего заседания – дуэль. У нас в гостях историк, писатель, автор книги «Русская дуэль. История, философия, практика» Яков Аркадьевич Гордин. Яков Аркадьевич, а мог человек отказаться от дуэлей? Что бывало после отказа?
3: Фактически ответ – нет. Потому что, конечно, редчайшие случаи бывали. Но вообще-то, если это человек, ну, маломальски публичный, понимаете, если это там ссора, Онегин мог отказаться от дуэли с Ленским, потому что это они жили в глухой Псковской губернии, и ничего там особенного не произошло бы, и то Онегин не решился, потому что он подумал об общественном мнении окружающих, значит, вот помещиков. То есть его могут заподозрить в трусости. А вообще такие случаи бывали крайне редко. Потому что это, ну, это, так сказать, как говорили в еще московском государстве, потерька чести. Там другие были, правда, представления о чести, вот до Петровской России все дела чести решал государь. Никаких, естественно, поединков-то она не бывала.
2: Но позор это, понятно, несмываемый. Если это военный, то это получается отставка.
3: Отставка немедленная.
2: И запятнать честь всего полка. Но вот я снова к современному своему, подчеркиваю, девическому мозгу. Получается, что у человека не было выбора от слова совсем. Как же так подписать себе смертный приговор? Ведь я уверена, многие знали, что они не выиграют в этой дуэли.
3: Вы знаете, ну, во-первых, дуэль это всегда в некотором роде лотерея. Конечно, были профессиональные дуэлянты, как там толстой американец, который убил, как считается, 11 человек. Он был блестящий стрелок. И вообще для вот дуэлянта профессионального важны были такие определенные качества. И умение стрелять, и хладнокровие, и очень крепкие нервы. Потому что часто вообще выжидали выстрел противника, чтобы он промахнулся, а потом... Вот это, кстати говоря, отличие тоже от европейской традиции. В русской традиции была такая, в общем, довольно страшная, страшный такой элемент. Если ведь дуэль, как правило, это дуэли через барьер, так называемые. То есть вот барьер, расстояние между барьерами, там, скажем, 10 шагов и 5 шагов расхода. Потому что человек становился каждый за 5 шагов от барьера. Вот, да. То же самое было у Пушкина с Дантесом. Они оба шли навстречу друг другу к барьерам. И Дантес выстрелил, не дойдя шага до барьера.
2: А он имел на это право?
3: Имел право, да. Стрелять можно было с любого расстояния, но чем короче, тем лучше. Так вот, в случае, если один выстрелил первым и промахнулся, то его противник имеет право подозвать его вплотную к барьеру, и, так сказать, расстрелять как неподвижную мишень.
2: Боже.
3: Опять-таки, это было исключено для Европейского кодекса. Так вот, что касается вашего вопроса, Мария, дорогая, понимаете, это, ну вот такое, знаете, киплинговское выражение, бремя белого человека. Вот это было бремя русского дворянина. Важное не только обязанность, но и право.
2: А какое было самое жесткое наказание за дуэль?
3: Разжалование, Кавказ, несколько месяцев крепости. Ну вот Лермонтова за дуэль с Барантом исключили из гвардии, из лейб-гвардии гусарского полка и отправили на Кавказ в пехотный тенгинский полк тем же чином, поручиком. Что было, конечно, суровое наказание. Но бывало разжалование в рядовые. И, правда, как правило, с выслугой.
2: Не боялись вот этого?
3: Ну, как сказать, боялись, конечно. Поэтому ведь, вот опять-таки, Лермонтов, который тоже знал в этом толк, помните, в «Герои нашего времени» они стреляли с Грушницким, и там ему, Печорину потом, доктор Вернер говорит, что он вынул пулю из трупа Грушницкого. То есть это было расценено как несчастный случай.
2: А-а-а.
3: То есть старались представить, да, вот, ну, упал со скалы, там, или убит на охоте, случайно. Нарываться особенно не хотели, хотя были ситуации, было таких много, когда люди сами потом являлись, так сказать, к властям и объявляли, что вот произошло то-то и то-то. Скажем, если это были офицеры, они являлись по начальству своему, там, полковому командиру и сообщали, что они нарушили закон.
2: Я поняла.
3: По делам чести.
2: Яков Аркадьевич,
3: да.
2: А вот это вошло, можно сказать так, что в какой-то момент это вошло в моду? Этого стало много? Или так нельзя выразиться?
3: Нет, это все-таки не мода, потому что это слишком серьезное дело. Понимаете, каждый понимал, что он может получить пулю там в живот, в лоб, там куда-нибудь. А вы знаете, это тогдашняя пуля, это серьезное дело, это такой свинцовый шарик. Довольно крупный, потому что дуэльные пистолеты были часто крупнокалиберные. Вот как Лермонтов с Мартыновым стрелялись на крупнокалиберных пистолетах. И это, конечно, всегда был риск. Вне зависимости от того, умел человек стрелять даже или нет. Опять-таки, помните, в «Войне и мире» дуэль Долохова и Пьера Безухова, который до этого вообще не держал
2: не пытался,
3: пистолет
2: да.
3: в руках.
2: Угу.
3: Он выстрелил наугад. И тяжело ранил противника, который прекрасно умел стрелять, и при этом промахнулся. Дуэль, там много всяких таких нюансов, понимаете, вот там человек идет, но оступился и выстрелил в это время.
2: А я вот как раз хотела про случайности, потому что часто ведь случалось, к сожалению, что погибал тот, кто прав и защищал
3: Конечно.
2: Свою честь, но еще играла роль огромная цепочка случайностей или не огромная. Ну вот я вспоминаю, и, собственно, вы об этом даже рассказывали, князя Долгорукова и князя Яшвеля дуэль. Друга, Долгоруков погиб после того, как отрикошетила пуля от камня. А вообще такие случаи были сплошь и рядом?
3: Ну, были, конечно. Но не то, чтобы прямо уж сплошь и рядом, потому что все-таки там секунданты, в том случае, если были секунданты, в том-то и дело, что иногда, довольно часто люди предпочитали стреляться вообще один на один. И есть вот такие судебные дела, свидетельствующие об этом, что грубейшее нарушение дуэльной традиции. Понимаете, при этом это бывали довольно серьезные люди. Там дуэль генерала Киселева и генерала Мордвинова, они стреляли с одним секундантом. Потом, почему с одним? Чтобы было меньше кого наказывать потом.
2: Да, втянутых в это преступление.
3: Не подвергать наказанию лишних людей. Но вот это тоже очень интересная ситуация. Ведь Киселев, который смертельно ранил Мордвинова, он не понес никакого наказания вообще.
2: Почему?
3: Так решил император Александр.
2: Ого.
3: Он только его слегка пожурил. И сказал, что было лучше было бы, если бы все-таки ты стрелялся за границей. Надо было вот выехать куда-нибудь туда и там стреляться.
2: А вообще секунданты, у них был четко обозначенный функционал?
3: Обязательно. Первое, попытка примирения. Они обязаны были предложить противникам примириться. Значит, если это не получалось, а как правило это не получалось, то соблюдался целый, так сказать, такой ритуал. Во-первых, нужны были обязательно письменные условия. Вот, и в случае Пушкина, Дантеса и во многих других случаях сохранились, к счастью, так сказать, для историков, вот эти письменные, написанные на бумаге условия. Значит, они обсуждали количество шагов, условия, количество выстрелов, вот эта дуэль до результата смертельная, или там, скажем, просто обмен выстрелами. Понимаете, ведь вот вы действительно говорите, что часто это правильно, погибал иногда человек оскорбленный, который вообще был прав. Но дело-то в том, что дуэль – это не способ отмщения в идеальном случае, это способ восстановления и защиты чести. И оскорбленный человек, ущерблена, так сказать, его честь. И если даже он убит, то честь его восстановлена. Угу. Более того, если противники вообще обменялись выстрелами всерьез и оба промахнулись, этого достаточно. Они подвергали свою жизнь опасности в деле защиты чести. Все, к ним никаких претензий. Совершенно не обязательно было убивать противника или ранить его.
2: А врачи приглашались на дуэли?
3: Ну, это полагалось, но это было далеко не всегда.
2: И я хочу, вы уже упомянули такое словосочетание, как профессиональный дуэлянт. А можно поставить знак равенства между вот этим словосочетанием и словом бритер?
3: Ну, не совсем, потому что, ну, можно сказать, про Пушкина, у которого было, по-моему, 7 поединков, вот, разной степени серьезности, что он был профессиональный дуэлянт, но он не был бритером. Бритер – это тот, для кого дуэль – это спорт. Он, так сказать, нарывается. Для него это способ существования.
2: А я думала, вот, деньги там играют существенную роль. Вот
3: нет,
2: я в кино видела,
3: таких,
2: нет?
3: То есть нет, каких.
2: Он
3: нет,
2: не выиграл, ну, никаких чего. Сумм, ставки, вот этого не было?
3: Нет, нет, нет, нет. Нет, это нет. Другое дело, что еще вот есть свидетельство, что в екатерининское время, когда еще не устоявшаяся такая дуэльная традиция, то это действительно могло быть способом, так сказать, шантажа. Вот были случаи, когда там человек, хорошо владеющий оружием, придирался к какому-нибудь богатому человеку и под угрозой поединка заставлял его себе заплатить.
2: Ага.
3: Ну вот, это вот
2: это подлость уже.
3: Рэкет, ага. Конечно.
2: Рэкет,
3: конечно.
2: Очень хорошее слово.
3: Да,
2: Яков Аркадьевич, спасибо вам огромное. Очень интересно, но время неумолимо подходит к концу.
3: Да.
2: Уважаемые
3: слушатели,
2: у нас сегодня в гостях был историк, писатель, автор книги «Русская дуэль. История, философия, практика» Яков Аркадьевич Гордин. Благодарю вас.
3: Спасибо, Маша. Спасибо.
0: Передача данных.

0: Вы слушаете канал радиосиндиката Cassiopeia Station «Наука».
1: Ваши отзывы, пожелания и предложения по работе радиостанции вы можете написать в группе Cassiopeia Station, в социальных сетях Facebook и ВКонтакте, а также в группе Telegram Cassiopeia Station Chat или написав письмо по адресу 916-214-89-50 @yandex.ru.

занимаясь темой популяризации науки, я, естественно, интересуюсь и различными смежными вопросами, в том числе вопрос научного поиска, как происходит познание, так сказать, как происходит научный процесс. Вот, а процесс научного познания, он, в принципе, имеет некую такую дискуссионную форму, потому что в науке, как вы прекрасно знаете, спасибо, часто происходит столкновение альтернативных идей, моделей, гипотез. То есть вот некая дискуссия, да, это, в общем-то, инструмент, широко используемый в науке. Мы, когда говорим про дискуссию, обычно сейчас, наверное, часто вспоминают дискуссии, например, в социальных сетях, но на самом деле учеными некие прототипы социальных сетей были созданы задолго, наверное, до появления интернета. Я имею в виду, прежде всего, различную переписку научную, которую вели ученые, начиная с 17 века. То есть, например, был такой французский аббат Морен Мерсен, который в 17 веке при отсутствии каких-то сообществ ученых, при отсутствии научных изданий специализированных, он взял на себя эту функцию, он рассылал письма многочисленным ученым в разных странах, причем у него было больше 70 адресатов, которым он рассылал переводы, редкие книги, вел такую научную полемику. То есть уже в 20 веке было издано 11 томов его переписки. Кроме этого, у него был свой такой клуб, то есть в Париже он каждую неделю собирал у себя дома у известных ученых и с ними организовал дискуссии. Вот, то есть вот такой был молодец, который, может быть, заложил основу таких научных диспутов. Известно, что Чарльз Дарвин вел огромную переписку, то есть десятки тысяч писем после него остались. Вот, и таким образом вот эта научная дискуссия, формат, имеющий богатую традицию, но при этом, судя по всему, до сих пор правила научной дискуссии, они как следует сформулированы не были. Человечеством, научным сообществом выработан, конечно, ряд таких полезных механизмов. Один из них – это известные вам реферируемые научные журналы. Реферируемые, лицензируемые научные журналы. В чем особенность реферируемого научного журнала? Я думаю, что большинство из вас знает, что любая статья, поступившая в реферируемый научный журнал, в редакцию, она проходит независимую экспертизу. То есть есть независимые эксперты, это специалисты по теме, которой посвящена статья. Они не входят в редакцию, и часто они анонимны, и они принимают решение, годится эта статья, чтобы быть опубликованной, или ее нужно отправить на доработку, или, ну, или просто ее отправить назад. Просто это неинтересно. И надо сказать, что в приличных, в хороших научных журналах заворачивают, отправляют и не публикуют большую часть статей, которые поступают в редакцию. И для ученого аргументированный отказ, то есть отказ какой-то рецензии, это тоже нормально, это в принципе тоже его развивает. И мне Станислав тут дал очень интересный пример, правда неизвестен автор, это ответ сотрудника Смитсоновского института естественной истории на письмо, которое поступило в редакцию. Он настолько великолепен, что я зачитаю. Благодарим за вашу последнюю находку под названием таким-то, пласт 7 рядом с бельевой веревкой, череп гоминида. Вот, там, видимо, кто-то нашел череп гоминида на огороде у себя и послал его в музей. Значит, в институт. Образец был подвергнут тщательному исследованию, к нашему глубокому сожалению. Мы вынуждены сообщить, что мы не согласны с вашей теорией, что это, в общем, что это ранний хомо. Возраст там 2 миллиона лет. Скорее, ваша находка напоминает голову куклы Барби. И наш сотрудник, у которого есть маленькие дети, уточнил, что голова принадлежит Барби Малибу. Анализ вещества, составляющего образец, указывает на то, что это литая пластмасса, а остатки древнего гоминида обычно представляют собой окаменелость. Вот такой пример такого аргументированного отказа. Так вот, собственно, переходя к теме моего выступления, переходя к дискуссиям, формат дискуссии, словом дискуссии называют очень разные формы такого диалога, полемики. То есть сюда входят и споры в интернете, и какой-то такой публичный диспут, дебаты, и телевизионная дискуссия, и, собственно, дискуссия научная. То есть это понятно, что это очень разные жанры,
которые решают очень разные задачи. То есть, если мы говорим про спор в интернете, картинка такая красивая, то я не буду называть слово, которым часто называют спор в интернете, но просто понятно, что часто основная цель – это самоутверждение участников этого спора. И о каком-то научном результате здесь говорить, наверное, смысла нет. Вот. Если мы говорим про публичный диспут, то это формат такой, который вырабатывался столетиями, то есть восходит это к античности. То есть в Древней Греции уже были, например, суды присяжных,

Тисе красноречию, а тот ему не заплатил. И вот они сошлись в суде. И Тисий сказал: «Учитель, ты меня чему учил? Ты учил меня убеждению кого угодно, в чем угодно, так? Вот тогда я убеждаю тебя, не бери с меня денег. Вот. И если ты меня научил, то я тебя убедил, и ты не возьмешь с меня денег. Но если ты все-таки хочешь взять с меня денег, значит, ты меня не научил, и за что же тебе платить?» Значит, на что учитель отвечал: «Ну, посуди сам. Если я тебя научил, то плати, потому что я тебя научил. А если я тебя не научил, то ты не убедил меня не брать с меня денег. Поэтому все-таки заплати». Вот. И судьи слушали, и в итоге вынесли вердикт: негодное яйцо, негодные вороны. То есть вот мы видим, что на самом деле это некая игра. И вот, что важно, Аристотель, который известен в частности тем, что он сформулировал законы логики, которыми мы пользуемся до сих пор, он во многом эти законы логики выработал в плане борьбы с софистами. И он написал работу, которая, наверное, может быть такой первый учебник по манипуляциям и по борьбе с манипуляциями. Она называлась «О софистических опровержениях», ее можно почитать, где он показывает, как софисты с помощью подмены тезиса, с помощью игры словами делают так, что нам кажется истинными утверждения, которые на самом деле истинными не являются. Вот это 4 век до нашей эры. Но эти вещи, они актуальны до сих пор. Так вот, продолжая разговор про публичный диспут может быть важным инструментом, например, пропаганды, убеждения, популяризации, в том числе науки. То есть известны классические примеры диспутов, например, знаменитый там, Гексли против Уилберфорса, епископа и прочее. Вот. Но понятно, что здесь все-таки речь идет, еще раз, о некотором пиаре, да, о какой-то пропаганде, а не о поиске научных каких-то новых идей, например. Вот. Я подробнее остановлюсь на 3-м и 4-м пункте, то есть телевизионная дискуссия и научная дискуссия. Почему-то эти вещи путают. То есть можно увидеть утверждение, что такой-то ученый или место что-то доказал в телевизионной передаче. То есть что можно интерпретировать так? Он уделал своих оппонентов там, в ток-шоу. Так вот, давайте посмотрим, в чем все-таки разница между телевизионной дискуссией и научной дискуссией. Почему эти вещи не стоит путать? Я по некоторым признакам делал такие таблички. То есть, во-первых, тема. Тема телевизионной дискуссии. Значит, тема формулируется часто как лозунг, какой-то призыв. То есть, там, что бросить, мужа или курить? Да, то есть это должна быть какая-то фраза, которая красиво привлекает внимание и задевает за живое, то есть задевает стереотипы аудитории. И понятно, что цель не решить эту проблему, а поговорить о ней. И при этом, что еще важно, что в процессе дискуссии тема может как угодно меняться. То есть участники перескакивают с 5-го на 10-е, то есть вот та самая подмена тезиса, она может происходить десятки раз, это нормально. В телевизионной дискуссии не столь важна красота фразы. То есть, допустим, вымирание плейстоценовой фауны, там, причины вымирания плейстоценовой фауны, это звучит не очень красиво и вряд ли привлечет широкую аудиторию. Но это конкретная проблема, о которой стоит предметно поговорить. То есть тема не столь привлекательна, но она четко дает проблему. И тема, конечно, тоже может меняться на самом деле. То есть, допустим, в процессе дискуссии участники могут приходить к некоторым выводам, ну, или могут возникать какие-то задачи неожиданные, о которых участники до начала не знали. Но это все-таки происходит не как попало, это происходит по определенным правилам. То есть есть модератор, который следит за этим, и ведется протокол. Участники. Значит, что касается телевизионной дискуссии. Участники, ну, главное, чтобы это были те, кто привлечет, опять же, внимание, потому что важен рейтинг, это какие-то известные яркие личности. Актеры, бизнесмены, шоумены и, может быть, ученые. То есть ученый тоже может попасть в такую передачу. Да, кроме того, это я назвал, люди из народа. То есть некие такие персонажи, которым зритель будет сопереживать, что это наш. При этом вот что он говорит, насколько это компетентно, это опять же играет второстепенную роль. Важно вызвать эмоции, эмоциональную реакцию. Вот ряд лет назад, когда вот еще был шум по поводу дела Шрайбер, обезьяний процесс в Питере, значит, была передача «Пусть говорят» с Малаховым. И там, в частности, кто-то из педагогов, там были представители педагогического сообщества, сказал, что ну вот если мы начнем слушать ребенка,

0: что нам включать и что не включать в школьную программу, к чему мы придем. И тут, значит, поднялась некая народная артистка и сказала: это же наши дети, они умнее нас, нам есть чего поучиться у детей, я сама каждый день учусь у своих детей. И, значит, сорвала бурные овации. И я тоже эмоционально готов ей сопереживать, у меня тоже есть дочь. Вот. Но интеллектом я понимаю, что все-таки это на самом деле чушь собачья. Вот. Но здесь важно, еще раз, эмоция. Ну и клоуны, то есть некие персонажи, которые должны добавлять драмы, добавлять конфликта. То есть известно, например, что приглашение Жириновского в любую передачу стабильно повышает ее рейтинг. И понятно, что человек может, опять же, говорить на любую тему. Вот. И кого решать, при кого приглашать, решает гостевой редактор, то есть представитель, допустим, телекомпании, который занимается приглашением, решает эту задачу, как это делает, ну, часто как студент-троечник. То есть для этого он идет в Google. Вот, и там находит всю информацию. Значит, что касается научной дискуссии. Научная дискуссия имеет смысл, научный смысл она имеет только если ее участники квалифицированные в данной теме. Это значит, что у них есть публикации по данной теме, наверное, профильное образование. В идеале у них есть личные научные результаты по данной теме. Вот. Но еще важно, что я вот фиксирую, они еще готовятся. То есть к дискуссии они приходят подготовленными. И даже, вот, допустим, на хороших научных конференциях участники, которые приходят послушать выступление, они уже примерно знают, что будет. Они прочитали уже текст, и у них уже готовы вопросы. Иначе нормальная дискуссия, как в виде экспромта, научная, не получится. Правила. Значит, телевизионные дискуссии. Но основное правило, понятно, что правило определяет ведущий и там редактор, какой-то сценарий может быть, но тем не менее, обычно каждый участник имеет право сказать что угодно, при этом ему достаточно сказать «я считаю, что…» и дальше любой текст. Вот при этом, вот я подчеркну, что участник при этом нередко говорит не о том, о чем его спросили, а о том, что его волнует в данный момент. И это, как говорится, две большие разницы. Например, вопрос: кто автор фразы «в споре рождается истина»? Ответ: я считаю, что нет. Ответил. Значит, все мнения равны. Все мнения равны. И также вполне возможен переход на личности. В некоторых случаях даже желательный переход на личности. Опять же, то, что нужна драма, конфликт. Прав в дискуссии прав тот, кто говорит ярче, кто говорит громче. Ну, пусть он говорит не все гладко, но он такой простой, такой убедительный. Да? И решают зрители. То есть кто прав, решает зрители. Иногда это бывает в форме голосования, иногда там, голосуют смс-кой. Вот, научная дискуссия, тоже, кстати говоря, результат иногда, в некоторых случаях, решался голосованием. Например, когда обсуждали пятикантроп, это человек, обезьяна или что-то среднее между ними, там голосовали эксперты. Вот, но, как известно, в итоге там плохо проголосовали, что говорит о том, что научная истина все-таки голосованием не устанавливается. Но есть строгие правила, какие они, это отдельный разговор. Модератор следит за их исполнением, ну, в частности, вот из простейших вещей, это некий этикет. То есть, например, это обращение друг к другу на «вы» по имени-отчеству. И, например, принято благодарить за вопрос оппонента. Представьте себе ток-шоу, где все благодарят друг друга за вопрос. И вот мне приходилось сталкиваться с ну, допустим, в интернете с людьми, которых очень раздражает вежливость. Просто бесит вежливость. И мне даже говорили, что, например, мат – это необходимый атрибут интернет-общения. Но для гопников, наверное, это так. Но все-таки вот вежливость и некоторые этикеты определенные, это столетиями выработанный фильтр, который, наверное, позволяет обуздать эмоции и не переходить действительно от некого грань, не переходить на личность. Можно, конечно, сказать: вы, Станислав Владимирович, милостивый государь, вы дурак. Но все-таки это звучит даже, может быть, как-то неприятно. Есть регламент, есть некий план, значит, очерченный заранее, и еще раз, содержание важнее формы. То есть уже не столь важно, как это проходит. Это может быть и в письменном виде, то есть диспуты, которые происходили, опять же, мы знаем, в виде переписки. Источники. Какими источниками используются участники дискуссии? вот в случае теледискуссии, это, как правило, личный опыт, средства массовой информации, телевидение, кино, радио, интернет, конечно, реже популярная литература, какие-то воспоминания. Вот, и что важно, и не нужно их указывать. То есть, когда некто говорит нечто, один японский ученый доказал, что, или я своими глазами читал в интернете, что, то утверждения эти не проверяются. И это и сделать невозможно, и непонятно зачем. Потому что, еще раз, важно не достоверность, а, опять же, вот, некий драматизм. В научной дискуссии понятно, что есть источники, которым доверяют, которым не доверяют. То есть то, что в газете написано, это, в общем, то, что на заборе написано, мы тоже не читаем. Вот, то есть источники информации – научные издания, причем они в каждой области свои. И приличным считается указать источник, причем настолько точно, чтобы любой желающий мог проверить, мог найти, мог прочитать. И цели, и результаты. И вот здесь важно, что в теледискуссии, в теледискуссии решить какую-то проблему, как правило, такой цели не стоит. А есть задача, например, психотерапия, подтверждение стереотипов. То есть все будет хорошо. То есть, и мы молодцы, мы вместе. Значит, найдем свое счастье. Бывает удача в жизни, да? Давайте жить дружно. Или наоборот, это может быть и разжигание страстей. То есть мы их ненавидим. Да? И мы поэтому еще больше сплотимся. Ну, как бы недавних каких-то событий мы можем вспомнить примеры как раз. Разжигание страстей, порождение разговоров. То есть очень важно породить, чтобы это обсуждали на кухне. То есть вот то, что видели только что. Чтобы это обсуждали на кухне, на улице. Реже знакомство с какой-то проблемой. То есть вот такое, да, существует. Давайте теперь с этим жить. Коррекция отношения к теме. То есть, ну, склонить зрителей на какую-то сторону. Убедить их в чем-то. Ну и, конечно, развлечение. То есть, прежде всего, развлечение, отвлечься от будней. И вот что важно, в последний пункт я выделил, что очень часто вопрос, который поставлен во главу дискуссии, он так и остается открытым. То есть, типичный результат такой дискуссии. Вот эти считают вот так, эти считают вот так, эти считают, что они все неправы. А вы, зритель, ну, сами решайте, с кем вы. Значит, ну, а в научной дискуссии часто можно услышать, что целью научной дискуссии является получение нового знания. Но на самом деле мы можем увидеть, что тут получается целый спектр задач, я их вот выписал некоторые, это может быть и выявление ошибок, и поиск решений каких-то, и выбор лучшего решения из существующих, и оценка какого-то научного результата, оценка книги, статьи и так далее. То есть здесь на самом деле может быть очень разные цели. Но, что важно, не психотерапия. То есть целью научной дискуссии не является сделать хорошо участникам. Может, кому-то из участников будет плохо. И, ну вот, я сейчас поспешил немножко. Значит, переходя к плохим способам ведения дискуссии, у меня в заголовке было изначально 10, я не стал тут приводить все 10, потому что времени немного. Я раздал вам листочки, я про некоторые из них скажу. Но просто важно подчеркнуть, что плохие способы ведения дискуссии, это часто, когда вот те вещи, о которых говорил, путают. И когда вот вещи, характерные для телешоу, переносят в формат научной дискуссии. Когда эти вещи путают. И я просто про некоторые проговорю. Во-первых, это хорошо известная со времен Аристотеля, опять же, а он это описал, вот, борясь с софистами, подмена тезиса, то есть различный способ уйти, собственно, от обсуждения некоторых неудобных вещей, то есть вместо обсуждения фактов, вместо обсуждения какого-то доказательства, например, переходит на обсуждение личности оппонента, его возраста, его семьи, его прошлых ошибок, его прошлых заслуг. Кто он вообще такой? Значит, либо, наоборот, своих достоинств, своих регалий. То есть как можно вообще против меня что-то выдвигать? Я такой замечательный. Можно обсудить политику, можно обсудить современную молодежь. Обратите внимание, что когда мы на антропогенезе публиковали критические рецензии на некоторые книги, вот была бурная реакция, и оппоненты начинали обсуждать форму подачи материала, то есть форма неправильная. Сам посыл неправильный, скрытые мотивы, зависть, ангажированность, регалии, так сказать, наши и того замечательного автора, на которого мы там замахнулись, но только не фактическую часть. Отсылка к авторитетам. Классическая вещь, когда свою точку зрения, дабы поддержать ее, вот, отсылают оппонента к мнению какой-то очень известной фигуры. То есть, вот, опять же, упомянем Аристотеля, замечательная цитата. Я дважды прочитал всего Аристотеля, и там ничего нет про пятна на солнце. Стало быть, и пятен на солнце нет. Более такой усиленный вариант, который часто используется различными, скажем так, маргиналами от науки, это большое количество цитат, тенденциозно подобрано. Он считается, что побеждает тот, у кого их больше. Вот, в наиболее таком выраженном виде мне встретился такой диалог несколько лет назад, когда некоторому автору указали такие серьезные возражения, которые сделаны двумя известными специалистами против того, что он там предлагал. В ответ он сказал: а у меня у статьи 8 авторов. 8 против 2. То есть, ну, предполагается, что вот как бы тут такой арифметический подход, чем больше, тем круче. Понятно, что мы, опять же, переходим от сути, но вот к обсуждению каких-то вещей на самом деле непосредственно с сутью не связано. Ложный компромисс. То есть, подход таков. Зачем нам ссориться? Пусть мы в чем-то расходимся, пусть у нас есть какие-то маленькие нестыковки, но мы делаем одно большое дело. Поэтому давайте лучше найдем точки соприкосновения. Ну и привлечение хора улюлюкающих слушателей. В интернете часто называются там тролли или боты. То есть задача, опять же, некой такой тявкающей группы поддержки. Ее цель – провоцировать, создавать нервозный настрой и, ну, выводить оппонента из себя. Ну и подавить оппонента высокой латынью, то есть такое сверхнаукообразие, чтобы показать. Вот, ну, смотрите сами, что у нас есть. Токсодон, глиптодон, смелодон, мастодонт, мегатерий, урсус спелиус, мускулюс глютеус. Ну, как мощь, да? Мощь, сказать, ничего не понятно, но вот очень круто. Вот, ну, тут я, собственно, с этими признаками закончу, отсылаю вас еще раз к раздатке. И, наверное, даже пропущу еще вот этот пункт, потому что времени у нас не очень много. Это я все потом вам расскажу. Соответственно, 30 вопросов. Значит, я сформулировал 30 для круглого счета таких вопросов, которые уместно задавать оппоненту в ходе научной дискуссии. Я, конечно, хочу тут сузить несколько тему. То есть я не говорю о научной дискуссии вообще, а более, может быть, такая конкретная ситуация, когда некто предлагает гипотезу, какой-то результат исследования, какую-то модель, публикацию. И наша цель, цель дискуссии – проверить ее на прочность, ну, оценить ее качество и, может быть, выбрать, выработать какие-то пути по улучшению этого результата, как его там довести до ума, как его развить. Вот некоторые вопросы, опять же, сейчас их будет не 30, в бумажке их 30. Я только на некоторых остановлюсь, начну с самого простого. И вот по поводу, корректно ли автор использовать термины, часто в ответ говорят, что вы придираетесь к запятым. Вот это такие мелкие придирки, это копание такое в мелочах. Но на самом деле то, как некто пользуется терминами, позволяет однозначно определить, вообще понимает ли он, о чем он говорит, в теме ли он. Даже то, как человек ставит ударение. То есть, допустим, вот, Станислав, говорят ли антропологи пятиконтропы? Не говорят. Если некто с телеэкрана говорит пятиконтропы, синантропы, хомохабилисы, вот, то, вероятно, он, по крайней мере, он вне научной среды. То есть он читал, но не слышал. А если некто употребляет словосочетание «ашельский неолит» в книге, да, то есть неолит вообще относится к нижнему палеолиту. То есть потом был средний палеолит, верхний палеолит, потом мезолит, потом неолит. То есть, в общем, ну, это примерно то же самое, как, знаете, на этикетке написано «говяжья колбаса», в скобочках, там, «из курятины». Вот ашельский неолит – это примерно то же самое. То есть, что человек дальше пишет на тему археологии, можно не читать. Если автор использует чересчур широкие общие понятия, вот этот тезис, кстати, он был Светланой Бурлак сформулирован, то вот попросить его конкретизировать. То есть, если некто говорит «обезьяны при встрече пожимают друг другу руки», то стоит уточнить, какие обезьяны. То есть обезьян вообще больше 200 видов. Наверное, некоторые из них не пожимают друг другу руки. То есть, а если некто пишет, что в Восточной Африке найден череп возрастом 2 миллиона лет, практически неотличимый от черепа современного человека, то дальше можно спросить, у этого черепа, наверное, есть каталожный номер. Назовите, кто когда его нашел. Дальше, он не отличается от человека современного. По каким признакам можно перечислить? То есть нужна некая конкретика. Специалист всегда даст конкретику. Верно ли автор передает смысл высказываний других авторов, которых цитируют? То есть просто-напросто полезно убедиться, они это говорили и в каком контексте они это говорили. Для этого полезно, конечно, обратиться к первоисточникам. И вот мы неоднократно сталкивались с примером, что они, оказывается, у них этого, что им приписывают, вообще нет. Причем кто-то когда-то выдумал, а остальные с него списали. Стало уже, опять же, обычным явлением, когда в интернете встречается некая цитата, там Шекли сказал что, или Эйнштейн сказал, этого парня звали Альберт Эйнштейн. И он сказал нечто. И когда начинаешь искать первоисточник, то он просто не существует, оказывается. Так, существуют ли источники, в которых авторы приходят к противоположным выводам? Это в науке вообще обычное дело. Только что была публикация на тему вымирания плейстоценовой мегафауны, то есть вот тех самых мамонтов и там, всяких шерстистых носорогов, что и авторы на статистике там, всякими методами показывают, что все-таки виноват человек, антропогенный фактор привел к вымиранию вот этих замечательных животных. Но в 2011 году была статья в Nature, где авторы на статистике показывают, что нет, все-таки виноват климат. Вот, и такая чехарда уже лет 150. Да? То есть, ну, естественно, нужно это понимать, когда мы снова беремся писать на эту тему. И если автор использует сведения из смежных областей, а он привлекал ли он каких-то экспертов, или он считает, что это не нужно. В частности, вот, ну, например, антропогенез.ру в этом плане может помочь. То есть у нас наши коллеги среди специалистов, с которыми мы сотрудничаем, есть и лингвисты, и генетики, и датировщики, и приматологи. И вот такая междисциплинарная помощь вполне может быть оказана. Можно ли объяснить полученные результаты? То есть автор получил некий результат эксперимента, а может быть так случайно получилось, а не по тем причинам, о которых он говорит. То есть достаточно ли выборка? Недавно вот была шумиха на тему крыс, которых кормили генетически модифицированной кукурузой, и дальше они все так покрылись опухолями раковыми. И, естественно, на эту тему была поднята такая истерия в прессе. Но тут же раздались голоса, кто, вообще говоря, вот эти крысы, они склонны к онкологии, в принципе. Во-вторых, выборка была очень маленькая, эксперимент сам был проведен непонятно как, и, собственно, и в других лабораториях почему-то этот результат не воспроизвелся. Самое интересное, что, на самом деле, в 70-е годы была точно такая же ситуация, тогда была истерия на тему сахарина. То есть сахарин – искусственный подсластитель, и тоже продвигалась тема, что он приводит к раковым заболеваниям. Появилась статья в одной из американских лабораторий, крыс кормили сахарином, и у них начался рак мочевого пузыря. Тоже был шум, и в некоторых странах запретили сахарин. Вот потом, опять же, выяснилось, что, во-первых, этих крыс кормили в таких дозах сахарином, что непонятно, как они вообще жили. И эксперимент был произведен некорректно, и результаты признали, в общем, недостоверными. История повторяется. Рассматривает ли автор другие возможные гипотезы или только одну любимую? Вот, например, в антропогенезе существует ряд таких ключевых моментов. То есть, допустим, возникновение прямохождения, наверное, наиболее любимая такая. Возникновение языка и возникновение прямохождения. Наиболее любимые разными авторами такие ключевые этапы антропогенеза. Там, наверное, существуют сотни гипотез. Мы со Станиславом вот к 1 апреля хотели свою гипотезу обнародовать, но были увлечены подготовкой выставки и немножко проскочили, поэтому я обнародую ее сейчас. Значит, у нас гипотеза следующая. А просто я читал книгу про горилл, и один автор пишет, что гориллы, что он за ними наблюдал, они вообще редко ходят на двух ногах, но когда идет сильный дождь, значит, горилла встает и ходит прямо, потому что, во-первых, площадь намокание меньше, а во-вторых, она меньше затевает мокрое растение. Она очень такая брезгливая, и вот она ходит на значительное расстояние на двух ногах. Соответственно, мы предположили, что, видимо, на самом деле человек стал прямо, предки человека стали прямоходящими в дождевых лесах, где постоянно шел дождь. И дождь — это главный фактор перехода к бипедализму, и мы даже предложили флювиопитек. Дождевая обезьяна, это человек дождя. Вот. Мы это опишем и обнародуем, вот. Но когда мы эту гипотезу обнародуем, то, конечно, нам придется дальше сравнивать ее с теми гипотезами, которые существовали до сих пор, и показать, почему она лучше описывает вот этот весь процесс, чем другие, наработанные человечеством, опять же, там, за 100 с лишним лет. Не совершает ли автор логический скачок? Ну вот одна из гипотез про вымирание неандертальцев, которую мне прислали некоторое время назад. Я сейчас не утрируя перескажу, а вы следите за руками. Значит, неандертальцы жили на севере. На севере длинные ночи. Неандертальцы много занимались сексом, ночь длинная, и вымерли от венерических болезней. Ну вот, на досуге посчитайте, сколько было логических скачков в этом небольшом тезисе. Не выбирает ли автор из множества возможных оценок подходящую? То есть нет ли подгонки под результат? Например, в палеоантропологии есть много лазеек, то есть некоторые находки, многие находки палеоантропологические, особенно если они сделаны давно, особенно если условия залегания не очень ясны, то есть динамитом взорвали этого самого Таунга, он улетел, потом его положили в ящик и отвезли Дарту, и там дальше определяют возраст. То есть для некоторых находок существует широкий диапазон датировок. То есть, например, из Камвы, череп знаменитый родезийского человека, там разное время, разными методами, возраст был от 30 тысяч лет до так, миллиона и больше. Понятно, что обычно чем более свежая датировка, тем она надежнее, потому что методы совершенствуются. Но если очень хочется, можно из этого списка выбирать какую угодно, и, жонглируя датировками, выстраивать эти находки в любые цепочки по своему усмотрению. Вот что называется подгонкой под результат. Не изобретает ли автор велосипед, вообще говоря? А насколько ново то, что он предлагает? Недавно, опять же, была статья, опять же, о причинах вымирания неандертальцев в журнале PLOS ONE. И там авторы, в общем, приходят к тем же выводам и описывают те же идеи, которые до них высказывали, в том числе российские антропологи. Ну, конечно, без ссылок на российских антропологов. Но они просто не читали. Но это, в общем, неприлично. Уже никакого железного занавеса давно нет. Ну и дальше уже некоторые тезисы для, что ли, улучшения формы, может быть, вот этой подачи материала. А не нужно ли для наглядности снабдить текст иллюстрацией, схемой, диаграммой, табличкой? То есть вот я, например, сейчас произнесу некий текст, Станислав меня поправит, если я что-то плохо скажу. То есть венечный отросток восходящей ветви нижней челюсти ниже мочелкового отростка. При этом у основания он узкий, заострен, устремлен вверх, направлен вверх. Значит, нижнечелюстная вырезка широкая, а самая глубокая ее точка смещена вперед. А теперь давайте посмотрим. Венечный отросток ниже мочелкового. Основание узкое, заострен. Нижнечелюстная вырезка широкая, самая глубокая точка смещена вперед. Но с картинкой, наверное, лучше все-таки. Вот поэтому вот часто для наглядности полезно вот добавить какой-то вот такой элемент. И еще один такой вопрос. А в каких смежных областях возникают похожие проблемы? Может быть, проблема уже решена в другой области, а мы и не знаем. Я уже говорил про суды присяжных. Так вот, еще раз, правила научной дискуссии, так сказать, не формализованные. А, например, в суде, там просто вопросы, которые решают в суде, они настолько серьезны, что там давно все доведено до некого инструмента. Не факт, что он работает хорошо, он иногда дает сбой, но там есть некая процедура, может быть, из нее стоит нам извлечь какие-то полезные вещи. То есть вот похожие проблемы уже решены в некой другой области. Давайте попробуем оттуда извлечь для себя некую пользу. Ну и переходя к выводам из моего, надеюсь, не очень длинного выступления. То есть, во-первых, как я уже сказал, дискуссия – это вообще такой хороший инструмент научного поиска. Человечество неоднократно старалась выработать какие-то процедуры для ведения дискуссий. Известный мозговой штурм Алекса Осборна, синектика Гордона, метод Дельфи и так далее. То есть это вот в течение 20 века были выработаны какие-то процедуры. Но что касается научной дискуссии, до сих пор некого инструмента из нее формализовано, не сделано. Наверное, стоит это сделать. Как я уже говорил, что фразу «в споре рождается истина» приписывают Сократу, на самом деле мы можем увидеть, что с помощью научной дискуссии решается широкий спектр задач, не только поиск истины, но, например, выявление ошибок, поиск новых каких-то фактов, сравнение идей, оптимизация идей. И я сделаю такой прогноз, что должна появиться некая социальная сеть такая для ученых, где они будут не общаться, а где будут какие-то такие вот междисциплинарные обсуждения каких-то сложных научных проблем. Ну и рекомендую от моих коллег портала Weekend.ru. Там есть порядка 50 материалов по групповому принятию решений, которые полезно почитать. Я благодарю Игоря Викентьева за ряд очень ценных замечаний для подготовки моего доклада. И кроме того, приглашаю вас почитать раздел «Критика» на портале Anthropogenes.ru, который мы будем продолжать вести. И, собственно, готов отвечать на вопрос коллег.
1: Да, пожалуйста.
2: Люди сейчас вот эти споры решаются, как я говорю, поливанием сока или бить по морде.
3: Вот это что? Спасибо за ценное дополнение.
0: Это издревле, это опять же вековые традиции. Станислав, может, тоже на эту тему скажет, с точки зрения антропологии. Вот есть ли находки такие? Так, пожалуйста, еще вопросы. Да, Михаил.
4: По поводу вот этих контрольных вопросов, задаваемых оппоненту во время научной дискуссии.
0: Да.
4: А уместно ли их задавать во время популярной дискуссии? То есть, ну, тоже теледискуссии.
0: Я думаю, безусловно, уместно, но весь вопрос в том, что а как поймут ли зрители вообще то, что разметили? То
4: есть... Ну, в какой-то популярной форме, возможно, обыграть это. Может быть, это тема как раз для следующего выступления. Как это все перевести на такой более популярный язык, научно-популярный.
0: Ну, весь вопрос в том, что у нас существуют, например, и телепередачи, которые как бы в формате научной дискуссии, но поскольку не учитываются те вещи, о которых говорил, эти передачи, в общем, не собирают такой аудитории, которую собирают тоже, например, шоу Малахова, например. Мне кажется, что есть чему поучиться у западных научно-популярных каналов, которые умудряются эти вещи действительно совмещать. То есть да, безусловно, эти вопросы могут быть в формате телеинтервью, вот, но, наверное, это требует еще некой разработки. Да. То есть, может быть, в следующий раз я доложу на эту тему что-нибудь. Пожалуйста, еще вопрос. Да.
5: Вопрос такой, как, по вашему мнению, именно в научных дискуссиях, насколько уместен и полезен юмор, именно как такое специфическое средство критики, а с другой стороны, может быть, и донесение чисто научных идей?
0: Юмор юмору рознь. Я бы так сказал. То есть, например, кривляние, есть ерничание, есть тонкая ирония, которая будет приятна аудитории. То есть юмор, он скорее... юмор тоже может решать, скажем так, разные задачи. То есть, например, разрядить чересчур напряженную атмосферу. Наоборот, даже склонить на свою сторону какого-то оппонента. То есть, может быть, он посмеется с вами, и будет проще вести с ним в дальнейшем диалог. То есть юмор юмору рознь. Есть просто хамство, да? Есть и там юмор ниже пояса. Есть навешивание ярлыков, вот, что мы часто видим в тех же самых телепередачах. То есть юмор хорош в плане, опять же, делать... вот у меня, например, в выступлении были какие-то иронические примеры. Но часто вот когда люди смеются, они что-то при этом усваивают. То есть в плане популяризации, в плане донесения наглядности каких-то тезисов, да, в плане того, чтобы чуть-чуть расслабить аудиторию, Потому что когда идет все очень серьезно, серьезно, серьезно, даже подготовленная аудитория там, минут через 20 начинает засыпать. Просто не выдерживает мозг. Нужна какая-то встряска. В этот момент можно вставить там шутку, а дальше опять идти там какое-то серьезное изложение давать. То есть, безусловно, юмор нужен, но он не является, наверное, инструментом для научных каких-то решений. А вот для подачи своих мыслей, да, безусловно. Вот, то есть тут могут быть разные задачи, которые решаются с помощью юмора. Тоже интересная тема, да.
6: Привет, без микрофона.
0: Да.
6: В общем, буквально месяц назад, наверное, может быть полтора, была радиопередача. Я не помню, на каком радио, там обсуждались как страшные генномодифицированные лососи, там приплывут всех селят.
0: Вот. Да, да, да.
6: Я туда пригласили в студию Ермакову, а да, позвонили
0: Марку. Марку позвонил по телефону.
6: Марку позвонили по телефону. Да, да. Соответственно, превратился в балаган с хамством со стороны Ермакова. Ну, в общем, отвратительно было слушать. И, то есть, понимая, что, вообще говоря, редакторы подобных людей, как Ермакова, приглашают вполне осознанно, вопрос такой вот, по вашему мнению, есть ли смысл настоящим ученым, типа Маркова, зная состав приглашенных, соглашаться и приходить?
0: Смысл, по-моему, есть. Нет, понимаете, в чем дело? Еще раз хочу повторить, что авторы радиопередач, авторы телепередач часто не ставят себе задачи, так сказать, узнать истину. То есть для них важно, чтобы слушали, чтобы смотрели. Вот слушают и хорошо. То есть если при этом кто-то из участников дискуссии несет чушь, если при этом кто-то из участников дискуссии пострадает, ну и ладно. Вот главное, что у передачи будет некий рейтинг. Вот при этом, то есть на мой взгляд, идти на такие дебаты тем не менее нужно, потому что эти передачи, хотя опять же такая задача часто не ставится, они формируют общественное мнение. И формируют они в отсутствие нормальных специалистов, вот они, общественное мнение формируется психами, фриками, типа вот этой дамы, и в том числе на уровне уже там, государства. Вот. Но если организовывать дискуссию, то Марков изначально был поставлен в неравные условия. То есть участвовать в дискуссии по телефону, у него сразу гораздо меньше степеней свободы, его можно просто заткнуть. То есть это, если бы я делал такое шоу нормальное, то должен быть, опять же, жесткий модератор, жесткий регламент и четкие правила. И участники, например, перед началом дискуссии, они просто ознакомливаются с этими правилами, и они гарантируют, что будут их исполнять, что не будет обсуждения личности оппонента, например. У каждого из них равное время на выступление. Вот, что они могут задать друг другу равное количество вопросов. Вот, что обязательно, вот есть список тем, которые должны затрагивать. Есть список запрещенных приемов, например. Мне не знакомо телевизионное шоу, где такое организовано. Это требует очень серьезной такой подготовки, такой передачи. Это было бы интересно. Вот идти нужно. И податься с ними нужно, но нужно готовиться к этому. Нужно быть готовым к тому, что оппонент с вами будет разговаривать, вот эта дама, она будет разговаривать не по законам науки, не по этим правилам будет играть, которые были в правой колонке, а по тем, которые были в левой. Надо готовиться, надо к этому просто быть готовым. Да. Пожалуйста, еще вопрос. Да.
7: Александр, скажите, пожалуйста, вот если мы обратим внимание на тему корректную и авторскую тему, а вот есть же научная проблематика, некоторые термины, например, казалось бы, каждый знает, что такое вид, но при этом очень часто бывают частные случаи, например, в полиологии,
0: но тем не менее, мы вообще, если мы немножко в теме, мы поймем, использует ли автор другое значение термина, или он просто вместо вид сказал род. Так, род homo sapiens, он сказал. Ну, извините, вот, как бы его не называли, это не род.
7: А вот в рамках научной дискуссии, как вот бывают маленькие вот разночтения, которые
0: Вот еще раз, как правило, на уровне здравого смысла это понятно. То есть вот та разница, о которой вы говорите, мы ее понимаем, но и в процессе диалога, опять же, первое от второго отличить можно. То есть использует ли автор другие критерии там, вида, или он просто не понимает, в чем разница между видом, родом, отрядом, семейством и прочим. Вот. То есть тут в данном случае умничать не нужно. То есть, на мой взгляд, достаточно очевидная вещь.
7: Я просто хотел сказать, что вот, допустим, так, у Ярослава Владимировича, у него там критерии лидера вот, его области будут они, а за область работают.
0: Да, да, ну и что дальше?
7: Если вдруг ну, как, будет такая междисциплинарная дискуссия, порой...
0: они разберутся.
7: Они
0: разберутся, но через, с помощью, если этот вопрос сработает, их 30, можно задать второй, третий, и все будет понятно. Да. Ну, наверное, последний вопрос, если есть, он. Есть ли вопросы еще, коллеги? Тогда, вот, последний.
8: Так поинтересуюсь, вот среди тех, кто, ну, есть записи с кем на антропогенезеру, там Мария, по-моему, зовут ученый, не могу вспомнить фамилию сейчас, ее там поставили с каким-то фильмом, где были там
0: пятерник.
8: Да, да, да. Вот интересно было узнать, там вроде как к суду дело шло, ну, чем закончилось вообще в процессе.
0: До суда дело не дошло, просто на канале «Культура» заявили, что они ее комментарии из фильма уберут. Вот уже хорошо. Да, нет, публично они не извинились. Они говорят, все нормально, вот есть разные мнения. Мы рады, что наш фильм вызывает споры. Это значит, что фильм удался. То, что они оскорбили женщину там, и так далее, это значит, не вызвали споры. Ну, это, ну что, это канал «Культура», к сожалению. Дорогие друзья, да, ну хорошо.
9: Допустим, на какую-нибудь зарядом скандальную тему, там, прав ли был Дарвин какой-нибудь, ну, ученый в ток-шоу, стоит или уже все как-то...
0: Ну, ученый, если он не боится, то в плане потренироваться, например, стоит. Вот я бы пошел, например, при этом я заранее должен представлять, на что я иду. Ничего там делать не нужно.
9: Вот.
0: Ну, еще раз, это личное решение человека, значит, если он понимает, что его будут там оскорблять, там, кидаться в него, там, поливать соком, и потом где-то еще вырежут, поставят там его какой-то просто пудный лоб, его покажут, да, и там дергающийся глаз, вот, то, наверное, идти не стоит. Но еще раз, в плане тренировки, например, то есть это, если у человека крепкая нервная система, если он готовится к публичной деятельности, то, знаете, вот как, когда готовят политиков, публичным выступлением, их на подобные мероприятия таскают для закалки. То есть их человек там раз пять сходит и выживет. Потом ему уже ничего не страшно. Ну, рок-концерт тоже хороший в этом плане. То есть выйти на сцену, тебя кинут бутылкой. Вот. Ну, зато потом остальное все. Просто ерунда. У меня такой опыт есть. Я знаю, что там. Да. Дорогие друзья, значит, давайте тогда я вручу вам приз за хороший вопрос. Так, еще у меня плакатов, правда, нет, есть вот такой замечательный. Это, наверное, вам. Спасибо. И на этом наша конференционная часть сегодня подходит к концу. У нас ведь есть еще немножко времени, чтобы коллеги могли еще по выставке побродить.
10: У вас час времени. Спасибо вам огромное.
0: Спасибо, дорогие друзья.
10: Испытание сидеть в наших залах. Да. Но спасибо вам огромное, что вы пришли. И да, у вас час времени, чтобы посмотреть еще музей и посмотреть выставку. И посмотреть книги.
0: Спасибо. Тут листочки, знаете, на пустую два листочка с вашими электронными адресами. Они где-то там бродят. Они уже вернулись. А нет, эти листочки остаются у вас. И мы подготовим публикацию, мы выложим видео со всего, что тут было. Чего еще мы выложим? Все, мы выложим презентацию. Вот, в четверг у нас будет аналогичное мероприятие в Петербурге. Спасибо, друзья. До встречи.

Да. Поскольку мы вот только что увиделись, я вам еще не успел, надо есть. Это будет довольно длинная лекция, сразу предупреждаю. Почему? Потому что я буду рассказывать не только о художниках и болезнях, то есть то, что заявлено, а еще немножко расскажу о именно медицине на картинах. То есть некоторые интересные вещи, которые касаются, ну, довольно известных произведений, наверное, так, для многих. И поэтому, опять же, надеюсь, что будет и интересно, и развлекательно, потому что все-таки вечер пятницы, да, я понимаю, что вы могли его провести иначе, но пришли сюда, за что огромное спасибо. Итак, постараюсь немножечко вас не то что развлечь, но образовать в том числе, потому что это интересно. Например, чрезвычайно популярные святые, в принципе, сами по себе, Косма и Дамиан, ну или Кузьма и Демьян в русскоязычной традиции. Это, в общем, довольно интересное явление, потому что это одни из немногих медиков среди святых, и про них много чего рассказывают, вы же понимаете, все эти вещи, они довольно легендарны. То есть в основном это не строгие какие-то факты, документы, фотографии, аудиозаписи и все остальное, их мало дошло на самом деле с тех времен. Но, тем не менее, в изобразительном искусстве довольно часто мелькающий сюжет. Это два брата, по некоторым источникам брата-близнеца, по некоторым не обязательно, просто братья, арабского происхождения, опять же, по разным источникам из разных мест, но кто-то говорит, что, скорее всего, сирийцы. Может быть, не исключено. И они занимались медицинской практикой бесплатно. То есть по тем временам это считалось чем-то невероятным. И именно поэтому меня очень веселит, когда люди в пабликах начинают раскидывать якобы принадлежащую Гиппократу цитату про то, что, значит, нужно в обязательном порядке брать плату за лечение. Ребята, тогда лечили платно только. Нет денег, нет ножек. Вот на 100%. Именно так. Вот здесь сюжет, кстати, этот и просматривается. Это работало только с ними, с Космой и Дамианом. Они были бессеребренниками. Именно поэтому, что оказывали медицинскую помощь абсолютно бесплатно. И вот здесь, на этом произведении 14 века, это, пожалуй, самое раннее изображение, которое, в принципе, удалось исследователям найти. Мы четко видим первую трансплантацию, или, по крайней мере, попытку. Мы на 100% не знаем, чем это дело закончилось, но то, что это было, это мелькает в очень многих сюжетах. И, что интересно, везде нога правая и везде отличающаяся по цвету. Почему? Потому что источник говорит, что взяли у пациента, точнее так, пациент был с гангреной, ему убрали именно правую ногу и, скорее всего, где-то в районе третьей бедра верхней, скорее всего, так, и попытались пересадить от только что умершего эфиопа. То есть это все прослеживается, мы четко это видим. Что интересно? Если мы возьмем не обязательно 14 век, мы можем взять позже, и в 16, и в 17 веке это все воспроизводится, то есть один и тот же сюжет. С другой стороны, можно сказать, вот, то есть он как был каноничным с самого начала, как сказали, что правая нога эфиоп, так и дальше рисовали. Не исключено. Но это вещь, которая подтверждается, воспроизводится и все остальное прочее. Еще раз, мы не знаем исход. Не очень понятно. Ну, на самом деле, конечно, по тем временам, скорее всего, это была просто попытка. Скорее всего, это не прижилось. Хотя, конечно, в легендах рассказывают совершенно другое. Но здесь не только это интересно. Если мы посмотрим на последнюю картину, на самый ее верх, то мы увидим, что один из святых как раз занимается очень интересным делом. У него в руках некий сосуд, и он его рассматривает на просвет. Оказывается, он занимается лабораторной диагностикой. Это действительно так, потому что если мы возьмем каноническое изображение Космы и Дамиана, соответственно, то Дамиан у нас получается покровитель фармацевтов. Если есть среди присутствующих работники аптек, это ваш самый главный начальник. Получается так. А вот если есть клинические лаборанты, так или иначе имеющие к этому отношение, то вот ваш небесный начальник, он другой немножечко. И у него в руках оборудование как раз того времени. Эта вещь называется уринарий, то есть в ней смотрели мочу. Это единственная была жидкость, которая тогда была доступна для анализа. Как вы понимаете, кровь, ну, в общем, с ней не очень разбирались, не очень понимали, а вот с мочой все было нормально. Ее можно было достать довольно легко, без проблем для пациента, в основном, конечно. И
если мы берем любые медицинские работы любых регионов, то, пожалуйста, вот 15 век, манускрипт, там уже сразу есть не только уринарий, да, то, что это демонстрирует конкретно, и врач это смотрит, есть даже специальные таблицы, то есть там показаны, какие диагностические критерии мы применяем в том или ином случае. Это действительно здорово, потому что кое-что даже совпадает с современными представлениями, а кое-что, конечно, такое, ну, чем занимались в то время, как это интерпретировали, как могли об этом рассказывать, вещи эмпирические. То есть вот набрали мы некую когорту, примерно представляем, какая она должна быть в норме, понимаем, что если она отличается от нормы, значит, там некие патологические процессы в человеке идут. И опять же, это все воспроизводится. То есть уринарий – это сосуд очень определенной, конкретной формы. То есть вот именно так он выглядит. Создавались даже так называемые мочевые круги. То есть это специальная диагностическая таблица, по сути, руководство по клинической лабораторной диагностике, но, правда, как вы понимаете, из Средневековья. Так вот, тогда тоже считалось, что соломенно-желтая моча – это норма. То есть это знали уже тогда. Другой вопрос, что вот эти вот различия потом, ну, в общем, немножечко не совпадают с нашими представлениями, хотя бы потому, что на сегодня мы ее можем изобразить любого цвета. И я так считаю, что современные художники упускают эту возможность, потому что для акционизма просто безграничны пределы. Да? Что мы здесь можем делать? Да что угодно. Мы можем на самом деле покрасить ее. Хотите в зеленый цвет? Пожалуйста, сильно удивите лаборанта. Да? Она будет ярко-зеленая. Что для этого нужно? Спаржу. Спаржу, она еще и пахнуть будет очень так специфически, зато цвет будет очень красивый, зелененький. Может быть синий, может быть фиолетовый, может быть, к сожалению, красный, да, коричневый и прочее, даже белый. То есть какой угодно мы можем управлять цветом этой жидкости. Ну ладно, мы как бы перейдем из этой неприятной области в гораздо более интересную, хотя изображение тоже, я бы не сказал, что самое приятное. Следующий святой, святой Рох. Здесь, опять же, легендарная личность, поэтому есть некие разночтения. Но в общем и целом легенда выглядит следующим образом, что он был в переводе на сегодняшний язык сыном мэра города Монпелье. То есть прям очень неплохо. Но он родился в семье, где мать долго не могла зачать, она потом помолилась Святой Деве, естественно, все получилось хорошо, и молодой человек сразу родился с крестом на груди, да, то есть у него было родимое пятно, скорее всего, в форме креста, и, в общем, это восприняли как знак, то есть, соответственно, он должен быть отдан, что называется, Богу, то есть ему служить, все остальное прочее. Поэтому воспитан был в строгой религиозной манере и все остальное прочее. И поэтому, когда его родители умерли в 21, по-моему, год, это случилось, он все наследство, скажем так, раздал, управление городу передал дяде своему, как потом показало время, зря, вот, и ушел в паломничество. Паломничество тогда для жителей вот окрестных регионов был Рим, да? То есть это был центр, туда нужно было идти. По дороге в Рим он сталкивался с городами, которые были поражены чумой. Тут у людей, знающих, сразу возникает вопрос, потому что его годы жизни примерно 1295-1327, то есть это еще до Черной смерти. Она будет 1340-х, да, серединки. То есть какое-то несоответствие. На самом деле никакого несоответствия нет, потому что чума не уходила с планеты. Она вот как была, да, были три пандемии, одна за одной фактически. Но периодические вспышки, да, были в самых разных городах. Вот в Италии, в будущей Италии точнее, конечно, в том числе. Что делал Рох? Вот по дороге, пока он шел в Рим, по крайней мере, так рассказывают легенды, он буквально знамением крестным, да, вот он человека осветил, все, тот выздоровел. Ну, понятно, что, скорее всего, он оказывал некую помощь, да, может быть, этим запомнился, но, тем не менее, у него вроде бы все получалось здорово, и таким образом подтверждалась его избранность. Он дошел до Рима, там, в общем, тоже все было хорошо, и только где-то за Римом он заболел. И он посчитал, что как бы все, на этом его ресурсы иссяк, соответственно, Бог его больше не любит, все остальное прочее. Но это стало очень популярным, в принципе,
изображением. Очень популярным, и он сам по себе стал невероятно популярным святым, по крайней мере, в Италии и в близлежащих районах. Что здесь? Это одно из первых, одно из самых ранних, пожалуй, опять же, его изображений. Алтарное изображение, то есть, соответственно, это было интерьер одной из церквей. И вот как раз вокруг него начались споры. Это, как вы понимаете, довольно легко спорить насчет того, что мы не можем подтвердить. Именно поэтому Монни Лизи наставили диагнозов на две страницы. Примерно то же самое здесь. То есть, но есть вещи, которые мы все-таки можем обсудить и оспорить. Почему? Потому что когда вот только-только появилось вот именно это изображение, часть исследователей стали говорить, ага, значит, он все-таки не чумой заболел, а у него это ришта. Что это такое? А это такой червь, довольно длинный, что-то около метра, который вызывает дракункулез. Он живет в воде, и, в общем, если пользоваться не совсем правильной водой, то в некоторых регионах, сильно южных, очень сильно южных, то есть не наших совсем, можно вот эту вещь подцепить. Крайне неприятная штука. Ну да, это грустно осознавать, что в организме живет еще кто-то тебя, кроме тебя, да? Но он еще и передвигается по организму. И да, под кожей он тоже может появляться и выходить в том числе. Его, кстати, так раньше и вытаскивали. То есть именно засекая тот момент, когда он попытается вылезти, и потом его на палочку наматывали и вытаскивали. И говорят, что вот смотрите, это он сам пошел. Но здесь сразу начинаются вопросы. Во-первых, мы точно знаем, что в основном он, конечно, выходил не в этом районе ноги, а чуть пониже. И этому есть подтверждение, я чуть попозже покажу. Первое. И второе. Все-таки это очень сильно похоже на паховый лимфатический узел. А что такое бубонная чума? Да? Почему она бубонная? Что такое бубон? А это расплавившийся просто лимфатический узел. Он вскрывается, да, из него выходит содержимое. И вот на это как раз и похоже. Скорее всего, художник видел в натуре, как это дело выглядело. И поскольку это 15 век, то есть прям, да, он мог видеть это дело прям в разгаре. Он видел настоящую чуму, можно сказать сразу. И да, это, скорее всего, все-таки не червь, а стекающий гной. Ну, в общем, да, это именно такая ситуация. Но, как я и сказал, у нас есть подтверждение с разных сторон. Не только с чумной, но и со стороны дракункулеза. Почему? Просто потому, что у нас сохранились другие изображения. И вот конкретно это как раз процедура удаления этой самой ришты. Посмотрите, где конкретно. Во-первых, существенно ниже. А вы знаете, с другой стороны, это не сильно помешало

разные поэтного артриша у него, да, вот Лондона, и делал то, что называется скетчи. Он ездил по разным выставкам, по мероприятиям, там, по лекциям, да, вот, зарисовывал очень быстро то, что там происходит, и сдавал своему работодателю. Те ставили иллюстрацию в журнал. Тогда еще не было фотографий, вот буквально чуть-чуть осталось до фотографии, и тогда у него с работой, да, будут проблемы. Но пока что все хорошо, все нормально. Он единственный сын в большой семье, он старший там. Отца уже нет, к сожалению, отец тоже был художником. И что интересно, многие в его семье рисовали. То есть это действительно передается по наследству, по крайней мере, способность к креативности, она, да, действительно передается. Что с Уэйном было не так? Ну, разные есть разговоры, да, о том, что у него было что-то было. Да, действительно, изначально он вел себя довольно странно. Ну, на странности могли списывать что угодно. Например, он женился на женщине в 10 лет себя старше. Тогда это считалось очень странным. Тем более, что ей было 35 лет, а это уже, считайте, пенсия в викторианской Англии. Они, в общем, не обращали на это внимания, уехали в другой конец Лондона, все хорошо, все замечательно. Смотрите, еще одна интересная вещь. В Британии того времени не было принято заводить котов как домашних питомцев. Ну, зачем нам такой нахлебник, да? Пусть работает. Они работали, то есть были просто на социальном договоре, что называется. Ты ешь мышей, и все хорошо, мы тебе иногда даем кров. Вот так это было до Уэйна. Почему? История начинается с того вечера, когда они с супругой гуляли и под дождем услышали мяуканье. Пришли и увидели вот такого котика. Он сидел довольно грустный, мокрый. Его взяли домой, ладно, но почему нет? Детей нет, не получается, в общем. И да, пусть будет такой котик. Его назвали Питером. Причем по нескольким источникам целиком имя звучало Питер the Great. То есть Петр Первый. Не просто так. Поначалу, да, действительно, Уэйн его так пару раз изобразил. Ну, в такой, более-менее натуралистичной манере. Однако случилась трагедия. Через 3 года совместной жизни у супруги диагностировали рак молочной железы в терминальной стадии. Это и сейчас, в общем, не самый приятный диагноз, но тогда это был приговор окончательный. Было понятно, что она долго не проживет, и чтобы хоть как-то ее развеселить, Уэйн начал рисовать Питера в антропоморфной манере. То есть он сделал его человеком. И получалось так, что он рисовал массу сюжетов, комиксов, по большому счету. То есть что-то вроде вот такого. Рыбов придумал Уэйн. Мало того, сов, которые мстят котам за Наташу, тоже придумал Уэйн, это его картинка. И вот эти вот все вещи, откуда знаем, подписано Луис Уэйн. Это, кстати, очень редкий случай, он не подписывал свои работы. Он вообще был товарищем очень непредприимчивым, и поэтому почти не получал ничего с этого. Надо сказать, что до смерти супруги он ничего этого не публиковал, не показывал никому. Он все делал для нее. И перед смертью она сказала, что ну, давай ты это всем покажешь. И как-то так случилось, что рождественский выпуск того года, там был свободный разворот. И редактор сказал, ну нарисуй что-нибудь. И Уэйн нарисовал 150 рождественских котов. Вот именно в такой манере людям так понравилось. Они сказали, ого, ничего себе, давай еще. И Уэйн стал невероятно популярным, хотя еще раз скажу, он ничего с этого не получал. Рисунки не лицензировались, он их не подписывал. И зачастую, даже потом, вот уже на пике популярности, он их использовал как деньги. Он мог прийти в лавку и расплатиться рисунком. И этот рисунок принимали. Он иллюстрировал книжки детские. Вот, пожалуйста, вам замечательные коты, прекрасные, замечательно выглядят. По их образцам делались игрушки и все остальное прочее. Еще раз, он с этого никаких отчислений не получал. К сожалению, случилось несколько тяжелых довольно для него событий. Умерла мать во время испанки. Одна из сестер попала в психиатрический стационар. Ну, в общем, у него тоже произошел срыв. В итоге он оказался в бедламе, точнее бедлам, если так правильно произносить. Что это такое? Это Вифлеемская психиатрическая лечебница. Одна из самых знаменитых, наверное, в Великобритании. Бедлам мы сегодня знаем как такое слово, обозначающее некий беспорядок, но, в общем, оно вот отсюда произошло. Поскольку медицина, опять же, повторюсь, была сильно платной и в те времена, деньги довольно быстро кончились,

кончились, и его потом перевели в больницу для нищих. Но вот здесь начинаются уже первые попытки диагностировать по его картинкам у него шизофрению. По какой причине? Говорят, ну смотрите, как красиво рисовал-то до этого, а сейчас какие-то непонятности. Это что такое? Это явно шизофрения. Нет, если знать, что конкретно его интересовало, то это электричество. Причем, что интересно, он нарисовал это близко к реальности. Если мы будем делать электромагнитные линии, да, при помощи некого прокрашивания, там, не знаю, ферромагнитными какими-нибудь вещами, мы вот это и увидим. А его невероятно интересовало природное электричество. Котиков он считал источниками природного электричества. Это ж так и есть. Он начал рисовать электричество, его записали в сумасшедшие. Ну ладно, у него действительно были проблемы с психикой. Действительно, он до конца жизни не вылечился. Но это была какая-то другая патология. И к картинкам это не имело ровным счетом никакого отношения. Так вот, он попал в этот психиатрический стационар для нищих. И абсолютно случайно его там увидел один из людей, который его знал до этого, в прошлой жизни. И началась общебританская кампания по спасению Уэйна из этой психушки и переводу его во что-нибудь более приличное. Возглавил ее Герберт Уэллс. Там не зря было его изречение в самом начале, потому что, выступая по BBC, он как раз и сказал, что если кошки ведут себя не так, как на картинках Уэйна, им должно быть стыдно. Собрали огромную сумму денег, этого хватило, чтобы поместить его до конца жизни в частный пансионат с огромной колонией котов. То есть он попал в рай при жизни, можно сказать так. Ему разрешали рисовать, он, естественно, рисовал. И опять же, по этим картинкам стали ставить диагнозы уже сейчас, в наше время. Потому что, говорят, не может нормальный человек так рисовать. Ну, он просто искал, может быть, что-то видел там и прочее, прочее. Это просто манера изображения. Но это получило название фрактальных котов. И на основании вот этой фрактальности стали ставить диагноз шизофрения. Мало того, вот такую вот линеечку по времени выстроили. Шотландский специалист, психиатр Макгилл, он вот так вот это и разложил. Сказал, ну смотрите, вон там было нормально, а здесь вообще кошмар. Это шизофрения. Но когда на одном из конгрессов, посвященном творчеству Уэйна, выступали другие более адекватные специалисты, они сказали, ребята, мы не можем провести датировку, мы не можем вот так разложить. То есть у этого мифа два автора, Луис Уэйн, который это нарисовал, и доктор Макгилл, который их так разложил. Не датировал Уэйн в подавляющем большинстве случаев своей работы. Мы не можем их расположить вот именно так, как хочется. Поэтому в качестве диагностики нет, мы это использовать не можем. Но не унимаются сторонники этой теории. Он заразился токсоплазмозом от котов. А вы же понимаете, да, что если у человека токсоплазмоз, то он поклоняется котикам, покупает им корм, всякие игрушки и все остальное прочее. Это не я, это мои коты просили так сказать. На самом деле, конечно, там есть что обсудить. Да, действительно, токсоплазма – это паразит кошек. Да, действительно, ей нужно, условно, вернуться в окончательного хозяина. Окончательный хозяин – кошка. Для этого через пищевую цепочку, то есть через потенциальных жертв, через модификацию поведения – да, действительно, паразит умудряется быстро вернуться туда, куда ему надо. Каким образом? Он выключает обоняние, то есть кошачья моча перестает работать как репеллент. В норме это репеллент, то есть отталкивает птичек, мышек, крысок и всего остального. Но если там внутри сидит паразит, то воспринимать эти запахи мышки, крыски, птички перестают. И таким образом быстрее попадают в зубы кошки. Человек не входит в пищевую цепочку котиков. Не входит, мы туда не помещаемся вообще. Поэтому модификации поведения для нас не требуется. Ну, хорошо, мы можем сказать, что, в общем, это как бы лишь гипотеза. Давайте пруфы, несите пруфы, то есть как без них. Давайте. Мы точно знаем, как протекает токсоплазмоз у людей, потому что у нас есть большая когорта инфицированных, пролечившихся и всего остального прочего. Мы знаем, что да, возможно поражение ЦНС.
Но при этом это будет не психиатрия. Это будут невриты, это будет поражение зрительного тракта, все остальное прочее. Обоняние не затрагивается. Вот так, как при ковиде, не будет. Хорошо, говорят товарищи, и приносят из PubMed'а как минимум два исследования, что вот, смотрите, высокие антитела иммуноглобулина G к токсоплазме увеличивают риск шизофрении как у потомства, так и у матери. Мол, что будете возражать? Это PubMed, он святой, ему нельзя противоречить. Но я скажу, что у меня черный пояс по PubMed'у, я и не такое найду. Там много вопросов к дизайну внутри, там маленькие выборки и все остальное прочее. Там довольно много искажений. А вот если мы берем огромную когорту и сравниваем людей, инфицированных токсоплазмой, и примерно столько же неинфицированных никогда в жизни, и смотрим частоту психиатрических диагнозов и там в течение жизни, мы даже статистической разницы не получаем, статистически значимой разницы, не говоря уже о клинической значимости. То есть нет у нас ничего такого. К счастью для нас, да, у нас масса проблем с токсоплазмой на самом деле. Если вы когда-нибудь слышали аббревиатуру ТОРЧ, ТОРЧ-инфекции, так называемые, анализы беременные все сдают в обязательном порядке. Так вот, первая буква Т – это токсоплазма. Именно потому, что она вызывает такие изменения плода, что дальше беременность просто не может протекать, идет ее либо самопроизвольное прерывание, либо приходится прерывать по медицинским показаниям. Только так. Вот это реальный вред, единственный от токсоплазмы. И это еще не все. Есть очень важный нюанс. Дело в том, что вот этим формам токсоплазмы, которые из котика вышли, нужно 48 часов на созревание. Выход простой. Мы просто не ждем, чтобы оно там в лотке окаменело. Появилось, убрали. Никакой опасности в этом не будет. Это самое главное. Ну и беременных к лоткам не допускаем. Все. Все очень просто. На самом деле, когда мы проводим скрининги и все остальное, то активные токсоплазмы мы можем найти у очень-очень маленького процента населения, и это не пациенты психиатрических стационаров. Фильм изумительный, просто изумительный фильм, очень рекомендую. Он так, ну, давайте будем честными, на поплакать в том числе. Правда, его у нас перевели традиционно не совсем правильно. «Кошачьи миры», хотя на самом деле «Электрическая жизнь». Там через всю вот эту его историю проходит электричество, и котики в том числе. Но, тем не менее, товарищ Холмс просто великолепно вписался в образ вот этого простого, доброго и абсолютно не приспособленного к жизни человека. Но еще раз повторю, важно, если человек рисует антропоморфных котов, это не означает, что у него шизофрения. Может быть, просто это его находка, то есть это его стиль, он так рисует и все остальное прочее. А есть еще один интересный аспект в связи медицины и искусства. Это как художники изображают свою болезнь. Вот здесь очень интересная история Уильяма Утермолина. Американский художник, который всю жизнь прожил в Великобритании. Он не был бы известен вообще в принципе. Он был реалистом. Ну, то есть в то время, в 70-е, 60-е, 70-е, 80-е годы, приветствовались некие творческие поиски. Да? То есть это должен быть, ну не знаю, там какой-нибудь кубизм или что-нибудь в этом роде. Ну, неважно. Нереалистичное искусство. Это неинтересно никому. Зачем это? Откуда мы про него знаем? Из клинического случая в журнале Lancet. К сожалению, только так. Посмертным. Однажды, приехав в Париж, чтобы поговорить о своей выставке, он решил сходить в Лувр. Он каждый приезд в Париж ходил в Лувр. В эту поездку он не смог найти Лувр. Вернувшись обратно в Лондон, он с этой довольно грустной новостью обратился к врачу, мол, доктор, что не так? Доктор сказал, извините, вероятная болезнь Альцгеймера. Так звучит диагноз на самом деле, потому что окончательно мы можем поставить только постмортем, то есть когда мы вскроем и посмотрим, что там внутри человека. Вероятная болезнь Альцгеймера. Ну, в общем, для него это был сильнейший удар, потому что понятно, что это такое, чем это дело закончится. И, к сожалению, у него было довольно быстротекущее течение. В 96-м году ему поставили этот диагноз. Однако медсестра в той клинике, в которой он лежал, она ему подала интересную идею. Она говорит, а вы попробуйте зарисовывать себя.
И таким образом вы покажете, как теряется личность. Он за это ухватился, потому что, да, это был смысл. И стал рисовать свой автопортрет. Для него это было своеобразное.

0: Вы слушаете канал радиосиндиката Cassiopeia Station «Наука». Здесь вы услышите выступления ученых в разных областях науки и откроете много интересного для себя.
1: А можем ли мы изучать объективно историю, если у нас нет машины времени? Об этом наш следующий доклад. Прошу вас на сцену.
2: Кирилл Назаренко, доктор исторических наук, профессор, председатель учебно-методической комиссии и заместитель директора Института истории Санкт-Петербургского государственного университета. Автор более 100 научных работ, в том числе 5 монографий.
1: Здравствуйте, Кирилл.
3: Здравствуйте.
1: Я сталкивался с таким мнением, что история – это вообще не наука, а это такой жанр беллетристики. У меня вопрос, а как историки вообще рассматривают художественные произведения, литературные? Относятся ли к ним как к историческим источникам?
3: Ну, художественная литература – это один из видов исторических источников, но только единственное, надо понимать, что это источник не о той эпохе, о которой повествует это произведение. Потому что есть и научная фантастика о будущем, есть исторические романы о далеком прошлом. Любое художественное произведение – это источник по истории времени, когда оно было написано. И в этом смысле, скажем, советская научная фантастика, через Стругацкий – это прекрасный источник по истории сознания советской интеллигенции.
1: Угу. Спасибо.
3: Пультик.
1: Так, пультик у вас...
3: Пультик не дали.
1: Пультик у вас есть.
4: А куда его направлять?
1: Никуда. Просто жмите.
3: Хорошо. Спасибо. Да, шепотом говорить бесполезно. Но еще раз позвольте вас поприветствовать. Я очень рад выступать на этом форуме. И действительно, сегодня хотелось бы повести речь о некоторых мифах об истории, которые существуют. Ну вот, один из них – претензия, что ученые в естественных науках могут ставить эксперименты, а мы, историки, эксперименты ставить не можем, и вообще невозможно понять, что случилось в далеком прошлом. Но если начинать отвечать на этот вопрос, то я бы начал с того, что то место, которое эксперимент занимает, скажем, в физике, в истории занимает исторический источник. Исторический источник – это такая же замочная скважина в прошлое, через которое историк это прошлое наблюдает, что и эксперимент – замочная скважина в мир физических явлений, которые невозможно наблюдать невооруженным глазом. Но и любой источник является материальным остатком прошлого, который изучают историки. В этом смысле любой источник материален, никаких нематериальных исторических источников не бывает. И существует целая огромная классификация исторических источников, но я просто к ней прибегаю для того, чтобы показать, насколько их много и насколько они разнообразны. Вот видите, одних типов источников почти десяток, причем это открытый список, скажем, электронный документ, как исторический источник был осознан, ну, буквально в последние 10-15 лет. И, безусловно, в будущем историки, может быть, еще найдут какие-то типы исторических источников. И это только деление первого порядка. Ну и классификация происходит вот по типам, по способу фиксации информации, но есть еще и подразделения на роды, виды или жанры, разновидности или группы.

0: И, ну, для примера просто приведу письменные источники, потому что их классификация разработана в наилучшей степени. Вот, пожалуйста, два рода: документальные и повествовательные, и в родах еще куча видов, которые... Ага, вот указка, отлично, еще есть указка, прекрасно. Множество видов, каждый из которых можно делить дальше на разновидности. Ну и, в общем-то, я думаю, что, прочитав этот список, некоторые здесь присутствующие даже сделают для себя открытие, что и не думали, что вот это может быть историческим источником. А между тем, историческим источником может быть любой материальный остаток прошлого, без малейшего исключения. Ну и... Здесь хорошо сразу вспомнить следующий миф о том, что объективных летописцев не бывает. Вот есть летописи, из которых мы узнаем о каком-то более-менее древнем периоде истории, хотя далеко не самом древнем. Вообще история человечества, по последним данным разведки, насчитывает около 8 миллионов лет, если отсчитывать от появления австралопитека, а может быть даже и больше, потому что удревняется постепенно, появляются новые находки. А письменный период истории, ну, это каких-нибудь последних 5000 лет всего, но, тем не менее, даже о событиях тысячелетней давности на территории нашей страны мы узнаем из летописей. Ну, и возникает известный миф о том, что все летописи подделаны, можно скрыть какие-то события, можно скрыть существование цивилизаций, летопись там существует одна, и ее можно легко переписать. Но вот, насколько я знаю, в России это сделал Иван Грозный, если верить Носовскому и Фоменко. Правда, я так и не дочитал, кто же это в мировом масштабе сделал, но просто очень тяжелое чтение, требующее большого интеллектуального напряжения, я имею в виду произведение Носовского и Фоменко. Но если разобраться, то мы увидим вот что. Одних только русских летописей сохранилось более 5000. Ну, имеются летописные памятники, конечно, там не будем вдаваться в тонкости терминологии, и эти летописные памятники насчитывают сотни тысяч листов. Если мы возьмем в мировом масштабе, ну даже пускай не в мировом, хотя бы Западную Европу, то эту цифру можно умножать на 10 совершенно смело, и мы скорее занизим количество летописей и хроник, чем их завысим. Но если возвращаться к русским летописям, мы увидим, что есть целый ряд основных летописей, то есть таких основных текстов, которые имеют яркие отличительные признаки, каждый из которых сохранился во множестве вариантов. Причем любопытно то, что эти летописи не являются повторением друг друга. Они являются очень сложной конструкцией, взаимопереплетенной. Когда некоторые сообщения повторяются, другие сообщения повторяются о данном событии, но освещают события с разных точек зрения. Например, враждующие князья, летописи, которые ведутся в их владениях, одна, понятно, за одного князя, другая за другого, а третья из третьего центра летописания, нейтральная, которая освещает эти события с третьей точки зрения. А может быть, вообще их не освещает, как неинтересные для данного региона. Ну и вот эти летописи можно привязать достаточно хорошо к местам, к месту, где они велись, потому что понятно, что местные события будут освещены более подробно, а события в других регионах будут освещены менее подробно. Можно даже, кстати, сделать вывод о социальном положении летописца. Далеко не всегда это был придворный. Скажем, в Новгороде это мог быть и рядовой священник. Но в редких случаях просто горожанин. Это сразу видно, кстати говоря, потому что придворные летописцы достаточно хорошо ориентировались в политических делах, в контактах между князьями, тогда как вот этот летописец-горожанин из Новгорода описывал события повседневной жизни, ну, скажем, пожары, строительство небольшой церкви в одном из районов Новгорода, тогда как высокой политике до него доходили какие-то, ну, так сказать, отдельные сведения. И представить себе вот эту сложную ткань летописную, которую можно целиком подделать, но я думаю, что даже сейчас при наличии очень мощных компьютерных программ, но если поставить перед собой такую задачу, вряд ли эта задача может быть решена, Ну а без использования современной техники во времена Ивана Грозного, конечно, ну, теоретически можно было написать один какой-то фантастический текст, но не вот всю эту систему повторить, тем более, что сами списки русских летописей хранились не только на Руси, они уже в довольно ранний период начали попадать и в другие страны, и находки там происходят, поэтому даже если Ивану Грозному захотелось бы все летописи переписать, он просто не мог дотянуться до некоторых списков, которые уже были ему не подвластны. Ну и, конечно, возникает вопрос, какими методами историки изучают летописи. Ну, начну я с метода, который не является методом таким сугубо историческим, это метод скорее филологический, это лингвистические методы. Современная лингвистика дошла до очень высоких степеней совершенства. Например, сейчас можно реконструировать состояние языка, известного нам вот на сегодня, таким, каким он был 100, 200, 300, 500 лет тому назад. Ну, с известной долей вероятности, конечно, потому что любой язык построен по очень строгим законам, и любой носитель языка, каким бы он ни был, неграмотным, необразованным, примитивным, он может употреблять низкую лексику, он может употреблять примитивные конструкции, но он может ошибаться в значении заимствованных слов, безусловно, но он не может, скажем, неправильно употреблять временные конструкции или неправильно употреблять какие-то другие грамматические конструкции, потому что он носитель языка, потому что в его голову встроена эта система. И вы видите одну из дощечек так называемой Велесовой книги, но это достаточно легко разоблачаемая подделка. В общем, тут даже особенно о ней говорить-то нечего, если бы это не было примером применения лингвистических методов. Тем более, что никто никогда не видел сами дощечки, а видели только прорисовки, и то эти прорисовки изменялись во времени, потому что фальсификаторы реагировали на критику со стороны ученых, они вносили изменения в текст Велесовой книги, но не угнались. Но это вот история, напоминающая эту историю пингвиноида, когда знаний нужно очень много для того, чтобы фальсифицировать исторические источники, а их нет. Но наиболее разоблачающим таким аргументом является язык Велесовой книги. Но вот если мы признаем, что она могла быть, это значит признать, что во времена Юлия Цезаря в Риме кто-то мог говорить на испорченном французском языке 20 века. Это примерно вот такая же нелепость. И авторы подделки обладали очень низкой филологической квалификацией. Хотя современные филологи, безусловно, могли бы что-то подобное сделать, ну, с определенной долей вероятности, если бы им это захотелось. Но вот как раз в этом небольшом примере мы прикоснулись к тому, что историки на самом деле ничему не верят. Хотя вот есть третий миф о том, что историки прочитали один текст, поверили ему, начали переписывать, ну и морочить голову обычной публике. Собственно, почему же мы должны верить историкам? Но несколько методов, которые применяются в работе с летописями. Скажем, если изучать сам текст в отрыве от его носителя, то можно, например, сравнивать известия между собой. Но в свое время, когда не было компьютеров, историк брал огромный лист ватмана, расчерчивал его на вертикальные столбцы, в каждый столбец вписывал известие из определенной летописи и выстраивал на уровне этого известия известие из других летописей, с которыми он его сравнивал, и находил тут же совпадающие и отличающиеся фрагменты. А дальше начинался анализ, то есть сразу же выяснялось, где вставка, где похожий текст, но как-то отредактированный, где текст полностью совпадает. Соответственно, это позволяло выстраивать определенные соотношения между летописными текстами. Скажем, можно сравнивать текст летописи с текстом других письменных источников, но надо сказать, что у нас есть десятки, если не сотни, источников иностранного происхождения о Древней Руси, относящиеся к периоду 8, 9, 10, 11 века. Это источники разнообразные, это и переписка, это и летописи, это записки путешественников, и, в принципе, их можно сравнивать с летописными известиями. И проверка датировок, конечно, потому что не надо вот смущаться тем, что датировки в летописях могут не совпадать. Это абсолютно естественно, потому что было бы гораздо более странно, если бы они точно совпадали. Вот это как раз было бы признаком подделки. Потому что информация, понятно, в эпоху, когда не было интернета, распространялась довольно медленно, и довольно часто возникала ситуация, когда в летопись попадало то или иное событие не в то место по хронологии, не в тот год, когда оно произошло, а в тот год, когда известие дошло до данной местности. Потому что понятно, что невозможно было, как в Орде, взять и вставить новую информацию, так сказать, в тот же файл. Нужно было бы резать дорогой пергамент или выскабливать его, но это было слишком сложно. Поэтому проще было внести информацию в следующий год. Но не говоря уже о том, что и в древние времена люди пытались сводить летописные тексты вместе, натыкались на различные датировки, в меру своего разумения пытались их править. Далеко не всегда они приближались к истине, иногда и удалялись по тем или иным причинам. То есть это отдельная проблема, которая вполне успешно решается, скажем, сравнением летописных датировок с астрономическими явлениями. Это можно делать, но другое дело, что Носовский и Фоменко тут немножко погрешили. Вполне сознательно, я вполне уверен, что они и сами понимают, что они идут ложным путем, вполне сознательно, так сказать, переломили этот процесс и засунули его в нужные им рамки. Но можно ведь изучать не только сами сообщения, можно изучать носитель информации. Можно, например, изучать пергамент, то есть выделанную кожу, на котором написаны древние тексты, до начала 15 века на Руси только он использовался. Буквально в прошлом году возник новый метод изучения пергамента. Оказалось, что если внимательно посмотреть, там остались волосяные луковицы шерсти овцы, из которой пергамент был сделан. И шерсть, понятное дело, удаляли, но не всегда эти луковицы удавалось удалить. И эти луковицы можно извлечь из пергамента, провести генетическое исследование и восстановить генетический паспорт овечки, из которой был сделан этот пергамент, выяснить, какой она была породы, приблизительно понять, где она жила, и понять любопытные детали происхождения этого пергамента. Если на бумаге, скажем, этот текст написан, то первым делом водяные знаки нужно будет изучать. Водяные знаки – это можно взять банкноту любую, посмотреть на просвет, вы увидите водяные знаки в виде светлых таких мест на бумаге. Когда вручную бумагу изготавливали, черпали специальным ситом из емкости бумажную массу, сито оставляло на бумаге следы в виде вертикальных и горизонтальных полосок, и практически сразу, когда бумагу начали изготавливать, придумали припаивать к этому ситу рисунок из проволоки довольно сложный, который служил торговой маркой. И существуют сотни видов филиграней, они неплохо изучены. Это филигрань голова шута, одна из широко распространенных, которая сама по себе насчитывает более 700 вариантов. Циферка под каждым рисунком – это номер этого варианта. Мы можем сравнить филигрань на бумаге, которую изучаем, с соответствующим справочником, и установить не только место изготовления бумаги с точностью до конкретной бумажной мельницы, то есть фабрики, на которой это производство происходило, но и датировать эту бумагу с точностью до нескольких лет, плюс-минус 3 года приблизительно в большинстве случаев, потому что сито довольно часто приходили в негодность, сделали новое сито с новым рисунком, который немножко отличался. И таким образом, скажем, если текст на бумаге датирован датой до того, как бумага была произведена, это уже должно наводить нас на определенные размышления. То есть понятно, что такого быть не может. Понятно, что этот текст более поздний. Но есть и другие методы. Можно, например, изучать почерк. Почерк позволяет датировать рукопись русскую 15-18 века с точностью до полувека в любом случае. Иногда даже более точно, иногда даже с точностью до четверти века, потому что почерки довольно быстро менялись, я еще об этом скажу. И можно особенности переплета анализировать, характерные повреждения рук, отпечатки пальцев можно анализировать. Между прочим, недавно был сделан интереснейший вывод, когда анализировали отпечатки пальцев писцов. Понятно, писец далеко не всегда чистыми руками брался за рукопись, там мог быть воск от свечи, мог быть нагар, могли быть чернила на пальцах, в конце концов. доставался отпечаток пальца, оказалось, что писцами могли быть в Западной Европе не только мужчины, но и женщины. Но, правда, в редких случаях в средневековой Европе женщины работали писцами, но такие случаи были, потому что женские отпечатки пальцев, явно принадлежащие писцам, на рукописи найдены. Это вот очень любопытный факт сам по себе. Ну, а говоря о почерке, вот можно привести конкретные примеры. Вот, например, образец русского почерка устава, так называемого, XI века. Это самая древняя, точно датированная рукопись на древнерусском языке. Как видите, напоминает печатный шрифт, но и без всякого нажима буквы написаны, потому что писали не пером, а писали палочкой, тонкой, разжеванной на конце. Поэтому получалось нечто вроде следа фломастера. И это был медленный по скорости способ письма. Но никуда не торопились особенно, потому что переписывали практически только богослужебные книги. Ни о какой бюрократии, ни о какого делопроизводства не существовало. Но вот договор 15 века уже написан полууставом. Это увеличенный фрагмент. Появляется, уже пером начали писать, появляются хвосты. И это более быстрый темп письма. Это уже бумага, а не пергамент. Ну и 17 век, классическая скоропись 17, кстати говоря, это очень красивый почерк, очень разборчивый. Если вы думаете, что там ничего не понятно, то это как раз самое понятное, что может быть от 17 века. Но это был очень быстрый почерк. Он позволял записывать в режиме реального времени, скажем, показания во время допроса снимаемые. Ну а понятно, что к этим показаниям отношение было очень трепетное, и писец должен был очень точно фиксировать слова того, кого допрашивали. И этот способ письма, этот почерк позволял очень быструю запись производить, но он такой вот с размашистыми хвостами, он сильно отличается от того, как писали, скажем, в XI веке. Но вот в XVIII веке у нас все еще продолжается развитие древнерусских почерков. Вот европейские прописи только к концу XVIII века окончательно проникли в Россию. Ну и вот вам пример уже почерка, находящегося под европейским влиянием. Это уже начало XIX века, но к середине XIX века окончательно были вытеснены все остатки древнерусских почерков. И, собственно, возник тот почерк, которому и сейчас детей пытаются обучать в первом классе. Правда, достаточно безуспешно. Судя по тому, как пишут студенты, это удается очень плохо. Ну и давайте разоблачим конкретный миф с помощью методов исторического исследования. Вот у нас был такой миф, который даже попал во второе издание Большой советской энциклопедии, даже марка была выпущена о том, что им первый воздухоплаватель на самом деле это не братья Монгольфье, а это русский человек Крякутный. Верхняя фотография – это фотография 2010 года стенда, который стоял на главной площади города Нерехта, потому что, согласно этому мифу, Крякутный был родом из города Нерехта, и как знатного своего земляка нерехтцы его почитали еще в 2010 году. Вот. Но ну вот фантастический рисунок какой-то, изображающий этот полет. Вот сам по себе текст. Но я не буду вас очень долго мучить неизвестностью. Скажу сразу, что это подделка, это фальшивка. Автор ее такой Сулакадзев, патриот большой. После войны 1812 года он начал продавать рукописи, клонящиеся к фиксации русского приоритета в разных областях науки и техники. Ну и в частности, вот но первоначально Сулакадзев запустил в небо немца Фурцеля, который просто ушел в Москву после завершения своего полета. Но спустя какое-то время бытования этой фальшивки оказалось, слишком, во-первых, немец почему полетел первым, непонятно, а во-вторых, мало драмы, что он просто ушел в Москву. Поэтому возникла подчистка, хорошо видная при даже сильном боковом свете, не говоря там уже о фотографировании в каких-нибудь ультрафиолетовых лучах. И текст приобрел вот такой вид. Возник тот самый Нерехтец Крякутный, но, правда, фамилию немца никак не удалось переделать, поэтому возникло непонятное слово «фурвин». Бессмысленное совершенно. Ну и возник поворот драматической истории, что его хотели закопать живого в землю или сжечь. Но вообще, если бы это действительно происходило в начале царствования Анны Иоанновны, то судьба воздухоплавателя была бы совершенно другой. Его бы тут же взяли под караул, отправили бы в Петербург, и он всю оставшуюся жизнь работал в секретной лаборатории. строя воздушные шары. Потому что вообще в XVIII веке было такое болезненное внимание к возможности какого-то изобретения, которое сделает, принесет либо большие деньги, либо военное преимущество принесет. Вот фарфор таким образом открывали, и там изобретателей сажали на цепь, чтобы они, не дай бог, никуда не убежали и не разнесли секрет фарфора в другие страны. Поэтому нерехтис крикутный был бы взят на государственную службу. Это при Иване Грозном там его могли закопать в землю или сжечь. Ну а если от такой лирики переходить к анализу источника, то анализ бумаги показывает, что она более поздняя. Она не 1730, она сделана после 1731 года, что, в общем, взрывает это построение окончательно. Ну и существует целый блок дисциплин, которые на жаргоне называются вспомогашки, ну а вообще полностью называют специальные исторические дисциплины. Вспомогательными называть их не очень верно, потому что они уже сейчас стали не вспомогательными, это не какие-то костыли. Это основной инструмент историка. Но вот здесь приведены только небольшая часть наиболее известных специальных исторических дисциплин, каждая из которых изучает определенную группу источников, и каждая из которых или определенным методом их изучает, и каждая из этих дисциплин приносит новые аргументы в историческую науку, потому что историки, хорошие историки, конечно, плохие ученые везде бывают, хорошие ученые, историки никогда никому не верят. То есть эта фраза героя Броневого, обращенная к герою Тихонова, что никому верить нельзя, мне можно, в 17 мгновениях не проходит у историков, потому что историки считают, что вообще никому верить нельзя и постоянно во всем сомневаются. В завершение скажу несколько слов о литературе. Первая работа очень хороша, ее написал молодой московский историк, который много занимался в кружках со школьниками. Это очень видно, потому что он привык просто объяснять сложные вещи. Она очень хороша для того, чтобы сделать такие первые шаги в области источниковедения. Ну а дальше работы, посвященные конкретным вспомогательным историческим дисциплинам. Кстати, Всеволодов – это один из псевдонимов известного человека по фамилии Мажейко, который более широко известен публике как автор ряда фантастических произведений под псевдонимом Кир Булычев. Это все одно и то же лицо. Человек и вспомогательными историческими дисциплинами занимался, и фантастические романы писал, это не мешало одно другому. Ну и вот хорошее название работы Козлова «Обманутая, но торжествующая Клио», потому что на время Клио, музу истории, можно обмануть, но это время довольно быстро проходит, и довольно быстро историки находят ключик к самым сложным документам, самым сложным тайном истории. Другое дело, что история – это развивающаяся наука. И в заключение я бы сказал, что современная история, если не брать археологию, которая ушла немножко вперед, переживает сейчас период, который похож на то, что переживала физика в 17 веке между Галилеем и Ньютоном. Вот до Галилея и Ньютона физика была словесной наукой. Трактат Аристотеля «Физика» – это рассуждение о законах мироздания, основанное на общей логике. А Ньютон и Галилей начали ставить эксперименты, и появилась современная физика. Вот современная история сейчас переживает примерно такой же период, она постепенно перестает быть словесной наукой, и она постепенно берет на вооружение множество методов так называемых естественных наук, и она берет на вооружение количественные методы и становится все более и более точной. И пройдет 100 лет, и история станет в один ряд с так называемыми точными науками, и, в общем, будет понятно, что нет такой вот какой-то вот непроходимого барьера между гуманитарными и точными науками. Вот, поэтому уже сейчас тем, кто плохо знает математику, конечно, раньше была такая шутка, что вот те, кто плохо знают математику, физику, биологию, английский язык, мечтают быть историками. Но современному историку все больше и больше нужна математика, биология, физика, ну и вот все тот же английский язык. Вот, спасибо за внимание.
1: Спасибо. И вопрос вам хочет задать наш эксперт, историк Клим Жуков. Я надеюсь, мы сейчас увидим его на экране. Прошу вывести вопрос на экран.
2: Приветствую, дорогой коллега. ознакомился с основными тезисами вашего доклада, готов подписаться под каждым словом. В этой связи вопрос такого свойства. Методы познания истории, которые вы перечислили, это совершенно верные методы. Но, на ваш взгляд, какие наиболее перспективные новые средства изучения истории есть в данный момент? Не секрет, что археология очень давно и с большой пользой использует методы, естественно, научные. В лингвистике, опять же, давно и с успехом применяются методы математические. Вот в истории какие новые, наиболее перспективные методы вы могли бы, на ваш взгляд, перечислить? С интересом послушаю.
0: Спасибо за вопрос. Я бы сказал, что математические методы сейчас все больше и больше берутся на вооружение историками. Могу привести такой пример. Еще в 70-е годы было проделано исследование, в котором одни из, фактически первое в нашей стране, основанное целиком на анализе с помощью тогдашних счетных машин массового материала, это «Аграрная история Северо-Запада России» под редакцией Шапира. Это трехтомник, в котором досконально изучено крестьянское хозяйство новгородской земли с конца 15 до конца 17 века, благодаря тому, что сохранились песцовые книги. Это документы налогового учета, где перечислены каждая деревня, количество людей в каждой деревне, количество пахотной земли, которую они обрабатывают, и еще целый ряд данных. То есть, в принципе, это бесконечное перечисление конкретных казусов. Но как только эти данные были введены в базы данных, как только возникли методы их анализа математические, тут же они заиграли. И тут же оказалось, что можно оценивать, скажем, уровень экономического развития новгородской земли по практически десятилетиям. Потому что каждые 15 лет проводили новую перепись. И это позволяет нарисовать вот экономическую динамику. Потому что сельское хозяйство – главная отрасль экономики для средневекового мира. И можно, кроме этого, оказалось возможным сделать бесконечное количество наблюдений над конкретным крестьянским хозяйством. Как оно было устроено, какой был у него бюджет, как оно функционировало. И это было сделано еще в 70-е годы. Сейчас, по мере роста мощи компьютеров и удобства обращения с ними, становятся все более и более доступными эти методы. Но я бы сказал так, что не надо думать, что традиционные методы уже дали все, что можно. Элементарное сравнение текстов никуда не делось. И оказывается, что в наших архивах, скажем, до сих пор находится, я бы сказал, больше документов, которые историк никогда не брал в руки, не потому что они были засекречены, а просто потому что историков мало, а документов очень много. И каждый человек, который приходит в архив, он обязательно найдет документы, которые он взял в руки впервые, или посмотрит на те или иные документы под иным углом зрения, задаст такие вопросы, которые не приходили в голову его предшественникам. Поэтому и традиционные методы тоже списывать в архив РАН.
1: Спасибо. Вопрос, присланный нашим делегатом. Через какой интервал времени, в принципе, невозможно ответить на вопрос, как было на самом деле в отношении исторических событий?
0: А вот тут мы имеем дело с любопытным парадоксом. Чем больше времени прошло после исторического события, тем лучше мы его знаем. Но, скажем, древние римляне ничего не знали об австралопитеках вообще. Хотя они были на 2000 лет ближе к австралопитекам. Сейчас мы знаем об австралопитеках неизмеримо больше. Скажем, еще 100 лет назад об экономической истории России 15 века вообще никто ничего не знал. 150 лет назад точно никто ничего не знал. Сейчас мы, вот я только что привел этот пример, довольно хорошо знаем хотя бы то, что происходило в новгородской земле в конце 15-го, 16-го и 17-го веке. И такие примеры можно бесконечно приводить. И я бы сказал, что чем больше историки изучают историю, тем больше вопросов они в истории видят, и тем больше связи они видят, тем больше они получают материала для анализа. Поэтому с каждым новым годом, с каждым новым историческим исследованием мы все лучше и лучше узнаем историю. И иногда даже можем найти потерянные цивилизации. Ну, правда, сейчас все менее и менее это возможно становится, но, скажем, скажем, вот еще лет 50 назад, например, было найдено целое государство в Центральной Азии, там, греко-бактрийское царство, на котором до этого практически никто ничего не знал. И поэтому, чем больше проходит времени, тем лучше историки знают историю, а не наоборот.
1: Спасибо. Парадоксально. Да? Сейчас время для вопросов наших делегатов, и это, наверное, одна из самых важных частей доклада. Поэтому, если мы сейчас увидим, что кто-то побежал в фойе, не дожидаясь перерыва...
3: Помните, пингвинопитек следит за вами.
1: Он не знает пощады, и у него зазубренный клюв. Прошу, вот там руки вижу. Пожалуйста, вот кто-то машет. Там желтая рука такая, оранжевая. Так, ладно, куда вы побежали? Давайте микрофон. Да.
4: Здравствуйте, Михаил Минск. Что уже сейчас делается и что еще можно сделать для того, чтобы упростить жизнь историкам будущего? Спасибо.
0: Чтобы что сделать, простите?
4: Упростить жизнь историкам будущего.
0: А, знаете, а вы уже это делаете. Вот когда вы в Инстаграме размещаете свои фотографии, вы делаете величайший вклад в историю человечества. Не надо смеяться. Понимаете, самое смешное, что это не шутка. Повседневность – это одна из самых проблемных сфер для историка. Потому что все знают, что у стола четыре ножки, и если вы не шизофреник, вы в дневнике записывать не будете, что вы сидите за столом, у которого четыре ножки. А между тем пройдет 1000 лет, и это будет вопрос, сколько было ножек у вашего стола. Вот до сих пор историки спорят, как ели древние греки. То ли они действительно ели лежа, вот так опираясь на локоть, то ли они ели сидя, а потом ложились уже на лексус и пили из чаш там вино и беседовали. Мы этого не знаем, потому что древним грекам не пришло в голову об этом написать. А в Инстаграме зафиксирован каждый момент жизни каждого пользователя Инстаграма. Поэтому даже если погибнет 99% этой информации, то через 2000 лет историки будут рыдать над Инстаграмом и благословлять то, что он был.
1: Вот там человек в желтом. Ловите его. Да.
5: Здравствуйте, Михаил. А бывало ли такое то, что довольно-таки древнем событии находят несколько источников, которые довольно-таки во многом противоречат друг другу? И как при этом действуют историки? То есть если они там вот, совсем во многом противоречат?
0: Ну, бывает. Но, видите, если мы действительно более-менее уверены, что это аутентичные источники, ну, кстати, историк не имеет права к источнику применять никаких эпитетов вообще. Ни хороший, ни плохой, ни интересный, ни неинтересный. Историк имеет право говорить только одну казенную фразу. Источник, обладающий информационным потенциалом в рамках данного исследования, или источник, не обладающий информационным потенциалом в рамках данного исследования. Все, больше ничего мы не имеем права говорить, хотя поскольку мы все очень любим то, чем занимаемся, мы всегда хвалим свои источники, и называем их интересными, там, какими-то там достойными и так далее. Видите, если картина никогда не может противоречить на 100% в двух источниках одного события, какие-то точки соприкосновения будут. Хотя бы тот факт, что событие было. Это уже важная точка соприкосновения. А дальше мы начинаем интерпретировать эти источники. Когда мы должны понять, почему вот эти разные интерпретации возникли. Ну и, вероятно, это была разная политическая ориентация, там разная государственная принадлежность, разная культурная идентичность, там много, может быть, таких поводов. И анализируя эти разночтения, мы можем получить массу интересной информации. Потому что то, о чем молчит источник, зачастую бывает еще любопытнее, чем то, о чем он говорит. Потому что то, что он, о чем он говорит, он, ну, как бы и так сказал. А вот о чем он не упоминает, мы можем понять из другого источника, который упоминает об этих вещах. И это возникает крайне интересная исследовательская ситуация.
1: Спасибо. Вот, пожалуйста, мужчина с усами. Прошу, представьтесь.
6: Здравствуйте, Жирков Александр Алексеевич. Дело в том, что в других науках, первых трех, физика, химия, биология, есть такие общие дисциплины, которые называются общая химия, общая биология и общая физика. Да? Есть ли такой предмет в истории?
0: Ну, я бы сказал, что, наверное, эту нишу занимают методы исторического исследования. Потому что методы исторического исследования являются универсальными. И они одинаково применимы, скажем, ну, если это методы исследования текста, к тексту, созданному на любом языке.
6: Дело в том, что какое бы явление там не осмыслил физик любой ориентации, он идет из тех позиций, которые, ну, в общей физике и так далее.
0: Ну, тогда...
6: Есть ли такое положение в истории?
0: Ну, понимаете, тогда есть школьный курс истории, общий курс истории, который, в принципе, расставляет все более-менее по своим местам. И историку уже не нужно, когда он в источнике находит упоминание Александра Невского, ему не нужно, ну, скажем, датировать время жизни этого князя. Он понимает приблизительно, когда он жил. Вот, наверное, общий курс истории. Видите, что касается теории в истории, это любопытный вопрос. Вообще теория истории тоже есть, и она развивается. Но на сегодня она находится, конечно, в гораздо менее разработанном состоянии, чем применительно к, ну, возможно, физике. И, кроме того, видите, теоретическая история является более политически актуальным явлением, чем теоретическая физика. Но хотя и в физике тоже, знаете, проблема глобального потепления, там вроде как это проблема точной науки, а политический интерес там огромный. И точно так же, ну скажем, есть марксистская теория истории, которая достаточно четко расставляет определенные теоретические постулаты. Но существует сразу же определенная политическая позиция, которую нужно занять для того, чтобы оперировать этой теорией. И в этом смысле, да, история, ну, в 17 веке тоже, наверное, общей физики, там общей физики не очень была. Значит, появится общая история через несколько столетий.
1: Подождем.
0: Подождем.
1: Пожалуйста, там кто-то вдали машет фонариком, видите? Фонариком машет. Берите пример.
7: Здравствуйте, меня зовут Юрий. Спасибо за интересную лекцию, доклад. Вопрос мой следующий. Альтернативные историки, про которых вы говорили, в том числе Фоменко, Носовский, у них есть такая... Они утверждают, что из истории были изъяты какие-то события мирового масштаба, на мировом уровне изъяты, то есть из всех источников. Вот вопрос... Возможно ли это в принципе, и есть ли какие-то примеры в официальной истории,
0: ну,
7: вот таких вот попыток скрыть?
0: Я бы сказал
7: скрыть?
0: Так, поскольку
7: Спасибо.
0: Человечество довольно большое, то придется тогда постулировать, что есть некие рептилоиды, действительно, которые все контролируют, и которые могут всему человечеству навязать определенное там, ну, скажем, изъятие какой-то информации. Потому что информация – вещь, которая очень быстро и легко распространяется, ну и существуют там примеры попыток сохранения технологий в секрете, которые никогда надолго не удавалось в секрете сохранить, не говоря уже о политических событиях. Поэтому может быть ситуация, когда у нас специфическая, когда у нас нет письменных источников применительно к большей части истории человечества. И мы не можем, скажем, сказать, как звали там того человека, который изобрел колесо, например. Ну, скажем, к примеру. Этого мы действительно не можем, и, видимо, никогда не сможем. Но вся информация, которая, так сказать, зафиксирована в письменных источниках, она, в общем, проверяема, и изъять из нее что-то крайне сложно. То есть запрет на какую-то информацию в рамках одного государства там недолгое время может существовать, и то, знаете, эта информация все равно будет циркулировать в виде слухов, в виде домыслов, в виде каких-то там апокрифов. Все равно она не будет полностью табуированной. И забыть Герострата так и не удалось. Хороший вот пример. Вот попытка забыть Герострата не прошла. Единственное, что я бы не стал называть альтернативными историками Носовского и Фоменко, это лжеисторики. Альтернативная история – это благородный жанр литературы художественной. Это вот там попытки переиграть Полтавское сражение с помощью попаданца с атомной бомбы. Это альтернативная история.
1: Они, кстати, в какой-то момент они начинают одна перетекать в другую. Они срастаются, к сожалению.
0: Да, но видите, альтернативная история – это вообще крайне интересный феномен. Наверное, это повод для отдельного разговора.
1: Да, пожалуйста, вот руку мужчина поднимает. Прошу. Так, микрофон.
8: Добрый день, меня зовут Антон. Кирилл, скажите, пожалуйста, какая, с вашей точки зрения, самая интересная попытка фальсификации истории? Ну, фальсификации в истории.
0: Знаете, я бы не сказал, ну, я бы не стал вот называть самую интересную, потому что их много, и каждая по-своему интересна. Поэтому, наверное, с моей стороны было бы несправедливо какую-то выделить. Но их много разоблаченных. Ну, та же Велесова книга, раз я ее вот вытащил в эту презентацию, ну, пусть будет она там одной из таких любопытных, хотя не самых сложных, я бы сказал, фальсификаций.
1: Так, последний вопрос, пожалуйста. Кто-то там вот прямо с перфорансом...
0: Человеку в пакете, дайте слово,
1: так, дайте,
0: он так мучается.
1: Я предлагаю еще провести конкурс на самое интересное, так сказать, представление задающего вопрос.
9: Здравствуйте, Алексей меня зовут. У меня такой вопрос несколько обывательский. Насколько у меня впечатление...

0: знание
1: дальше внимательно про быт этих племен, оказывается, что их понимание собаки – это оленегонка, собака-пастух. Не приходило в голову оленеводам на собаках ездить, и помощь нужна была в другом, в том, чтобы оленей собирать. И тут хорошая собака действительно бесценна. А ездить на собаках начали те ребята, которые забирались, видимо, на лед океана, потому что там как раз таскать с собой ягель было совсем неинтересно.
2: То есть, видимо, охотники. Наверное, все-таки ездуны на собаках, как культура, древнее, чем те, которые ездят на оленях.
1: Конечно. Конечно, потому что они охотники, а не пастухи, охотники или рыболовы. Потому что все-таки белковый корм гораздо более концентрирован. Если ты на лед поехал, чтобы его добыть, то тебе есть чем покормить собаку и нечем покормить оленя. Да. А если ты пасешь оленей, смысла ездить на собаках нет никакого.
3: Однако сейчас мы возьмем паузу, послушаем сообщение нашего архивариуса.
4: Известно ли вам, что семейство псовых появилось примерно 45 миллионов лет назад? В нем выделилось подсемейство гесперационинов, которые жили от 40 до 15 миллионов лет назад. Гесперационы породили два других семейства – барофагов и, собственно, собак. Барофаги жили от 34 до 2 миллионов лет назад, а, собственно, собаки – от 34 миллионов лет назад по наше время. Отличительная черта барофагов – могучие челюсти, которыми они разгрызали любые кости и смертельный мощный укус. Изначально, собственно, собаки конины и волчьи были небольшого размера, но большими мастерами преследования и захвата мелкой добычи. Все псовые жили и эволюционировали бок о бок до поры до времени в Северной Америке. Отцы-основатели семейства гесперационы, как положено псовым, эволюционировали в сторону быстрого преследования жертвы. Однако, в конце концов, были вытеснены более удачными с точки зрения эволюции хищниками, барофагами и настоящими псовыми, а также вторгшимися из Азии представителями кошачьих. Гесперационы, видимо, проиграли именно в мелком размерном классе, который, как говорят палеонтологи, стартовой ступень эволюции. Все группы животных начинали с малых форм, потом укрупнялись, и те, кто не сохранил резервов в мелком размерном классе или проигрывал там конкуренцию, как гесперационы, вымирали. Что касается барофагина или кости дробящих собак, то их эволюция, по всей видимости, в основном качнулась в сторону падали ерения, а главной эффективной утилизации добычи, которыми в старом свете славны гиены. Челюсти бурофагов, как мы говорили, были приспособлены для нанесения мощного убийственного укуса и последующего разгрызания и дробления костей. Таким образом, большинство этих странных собак, как, собственно, и барофаги, давшие название всей группы, прожившие дольше других, в Северной Америке заняли нишу, напоминающую нишу современных гиен, мародеров, утилизаторов чужой добычи и коллективных охотников. Наверняка так оно и было, если речь идет о самых ярких представителях семейства. Однако среди барофагов были и небольшие животные, напоминавшие образом жизни енотов с одной стороны и мелких псовых с другой. Но, конечно, наиболее заметным представителем этой группы был опицион Хайдена, который по разным оценкам достигал весом от 90 до 130 килограммов и 90 сантиметров холки, обладал огромной головой и мощными челюстями. Эпицион, скорее всего, был охотником на древних лошадей, белорогов, верблюдов и прочую североамериканскую травоядную фауну, эффективно, в смысле эволюционного успеха, конкурируя с монстрами типа саблезубых кошек-гоматериев и гигантских длинноногих короткомордых медведей – агриотериев. Но в конце концов барофаги вымерли, возможно, с мегафауной, уступив место современным псовам.
3: Это было сообщение нашего архивариуса, а мы возвращаемся к беседе с Андреем Тупикиным.
2: Андрей, вы говорите уже про ездовых собак, и действительно генетики опять-таки обнаружили, что вот эти северные собаки, они такие самые древние оказались. Это замечательно, но ездить на собаке ты можешь уже только тогда, когда она супер одомашнена, согласитесь.
1: Это правда. Даже... На волке ездить не получается.
2: Да, вот где точки соприкосновения были между волком и человеком?
1: Ну вот, на мой взгляд, здесь... Не случайно вы упомянули, что, вероятнее всего, вот эта вот встреча с собакой произошла в момент исчезновения тундры степи и разделения ее на зоны. Тут я тоже коснусь, может быть, немножко скользкой почвы, но есть мнение, что эту самую тундру степь, как единую зону, поддерживало огромное количество пасущихся там травоядных.
2: Так это, а почему же это скользко? Мне кажется, это очевидно.

0: вещь.
1: Это были не только копытные, это были и мозоли ноги, и
0: мамонты, слоны, прежде всего.
1: Да, да, да, да. И, соответственно, они не давали лесу вырасти в нормальный лес, они унавоживали, они разбивали почву. В общем, идея известная.
0: Как,
1: они
0: подрос, по аналогии с Бушем, с африканским. Да, подрос, уничтожали, поэтому была трава.
1: Так вот, все-таки в значительной степени, по-видимому, в исчезновении этих крупных травоядных повинен или там соучастен человек.
0: Ну, добил, наверное.
1: По крайней мере, да, он для этого что-то приложил, и очевидно, что он ими питался.
0: Да.
1: На мой взгляд, один из способов соприкосновения, вот тут я приведу аналогию из совсем не собачьего мира, есть такие крупные хищники-медведи, дожившие до наших дней, на которых мы можем посмотреть сейчас. И самый крупный, самый хищный из медведей, белый медведь, как ни странно, оказывается наиболее вариабелен, что ли, в социальных связях, наиболее контактен с сородичами во взрослом возрасте, наиболее способен играть, да, вот забавно то, что у них есть самцовые альянсы на всю жизнь, у них есть готовность играть даже взрослых аматерых зверей друг с другом, да, чего там у бурых или других видов, у черных, у гималайских, особо-то и нет. И вообще зверь удивительно пластичен и толерантен. Да, у него бывает инфантицид, когда самцы убивают детенышей, но в целом такое ощущение, что у него больше всего валентности среди всех медведей для образования каких-то возможных социальных связей, социальных вариаций. Почему я сейчас вспомнил про медведей? Почему именно белый медведь, такой вот суровый и хищный, имеет такие валентности? Да потому что часть его добычи составляют не нерпы, которые, в общем-то, еда для одного медведя, там, может быть, не на один раз, но вполне утилизируется одним зверем или семьей, и нерпу, как раз если ее добыли, имеет смысл съесть самому и поохранять остальных. Но часть пропитания медведей – это выброшенные на берег киты, погибшие. И вот когда возникает...
0: И добавлю, и задавленные туши на моржовых лежбищах, где туша не одна.
1: И вот такой избыток пищи создает, на мой взгляд, очень интересный социальный эффект, когда абсолютно нерационально защищать любой ценой ресурс, который для одного зверя избыточен. Есть теории социобиологии, которые именно через вот это вот распределение ресурса, через объем источника кормового ресурса, объясняют образование групп и охрану территории, охрану своего какого-то участка и находящегося на нем ресурса. Общая идея такова, что если ресурс рассеян мелкодисперсно маленькими кусочками, то есть тенденция к одиночности и к неохране. А если есть какие-то большие и очень полноценные источники, то, как правило, собирается группа такого размера, чтобы всем хватило, и начинается охрана. Если группа будет больше, то кто-то будет все время недоедать, а если группа будет меньше, то они будут тратить больше сил на охрану ресурса, чем могли бы, возьми они дополнительный особь групп. Так вот, почему я заговорил про белых медведей, задавленных моржей и выброшенных китов? Нет смысла охранять тушу, ломая крылья, теряя перья. Есть смысл в этой ситуации научиться делиться, потому что она все равно стухнет быстрее, чем ее удастся съесть. И это оставляет, на мой взгляд, вот эту вот свободную валентность для каких-то более разнообразных связей, для большей толерантности к сородичам.
0: То есть?
1: То есть. Иногда делиться интереснее, чем конкурировать. И еще один вариант, который мне вполне нравится, и который мне нравится как объяснение там союза с молоссами и так далее и тому подобное, это вот эта совместная защита пещер, потому что, опять-таки, не знаю, насколько уютно могли чувствовать себя там экотип волка рядом с человеком, или человек рядом с экотипом волка, тут же и детеныши, и другой вид. Вот вопрос, насколько это было комфортное сосуществование. Но тем не менее, то, что пещер, так же, как и любых других убежищ, почти всегда не хватает на всех, это медицинский факт. И опять-таки в этом случае может оказаться выгоднее договориться, чем непримиримо воевать.
0: То есть совместное использование убежищ, да?
1: Да, особенно, когда это не один какой-то крупняк, а вот...
2: Мы вернемся к этому увлекательному разговору чуть позже, а пока сообщение нашего архивариуса.
3: 6-8 миллионов лет назад в Северной Америке появляется эвуцион Дэвиса, про которого идут споры, представитель рода эвуцион или представитель рода Канис. В принципе, нам это не важно. Важно, что он через какое-то время перебрался по Беринговому мосту в Азию и по прошествии значительного времени уже там дал начало линии современных шакалов. После от основного древа канисов отделились полосатые чепрачные шакалы, нынешние резиденты Африки. Это было 5 миллионов лет назад. А 4,8 миллионов лет назад выделилась линия современных волчьих, основная эволюция, которая проходила уже в Евразии и Беринге. Первыми волками стали африканские пятнистые волки, ликаоны, которых раньше называли африканскими геновидными собаками. За ним 4 миллиона лет назад в самостоятельную жизнь отправились красные волки, незаслуженно оболганные Киплингом Тхоли. Потом 2,5 миллиона лет назад обособились абиссинские волки, а за ними 1,7 миллионов лет назад африканские золотые шакалы, которые тоже оказались ближе к волкам, поэтому теперь их называют золотистыми волками. И, наконец, где-то миллион лет назад разделились серые волки с койотами.
2: Это было сообщение нашего архивариуса, а мы продолжаем беседу с Андреем Тупикиным.
0: Андрей, насколько мы знаем, есть такое как бы совокупное действие факторов в природе, да? Бывает, конечно, что какой-то один действует прямо вот так вот кардинально, но, как правило, это бывает несколько таких факторов, которые толкают животных к изменению их поведения, да? А тут глобальное изменение поведения, в общем-то, связанное с этим видообразованием. Так получается.
1: Ну да. А дальше, ну, довольно очевидно, что, видимо, все пошло в сторону некоторой неотении собак, то есть...
0: Отбор на лояльность вызвал неотению, да?
1: Да, в какой-то форме, да, потому что собака – это все-таки любая, даже самая суровая собака, это в какой-то мере недозревший волк.
0: Ребенок, да, безусловно.
1: То есть отбор... Недозревшая собака не годится в качестве партнера человека.
0: Вот повышенная дружелюбность, игривость, да, то, что мы наблюдаем. Я не беру чисто анатомические какие-то пропорции, да, но вот то, что мы видим.
1: Хотя и они есть, да.
0: Хотя и они есть, да. Но это следствие именно отбора на лояльность. А дальше это дело закрепляется, да, все больше и больше. Так один фактор усиливает другой.
1: Причем помимо дружелюбности и игривости, которая может быть, в принципе, и у взрослого животного, да, тут есть еще какая-то готовность делегировать решение другому. То есть некая недовзрослость в течение всей жизни. Потому что волк тоже может быть дружелюбен и игрив, но он вырастет, обязательно вырастет.
0: И станет самостоятельным, да. А собака остается вечным ребенком.
1: Да.
0: А вот опять-таки время поджимает нас. Как вы думаете, порода образования? Вот, ну, не в таком вот классическом понимании породы, как вот ведение линий каких-то отдельных пород, да, вот, ну, как с чего началось, собственно говоря, вообще термин порода, брид, он появился у англичан и вообще у коневодов, а не у собаководов. Собаководы его переняли. Ну, вот не в этом смысле, а в смысле вот, ну, какой-то вот совокупности особей, которые функционально выполняют какие-то задачи. Как вы думаете, когда это дело началось?
1: Честно говоря, я думаю, что началось вот с чего. Если мы вспомним эксперимент с беляевскими лисами,
0: да,
1: с отбором на лояльность к человеку, которая вдруг потащила за собой много собакоподобных черт, на самом деле устоявшегося какого-то биологического вида, да, весь набор свойств обычно увязан в такой довольно тугой клубок. И нельзя развязать какой-то один узелок, не распустив остальные.
0: Да.
1: И, по-видимому, вот эта вот поведенческая какая-то неотения, что ли, да, вот эта вот лояльность к человеку оказалась очень мощным узелком, который оказался сцеплен с очень многими другими признаками. То есть мы изменили всего одну вещь, мы изменили отношение к человеку, и тут же распустили тугой узелок свойств этого вида, и полезло разное. Разное внешнее, разное морфологически, да, разное поведенчески. То есть мы расшатали, мы распустили, да, вот этот вот аккуратный какой-то набор свойств. И случилась большая-большая вариабельность.
0: Появилась вариабельность, а дальше чего хочешь, выбирай, да?
1: А дальше чего хочешь, выбирай. Причем, на мой взгляд, здесь имел место как рациональный выбор, так и какие-то верования, убеждения и так далее, которые и в современном-то собаководстве на самом деле есть. Это тоже, ну, до определенной степени
0: религия. Ну, современное собаководство, вот это вот, так сказать, разведение, если не брать разведение там отдельных охотничьих и служебных собак, это просто чистая вкусовщина, и мы его давайте оставим за бортом. Да, про другое несколько. Но вот функционально, что нужно было тому самому первобытному или полууже первобытному человеку вот от собаки? Кого он выбирал? Вот как вы думаете, сторожа первые, или сторожа и охотники, или охотники и пастухи? Ну, в основном охотники и сторожа, так как я понимаю, да, это все-таки, наверное, первая специальность, как вы считаете?
1: Ну, сторожа, они несерьезные, это не волкодавы, охраняющие отары, несомненно, это скорее ребята, которые пограничники, погавкать, которые поднимают кипиш, когда что-то там случилось.
0: Да.
1: На мой взгляд, сторожа и безопасность, ну, пожалуй, может быть, даже и первое, и основное, что было. А уже потом какая-то помощь в охоте.
0: Андрей, спасибо вам большое. Было очень интересно. Тема неисчерпаемая. Думаю, поговорим когда-нибудь еще. Итак, дорогие радиослушатели, в эфире была программа о животных с Иваном Затевахиным. Мы беседовали с Андреем Тупикиным о том, как появились домашние собаки и о том, как началось породообразование. Спасибо за внимание. Всего вам доброго. Слушайте нас на Радио России.
4: О животных с Иваном Затевахиным.

0: Будущее принадлежит медицине предохранительной. Николай Иванович Пирогов, русский хирург и ученый.
1: Всем привет! Мы снимаем этот выпуск деконструкции в конце марта 2020 года на фоне эпидемии коронавируса COVID-19. И сегодня у нас в гостях военный врач, популяризатор медицины и научный журналист Алексей Водовозов. Здравствуйте, Алексей!
2: Здравствуйте!
0: Всемирная организация здравоохранения и Роспотребнадзор Российской Федерации рекомендуют: в период эпидемии вирусных инфекций часто обрабатывайте и мойте руки, используя антисептические средства на спиртовой основе или мыло и воду. При кашле и чихании прикрывайте рот и нос рукой или салфеткой, сразу же выбрасывайте использованную салфетку и вымойте руки. Избегайте близкого контакта с людьми, у которых имеются признаки жара и кашель. Если у вас температура, жар, кашель, затрудненное дыхание, обратитесь за медицинской помощью и сообщите об истории своих перемещений лечебному заведению. При посещении мест массового скопления людей, поездках в общественном транспорте, при уходе за больными и общении с лицами с признаками острой респираторной вирусной инфекции носите маски, прикрывающие рот, нос и щеки. Соблюдайте здоровый режим, включая полноценный сон, потребление пищевых продуктов, богатых белками, витаминами и минеральными веществами, физическую активность. Помните, только врач может поставить диагноз. Вызывайте врача, если чувствуете, что заболели.
1: Действие начинается в 1967 году. И в первую очередь бросается в глаза военный врач, который полностью без защиты. Вот. Никак себя не обезопасила на фоне эпидемии. И после этого они сбрасывают бомбу и уничтожают полностью поселение. Насколько это реалистично, эта сцена?
2: Насчет того, чтобы уничтожали прям целиком либо лагерь какой-то, либо военный, либо еще что-то. Ну, как-то не приходилось такого читать. Может быть, что-то такое было, оно, может быть, до сих пор скрывается. Не буду об этом говорить, то есть не знаю. Но если говорить именно с точки зрения военного медика, то, естественно, когда он увидел такую картину, то есть он находится в Африке. Там множество самых различных достаточно опасных инфекций. Он находится в палатке с больными. Причем там явно видно, что люди больны. У них и высокая температура, у них и изменение цвета кожных покровов, и характерные геморрагии, то есть кровоизлияние. Это понятно, что геморрагическая лихорадка. Соответственно, нужно защищаться, да, и как минимум, ну, хотя бы простейшая маска, да, и простейшие очки на нем должны были быть, на этом враче. То есть я скажу сразу, что вот этот фильм, он... Конечно, да, тему он поднимает хорошую, да, то есть биологическое оружие, этические моменты там и так далее, и так далее. Да, действительно, некоторые моменты там показаны более-менее правильно. Но вот в отличие от заражения, которое мы уже обсудили, здесь нужно относиться к этому именно как к художественному произведению. То есть нельзя как руководство к действию смотреть, только как художественное произведение. Здесь слишком много допущений и слишком много ошибок фактических, даже с точки зрения медицины.
1: А вот этот вирус Матаба, о котором говорится в начале фильма, что он из себя представляет?
2: Понятно, что это придуманный вирус, но поскольку...
1: Но может, есть что-то похожее, какие-то аналогии?
2: Да, фотографии использованы вируса Эболы. То есть те фотографии, которые они рассматривают, это фотографии вируса Эболы. И, в принципе, все, о чем там идет речь, это, по сути, вирус Эболы. Контактный путь передачи, высокая летальность, растворение органов, что называется, да, то есть и внешнее, и внутреннее кровоизлияние – это характеристика именно вируса Эболы. И действительно, вирус Эболы рассматривался в качестве биологического оружия. Почему? Потому что у него очень высокая летальность, то есть где-то 60% примерно. Это очень неплохо, надо сказать. У него действительно небольшой инкубационный период, но не такой, как в фильме, то есть не 8 часов. Так, чтобы 8 часов инкубационный период и с такой летальностью, ну что-то я не вспомню ни одного вируса сходу. Даже натуральная оспа, у нее инкубационный период побольше. И, конечно же, там люди... умирали вот буквально за там считанные часы, да, или там за считанные дни. Вот это правда, да. То есть если мы говорим о геморрагических лихорадках, они действительно характеризуются высоким подъемом температуры резким и вот всей той клиникой, которая была у людей, такой характерный достаточно внешний вид и кровоизлияние во все, что только можно. То есть в склеры глаз, там лопаются все сосуды, да, и там действительно из уголка рта все это может течь и так далее. Ну, выглядит это, конечно, все ужасно. Тут без вопросов. Показано очень хорошо, то есть на эмоции они давят замечательно, но фактических ошибок многовато, к сожалению. Да, то есть брался за образец вирус Эболы, но остальное уже напридумали в художественных целях.
1: Но это показано настолько жутко, я подумала, это еще выдумки художников по гриму, чтобы настолько они истекали кровью.
2: Нет, геморрагическая лихорадка именно этим и отличается. То есть вот такая тяжелая, как Эбола, она именно этим и отличается, что это не просто то, что называется петахиальная сыпь, да, то есть такие мелкие точечные кровоизлияния в коже, но это и кровоизлияние, в том числе и во внутренних органах, и из внутренних органов, то есть может пойти кровь ртом и так далее. Картина мало привлекательна, это правда.
1: Получается, у них это была эпидемия или пандемия?
2: То, что вы знаете, вот, кстати, да, фильм немножко неправильно у нас переведен локализаторами, потому что даже в англоязычной среде сейчас такая достаточно активная драка идет в среде
1: за
2: специалистов,
1: название.
2: Да, чтобы изменить немножечко термины, потому что outbreak, по большому счету, ее можно равнозначно перевести как вспышка и как эпидемия. То, что происходит в фильме, это все-таки вспышка. Это не распространяющиеся, скажем, на несколько стран и так далее, то есть это все происходит в рамках одного городка, причем достаточно небольшого, там две с небольшим тысячи населения. Я бы сказал, что это все-таки вспышка.
1: В процессе фильма вирус эволюционирует.
2: Да.
1: И у него появляются
2: новые
1: сначала
2: свойства, да.
1: Незаметные маленькие усики.
2: Ну, это, конечно, это исключительно такой художественный прием, да, для того, чтобы показать, что он изменился. Потому что, ну, две фотографии же похожи между собой. Надо было как-то продемонстрировать. На самом деле нет, конечно, такого нет. Ничего этого нет. Изменения, скорее всего, будут в геноме, да. Настолько мощное изменение внешнего вида, ну, извините, это уже как бы видообразование произошло, то есть это какой-то уже новый биологический вид на самом деле. Нет, это просто сделано именно, чтобы показать, что вот вирус изменился, и мы это заметили просто вот на микроскопии.
1: Но получается сложно, да, сейчас обсуждать этот вирус на предмет достоверности, если он выдуманный? Просто, ну, у меня были вопросы.
2: Я понимаю, нет, он, еще раз говорю, взят с вируса Эболы. То есть вот как в заражении взят конкретный вирус Непах, так здесь взят вирус Эболы. То есть можно обсуждать вполне себе. Основная картина, ну, кроме вот этого фэнтезийного перехода, то, что этот вирус стал распространяться воздушно-капельным путем, такого, к счастью, пока что не происходит с Эболой, к огромному для человечества счастью. Но все остальное вот до этого момента, да, вполне можно обсуждать как настоящую реальную болезнь.
1: А если спросить вас про эту сцену, где здоровый больной, ну, точнее, он после аварии, это уже в конце фильма, он лежит абсолютно здоровый, и за счет вытяжки он заразился.
2: Да.
1: А могут ли тогда, получается, вирусы, которые передаются воздушно-капельным путем, передаться через вытяжку?
2: Да, могут.
1: То есть они движутся с какой-то скоростью?
2: Это правда, они могут перемещаться. Но это же, понимаете как, вот мы чихнули или кашлянули, и образовалась взвесь, то есть аэрозоль. Тяжелые частицы, действительно, они потом осядут на пол. А вот легкие частицы, они запросто током воздуха могут перемещаться, в том числе по вентиляции. Мало того, такие случаи описаны, когда в Москве была вот эта знаменитая последняя вспышка оспы натуральной. Это в новогоднюю историю 59-60 года. Тогда действительно среди заболевших были люди, которые лежали на другом этаже. В этой больнице, вот был помещен заболевший в эту больницу, и заражались в том числе люди, которые лежали этажом ниже, но ровно под вентиляцией, то есть можно было отследить путь, это как раз соответствовало передаче вот именно такой. Это не придуманное. Я не знаю, брали ли они вот этот вот эпизод московский, но это реальная история, это вполне возможно. Другое дело, что вот как в фильме показано, там мог быть вполне себе невоздушный, то есть нельзя было сделать вывод, тот вывод, который сделал герой Хоффмана, да, то есть он сразу посмотрел, что вот вентиляция, здесь лежит больной, там новый зараженный, все, воздушно-капельное. Нет, если вспомнить этот эпизод немножечко пошире, то его позвали из изолятора, да, то есть он был в изоляторе, там, где были больные люди, он был в костюме защиты. А человек, который туда забежал, был без средств защиты, у него даже маски не было. Он просто туда заглянул, что вот, доктор, пойдемте. Получается, что он мог быть и переносчиком. Он зашел в эту комнату, в изолятор, без средств защиты. Дальше. Они пошли по коридору, который теоретически до этого должен был быть чистым, что называется, да? И они его тоже контаминировали, заразили. И потом перешли в чистую палату. По идее, такого быть не должно вообще. Это должны быть разделенные потоки, да, и люди, которые работают в чистых палатах, они не должны пересекаться с людьми, которые работают в изоляторах. Его могли вызвать по телефону, по рации, там как угодно, не знаю, там жестами показать, там, что выходите, выходите и прочее, прочее. То есть все вот эти вещи простейшие, они должны соблюдаться даже в кино, да, потому что вот та ситуация, которая показана, могли заразить просто люди, зашедшие туда. Вот и все. Ну, понятно, что это нужно было для художественного образа, понятно, что это было красиво, да, вот пролет через вентиляцию был показан, все остальное. Да, с этой точки зрения ничего сказать не могу, но с точки зрения фактической очень много вопросов.
1: По поводу лабораторных животных, как они сохраняются, и действительно ли, как показано в фильме, могла быть такая утечка животного? Его могли так спокойно вывести, заплатив кому-то денег?
2: Мне сложно говорить за всех, вы понимаете, да? Лабораторные животные – это как бы отдельное такое направление. Они выращиваются специально. То есть специальные институты, которые прямо этим занимаются, есть специальные компании, которые тоже этим занимаются. Почему? Потому что это должно быть специальным образом подготовленное животное. И почему вот эти все идеи, да, можно тут вспомнить про 12 обезьян, например, да, про замечательный фильм, когда освобождали животных из клеток, и в том числе лабораторных, да, то есть это плохая идея. Почему? Лабораторные животные не приспособлены к жизни в открытом мире, скажем так, в естественной среде. Они изменены. Их, например, в том числе меняют гены. Некоторые выключают или некоторые включают. Или делают так, чтобы у них было некое хроническое заболевание сразу, да, или какая-то врожденная патология. Или, например, если нам нужно изучать дерматологические препараты, есть, например, лысые крысы, абсолютно лысые, то есть совсем лысые, полностью, целиком. И так далее. То есть это искусственно выведенные линии. И самое главное, что это результат близкородственного скрещивания, инбридинга, что называется, да, то есть они все между собой очень близки. Очень близкие родственники. Зачем? Для того, чтобы результаты были более-менее сходящиеся. Да? Потому что чем разнообразнее популяция, тем будет больше разбросов в результатах. Если это примерно похожие организмы, то и результаты на них будут похожие. Но, по крайней мере, стоит так ожидать. И если в одной лаборатории мира на этих животных проведены опыты, и в другой лаборатории мира, только она в другом конце находится, на другом континенте, например, но использована одна и та же линия животных, мы можем говорить о том, что результаты, скорее всего, воспроизводимы между этими двумя группами. Вот для этого все это делается. И, к сожалению, да, в том числе и бывают, конечно, случаи, да, что по недосмотру или там забирают иногда к себе домой, но это все-таки в гораздо меньшей степени, и когда все это выясняется, людей, в общем-то, наказывают, доходят до увольнения, до штрафов, и если, например, это была бы работа с такими опасными инфекциями, то, может быть, даже и уголовной статьей все бы это дело закончилось, потому что вы не можете знать, что конкретно в этом животном обитает, если вы работаете в микробиологической лаборатории. И рисковать, ну, опять же, это неоднократно описано, да, и «Планета обезьян», и так далее, и так далее, и так далее. То есть есть масса фильмов, где этот сценарий рассматривается. Что может произойти, если из какой-то секретного бункера, там, секретной лаборатории сбежит подопытное животное? Масса фильмов ужасов, в том числе, начинается так. И поскольку таких, ну, не приходилось читать, да, вот таких случаев в мире, ну, все-таки остается надеяться, что, по крайней мере, сегодня это контролируется гораздо лучше, во-первых. Во-вторых, сегодня, например, активно отказываются от приматов. То есть там основную роль играла как раз обезьянка, то есть она достаточно развитое существо все-таки. Она может спрятаться, она может там как-то кому-то прийти, еще что-нибудь, покусать и прочее, прочее. Да, например, то есть сейчас от приматов практически везде отказываются, это дорого. Их содержать дорого, да, и плюс еще этические моменты присоединяются туда. Да, в некоторых случаях они еще остаются, да, действительно, на каких-то близких к человеку инфекциях, типа ВИЧ или еще что-нибудь, оно действительно активно изучалось на приматах. Но все-таки в большинстве случаев мы остаемся на тех, кто дешевле в смысле производства, дешевле в смысле содержания, и те, у кого поколение покороче. Обезьяны живут долго. они сравнимы по возрасту с нами, да, получается. И дождаться изменений в поколениях, ну, мы не дождемся. Надо менять поколение ученых в том числе. А, скажем, те же мыши или крысы – это год-два жизни. Да, поколения могут смениться достаточно много, даже за время жизни одного единственного ученого, который что-то на них проверяет, да, предположим, и так далее. Поэтому здесь такой достаточно рациональный подход, и он идет именно в сторону крыс, мышей и прочего-прочего. А и плюс сегодня разрабатывается отдельное такое направление, оно называется органы на чипе. Это, скорее всего, в обозримом будущем сможет заменить лабораторных животных. Ну, скорее всего. В чем фишка, скажем так, что мы создаем модель минимальной функциональной единицы органа. Ну, например, нефрон. Да, то есть от почки нефрон, от печени печеночная долька, от легкого альвеола, ну и так далее. То есть минимальная функциональная единица. И она сделана из настоящих человеческих клеток, то есть реальные живые человеческие клетки. Мало того, мы даже можем взять у конкретного человека определенные клетки, да, и из них сделать эту модель. И потом на этой модели проверять те или иные лекарства. Их можно собирать вместе. Да, то есть сейчас почти все органы, что называется, собраны на чипах. То есть там помимо собственных клеток есть подложка, есть масса самых различных датчиков, которые замеряют огромную кучу параметров. Потом все это обрабатывается, да, мы получаем результаты, которые действительно соответствуют человеческому организму. Потому что проблема с животными, что результаты с них переносятся очень плохо. То есть если мы говорим о крысах и мышах, это, ну, в лучшем случае где-то 15%, а в худшем где-то 5% результатов могут быть перенесены на человека. Мы крыс, конечно, прекрасно лечим от очень многих заболеваний, от рака мы их спасаем и так далее, но это хорошие новости только для крыс. К сожалению, до людей еще очень далеко.
1: У меня еще один вопрос по поводу биологического оружия. Я знаю, что после Первой мировой запретили использовать биологическое и химическое оружие. Но химическое, я знаю, что его использовали в Первую мировую. А вот что касаемо биологического, были ли случаи, когда их использовали?
2: Ну, там не совсем так было. Все-таки в Первую мировую без всяких запретов особенных обходились, да, потому что конвенция, Международная конвенция по запрещению химического оружия, это уже гораздо более позднее решение. Это, да, естественно, когда все увидели, что это может быть. Вот. А так-то в первую без особых ограничений использовали абсолютно все армии, российская армия в том числе. То есть мы использовали, например, снаряды с хлорпикрином в отношении войск противника. А если говорить о истории биологического оружия, то есть, скажем так, есть подтвержденное, есть легендарное. Если говорить о легендарной, то это, скорее всего, история с войском хана Джанибека, который пришел осаждать крепость Кафа, это генуэзская крепость в современной Феодосии, в начале XIV века. Ну вот как раз, в общем-то, черная смерть, да, чума, черная смерть. Считается, что она пришла тоже из Китая и Монголии, оттуда. Но история черной смерти в Европе начинается как раз вот именно с этой осады, то есть с Крыма. Чума в Европу, черная смерть в Европу пришла из Крыма. И есть, опять же, это легендарная вещь, неподтвержденная. Это исключительно сказание, что называется, устное народное творчество. Поскольку армия пришла уже больная, а в крепости сидели здоровые люди, хан Джанибек посчитал, что это несправедливо и нужно делиться. Поэтому тех воинов, которые у него умирали, он велел разрубать на куски и при помощи метательных машин забрасывать за стены города. Потом это обыграли в фильме «Кровь и плоть» с Рутгером Хауэр. Вот там то же самое, тот же самый прием был использован. И вроде бы как именно после этого генуэзцы тоже начали болеть массово там, но поскольку армия Джанибека начала болеть раньше, да, у них был как бы лаг по времени достаточно большой, им пришлось отступить, снять осаду и уйти обратно в Великую степь. Вот то, что осада была снята, это точно. Но по какой причине, мы не знаем. То есть нет документальных подтверждений, что вот такое именно было, да, что людей рубили и забрасывали туда. Были также упоминания о зараженных кошках еще более ранние и так далее, и о зараженных людях. То есть всякие такие предания, скажем так, были. Мы не можем сказать, что вот на 100% это было так. Да, действительно, неоднократно описывалось, что заболевших людей пытались в такие крепости запускать, чтобы вызывать вспышки там внутри. Подтвержденные случаи – это знаменитая история с индейцами и одеялами. во время англо-французской войны, и когда, вернее, англо-французской, прошу прощения, и с той, и с другой стороны, и за англичан, и за французов участвовали в том числе союзные им племена индейцев в Америке. И 1763 год генерал Армхерст, британский генерал, ему пришла в голову такая своеобразная мысль, да, а почему бы нам не использовать те болезни, которыми европейцы уже, в общем-то, переболели, да, потому что, ну, натуральной оспой многие переболели в той или иной форме, иммунитет у некоторых людей, переболевших, естественно, сохранялся без вариантов. Некоторые болели там на месте, но в основном, повторюсь, это были либо легкие формы, либо она не распространялась среди остальных, потому что европейцы были иммунны к этому заболеванию. И два одеяла и один платок. То есть очень часто говорят о том, что были сотни одеял там или еще что-то. Нет, документально зафиксирована передача двух одеял и одного платка в одно из индейских племен. В знак примирения. То есть оно было союзно французам, это племя, и они сказали, что мы в знак примирения, мы с вами не воюем, мы воюем только с теми нехорошими людьми, а мы хорошие, поэтому вот вам два одеяла и замечательный красивый платок. Все. У индейцев им натуральной чумы не было. Соответственно, полыхнуло так, что вымирали племена там под 90-95%. Вот на сегодня это точно зафиксированные, документально зафиксированные первые применения биологического оружия в истории человечества. Была еще одна очень такая неприятная история с отрядом 731 Квантунской армии во время Второй мировой. Значит, это был отряд, возглавляемый Широй Сии, доктором, специалистом как раз по вирусологии в том числе, по инфекционным болезням и прочему. Через этот отряд прошло, вот точных данных нет, от 7 до 10 тысяч человек. В основном это были китайские пленные, чуть позже советские пленные. Все они погибли, то есть они были предназначены для уничтожения. На них проводились опыты до тех пор, пока человек не погибал. Если он выживал в первом опыте, его брали на второй, на третий и так далее. То есть он был обречен заранее, сразу. И в том числе они разрабатывали биологическое оружие, конкретно чуму. И чуму по китайцам они применили. И достаточно успешно. Где-то 250 тысяч жертв. Считается, что после вот этого применения этим отрядом 731 специальных снарядов, снаряженных, ну то есть это, они не взрывались, они раскалывались, и из них выскакивали там всякие блохи, находили быстренько либо животных, подходящих им, либо потом еще и людей. И сначала бубонная, соответственно, чума, и потом, как она обычно бывает, она потом переходит в легочную форму. Самое интересное, что Широй Сии не был судим за свои преступления. Когда тот уже подходила, скажем так, концовка Второй мировой войны, он приказал своим офицерам самоубиться, а сам собрал всю документацию и сдался американцам. Поскольку не было американских пленных среди тех, на ком ставились эксперименты, американцы его не только с удовольствием приняли, он принес всю документацию по биологическому оружию в том числе, но и предоставили ему иммунитет от военных преступлений. То есть он никакого наказания не понес, повторюсь, в 1958 году умер в Токио от рака гортани. И, в принципе, наверное, на этом история заканчивается, да, потому что биологическое оружие — это такая вещь, фильм отлично это показывает, да, что это палка о двух концах. Этого джина мы можем выпустить из бутылки, управлять им мы не можем.
1: Да, а вы говорили по поводу вируса Эбола, это подтвержденный, получается, вирус?
2: Это настоящий вирус, реально существующий, природно-очаговый, то есть он есть на берегах вот этой вот самой реки Эбола, то есть почему он Эбола, так река называется. И есть замечательный американский сериал «Hot Zone» или «Горячая зона». Опять же, неправильное, конечно, название, но ладно. Замечательный мини-сериал, его можно посмотреть. Он как раз посвящен открытию этой самой Эболы, ну и потом тем событиям, которые были в Соединенных Штатах в том числе.
1: А еще есть такие же по силе вирусы Ласса и Ханта, да, по-моему?
2: Ну, можно сказать, да, что они относятся примерно к той же группе. Ну, все-таки нет. Эбола все-таки, наверное, из них самый такой, самый мощный, самый страшный.
1: А вакцины нет от нее?
2: Вот как раз по поводу вакцины. Тут есть варианты, потому что в прошлом году было достаточно много интересных сообщений. Во-первых, что, скорее всего, мы научимся эту вещь лечить, потому что использовались определенные группы антител, Да? Сначала как? То есть пробовали вот ту же самую тактику, которую потом применяли китайцы с коронавирусом. То есть плазма переболевших людей мы переливаем больным. Потом изучили антитела эти, выделили, и, скорее всего, на основе вот этих антител уже создано, можно сказать, что оно, скорее всего, уже создано лекарство против лихорадки Эбола. И достаточно близко подошли исследователи, в том числе к вакцине от этого препарата, вернее, извиняюсь, от этой инфекции, и, скорее всего, мы сможем ее контролировать в ближайшее время, по крайней мере. Что касается остальных каких-то таких более тяжело текущих заболеваний, я вот так сходу не вспомню, у кого примерно такие же убойные тактико-технические характеристики, как у Эболы. Высокая летальность, высокая достаточно способность распространяться. Единственное, что нас спасает, что там работает контактный путь заражения. Поэтому вот это R0, да, то есть базовое репродуктивное число, которое упоминалось в фильме «Заражение», оно у Эболы даже... Ну, или ниже, или примерно на одном уровне, как у сезонного гриппа. Он передает.

0: Ричарда по реформе.
1: Сотни миллионов градусов. А это уже рентгеновский диапазон. Это длина волны 1 ангстрем электромагнитного излучения. А оптический диапазон – это 5000 ангстрем. Вот электромагнитное излучение, которое мы с вами сейчас воспринимаем. Так что вот рентгеновское излучение, оно из-за того, что это все нестационарный процесс, оно быстро переменно на временах до 1000 секунды. Если мы скорость света умножим на 1000 секунд, мы получим 300 километров, потому что скорость света 300 тысяч километров в секунду. Вот, 300 километров – это верхний предел на размере вот этого центрального объекта. То есть объект имеет массу больше 3 масс Солнца, и радиус его меньше 300 километров. Никакой, так сказать, обычный объект существовать не может. Это должна быть только черная дыра. Вот, так что вот такая, так сказать, таких рентгеновских двойных систем было открыто с помощью различных рентгеновских обсерваторий орбитальных. Потому что для рентгеновского излучения земная атмосфера непрозрачна. И только с 1971 года вот Рикардо Джакони руководил первым космическим обзором в рентгеновском диапазоне. Обзор называется «Ухуру». Это на некоторое слово «свобода» на языке некоторых африканских народностей. Вот со спутника Ухуру были открыты сотни таких вот рентгеновских двойных систем. Значит, в рентгеновском диапазоне со спутника наблюдаем, в оптическом диапазоне с помощью классических наземных телескопов наблюдаются. Но дело в том, что система раздельно, звезды не видны, потому что очень далекое расстояние, поэтому система видна как единый объект. Но из-за движения, из-за эффекта Доплера, линии в спектре этой звезды смещаются. По их смещению можно определить амплитуду скорости, а зная скорость и расстояние до объекта, который тоже можно оценить, мы можем оценить под закону Ньютона массу черной дыры. Вот таким образом и определяют. То есть двойные звезды – это прекрасный инструмент для взвешивания черных дыр. Они вот за последние, вот, начиная с 70-х годов прошлого века, заиграли очень яркой краской, как мощнейший инструмент взвешивания черных дыр. И вот за эти работы Рикардо Джакони в 2002 году был удостоен Нобелевской премии. Ну, кроме того, мы наблюдаем ядра галактик. И сейчас точка зрения такая, что в ядре каждой галактики, вот это одна из галактик, подобная нашей, только одна видна плашмя. Вот в центре каждой галактики расположена уже черная дыра сверхмассивная, с массой там несколько миллионов до нескольких миллиардов солнечных масс. Вот. И в ядрах галактик, вот если мы посмотрим с большим угловым разрешением, вот можно увидеть тень от черной дыры. То есть это вот плазма, горячее вещество, которое движется со скоростью, близкой к скорости света здесь. А, так сказать, темная часть, это как раз вот сама черная дыра, это не само реальное изображение, это картинка, артефакт, изображение, мечта астрономов. Вот они как раз хотят увидеть именно вот такое изображение. Я об этом буду говорить. Сейчас мы к этому уже приблизились. Так что мы реально можем видеть тень темную тень от черной дыры на ярком фоне аккреционного диска, как его называют. Здесь вот вещество, в нем происходит падение вещества на черную дыру, а падение вещества в гравитационном поле называется аккрецией. Поэтому это аккреционный диск. Итак, вот в центре этой галактики, вот если мы смотрим на нее, так сказать, так, в таком масштабе, то вот здесь не видно ничего. А если в очень малом масштабе, то вот там такая штука должна быть. Ее надо как раз попытаться увидеть с помощью современных средств технологии. И вот современные средства технологии приблизились вплотную к этому. Ну вот, что можно сделать? Массу можно померить по движению соседних звезд. Соседние звезды расположены гораздо дальше. Вот это у нас размеры порядка размеров Солнечной системы, вот размер вот этой тени. То есть 40 астрономических единиц, как расстояние от Солнца до Юпитера, до Плутона. Вот. А, так сказать, здесь у нас, конечно, размеры, это уже многие парсеки, это уже десятки световых лет. И вот на этом расстоянии двигаются отдельные звезды. Их можно с помощью космического телескопа Хаббла и с помощью других наземных мощных телескопов заметить и изучить движение. И тогда по закону Ньютона можно оценить массу. Вот масса центральной черной дыры в центре нашей галактики, 4 миллиона солнечных масс, измерена по движению 28 звезд. То есть очень надежное, так сказать, значение определения масс. Вот. Ну и радиусы черных дыр, они, вот я уже сказал, они определяются по переменности, по нестационарности рентгеновского и оптического излучения. И экспериментальные оценки радиусов не превышают нескольких гравитационных шварцшильдовских радиусов. Вот под шварцшильдовским радиусом поднимается величина 2gm делить на c квадрат, где c – скорость света, 300 тысяч км в секунду, m – это масса черной дыры, g – постоянное тяготение. Вот,

Значит, есть такое понятие граница черной дыры. Физическая граница черной дыры. Это не поверхность. У черной дыры нет поверхности. Это пространство-время с особыми свойствами. Так вот, граница черной дыры – это так называемый горизонт событий. Вот я о нем подробнее потом буду говорить. Вот горизонт событий, он равен шваршильдовскому радиусу для невращающейся черной дыры. И он меньше шваршильдовского радиуса для вращающейся черной дыры. На горизонте событий ход времени с точки зрения далекого наблюдателя останавливается. То есть все процессы там бесконечно замедляются. Чтобы заметить какое-то шевеление на горизонте событий, надо нам с вами прождать все бесконечно большое время существования нашей Вселенной. Поэтому у черной дыры нет наблюдаемой поверхности. И это надо доказать наблюдениями. Вот только тогда мы будем считать, что мы доказали существование черных дыр. Измерить массу – это еще недостаточно. И даже размеры оценить, там, что несколько шваршильдовских радиусов – этого тоже недостаточно. Потому что слишком странные, слишком необычные свойства у черных дыр, чтобы в них можно было поверить. И поэтому, чтобы убедить людей, надо действительно доказать, что у этих объектов нет наблюдаемой поверхности, а есть горизонт событий. Вот этим мы сейчас занимаемся. Ну, теперь поподробнее поговорим, что такое черная дыра. Вот если черная дыра не вращается, то в центре черной дыры расположена сингулярность. Там плотность 10 в 93 степени грамм в кубическом сантиметре. Плотность вещества Земли примерно 5 грамм в кубическом сантиметре. Здесь 10 в 93 степени грамм. Это так называемая планковская плотность. Эта плотность достигнута из-за тем, что вот это вещество с массой больше 3 масс Солнца под действием собственного притяжения, оно падает и уходит, вот, так сказать, в эту сингулярность, и достигается там такая плотность. Но эта сингулярность, она не наблюдается, потому что она окружена вот этим самым горизонтом событий. Действует так называемая космическая цензура. То есть сингулярность закрыта от нашего, от внешнего наблюдателя с помощью горизонта событий. На горизонте событий ход времени останавливается. А вот эта фотонная сфера, так называемая, она в 1,5 раза больше диаметр имеет, чем горизонт событий. Что это такое? Фотоны, кванты света, которые двигаются со скоростью 300 тысяч километров в секунду, они, подходя к черной дыре, начинают завихряться и двигаются по круговым траекториям. Поэтому, если мы поместим черную дыру на яркий фон аккреционного диска, то мы увидим вот это темное пятно, вы его видели. Его размеры не равны горизонту событий, а размеры примерно размерам фотонной сферы. Потому что фотоны, которые уходят от яркого аккреционного диска, они вот в этой области не могут достичь наблюдателя. Они захватываются черной дырой и двигаются по круговым траекториям. И только вот внешние фотоны проходят, дают определенную яркость аккреционному диску. Вот. Но если черная дыра вращается, то вообще экзотика. Здесь у нас горизонт событий помещен в так называемую эргосферу. Здесь у нас имеется вихревое гравитационное поле. Если мы туда помещаем тело, оно неизбежно будет вращаться. Оно не может быть в статическом, это так называемый предел статичности. Если вы сюда пустите фотон, квант света, то он будет двигаться по спирали, двигаясь со скоростью 300 тысяч километров в секунду. И в чем странность черной дыры и горизонта событий? Если мы пошлем космический корабль к горизонту событий, то с нашей точки зрения он у горизонта событий остановится. Потому что ход времени там остановился. Никакие приказы космонавтов усилить мощность двигателя и так далее не помогут. Время остановилось, все процессы бесконечно замедлились. Но с точки зрения самого космонавта, сидящего на космическом корабле, он свободно проникает через горизонт событий, идет внутрь черной дыры, достигает сингулярности, и его там разрывают мощные приливные силы. Он погибает. Так что получается, что парадокс черных дыр в том, что даже понятие жизни и смерти относительно. С точки зрения наших внешних наблюдателей, космонавт живет, причем живет бесконечно долго. Потому что здесь время длится бесконечно на горизонте. А с точки зрения самого себя, он давно уже погиб. То есть в разных системах отсчета человек либо живой, либо погибший. Вот какова странность черных дыр. Я уж не говорю про внутренности черной дыры, где существует полная экзотика. Например, там временная координата, пространственная координата радиальная заменяется на временную координату. То есть время и пространство меняются местами и так далее. Так что вот такую экзотику нам с вами предстоит изучать. И не только изучать, а даже увидеть попытаться. Вот давайте дальше будем следовать. Какими методами можно увидеть как звездные черные дыры, так и сверхмассивные черные дыры? Ну, прежде всего, я уже говорил про электромагнитный диапазон. Это фотоны, кванты света.
рентгеновские фотоны, оптические фотоны и так далее. Но сейчас, вот буквально 2 года тому назад, открылся новый канал информации. Это канал гравитационно-волновой. Если тела двигаются с переменным ускорением, то они излучают гравитационные волны. И эти гравитационные волны можно ловить. И в лучах гравитационных волн тоже можно посмотреть на черную дыру. И можно ее изучить. В лучах гравитационных волн черная дыра буквально может быть видна. Хотя она в электромагнитном диапазоне не видна, потому что от нее фотон не выходит. Но в гравитационно-волновом излучении мы можем увидеть сигналы, которые являются доказательством наличия горизонта событий у черной дыры. И в этом прелесть как раз. Значит, вот эта гравитационно-волновая астрономия началась с эры лазерных гравитационно-волновых антенн. Идея была предложена российскими учеными Герценштейном и Пустовойтом, который, кстати, вот Пустовойт до сих пор жив, но американцы дали недавно Нобелевскую премию троим американским ученым за открытие гравитационных волн, но Пустовойта в состав авторов не включили. Вот за это, так сказать, мы на них в обиде. Потому что сама идея вот этого лазерного интерференционного интерферометра, она была предложена Пустовойтом и Герценштейном. Это ученики академика Гинзбурга. В чем идея этого интерферометра? Имеется 2 зеркала по 60 килограмм весом на очень упругих подвесах. И здесь тоже 2 зеркала. Гравитационная волна, она носит квадрупольный характер. То есть она действует на растяжение и в перпендикулярном направлении на сжатие. Поэтому имеется 2 плеча. Вот здесь у нас происходит растяжение метрики пространства-времени, здесь сжатие. Значит, 2 зеркала, и здесь 2 зеркала. Гравитационная волна, которая проходит, она вызывает смещение этих зеркал, и лучи света, которые здесь с помощью мощного лазера накачиваются, происходит интерференция лучей света, и по изменению интерференционной картины можно измерить изменение расстояния с точностью на 8 порядков лучше, чем размер атомного ядра. Размер атома 10⁻⁸ сантиметров, размер атомного ядра на 5 порядков меньше, 10⁻⁰ сантиметров. А это еще на 8 порядков надо уменьшить. Меньше атомного ядра смещение, вот его меряют такими вот высокоточными измерениями. Это вот чувствительность, видите, здесь есть некоторые пики, это резонансы, их учитывают. Но чувствительность 10⁻², это дельта L к L, то есть величина смещения, деленная на саму величину. То есть 10⁻², от величины плеча можно измерять. И вот на таком уровне чувствительности удалось зарегистрировать гравитационные волны. Они идут от двойных звезд, к счастью. А именно черные дыры в двойных звездах мы изучаем. Нам повезло. И вот, значит, двойная система, 2 звезды двигаются с переменным ускорением, потому что, так сказать, есть центростремительное ускорение, но по модулю постоянно в случае круговой орбиты, но оно меняет направление. Значит, оно переменное. Если ускорение переменно, то обязательно будет излучение гравитационных волн. Вот это уже двумерная эта модель. На самом деле трехмерное есть пространство, но это как бы двумерная иллюстрация. Вот если мы имеем лист, и на нем 2 массы, то вот как будет деформироваться сам листочек. Вот такие 2 волны с частотой вдвое больше, чем орбитальный период, распространяются со скоростью света на бесконечность. И когда эти волны проходят через эти зеркала, то они вызывают их смещение, и это смещение регистрируется. И таким образом, вот это самый есть гравитационно-волновой телескоп. Их 2 было сначала в Америке, значит, 2 H1 и L1, 2 интерферометра. Это называется LIGO. Интерферометр лазер, интерферометр гравитационной wave антенн. LIGO. Вот 2 интерферометра. Почему 2? Расстояние между ними 3000 километров, чтобы исключить сейсмику. Потому что Земля дрожит. И надо, чтобы именно совпало. По совпадению регистрируется именно гравитационно-волновой сигнал, идущий из космоса. Таким образом, вот были открыты гравитационные волны. И в 2016 году была первая публикация, и с этого времени началась эра гравитационно-волновой астрономии. Вот. А 3 октября 2017 года американские ученые Кип Торн, Райнер Вайс и Барри Бариш были удостоены Нобелевской премии за открытие гравитационных волн. Хотя идею вот этих вот лазерных интерферонтов предложили Герценштейн и Пустовой, российские ученые. Вот в настоящем времени в обсерватории LIGO открыты гравитационно-волновые сигналы от слияния черных дыр в 4 гравитационно-волновых двойных системах. Вот эта система. Здесь масса черной дыры 36 масс Солнца, а вторая черная дыра 29 масс Солнца. Они сливаются, потому что при орбитальном движении они излучают гравитационные волны, теряют энергию. И за время там сначала миллиарды лет, а потом за время доли секунды они сближаются и сливаются, образуют общий горизонт событий.
А общий горизонт событий, когда образуется, мы видим всю динамику образования горизонта событий, поэтому мы можем проверить все уникальные свойства горизонта событий. Вот почему гравитационно-волновая астрономия позволяет нам окончательно доказать наличие горизонта событий у черных дыр. И сейчас уже самые ярые скептики вот после этих открытий начинают наконец-то верить в реальное существование черных дыр во Вселенной. Ну вот, вот конкретные гравитационно-волновые сигналы. Вот это так называемый стрейн, это вот относительное смещение зеркал. Вот из-за того, что гравитационная волна, она же такая периодическая, видите, то растяжение, то сжатие, то растяжение, то сжатие. И вот у нас, так сказать, зеркала то на большое расстояние, то на маленькое, вот так вот колеблются. Частота колебаний десятой доли секунды, вот 0,3 секунды, 0,35 секунды, вот характерные периоды. Доли секунды. Вот за полсекунды вот такой сигнал, значит, нарастающая амплитуда синусоида, а потом резкий обрыв, так называемый стадия рингдаун. Вот в этот момент как раз дрожит горизонт событий вновь образовавшейся черной дыры. И этот момент там как раз подсказывает о существовании горизонта событий. А здесь вот две черные дыры просто приближаются друг к другу и, наконец, сливаются. Это вот одна двойная система. Видите, вот два канала. Это Хэнфорд, H1 и Ливингстон, разные штаты в Соединенных Штатах. Вот они прекрасно согласуются друг с другом, видите, по форме и так далее. То есть это никакая не сейсмика, не какой-то артефакт, поскольку в двух независимых местах, значит, вот сигналы совпали. Ну вот уже вот раз, два, три, вот это третье событие. Всего пять событий уже зарегистрировано. А вот с августа 2017 года американская гравитационно-волновая обсерватория LIGO, вот двойная из двух детекторов, она начала работать в паре с итальянской гравитационной волновой обсерваторией Вирго. Она в Италии. Здесь расстояние 3000 километров, а если брать расстояние от Америки до Италии, это уже 8000 километров. Поэтому вот такой тройной, так сказать, комплекс работает. И это сильно повысило надежность гравитационно-волновых наблюдений и позволило значительно уменьшить размеры области локализации гравитационно-волнового сигнала на небе. Раньше, когда две антенны были, это был такой банан на небе. И площадь его 1000 квадратных градусов. То есть очень трудно в оптическом диапазоне отнаблюдать вот ту звездочку, которая будет сопровождать в электромагнитном диапазоне слияние, скажем, релятивистских объектов. А сейчас из-за того, что имеется еще один банан от Вирго, вот пересечение их дает нам всего несколько десятков квадратных градусов, порядка 30 квадратных градусов. В этом маленьком объеме мы, астрономы уже, с Земли можем быстренько и просканировать, и посмотреть, какая там звездочка появилась, как она соответствует гравитационно-волновому событию по времени. Вот. И вот в сентябре, значит, 2017-го, года гравитационно-волновым комплексом LIGO-Virgo открыт первый сигнал от слияния черной дыры в двойной, черных дыр в двойной системе. Вот. Но самое важное дело в том, что черные дыры, когда сливаются, никакого электромагнитного излучения быть не должно, потому что черные дыры не имеют поверхности. А вот если нейтронные звезды сливаются, должно быть электромагнитное излучение, потому что нейтронные звезды – это фактически атомные ядра, только массы 1,5 солнечных массы. И они 10 минус 24 грамма, это масса атомного ядра водорода. Вот. И таким образом, вот на комплексе LIGO-Virgo можно надеяться открыть слияние нейтронных звезд в двойных системах, которые могут сопровождаться значительно наблюдательными проявлениями как в гамма-рентгеновском диапазонах, так и в оптическом диапазоне спектра. Потому что две нейтронные звезды, сливаясь, разрушаются. Там происходит распад тяжелых элементов радиоактивный. Этот радиоактивный распад греет с помощью гамма-излучения вот, вещество. Вещество светит в гамма-диапазоне, в оптическом диапазоне и так далее. Так вот, 17 октября у нас в ГАИШе была трансляция пресс-конференции американской, которая как раз сообщила об открытии слияния нейтронных звезд уже. Не черных дыр, а нейтронных звезд. И вот это слияние, его частота, следование вот этих там сигналов синусоидальных, здесь очень велика уже, 1000 герц. Не десятки герц, а 1000 герц. Поэтому сигнал записывается уже вот таким образом. Это у нас время, видите, длится уже десятки секунд. И это частота. Вот видно, что частота возрастает, то есть две нейтронные звезды сливаются. И вот область локализации вот такая маленькая. В эту область локализации удалось
Значит, вот это параметры нейтронных звезд, кстати. Это масса первой нейтронной звезды вот в таком пределе, второй нейтронной звезды в таких пределах. Значит, отношение масс, полная масса, расстояние до системы известно и так далее. Это для вращающейся нейтронной звезды, это для невращающейся, это для быстро вращающейся нейтронной звезды. То есть из анализа кривой вот это слияние, так сказать, нейтронных звезд, можно определить параметры нейтронных звезд. Но самое интересное, что поскольку у нас error box, вот эта область локализации самого гравитационно-волнового источника очень маленькая, то удалось с помощью гамма-обсерваторий, значит, Ферми и обсерватории Интеграл, вот который я показывал, кстати, на слайде, на одном из первых слайдов, удалось зарегистрировать всплески гамма-излучения. И кроме того, удалось зарегистрировать оптическое излучение от слияния двух нейтронных звезд. То есть теперь отпали всякие сомнения в надежности гравитационно-волновых наблюдений. Если раньше, когда открыли слияние черных дыр, но не было еще электромагнитных подтверждений, некоторые скептики говорили, все-таки, несмотря ни на что, это какие-то там сейсмические явления, какие-то там 50 Гц лезет, например, там, и так далее. Но сейчас, вот, после того, когда одновременно с излучением гравитационных волн открыты уже электромагнитные проявления, никаких сомнений уже нет. Гравитационно-волновая астрономия работает надежно, и она является мощнейшим инструментом. Вот. Ну, наряду с развитием гравитационно-волновой астрономии в настоящее время имеются большие перспективы развития коротковолновой, межконтинентальной и космической радиоинтерферометрии. Вот сейчас и проект «Миллиметрон» под руководством академика Кардашова. Это речь идет о 10-метровом зеркале, которое работает на субмиллиметрах, на долях миллиметра, то есть очень высокое качество оптики. И оно запускается на орбиту вокруг Земли с расстоянием 400 тысяч километров и земные телескопы. Так что вот вместе это образует интерферометр с эквивалентным диаметром зеркала 400 тысяч километров. Его угловое разрешение порядка микросекунды дуги, одной миллионной доли секунды дуги. Кроме того, есть наземная VLBI радиоинтерферометрия. VLBI – это Very Large Bazelin Interferometer. Интерферометр с очень большой базой, межконтинентальный. Когда у нас в Америке, в Японии, там, в Австралии зеркала берутся на коротких волнах, которые работают. Вот нужно обязательно на коротких волнах. И получается даже с Земли угловое разрешение до 10⁵ секунды дуги. И вот с помощью таких мощных средств можно просто получать изображение тени от черной дыры. Потому что размеры тени как раз порядка 10⁵ секунды. Размеры тени черной дыры в центре нашей галактики. Так что можно с помощью таких средств получать уже изображение тени от черной дыры. Ну вот интерферометр субмиллиметровый, который на коротких волнах, это вот зеркала вот такие, их несколько в одном месте. Они все синхронно наводятся на одну точку, например, на центр нашей галактики, чтобы посмотреть на черную дыру. Такой интерферометр есть в Аргентине, и такой же интерферометр есть в Австралии, расстояние почти там 10 тысяч километров и так далее. И длина волны 1 миллиметр, поэтому угловое разрешение очень высокое, потому что угловое разрешение интерферометра лямбда делить на d. Чем короче длина волны лямбда, тем больше разрешение. Вот удается достичь 10⁵ секунды дуги. И все эти мощные наблюдательные средства помогут нам наблюдать процессы, происходящие вблизи горизонтов событий, и как звездных, так и сверхмассивных черных дыр. Но надо сказать еще особое, что благодаря развитию гравитационной волновой астрономии вышла на прочную наблюдательную базу новая наука – геометродинамика, которая изучает нелинейную динамику пустого пространства-времени. Оказывается, пустое пространство времени, где ничего нет. Ни газа, ни звезд, ничего. Это особый вид материи, свойства которой, например, параметры кривизны, завихренности, можно изучать с помощью гравитационно-волновых телескопов и проверять нелинейные уравнения общей теории относительности Эйнштейна во всей их сложности. Вот. Ну вот опять это значит, я уже говорил, что важнейшая задача – это изучение свойств горизонтов событий, доказательство реального существования того, что у черных дыр нет поверхностей, а есть лишь горизонты событий. Ну вот на горизонте событий ход времени с точки зрения далекого наблюдателя останавливается, и поэтому она, черная дыра, практически не имеет наблюдаемой поверхности. Более того, все эти особенности на горизонте событий могут быть устранены выбором соответствующей системы отсчета. Если мы будем свободно падать на черную дыру, то никакого горизонта событий, никакого замедления времени не будет. Это как раз доказывает, что у черной дыры нет поверхности. А горизонт событий – это некоторые особенности в пространстве времени. Но нет твердой поверхности. Вот.
Ну и вот, значит, я уже говорил, что до последнего времени многие не верили в черные дыры. Но сейчас уже, конечно, у большинства ученых сомнения отпадают. Но тем не менее, чтобы окончательно поставить последнюю точку над «и» в этом деле, важно провести эксперименты, которые позволили бы реально увидеть черную дыру. Это уже наиболее убедительно. Вот. Гравитационные волновые наблюдения позволяют, прежде всего, услышать звон от слияния черных дыр в двойных системах. И в каком-то смысле увидеть, как колеблется горизонт событий вновь образовавшейся более массивной черной дыры. А радиоинтерферометрические наблюдения на коротких волнах с помощью, это есть такой Event Horizon Telescope, телескоп для определения, для изучения горизонта событий черных дыр, вот EHT. Event Horizon Telescope. Вот как раз этот Event Horizon Telescope – это совокупность субмиллиметровых антенн, распределенных по земному шару, с базой порядка диаметра Земли и с угловым разрешением порядка 10⁵ секунды дуги. Они получили недавно грант $20 миллионов, и они эти деньги должны отработать и дать нам изображение тени от черной дыры. То есть вопрос уже поставлен серьезно. Вот. Вот они, как раз, есть принципиальная возможность построить изображение темной тени от сверхмассивной черной дыры в центре нашей галактики. Масса черной дыры 4×10⁶ масс Солнца. Диаметр тени 5×10⁵ секунды дуги. А угловое разрешение 10⁵ секунды дуги. Видите, уже с запасом можно мерить. А также в центре галактики М87, это достаточно близкая к нам галактика, у которых черная дыра не миллион, а 6 миллиардов солнечных масс. И поэтому, хотя она гораздо дальше, чем центр галактики, но диаметр тени угловой там примерно такой же, как и в центре нашей галактики. 4×10⁵ секунды дуги. Поэтому вот мы надеемся в ближайшее время это все увидеть, изображение теней. Вот давайте теперь рассмотрим возможность наблюдения эффектов сильной гравитации, то есть горизонта событий, вблизи звездных черных дыр. Вот в настоящее время, по наблюдениям в электромагнитном диапазоне, измерена масса 27 звездных черных дыр. Они лежат в вот этих пределах. И масса 80 нейтронных звезд. Ну, 1-2 массы Солнца. Вот здесь на этом графике как раз показано. Вот это нейтронные звезды, а это черные дыры. А это 3 массы Солнца, абсолютный верхний предел, который запрещает нейтронным звездам сюда заходить. Вот видите, наблюдения показывают, что да, они подчиняются этому запрету. Ни одна из 80 нейтронных звезд не имеет массы больше 3 масс Солнца. В полном согласии с теорией. В то же время, если у нас масса компактного объекта больше, чем 3 массы Солнца, то он не является, не показывает никаких признаков поверхности. Эти-то показывают признаки поверхности, являются рентгеновскими пульсарами, радиопульсарами и так далее. А здесь только регулярная переменность на временах до 10⁻³ секунды. Никаких признаков поверхности. То есть получается, что нейтронные звезды и черные дыры различаются не только по массам, но и по наблюдательным проявлениям в полном согласии с предсказанием ОТО, это общая теория относительности, о существовании абсолютного верхнего предела массы для нейтронной звезды, 3 массы Солнца. И вот я уже говорил, что во всех 80 случаях, это уже хорошая статистика, когда имеются явные признаки поверхности, это радиопульсар, рентгеновский барстер, его измеренная масса не превышает 3 масс Солнца. Вот, все они меньше 3 масс Солнца. А в тех случаях, когда уже 27 случаев, тоже статистика хорошая, когда измеренная масса объекта превышает 3 масс Солнца, он не показывает никаких признаков наблюдаемых поверхности. В полном опять согласии с предсказанием ОТО. И этот замечательный результат, накопленный за 50 лет, вот, он основан на исследованиях свыше сотни релятивистских объектов, это нейтронные звезды и черные дыры, он как раз является косвенным, сильным аргументом в пользу существования горизонта событий у черных дыр звездных масс. Но, конечно, не является доказательством, потому что некоторые нейтронные звезды также не показывают признаков наблюдаемой поверхности. Например, если у них слабое магнитное поле и так далее. Вот. И кроме того, нельзя судить о природе объекта по отсутствию у них каких-либо признаков. Вот в этой связи есть некоторые притчи о древних греках. Да, наверное, уже начинает народ уставать, поэтому я немножко поразвлеку. Значит, ученые начали раскопки в Древней Греции, чтобы доказать, что они, так сказать, пытались искать там провода, чтобы доказать, что в Древней Греции был проволочный телефон. То есть древние греки далеко продвинулись в своем развитии. Они не нашли проводов и сделали вывод о том, что у древних греков был беспроволочный телефон, то есть интернет. Вот, пожалуйста. То есть делать вывод о том, что у нас черная дыра по отсутствию каких-то признаков, это некорректно, логически неправильно. Надо найти специфические эффекты для черных дыр
И тогда эти специфические эффекты позволят нам убедиться в том, что это именно черные дыры. Вот как раз гравитационное наблюдение от сливающих черных дыр в двойных системах позволит дать дополнительные веские аргументы в пользу существования горизонтов событий у черных дыр. Ну, прежде всего, вот сейчас наши данные. Вот это вот по оптическим наблюдениям, вот рентгеновские наблюдения, по наблюдениям в электромагнитном диапазоне. Вот черные дыры не очень больших масс, они меньше 15 масс Солнца. А вот те черные дыры, которые гравитационно-волновая открывает, вот они, вот две, это двойная система.

0: так называемый стариной 5 на 10. Тот, который к нам, он очень слабый. Несмотря на то, что при приближении к нам со скоростью света у нас излучение концентрируется в направлении движения вещества, и, казалось бы, должно быть усиление, но гравитационное поле черной дыры эти фотоны все поглощает. И потом передний джет, просто джет, он очень слабый. А контрджет, он тоже поглощается фотонами в начале. Но дальние части контрджета, то есть противоположные направления, они за счет гравитационного линзирования, за счет искривления лучей, фокусируются. И получается такой ореольчик кругленький, на фоне которого черная дыра хорошо видна. Поэтому не только диск может быть фоном, но и вот контрджет, который вот, так сказать, за счет гравитационного линзирования дает нам некоторый яркий фон. Аж вот такая вещь.
1: Еще поясните, пожалуйста, вот сейчас на слайдах показывали, что виднелась асимметрия вот этого колечка, да? Как бы,
0: понятно.
1: Из-за гравитационного линзирования видна задняя часть.
0: Да.
1: Во-вторых, еще вот...
0: Есть вращение, есть эффект Доплера.
1: Одна часть ярче, а другая видна. Вот этот ярче.
0: Ярче за счет эффекта Доплера. Приближающаяся часть к нам, она более концентрирована в направлении движения, потому что скорости релятивистские, порядка скорости света. И поэтому там обязательно в конусе излучение уже идет.
1: То есть можно говорить даже и о направлении вращения.
0: Да, можно говорить, да. Вот здесь и ясно, что вот более яркая часть, она приближается к нам.
1: Спасибо.
2: Спасибо вам за лекцию. Я хотел задать вам следующий вопрос. Зафиксированы гравитационные волны при слиянии двух черных дыр и двух нейтронных звезд. Скажите, пожалуйста, в ближайшее время возможно ли зафиксировать гравитационные волны при слиянии двух белых карликов?
0: Возможно, возможно. Но это гораздо более слабые сигналы, потому что радиусы белых карликов примерно равны радиусу Земли. Поэтому в центре белых карликов сближаются при слиянии на расстоянии порядка двух радиусов Земли. И в этом случае, так сказать, гравитационная волна достаточно слаба. А черные дыры, их размер 10 километров, 30 километров. И когда они сливаются, вот они сближаются на расстоянии 30-40 километров. И поэтому у нас гравитационный потенциал даже в теории Ньютона, это же единица на r. А сила притяжения единица на r квадрат. Если вы r 30 километров и 10 тысяч километров, ясное дело, что будет гигантское различие в светимости. Поэтому, чтобы обнаружить слияние белых карликов, нужно повышать чувствительность гравитационных волновых телескопов, и в будущем это будет сделано.
2: А можно еще вопрос? Скажите, пожалуйста, если спутником телескопской звезды, черной дыры или нейтронной звезды является оптическая звезда, масса нашего Солнца.
0: Да.
2: Если она на большом расстоянии, может ли она иметь экзопланеты?
0: Может. Может. Сейчас вокруг некоторых одиночных нейтронных звезд, пульсаров, радиопульсаров, открыты планеты. То есть нейтронная звезда, которая образовалась в результате взрыва сверхновой, и вокруг нее две планеты вращаются с массами, близкими к массе Земли, скажем. Такая вещь может быть. И даже в двойной системе с черной дырой, вокруг оптической звезды или вокруг двойной системы в целом, на большом расстоянии, может быть экзопланета. Потому что, как показывает эксперимент и опыт, взрыв сверхновой, который формирует нейтронную звезду или черную дыру, он не может разбросать планеты вокруг системы. Они остаются. Как это неудивительно на первый взгляд. Так что вполне возможно, что существует планетная система вокруг двойной звезды, черная дыра бегает, и обычная звезда, и вот там планета, а может там люди есть, и они черной дырой каждый вечер на закате любуются. Так что все может быть. Вот, пожалуйста, вон ты, гражданка там.
3: У меня вопрос касается концепции пространства. Дело в том, что вы сказали, что вот открытие гравитационных волн, оно вносит какие-то новые аспекты в понимание, что такое пространство. Ведь наша деятельность на Земле, вот обычных людей, она проходит в пространстве, времени. И если мы научимся вот в своей обычной вот этой нашей практической деятельности опираться на то понимание пространства, которое вы нам дадите, может быть, наша деятельность и станет более грамотной, более чистой, более такой вот продуктивной.

0: продуктивной, полезной и так далее. Так вот, концепция пространства она вот современная. Как бы вы, в общем, могли бы нам, вот простым людям, так сказать, я просто хочу сказать, что мы никаким образом не относимся к этому пространству как к материи, понимаете?
1: На самом деле это материя.
0: А да? Что это? Ведь из этой концепции следуют очень такие интересные выводы. Если это материя, то она живет по своим каким-то правилам, законам и так далее. Понимаете? То есть мы как бы вообще не учитываем именно этого свойства пространства. Поэтому если я говорю еще раз, я вот повторяю, что если мы будем опираться в нашей практической деятельности на ту концепцию пространства, которую вы нам дадите, а ее нужно постоянно внедрять в наше сознание, может быть, и это изменит, так сказать, всю нашу деятельность.
1: Но... Как показывает гравитационно-волновая астрономия, это пустое пространство, время, надо обязательно еще время добавлять, потому что четырехмерный, так сказать, мир наш, и три координаты, x, y, z, и время. Вот пустое пространство, время, его свойства можно изучать. А раз у него есть свойства, которые можно изучать, которые воздействуют на наши органы чувств, по Марксу, что такое материя? Это некоторая субстанция, которая дана нам в ощущениях. Если мы можем какие-то ощущения от этой субстанции получить, это материя. Вот раньше считали, что пустое пространство времени никаких нам ощущений дать не может. А вот гравитационная волновая астрономия показывает, что, оказывается, гравитационная волна идет в пустом пространстве, но она его искривляет, она его свойства искривляет. И благодаря этому искривлению лучи света в этом пространстве тоже идут уже не по прямой, а по кривой линии. То есть это искривление можно измерить. Понимаете? И кроме того, в пространстве может быть завихренность. То есть, вот я вам показывал черную дыру вращающуюся. Там есть эргосфера. Там есть область вихревого гравитационного поля. Это пространство вращается, не какая-то материя, а пространство. Поэтому любое тело туда поместить, оно не будет статичным. Оно будет увлечено этим вращением. И вы его не остановите никакой силой. Потому что пространство вращается. Так что вот наблюдение гравитационной волны показывает, что на самом деле с пространством-то не так все просто. Пространство-время – это тоже новый, особый вид материи, свойства которого можно изучать. Но эти свойства пространства пустого, они проявляются только в экстремальных условиях, к сожалению. В обычных условиях мы их не чувствуем. Поэтому просто вот практически это сейчас вот использовать, мы пока еще, так сказать, до этого не доросли. Не исключено, что через какое-то время, там, через 100 лет и так далее, вот эти свойства, так сказать, кривизны, завихренности пространства, можно будет в лаборатории как бы изучать, их можно будет создавать. Более того, есть проекты электродвигателя на вращающейся черной дыре. То есть создать в лаборатории миниатюрную черную дыру, закрутить ее, и она вам может миллион лет крутиться, а вы туда будете запускать лучи света, вы запускаете красный свет, а он выходит синим, у него энергии больше, потому что он часть энергии вращения черной дыры воспринял на себя. И дальше вы с помощью машины можете синие лучи использовать, нагревать там что-то, крутить там всякие, так сказать, роторы и так далее, и так далее. То есть есть идеи, но пока еще наши технологические возможности, пока они только доросли до того, что мы уже имеем возможность наблюдать черные дыры, видеть черные дыры. Но чтобы пользоваться этим конкретно, это надо, чтобы прошло определенное время. Но вы знаете, например, что сказал Фарадей, когда к нему пришел премьер-министр английский? Это в 19 веке. Фарадей изучал движение проволочки в магните. Он двигал проволочку и присоединил проводочки и к гальванометру, к амперметру. И когда он двигал проволочку в магните, стрелка амперметра отклонялась. И вот он эти эксперименты проводил. Когда премьер-министр пришел к нему в лабораторию, он засмеялся, говорит, что же вы какой ерундой занимаетесь, проволочка какая-то там, стрелочка. А Фарадей сказал, это была середина 19 века, господин премьер-министр, когда-нибудь вы на этот эффект наложите налог. И действительно, что такое, так сказать, вот эта проволочка в магнитном поле? Это же электрогенератор. Сейчас энергия движения воды на электростанции крутит, так сказать, ротор, статор в статоре, И, так сказать, вот эта самая проволочка, вот этот ротор, только много проволочек. И вы вот, мы с вами вот, пожалуйста, показываем там все, сидим при свете. То есть вся современная электротехника, она на этой проволочке основана. А тогда, в середине 19 века, это политические лидеры высмеивали, говорили, что это никому не надо. Второй пример. Значит, где-то в 30-х годах, когда стало известно, что атомное ядро, оно, так сказать, состоит из отдельных частиц, то в Советском Союзе многие ученые занимались увлеченно атомным изучением природы атомного ядра. Но политические деятели говорили, что это никому не надо. Это нам не актуально, нам надо вот сейчас зерно. Там Лысенко там пообещал ветвистую пшеницу и так далее. И физиков-ядерщиков задвигали со страшной силой. А когда уже, так сказать, петух жареный клюнул в одно место, когда надо было атомную бомбу создавать, потому что Германия вот-вот должна была, так сказать, к концу войны создать атомную бомбу, когда наши осознали, вот они так пошли на поклон к физикам-ядерщикам. А до этого их высмеивали. То считалось, что ядерная физика, какие-то там протоны, электроны, нейтроны, никому это не надо, это какие-то частицы размером 10⁻³ сантиметра, масса 10⁻²⁴ грамма, кому это надо? Вот так вот. Так что то же самое и сейчас вот с этим, пустым пространством времени, которое сейчас, кажется, это все фантастика. Но она вот измеряется уже конкретно с помощью гравитационной волновой астрономии эти свойства. Но вот, может быть, лет через 150, вот как Фарадей, 150 лет прошло, может быть, совсем другой взгляд на это. Это может быть вообще основой нашей цивилизации. Полеты к другим мирам через кротовые норы, машина времени. Вот на это, на все это завязано вот всем. В том числе машина времени, так сказать, с помощью черных дыр, кротовых нор. Можно говорить о машине времени. Вы знаете, что вот на горизонте событий черной дыры содержится информация о всем будущем нашей Вселенной. Потому что движение горизонта событий зависит не от того, что с ним в прошлом произошло, а то от того, что произойдет с ним в будущем. Вот это еще одно уникальное свойство горизонта событий. То есть, если вы сядете на горизонт событий и возьмете телескоп, то вы увидите, как за одну секунду перед вами пробежит все бесконечно большое будущее нашей Вселенной. То есть уже вот наличие горизонта событий говорит о возможности создания машины времени. Вот только надо, так сказать, разработать соответствующие технологии. Так что все, так сказать, начинается с необычных вещей и, казалось бы, эфемерных. А на самом деле это выливается в новые, так сказать, достижения технологии. То, чего наши руководители не понимают. Вот им надо это все объяснять. Потому что они сейчас требуют от ученых немедленного практического выхода. Вот мне, значит, позавчера была у нас пресска, ну, там, пресс-конференция в Америке была, ну, а у нас была как бы репродукция этой пресс-конференции, собрание было, мы по телевизору смотрели, как в Америке объявляли о слиянии двух нейтронных звезд, вот об этом открыть. Буквально за два часа до этой пресс-конференции мне позвонила журналистка из Московского комсомольца. Говорит: Анатолий Михайлович, вот сейчас будет пресс-конференция, что вы можете сказать о практическом значении этого вот открытия? Ну, я ей, конечно, стал мозги заливать, я говорю: ко, что вы, две нейтронных звезды, это же два атомных ядра фактически, плотность выше ядерной, поэтому, когда они сталкиваются, то там разные элементы рождаются. Она говорит: а золото будет там рождаться? Я говорю: и золото будет рождаться. И действительно, при распаде, вот при слиянии двух нейтронных звезд, за счет, так сказать, вот этих ядерных реакций, за счет распада тяжелых элементов, рождаются стронций там, и свинец, вплоть до золота, и, может быть, золото будет даже. Вот этим я ее успокоил. Я говорю: вот золото равно. О, говорит, да-да-да, действительно, это интересно. Вот такой уровень мышления у нашего, так сказать, общества. А что вы говорите, если 33% россиян считают, что Солнце вращается вокруг Земли, а не Земля вокруг Солнца? Это согласно опросам ВЦИОМ, Всероссийского центра изучения общественного мнения. Треть населения считает, что Солнце вращается вокруг Земли. Наконец-то новый министр сейчас вот позволило ввести астрономию в школах преподавали, чему мы очень рады. Но 20 лет астрономия не преподавалась в школах страны. Позор, да? Да, пожалуйста. Есть. И более того, 4 экземпляра таких неаккрецирующих черных дыр сейчас заподозрены. Каким образом? Вы имеете черную дыру одиночную, без аккреции, так? И имеете далекую звезду. Звезду фона. Вот если они расположены почти точно на одной линии, то лучи далекой звезды искривляются в гравитационном поле черной дыры и усиливают блеск. Поскольку и звезда, и черная дыра двигаются, вы увидите кривую блеска. Возрастание, ослабление. По ее длительности можно оценить массу переднего искривляющего объекта. И вот масса, это эксперимент Мача, так называемый, он был поставлен для того, чтобы выяснить природу темной материи в гало нашей галактики. Вы знаете, что есть темная энергия, темная материя, а атомы и молекулы – это всего 4% всей материи. Мы с вами трудно наблюдаемые формы материи. Основная материя – это темная материя, неизвестная природа, и темная энергия – 80%. Вот. Так искали вот это компоненты темной материи. Она не светит, но она имеет гравитацию. Поэтому на фоне далеких звезд искали вот эти всплески излучения. Длительность этих всплесков была порядка месяца, что соответствовало массе порядка 1/10 массы Солнца. Это некоторые темные тела, астероиды, как планеты, белые карлики слабые и так далее. А, так сказать, в 4 случаях длительность оказалась порядка года. И из этой длительности получилась масса 6-8 масс Солнца. То есть темный объект, но масса больше 3 масс Солнца. Так что, скорее всего, это кандидаты в черные дыры. Сейчас рентгеновские обсерватории туда будут наводиться, смотреть, нет ли там вот излучения за счет межзвездного газа. Межзвездный газ будет падать и давать какие-то там особенности, линии там и так далее. Вот такие эксперименты сейчас планируются. Так что даже одиночные черные дыры без аккреции можно мерить массы и можно их идентифицировать. Так что природа очень часто нам дает прекрасные, так сказать, возможности, неожиданные совершенно.
2: Михаил Ильич, вот объект 433 в созвездии Орла, у вас много публикаций на эту тему. Все-таки есть в этой системе черная дыра или нет? И второй вопрос, аналоги найдены этого объекта или нет, или он уникален?
1: Значит, в этом объекте массивный компактный объект, и с вероятностью 99% это черная дыра. Но пока только вот с такой вероятностью. Остается 1% вероятности, что это нейтронная звезда. К сожалению, там яркий диск аккреционный, который забивает линии излучения второй звезды. А именно в случае двойных звезд движение видимой звезды несет информацию о массе невидимого объекта. Поскольку мы не видим линии вот этой звезды, мы не можем точно измерить массу вот этого компактного объекта косвенными методами. И вот косвенные методы дают, там несколько методов дают массу порядка там 6-8 масс Солнца и так далее. То есть это, скорее всего, черная дыра. Но не очень, да, не окончательно. И что вы еще спросили? Значит, в нашей галактике пока не нашли другого объекта, ни одного. Но в других галактиках есть так называемые УЛИКС, ультраяркие рентгеновские источники. Почему это стало ясно, что это ультраяркие? Дело в том, что до галактики известно расстояние по красному смещению. Поэтому если мы меряем рентгеновский поток, то мы точно можем посчитать светимость. 4 пи квадрат на освещенность. Получаем светимость. Так вот, светимость у этих рентгеновских источников получается до 10^42 эрго в секунду, что на 4 порядка больше, чем эддингтоновский предел. Значит, если у вас имеется объект, так сказать, не очень большой массы, то падение вещества на него приводит к тому, что давление радиации отталкивает. Это называется эддингтоновский предел. То есть светимость не может превышать определенную величину, связанную с массой объекта. Если светимость очень большая, значит и масса должна быть большая. И вот у этих объектов, у некоторых из них масса вот этого компактного объекта, аккрецирующего, достигает там 10^3 масс Солнца. То есть это черные дыры промежуточных масс, так называемые. И, скорее всего, некоторые из них как раз объекты типа СС-433. Но в других галактиках. В нашей галактике СС-433 уникальный.
3: Короткий вопрос. Поверхность нейтронной звезды может отражать радиосигнал, или она его поглощает, допустим, видимый свет?
1: Может отражать. Более того, у нейтронной звезды же магнитное поле есть. Поэтому вот за счет магнитного поля, в магнитном поле есть заряженные частицы. Дело в том, что нейтронная звезда очень быстро вращается. Период вращения порядка секунды. И магнитное поле есть, и быстрое вращение. Это вам и индуктор. То есть рождается электрическое поле. Это генератор. В этом электрическом поле частицы с поверхности нейтронной звезды ускоряются. Это и приводит к феномену пульсара. Они ускоряются и по магнитным полюсам летят и излучают в радиодиапазоне. Мы видим короткий импульс, строго периодически. Так вот, эта плазма, которая рождается в этом сильном поле, она может отражать электромагнитное излучение, радиоизлучение и так далее. Все. Нормально. Ну вот давайте последний вопрос. Вот сейчас еще коллега. Ничего.
4: Давай.
1: Давайте последний вопрос вообще.
5: Анатолий Михайлович, скажите, пожалуйста, существует ли как много объектов двойной системы? Нейтронная звезда и белый карлик. И может ли нейтронная звезда с белым карликом слиться?
1: Может и существует. Есть полно двойных систем, у которых спутники оптические являются белыми карликами. Вот. И такая система может слиться за время меньше космологического, то есть за время жизни нашей Вселенной. Так что вот их, от них тоже будут искать гравитационные волновые всплески. Есть двойные нейтронные звезды, две нейтронных звезды. И у некоторых из них обнаружено укорочение периода в полном соответствии с излучением гравитационных волн. И вот за время там порядка 500 000 000 лет они должны слиться. Через 500 000 000 лет будет гравитационный волновой всплеск от них. Собственно, это и белые карлики, и нейтронные звезды существуют в паре. Нейтронная звезда плюс нейтронная звезда, и нейтронная звезда белый карлик. И белый карлик плюс белый карлик. В общем, зоопарк двойных систем очень богатый. Там фактически любые комбинации компонентов можно встретить. Вот это моя узкая специальность, чем я занимаюсь. Поэтому я счастливый человек. Мне не надо задумываться над тем, какую проблему решать. Жизнь подбрасывает непрерывно эти проблемы. Приходится их решать.
4: Ну, я надеюсь, что вопросы, конечно, не все задали, но большинство желающих. И Анатолий Михайлович, ну, просто исчерпывающе, подробно ответил на них. Я хочу поблагодарить Анатолия Михайловича за такую блистательную лекцию. Мы каждый раз встречаемся и каждый раз узнаем что-то новое, совершенно новое. И действительно, это счастье, что есть возможность этим заниматься, потому что конца и края этому нет. Ну, а значит, наука будет развиваться, значит, нам с вами будет дальше еще интереснее и интереснее жить и изучать окружающий нас мир. Я хочу вас поблагодарить за такое внимание, за такой интерес. И пригласить на следующую лекцию, которая состоится 15 ноября. Ее прочитает Ольга Сильченко, доктор физмагнит. И тема ее, она выпустила книгу о галактиках. Мы с вами узнаем все о происхождении, эволюции. Приглашаю вас на эту лекцию. А сейчас благодарю всех за внимание. Спасибо большое, Михаил Михайлович.

0: Программа «Ни дня без науки» в эфире. У микрофона Андрей Денисенко, за звукорежиссерским пультом Сергей Слободин. А в гостях у нас сегодня Борис Петрович Казаков, заведующий лабораторией аэрологии и теплофизики Горного института Уральского отделения Российской академии наук, профессор, доктор технических наук. И помогает мне сегодня вести эту программу Александр Абрамович Барях, директор Горного института УРОРАН, доктор технических наук, профессор. Борис Петрович, Александр Абрамович, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
2: Борис Казаков, доктор технических наук по наукам о земле, заведующий лабораторией аэрологии и теплофизики Горного института Уральского отделения Российской академии наук. Основные направления научных исследований – воздухораспределение в рудничных вентиляционных сетях на базе комплексного математического моделирования нестационарных аэрогазотермодинамических процессов, протекающих в рудничных вентиляционных сетях. Разработка теоретических основ прогнозирования, контроля и управления движением воздушных потоков, распространением тепла и газов по горным выработкам, обоснование и классификация задач оптимального управления проветриванием, оптимизация энергопотребления в системах обогрева шахтных стволов, подготовки вентиляционного воздуха для рудников и создание оптимальных климатических параметров рудничной атмосферы с использованием нетрадиционных энергоресурсов. Сегодня аэрология работает на стыке фундаментальной и прикладной наук, решает задачи, которые позволяют добиться существенной экономии ресурсов, сократить расходы на проветривание. Аэрология помогает обеспечить выполнение правил безопасности, повысить надежность работы систем вентиляции в шахтном и аварийном режимах, сделать работу служб вентиляции горных предприятий более удобной. Современные условия добычи полезных ископаемых характеризуются горно-техническими параметрами, которые ведут к осложнению условий разработки месторождений полезных ископаемых. Увеличивается глубина разработки, увеличиваются площади шахтных полей, снижается содержание полезных компонентов в руде. Из-за изменения горно-технических параметров значительно возрастают капитальные затраты на строительство объектов производства. Становится все сложнее организовать проветривание и доставку воздуха на удаленные горные участки, что приводит к ухудшению условий труда горнорабочих и к увеличению числа аварийных ситуаций. Под руководством Бориса Казакова результаты научных исследований нашли практическое применение на рудниках Сильвинит, Уралкалий, Беларусь-Калий и Норильский никель. Практику ведения горных работ внедрено более 20 научных разработок, которые включали технологические схемы и теоретические основы обработки вентиляционного воздуха в тепломассообменных модулях, энергосберегающие технологии воздухоподготовки при проветривании рудников и шахт, ресурсосберегающие технологии подготовки воздуха, моделирование нестационарных процессов распространения газовых примесей по выработкам в условиях рециркуляционного проветривания. Результаты исследований использованы в отраслевых методических и нормативных документах, регламентирующих безопасное ведение горных работ на Верхнекамском и Старобинском месторождениях калийных солей. Внедрение результатов исследований позволило существенно повысить безопасность и эффективность ведения горных работ.
0: Борис Петрович, хотелось начать с простого очень вопроса. Ну, по моему дилетантскому ощущению, каждая отрасль науки появлялась для решения вполне конкретных задач человечества. Я посмотрел справку, аэрология зародилась аж в 19 веке. У меня ощущение было, мне всегда казалось, что в те времена шахтный промысел, все, что связано с горными добычами, находилось, ну, на таком достаточно примитивном уровне. Я ошибаюсь?
1: Нет, как раз так. В то время шахтный промысел был достаточно активный и с каждым годом набирал, так сказать, объемы, обороты. Но именно на таком примитивном уровне. То есть вентиляция, проветривание таких небольших, ну, по нынешним меркам это шахтенки, угу, в основном производилось за счет естественной.

0: Да. То есть это в 1741 году, по-моему, была его первая работа, в которой как раз были, ну, начаты основы, показаны, вернее, основы орологии, которые, в общем-то, потом развиваются и до сих пор. Вот. Ну, а в России, так сказать, вот подхватил это дело Скачинский. Это уже в 1905 году вышел.
1: Накануне революции, фактически.
0: Да, накануне революции вышла его первая книга, в которой уже, ну, достаточно, ну, по тем временам, по крайней мере, очень подробно было расписано, так сказать, все принципы аэрологии, которые необходимо применять на всех подземных сооружениях. Вот. И, то есть аэрология занимается вообще вот этими процессами подачи, распределения воздуха во всех разных, ну, это шахтная аэрология. Угу. То есть есть несколько. В принципе, атмосферные процессы движения воздуха – это тоже аэрология.
1: Но вы эти процессы не затрагиваете.
0: Да, мы эти не занимаемся. Это шахта. Климатология. Мы занимаемся с самого начала образования, занимаемся чисто шахтной аэрологией.
1: То есть за прогнозами погоды, предсказанием торнадо и цунами – это не к вам?
0: Нет, это мы только слушаем по радио, в том числе по эхо Москвы и Перми. Вот. А с самого начала лаборатория образовалась как раз во время, ну, вернее, в это время был очередное развитие вообще шахт.
1: Это когда?
0: В данном случае это калийных рудников, угу, так наших близких партнеров. Это было в 1988 году.
1: Ну, непростые такие времена, то есть, да, закат социализма уже накануне развала СССР.
0: Да, это были уже такие времена, действительно непростые. Вот. Но к этому времени шахты-то, так сказать, на этот развал не очень обращали внимания, поскольку, ну, вообще, горнорудная промышленность, добыча всех полезных ископаемых, в общем-то, всегда была нужна. И поэтому хоть Советский Союз, хоть Россия, так сказать, этому уделяли большое внимание. А вообще, в 1988 году, в общем-то, произошел серьезный, ну, так скажем, произошла авария в Березняках. Это было затопление третьего рудника.
1: В 88-м?
2: В 86-м.
0: 86-м. Угу. Да. Произошло затопление третьего рудника. Ну, и тут, в общем-то, начиная с правительства и кончая местными властями.
2: Петрович, давайте о хорошем. Давайте о хорошем.
1: Ну, что же о хорошем?
2: Да, вот смотрите, вот вообще-то говоря, вот когда мы говорим о науке в Перми и о научных школах, да, ну вот все мы знаем, там школа физиков, гидродинамиков,
1: да,
2: она известна. А вообще-то говоря, не менее большая, но менее известная школа аэрологии именно в Перми. Именно в Перми. Потому что, значит, основа еще и Кизиловский угольный бассейн, и, как сказал Борис Петрович, вот Верхнекамское месторождение. Можно сказать, прародителем был Иннокентий Иннокентьевич Медведев. Потом, впоследствии, проректор Ленинградского горного, выпускник. То есть, один из основателей Молотовского горного института, на базе которого возник наш политех. Да? Вот. И вот эта школа, она все время развивалась. Значит, Аркадий Евгеньевич Красноштейн, вот директор, основатель нашего института. И в конечном счете, вот она сейчас сформировалась в горном институте. Ну, просто простые цифры. Значит, вот в этой лаборатории 4 доктора наук. Из них 2 до 40 лет. Вообще, в горном деле это очень такое хорошее достижение. Значит, вот один из докторов у нас, Лев Левин, получил вот сейчас грант президента. Единственный на Урале доктор наук, который получил

0: получил тоже вот как раз в области аэрологии. Поэтому это достаточно мощная школа. Мощная школа. Сейчас, к сожалению, она, по сути дела, единственная у нас в России. Поэтому...
1: А почему тогда менее известная, чем, скажем, та же школа физики и гидродинамики?
0: Ну, возможно, мы более худшие пиарщики, чем я не знаю.
1: Может, или сфера более узкая, да?
0: Ну, сфера, может быть, не такая она, как бы... Понятно, что все хотят быть физикой.
2: Не такая громкая.
0: Не такая громкая, да. Хотя с точки зрения, может быть, чисто прикладных вещей, наверное, может быть, даже и более значимых.
1: Ну, то есть, вы единственная сегодня школа аэрологии в Перми. Какие задачи...
0: Я бы сказал, в России.
1: Да, простите, пожалуйста, оговорился, конечно же, единственная в России. Какие задачи для всей России вы сегодня решаете? Что перед вами стоит? Какие вопросы?
2: Ну, задачи, в общем-то, у нас все время одни и те же. Главное – это обеспечить безопасность всех подземных работ на рудниках любых типов. То есть, основные работы у нас были проведены как раз на примере калийных рудников. Вот, это вот с момента образования, так сказать. И... А сейчас практически мы работаем, в общем-то, по всей России, от Якутии, ну, Белоруссия, не Россия, правда, до Белоруссии, на самых разных рудниках, не только на калийных рудниках, но и работаем в Норильске, ну, как я уже сказал, в Якутии, на Кольском полуострове,
0: Нефтяные шахты – единственные, да. Уникальные объекты просто. Тоже очень много сейчас делается там.
1: Ну, безопасность именно в разрезе вот в вашем, да? То есть, да. Все, что связано с, ну, скажем так, с микроклиматом внутри шахты.
0: Давайте я вот как дилетант, да, утилитарно, давайте, очень как утилитарно. Дилетант, расскажу. Да, расскажу. Значит, вот что такое шахта? Это, вообще говоря, подземный город, да? Вот, грубо говоря, площадью 30-40 квадратных километров. Ну, для сравнения. Княжество Монако, по-моему, порядка 2 квадратных километров.
1: Вспоминается, да. Сразу Волков с подземными,
0: да,
1: королями.
0: Да, да, да. Вот это вот такая, где работают люди. Да? Они должны работать, ну, если не сказать комфортных условиях, хотя, наверное, так надо говорить, но хотя бы в приемлемых условиях для того, чтобы не нанести вред своему здоровью. Вот именно этим занимается вот эта квинтэссенция аэрологии. Доставить воздух, доставить его в нужном количестве, нужной температуры. А Борис Петрович вот, ну, не сказал еще, что в том же Норильске температура окружающего массива плюс 40 градусов. И надо смену работать там. А нефтяные шахты Яриги...
1: Плюс 40.
0: Плюс 40, конечно. Чем глубже, тем массив отдает тепло.
1: А снаружи минус 40.
0: А сверху минус 40, да. Это тоже, кстати, проблема. То есть, вот такие большие перепады. А нефтяные шахты, например, Коми, вот эти, там чисто по технологии температура доходит до плюс 60 градусов. И, естественно, вот с точки зрения энергозатрат, которые тратятся вот на поддержание, на добычу руды, значит, у нас вентиляция составляет сколько процентов? До 70?
2: Нет, до 40-50%.
0: 40-50%.
1: То есть всех энергозатрат.
0: Всех энергозатрат, да. Это аэрология. Поэтому здесь, с одной стороны, надо создать вот комфортные условия, с другой стороны, минимизировать затраты. И в этом плане вот как раз и стоят задачи. И они не решаются, скажем так, вот на бумажке. Да, вот для этого и мат-моделирование проводится и так далее. Ну, потом еще об одной теме там поговорим, чисто по безопасности.
1: Да, ну вот к вопросу о безопасности. Мне, опять же, как дилетанту, в этом смысле близка и известна может быть только история вот со скоплением метана в угольных шахтах, что периодически приводит к трагедиям. Да? А если, поясните мне просто, аэрология, как мы только что выяснили, аж в 18 веке, да, начала зарождаться, почему до сих пор эта проблема не решена, почему до сих пор происходят такие несчастные случаи, причем по всему миру и в развивающихся, и в развитых странах?
2: Это как раз главная проблема здесь в том, что не всегда достаточно серьезно относятся к подаче воздуха в шахту вообще, а самое главное – распределение ее там по выработкам. Поэтому и получается момент, где он скапливается, газ. То есть это не только угольных шахт касается, в том числе и накалийных. То есть газ под землей выделяется, ну, во-первых, разный. Вот, ну, а этот, речь идет о взрывоопасных. Это метан и водород. И самое опасное как раз в сочетании и того, и другого вместе. Если там один метан взрывается при одних концентрациях, строго ограниченных, то при наличии водорода область именно взрываемости расширяется существенно.
1: Гремучая смесь, да?
0: Да. Вот это... Ну, и это, наверное, Борис Петрович, такая пограничная проблема. Это, с одной стороны, конечно, и проблема аэрологическая, удалить вот эти опасные газы. С другой стороны, это проблема там и геомеханическая, и так далее. А почему человек ведь все уходит все глубже и глубже? Геологические условия у нас с годами, с десятилетиями, со столетиями только ухудшаются.
1: И, видимо,
0: и соответственно, будем да. Ну, я просто приведу пример. Вот вчера звонил зам директора горных работ по Алросе. Вот у них начались вот то, что вы говорите, вот внезапные выбросы. Вот они дошли до определенной глубины, попали в сложные условия. Вот у них возникла проблема. И, естественно, сейчас вот надо ее решать. 200 кубов породы выбросило, но, слава богу, никто, как говорится, не пострадал. Но это, конечно, это все очень опасное явление.
2: И это касается практически всех рудников. То есть сейчас, поскольку богатые руды, те, что поближе лежали, уже в основном выбраны, то приходится
1: закапываться все глубже и глубже. Все глубже.
0: Все более сложные.
2: То есть в Норильске, например, уже вот мы, так сказать, рассматриваем вопросы по обеспечению вентиляции на глубине 1,5 километра. То есть, хотя работают они сейчас пока еще до километра. Но, кстати, в Яреге нефти тоже собираются углубляться существенно. Мало того, даже колейные рудники в Беларуси
0: тоже глубины возрастают.
2: Тоже уже на километр уходят.
1: Ну, это, соответственно, служит, естественно, таким драйвером для развития аэрологии, да, потому что промышленность вам постоянно диктует некие новые запросы, под которые приходится что-то придумывать.
2: Это, в общем-то, как раз и весь этот период вело к тому, что мы вынуждены были развиваться и находить новые, так сказать, пути и обеспечения вот этих микроклиматических параметров по всему руднику. Тем более, что площади тоже достигает, как Александр Абрамович сказал, уже там 30 квадратных километров. И увеличивается как глубина, так и расстояние под землей от стволов, подающих воздух, до рабочих зон. То есть там приходится использовать также, можно сказать, автобусы для того, чтобы спустившийся шахтер доехал до рабочей зоны на автобусе там километров 10-15.
1: Ух ты! А вам на эти 10-15 километров, нужно подавать воздух.
2: То есть надо его
0: прогнать туда.
2: Прогнать туда, тем более, что, как тоже уже говорили, наверху минус 40 по правилам безопасности. Его наверху надо подогреть, не чтобы он был не ниже плюс 2, а внизу он опять будет уже сам греться, и его надо охлаждать. Иначе в рабочих зонах работать практически будет невозможно.
1: При помощи. А как вы технологически решаете эту задачу? Ну, да, грубо, может быть, по-дилетантски объясните, что это за установки. То есть, это гигантские вентиляторы, не знаю, пневмопушки, что это?
2: Нет, это действительно можно считать гигантские вентиляторы, потребляемая мощность которых, ну, сейчас вот, ну, по крайней мере, один из последних, который мы рассчитывали для Березняков, хотя это еще не такие глубины, но вот у него мощность его 9 мегаватт.
1: А насколько он гигантский, вот просто, чтобы понять, ну, не знаю, размер лопасти можете назвать? Сколько он? Метр, два, десять?
2: Нет, размер лопасти где-то, ну, больше 5 метров.
1: Больше 5 метров?
2: Да.
0: Ну, соответственно... Самолеты отдыхают.
1: Да, да, Карлсон завидует.
2: Соответственно, там большие обороты. Коли так далеко подавать надо воздух, то он должен создавать большие давления. Ну, то, что у нас идет под словом депрессия. Создавать, то есть, до там, 10 тысяч паскалей. Вот. А иначе...
0: Ну, я бы только сказал, что это все как бы не росчерком пера делается. То есть это все рассчитывается. То есть проводится математическое моделирование. Это достаточно там с теми же газами вы задавали. Это задачи и масса переноса, температура, это тепловые связанные задачи. То есть это...
1: Сколько времени уходит на, вот, на это самое математическое моделирование, на расчет, ну, грубо говоря, системы вентиляции, обеспечения климата, создания благоприятной среды для работы? Допустим, обращается к вам компания, говорит, вот у нас есть шахта, нам надо тут наладить. За сколько вы решаете такую задачу? Насколько она масштабна, громоздка может быть?
0: Ну, да, нет, чаще... наверное, с нуля-то ее не решить, я так думаю. То есть это...
2: Нет, ну, чаще всего подобный договор, ну, это уже, так сказать, заказчики заключаем на год. Это диктуется, в общем-то, финансовым годом. То есть и у нас, и у всех заказчиков. Ну, иногда бывает дольше. Вот сейчас... Еврохим, например, это новый рудник, разрабатывается в Березняках. Ну, с ними мы уже работаем 2 года, но это зависит, так сказать, не столько от нас, сколько от них. То есть тут все процессы эти взаимосвязаны, в том числе и проектирование. Поэтому...
0: Не, ну это, Борис Петрович, Верхнекамское месторождение, где все-таки...
1: Ну, это новое месторождение.
0: Где нет, где все-таки мы все знаем и много лет работаем. А если это... Да, ну, само месторождение, оно, конечно, условия меняются, но не настолько сильно, особенно с позиции аэрологии. Там все равно рудники подобные и так далее. А, скажем, там вот Норильск, тот же, это уже совершенно другие рудники, совершенно другая система отработки. Система выработки, да, это начинается, потому что в конечном счете у нас академический институт, где делается фундаментальная наука. Заказчику мат-моделирование в чистом виде, оно не надо.
1: Ну, ему нужен результат.
0: Ему нужен результат. Нет. А что результат? Результат – это то, что он мог бы, например, просчитать свою сеть. И вот здесь вот как раз очень хороший симбиоз, потому что вот лаборатория работает наряду с теплотехниками, там, горняками, физиками. Работает большая группа программистов, которые делают вот программные комплексы, которые позволяют, в общем-то говоря, производственникам производить расчеты. Не надо задумываться, что там зашиты вещи, которые в свое время просчитывались там на больших там вычислительных комплексах и так далее. То есть он уже может просто пробовать и свою сеть. Вот я бы об этом тоже немножко поговорил бы.
1: А давайте об этом поговорим после небольшого перерыва. Буквально скоро-скоро вернемся снова в эфир. Возвращаемся мы в эфир. Программа «Ни дня без науки». У микрофона Андрей Денисенко. За звукорежиссерским пультом Сергей Слободин. Продолжаем мы общаться с Борисом Петровичем Казаковым, профессором, доктором технических наук, заведующим лабораторией аэрологии и теплофизики Горного института УРОРАН. Борис Петрович, добрый вечер еще раз.
2: Добрый вечер еще
1: раз. И помогает мне сегодня вести эту программу Александр Абрамович Барях, директор Горного института УРОРАН, доктор технических наук, профессор. Александр Абрамович, добрый вечер снова.
0: Добрый вечер.
1: Напомню, говорим мы сегодня об аэрологии. Собственно говоря, чем занимается Борис Петрович. Давайте поговорим сейчас как раз о интеграции науки и, собственно говоря, промышленности. Одна из частых проблем, в чем часто науку обвиняют, что она от реальной жизни оторвана, а здесь как раз случай-то обратный. То есть, фактически, Борис Петрович работает под конкретные заявки конкретных предприятий и решает вполне конкретные проблемы. Вот, Борис Петрович, расскажите, пожалуйста, более подробно, может быть, об этой связи. Как у нас сегодня в вашем направлении стыкуются наука и промышленность?
2: С самого начала возникновения лаборатории и работы, то есть основная задача у нас была, это создать системы по расчету вентиляционных сетей. Вот эти все сетевые проблемы, поскольку без такого расчета невозможно обеспечить распределение воздуха уже внутри шахты. То есть если подать по стволам в шахту с помощью самых мощных вентиляторов можно, но обеспечить распределение и доведение нужного количества, то есть это строго определено, для каждой рабочей зоны необходимо определенное количество воздуха. И не больше и не меньше. То есть, если больше этой нормы, то там могут возникать другие проблемы. Там увеличивается запыленность, тоже влияет на микроклимат. И как раз особенность аэрологии в том, что все процессы, происходящие в шахте, хоть термодинамические, хоть газодинамические, они все взаимосвязаны. И поэтому нарушение распределения воздуха, так сказать, решение одних проблем может привести к возникновению других проблем. Поэтому с самого начала перед нами и была такая задача обеспечить, во-первых, расчет, куда сколько надо, и, во-вторых, потом уже следующий этап был обеспечить нужное количество воздуха. И тогда возникла необходимость разработать программный комплекс. Это целая серия программ, которые вот эти связанные между собой процессы должны увязать. И, то есть, первое, первый этап и первый комплекс программ – это связанный с воздухораспределением, стационарным воздухораспределением по всем выработкам шахты. То есть, если, когда мы начинали работать, в общем-то, те же колейные шахты были примерно, в них 300-500 наименований выработок, так скажем, или рабочих зон, куда нужно контролировать это определенное количество, то сейчас этот комплекс должен обеспечивать, например, как я уже говорил, в Норильских рудниках 1000-1500, а сам комплекс разработан так, что уже неограниченное количество выработок и ветвей он может обсчитывать, и при том, если в те времена, когда были еще большие масштабные машины, сам расчет велся часами.
1: То есть сейчас на современных компьютерах быстрее все, да?
2: На современных компьютерах это можно все, уже измеряется минутами и секундами иногда.
1: Как выглядит сам комплекс подачи и распределения воздуха? То есть с подачей разобрались, это гигантский вентилятор, у которого лопасти до 5 метров размером. Он накачал воздух в шахту определенной температуры, минимум 2 градуса плюс. Что с ней происходит? Что с ним, с этим воздухом дальше в шахте происходит? Как вы его именно распределяете? определяете по шахтным стволам?
2: Ну, так сказать, первый этап. Мы его должны распределить, вернее, так рассчитать, сама программа должна так рассчитать вот эти выработки. Ну, они делятся на магистральные выработки, ну и, соответственно, на ответвления. Но программа должна так рассчитать, чтобы в каждом направлении пошло, которых бывает там 4-5 направлений, пошло нужное количество воздуха на это направление именно. То есть это общее, большущее, огромное количество делится вот... то есть если его не будет в направлении хватать, то там уже по комбайнам, по рабочим зонам его не
0: распределишь. Мне кажется, Андрей имеет в виду, что мы не просто туда вот как бы загнали дальше работает система управления, так, чтобы его доставить в то место, где он необходим.
1: Как эта система выглядит? То есть это другие вентиляторы уже меньшего размера или что это такое?
2: Это как раз комплекс всех этих, то есть есть варианты, то есть это одна из тоже серьезнейших проблем, определиться, с помощью каких средств можно его туда доставить. Во-первых, перераспределить, а во-вторых, доставить. И поэтому в одних вариантах, то есть вообще задача сначала ставится подобрать как можно более подходящую сеть с ее там размер выработок, количество этих выработок, там, ну и всякие другие там еще, шероховатость, местные сопротивления, там где-то ворота, шлюзы, подобрать так, чтобы распределялось ну, как можно ближе к расчетным значениям. Вот. Но это, так сказать, далеко не всегда.
0: Борис Петрович, ну, наверное, просто попроще это поставить, наверное, где-то вентиляторы местного проветривания поставить.
1: Да, так понятно.
0: Где-то, да, извините меня, закрыть двери. Угу. Вот по-простому. Закрыть двери, чтобы воздух не уходил. То есть вот. Но это системы, они все равно рассчитываются. И я вообще хотел бы немножко даже не об этом поговорить.
2: Первый этап-то как раз в том и заключается, что нужно решить, требуются ли дополнительные вентиляторы и требуются ли двери, это, так сказать, для вот комнаты хорошо звучит. Там эти двери, ворота мы их называем.
1: Герметичные, соответственно, да?
2: Но они не то, чтобы сильно герметичные, но как чем герметичнее, тем лучше. Угу. Но они управляемые. То есть они должны изменять свои параметры.
1: То есть можно приоткрыть, можно распахнуть.
2: Да. И мало того, это в автоматическом режиме они, то есть вот последние наши, так сказать, варианты вот этой программы, вернее, сейчас уже это называется комплекс, который их может управлять распределением. То есть, если датчик показывает, что вдруг по каким-то причинам куда-то где-то не хватает воздуха, то они открываются. Ну, площадь этих ворот зависит от выработок. И там 10 квадратных метров, 20 квадратных метров.
0: Двери большие.
2: Угу. Которых много
0: створок. У нас как раз, я говорю, была докторская защищена как раз вот по тому вопросу, что вы говорите, как раз по системам управления. Но я бы хотел, Борис Петрович, еще сказать, вот этот программный комплекс, который вот называется аэросеть, созданная в институте, он сертифицирован. Сейчас его стали продавать, чего бояться этого слова, продавать. Угу. Сейчас он продается вместе с ключами, все как полагается.
1: Александр Абрамович, а кто покупателями выступает? По России только продают?
0: Покупают, да, пока по России. Мы только начали, тоже тут есть свои нюансы. Надо продавать или проще не надо продавать. То есть долго-долго на эту тему думали, но все-таки решили продавать с годовой лицензией, по-моему, так сейчас.
2: Да.
0: Годовая лицензия выдается, рудники покупают, рудники и проектируют. В основном вот это. Причем не связанные с Калинами. Но я бы хотел на другое. Вот, шахта – это опасный объект. Так он и классифицируется. Вот возник пожар. Вот мы сидим с вами в роли диспетчера. А в шахте находятся люди. Им надо выходить. Так вот этот программный комплекс четко, мгновенно... Если ему задают вот здесь вот возник пожар, угу. Он показывает оптимальный путь вывода всех людей всех людей, они находятся в разных местах, с шахты по плану ликвидации аварии. И вот мне было очень приятно, мы, значит, все-таки работаем вот с большими предприятиями, иногда они настаивают, чтобы зарубежные компании, ну, я называю это, проводили аудит. Так, ну, хочется, чтобы, да, сравнили нашу науку и ихнюю, так скажем. Вот. И меня очень поразило, когда канадцы вот с такими глазами смотрели на это, говорят, слушайте, так это вообще вот нам бы вот такое вот. Но это были...
1: Так продавайте в Канаду, нет?
0: Нет, нет, мы рады бы продавать в Канаду. Ну, там многие, много есть вещей закрытых.
1: Свои нюансы, да?
0: Да, свои нюансы, конечно, есть, да. Вот. Вот это вот, я считаю, такая очень вот с точки зрения, вот когда фундаментальная вещь, вот она не просто вот в какую-то цифру, она вот реализована в программный комплекс. И это, конечно, вот заслуга Бориса Петровича, то, что вот он собрал вот этот вот коллектив, который вот может вот так вот довести. И, по сути, ну, это отличный программный продукт, который вот тиражируется.
1: Борис Петрович, сразу, если уж зашла тема о пожарах, да, вот случай возникновения такого ЧП, этот программный комплекс, он как-то меняет работу самой системы вентиляции? То есть вы начинаете закачивать меньше воздуха или, наоборот, больше воздуха? То есть вот программа как реагирует на такую ситуацию?
2: Автоматическая система, вот если вы, ну, сейчас уже работает, правда, в Белоруссии. Ну, и еще один момент я хотел добавить, и уже это последнее, так сказать, в этом, кроме того, что Александр Абрамович сказал. Сейчас еще в нее встроена программный комплекс по позиционированию. То есть она, во-первых, сообщает диспетчеру, где находятся люди, сколько их там. Ну и, соответственно, из разных мест, ну, как я уже говорил,
1: едет там. То есть там каждый шахтер с датчиком своим, да?
2: Да, датчик. Датчик – это в лампе, которая всегда у них, без лампы в шахту не спустят. Вот. И вот эта система позиционирования позволяет, во-первых, ну, для всех сразу рассчитать оптимальные пути выхода. Ну, поскольку тут уже говорили о трудностях, о том, что есть строго ограниченное, так сказать, время пребывания и выхода. Ну, а кроме того, сама система рассчитывает, если пожар в этом месте, для каждой позиции, так называемой, то куда вредные газы распространяются. И, соответственно, чтобы в то направление, так сказать, люди могли обойти заранее, то есть сообщается и диспетчеру, и не только им, и следующее, это градоспасатели потом туда спускаются, для них тоже отдельные пути показываются, по каким им путям лучше, так сказать,
1: с наименьшим риском,
2: подходить, да, к этому месту. Вот. Это, так сказать, ну, совсем...
0: Ну, и регулируется подача, естественно.
2: Да, тут... и сразу программа показывает, ну, во-первых, первое, что самое в этом случае главное, то есть есть, в зависимости от того, где пожар, то есть иногда требуется реверсирование струи. То есть вентилятор, если он до этого работал на всасывание из шахты, то его необходимо в этом случае, ну, предположим, пожар или в воздухоподающем стволе, или близко около него. И чтобы не загазовать, как можно меньше загазовывать шахту, необходимо реверсировать. То есть программа показывает, что необходимо переключить вентилятор на подачу туда воздуха.
1: Ну, то есть куда-то воздух подавать, откуда-то
0: Ну, что там, кислорода поменьше, да, то
2: есть. Это вот система автоматического управления, то есть отдельный комплекс программ, который относится к управлению. Ну, а кроме того, вот эти... о которых тоже уже говорили, ворота, двери управляющие. То есть программа тоже дает команду одни ворота, значит, перекрыть, другие, может быть, наоборот, открыть полностью. Ну, в зависимости от ситуации там требуются разные варианты.
0: То есть предусмотрено это?
1: Ясно, с этим вопросом разобрались. Давайте поговорим о следующем. Читал, когда справку, обнаружил такую вещь — системы частичного повторного использования воздуха. Что это такое? Я про такие вещи слышал, ну, применительно к подводным лодкам, например, и космическим кораблям. Что...
0: Хороший вопрос.
1: Да, да. Что это у вас?
2: Ну, в общем-то, да, так можно сказать, до нас, то, что мы в историческом плане немножко посмотрели, то есть всегда считалось, что воздух, который вот побывал в рабочей зоне, то есть, ну, есть определенные условия, в каких-то местах действительно его нужно сразу
0: удалять
2: из шахты вообще. Вот. Но в промышленности давно применяется в некоторых случаях так называемая рециркуляция. То есть для экономии энергии забирается часть воздуха из помещения и снова подается в помещение. Там, если, ну, требуется иногда очистка, иногда не требуется. То есть это зависит от...
1: Ну, автомобилисты поймут, кнопочка в машине есть, да, рециркуляция,
2: да,
1: воздуха.
2: Да,
1: нажали,
2: да,
1: и
2: да, совершенно верно.
1: Внутри машины.
2: То же самое, как и... Вот. И поэтому возникла мысль... Поскольку туда, в шахту, подается на все рабочие места, ну, во-первых, воздуха необходимо подавать с запасом, поэтому чаще всего
1: никаких... Остается избыток.
2: Избыток и предельно допустимых концентраций практически не бывает. Это один момент. И второй. Многие породы просто эти вредные вещества... или поглощают, или происходит химическое преобразование вредного в невредное. Ну, в частности, это больше всего касается как раз калийных рудников, с которых
0: калийных
2: мы начинали
0: рудников,
2: работать.
0: Понимаете, вот смешные вещи были вот до этих рециркуляций. То есть, с одной стороны, мы отправляем в рудник лечиться больных астматиков, да? А с другой стороны, вот этот полезный ионизированный изотопом калий-40 воздух мы, значит, выбрасываем как вредные выбросы. Ну, естественно, вся эта система рециркуляции, это совершенно, ну, очевидно, да, что это громадная экономия тех же энергозатрат, когда тебе не надо этот воздух выгнать туда, а потом привезти свежий. Конечно, это большое достижение, но, к сожалению, видите, тут, насколько я всегда эту проблему, она такая как бы околонаучная, вроде бы ее все понимают, с другой стороны... Часто надзорные органы не различают шахты. Есть шахта, вот будь добр, проветри ее. А то, что в каждой шахте есть особенности, и можно этими особенностями, ну, то, что вот Борис Петрович говорит, где-то сорбирует воздух, да, очищение происходит.
1: То есть это... есть жесткие стандарты.
0: Да, да, да, есть жесткие стандарты, и поэтому это, конечно, была очень большая в свое время борьба, чтобы получить разрешение на использование, потому что до этого просто это запрещалось делать.
2: Это единое правило безопасности. Есть, да, такой самый главный документ для всех горняков. И там когда-то было строго написано, ну и в этих угольных, по-моему, до сих пор написано,
0: что
2: рециркуляция, то есть ее не должно быть вообще. То есть это вообще как серьезное нарушение системы вентиляции.
0: Понятно.
2: Вот. И много лет мы это все исследовали и, так сказать, продвигали. И сначала это разрешили именно на уровне России, разрешили для калийных и каменно-соляных рудников. Вот. Сейчас, в общем-то, применяют и в других, ну, так сказать, по-разному. И уже вот вышли новые единые правила безопасности, там уже фразы нет, такой нет.
0: Нету жесткого.
2: Такой,
0: да,
2: конкретной фразы, и поэтому для нас большое облегчение, так сказать, в смысле работы.
0: Но прошло 25 лет.
1: В общем, по меркам России, наверное, немного. А мы потихоньку подходим к завершению программы. Мне хотелось поговорить еще о такой вещи. Одна из проблем науки сегодня в целом — сравнительно низкая привлекательность ее для молодежи. Вы, Александр Абрамович, сказали, что вот у Бориса Петровича два доктора наук, причем
0: два молодых,
1: до 40 лет. Скажите мне, пожалуйста, вот что может простимулировать выпускника горного факультета пойти не на работу, например, в Уралкалий, да, где вполне понятные перспективы и вполне понятная зарплата, а прийти к вам заниматься наукой?
0: Ну, я, видите, тут мне достаточно просто, наверное, ответить. Ну, во-первых, у нас, значит, есть вузовская академическая кафедра в политехническом, я по-старому в политехе, да, значит, которая очень хорошо оснащена, у нас очень хорошие отношения с ректоратом, и поэтому, по крайней мере, со второго, с третьего курса люди начинают у нас работать, вот, работать в лабораториях, вначале приходят вроде на практику, потом это до диплома доходит и так далее. Естественно, к сожалению, желающих больше, чем мы можем поглотить. Вот это наша беда. Конечно, конечно. Ну, во-первых, они вращаются, я думаю, здесь два момента есть. Во-первых, они вращаются в коллективе, а это, ну, коллектив – это большое дело, особенно когда там хорошая обстановка. Вот это всегда прельщает. Во-вторых, все-таки мы обеспечиваем, ну, я считаю, достаточно достойную зарплату людям, которые приходят. И, к сожалению, мы не можем взять. То есть вот эти люди, вот, которые, я сказал, молодые доктора наук, но они, в частности, пришли студентами. То есть они пришли. Институт молодой, ведь нам только вот 20-25 лет.
2: 25 было.
0: Было в 2013 году, да. Значит, вот это первая когорта, которая пришла студентами, защитили у нас кандидатскую диссертацию.
1: То есть на подходе
0: и
1: у вас,
0: защитили, я так понимаю, докторскую.
1: Еще несколько кандидатов.
0: Ну, по крайней мере, да. Вот мы стараемся к этому вести. Поэтому вот я думаю, два. Это обстановка сама по себе, значит, творчество. Элемент. Тем более, ну вот в отдел Бориса Петровича, они, у них вообще очень дружная такая, они там и волейбол ходят играть, и на горных лыжах ездят все вместе кататься. Из студентов берут, они такие же полноправные, хотя пока они студенты.
1: Борис Петрович, Александр Абрамович, спасибо большое. Вынуждены на этом закончить нашу программу. Время вышло. В эфире была программа «Ни дня без науки». Андрей Денисенко ее провел. Спасибо. Всего доброго.
0: Спасибо.
2: Спасибо.

0: Вы слушаете канал радиосиндиката Cassiopeia Station «Наука». Канал для тех, кто хочет узнать что-то новое, для людей, которые любят открывать, познавать, стремиться.
1: Жизнь звезды происходит очень интересно. Длительное время звезда почти не меняет свой внешний вид. Зачем ей менять? Внутри у нее много топлива, она медленно, постепенно сжигает его, освещает все вокруг себя. А наша планета получает от Солнца тепло уже 4,5 миллиарда лет. Но это не будет продолжаться вечно. В конце концов, любое топливо подходит к концу, и звезда приближается к финалу своей жизни, к финалу своей эволюционной стадии. Посмотрим, как это происходит. Во-первых, давайте обратим внимание на спектры звезд, мы о них уже говорили. Фактически спектр, а точнее говоря, последовательность спектров, в которую мы разложили все известные спектры звезд, она отражает разность температуры звездной поверхности. Что еще мы можем узнать о звезде? Ну, если нам повезло, и мы измерили расстояние до нее, то по ее блеску и расстоянию можем узнать полную энергию, полную мощность излучения звезды. Пожалуй, это две единственных характеристики, которые доступны нам при изучении большинства звезд. И вот два астронома в начале 20 века, американский Генри Рассел и датчанин Эйнар Гертшпрунг, независимо, сделали одно и то же. Эти две характеристики они изобразили на плоскости, построили график, как зависит спектральный класс звезды, то есть температура ее поверхности, от светимости. И к их удивлению, а вообще говоря, удивляться тут было нечему, оказалось, что большинство звезд легло на такую диагональ из верхнего левого в нижний правый угол. А это значит, чем горячее поверхность звезды, тем более интенсивно она излучает свет. Действительно, ничего странного в этом нет. Но оказалось, что некоторые звезды не подчиняются этой закономерности. Есть звезды с относительно холодной поверхностью, но очень мощные, а есть, напротив, звезды с горячей поверхностью, белого цвета, но еле-еле излучающие свет. Естественно, было назвать одни красными гигантами, потому что у них большая поверхность, а другие белыми карликами. Итак, большинство звезд лежит на этой диагонали, названной главной последовательностью звезд, и некоторые отступают от этого общего правила. Если посмотреть, как на этой диаграмме, а с тех пор, как она впервые построена, ее называют диаграммой Гертшпрунга-Рассела, как на этой диаграмме проходят линии равного размера звезд, мы увидим, что главная последовательность от самых горячих к самым холодным звездам, в общем, укладывается в сравнительно небольшой диапазон размеров. Ну, звезды от 1/10 солнечного размера до в 10 раз больших Солнца. Не так велик диапазон. Но красные гиганты поистине гигантские. Они в сотни и даже в тысячи раз по размеру превосходят Солнце. Такие, которые в тысячу, мы даже называем сверхгигантами. А белые карлики очень маленькие. Их размер сотые доли Солнца. А это не что иное, как размер нашей планеты. И тем не менее они видны, потому что очень горячую поверхность имеют. Ну, давайте сначала посмотрим на звезды главной последовательности. Солнце – одно из них. То есть это самые типичные звезды. Они находятся на самой длительной стадии своей эволюции. Они сжигают, то есть сжигают – это не совсем точное слово. В их недрах происходят термоядерные реакции. Но астрофизики привыкли говорить «сжигается водород, превращаясь в гелий». У более массивных звезд температура поверхности – выше, и температура недр намного выше, у них и гелий может превращаться в еще более сложные элементы. Итак, сегодня вид диаграммы Гертшпрунга-Рассела фактически это та плоскость, на которой мы можем рассуждать и думать о том, как эволюционирует звезда, как меняются две ее важнейших, легко измеримых характеристики – температура поверхности и полная мощность излучения, то есть светимость. На ней мы выделяем в первом приближении три основных класса. Главная последовательность – белые карлики и гиганты. Ну, видите, здесь я разделил гигантов на гигантов и сверхгигантов. А вообще говоря, можно и более тонкое деление, мы его чуть позже увидим, провести. На главной последовательности звезды тоже не очень-то похожи друг на друга. У маленьких звезд перенос тепла из недр к поверхности происходит в основном за счет кипения. Ну, мы это называем конвекцией. Теплый газ всплывает, охлаждается, уходит вниз. Внизу нагревается, там, где термоядерные реакции происходят, вновь всплывает. У звезд типа Солнца немножко по-другому. Дело в том, что горячее солнечное ядро настолько пропитано излучением, что просто сами кванты, поток квантов из недр к поверхности может переносить огромное количество тепла, которое генерируется у Солнца в ядре. И не доходя некоторого расстояния до поверхности, механизм переноса тепла у Солнца меняется на конвекцию. Оболочка Солнца уже достаточно холодная, непрозрачная, и там начинается кипение. Кванты не могут пробиться к поверхности так легко, как они делали это внутри. А у еще более массивных звезд главной последовательности ситуация обратная. В недрах кипение, конвекция, там настолько горячо, что квантам не хватает скорости диффузии к поверхности, а на внешних слоях, во внешних слоях, в оболочке звезды кванты уже могут совершенно спокойно переносить энергию. Как видите, звезды заметно отличаются друг от друга, но все-таки у них есть одно общее. Они в недрах сжигают водородное топливо. Наше Солнце уже прошло половину своего эволюционного пути. Сегодня мы в такой нормальной стадии его наблюдаем. Еще примерно 4, может быть, 5 миллиардов лет Солнце почти не будет меняться, хотя оно все-таки меняется. Постепенно шлак, ну то есть гелий, накапливается в ядре Солнца, и ядро начинает понемножку сжиматься. У него нет источников энергии. Гелий не может загореться, не могут идти термоядерные реакции при сравнительно низких температурах. В недрах Солнца там 15-16 миллионов градусов, это не так уж много для термоядерных реакций. И гелий накапливается, и своей тяжестью начинает сжимать ядро. Водород горит на поверхности этого ядра. И поскольку ядро сжимается и разогревается, водород начинает интенсивнее гореть на его поверхности. И Солнце, как мы видим, увеличивает мощность своего излучения, свою светимость. Мы это чувствуем. Каждый миллиард лет Солнце примерно процентов на 10 увеличивает свою мощность. И на Земле температура понемножку растет. Наконец, подойдя к финалу этого процесса, когда уже гелиевое ядро не может гореть, а водород на поверхности гелиевого ядра тоже начинает как-то понемножечку менять свои параметры, менять скорость горения, Солнце начнет быстро меняться. Сжатие ядра приведет к разогреву и к большому потоку тепла наружу, а этот поток не сможет пробиться сквозь атмосферу Солнца. Я покажу, чем это кончается, а сейчас перед вами диаграмма Гершмунга-Рассела, так, как ее профессиональные астрономы себе представляют. Тут более тонкая градация, тонкое разбиение на подклассы. И увидите, что выше главной последовательности мы разделяем субгиганты, ну, то есть не совсем гиганты, гиганты, яркие гиганты, и сверх, и гипергиганты, их очень мало, но такие тоже найдены, у которых светимость в миллион раз больше солнечной. Ну и, наконец, белые карлики. И обратите внимание на самый правый нижний угол. Бурые, или их иногда еще называют коричневые карлики. Это такие недозвезды. Они бы хотели быть звездами, но слишком маломассивные, слишком маленькие они. И там термоядерные реакции, только начавшись, затухают и уже никогда больше не возобновляются. На этом графике мы изобразили ход температуры поверхности у разных космических тел, у планет, у бурых карликов и у звезд. Как видим, планета в течение всей своей жизни только охлаждается, нагревшись в первый момент после формирования за счет сжатия планет, потом теряет энергию, ибо источников у нее нет. Звезда, немножко охладившись после первоначального сжатия, выходит на постоянную светимость, потому что у нее возникает термоядерный источник энергии, и долго, миллиарды лет, эту светимость сохраняет. А вот коричневый, он же бурый карлик, пытается начать сжигать в своих недрах термоядерное топливо, но ему это не удается. Он слишком маломассивен и поэтому слишком холоден для этого. И он затем уже становится практически планетой-гигантом, то есть охлаждается и пропадает из виду. Так что заметить коричневые карлики довольно сложно. Период их свечение недолог только в самом начале жизни. Вот, пожалуйста, посмотрите, как длительность жизни зависит от массы звезды. Если у звезды, у маленькой звезды, масса чуть больше 8% солнечной, то это уже звезда. То термоядерные реакции в недрах загораются, и она долго, многие-многие тысячи миллиардов лет, может спокойно сжигать свое топливо. Но если мы опустимся чуть ниже этой границы, ну, ниже 7% солнечной массы, то такое тело уже не станет звездой. Ну и планета ее назвать тоже не совсем правильно, потому что в какой-то период у нее чуть-чуть ядерные реакции происходят. И мы называем эту небольшую группу космических тел коричневыми или бурыми карликами. По-английски brown dwarf, переводите как хотите. А вот эволюционный путь обычной звезды, типа нашего Солнца, на диаграмме Гершунга-Рассела. Сначала она двигается налево, сжимаясь за счет гравитации. Начались термоядерные реакции, звезда останавливается. Останавливается на главной последовательности, в зависимости от своей массы, на той или иной точке главной последовательности. И потом миллиарды лет спокойно там живет. Затем термоядерное топливо истрачено, ядро звезды начинает сжиматься, оболочка расширяется, и звезда становится красным гигантом. Затем она сбрасывает оболочку, и ее ядро становится белым карликом. Это самый такой скетч, самое короткое описание жизни звезды. Теперь давайте подумаем, а почему все-таки гигантом становится звезда? А вот перед нами пример с обычным воздушным шариком. Ядро звезды начинает светиться очень ярко, а оболочка не пропускает этот свет. Что остается делать оболочке, чтобы его пропустить? Вот посмотрим на шарик. Пока он не надут, он совершенно непрозрачен. Мы начинаем его надувать, и он потихонечку становится все более и более прозрачным. Чем больше шарик, тем более прозрачным он стал. Почему? То же количество вещества теперь распределилось на большую площадь. Это же самое делает красный гигант. Он оболочку расширяет для того, чтобы она стала прозрачной, и, наконец-то, излучение из недр смогло пробиться в космическое пространство, и звезда получила возможность охлаждаться. Мы не можем в деталях увидеть поверхность красного гиганта, но можем промоделировать на компьютере с помощью гидродинамической объемной модели. И вот перед нами такая модель. Сначала мы вводим небольшие возмущение в атмосферу, чтобы они начали развиваться, и смотрим, как грануляция растет в размерах и в конце концов приобретает каждая гранула огромный размер, сравнимый с размером звезды. Может ли быть такое на самом деле? Может быть, наши модели неправильны? А давайте посмотрим. Один из сверхгигантов красных довольно недалеко находится от Земли. Это знаменитая звезда Бетельгейзе. Мы ее с вами уже видели в предыдущих лекциях. И это ее настоящий портрет. Как видим, крупные гранулы в ее атмосфере – это факт. Наша модель оказалась правильной. И красные гиганты, вращаясь, показывают нам то более яркие, то более темные области своей поверхности, и даже показывают за пределами своей поверхности истекающее вещество. И мы понимаем, в старости звезда раздувается и начинает терять вещество. На диаграмме Гершунга-Рассела расчеты эволюции звезд показывают нам разные так называемые треки, то есть эволюционные пути, по которым звезда передвигается на этой диаграмме. И, как видим, иногда эти пути пересекают особую зону. Тут она голубым помечена. Так называемая полоса нестабильности. А, собственно, что такое нестабильность? Звезда перестает быть стабильной и начинает как бы дышать, расширяться и сжиматься в регулярном темпе. И вот на этой картинке, а тут несколько последовательных фотографий, части звездного скопления, мы видим, как мигают звезды. Мы их называем пульсирующие переменные звезды. Самый важный класс из них – цефеиды. Звезда регулярно расширяется и сжимается, и при сжатии становится настолько горячей, что яркость ее суммарная повышается. Физику этого процесса впервые объяснил нам советский, российский физик Сергей Александрович Живакин. И с тех пор мы понимаем, почему регулярно поднимается и затем опускается яркость таких звезд. Дело в том, что под фотосферой этих гигантов есть слой, где гелий частично ионизован. И он может

0: а чем кончается?
1: Здесь же форма-то она относительно простая, но вот конфигурация зубов такова, что в итоге получается тоже такая абсолютно четкая жевательная поверхность, как и у млекопитающих. То есть, иными словами, эти ребята были способны жевать и жевали достаточно эффективно. Это была одна из самых совершенных систем жевания среди динозавров. Круче и дальше зашли только утконосые динозавры или же гадрозавры. У них еще и там несколько рядочков рядышком было зубов, и там была сложная система из вот таких вот гребешочков, которая позволяла еще более тщательно пережевывать пищу. В некотором смысле, возможно, завроподы, да, гадрозавры даже создали более совершенную зубную систему, чем наши. По крайней мере, к стоматологу ходить было не нужно. Да, ну и понятное дело, что при этом у наших цератопсов, да и, кстати, у гадрозавров имелся клюв, в котором листики откусывались. Откусывать тоже никто не мешал. В любом случае, как бы не было эффективна жевательная система, нужны еще какие-то плоские зубы, чтобы отрывать листву. В случае млекопитающих эту функцию выполняют резцы, в случае с динозаврами эту функцию выполнял клюв. Спереди был клюв, а вот сзади вот такая вот батарея из зубов. Двигаемся дальше. Головы у наших рогатых ребят были достаточно большие. Причем, ну, я бы даже сказал, прям очень большие, прямо скажем. Ведь именно наши рогатые ребята ставят абсолютные рекорды по размеру головы. Некоторые из них в длину были 2,5, и вот даже готовясь к этой лекции, я нашел сведения о черепах длиной 3 метра. Так что вот когда я на прошлой неделе рассказывал вам про рекорды динозавров, я, похоже, динозавров еще недооценил. У некоторых длина от кончика носа до кончика воротника достигала 3 метра. Это, конечно, что-то совершенно фантастическое. Но, как вы видите, в такой огромной голове для мозгов место особенное было не предусмотрено. Ну, они, конечно, были, но, прямо скажем, мозгами они не блистали. Вот он, мозг. Ну, ничего такой, в принципе, у того же трайка, то бишь трицератопса, он был все-таки побольше, чем ладошка. Примерно сопоставим с мозгом собаки, может быть, даже и побольше, чем у многих собак, но все-таки само по себе животное это было далеко не размером с собаку, скажем уж честно. Поэтому, судя по всему, мыслительные способности его были не самые сильные. Правда, тут вопрос, как мерить мыслительные способности. Я вот в одной из лекций уже рассказывал про Сюзанну Геркулану Хаузель, которая в этом году изменила методику измерения интеллектуальных способностей динозавра, и теперь она предлагает пользоваться не соотношением размера мозга к размеру тела, так называемым коэффициентом энцефализации, а посчитать количество нейронов в мозгу. И при этом методе, как правило, получается, что динозавры умнее, чем они были раньше, чем считалось раньше. Ну вот, судя по коэффициенту энцефализации, то есть посмотрев на размер этого мозга к размеру тела, получается, что рогатые динозавры одни из самых глупых среди всех. Самые глупые у нас длина шеи, потом идут стегозавры с анкилозаврами, ну и затем уже рогатые. Ну, то есть, были, конечно, и поглупее, но все-таки они стремились именно к диплодошкам нашим. Но если пользоваться методом Сюзанны Хаузель, то, наверное, они были бы чуть-чуть поумнее, но тоже, честно говоря, не намного. Потому что, собственно говоря, нейронов тут тоже не то чтобы уж очень много, да и, кроме того, не такая была большая доля переднего мозга, которая, собственно, отвечала за думалку. Остальные части отвечали за координацию движений, там, за слух и так далее. Так что я думаю, что их мозг можно было сопоставить, ну, в лучшем случае с мозгом крокодила, но это вот прям вот если вот по Сюзанне Хаузель мерить его коэффициент, скорее всего, это что-то было скорее на уровне ящерицы. При этом мы также видим, что вот эти вот передние отросточки, которые называются обонятельной долей, у этих динозавров были очень небольшие, а значит, нюхалка у них была развита тоже далеко не так совершенно, как, допустим, у тех же анкилозавров или же хищных динозавров и так далее. Со слухом

они звезд с неба не хватали. Зрение, ну тоже такое себе. Короче говоря, в целом, ну, не особо какие-то вот выдающиеся динозавры в плане органов чувств или интеллектуальных способностей. Но у них были другие выдающиеся части, это мы знаем. Вот, и за эти части-то мы их как раз знаем и любим. Двигаемся дальше. Поговорим теперь о размножении. Понятное дело, что динозавры должны были размножаться яйцами, потому что все их родственники современные яйцекладущие. Однако, ни яиц трицератопсов, костей которых найдено немало, честно говоря, ни яиц каких-нибудь тирокозавров, ни яиц, там, не знаю, космоцератопсов, еще кого-нибудь, ну вот хоть кого-нибудь найдено не было. Но были обнаружены яйца протоцератопса, и поэтому, собственно говоря, народ более-менее успокоился. Ну, как бы, если хоть что-то есть, то и хорошо. Я напомню, что в Монголии в 23-м году были найдены скелеты маленьких вот этих динозавров, таких вот, вроде как предков трицератопсов. Собственно, название их протоцератопс переводится как такие проторогатые морды или там, первые рогатые морды. Ну и рядом с этими рогомордами были найдены вот такие яйца, которые, собственно говоря, им и приписали. А еще подарок какая-то непонятная черепуха валялась, которая принадлежала странному динозавру с большим клювом, ну, видимо, какому-то яйцекраду. Его так и назвали яйцекрад или авираптор. Но что же дальше? Дальше, соответственно, прошли годы. Если быть точнее, это прошло ни много ни мало 70 лет. И уже в 90-е годы было обнаружено, что яйца эти на самом деле как раз и принадлежали овираптору. Были найдены самки овираптора, которые сидели и защищали яйца. Вот я в прошлый раз овираптора называл самым заботливым папашей. Потому что действительно там вот скелет папы был найден на яйцах. Он погибал, был засыпаем песчаной бурей, но с места не сдвинулся. Кроме того, были найдены для полнейшего подтверждения еще и яйца с эмбрионами внутри. Чем дальше, тем больше этих яиц находят. Только недавно нашли малыша Инлиана, Инлуна, прошу прощения. Такого шикарного авираптерика, который прям целиком сохранился в яйце, в той самой позе, в которой он лежал в яйце. Очень интересная находка. Если вдруг не читали, пропустили, тоже поинтересуйтесь, поищите малыш Инлун. Но тут встал вопрос. Если вот эти яйца, которые, собственно, приписывались протоцератопсу, к нему никакого отношения не имеют, то где же яйца протоцератопса? Конечно, можно спросить, и где яйца других рогатых динозавров, но все-таки протоцератопсы, наверное, самые многочисленные динозавры, которые на данный момент известны. Ну, мы знаем их целые стада. Мы знаем взрослых, мы знаем малышей, мы знаем, как они росли, мы даже видим некоторые отличия между самками и самцами. Мы видим все, только не видим яиц. И, наверное, неудивительно, что именно у протоцератопсов в конце концов яйца были обнаружены. Вот как раз перед вами именно эти самые яйца. Вы можете удивиться, потому что яиц-то тут особо и не видать, но тут видно скелеты. Точнее говоря, вот какие-то отдельные кости от скелетов, принадлежащие эмбрионам протоцератопсиков. Но эмбрионы эти явно еще не способны были вылупиться, они еще были слишком маленькими. То есть они как бы по идее должны были быть в яйце, но при этом яйца-то почему-то и не видать. И вроде бы, когда там посмотрели вокруг, даже нашли что-то похожее на белковую оболочку. И тут озарение снизошло, что эти динозавры, отказывается, откладывали кожистые яйца. И все сошлось. Вот теперь стало понятно, почему у многочисленных вот этих всяких рогатых динозавров никогда не находили кладки яиц. Да, может быть, их и находили, но они не сохраняются практически никогда. И у самых первых динозавров яиц не находили, у стегозавров, у анкилозавров. Получается, у всех этих групп просто-напросто были кожистые мягкие яйца. И лишь потом, независимо, несколько групп динозавров научились откладывать яйца в скорлупе. Ну а цератопсы как раз относятся к таким вот кожистым ребятам. Ребятам с кожистыми кладками яиц. Ну вот здесь вот примерно показано, как вылуплялись протоцератопсики.
Хорошо, вылупится, вылупились, чего дальше? Дальше надо как-то уже расти потихоньку. И вот мы видим потихонечку, как менялись эти динозавры. Как я уже говорил, трицератопсы и протоцератопсы – это вот прям самые такие топовые из рогатых динозавров, самые хорошо изученные, с множеством скелетов. Ну и мы их знаем даже вот в виде разных стадий роста. И можем наблюдать, как потихонечку они менялись. Мы видим, что очень сильно менялись пропорции, менялась длина рогов, и у самых маленьких вторичные такие вот признаки, так и хочется сказать, половые, практически не были выражены. Ну и на самом деле, я думаю, что это правильное выражение, действительно, это и были вторичные половые признаки. Я напоминаю, что вторичные половые признаки – это признаки, которые развиваются вместе с созреванием, когда уже особи способные к размножению, у них появляются вот эти вот самые вторичные половые признаки. Ну и, видимо, здесь это были как раз рога и развитый воротник. То есть, когда уже появлялись достаточно развитые рога, они уже были способны к размножению. И, видимо, начинали участвовать в демонстрациях или, может быть, даже в каких-то турнирных схватках, собственно, используя свои рога. Но у малышей у них рогов еще никаких не было. Но есть тут еще один интересный момент. Известно, что традиционно уже на протяжении 150 лет постоянно сопоставляют индивидуальное развитие, особенно вот на стадии самых ранних индивидуальных развитий, на стадии зародышей, с эволюционным развитием. И считается, что вот на самых ранних этапах развития животные могут повторять путь своих эволюционных предков. Ну, например, да, у людей на самых ранних этапах развития формируются жаберные дуги. Намек на то, что когда-то у нас был предок с жабрами. Ну и здесь мы можем наблюдать, что вот это животное очень похоже на некоторых ранних цератопсов. Возможно, что, собственно говоря, они действительно повторяют в некотором роде путь своих далеких предков. Ну и это и здорово. Какой-нибудь там... не знаю, кто у нас там. Все, вылетает из головы. Ну ладно, сейчас до них доберемся. Но вот ранние китайские ребята, они очень похожи, имеют облик. Вот, и вы в этом сейчас сможете тоже убедиться. Ну что ж, двигаемся дальше. Конечно же, как я уже говорил, для наших рогатых ящеров очень важна форма рогов, а также их количество и форма воротников. И вот вы как раз здесь можете это наблюдать. То есть действительно, они у нас могут вполне участвовать в любых представлениях, в любых концертах и в праздничных парадах, потому что они вот уже одеты в такие яркие одежды, очень запоминающиеся. Ну и, конечно же, раз уж одной из главных отличительных особенностей этих ящеров являются рога, давайте поговорим о рогах. Вспомним современных рогатых животных, ну, например, баранов. Если мы их вспомним, мы можем увидеть, что у баранов имеются костяные рога. Это, конечно, очень прекрасно и очень здорово. Однако бараны выглядят совсем не так, как мы знаем, потому что сверху на этих костяных рогах еще есть роговой чехол, который состоит, соответственно, из уже производных кожи. И когда мы, обладая этим великим знанием, смотрим на рога, ну, допустим, каких-нибудь трицератопсов, мы неожиданным образом видим, что, по идее, сверху должен был быть роговой чехол. А значит, на самом деле их рога выглядели не совсем так, как мы их привыкли видеть. И когда их обычно на палеореконструкциях изображают один в один, вот полностью просто как бы перекрашивая вот эти костяные рога в цвет каких-то там этих роговых чехлов, это не совсем правильно. Скорее всего, рога были еще длиннее. Это было лишь основание для рога. И вот здесь вот примерно показано, как это могло выглядеть. То есть, насколько роговой чехол мог быть больше, чем сам рог. Вот так выглядит роговой чехол. Но это, конечно, понятное дело, обработанный. Уверен, что у кого-то из вас такой дома, может быть, и висит, или когда-то висел там, не знаю, у дедушки-бабушки. Вот. Ну и в связи с этим мы можем сделать вывод, что, скорее всего, настоящие рога были гораздо больше,
чем мы видели на стандартных картинках. Ну, например, вот так. Возможно, выглядели рога у трицератопса. Ну и в таком случае они выглядят еще более, конечно, солидно, еще более впечатляюще. И, кстати говоря, еще более опасно. И, ну, создается впечатление, что они действительно могли нанести большой урон. Хотя, насколько был большой урон, это вопрос достаточно существенный. Дело в том, что несмотря на то, что кажется, что эти рога в первую очередь использовались для обороны от хищников, на самом деле практика показывает немножко иное. У большинства рогатых динозавров следы от зубов хищников находят на хвостах или же на задних ногах. То есть получается, что в основном, видя хищника, они вовсе не пытались его забодать, они не вставали в глухую оборону, а в основном пытались спастись бегством. Но может показаться, что для этих ящеров это была не самая хорошая идея, однако, судя по, опять же, реконструкциям, получается, что скорость того же трицератопса могла достигать 30 км в час. А это не так уж, чтобы и мало. 30 км в час по сравнению, допустим, с 18 км в час, которые реконструируют для тираннозавра, это уже достаточно приличная скорость, ну, чтобы уйти. То есть, возможно, что трицератопсы убегали, они были достаточно выносливыми, и, собственно говоря, в какой-то момент тираннозавры отставали, и трицератопсы спасались. Это происходило, конечно, не всегда. Иногда цератопсы получали от хищников. И из-за этого мы обнаруживаем следы от зубов на хвостах или же на задних ногах. Но, видимо, иногда все-таки трицератопсы вступали в бой, ну, собственно говоря, развернувшись к обидчику своей мордой. И вот вам доказательство. Перед вами трицератопс, у которого как раз следы от зубов именно на морде. Причем следы от зубов тираннозавра, и причем зажившие. Вот. Но мы, опять же, не знаем, даже в тех случаях, когда, допустим, цератопсы были их заставали врасплох, или они оказывались где-нибудь загнаны в угол, как именно они принимали бой. Велика вероятность, что в первую очередь они использовали свой клюв, а уже во вторую очередь свои рога. Потому что рога выглядят достаточно тонкими. И, скорее всего, если их начинать использовать именно по прямому назначению в качестве орудия, то рога-то тут будут все ломаться. В принципе, сломанные рога тоже периодически находили. Но, как бы там ни было, иногда оборона оказывалась успешной, и трицератопс – это тому доказательство. Служит тому доказательством. При этом рогатые динозавры были достаточно распространенными. Я вам уже говорил про их многообразие, но и по численности они были тоже очень-очень многочисленны. Ну, мы сейчас еще доберемся до центрозавров, которых было найдено несколько сотен. Но и трицератопсы, которые ни разу не находились в одном месте в большом количестве, они постоянно встречаются то в одном местонахождении, то в другом, что говорит о том, что их было много. Я, к сожалению, сейчас вот не смог найти, помню, были где-то такие диаграммы, в которых подсчитывали процентное соотношение тех или иных динозавров в экосистемах. Вот. И трицератопсы занимали там порядка 25-30% от всей экосистемы. То есть гораздо больше, чем какие-нибудь там утконосы и динозавры. Конечно, больше, чем тираннозавры и прочее, прочее. То есть это были одни из самых многочисленных животных, и, по всей видимости, для многих они являлись основной кормовой базой. Вот. Но, как бы там ни было, как я уже сказал, что теоретически в оборону они вступить могли. Вот. И иногда даже находят вот такие интересные находки, когда два динозавра оказываются погибшими рядом. И предполагают, что, возможно, здесь как раз была та самая битва. То есть молодой тираннозавр, еще не очень опытный, вцепился с слишком крупным трицератопсом. И трицератопс, не сумев убежать, дал ему бой и, возможно, либо своими рогами, либо клювом нанес тираннозавру смертельные раны. Тот тоже, конечно же, успел погрызть достаточно свою жертву, и в итоге они рядом так оба и погибли. Вот как раз изображено, как могла происходить эта битва. Ну
раз уж мы с вами уже начали как-то невзначай говорить о разных травмах, об укусах, о поломанных рогах, давайте поговорим и о болезнях, которые могли преследовать тех или иных динозавров. В принципе, среди рогатых динозавров мы знаем довольно много следов заболеваний. Я думаю, что причина не в том, что именно рогатые динозавры или вот завроподы, про которых мы в прошлый раз говорили, были особенно склонны к заболеваниям. Скорее всего, причина именно в массовости материала. Чем более массовый материал, тем больше шансов найти кого-то с той или иной патологией. Потому что все-таки, ну, в среднем так животные более-менее здоровые. А уже патологии, тем более такие, как раковые опухоли, например, они встречаются гораздо реже. Но встречаются. И вот как раз перед вами одно из свидетельств. Это центрозавры, у которых были найдены достаточно мощные раковые опухоли, которые, ну, скорее всего, уже мешали им ходить. И вот с большой долей вероятности привели бы к его гибели. Но можете за него не переживать, он утонул, поэтому от рака ему умирать не пришлось. Ну что ж, на этом мы заканчиваем обзор каких-то отдельных особенностей поведения, строения наших рогатых динозавров. И хотелось бы теперь показать вам каких-то выдающихся представителей и немножко поговорить об их систематике и эволюции, о том, кто от кого произошел и кто как менялся. Самым древним представителем цератозавров является пситтокозавр. По совместительству это один еще из самых изученных тоже среди цератопсов. Этот динозавр известен из в основном меловых отложений. Вот, но есть такое предположение, что они являлись, ну, своего рода живыми ископаемыми. По крайней мере, очень уж они примитивно выглядели. Скорее всего, что-то подобное пситтокозаврам должно было появиться где-то еще в средней юре. И именно от них должны были произойти все другие цератопсы. Действительно, очень примитивное животное, еще ходит на двух ногах, как и положено большинству древнейших динозавров. Достаточно маленькой такой головой, с очень слабо выраженными какими-то выростами на черепе, хотя уже выросты начинаются, с клювом, без этого никуда. Ну и с некоторыми уникальными особенностями, которые, возможно, характерны только для пситтокозавров. Благодаря уникальной китайской находке мы знаем очень много о строении пситтокозавра. Вот была найдена такая удивительная мумия. Кстати, самое парадоксальное, что несмотря на суперсохранность и на замечательное детальнейшее исследование, никто так и не сказал, к какому именно виду принадлежит этот пситтокозавр, потому что видовые черты у него отсутствуют, они обломаны, сломаны, и их не видать. Поэтому его называют просто пситтокозавр. Ну вот в науке это называют пситтокозаурус специс, то есть пситтокозавр неопределенный, какой-то пситтокозавр. Но каким бы он ни был пситтокозавром, у него много чего видно. У него видны, например, вот такие странные торчалки на хвосте. Это, видимо, были своеобразные перья, причем довольно-таки жесткие, как иглы дикобраза. И, возможно, они определяли статус этого животного. Они располагались на достаточно высоком хвосте. Кстати, к высоким хвостам мы еще вернемся. Это для некоторых ранних цератопсов была очень характерная особенность. Вот, и очень интересная. У него сохранились остатки кожи, благодаря которым удалось изучить их пигментацию. Выяснили, что у него была коричневатая, зеленоватая спинка и более светлая брюшка. Жили они, судя по всему, в лесах, и окраска тоже этому способствовала, чтобы скрываться среди лесной растительности. Возможно, что маленький размер, а вы видели только что, что размер у них совсем небольшой. Ну, а также вот такая покровительственная окраска позволила им так долго продержаться. Кроме того, здесь впервые удалось изучить клоаку динозавра. Клоака – это место выхода пищеварительной, выделительной и половой системы. То есть, короче говоря, все-все-все системы выходят в одном месте. Ну, у млекопитающих такое называется однопроходным. Можно сказать, что эти ребята тоже в плане строения клоаки были однопроходными. Но гораздо любопытнее вот эта клоака была в том плане, что, ну, собственно, удалось
примерно понять, как могли размножаться динозавры, изучив эту клоаку, и заметить некоторые интересные особенности. Ну, например, оказалось, что там были особые железы, которые выделяли определенный запах. То есть, видимо, они тоже там, может быть, друг друга обнюхивали, как собаки. При этом, и таким образом, может быть, там пол определяли или еще что-то. Кроме того, у них был пигмент. В принципе, видно, что клоака немножко окрашенная была. Вот, так что это был такой яркий акцент, как у некоторых обезьян. Ну а кроме того, выяснили, что клоака устроена как у крокодила, поэтому возможно, что и размножались они подобно крокодилам. Вот. Ну вот, обезьяний аналог. Всякие дрилы-мандрилы. Да, ну и вот не поместил я еще, значит, свидетельство из самой последней публикации, но тут еще, изучив этого динозавра, у него заметили пупок. Оказывается, у него еще и пупок был. В принципе, если присмотреться, его здесь даже видно. Вот он, этот самый пупок. Многие возмущались, откуда, в принципе, может быть пупок у динозавра. Неужели они были живородящими? Нет, с живорождением это не связано. Пупок есть у, вообще-то говоря, всех рептилий, даже у крокодилов. Просто через пупок идет у нас связь с матерью через пуповину, да, идет питание от матери, питание, обмен веществами. А у всех рептилий тоже через пупок, через трубочку идет связь с желточным мешком. Внутри яйца через пупочек идет связь к желтку. И идет питание через пупок. Потом пупок зарастает. Так что не удивляйтесь, если вы увидите у змеи пупок. Или у динозавра. Так что теоретически, вообще-то говоря, у всех динозавров должен быть пупок. Вот. Только мало кто об этом задумывался. Но теперь мы все об этом задумываемся. И вот даже мы, например, в Динопедии, когда сейчас делаем динозавров, мы их делаем всех с пупками. Всех новеньких, по крайней мере. Но продолжим. Следующая группа динозавров, которая уже была на пути к цератопсам, объединяет вот таких вот инулнов и некоторых других, там археоцератопсов и прочих. О, сейчас название вдруг всплыли в голове. Бывает такое. Так вот, это все еще были двуногие ребята, все еще без каких-то ярко выраженных гребней, но с некоторыми другими интересными особенностями строения. Они находятся, опять же, в породах ранней юры, средней юры, то есть там где-то 140, нет, даже 150, 140, 130 миллионов лет назад. Вот. Длина у них у всех была очень небольшая, метр, метр двадцать, вес где-то порядка 40 килограммов. Ну и вот до позднего мела все вот эти протоцератопсы, ну, протоцератопсы, нехорошее название, недоцератопсы, блин, недоцератопсы тоже есть. Короче, не совсем цератопсы, они все были очень маленькие и малозаметные. Ну и в основном они, видимо, и прятались где-то в лесной растительности, пытаясь особо не отсвечивать среди всевозможных процератозавров и прочих. Ну вот еще один товарищ, 103 миллиона лет назад, уже ранний меловой, но тоже еще из таких очень примитивных двуногих цератопсидов, кариоцератопс. Кстати говоря, что у инлуна, что у кариоцератопса, можно заметить очень-очень высокий и такой странной формы хвост. Не очевидно, на самом деле, зачем он был такой нужен. Но тут встают две версии, два варианта. Первый вариант, что это был на самом деле полуводный ящер. И он этот хвост использовал для плавания. Ну, вот, собственно, примерно так, как здесь показано. Здесь две разные конструкции, два разных варианта. Мне лично больше это импонирует. Ну и вот возможно, что они жили действительно, ну, питаясь какими-нибудь там донными водорослями, жили около водоема. Кстати, подозрительным образом их и находят в отложениях озер или речной поймы. То есть тоже возможно вполне, что они там оказались не случайно. Но есть и второй вариант, что это просто была очередная украшалка. До этого были торчалки перья, а теперь перья уже стали не так модные, а вот в моду вошел просто высокий хвост. Тоже вариант. Ну, двигаемся дальше. Дальше мы переходим уже к группе протоцератопсов. Значит, еще 103 миллиона лет назад были всякие вот археоцератопсы и прочие ребята, всякие инлуны.
дальше уже появляются впервые четырехногие ребята, похожие уже на будущих трицератопсов и прочих, хотя все еще очень маленького размера. И вот как раз протоцератопсов находят в Монголии. Обнаружила его экспедиция под руководством Роя Эндрюса в 23 году, ну и в принципе об этом я уже сегодня немножко рассказывал. Ну, теперь можем еще посмотреть архивные кадры.

0: полевой бурей накрыло. Например, находят.
1: А нельзя ли из капролитов выделить бактерии, которые жили в ту эру? Очень интересна микрофлора их кишечника.
0: Да, это интересно, согласен. Но вот насчет выделить бактерии, это вряд ли. Ну, вообще-то говоря, вот как ни странно, нас бактерии иногда довольно сильно удивляют. Ну, например, да, вот еще там спорят, были или не были найдены остатки органики динозавров. Вроде бы уже находили несколько раз их белки, но в одном из случаев, кстати, как раз с костями центрозавра, про которого я сегодня говорил, было проведено детальное исследование, и было показано, что белки, которые обнаружены внутри костей, это белки бактерий. То есть, на самом деле, с выделением белков динозавров надо быть поосторожнее. Но это белки живых бактерий, то есть они, ну, как бы реально до сих пор существуют. Но есть, правда, интересная особенность, то что вот эти вот белки, бактерий, которые живут внутри костей, они отличаются от белков, которые выделяют бактерии, которые живут снаружи. И вот я не знаю, изучили, удалось ли, собственно говоря, вырастить этих бактерий, изучить их самих по себе, но, судя по всему, они отличаются. И вот вопрос, они как-то поселились внутри этих костей, потому что тут какая-то уникальная, отличающаяся от окружающей среды обстановка, или же это действительно какие-то вот эволюционировавшие бактерии, которые были связаны еще с самими динозаврами. Вот это, вот, конечно, довольно любопытно было бы узнать. Но, насколько я знаю, такого исследования еще проведено не было. А что касается конкретно капролитов, насколько мне известно, там бактериальные флоры какой-то древней не находили, да и вряд ли, конечно, она бы сохранилась. Ну а окаменевших бактерий тоже вроде бы из капролитов нет. Но вот тут я прям не уверен. Может быть, я просто этого еще не видел в каких-то публикациях. По капролитам там, на самом деле, я вот уже как-то упоминал, вот прям бурное развитие идет, буквально там того и гляди появится прям отдельное направление капропалеонтологии, потому что очень много открытий идет, и за всеми уследить не успеваешь.
1: У нас вопрос за донат, спасибо за стрим. Какие еще есть случаи возможного слияния видов как с трицератопсами и торозаврами?
0: Ну, один из случаев я только что показал, это пахицефалозавр с тем же дракорексом, вот. Ну, какие еще такие случаи? Сейчас подумаем. Так вот, сходу, как обычно, начинаются проблемы, вот, начинает все забываться. Пум-пурум-пурум-пум-пум. Ну, например, нанотиран. Его считали долгое время самостоятельным видом, а сейчас предполагают, что это все-таки детеныш тираннозавра. Вот. Ну, вообще, если брать именно не вот сравнение детенышей и взрослых, а вот просто когда разные кости какие-то отдельно в разных местах называли разными видами, а потом оказывалось, что это все ровным счетом одно и то же, это на самом деле настолько распространенная история, что буквально с каждым динозавром она связана. То есть, если вы залезете, например, в ту же Википедию, вы увидите под названием каждого динозавра список синонимов. И там будет, там, ну, в лучшем случае, парочка родовых названий каких-то других, а иногда их будет порядка десятка. Что это значит? Это означает, что в разное время десяток ученых изучали кости разных животных, как им казалось, давали описание, а потом пришел какой-то специалист, который все это собрал, посмотрел, там, не знаю, либо по литературным данным, либо, что, конечно, лучше было бы, поездил по музеям, посмотрел отдельные кости и говорит, ну, блин, это все вообще один и тот же вид, просто названный под разными именами. И это вот прям очень распространенное явление. Бывает, правда, что потом их разделяют обратно. Вот, например, сейчас, как с этими несчастными аллозаврами, да, которых соответственно, отделяют аллозавров от... Так. Как бишь его? Что-то думается, конечно, тяжело. Вот, весенняя лень напала. Ну ладно, все-таки я забыл, как его зовут. Ну давайте так, хорошо, возьмем спинозавра. Вот, допустим, есть спинозавр и сиджиомассозавр, да, и вот то их объединяют, то их разъединяют. То вроде бы считают, что это вообще тоже, там, сиджиомассозавр – это большой спинозавр, то считают, что

0: Нет, это все-таки совершенно разные рода. И периодически происходит то их объединение, то разделение. Та же история и с Салазавром, но вот я, к сожалению, забыл его старшего брата, скажем так, как зовут. Но если вспомню, назову.
1: Сколько камер был желудок растительноядных динозавров?
0: Сколько камер в желудке? Ну, на самом деле вопрос интересный, но ответа на него, к сожалению, нет, потому что желудок-то и не сохраняется. А у нас иногда есть содержимое желудка в некоторых случаях, например, в случае с тем же, с той же бореалоперитой, это такой панцирный динозавр, очень хорошо сохранившийся. Вот. Но самого желудка-то нету. И я думаю, что, скорее всего, никогда не будет, потому что желудок содержит желудочную кислоту, и как бы он в первую очередь как раз растворяется. Вот кишечник периодически сохраняется, вот только в прошлом году очередную мумию этого дейнонихозавра, по-моему, какого-то нашли, вот, с сохранившимся кишечником, но желудка, опять же, нет. Так что нам остается лишь гадать. Скорее всего, не однокамерный, может быть, двухкамерный, может быть, больше, неизвестно.
1: Как по капролиту определить его видовую принадлежность?
0: По большому счету, чаще всего практически никак. Но есть некоторые случаи, когда их пытаются как-то вот сопоставить с тем или иным динозавром. Собственно, самое частое явление – это когда какой-то динозавр доминирует, его много, а то и, может быть, он вообще единственный. Есть прям такие места, где буквально моновидовое сообщество, и в этих же слоях находят капролиты. Но в таком случае с большой долей вероятности предполагают, что капролиты принадлежали именно этому динозавру. Есть и более редкостные случаи, но я, насколько знаю, таких буквально парочка, и, по-моему, даже не про динозавров. Например, в прошлом году нашли капролит, на котором отпечатался след. Его долго и упорно изучали, оказалось, что след принадлежит крокодилу, и, собственно говоря, капролит, скорее всего, оставил тот же крокодил. То есть он вот оставил свой капролит и в него же влез. Ну вот там, как бы, хотя бы по следам можно все это сопоставить, всю картинку сложить. Но это, я говорю, это, конечно, исключение из правил. Как правило, просто соотносят то, что рядом находится. Понятное дело, что не всегда это получается сделать, но вот, например, там рядом с трицератопсами многочисленными найдены капролиты, некоторые предполагают, что, наверное, именно трицератопсы их и оставили.
1: Следующий вопрос. Были ли конфликты с другими видами, стегозаврами, анкилозаврами за территорию и еду? Или как они конкурировали с ними? Может быть, как-то по-другому?
0: Ну, со стегозаврами им конфликтовать было явно нереально, потому что стегозавры у нас практически целиком юрские, они только в поздней юре. Они застали только вот этих ранних ребят вроде инлунов каких-нибудь, и я не думаю, что они были конкурентами стегозавриды и инлуны, потому что они были из разной весовой категории, прямо скажем. Вот. А потом уже, соответственно, стегозавриды все закончились. С кем им приходилось как-то сталкиваться и конкурировать? Это анкилозавриды и всевозможные утконосы и динозавры. Но, судя по всему, они питались все-таки немножко по-разному и, возможно, даже занимали немножко разные экологические ниши. То есть одни, может быть, ближе к воде тяготели, другие где-то там в редколесьях и так далее. Таким образом, они избегали конкуренции. Ну, например, с теми же утконосами и динозаврами они не конкурировали в том плане, что утконосы явно интересовались более высокими, в основном, как сказать, более высоким уровнем растительности, чем те же рогатые.
1: Такие большие, а яйца откладывают. Это из-за большой смертности динозавров?
0: Ну, размножаться всем хочется. Поэтому я не очень понимаю претензии к тому, что они большие откладывают яйца. Вот. Мне кажется, что их не стоит за это журить, что, мол, такой большой, а все еще яйца откладываешь. Ну вот, такова их природа. Как бы все они яйцекладущие, что ж тут поделаешь. Ну, понятное дело, что смертность у них была приличная, и, судя по всему, опять же, тех же цератопсов было очень много. Вот, кстати, вопреки, опять же, популярным всяким картинкам, изображениям, когда они там вот всем стадом кого-то защищают, для, например, трицератопсов это маловероятно, то есть велика вероятность, что они просто побольше яиц откладывали и, собственно, уходили. Вот для протоцератопсов может быть, и то не факт, ну и вот очень может быть для центрозавров. Вот, но возможно, что стратегия в этом плане заботы у них была немножко разная. Но то, что они были достаточно многочисленными, то, что они в первую очередь делали ставки не на максимальную выживаемость каждой конкретной особи, а именно на их число, ну, на это окаменелости явно так намекают. Так что, скорее всего, каждый сезон они откладывали много яиц, много рождалось этих цератопсиков, большинство из них погибало.
1: Эволюционный предок динозавров один тоже из воды, один и тот же? Из воды?
0: Ну, как бы предок динозавров это что-то типа селезавра, судя по всему, если говорить о динозаврах вообще. Это такая длинноногая ящерица, она вполне себе наземная. Но понятное дело, что если мы всю эту историю отмотаем максимально назад и вернемся в тот момент, когда, собственно, у нас первые наземные позвоночные появлялись, да, они, безусловно, вылезали из воды. Все мы от рыбов. Вот. А дальше уже пути разошлись, там рептилии в одну сторону, синапсиды в другую, потом рептилии стали расходиться, там на архозавров и прочих. То есть в какой-то момент, конечно же, динозавры тоже жили в воде. Но, собственно говоря, в тот момент мы с динозаврами имели общего предка. Ну, непосредственно у динозавров был сухопутный предок, и ну, я даже не знаю, что еще сказать. Как-то так.
1: Общий предок — это тикталик? Нет?
0: Ну, общий предок, ну, типа тикталика. Нет гарантии, что это был именно тикталик, потому что у него там тоже есть некоторые особенности. То есть, как это сейчас в основном говорят, ближайший родственник общего предка или что-то в этом духе. Ну, знаете, там рисуют такие вот как бы деревья разветвленные. То есть, как бы не рисуют, что вот это звено произошло от этого, а вот рисуют на соседней веточке. Потому что, скорее всего, мы, скажем так, не знаем непосредственного нашего предка, а знаем его двоюродного брата. А вот сам предок, он где-то затерялся в пыли времен. Но тикталик максимально близок, это так. Сейчас стега там где-то тоже проползала недалеко, какая-то стега.
1: Сколько времени уходило на то, чтобы маленький динозаврик вылупился из яйца?
0: Ну, я думаю, что сам процесс вылупления был достаточно быстрым, как и у всех других животных. А если говорить о том, сколько он в яйце конкретно пребывал, то есть с момента откладывания до момента вылупления. Но здесь у нас на самом деле не так все просто и не так это легко померить. Но для некоторых динозавров подобные измерения проводились, и там получалась цифра где-то от 1 месяца до 2 месяцев, примерно так.
1: То есть максимальный и минимальный интервал с яйцекладки до вылупления.
0: Да, да. Ну, по-моему, даже для кого-то 3 месяца намерили. Ну, может, я что-то путаю. Но не больше, точно совершенно. В основном месяц как-то получалось. Угу. Вот насчет конкретно цератопсов не скажу. Даже не помню, замеряли у них или нет.
1: У козерогих громадные рога производят красные кровяные клетки, очень необходимые в условиях низкого процента кислорода. Может, и у рогатых ящеров аналогично?
0: Ну, могу ответить коротко, может. К сожалению, насколько мне известно, сейчас подобную гипотезу проверить не получится. Не очень представляю, как бы это можно было сделать. А так вполне возможно.
1: Когда будет лекция по размножению?
0: Да. Ну, надеюсь, что скоро. Ага, народ заинтересовался. Это хорошо. Значит, будем готовить.
1: А кефасколиоз был у динозавров?
0: Ох, ну, Прям чтобы сколиоз, такого я что-то не припомню. Вообще всяких болезней костей всевозможных у них находили много. Там всякие артриды, артрозы, вот, опухоли. Но сколиоза я не, вот не помню. Видимо, они молодцы, правильно сидели на стульях, осанку держали, так что... Подождите, это самое.
1: Да, хочется выпрямить сразу. В яйцах динозаврах были найдены динозавры маленькие?
0: Ну, в подавляющем большинстве нет, но есть яйца с эмбрионами, да, такие тоже попадаются. Ну вот, пожалуйста, несколько цератопсиков я вам только что показал. Там, правда, самих яиц не нашли, но зато нашли динозавриков в яйцах. А так, да, есть прецеденты и с завроподами, и с различными тераподами, тем же авиарапторами я сегодня упоминал. Прозавроподы даже есть.
1: Интересно, а как ученые определили пигмент кожи у Дина, то зеленых, то коричневых рисуют?
0: Ну, об этом я уже как-то рассказывал, но да, могу сейчас еще разочек вкратце. Сам пигмент не сохраняется. Но дело в том, что вообще-то говоря, для подавляющего большинства животных пигментом является та или иная форма меланина. Вот. Есть, конечно, окраска, основанная на других пигментах, но это реже. Меланины, они, скажем так, они находятся в органоидах определенной формы. Вот, называются они меланосомы. И если даже самого пигмента не осталось, глядя просто на форму этих меланосом, можно сделать вывод, какого они были цвета. И оказалось, что во многих случаях сохраняются окаменевшие клетки, а внутри окаменевших клеток окаменевшие ядра и окаменевшие меланосомы. И по форме и количеству меланосом можно определить и цвет окраски, и ее интенсивность. Но это, опять же, только в том случае, если у нас есть кожа или перья с сохранившимися меланосомами. Понятное дело, что для подавляющего большинства динозавров окраска пока что чисто фантазийна. Вот. Ну, там, понятное дело, пытаются как-то ее нарисовать, либо защитную, там, покровительственную, либо там какую-то, наоборот, особо яркую. Вот, то есть как-то ориентируются на современных животных, но все-таки фантазируют. Но для некоторых удалось ее восстановить.
1: Как вы думаете, могли ли они бежать от хищника? Такое впечатление, что они медленно передвигались.
0: Ну, я на этот вопрос сегодня отвечал, что, в принципе, судя по реконструкциям, судя по их положению мускулатуры, по длине ног, к бегу они были способны. Не очень быстрому, не беспредельному, но 30 км в час им дают. Это на самом деле для динозавров такого веса очень неплохо.
1: Интересно, а были ли динозавры, меняющие окрас пигмента кожи, как хамелеоны?
0: Давайте я отвечу так, мне тоже это очень интересно. Но, в общем-то, никаких явных доказательств этого нет. И, честно говоря, никаких предпосылок, что такое могло бы быть, тоже я не вижу. Потому что динозавры все-таки от хамелеонов достаточно далеки. Например, тех же крокодилов или птиц с такими способностями не наблюдается. Так что скорее нет, чем да. Вот, за динозаврами и хамелеонами всех просим в мир юрского периода.
1: Вопрос был задан, когда вы рассказывали про миграцию на другие континенты. Они потонули от неожиданности стихийности природы, либо сами не ожидали, что будет так глубоко?
0: Нет, это скорее не про миграцию, а это, я думаю, про центрозавров, которые массово потопли.
1: Потопли, да.
0: Вот. Да, а потонули они все-таки, скорее всего, из-за стихии. То есть предполагают, что в этот момент был разлив реки, причем, возможно, достаточно неожиданный, действительно, сильно усиливающийся. И они в итоге не смогли преодолеть препятствия. По крайней мере, многие не преодолели. Так что все-таки это было стихийное бедствие.
1: А ксеноцератопс так назван в честь ксеноморфов? Алло.
0: Да, прошу прощения, что-то на секунду вылетело. Не слышал вопроса последнего.
1: А ксеноцератопс так назван в честь ксеноморфов из чужих?
0: Хороший вопрос. Честно говоря, не помню, поэтому не могу сказать однозначно, но, по-моему, вот так вот, вот смутное у меня воспоминание, что все-таки нет. На сей раз не связано это ксеноморфами. Вот. А какой-то он там был, что-то у него там было иное. Вообще ксенос — это иной, то есть какой-то не такой, как все. То есть какие-то у него там были инородные вот части, которые вот не у других цератопсов не обнаруживали, из-за этого его так назвали. По-моему, так. Я знаю, что на самом деле есть ребята, которых назвали реально в честь ксеноморфов. Есть, например, такие пчелы. Но там была найдена личинка внутри личинки мухи, и она ее там изнутри загрызла. Ну и, собственно говоря, тут как бы отсылка была прямая к ксеноморфу. Поэтому решили в честь нее и назвать. А здесь ничего подобного не находили, никакого сходства не заметили, поэтому это лишь сходство в названии. То есть и то, и другое слово использует одинаковый греческий корень.
1: Лера, 8 лет, наша постоянная слушательница, спрашивает, а у какого динозавра самые большие рога?
0: Такой довольно распространенный вопрос, но в то же время про рога именно конкретно меня еще ни разу не спрашивали. То есть вроде обычно спрашивают, кто самый высокий, кто самый там длинный или еще чего-то. Вот, так что даже не было повода особо призадуматься. Ну, так как специально я этого не проверял, поэтому однозначно сейчас ответить сходу не смогу. Но в принципе тот же Эотрицератопс, у которого самый большой череп, он, я думаю, что если не обладатель самых больших рогов, то, по крайней мере, близок к этому. Потому что, в принципе, у трицератопсов, у самих, у классических, у них рога очень солидного размера. Вот, поэтому возможно, что у Эотрицератопса в силу его еще большего размера относительного, и рога тоже самые большие. Но надо проверить. Не уверен. Надо будет уточнить. Даже самому интересно.
1: У нас появилось два вопроса за донат. Существует ли тренд на энцефализацию? Хищники и их жертвы непрерывно умнеют в ходе эволюции?
0: Ну, в целом, да. Если брать вообще сильно глобально, то да. То есть, если мы возьмем, допустим, средний уровень интеллекта, такой среднюю температуру по больнице для... я даже бы не так сказал. То есть, не то чтобы в среднем вообще уровень цивилизации растет. Скажем так, постоянно появляется кто-то еще более умный, кто-то делает ставку именно на мозг. Вот. То есть, самые умные животные там Кембрия, самые умные животные Силура, самое умное животное Триаса или там самое умное животное Палеогена – это вот совершенно разные величины с совершенно разным интеллектом. То есть, например, самые умные млекопитающие мезозоя, они даже там рядом не стояли с самыми глупыми млекопитающими какого-нибудь неогена или там современности. Вот. Так что да, в целом такой тренд имеется. Кстати, среди динозавров тоже. То есть первые динозавры. Ну, вот с динозаврами все-таки не так все однозначно, хотя в целом все-таки среди последних были именно самые интеллектуальные. Вот. Но вообще динозавры изначально были не дурачки. У них было иногда там повороты в сторону уменьшения мозга. Но в общем и в целом тоже какие-то еще более умные, чем предыдущие эпохи, тоже каждый раз появлялись.
1: Наши слушатели говорят, что у вас покровительственная окраска, потому что вы иногда сливаетесь с фоном.
0: Да, вот видите, вы спрашивали про смену окраски кожи динозавров, а тут вон даже некоторые палеонтологи умудряются мимикрировать.
1: Да. Следующий вопрос за донат. Могли ли трицератопсы быть шерстью и быть всеядными?
0: Трицератопсы?
1: Трицератопсы,
0: Ну, я просто не расслышал, да?
1: да. Шерсть у них
0: Ну,
1: всеядная.
0: если коротко, то нет и вряд ли. Шерсть для архозавров не характерна вообще, то есть у них никогда не было шерсти. Если говорить не о шерсти, а, допустим, о пикнофибрах, то есть о том, что похоже на шерсть, но по сути является перьями, это могло бы быть у тех или иных динозавров, и даже, в принципе, как мы видим, пожалуйста, у пситтокозавров что-то подобное тоже находят. Вот. Но, скорее всего, все-таки для высших цератопсов это было уже не характерно. Иногда бывают, рисуют каких-нибудь там центрозавров или даже трицератопсов, вот, тоже с этими торчалками на хвосте. Но я как-то не вижу особой необходимости это делать и каких-то особых предпосылок к тому, что так действительно было. Скорее всего, нет. Что касается всеядности, ну, у них все-таки зубы совсем типичных таких растительноядных животных, хотя, ну, для любого растительноядного животного какую-то небольшую долю мяса отрицать нельзя. То есть иногда и, допустим, какие-то растительноядные животные могут что-то тоже такое мясное подъесть. Вот. Ну, например, даже те же там олени и прочее, они вместе с травой съедают огромное количество насекомых, и реально у них эти белки активным образом усваиваются, им это тоже нужно. Вот, так что какую-то долю пищи можно было и для трицератопса предположить, но в целом у них зубы все растительноядных.
1: Так, у нас еще достаточно много вопросов. Я думаю, что
0: Ну,
1: мы
0: давайте как
1: до
0: минимум ограничим
1: шести
0: уже
1: часов
0: новые
1: мы за
0: вопросы.
1: к 6 часам, да, закончим эфир?
0: Да, к 6 часам закончим. И
1: Да.
0: давайте тогда сразу попросим уважаемых зрителей больше уже не задавать вопросы.
1: Да, к сожалению.
0: Попридержать свой энтузиазм до следующего эфира. Мы обязательно еще выйдем через неделю. Вот, и тогда уже задать свой интересующий вопрос.
1: Следующий вопрос вы частично затрагивали
0: Я постараюсь побыстрее со своей стороны,
1: в
0: тоже, чтобы
1: лекции.
0: все успеть. Уже пришел.
1: Да, вопрос. Были ли явные внешние половые различия у особей трицераптусов?
0: Нет, я, кстати, насчет трицератопсов конкретно ничего не говорил. Явных, вот прям явных нет, не было. По крайней мере, мы их не выявили. Есть, не было несколько попыток вот выделить самок и самцов по ряду признаков, там, по длине рогов, по форме гребня. Но ни одна из этих статей, скажем так, не стала общепризнанной. То есть есть неоднозначность некоторая. Поэтому, может быть, какая-то разница и была, но мы ее еще не зафиксировали. Для протоцератопсов вроде бы установили. Например, для трицератопсов нет.
1: Они, по идее, должны были плохо видеть такими маленькими глазками. Да и расположены они по бокам. Фронтальное зрение должно быть отсутствовать. Как вы думаете?
0: Вот это как раз тот вопрос, над которым я действительно думал достаточно подробно и много. Я уже несколько раз упоминал в наших эфирах, что я работаю сейчас над проектом 3D-динопедия, и у нас один из таких новых аспектов, который появился в недавних версиях, это зрение. Мы там поля зрения всех динозавров смотрели, ну как мы, смотрел это как раз я, смотрел и определял и так далее, а потом там уже это все реализовывалось. И пытались определить, насколько они хорошо видели, чтобы можно было, так сказать, глазами динозавра посмотреть в тот или иной биом. Ну, в итоге я тоже пришел к выводу, что у них, вот судя по положению зрения, там для всех картиночку отрисовываю, у них вообще вот спереди поля не пересекались. То есть у них действительно спереди зрение полностью отсутствовало. У них там еще и клюв мешал, у некоторых еще и рог мешал. То есть, да, у них было чисто боковое зрение, объемного зрения не было вообще. И опять же, судя по размеру зрительных долей мозга и судя по размеру глаз, скорее всего, они были подслеповаты. Я думаю, что они были скорее близоруки. Так что согласен. Но при этом, вероятнее всего, видели все в цветах. Потому что и для крокодилов, и для птиц характерно цветное зрение. И для динозавров можем предполагать то же самое.
1: У нас необычный вопрос за донат. Мы обязаны его задать.

0: Вову. Я мог бы прикинуться деревом и сказать, я есть Грут. Чтобы оно меня не заметило и прошло мимо. Но, не знаю, о чем можно было бы поговорить с трицератопсом, но хотя, честно говоря, как, так сказать, специалисту, мне было бы, конечно, интересно посмотреть на трицератопса, на его внешний вид и действительно оценить особенности его поведения. Но боюсь, что, судя по его интеллектуальным способностям, диалог бы у нас не заладился.
1: А деревом, наверное, тоже не надо прикидываться, он, возможно, попробует вас съесть.
0: Не, ну он подслеповатый все-таки, поэтому есть надежда, что он мимо пройдет. Не, ну так он же все-таки в основном по траве, поэтому надежда есть.
1: Если высокое дерево и крепкое, то, наверное, нет.
0: Я сойду за высокое дерево.
1: Да, Хромакей делает веселую передачу. Да, Хромакей в скайпе. А у Дина был родительский инстинкт, либо он как рыбки сбивались в косяки по возрасту?
0: Скорее всего, у всех по-разному. То есть, судя по многочисленным нашим находкам, которые мы знаем, и судя по строению яиц, судя по тому, опять же, как мы находим иногда там динозавров рядом с гнездами или, там, не знаю, какие-то остатки еды в гнездах, мы понимаем, что у некоторых был родительский инстинкт, и они достаточно долго времени, много времени проводили с детенышами. А некоторые, напротив, оставляли детенышей и уходили. Были у них разные стратегии. Но насчет цератопсов как раз вот тут вопросы есть. К сожалению, то, что мы практически не знаем их яиц, это осложняет как бы, наше понимание того, как именно они строили гнезда и как именно они, собственно говоря, дальше с этими малышами себя вели. Предполагают, как я уже говорил, что для протоцератопсов возможно родительское поведение, например, а для трицератопсов, наоборот, скорее его отрицают. Скорее всего, у них было по-разному.
1: А может, пахие цефалозавры просто толкали друг друга своими касками? Каски в кавычках.
0: Ну, может быть. По-моему, я этот вариант даже обсуждал. Да.
1: Интересно, а насколько динозавры родственные лягушкам в таком случае? Потому как, наблюдая в болоте неподалеку от дома за эволюцией лягушки из икринки через полурыбку-головастика с лапками в лягушку. Вопрос о родственнице, насколько родственной лягушкам.
0: Ага. Да. Ну, примерно так же родственные, как, например, червягам. Вот, примерно в той же степени. Или же саламандрам. Ну, это другая эволюционная ветвь. То есть, понятное дело, что когда-то, опять же, они все вылезли на сушу. Вот у них, наверное, был предок общий, типа ихтиостеги. Но и на этом все. То есть, дальше земноводные остались в воде. Не, ну, на самом деле, даже не совсем все. То есть, в принципе, к земноводным даже поближе, на самом деле, немножечко наши динозавры. Вот, то есть, потом какое-то время они развивались именно, формируя то, что мы называем земноводные, потом некоторые из них стали рептилиоморфами и оттуда уже рептилиями. И оттуда уже там к динозаврам пошли. Ну, а некоторые так остались в воде и остались земноводными. Так что, ну, все на Земле родственники, но, прямо скажем, родня не близкая. Скажем, к ящерицам даже тем же они гораздо ближе. То, что, возможно, какие-то особенности поведения у динозавров, у лягушек похожи, это я, кстати говоря, отрицать не буду. Очень даже может быть вообще поведение бывает у совершенно разных групп животных немножко похоже. Например, там, не знаю, у водных млекопитающих и у рыб в чем-то оно может быть похоже, потому что и те, и другие живут в воде. Ну, вот. Но, честно говоря, я, правда, вот с лягушками бы все-таки сравнивать бы динозавров не стал. Хотя в известном фильме ДНК лягушачья добавляли динозаврам зачем-то, но, на мой взгляд, они слишком далеки.
1: Могли ли шипы выполнять роль защиты от змей в тот период, по аналогии с современными ящерицами?
0: Защиты от змей? Ну, я думаю, что это было не очень целесообразно. Не, ну, в смысле, то, что, я так понимаю, может быть, если я правильно понимаю, речь идет о том, что у детенышей шипастая была более голова, у взрослых она была менее шипастая. И вот, типа из-за того, что они более маленькие, их могли змеи съесть. Ну, тогда змеи еще были не так развиты и не было

0: у змей кинетизма челюсти, вот в чем проблема. То есть они как бы не могли натягиваться на сильно более крупные, чем они, объекты. Они в основном охотились на мелочь. Змеи изначально по мелким животным специализировались. И даже тот же дракорекс, он был слишком крупный для любой уже змеи. Так что я думаю, это маловероятно. Хотя ход мысли мне нравится, интересная такая. Может быть, не для змеи, может, для кого-то другого, кто мог бы его съесть, вот как раз для малыша, чтобы было лучше, такой защита больше. Это вот может быть.
1: Наши слушатели считают, что вы пытаетесь прорваться к нам из пятого измерения.
0: Да нет, это просто колосья, они меня закрывают и колышутся.
1: Да, я тоже так думаю. Степь кругом. А подскажите, с чем связано лето. Традиционное деление птицы тазовые, как правило, растительноядные, а ящеротазовые хищники? Есть ли этому обоснование? Такой серьезный вопрос.
0: Ну, деление на ящеротазовых и птицетазовых пошло по понятной, собственно, причине по строению таза. И, как оказалось, оно достаточно естественное. То есть, действительно, есть две большие группы. А почему одни в основном растительноядные, а вторые в основном хищники? Ну, однозначно ответить на этот вопрос довольно сложно. Скорее всего, изначально просто у них такая специализация пошла. Я не думаю, что это как-то связано с их строением таза. То есть, да, вот было, грубо говоря, там три какие-то экологические вот таких подразделения, вот какие-то крупные достаточно, вроде как для длины шеи, которые стали питаться растениями в основном сверху, возможно, какие-то более мелкие растительноядные формы и хищные формы. Ну и потом в дальнейшем они стали совершенствоваться и давать все новые и новые формы. Вот. Но почему именно так пошло и как-то связано ли это как-то именно со строением таза, ну, у меня однозначного ответа на этот вопрос нет. Думаю, что скорее всего никак. Скорее всего это все-таки случайное такое совпадение.
1: Это у вас там динозавры ревут?
0: Нет, это у меня это как будто рок-концерт.
1: А, ну почти. Почти динозавры. Динозавры рока. А при каких температурах вылупляются динозавры? Как температура влияет на пол динозавра? Что из этого, что известно про это в науке?
0: Так, про температуру и пол, да? Просто там
1: да.
0: Чуть-чуть вначале пропало. Ну, по большому счету, ничего не известно, потому что, ну, опять же, эти ребята уже вымерли. Но мы откуда вообще можем такие мысли, как говорится, развивать? Из того, что есть сейчас крокодилы, у которых известно влияние температуры на формирование пола. Но в то же время мы знаем, что у птиц такой тенденции особо не наблюдается. Я думаю, что, скорее всего, у динозавров было все по-разному. То есть в зависимости от того, насколько они были теплокровными. Ранние динозавры, возможно, были хладнокровными, и они могли, в принципе, не факт, но возможно, что у них действительно температура на пол влияла. А я думаю, что вот более поздние, более прогрессивные, теплокровные, они уже ну, никак не могли быть зависимы от температуры, потому что теплокровные. Собственно, по этой причине. Там уже пол определялся независимо, чисто генетикой.
1: Наша постоянная слушательница Мия спрашивает, у кого из рогатых динозавров были самые крепкие рога? Были ли найдены мамы трицератопса, сидящие на яйцах?
0: Нет. Сразу могу насчет второго сказать. Нет, я уже сказал, вообще единственные яйца, хоть какие-то, были найдены только у протоцератопсов, и то их даже яйцами сложно назвать, это скорее эмбрионы, которые предполагаются были внутри яйца. Вот, так что никаких мам на яйцах не найдено, и даже больше того, согласно современной концепции, думаю, что, скорее всего, они на них и не сидели. Да и размеры, вообще-то говоря, так вот не очень способствуют тому, чтобы сидеть на яйцах. Первый вопрос у нас был про... Напомните.
1: А у кого из рогатых динозавров были самые крепкие рога?
0: А, самые крепкие. Вот мне тут про длинные спрашивали, теперь про крепкие. Ну, в плане разницы в строении кости я, опять же, ничего такого не читал, чтобы у кого-то была более крепкая кость или менее крепкая кость. Поэтому остается ориентироваться только на толщину. Я думаю, что покрепче были рога у тех, у кого они были поменьше и потолще. Ну, тот же центрозавр или иниозавр вполне могли быть такими крепкорогими относительно. Но прям опять же за самый крепкий рог, не знаю, можно было бы принять какой-то самый толстый, но я таких измерений не проводил. Поэтому не возьмусь утверждать конкретно, у кого самый толстый рог.
1: И последний большой вопрос, он состоит из нескольких, и это будет последний вопрос. А что было с видовым разнообразием? Слышите меня, да? Ярослав? Ярослав, вы меня слышите? Ярослав?
0: Да-да. К сожалению, вопрос пропал.
1: А вы меня слышите сейчас?
0: Я его не услышу. Сейчас слышу.
1: Слышите, да? А что было с видовым разнообразием трицератопсов перед мелпалеогеновым вымиранием? И в каких количествах за раз находят трицератопсов? Можно ли находки без тарозавров объяснить статистически? Мол, не сохранилось больше.
0: Ну, что касается видового разнообразия конкретно трицератопсов, ну, он как бы известен, известно, по-моему, всего два вида трицератопсов, если не ошибаюсь. Ну, и это как бы нормально, потому что некоторые из рогатых динозавров известны вообще по одному виду. Так что я не могу сказать, что оно как-то уменьшилось или увеличилось, ничего такого. Если брать не трицератопсов, а цератопсид вообще, ну, тоже... Ну как, были времена, когда их разнообразие было побольше, то есть в некоторые периоды известно там одновременно десяток видов. Вот, а если не ошибаюсь, там к концу этой эпохи там осталось, по-моему, буквально три вида. Но я не уверен, что это связано именно с тем, что динозавры готовились к вымиранию. Возможно, что это связано просто с тем, что трицератопсы оказались просто бесконечно успешными, и они, собственно, сместили всех своих братьев. И получилось вот в Америке практически вот такое монотрицератопсовое сообщество. А что касается того, сколько их находят за раз, в основном находят их по одному чаще всего. Но есть находка, по-моему, там то ли 4, то ли 5 трицератопсов рядышком нашли, но они, правда, небольшие, такие подросточки. Вот. И последнее, значит, можно ли как-то это все... Да, можно последний вопрос еще раз озвучить? Сейчас попробую.
1: Да. Последняя можно часть. Ли находки без тарозавров объяснить статистически? Мол, не сохранилось больше.
0: Находки без тарозавров.
1: Без тарозавров.
0: Ну, честно говоря, не очень понимаю суть вопроса. То есть... В принципе, конечно же, трицератопсы известны, ну, их находки, хотя и многочисленные, но не то, чтобы в каждом месте находился прям такой цельный рядочек, то есть где-то находят и взрослых, и детенышей, где-то находят только взрослых, где-то находят, там, не знаю, детенышей и подростков, то есть тут тоже, на самом деле, все далеко не всегда так однозначно, вот, где-то вообще буквально только одного трицератопса нашли. Можно ли как-то это все связать с тарозаврами? Ну, пытаются как раз, но пока однозначного ответа не получили. Наверное, как-то так.
1: Да, Ярослав, большое спасибо вам за лекцию, ответы на вопросы. Сегодня мы задержались на 5 минут. Всем нашим слушателям спасибо за вопросы, что нас слушали, донатили. Увидимся через неделю.
0: Да, да. Всем до свидания, всем отличного настроения. Еще раз с наступающим праздником, с прошедшими праздниками. Ну, а мне теперь есть чем заняться. Буду всю неделю думать о том, все-таки о чем же мне поговорить с трицератопсом. Ну, а сейчас всем пока.
1: До свидания.

Дорогие друзья, добрый день. Все, кто любит русскую историю, мы продолжаем наш цикл из 15 лекций, в которых мы попытаемся объять всю историю России. Нерешаемая задача совершенно, но мы широкими мазками хотим показать, как произошло собирание русских земель вокруг Москвы. Откуда у нас появился Нижний Новгород, откуда Вятка, откуда Урал, откуда Сибирь. Процесс этот был долгий, интересный и любопытный. Какие-то части этого процесса мы знаем хорошо. Мы прекрасно знаем с вами Куликовскую битву. А после Куликовской битвы что у нас наступает? То хорошо учили в школе, сказали, что после Куликовской битвы наступает Иван Грозный. А те, кто очень хорошо, поправят. После Куликовской битвы был Иван III. К сожалению, оба этих ответа неправильных, потому что между Дмитрием Донским и Иваном III Великим 70 лет примерно. Время, когда несколько раз судьба нашей страны висела на волоске. Только-только возрождающаяся Русь могла исчезнуть навсегда и безвозвратно. Кого мы считаем нашими главными конкурентами, главными нашими противниками? Ну, обычно говорят, немцы. Ну, немцы тогда, это Тевтонский орден, довольно далеко от нас. И, в общем-то, не так опасно, как времена Александра Невского. Крым, крымские татары, да нет. С ними мы часто выступали в военном и политическом союзе. Большая Орда, зарождающиеся новые ханства, Казанская, Астраханская, Ногайская Орда. Это все было не так страшно, как во времена Чингисхана и Батыя. Мы уже умели с ними биться и умели побеждать. Главным в эти темные времена, да и перед этим, в общем-то, геополитическим конкурентом за собирание вокруг себя русских земель выступало государство, которое сегодня мы с большим трудом найдем на карте мира. Оно очень громкое по новостям и очень мало что значащее, но с большой, серьезной историей. Давайте относиться к ним с уважением. Это государство Литва. Вот кто был главный геополитический конкурент Москвы в те темные времена. Откуда она взялась? И что это было за государство? Литва не как территория, не как этнос, а как именно государство, возникло поздно на этнической литовской территории. Первоначально это была историческая область города Вильнюс и современного Каунаса. Вот примерно там. Это конец 13 века. Там правили потомки легендарного литовского князя Гедимина. Это их литовский Рюрик. Мы его считаем отчасти нашим князем, поэтому его фигура есть на памятнике тысячелетия Руси. Он основал город Вильнюс, и он основал правящую династию Гедиминовичи. Так как в большинстве своем потом Гедиминовичи стали русскими подданными, верными защитниками Руси и Российской империи, то мы должны с вами знать, что две исконно русских княжеских ветви, все русские князья, делятся на две неравных группы. Это русские князья Рюриковичи и русские князья Гедиминовичи. Все Рюриковичи в пра-пра-пра-пра отцов своих ведут от легендарного Рюрика, а Гедиминовича, соответственно, от совершенно не легендарного, очень даже конкретного Гедимина. Ну, просто он жил позже Рюрика, на несколько столетий, и его жизнь более задокументирована. Гедимин, основав Вильнюс, стал расширять литовское государство. И многие территории после колоссального монгольского разорения в том либо ином виде объединялись в такую очень рыхлую государственную структуру под общей властью Гедимина. Он вел себя, надо сказать, очень правильно. Порядков своих на новых территориях не навязывал. Литовские князья женились на русских. У них с русскими была абсолютно одна культура. Они говорили на русском языке. И литовскими были только по предкам. Честно говоря, я до сих пор не уверен в том, что во втором, третьем, четвертом поколении сыновья и внуки Гедимина в принципе говорили на литовском языке, потому что все, что выходило из-под пера у них, было на русском. Вся документация, вся переписка в Великом княжестве Литовском велась на русском языке. Название, которое закрепилось в истории, полностью звучит так. Великое княжество, литовское и русское.
То есть литовцы – это только этническое основание. Гедимин, будучи язычником, очень грамотно выдавал своих дочерей за разных влиятельных персон. Одну дочь он выдал за короля Польши. Вторую выдал за сына Ивана Калиты, Семена Гордого. Она стала теткой Дмитрия Донского и, видимо, умерла вместе с мужем Семеном от чумы. Третью дочь выдал за соперника главного Москвы, на тот момент более богатого князя, князя Тверского. Это тот самый Дмитрий Грозные Очи, который на глазах татарского хана зарубил московского князя. Дочери принимали, естественно, либо в Польше католический обряд, либо православные в Москве и в Твери. Литовские князья вообще по отношению к религии вели себя своеобразно. Некоторые из них по несколько раз крестились и перекрещивались. Внимание вопросам веры, в отличие от русских князей, они не придавали. Сам Гедимин при этом оставался язычником. Он кого-то присоединял бескровно. В основном-то, конечно, воевал. Захватил Киев бесхозный после монгольского разорения, представлявшийся более плохо отстроенное пепелище, чем город. И там вскоре в очередном сражении был убит. После гибели Гедимина в Литве правили два его сына. Одновременно, дуэмвират. Одного сына звали Ольгерд. Ольгерд был женат, опять же, на дочери тверского князя. С тверским князем у литовцев были тесные родственные отношения. Поэтому Ольгерд постоянно воюет с Москвой. Трижды пытается взять Москву штурмом, и трижды у него ничего не получается. Молодец Дмитрий Донской, что выстроил белокаменный Кремль. Отвечая на вопросы с прошлой лекции, я спрашивал вас, сколько раз Кремль в истории нашей страны брали штурмом. Правильный ответ – ни разу. Никогда. Кремль мог открывать свои ворота по наивности, по сговору, по ошибке. Наши войска могли уйти из Москвы стройными колоннами, как уходили в сентябре 1812 года, оставляя Москву Наполеону. Юнкера могли уйти из-под артобстрела, понимая, что защитить Кремль невозможно. По нему били тяжелые артиллерии с Воробьевых гор красногвардейцы. Но никому никогда не удавалось взять Кремль в результате штурма. Даже Минин и Пожарский прекрасно понимали, что Кремль неприступен. И обложив его со всех сторон, они ждали, пока польские оккупанты съедят все припасы, потом всех коней, потом кошек, потом крыс, а потом поэтапно перейдут к каннибализму и сдадутся сами. Так и произошло. Ольгерд, сын Гедимина, воевал так упорно с Москвой, потому что хотел выступить в качестве тоже объединителя земель. И под Вильно, под Вильнюсом, под Литвой собрать все русские земли. Не получилось. Согласно любимой в Литве легенде, после неудачного штурма Москвы, Ольгерд сел на коня, подъехал к стене, прислонил к стене свое копье и прокричал там куда-то вверх: «Помни, московский князь, я, великий князь литовский Ольгерд, держу свое копье у стены твоего Кремля». После чего, развернувшись, войско его отъехало обратно в Литву. В силу их близких родственных связей, постоянных пересечений с русскими князьями, в силу того, что вели они все свои документы и говорили на русском языке, и только имена у них были литовские, в силу того, что также пытались они как могли противостоять германскому натиску, монголам, и просто Москва их обошла вот в этой конкуренции за объединение русских земель, мы все равно считаем их всех своими. И не только Гедимин, но и сын его Ольгерд, второй сын его Кейстут и внук, самый прославленный литовский правитель Витовт. Все эти четыре персонажа нашли свое место на памятнике тысячелетию Руси в Новгороде, потому что дружба народов, потому что эти литовские князья – это наши русские князья. В конце концов, так либо иначе, все они вошли в Россию. Как выглядит процесс объединения земель вокруг Москвы с точки зрения науки нашей и западной? С нашей точки зрения выглядит это так. Московские князья собирают свои отчины, те владения, которые от отцов и дедов по праву принадлежат русским князьям, и параллельно освобождаются от ордынского ига. То, что они не могли собрать сразу, на какое-то время осталось в составе Великого княжества Литовского, а потом Польши.
В западной историографии Средневековья Литва и Польша – правовые государства, конкурирующие с Москвой. Они трактуют это так. Какие-то ордынские вассалы, улусники-московиты, из какого-то медвежьего угла, на карте с трудом его найдешь где-то там, на северо-востоке, вступив в сговор с Ордой и вообще наполовину смешавшись, они не настоящие русские, они непонятно, то ли татары, то ли русские, то ли финны, осуществляют экспансию на исторические русские земли. Москва имперская осуществляет экспансию на историческую Россию, Киев, то, что сейчас называется Украиной, ну и так далее. Настоящая Россия – это вот они. Мы не русские, а мы какие-то московиты, помесь татар с финно-уграми. Настоящие же русские города – Чернигов, Киев, Полоцк, Смоленск, Витовт-то даже Тулой владел какое-то время. Вот эти все города, они в стремлении мирно освободиться от татарского ига, счастливо и добровольно переходят от нас, от Москвы, ханских подкаблучников, в Европу. Осуществляют свой европейский выбор и живут там счастливо. Давайте сразу точки над «и» расставим. Вот это все абсолютно не так. Никакая Литва, Киев, Чернигов и Тулу ни от какого ордынского ига не спасала. Ну, во-первых, разочарую. Если даже в результате конфликта между Москвой и Литвой какие-то города переходили под протекторат Литвы, то что вы думаете, после этого они освобождались от ордынского ига? Нет. На самом деле заключался договор между литовским князем и Ордой, и далее выход, налог, платила с этой территории не Москва, а Литва. Литва продолжала собирать те же самые деньги с местного населения и отправляла эти деньги в Сарай-Берке, в столицу Золотой Орды. Известный историк Антон Горский в своей интереснейшей книге «Средневековая Русь» пишет: «Сохранился ярлык Тахтамыша, ярлык, великому князю литовскому и одновременно польскому королю Ягайло, в котором оговаривается продолжение выплат выходов с русских земель, всех русских земель, входивших в состав Великого княжества Литовского. Литва платила Орде выход. Жить под Литвой русским было ничуть экономически не легче. Более того, даже когда Москва уже окончательно свергла иго, во времена Ивана III, Литва платить продолжала. Литовцы воспринимали себя как директоров, знаете, такие менеджеры, которые управляют русскими территориями и делятся прибылью с акционерами, с Ордой. Второе. Никакого мирного перехода под Литву не было. Это всегда и Киев, и Чернигов происходило через военный конфликт. В глазах населения, в глазах элиты, боярства, московские Рюриковичи выглядели законными наследниками Рюрика. А литовцы, самозванцы, Гедиминовичи, никакими историческими правами на русские города в глазах элиты правящей литовцы не обладали. Теперь давайте ответим на два вопроса. Маленькая Москва. Вот смотрим на карту. Московское государство даже после Дмитрия Донского гораздо меньше Великого княжества Литовского и Русского. Синенькое – это Великое княжество Московское и Владимирское. Неполная Московская область плюс кое-какие прилегающие территории, сильно уходящие на север в сторону Костромы. А вот Великое княжество Литовское – с выходом на Балтику, современная Литва, Белоруссия, почти вся Украина, часть Польши и существенная часть современной России. Брянск, Курск, вплоть до Тулы. Это все Великое княжество Литовское. От моря и до моря. Потом, объединившись с Польшей, она станет вообще региональной сверхдержавой. Мы привыкли к нашей бескрайности, а тогда это небольшое Московское княжество. Все ее территория – это пустынные северные леса. Могла ли Москва и Литва мирно объединиться и стать общим местом собирания земель? Первый вопрос. Второй вопрос – могла ли Литва это сделать отдельно, без Москвы, и победить в этом историческом противостоянии? Был ли шанс Литве войти в орбиту Руси, Москвы? Этот шанс имеет конкретную дату. 1381 год.
Следующий год после Куликовской битвы. Максимальная слава и влияние Дмитрия Донского. Он реальный лидер русских князей, кроме литовцев. Литва хотела поучаствовать в Куликовской битве на стороне Мамая, но не успели. Ну, то ли не торопились, то ли объективно не успели. И Дмитрий Донской, переправившись через Дон, спровоцировал Мамая на преждевременное вступление в битву и тем самым смог разбить его одного, без литовской подмоги. После Куликовской битвы начались переговоры о женитьбе Егайла на дочери Дмитрия Донского. Ну, казалось бы, мы должны быть, конечно, в обиде на то, что чуть не стал на поле брани против нас, но это политика, в политике обид не бывает. Не скрестили мечи, поэтому можно и породниться. Но не получилось. Егайло соблазнил Запад. Он стал королем Польши. Там пресеклась королевская династия. На Польшу с Запада напирал Тевтонский орден. Польша не справлялась. Литовские князья оказались полякам надежными военными союзниками. Поэтому польская элита и сделала Егайло предложение, от которого он не смог отказаться. Жениться на польской королеве Едвиге. Ну, то, что Егайло на тот момент было лет 25, а Едвиге лет 11... Политики никого не останавливает. Но условие было простое. Егайло принимает католический обряд. Есть источники, которые говорят, что он был уже в православии крещен к этому моменту. Ну ничего, перекрестился. Париж стоит мессы. У литовцев это происходило гораздо чаще, чем у Генриха IV. Туда-обратно, из одной конфессии в другую. В соответствии с политическим моментом переходили довольно часто и практично. Образовывалась таким образом личная уния, личная поначалу уния между Великим княжеством Литовским Русским и Польшей. А также Егайло брал на себя обязательство, внимание, дзынь, сделать католицизм государственной религией в Великом княжестве Литовском. Предполагалось, что это навечно объединит Литву и Польшу. Говорят, это было условием Папы Римского. Егайло выторговал, что вот дети от его брака будут по наследству передавать польскую корону. Таким образом, появилась на некоторое время в Польше династия Ягеллонов. Главным последствием того, что не на нашей девушке, не на русской, не на дочери Дмитрия Донского он женился, а на католичке, на полячке, на 11-летнем подростке, стало то, что начался процесс окатоличивания Литвы, окатоличивания земель исторических литовских, будущих белорусских, будущих малороссийских и даже западнорусских. Это был исторический выбор. И если удельным князьям, богатым горожанам, боярам, в общем-то, было на каком-то моменте, может быть, и все равно, кто был их верховным сюзереном, московский великий князь или литовский, то когда стала речь о необходимости перекреститься из понятного веками дедовской веры православной, вот в это непонятное что-то западное, с обритыми монахами и странными обрядами, и непонятными храмами, и речью на латыни в церкви непонятной, жуткими совершенно установками, идущими из Рима, и слухами об инквизиции и сожжениях, сменить веру русскую старинную вот на это, либо, если не меняешь веру, то ты остаешься человеком второго сорта, ты не займешь серьезную госдолжность, ты всегда будешь в очереди вслед за католиком стоять. Такая альтернатива оттолкнула от Литвы огромное количество инициативных и имеющих власть и собственность людей. Начался процесс постепенного отхода от Литвы русской элиты, русского боярства, русского рыцарства. Такой же соблазн геополитически появился и у Польши. До этого момента Польша представляла из себя нормальное национальное европейское государство, которое жило своей жизнью, не конфликтовало с Москвой, да и не могло конфликтовать, потому что не было из-за чего. А вот появление в унии с Литвой большого количества русских земель, перспектива их поглощения – породила у гордых поляков имперскую претензию на обладание восточными кресами, на создание Польши, и она будет создаваться впоследствии, как Речь Посполитая, как Великая Польша, создание государства от моря и до моря. В Польше потом боролись сторонники традиционной Польши национальной и сторонники имперской Польши, которая должна поглотить в себя русские
современные украинские земли. Это называлось в Польше «Ягеллонская идея». Соблазн, который закрепился сначала личной унией, 1385 год, всего 5 лет после Куликовской битвы, а потом польская элита захочет строить свою империю. Ничего не получится, потому что нельзя строить империю, отделяя себя от народа, отделяя себя от людей. Вот мы католики, мы высшая каста, а вы быдло православное, работайте. Так не бывает. Так эффективная империя не строится. По принципу сегрегации, отделения правящей элиты от всего остального человечества третьего сорта строил свою империю Третий Рейх. Такие империи недолговечны. Поэтому польскую идею быстро перехватит Иван III, и он вот начнет строить империю правильную, московскую. Империю, где все равны, где нет разницы никакой ни в правах, ни в вере, ни в языке, ни в культуре. Империя, которая основана на единстве всех входящих в нее народов. Где зачастую федеральный центр имперский дотирует провинции, дотирует окраины, помогает и защищает. Эта особая русская империя начнет рождаться вскоре, и первым ее родителем будет Иван III. Какая же судьба ждала русские земли, попавшие в состав сначала Литвы, потом Польши? Помните, я говорил вам, что вот Галицкая Русь, очень развитая в свое время, это территории западнее Днепра, Галичина и Волынь. Центральная сейчас и западная Украина. Волынь попала в состав Литвы, там было немного помягче. А Галичина с самого начала попала в состав Польши. Значит, что там произошло? Насильственное насаждение католицизма. Православные объявлялись схизматиками. Церкви православные закрывались. Духовенство подвергалось преследованиям. Посты в администрации, земли из бывших княжеских владений государственных получали только католики. Более того, римский папа предписал назначить на этих землях специального русского инквизитора и специальную русскую инквизицию. Ну, к счастью, до сожжения еретиков и ведьм не дошло, как-то так не прижилась. Даже в польско-литовских землях у нас инквизиция, это так, больше такой феномен Испании, Португалии и Италии. Но вот попытка была. Наша русская церковь в тот момент выполнила очень хорошую функцию, очень правильную, поскольку русские земли были разделены между разными центрами, которые конкурировали друг с другом, Москвой, тогда еще отдельно была Рязань, отдельно Новгород, отдельно Псков, Ярославль, другой центр объединения вокруг Вильна, Литвы, и часть даже в составе Польши. Функцию объединителя, консолидатора выполняла как раз русская церковь. Все, кто православные, все русские. Мы всех вас воспринимаем одним народом. Очень понятная идея. Единство церкви, единство народа, единство страны. Приходя в храм, русский человек вспоминал былые времена, когда единая была страна, единая Русь. Ничего не напоминает? Проповедник, священник, он же и политработник, он же и психотерапевт, он же и советчик, он же и грамотный самый человек всегда в городе, на селе. Он успокаивает, он дает утешение. Священник – это духовная опора. Монастырь – вообще самое безопасное место. За высокими стенами монастыря, который не облагается общими татарскими налогами, освобожден от налогов и защищен от всякого рода поборов, там жить можно спокойно, приняв постриг или просто работая в монастыре. Там спокойно, благостно. Поэтому монастыри растут, как на дрожжах в это время в России. Они движутся на север. И вы знаете, мне очень нравится мысль, когда монастыри называли такими форпостами русской цивилизации. Они зачастую шли вперед первопроходцев. Вот шли подвижники-монахи, основывали монастыри, земли обрабатывали вокруг них. А потом вслед за этими монастырями уже шли люди мастеровые, торговые. В случае опасности они могли за стенами монастыря спрятаться. Экспансия монастырей – это удивительное явление в русской жизни. Особое положение церкви, особый дух внутренней свободы порождал особых людей. Итак, мы подошли с вами к тому, что историческая русская земля, начавшаяся от Рюрика
и создававшаяся веками, разобщена на несколько крупных и мелких блоков. Есть земли, объединяющиеся вокруг Москвы, Великого княжества Московского и Владимирского. Есть земли, которые объединяются вокруг второго центра притяжения, Вильна, Великого княжества Литовского и Русского. И этот центр объединения на данный момент крупнее, больше и успешнее. Есть земли, независимые формально, но находящиеся тоже в состоянии вассалитета от Орды. В этом состоянии вассалитета находится, важно, я подчеркну вам, и Великое княжество Московское, Владимирское, и отдельные княжества, как-то Тверское и несколько еще иных, и отчасти Великое княжество Литовское, которое тоже за часть земель платит Орде выход. Есть республики, Псковская, Новгородская, и еще одна интересная, о ней я вам расскажу в следующий раз. И небольшая часть русских земель оказалась в составе Польши. Вот ситуация в русской земле. Русские объединены на данный момент языком и единой православной верой. Но политически разобщены. Разобщены, как и сегодня. В нескольких государствах. А что же происходит в этот момент в Центральной и Западной Европе? Я специально хочу дать вам международный контекст, потому что история, она неразрывна. И очень важно понимать, что у нас, а что происходит рядом в это самое время.

0: Вы слушаете канал Радиосиндиката Кассиопея Стейшн «Наука».
1: Ваши отзывы, пожелания и предложения по работе радиостанции вы можете написать в группе Кассиопея Стейшн, в социальных сетях Facebook и ВКонтакте, а также в группе Telegram Кассиопея Стейшн Чат или написав письмо по адресу 916-214-89-50 @yandex.ru.

0: Всем добрый вечер. И, наверное, меня зовут Илья Гамранов, я зоолог, и представлю вам Дмитрия. Дмитрий — профессиональный апиолог, человек, который занимается пчелами. И сегодня мы с вами будем обсуждать книжку «Жужжащие», новая книжка про насекомых. И, наверное, сейчас я скажу свое мнение, что я очень всегда радуюсь, когда выходит какая-то либо книжка про насекомых, про животных вообще, потому что люди, конечно, крайне мало знают вообще о мире, который живет вокруг них, и насекомые, конечно, у всех вызывают отторжение, и большинство книг, которые выходят, описывают довольно скучно насекомых, о том, что у них там 6 ножек, крылышки, еще что-то. А эта книга рассказывает о насекомых как о существах интересных, с интересным поведением, с интересной какой-то биологией. И когда ты ее читаешь, ты погружаешься в мир и перестаешь испытывать отвращение к насекомым, и пчелы тебе кажутся даже очень милыми и приятными. Вот. И, наверное, я у Дмитрия хотел бы спросить его мнение относительно книги. Дмитрий, расскажите, как вам?
1: Да, книга очень, конечно, понравилась. Я ее прочитал буквально за 2 дня. Но скажу вам, что эта книга очень важна вообще для нашей страны, потому что последняя была по апидологии, ну, над семейством пчелиных в 1994 году последняя. Это книга Радченко и Писенко «Биология пчел».
0: Но это научная была книга.
1: Это была научная, да, ну, это, конечно, научно-популярная, она более легко читается, особенно для неподготовленного читателя. И, конечно, книга не только о пчелах, книга о биоразнообразии. Эта проблема сейчас встала вот в полный рост в связи, в том числе, вот, с последними событиями, с коронавирусом, потому что, ну, как вы знаете, сокращение биоразнообразия как раз вот и приводит к таким последствиям. Вирусы теряют своих хозяев, переходят на человека. Ну, и, в принципе, вот, ну, известно, да, что мы получили коронавирус от летучих мышей, которых сейчас уже 1350 видов из 4600 млекопитающих. Представляете, то есть почти треть уже летучие мыши составляют. И это огромный резервуар, у них очень слабая иммунная система. Это источник многих вирусных заболеваний, но, ну, прежде всего ТРНК содержащих. Это семейство коронавириды, там, промикс. Я просто молекулярный биолог, это очень для меня интересная тема. И понимаете, ну, у вас называется тема «Все фигня, кроме пчел». Так вот и есть. На самом деле, я уже более 30 лет увлекаюсь пчелами. И, конечно, пчелы, они везде. Пчелы, они повсюду. И, к сожалению, ну вот мы их не замечаем, но они как кислород, понимаете? Мы вот о нем не задумываемся, когда он есть. А когда его нет, наступает паника. А еще бы я вот хотел прочитать последние слова этого произведения, да, вот, так сказать, заключительные. Они мне очень понравились. Это сказал сын писателя. Без нас мир просуществует, а без пчел не сможет. И в этом вот просто глубочайший смысл. Это сказано устами младенца, но, как говорится, истина.
0: Но с пчелами
1: Да.
0: действительно же есть проблемы. То есть меня, например, регулярно в прошлом году СМИ обращались по поводу того, что гибнут пчелы, и мировое сообщество активно поднимает тему, и даже неподготовленные люди периодически спрашивают у меня, что действительно пчелы вымрут. Вот вымрут ли пчелы?
1: Да, кстати, вот еще раз по теме биоразнообразия. Впервые вот эта проблема поднялась, ну, с научной точки зрения. То есть это длинное лонгитюдное исследование. Там у американцев это было почти 50 лет, у немцев это было 27 лет. С 89 года они вели подсчет пчел. И показали, вот в Америке это более чем двукратное сокращение видов. В Германии это на треть уменьшилось количество видов, вот, входящих в надсемейство пчелиное, там около 21 тысячи всего. Ну вот, очень сильно сократилось в последнее время. Но это и потепление климата, это и химизация сельского хозяйства, появление новых гербицидов, инсектицидов, вернее, неоникотиноидов, которые убивают насекомых. И,
0: Парализует.
1: конечно, да, монокультуры на полях, пчелам просто негде кормиться, ну, прежде всего, вот, одиночным, потому что, ну, все люди в основном знают шмелей, да,
0: Ну,
1: медоносных
0: но я
1: пчел,
0: думаю, что
1: да.
0: не все знают, что даже шмели это тоже пчелы, и тут вот
1: Да,
0: надо
1: да,
0: пояснить,
1: да.
0: что вообще пчелы это большое такое
1: Угу.
0: подсемейство, получается, да?
1: Надсемейство, АПД.
0: Надсемейство. И, соответственно, в отряде перепончатокрылых, и они, соответственно, родственны осам, муравьям. И в этой книжке как раз то, что интересно, тут не только рассказывают про пчел, тут рассказывают и про ос, и про других животных. Ну, соответственно, получается такая комплексная история, это мне тоже очень понравилось. Вот, но да, в основном, конечно, знают шмелей и пчел.
1: Да, да, к сожалению. Но дело в том, что, вот, понимаете, это пчелы, они стоят в основе многих вот, биологических процессов, которые происходят на Земле. Это и начало многих пищевых цепочек, это и насекомые-опылители, от которых зависит 3/4 вообще урожая на Земле. И с исчезновением пчел мы просто вот, скорее всего, мы сами исчезнем, понимаете? Вот сейчас очень много разговоров там, о переселении на другие планеты, там, на спутники Юпитера, Сатурна. Ну, понимаете, это все, конечно, красиво звучит, но нас почти 8 миллиардов. Сколько переселится, сколько мы туда лететь будем? До сих пор проблема вот, ионизирующего излучения не решена. Мы не можем выйти за магнитосферу Земли. И, ну, понимаете, это все красивые разговоры. Надо перестать быть кочевниками. Вот загрязнили, да, ушли там в другое место. Мы, к сожалению, уже никуда уйти не можем. У нас планета одна. И пора, настало время позаботиться о ней. Потому что вот, ну, сегодняшняя вот ситуация, сегодняшняя пандемия и последующий за ней экономический кризис заставит нас думать об экологии. Это вот, ну, просто будет необходимо, потому что количество эпидемий возрастает просто уже в геометрической прогрессии.
0: Но исчезновение же грозит не только домашним, правильно, пчелам?
1: Конечно,
0: я понимаю.
1: Конечно,
0: то есть, да. И это не такой большой процент. То есть домашних пчел не так много, как
1: не так много
0: тех, которых мы не знаем, мы не знаем ничего об их численности. Mm-hmm. Много ли у меня, как я, поскольку занимаюсь мухами, знаю, что мухи регулярно описывают новые виды, и можно даже найти у нас в стране без проблем новый вид. А как с ситуацией с пчелами? То есть насколько хорошо мы знаем вообще биологию пчел, видовое разнообразие?
1: Ну, так как вы занимаетесь мухами, вы знаете, что род дрозофил – это один из самых многочисленных, там более 1500 видов. Я тоже немножко занимаюсь моими мухами. Ну, молекулярная биология – это язык.
0: Ну да, конечно.
1: Биология, да. Сейчас она проникает везде. И всего три вида таких. Это вот колоеды, да, из жестококрылых. Это мухи-дрозофилы. И андрены, которые как раз вот входят в семейство андреноиды, это как раз вот они относятся к пчелам, и их тоже вот 1500 видов. Но, к сожалению, конечно, вот очень много уже мы потеряли видов, и хотя вот в роду андрены мы имеем 1500, по другим у нас, конечно, ситуация катастрофическая там. Происходит просто глобальное вымирание. Мы каждый год теряем десятки видов пчелиных. Именно вот прежде всего страдают одиночные пчелы, потому что многие из них узкоспециализированы в плане источников корма. Они, например, вот пчелы, обитающие там в пустынях, они, у них длительная диапауза, иногда доходящая до 3 лет. И это связано не только вот с засушливым климатом, но и с тем, что эта диапауза приурочена к опыленным цветкам. То есть цветки распускаются и выходят из диапаузы, ну это спячка, да, грубо говоря, и данные пчелы. То есть у них только вот единственный источник питания какой-то редкий вид растений.
0: То есть 3 года они спят потом.
1: Да. И когда вот он исчезает, все, исчезают эти пчелы, они ничем другим питаться не могут. И когда мы вот распахиваем огромные квадратные километры полей, да, засеиваем их монокультурой, не оставляем островков безопасности для пчел, да, так скажем, то мы теряем их просто, они исчезают с планеты, и мы их никогда уже не восстановим. Также вот осушение болот, вырубка лесов, все это вот сказывается на численности пчелиных. А, кстати, по поводу пчел медоносных, да, в той же Америке они за 15 год потеряли там половину пчелосемей, но на самом деле количество пчел в мире, ну, по данным Апимонди, это Всемирная организация пчеловодства, она свидетельствует о том, что количество пчелосемей, наоборот, увеличивается в мире. Поэтому, ну, конечно, пчелы вымирают, но это, знаете, это такие процессы, они очень местечковые. Это там, ну, те же Соединенные Штаты там, или там в Западной Европе происходят, а в той же России где-то вот около 3 миллионов стоит численность, и она практически не меняется у нас. Ну,
0: то есть у нас пчелы не исчезнут в ближайшее время?
1: Ну, они пострадали очень сильно, например, в прошлом году вот из-за неоникотиноидов, там, из-за этих бесконтрольных обработок, но мы же их пчеловоды очень легко устанавливаем, это, в принципе, не проблема, там, закупить это пчелопакеты или там размножить своих пчел. Ну, вот, поэтому, что касается пчел медоносных, они под надежной защитой человека, ну, вот, а одиночные, конечно, они не имеют такой защиты, они интенсивно вымирают, и это очень это, ну, сильно как раз вот бьет это по экологии.
0: Но одиночных просто никто не замечает.
1: Да, да.
0: Хотя, конечно, они, наверное, пожалуй, более красивые, даже более интересные, чем медоносная пчела. Но... То есть, конечно, медоносная пчела тоже прекрасное насекомое, но ее все знают, да, а других мы даже не замечаем. Вот, но люди же еще разводят и шмелей, насколько я понимаю, их активно используют в опылении в теплицах. А шмелям что-нибудь грозит вообще?
1: Ну, шмели и антрены, кстати, они вот под защитой человека тоже размножаются, интенсивно используют вот для опыления там. Ну, антрены используют для, в Соединенных Штатах вот очень интенсивно для опыления там опыленных там культур, ну, голубики там и прочее. Ну, вот шмели, естественно, в теплицах используют, потому что вот пчелы медоносные, они очень плохо там из-за высокой влажности, из-за светового режима, они... Гнезда пчел сильно уменьшаются, и, в принципе, ну, их постоянно надо выставлять из теплиц, чтобы они набирали свою силу, и это очень это, и дорогостоящее, и очень сложно.
0: Плюс я понимаю, что шмели не так далеко летают, как
1: пчелы. Да, да, да, да, и легко выдерживают эти вот климатические условия, которые в теплицах. Угу. Ну, вот. Но есть, кстати, вот тепличное пчеловодство, и вот в институтах, кто изучал пчеловодство, я просто 2 года это, ну, в начале своей жизни, скажем так, я учился в Институте усовершенствования зоотехники пчеловодов, это еще в конце 80-х было. Сейчас она называется Академия пчеловодцев, к сожалению, уже, ну, практически прекратила свое существование. Это тоже вот гигантская проблема у нас, это с подготовкой кадров по пчеловодству, потому что мы не только

0: интересующимся там биоразнообразием, насекомыми, пчелами, но и всем пчеловодам, потому что у нас, к сожалению, очень, ну, прямо скажем, низкий уровень знаний биологии пчел, и мы на этом теряем просто тонны меда из-за того, что вот люди не понимают, что они делают. Конечно, в этой книге вы не найдете там описание, как увеличить там численность семьи, там, метода Блинова, Волоховича там, и прочее. Но здесь, понимаете, очень глубокое именно погружение в биологию пчел. Тут автор, вот он вначале говорит, что не спрашивайте у орнитолога о курице, да? Вот, также опидологи относятся к медоносной пчеле. Ну, типа там все ей интересуются и все о ней знают. Но при этом, если вы посмотрите вот список литературы в конце книги, то ну, практически вся литература здесь упомянутая, она посвящена медоносным пчелам. Информация там, ну, где-то на 99% известная о пчелах, это все получено на медоносной пчеле. Это очень интересный модельный объект, там, ну, просто вот знание, это один из локомотивов биологии. Медоносная пчела – это модель, модельный объект, где получается просто, ну, вот, суперинтересные знания, результаты, которые публикуются в Science, в Nature, там, в Plus One, в таких вот ведущих. Ну, если вам интересно будет, я еще там могу продолжить рассказать о последних исследованиях. Да, это,
1: наверное, интересно больше мне совсем. Да, мне еще в этой книжке понравилось, что тут эволюционный аспект очень широко дан. И, соответственно, начинается с того, что пчелы произошли от ос, и довольно много уделяется осам. Вот, и я, например, про эволюцию пчел не знал ничего, и теперь я знаю чуть больше, и, наверное, дальше это меня как биолога дальше толкнет читать, а простые люди хотя бы узнают о том, как это вообще все происходит.
0: Да,
1: как
0: ну, появились. К сожалению, знаете, вот это ужасная тайна, так сказал Дарвин, между прочим, об эволюции пчел. Она, ну, практически не раскрыта до сегодняшнего времени, потому что вот даже в этой книге тут некие гипотезы, и сам автор, он пишет об этом, что у нас есть некое понимание того, как это было, но нет прямых доказательств. И, ну, вы внимательно читали книгу,
1: да? Отпечатки не сохраняются,
0: да. Инклюзы, это вот в янтаре включение. У меня вот была хорошая знакомая, жена моего друга, которая вот, к сожалению, скончалась, молодой буквально вот недавно. Катя Сидорчук, и она как раз вот посвятила меня в изучении инклюзов, прежде всего вот пчел. И этих инклюзов очень мало обнаружено, потому что пчелы селятся в основном в аридной в местности, в засушливой, где практически ну, не бывает янтаря. Янтарь это всегда вот некие влажные, затапливаемые участки суши, поэтому ну, мы о пчелах знаем, к сожалению, вот об эволюции очень-очень.
1: А почему так странно? Почему пчелы предпочитают аридные места, где, соответственно, гораздо меньше растительности, ну и вообще там жить-то сложнее, чем в лесу, допустим?
0: Дело в том, что пчелы не любят сырые места, и медоносные, и одиночные. Дело в том, что для пчел один из таких вот опаснейших врагов – это грибковые инфекции, грибковые заболевания. Это и аспергиллез, аскосфероз и многие другие, которые как раз вот любят влажность. Поэтому вот, ну, всегда в серьезных там, книгах по пчеловодству, всегда на первых страницах никогда не заводите пасеку во влажных местах, в низинах, около рек, озер, потому что ну, пчелы там не будут водиться. И общественные, одиночные, они очень не любят влагу, там поселяется это вот, много и грибов, и бактериальных инфекций, это и гнильцы и прочее, поэтому влага это первый враг для пчел, поэтому они никогда это, они предпочитают даже пустыни, где там дождь упадает там, да, раз в три года, чем вот они будут в болоте.
1: Не найдешь.
0: Да, да.
1: Но при этом, конечно, удивительно, что они столько долго живут, потому что в моем представлении ну, насекомые должны жить несколько ну, лет максимум, то есть там пару лет, а вы говорите, что три года диапауза,
0: Да.
1: А сколько матка у взрослых?
0: До 8 лет. Есть вот наблюдение. Ну, в принципе, у пчеловодов это 2-3 года, потом они просто искусственно меняют. А матки рекордистки, вот, от которых получали там на племя их держали, до 8 лет.
1: Да. Здорово. Вот, еще, наверное, мы можем рассказать о танце пчел, потому что в этой книжке как раз говорят о том, что он не будет рассказывать о танце пчел, хотя, мне кажется,

0: Я когда вожу экскурсии для детей, я всегда рассказываю о том, что насекомые тоже общаются, и, собственно, это одна из немногих работ, за которую была получена Нобелевская
1: Нобелевская
0: премия,
1: премия,
0: да,
1: да.
0: одна из немногих работ по насекомым, вот, и, соответственно, может быть, вы расскажете о том, как танцуют пчелы, потому что, мне кажется, это вообще уникальное
1: Да,
0: такое.
1: это, наверное, самая популярная тема. Ну, вообще, вот наука этология, да, это одна из таких популярнейших наук и современных, и вот, ну, начиная с 50-х годов. Ее, так сказать, основатель и отец — это Карл фон Фриш, как раз вот открыватель не только танца пчел, но и первого языка вообще животных. Потому что до Фриша никаких языков животных не знали, это первый язык. Но пчела — животное, да? Вы не будете меня
0: Конечно, да.
1: поправлять, я надеюсь, да?
0: Да.
1: Ну вот, и все дело в том, что, понимаете, те данные, которые получил Карл фон Фриш и которые изложены вот в его книге «Жизни пчел», она, кстати, доступна в интернете, много раз переиздавалась, всем ее советую почитать. Это одна из интереснейших вообще книг это в мировой и науке, и научно-популярной. Ну вот, но дело в том, что уже прошло 30 лет после того, как, к сожалению, он прекратил свои исследования. И накопилось очень много данных, и появились новые книги о танцах пчел. В первую очередь я порекомендую замечательную книгу Йоргена Тауца, которая буквально в прошлом году вышла в русскоязычное издание «Биология суперорганизма». Она как раз очень много там внимания посвящает танцам пчел, и там не все так однозначно, как раньше представляли. Дело в том, что, как сейчас, по современным данным, все-таки танец пчел — это некий побудительный фактор. Он не то, что там точно описывает, где находятся те или иные цветки, да, и, так сказать, то точное целеуказание, как у ракеты, да, как мы это себе там люди представляем, или как навигатор, там GPS, Там несколько все иначе, потому что, кто хоть раз это заглядывал в пчелиные ульи, видели много пчел, сидячих как бы без дела. Их очень много, особенно когда сильного медосбора нет. Они просто обвешивают все рамки, сидят иногда несколькими слоями. Что это за пчелы, чем они занимаются? Они ничем не занимаются. Они просто это некая резервная группа, которая ждет мотивации к действию. И танцовщицы как раз являются теми пчелами, которые их побуждают к действию, понимаете? Они в зависимости от интенсивности танца, а интенсивность танца зависит от силы медосбора, от силы нектара выделения цветков, а, соответственно, они в той или иной степени побуждают определенное количество пчел, потому что, понимаете, если вот вся эта масса, допустим, отправится там какой-то к сотне цветков, пчелы не набирают столько меда, чтобы хватило на обратный полет. Это только самолеты, да, туда-обратно заправляются. Пчелы, они заправляются только на дорогу, на один конец, скажем так. И если там будет недостаточно нектара, они просто не долетят обратно. Кто внимательно ходил по цветущим полям, часто видел пчел ползущих по земле. Они не погибают, скажем так, не старые пчелы, которые ищут до смерти. Это пчелы, которые прилетели, а нектара нет, все. И назад они уже не способны
0: То есть они
1: вернуться.
0: там и погибают.
1: Да, к сожалению. Поэтому пчела, она должна, так скажем, когда она вылетает из улья, она должна быть уверена в том, так скажем, на нашем языке, естественно, там все намного иначе. Не проще, а иначе. Она должна, так сказать, знать, что она вернется обратно, что нектара будет там достаточно. И когда пчела-разведчик, которая танцует и мобилизует эту массу пчел на вылет из улья, она, так сказать, своим танцем она передает, она показывает интенсивность нектаровыделения. Чем больше там нектара, тем она сильнее танцует, тем у нее движение, так скажем, более динамичное. Там много тонкостей, я не буду в них погружаться, просто там изучают и амплитуду движения, и скорость, и количество виляний брюшка во время, скажем так, когда она описывает восьмерку, она проходит палочка, скажем так, между двумя кружками, она с различной интенсивностью и с различным количеством влияния и амплитудой отличается. И вот профессионалы, которые занимаются танцем, они это, ну, четко описывают вот с помощью там цифр, заносят в компьютер, там анализируют, и там, ну, практически вот прямая корреляция именно с количеством нектара, на который вот она призывает лететь. Ну вот, если вы хотите еще глубже погрузиться в эту тему, есть, да, даже вот русскоязычная книга переведенная, она, так скажем, больше философская, ну вот, но там где-то страниц 400 вот анализируется танец, понимаете, и это, ну, шикарная книга, ее очень интересно прочитать в плане не только вот познания, так сказать, этого феномена, но и в плане вот как развивалось представление о танце пчел, потому что это вот очень глубокая проблематика, и тут, ну, так скажем, вот за 15 минут это не расскажешь, очень серьезная тема.
0: Наверное, да. Стоит рассказать, что вообще пчелы-то изначально, то есть есть разведчик, который вылетает, находит цветущее поле, возвращается потом назад
1: и мобилизует.
0: При помощи танца, да. И насколько я еще знаю, они делают поправки на движение солнца, да, чтобы рой, когда летит, а насколько пчелы улетают?
1: Ну,
0: на...
1: это, да, все дело в том, что, ну, танцы, они же не только, вот вы сказали сейчас о рое, это не только указание, где цветущие цветки, это еще и указание, где гнездо, да, свободное, где там дупло там, или куда они заселятся. Ну, вы сказали о рое, да, потому что вылетает на сбор нектара пчелы, не рой.
0: Ну, да, пчелы, группа пчел.
1: Есть еще танец, указывающий, где жилище, потому что вот на рой, если вот вы когда-нибудь, ну, смотрели на рой, вот, который там сел на ветке дерева, там очень много танцующих пчел. И они указывают как раз это, куда лететь. И у них, ну вот, если присмотреться, у них разные целеуказания. То есть они вот в разные стороны. Ну, там, допустим, вот у вас из улья вышел рой, а где-нибудь там на расстоянии 6-7 километров находится несколько ловушек для пчел. Ну, или пасеки с пустыми ульями стоят. И вот есть группа пчел, которые указывают как раз на эти ульи, понимаете? И они все по-разному, и в зависимости от того, насколько гнездо пригодно для проживания, они с разной интенсивностью танцуют. Но здесь уже более, так скажем, точное целеуказание. Вот.
0: А пчелы из разных регионов понимают друг друга? То есть вот у них есть такой, как диалект?
1: Есть свой язык, да, диалекты есть. Это тоже очень интересная тема, она много исследовалась. И, в принципе, даже есть, так сказать, ошибка в целеуказании. Если мы подсаживаем это вот разведчица в гнездо там других пчел, ну, естественно, там они приобретают общий запах там с помощью человека, потому что иначе там их убьют. Ну, вот я поясню, что у каждой семьи свой запах, пчелы очень хорошо чувствуют там любые запахи, в 1000 раз сильнее, чем человек, они способны там, ну, там, где-то примерно вот собака просто отдыхает по сравнению с пчелами, у них на усиках находится обоняние, и они способны, ну, даже есть вот эксперименты, что там опухоли, там различные теологии опылять у человека там и прочее. Ну вот, до такого доходит. То есть там, ну, даже собака это не чувствует, свинья там и прочее, а пчелы способны это почувствовать. Поэтому, в принципе, у них вот там будет стоять 1000 семей в одном, так сказать, месте, и все равно пчелы друг друга будут отличать именно по запаху. У них вот у каждого свой есть там такой вот штрих-код запаха. Ну вот, и когда попадает с помощью человека, естественно, разведчица вот в чужое гнездо, допустим, там северных популяционной группы, там, ну, я еще там уточню немножко, там пород у пчел нет, есть просто популяционные группы. А с породами это ошибка, потому что породы никакие человек не выводил. До сих пор ничего такого вот именно с точки зрения породы еще нет. Есть популяционные группы, там, допустим, среднерусская популяционная группа, есть там серо-горная кавказская, есть карпатская и прочее. И у них диалекты немножко отличаются, поэтому вот, ну, если, допустим, на серная горная кавказская протанцует в гнезде там среднерусская, у нас будет ошибка в нахождении источника корма. Она небольшая, но достаточно. И к тому же вот еще сейчас есть эксперименты вот очень интересные, когда на пчел ставили датчики, они уже настолько миниатюрные, что ученые способны ставить вот на отдельных пчел, на прикреплять их к груди. И, соответственно, с помощью вот этих датчиков они смотрят за движениями пчелы в полете. И получается, что вот пчела, чем дальше от улья идет указание, тем менее прямолинейное движение. Она как бы рыскает, ищет запах цветков. У них вот, хотя антенна расположена всего в нескольких миллиметрах друг от друга, но она вот способна уловить, откуда идет запах, источник запаха. То есть вот даже небольшая концентрация, разница концентрации молекул, которые попадают на тот или иной усик, вот, дает возможность пчеле именно вот, узнать, откуда идет запах. И она вот как бы не прямо летит, как раньше вот, ну, предполагал там, в том числе Фриш, что вот Карл фон Фриш, что вот она получает указание, вылетает из улья и по прямой вот прям летит, да, там, к источнику. Допустим, там кормушки, как у него было. Но вот на самом деле все не так, она вылетает и начинает как бы рыскать, понимаете, вот у нее такое зигзагообразное движение. И, так скажем, она ищет запах именно. У них не очень сильное зрение. Ну вот я еще раз рекомендую книгу все-таки прочитать Юргена Тауца, кто вот интересуется глубоко вот танцем пчел, там он очень это хорошо описал. Они пчелы близорукие, причем все абсолютно, там одиночные, общественные. И они только сблизи хорошо видят. На дальних расстояниях у них зрение совершенно не работает. Они вот издалека только запах могут уловить. Ну вот, кстати, трутни, вот, ну, по многим исследованиям, они способны улавливать там, да, за сотни метров запах матки. Ну, вот, у них очень это сильное обоняние. И поэтому, так скажем, это целеуказание у пчел с помощью танца, оно не совсем точное. Вот, оно все-таки мотивационный аспект там, главный. Возбудить наибольшее количество пчел, вот, так скажем, сидящих в резерве на сбор нектара. Вот это главное в танце.
0: Но при этом же все равно танец имеет какой-то смысл в плане того, что разведчик, если погибнет, не так страшно, как погибнет сисьми. То есть все равно нужно указать, куда летит.
1: Конечно, конечно. Да, но тут, понимаете, просто вот некая ошибка терминологии. Мы, ну вот еще раз я вас это философски к этой книге отсылаю, потому что язык в нашем понимании – это нечто точно. Вот когда я вам говорю слова, вы, да, понимаете, что за ними стоит. У пчел это несколько иначе. Язык животных – это не, ну, не точная вот этимология, да, это не передача информации, вот как у человека. Это, ну, немного другое, понимаете. Mm-hmm. Вот, так скажем, да, она показывает, конечно, направление отчасти. Она передает запах цветка, она дает даже вот его вкус, потому что, ну, вот, танцующая пчела периодически останавливается и выделяет капельку нектара вот, для пчел, которые прилетят за этим нектаром. Ну, вот, но точного целеуказания там нет, понимаете? И вот это главное, что вот обнаружилось за последние годы в исследованиях. То есть, вот, когда мы говорим о языке пчел, не надо говорить именно об этом как о языке. Это не язык, понимаете? Это не точное целеуказание, это не GPS, это не язык там слова и прочее. То есть, тут, ну, пчелы – это другая вселенная. Это вот, ну, говорить о пчелах, как вот, понимаете, это, ну, с нашей там колокольни, да, это неправильно, потому что, ну, вот вы зоолог, вы понимаете, что, в принципе, животные, они очень сильно от человека отличаются, там есть много и общего, но есть и такие отличия, которые, ну, мы просто даже пока не в силах понять. Я не хочу заниматься какой-то мистикой, я просто вот хочу опять это вспомнить вот одни из это таких ключевых исследований, которые вот появились в последнее время. Это, например, вот такой есть исследователь, который занимается на шмелях, Ларс Читка. Он работает в Великобритании, и он сделал очень много открытий, и сделал их на шмелях. Например, вот из последнего, замечательная статья у него вышла в журнале Science, ну, знаете, это такой один из ведущих журналов, мировой науки, и ну, просто так там статьи не публикуют. И вот он показал, что у шмелей есть кроссмодальное развлечение. Ну, вот. Вообще-то его в начале, ну, буквально вот, когда я еще учился в 90-х, считали, что есть только у человека. Потом обнаружили там у обезьян. Там.
0: Давайте поясним, что
1: да,
0: это.
1: Да, сейчас я в двух словах расскажу. Это, понимаете, когда вот с помощью разных органов чувств мы получаем понятие, представление об каком-то объекте. Причем через некоторое время, не сразу вот одновременно, да, вы видите, ощупываете, но вот вы вначале там в темноте ощупали, да, а потом вы это увидели, сказали, да, вот этот объект. Вот это и есть кроссмодальное развлечение. Ну, вот, где-то в нулевых это обнаружили у птиц, там, у попугаев. Ну, вот, а Ларс Читка вот сейчас, буквально в марте, в 2020 году, опубликовал статью, очень интереснейшую вообще, вот, на мой взгляд, она просто, вот, ну, понимаете, у насекомых кроссмодальное развлечение, это все, это просто вот переворот в науке, потому что это, ну, так скажем, элементарная рассудочная деятельность. А шмели вначале ощупывали объект, да, а потом они через стекло его видели, они определяли, да, что именно этот объект.
0: А как узнают у шмелей, что они, это именно они видели? Потому что...
1: Да, я вот, ну, статья, конечно, потрясающая. Я вот советую вас, вам всем ознакомиться с ней, потому что, ну, вот я ее прочитал там на одном дыхании, сделал сразу же русскоязычную анонс в интернете, вот, потому что она меня просто вот потрясла до глубины души. Я, ну, так сказать, у меня перевернулся отчасти мир. Когда я вот, она там, ну, естественно, все это на обыкновенном, на павловском обучении, когда мы приучаем шмеля брать там из кормушки сироп, да, ну, вот, и, допустим, у нас есть объект, сейчас это печатаем на 3D принтерах, ну, какой-то вот, допустим, там в данном исследовании это был куб, ну, вот, в котором находился корм. И вначале, ну, там, естественно, был контроль, положительный, отрицательный. Шмели, значит, в положительном контроле они потребляли этот корм в виде этот куб. Ну, вот, в другом эксперименте они, значит, соответственно, его не видели, но они могли его ощупать. Ну, вот. Также был там положительный, отрицательный контроль. Ну, замечательная статья, я просто не хочу там, она, там у нее supplementary, это около 50 страниц, там все это подробно описано. Ну, вот сам факт и сам интерес и сама публикация в таком вот ведущем журнале, она очень удивительна, прежде всего, тем, что да, на насекомые, несмотря на их мозг, а у шмеля около миллиона нейронов, у человека около 10 миллиардов, понимаете, да, разница. Ну вот, даже с таким с мозгом он способен вот на, ну, на такую вот элементарную рассудочную деятельность. Это просто потрясающе. Ну, вот. Но еще до этого была статья вот у того же Ларса Читки в 2016 году. Он показал, как шмели с помощью различных орудий труда способны там добывать себе корм. Ну, в данном случае они там у него тянули веревочку с кормушкой. Ну, вот, понимаете, что вот когда я учился в 90-е, на это были способны только там, ну, обезьяны, да, врановые у Крушинского. Все, понимаете, а тут шмели, миллион нейронов всего лишь. И они способны на такое. Ну, вот, но сейчас еще очень много исследований. Вот на усах ведется там тоже очень интересное исследование, но я не буду углубляться, это и транзитивный перенос, это вот все относится это к элементарной рассудочной деятельности. В 90-х, даже всего лишь 20 лет назад, считалось, что это только человек способен. Вот. А сейчас, оказывается, вот такие примитивные, да, ну, грубо говоря, на насекомые, они способны такое делать. Ну, вот, транзитивный перенос, если А больше Б, а Б больше С, значит А больше С. Да? У нас только школьники этим овладевают. Это где-то 3-4 класс. Вот. А тут осы. И это потрясающе. Ну, у ОС там очень сложная структура, у них много маток, поэтому они должны, так сказать, их отличать, и из-за этого у них очень глубокие, так сказать, познания вот, к развлечению. Ну, вот, но я еще хочу сказать вот о нескольких публикациях в Nature. Это Дайер, такой знаменитый апиолог, он на пчелах работает, и он показал там интересная статья, есть это, по поводу того, как пчелы способны различать лица людей. Вот. тоже такая феноменология очень интересная. Потом статья вот его прошлогодняя о том, что пчелы понимают концепцию нуля. Ну, для большинства животных, вот вы как зоолог знаете, что для большинства животных это просто пустота, да, что ну, просто отсутствие чего-либо. А пчелы, человек, некоторые обезьяны, они способны понимать именно ноль как число, как вот просто одно из чисел в некой последовательности. И это очень глубокое знание. Вот, и оказывается, ну, вот, последующие исследования они показали, что в принципе это свойство именно животных-собирателей, потому что пчелы вот, они являются собирателями, они ну, собирают нектар, и они должны понимать, вот, да, что есть это некое отсутствие чего бы то, ну, чего бы то ни было, прежде всего, да, нектара там, или пыльцы, или прополиса. Ну, вот. И это должно, так сказать, быть не просто дырка от бублика. Ну, вот. Но это все потрясающее исследование, и это, так сказать, вот, приближает человека именно к миру насекомых. То есть это не какие-то далекие от нас существа, которые там ни на что не способны, кроме там, комплекса фиксированных действий. Да, там, ну, вот. А они способны вот, к элементарной рассудочной деятельности. Это потрясающе просто. Поэтому ну, пчелы, они близки очень к нам, их надо сохранить обязательно.
0: А социальность появляется у перепончатых крылых? Ну, то есть у нас, мы знаем социальных муравьев, мы знаем социальные, есть осы, есть социальные некоторые пчелы. То есть это шмели и пчела медоносная, даже, ну, и в целом, наверное, больше социальных пчел не так много.
1: Ну да.
0: То есть
1: да,
0: она появляется независимо или она когда. То есть, вот как вообще появление социальности, зачем она нужна именно пчелам, почему некоторые пчелы стали социальными, а некоторые так и остались жить в одиночку?
1: Ну, знаете, о социальности очень много написано, очень много интересного. Но знаете, социальность это, так скажем, феномен организации. Вот как у нас есть, да, молекулы, есть у нас клетки, клетки переходят в следующий уровень ткани, да, органы, организмы, ну и да, дальше там популяции. Ну вот, вот социальность это не некий феномен, который вот на определенной степени развития существ. Он появляется, вот нельзя говорить, да, что вот у человека там, ну, впервые вот появилась вот эта социальность. Нет, она появляется во многих таксонах. Ну вот давайте я сейчас так перечислю навскидку вот социальных, да, известных там нам организмов. Это там, по-моему, 40 видов пауков, да. Ну вот, это есть голые землекопы, да, вот на которых там многие работают. Сейчас очень популярный объект, они относятся к млекопитающим. Так, у нас есть муравьи, да, у нас есть термиты, у нас есть осы, у нас есть кто еще? Даже среди ракообразных, вот у нас в Институте биологии внутренних вод есть целая лаборатория, которая изучает рачков, которые тоже осы социальны. Ну, это вот только вот я так навскидку сказал. Конечно, их там ну, по пальцам пересчитать, но все равно это некая группа, причем из разных таксонов, да, далеко отстоящие. Ну, какая вот связь, да, там насекомые, млекопитающие, там ракообразные, пауки там и прочее. Ну, вот появляется его социальность, она, конечно, не независимая. Это не некая следующая ступень эволюции, вот, которая очень эффективна, потому что социальных видов по сравнению с остальными, с одиночными, там по пальцам можем пересчитать, да, ну их там менее процента, но при этом они по биомассе это большинство, ну, потому что если мы возьмем там тех же муравьев, там в лесах они, ну, практически там любые организмы по массе своей заткнуты.
0: Ну, муравьев допустим крайне сложная структура, да, у них же там есть, да, и да, королева, ну, царица, и, соответственно, рабочие, они там могут захватывать рабов, обмениваться, да, да, с муравейниками. Я не знаю, у пчел есть ли такое, или пчелы...
1: У пчел, да, ну, не так, конечно, разнообразно, как у муравьев, потому что, ну, мы говорим о пчелах, подразумеваем, там есть, конечно, много видов с различной социальностью, они не только относятся это к роду апис, да, но у нас там есть это и шмели, у нас есть там и свициды, ну, вот, есть у нас и среди там, ну, всего 7 семейств известно пчел, и в принципе в трех из них есть социальность, она с различной, там есть эосоциальность, там, ну, парасоциальные, там, в общем, ну, это целая огромная тема, там надо как минимум еще 2 часа, чтобы все это рассказать. Но все дело в том, что, понимаете, вот даже у медоносной пчели раньше считалось, что вот там все просто, да, есть там матка, есть рабочие пчелы, у них, так сказать, одна матка, нет вот как это у многих там ос там или это у муравьев такого разнообразия. Но сейчас вот открыли такую капскую пчелу, вот она живет на юге африканского континента, и у нее очень интересная жизнь в плане того, что она способна к социальному паразитизму. Ну, вот это очень интересный феномен. То есть рабочие пчелы проникают в гнезда других пчел, ну, вот, не капской, откладывают там яйца и, так скажем, становятся, ну, они вот выделяют феромоны, присущие матке. Ну, вот, и пчелы, которым они вторгаются, принимают их за маток, выращивают их потомство, соответственно, и постепенно, вот, так скажем, ну, как клептопаразитизм, да, некий. Ну, вот, но это да, даже не клептопаразитизм, это социальный паразитизм. Ну, вот. И, конечно, капская пчела, она немного вот изменила наше представление о медоносной пчеле, но прежде всего я хочу вас отослать, это пока на английском языке, я надеюсь, что переведут эту книгу замечательную. Такой есть Юрген, сейчас, не Юрген, сейчас, фамилия Морец, а вот имя я, к сожалению, забыл, но он написал замечательную книгу «Обратная сторона ули». Вот, она как раз вот, говорит о многих нестыковок в нашем понимании пчел. Эта книга посвящена целиком биологии медоносной пчелы. И там вот как раз о таких феноменах, как капская пчела, там, многое того, что вот, ну, многие да, даже пчеловоды не знают, очень интересные там вещи о пчелах. Но я еще раз хочу повторить, у нас более полумиллиона пчеловодов в стране, и я всем рекомендую прочитать эту книгу, потому что, ну, скажем так, две трети это именно о пчелах, именно вот о том, что творится у нас в ульях, что мы можем еще сделать для того, чтобы, так сказать, облегчить жизнь на нашим подопечным, ну, вот, и получить больше меда, она стоит, ну вот всего там, допустим, это по нашим ценам сейчас сегодняшним, это где-то килограмм меда, но она вам даст там, я не знаю, скажу, уля, вы еще получите дополнительно там по 10-20 килограмм. Ну, всем рекомендую, потому что я участвую в симпозиумах, конференциях по пчеловодству, там, в заседаниях общества пчеловодов, и, к сожалению, вот уровень знаний по биологии пчел у нас катастрофический. Низок у нас вот, ну, на всю страну, и я вам прямо скажу, есть всего лишь вот такой один апиолог профессиональный, который всю жизнь занимается пчелами, это Евгений Константинович Яськов. Вот, и, в принципе, ну, он человек с мировым именем, его знают все вот апиологи мира. Он открыл очень много явлений вот, в жизни медоносной пчелы, написал очень много книг, статей. Вот, и, ну, и все. Понимаете, вот на такую огромную страну с большой школой у нас, ну, фактически апиология появилась в нашей стране, понимаете. Европа, Соединенные Штаты, это ученики именно наших известных апиологов. Вот книга называется «Естественная история пчел». Вот. А, кстати, есть книга «Естественная история пчелы». И написал ее Александр Тихомиров, это ректор Московского университета, он на рубеже, да, знаете его,
0: конечно,
1: да? Ну и вот, вот он написал эту замечательную книгу, был известным апиологом, и не только вот пчелами занимался, но и шелководством, открыл, кстати, протеиногенез у тутового шелкопряда. Ну вот, ну и в пчеловодстве он очень много сделал, и в апиологии, и у нас очень много это, известных апиологов, даже вот, знаете, это не только биологи, но и химики, вот Бутлеров, да, знаете его все, ну, в школе его уже все знают, да, конечно. Вот, известный апиолог и пчеловод, поэтому, и Кожевников, и Каблуков, и, ну, я могу там перечислять еще очень-очень, фактически вот вся мировая апиология современно сформировалась именно у нас в стране, но сейчас по факту мы имеем только одного апиолога, это, конечно, катастрофа.
0: Ну, то есть пчел можно изучать и открывать все новые и новые, и, несмотря на то, что все это медоносная пчела. Вот, я думаю, может быть, мы перейдем к вопросам, если они есть. Кажется, наверное, мы можем разговаривать о пчелах много,
1: бесконечно долго.
0: Бесконечно долго. мы даже не затронули не совсем и одиночных пчел, хотя, казалось бы, это тоже совсем большая, гигантская, крайне интересная группа с кучей приспособлений, потому что вот я, когда читал книжку, там есть прекрасные фотографии, какие морфологические, то есть внешние особенности есть у этих животных. Вот. И это, конечно, тоже невероятно. То есть, как виды эволюционировали, как это появилось, все это невероятно интересно.

0: Есть ли вопрос?
1: Меня никто не слышит, поэтому я попрошу
0: Да.
1: Первый вопрос. Во-первых, Дмитрий просит потом, если нам пришлете список книг и статей, которые вы упомянули.
2: Да, с удовольствием. Да,
0: то есть мы обязательно пришлем список, да, обязательно выложим его, видимо, в комментариях, наверное.
2: Я уже 32 года собираю книги о пчелах и пчеловодстве. У меня уже библиотека более 3000 книг, но там не только, конечно, на русском языке, там и немецкоязычный, и англоязычный. Ну,
0: пчела, конечно, гигантский культурный, то
2: да,
0: есть
2: да,
0: куча
2: да,
0: марок выходит с пчелами в разных странах.
2: Да,
0: это,
2: да,
0: конечно,
2: да.
0: Невероятно.
2: Это литература. Вот, знаете, если вы просто вот любите хорошую художественную литературу, я вам очень рекомендую там прочитать книгу 19 года на русском языке, она сейчас вышла. «Майя Лунда. Из жизни пчел». Это потрясающая книга вот, для всех любителей прозы. Вот, она как раз повествует, там одновременно идет повествование в трех временах. Время изобретения рамочного улья, это 19 век. Современное время, когда пчелы стали исчезать, и время, когда пчелы исчезли. И это все вот одновременно повествуется, читается просто на одном дыхании. Я, знаете, я все забыл, все бросил, я вот сел и стал ее читать. «Майя Лунда. Из жизни пчел». Очень интересно.
0: А когда пчеловодство появилось, вообще это мой личный вопрос, когда люди стали разводить пчел?
2: Ну, понимаете, вот давайте сразу определим, что пчела не одомашненное животное. Ну, вот, поэтому ну, есть целая тема в биологии, доместикация, и туда иногда вставляют пчелу. Это неправильно. Пчела не домашний вид, она способна и без человека хорошо существовать и очень успешно существует, когда улетает с пасеки. Ну, вот. Есть замечательная книга, к сожалению, пока не переведена на русский язык, она также в прошлом году появилась, это Силли опубликовал книгу «Естественные жизни пчел в дуплах». Это потрясающая книга, я всем ее рекомендую, ее надо просто срочно перевести на русский язык, потому что есть целые сообщества пчел, пчеловодов, которые интересуются вот естественной жизнью пчел. Они к пчелам не подходят, они только вот, ну, специально консервируют ульи, необслуживаемые. Ну вот, или в дуплах их заводят, там, в бортях и прочее. Их тысячи, понимаете. И эта книга, ну, для них это вот стакан воды в пустыне. Да? Ну, вот, ее надо просто срочно переводить. Я вот хочу посоветовать, да, издательству, потому что человек, он всю жизнь занимается пчелами, и причем жизнью пчел в естественных условиях. Ну, вот, это,
0: ну, то есть, да, я понимаю, что большинство исследований все-таки за пчелами, которые в ульях.
2: Да, да, да. А здесь естественная история пчел, и она, понимаете, там, ну, очень много об этом говорят и пишут, но, к сожалению, вот специалист у нас в мире один только, это Силли, все, других нет. Это, ну, все об этом знают, кто вот там заинтересуется пчелами, и это, у нас есть вот еще в мире, там это, ну, я обязательно ее упомяну, Нэнси Моррен. Это человек, который просто изменяет не только биологию, она изменяет политику. Благодаря ей запретили в Европе употребление неоникотиноидов. Это потрясающий человек, она вот не только биолог профессиональный, у нее, кстати, вот буквально 2 недели назад появилась статья в Nature. Ну, вот, ну знаете, да, что журнал номер один, скажем так. Она сделала там потрясающее исследование, у нее потрясающая команда. Она показала, как с помощью вот, метода геномного редактирования и, соответственно, РНК интерференции пчелы избавлялись там, от вируса деформации крыла, от эктопаразитов, там, типа клеща воруя. Но это исследование надо просто всем пчеловодам прочитать, потому что оно, вот, так сказать, приоткрывает нам щелочку в будущее пчеловодства. Это вот, ну, то, что сейчас уже делают в лабораториях, это будет скоро на пасеках. Ну, наверное, в скором времени, потому что время идет очень быстро. Ну, вот. И, конечно, она там очень многое делает интересного. Она занимается микробиомом пчел. Это целая огромная тема. Даже, вот знаете, очень такая глобальная и очень важное для человека, потому что у пчелы из-за того, что у нее, так скажем, два источника питания, белковый – это пыльца, углеводный – это нектар. И из-за этого у нее очень ограниченный микробиом. Там всего лишь 20 видов микробов. У человека это, знаете, тысячи, да? Вот. И поэтому очень легко, ну, скажем так, относительно легко изучать микробиом вот именно на пчелах. Вот. Там известны полностью отсеквенированные эти бактерии и известны взаимоотношения бактерии с пчелой. Ну, вот. И ну, я вас просто направляю вот к исследованиям Нэнси Моран. Есть замечательная статья, она публикуется только в высокорейтинговых журналах, потому что ну, эти исследования – это локомотив биологической науки. Вот. И она изучает и взаимодействие микробов, вирусов, макроорганизмов. Ну, вот. Ну, это медоносная пчела, и все вот на медоносной пчеле делает. И там, конечно, ну, вот, очень актуальное для человека, прежде всего, исследование.
0: У нас тут еще вопрос. А все-таки откуда появились эти пчелы? От каких насекомых?
2: Отос,
0: от тройщих ос, да?
2: Да, да, от тройщих ос, от сфицита.
0: Еще вопрос, что вот есть статья, что муравьи узнают себя в зеркале. Я, честно, не знаю таких исследований, есть ли вообще данные о том, узнают ли насекомые себя в зеркале. То есть это свойственно только высшим животным. Мы знаем, как бы, вроде как постулат, да, что люди, там, некоторые обезьяны и там, дельфины, возможно, узнают себя в зеркале. Так узнают ли насекомые себя?
2: Ну, знаете, я, к сожалению,
0: есть ли у них самосознание?
2: Да, за мирмикологией не слежу, потому что только по апиологии статей столько. Сейчас золотой век апиологии, потому что туда пришли огромные деньги из-за того, что пчелы да, исчезают, из-за того, что коллапс пчелиных семей, выделяются миллиарды на исследования. Туда приходят знаменитые, очень известные, способные ученые. И статьи просто вот сейчас, понимаете, сейчас просто вот... Вал статьи идет о пчелах, и ну, я уже тону в них, а если еще на муравьев переключаться, это уже все, я просто потеряюсь там. Но иногда вот удается там на шмелей, на ос посмотреть, потому что ну, исследования очень интересные, там, меняющие наше представление там, о мире. Ну, вот. А, конечно, элементарно-рассудочная деятельность у общественных насекомых, она присутствует. Ну, я вам уже вот говорил и о транзитивном переносе, и трансмодальном развлечении, о концепции нуля и о узнавании лиц там, человека, у пчел. Ну, вот. Все это уже доказано и исследовано, но насчет зеркала я, к сожалению, ничего не могу сказать, просто ну, таких статей вот, по пчелам я не видел.
0: То есть непонятно, да, узнают или не узнают. Так, еще вопросы у нас. Как происходит, ответили. Просят пояснить зрителям, кто такие андрены, которые используются в США для опыления.
2: Да,
0: можете рассказать поподробнее вообще, кто такие андрены, что это за пчелы?
2: Ну, это они относятся к крупному семейству андреноиды. Это вот одно из семейств настоящих пчел. Ой, АПИД на семейство пчелиных. Вот. И там есть род андрены. Это вот, я о нем уже говорил, это один из самых многочисленных родов вообще среди всех животных организмов. Их 1500, этих андрен. Ну, вот. Да, их использует человек, один из видов, он размножает, даже рассылает по почте. Ну, вот. К сожалению, вот, ну, об андренах, так вот, чтобы это рассказать, где купить это, ну, и как заняться разведением андрен, это есть очень много литературы. В принципе, вы просто набиваете там в Яндексе разведение там андрен, но ну, лучше на английском языке, конечно. И там очень много информации. Ну, по андренам в той же NCBI, там, знаете, сейчас уже тысячи статей, потому что у них там и известен и геном, и очень много там... С ними народу работает из-за вот того, что они имеют хозяйственно полезные признаки, да, ну, используются для опыления. И, конечно, ну, не так они популярны, как медоносные пчелы и шмели, но, в принципе, вот в Соединенных Штатах их интенсивно разводят и используют.
0: А, но у нас пока нет.
2: Ну, у нас я не слышал.
0: И, соответственно, разводят их только для опыления, и мед, конечно, никакой от андрена.
2: Да нет, конечно.
0: Ничего.
2: Дело в том, что ну, вот, у тех же шмелей, у андрен там и у многих других, вот он просто, ну, знаете, это такой сладкий сиропчик. Если вот вы пробовали шмелиный мед, он, ну, для человека по сравнению с пчелиным, пчелы его запасают для длительного хранения. Они его на года, так сказать, консервируют. И вот вы, наверное, слышали, что в той же пирамиде, кого у нас там, Тутанхамона, да, раскопали, обнаружили как раз остатки меда, и он был пригоден в пищу. Прошло 2000 лет, и ну, он не потерял никаких своих свойств. Вот, потому что содержание влаги в нем менее 20% способствует длительному хранению. Он не теряет своих вот ни вкусовых, ни каких-то полезных свойств в нормальных, ну, вот условиях. Главное там, ну, как для пчел, так и для меда, главный враг – это влага. Потому что мед, он очень гигроскопичный продукт, он очень легко впитывает влагу и, соответственно, закисает, начинает бродить. Поэтому, ну, вот его единственное, надо от влаги спрятать и все.
0: Но бактерицидными свойствами он обладает все-таки, да? Потому что я знаю, многие народы различные раны мажут медом и считают, что это
2: Александра
0: хороший способ.
2: Александра Македонского, когда он умер, да, привезли в родную, в Грецию в меде.
0: Ну, это консервант, можно хорошо консервировать. Тут еще осталось пару вопросов, и один, он такой более сложный, это как методически доказывают, что пчела понимает, например, понимает идею нуля. То есть, как люди-то убеждаются в этом?
2: Да, ну, это, естественно, все строго научно, это с положительными и отрицательными контролями, это огромный supplementary идет к этим статьям, я вас просто отправлю это к этим исследованиям. Это занимается Дайер такой, если вы на английском языке напишете Дайер, ну, вот, и напишите там би, да, пчела, ну, вот, то сразу вам его и все исследования. Но лучше всего смотрите на PubMed, ну вот NCBI.gov адрес. Там эти все статьи есть, они сейчас в свободном доступе, легко скачиваются. И там есть как вот основное описание, так и методические, скажем так, рекомендации, чтобы повторить эти эксперименты. Ну, это все открытая информация, вы просто у себя вы можете это сделать там, на пасеке, там, имея там, небольшое количество пчел, это легко все повторить.
0: Еще другой вопрос, а нет ли проблемы близкородственного скрещивания среди пчел, то есть наблюдается ли имбридинг?
2: Проблема есть, да, конечно. Это очень известный феномен, когда у вас, ну да, допустим, вот поднимаете рамку, да, и у вас очень много пропусков, ну не сплошной засев, да, это особенно видно, когда вот уже печатный расплод, когда в рамке уже не личинки, а куколки. Ну, вот пчелы их сверху закрывают крышечкой восковой. И если у вас очень много пропусков, то есть вот не сплошная, да, печатка, а ну, такая мозаичная, это как раз говорит о том, что или это какая-то инфекция, ну, вот, ну, что в принципе там легко определить с помощью вот, там, запаха там, или сдать анализы там, в бак-лабораторию. Ну, вот. Но если у вас все нормально, а остается эта мозаика, то это значит, что это как раз инбридинг. То есть матка откладывает яички во все ячейки, но пчелы их съедают. Ну, вот, потому что пчелы способны определять как раз вот, яйца, которые несут, так сказать, ну, трутень и спарившаяся с ним матка, вот, а они, соответственно, там одного происхождения. Там, ну, не буду в генетику углубляться, но, в общем, брат и сестра, да, грубо говоря. Ну, вот, дело в том, что у пчел полиандрия матка спаривается от 4 до 55 трутней. Ну, вот. И ну, вот она через неделю после вылупления из своей ячейки, в данном случае это маточник, она вылетает на спаривание и спаривается вот, в зависимости там, от популяционной группы, от условий. Спаривается ну, от 4 до 55 трутней. Поэтому,
0: то есть на 55 раз спаривается, и потом да, улетает в улей, и дальше...
2: Да, это, ну, это обычно не за один раз. Ну, если она 4 раза спарилась, а потом изменились погодные условия, она не вылетает, ну, и, соответственно, понятно, да, так и остается. Да. Ну, вот. Если, соответственно, 55 раз, за один раз она не может, она вылетает там, 2, 3, 4... 5 раз это все ну, не за один раз, естественно, происходит. Ну, вот. Но дело в том, что из-за этой полиандрии рабочие пчелы в улье, в гнезде пчел, они сестры по матери, но не сестры по отцам. Отцы у них разные получаются, понимаете? И
0: сводные сестры.
2: Да, из-за этого вот инбридинг он для пчел не так страшен, как для других организмов, которые вот спариваются там.
0: Понятно. Ну, и, наверное, последний вопрос, который я хочу задать, тут его тоже спрашивают, держите ли вы лично пчел?
2: Конечно.
0: То есть у вас есть ульи?
2: Да, я уже сколько, ну вот с 88 года, да, я держу, у меня две пасеки есть под Москвой.
0: А в пасеке это сколько численности? Я просто...
2: Ну, у меня они небольшие. Дело в том, что, понимаете, основная моя деятельность – это наука, и, конечно, пчеловодство, это, так скажем, у меня дополнительное занятие, но у меня еще и жена пчеловод, и детей я, вот у меня четверо детей, я их так постепенно сейчас приучаю к пчелам, поэтому они помогают там. Ну вот, а так я как раз вот сторонник такого пчеловодства выходного дня, как шутливо это называют, потому что вот, ну, с моей с точки зрения, подтвержденной вот исследованиями того же Сили, там, многих других апиологов, пчелы не нуждаются там в ежедневном обслуживании, и для них человек, понимаете, ну, чаще всего это враг, потому что когда он вмешивается в жизнь пчелы, они потом восстанавливают и структуру гнезда, и микроклимат в течение очень длительного времени, иногда это до недели растягивается, и все это, вот, все это время снижается, летная активность, их продуктивность и микроклимат в гнезде, и заносится инфекции, человек, кстати, распространяет вот многие пчелиные инфекции и переносит их и на руках, и на стамеске, там, на деморе, на одежде на своей. Плюс у нас есть, например, общая болезнь такая, аспергиллез. И пчелы болеют, и человек и болеет. Поэтому я хочу призвать всех пчеловодов все-таки поменьше вмешиваться в жизнь пчел. Если вы хотите вот поглубже узнать о пчелах, заведите просто наблюдательные ульи. Это такой улей, ну, он в интернете, там очень много схем есть. Улей со стеклом. Вы можете смотреть за жизнью пчел, как бы не вмешиваясь, это, ну, не открывая улей, там, не запуская в него дым. Вот. А если у вас стоят вот пчелы, старайтесь все-таки поменьше вмешиваться, побольше выполнять операции за одно вмешательство, поменьше их тревожить, поменьше там улей держать открытым. Ну, многие пчеловоды об этом знают. И вы больше будете просто собирать и меда, потому что, ну, пчелы, они все-таки это... не домашние животные, и от этого надо исходить, занимаясь пчеловодством.
0: Да, то есть хозяин, они, то есть лица они в принципе узнают или
2: да
0: нет?
2: Да нет, конечно.
0: Вроде же было исследование, вы говорите,
2: исследование
0: что...
2: было, да.
0: Но получается, что нет.
2: Нет, все дело в том, что в среднем пчела летом живет около 30-40 дней, а она просто, ну, не успеет. Ну, вот многие говорят это, тебя пчелы узнают, они тебе особо и не жалят, да? Ну вот, все дело в том, что пчеловод уже, который, ну, длительное время пчелами занимается, у него уже просто и движение, и он знает, что делать, и он их не злит. И, например, ну вот я когда вижу, у меня есть там, я держу только среднерусскую популяцию пчел, она самая злая вообще среди вот всех популяций. Ну вот, но при этом я даже с детьми там осматриваю ульи, никого не жалят, я просто вот, я уже вижу, когда пчелы начинают злиться, и закрываю эту улью, ухожу, все. Не надо доводить пчел, вот знаете, до такого состояния, когда начинается напад на людей, на соседей. Там, ну, многие начинающие пчеловоды, они там целые дачные кооперативы приводят это в движение, когда открывают ульи свои.
0: Ну вот да, у меня спрашивают, есть ли у меня пчелы, у меня нет, и все мои опыты общения с пчелами обычно заканчиваются тем, что я от них убегаю, потому что периодически бывало, что я их с очком ловил, ну, случайно, и, соответственно, меня начинали нападать все в ответ, и, в общем, мой опыт общения с пчелами обычно заканчивается.
2: Не, ну, если вы где-то в поле, у вас же вот была, вы университет, да, заканчивали, да. Ну, то так же, как и я. У нас была полевая практика, наверное, под Звенигородом, да?
0: Была, да, под Звенигородом.
2: Ну, мы с очками там тоже и одиночных, и медоносных ловили. Они не нападают. Если они вот занимаются фуражированием, собирают нектар, ну, пыльцу, они Это если вы около улья будете.
0: Я
2: махать,
0: вот около пасеки, да, на Дальнем Востоке.
2: Да,
0: и
2: да.
0: Это,
2: нет, они, естественно, у меня как-то бабушка, она, знаете, это увидела, что из одного улья не вылетают пчелы, и решила проверить, а есть ли там пчелы. Ну, вот так посмотрела в литок. Я приезжаю и не узнаю бабушку, она стала другой. Поэтому, нет, с пчелами, знаете, очень легко найти общий язык, но главное понимать, что надо пчелам, понимаете? Чем больше вы будете вот знать биологию пчел, я вот еще раз обращаюсь к этой книге, тем меньше они будут жалить вас, ваших соседей, ваших родственников, и тем больше вы будете получать меда. Поэтому я призываю всех пчеловодов обязательно купить эту книгу и ознакомиться с ней.
0: То есть нужно изобрести свой танец пчел и...
2: Вы должны понять пчелу, понимаете, что ей необходимо. Потому что как только вы это поймете, вы будете с медом и будете без укусов.
0: Вот, я думаю, что на этой ноте мы закончим. И я еще раз всем порекомендую купить обязательно книжку «Жужжащий», не только биологам, и это увлекательное чтение на время карантина, который, видимо, будет продолжаться. Вот. И, собственно, сам пойду ее тоже читать еще раз и с большим удовольствием. Спасибо большое.
2: Спасибо вам. Спасибо.

Всем привет! С вами утренний отбор в Дарвинском музее. В первую очередь отбор для сотрудников, а не для подписчиков, то, что вы в течение дня сможете посмотреть этот ролик. И даже через неделю. Вот я записываю перед своим днем монтажа последний день первой недели. Вот. Я хотела рассказать вам о новости антропологии, которая мне понравилась. Она уже не такая уж новая. Эта новость вышла примерно 3 недели назад. Она сделана международной командой ученых. Приятно, что в ней отметились наши археологи из Института археологии и этнографии Сибирского отделения РАН. Команда Анатолия Деревянко, собственно. Главные, как ключевые продвиженцы денисовцев в нашей стране и в мире. И исследование это посвящено изучению Y-хромосомы неандертальцев и денисовцев. Половые хромосомы изучать интересно. Они подтверждают или опрокидывают некоторые теории, которые... Ну, без них никак не докажешь. Например, вы знаете, что с неандертальцами и денисовцами первая такая проблема, если это можно так назвать, это кто когда с кем скрещивался. Сейчас, слава богу, не стоит вопрос о том, скрещивался ли, мы знаем, что точно да. Но стоит вопрос, кто когда с кем, да. Но стоит вопрос, кто когда с кем, сколько было раз, сколько волн было метисации, если

0: И, скорее всего,
1: на таких гигантских промежутках времени. И выяснилось, что Луне 4 миллиарда и 460, ну там плюс-минус 30 миллионов лет. Очень точный возраст. И очень близкий к возрасту Земли. Сказать, кто из них моложе, сейчас довольно трудно. Ну, есть ошибочки измерения того возраста и другого. Но видно, что они родились, ну вот, ну почти одновременно. Теперь вопрос, как? Мы давно этот вопрос задаем друг другу. Откуда Луна у Земли? Есть несколько теорий. Самая популярная родилась тогда же, в 1972 году, когда привезли грунт и посмотрели, боже мой, как он похож на земной. Соотношение некоторых химических элементов, ну, прям точно такое, как мы из глубины Земли, там, из мантии земной достаем. Значит, решили тогда ученые, это часть Земли, каким-то образом оторванная от нашей планеты. Каким? Ну, оторвать. Дело не хитрое, надо ударить как следует. И родилась теория мегаимпакта, мощного удара по Земле. Чем ударить? Другой планетой. Планетка типа Марса, например, она в 10 раз легче Земли, от ее удара Земля не раскололась, но потеряла большое количество вещества, оно взметнулось наверх, стало летать вокруг Земли, в основном упало обратно, но какая-то часть, там, одна сотая примерно доля, сформировала Луну. Хорошая идея, красивая. Правда, не все астрономы ее разделяют. Например, у нас в Академии Российской, Академии Наук, есть институт геохимии и аналитической химии имени Вернадского, там крупные специалисты по формированию планет. И вот у них несколько иная точка, даже две иных точки зрения. Луна могла отдельно где-то родиться, потом Земля ее могла захватить. Она могла родиться рядом с Землей, но в, как сказать, в отрыве от нее, никогда не приходя в контакт.
2: Ну, из того же вещества.
1: Из того же вещества. Вот это более красивая идея. Но теория мегаимпакта в последнее время терпит, ну, если не крах, то очень сильно сдает свои позиции.
2: Почему?
1: Привозят новые образцы, не только из тех областей, где американцы побывали, астронавты, но и сейчас вот китайский аппарат сел. И оказалось, что в базальтах, а базальт – это переплавленное вещество лунное, которое из недр поднялось, как из вулканических жерл поднимаются базальты, очень много паров воды. Ну, очень это относительно. Есть вода, заключенная в минералы. Как же так? Откуда же там вода? Она же легко испаряется. Если был мощный удар по Земле, и это вещество расплавленное брызнуло в космос, то первое, что могло с ним произойти, это пары воды должны были улетучиться. Ну, как мы нагреваем и сушим любой камень, там, любую грязь. Да, любая грязь на батарее высыхает. Вот таким же образом высыхает и вещество, выброшенное от сильного удара. И тогда вспомнили, что еще примерно 15 лет назад советско-российский, а теперь он живет в Америке, замечательный теоретик, астроном Николай, ну для нас он Коля, старый наш друг, Николай Горькавый, он предложил другую теорию формирования Луны не путем мощного одного удара, который все разогреет, а путем такого многочисленного, ну он назвал мультиимпакт. То есть много-много маленьких ударов, астероиды падают на Землю, выкидывают вещество с Земли. Оно такое холодненькое туда взлетает, формирует вокруг Земли нечто подобное кольцу Сатурна. Много-много такой пыли и грязи вот вокруг Земли летало, видимо, в какое-то время. Воду не теряло, оно было прохладное, оно не нагревалось. И из него сформировалась Луна, которая воду внутри себя сохранила. Это на сегодня альтернатива вот той знаменитой теории мегаимпакта.
2: Красивая альтернатива, красивая. Но тут, конечно, случайности просто невероятные. Потому что
1: удары по Луне?
2: Да, ну, нет, сам процесс формирования ровного, абсолютно круглого объекта, который находится прям вот с такой точностью, на такой точной орбите,
1: нет,
2: которая
1: нет,
2: сейчас
1: нет,
2: нам
1: нет, нет,
2: позволяет
1: выяснить. Это все довольно уже легко объяснимо. Во-первых, круглая Луна, да, шарообразная, она не могла быть иной. Дело в том, что размер Луны 3500 километров. А мы знаем очень хорошо по расчетам, по наблюдениям, что тело каменное размером более 1000 километров уже своей гравитацией себя шарообразным делает. Какую бы ты ему форму ни придал, оно гравитации ломает внутреннее сопротивление своего вещества и округляет его.

0: Так что Луна круглая, потому что большая и тяжелая.
1: Вы разобрались.
0: Теперь орбита. Орбита, ты сказал, вот на этой самой орбите. Так когда она сформировалась, она была не на этой орбите. Луна за последние миллиарды лет шаг за шагом удаляется от Земли. Шаги маленькие. Вот я тебе прям покажу. 4 сантиметра в год. Вот такими вот шажочками Луна, вот как-то в год, а у нее 4 миллиарда лет было в запасе. И она родилась-то рядом с Землей, а теперь постепенно от Земли уходит.
2: Мы с вами знаем много российских проектов и миссий, которые закрылись из-за того, что в 90-е государство не хотело тратиться на космонавтику. Но предприятия находили выход. Например, в 1991 году у РКК «Энергия» появилась дочка, которая производила товары народного потребления. Вполне возможно, что ваши мамы и бабушки до сих пор пользуются пылесосом от «Энергии». Делали их, как говорится, на века. И сейчас разные компании находят способы, чтобы оставаться на плаву в сложной экономической ситуации. В этих условиях как никогда высоким становится спрос на профессионалов, которые могут предотвратить финансовые риски, оптимизировать расходы и помочь бизнесу выжить. Хорошие финансовые директора в такие времена на вес золота. Прямо сейчас на ХХРУ открыто более 1600 вакансий со средней зарплатой от 200 тысяч рублей. Получить актуальные знания и навыки можно онлайн в Академии Эдюсон на курсе «Финансовый директор» за 4 месяца. Теория здесь грамотно сочетается с практикой. В программе 170 уроков и 17 реальных бизнес-кейсов. Преподаватели – топовые финансисты из крупных компаний, таких как МТС, Эйвон, Ростех и Сколково. А еще вам помогут развить навыки управленца – soft skills, чтобы позиция финансового директора стала только одной из первых ступенек блестящей карьеры. Кстати, с ее развитием и трудоустройством после обучения вам помогут карьерные консультанты Академии Эдюсон. Сейчас по промокоду «Неземной» на курс «Финансовый директор» скидка 65%. А также бонусом – личная консультация со специалистом и второй курс в подарок. Не упускайте отличную возможность для развития. Переходите по ссылке в описании.
1: Хорошо, а с водой мы разобрались, как вообще вода на Земле появилась? Может, она так же, как на Земле, так и на Луне?
0: Ну, понимаешь, есть специалисты разных наук.
1: Безусловно.
0: Геологи изучают недра планеты и говорят, вода оттуда. Но она правда, вода всегда включена в какие-то минеральные компоненты, и когда ты нагреваешь минерал, а внутри Земли он нагревается, оттуда вода может выходить на поверхность. Астрономы говорят, да нет, ну что, вон воды сколько летает в космосе, огромные айсберги, кометы. Кометы падают на Землю? Бывает, да, 1908 год, там, Тунгуска и так далее, мы видели. Кометы падают, вот вам вода приехала. Решили проверить. Самая изученная комета – это комета Чурюмова-Герасименко. К ней единственный подлетал космический аппарат, вышел на орбиту, европейский аппарат «Розетта», и даже посадил туда маленький зонд. Она хорошо изучена. Какая там вода? А вода бывает разная. Бывает легкая вода, где водород самую легкую форму имеет, один протон, один электрон. Бывает тяжелая вода, дейтериевая, там протон и нейтрон уже вдвое тяжелее атом. И бывает сверхтяжелая вода, тритий, но он, правда, радиоактивный, быстро распадается. Решили проверить соотношение легкой и тяжелой воды в наших океанах и на комете. Если одинаковая, ну, значит, кометы принесли. Оказалось, не одинаковая. Кометы в сторону
1: отодвинули. Ну, не все кометы еще изучены, так что оставим простор для фантазии. Но давайте про другие.
0: Стой. Конец этой истории расскажу. Но вода есть не только в кометах. Да, они там почти из чистой воды состоят. Астероиды, хоть и каменные, но там тоже есть вода. Ну, ее может быть процентов 5 или 6 в этом камне, но не так мало. Так вот, там соотношение изотопов водорода в астероидной воде такое же, как в нашем океане.
1: Ну, вот
0: теперь мы думаем, астероиды
1: направить. Ну, тогда уж и на Марс, видимо, и Марсу что-то досталось. Не будем сейчас разбираться, как появилась вода на Марсе, но, тем не менее, ученые говорят, что доказали, хотя я полагаю, что это в статье, когда пишут «доказали», ученые предполагают, что Марс, так скажем,
0: был
1: все-таки богат на воду, и все эти вот эти вот расщелины, это русло рек, не что иное. И что теперь нам об этом говорить и рассказывать?
0: Конечно, Давно мы уже знаем, что на Марсе была вода. В этом не было никаких сомнений, потому что на фотографиях, сделанных с орбиты, видны пустые безводные русла рек. Русла с притоками, с дельтами, прямо вот видно. Их не очень много. И думали так, ну, была вода на Марсе. Но вот много ли ее было? Везде ли она была? Или это какие-то вот особые места, где текли реки, и потом все остальное было пустынное? Сейчас Curiosity, он уже вот больше 10 лет работает на Марсе, тяжелый марсоход, он сидит в кратере Гейл. Кратер этот выбирали осознанно, он такой глубокий, и уж если вода была на Марсе, то, наверное, она в такие кратеры должна была затекать, и там озера, ну, и, может быть, речные русла тоже организовывать. И Curiosity нафотографировал столько вот этих каменных откосов, уступов, что сейчас смотрят на них геологи и говорят, друзья, да это ведь следы течения воды. Мы такое видим на Земле, вот такие берега речные, наносы, аллювиальные, то есть вот осадочные такие породы, которые на дно водоемов опускаются. И куда ни глянь сейчас на Марсе, видны следы течения воды. Может быть, это не всегда вода, это жидкая грязь, вот сель такая, которая стекает. Может быть, это не совсем чистая вода, скорее всего, не очень чистая, потому что Марс все-таки прохладная планета, и вода там должна была замерзать, если она чистая. Но вот зимой мы же омываем стекла в автомобилей, потому что омывайка не замерзает ниже 0 градусов. То есть, если подмешать в нее какие-то химические компоненты, она будет не замерзать и при минус 10, и при минус 20. И похоже, что на Марсе она именно такая. Там много солей, много перхлоратов, это довольно неприятные вещества, но они не дают замерзать. Когда дворники посыпают у нас солью и перхлоратами другого типа этот снег и лед, он начинает таять. То есть температура на улице минус 15, а лед тает, превращается в жидкую воду. Вот примерно такая жидкая вода, наверное, на Марсе. То есть пить ее, может, и нельзя, но она текла в большом количестве. Я больше скажу, на Марсе был океан. Он покрывал почти все северное, ну, две трети северного полушария. Прям видно, там выглаженное такое типично морское дно. В других местах Марс такая гористая планета, там есть и каньоны, и горы высокие, до 20 с лишним километров. А в северном полушарии гладко-гладко, как на морском дне. Расчеты показывают, что он был не очень глубокий. Где-то в среднем метров 400, может быть, не больше. Он тоже, в общем, заметная глубина, да? Я не нырял на такую глубину. А ты нырял? Нет?
1: На сколько?
0: На 400 метров.
1: На 400 метров, конечно, нет.
0: Нет, но я думаю, подводный
1: глубин. Ни один дайвер уже туда не попадет.
0: Вот именно. То есть хороший океан был на Марсе.
1: Да и на 20 километров тоже никто не заходил.
0: Не заходил.
1: В гору, да, 8 тысяч Марс с небольшим.
0: Марс был когда-то очень богат водой. Куда она делась, это другой вопрос. Мы примерно представляем, куда. Марс потерял магнитное поле 3 миллиарда лет назад, и его атмосфера стала ничем не защищенная сноситься потоками солнечной плазмы. И довольно быстро планета высохла, и если и осталась вода, то в недрах. Кстати, мы ее там опосредованно нашли. То есть в некоторых местах мы просто грунт снесли, там первые 10-15 сантиметров, там водяной лед нашелся. А в основном мы со спутников, с борта космических роботов смотрим, и в районе Южного полюса Марса на глубине примерно 2 километра нашли подземное, да, озеро. У нас в Антарктиде есть такие подледные озера жидкой воды, а на Марсе оно подземное, потому что наверху нормальная порода лежит, а там прямо радиолокация показывает, что озеро большое, типа нашего Байкала такое.
1: Ух, сколько надежд, да, было, кстати, на изучение этого подледного озера в Антарктиде, я думаю,
0: пока
1: что
0: не оправдались.
1: Вот, но пока нет, но то ли еще будет. Интересно, что найдут, когда докопаются до того озера.
3: Это «Неземной подкаст». Здесь каждую неделю новые выпуски с Владимиром Сурдиным. Даже инопланетяне уже подписались. А вы?
1: Мы сейчас смотрим в небо не только оптикой, не только радио, в разных диапазонах. Это хорошо, потому что благодаря этому на Уране обнаружили инфракрасные сияния. А что это такое, откуда они там берутся?
0: Ну, это вообще все, что про Уран, все интересно. Это планета какая-то вот, ну, совершенно рекламная. Что не скажешь интересного, все про Уран. Я напомню, кстати говоря, это третья планета по массе и по размеру в Солнечной системе. Ну, Юпитер, за ним Сатурн, а Уран на третьем месте. Он большой, он гигант. Но мы же знаем, что он вращается лежа на боку. Да? Все планеты более или менее вот, вращаются так, что у них экватор почти в плоскости орбиты. Ну, как у Земли, там не сильно наклоненный. А Уран лежит так, что у него ось вращения в плоскости орбиты, и он как шарик катится по своей орбите. Кто его и когда ударил, что он вот так вот лег на бок, мы не знаем. Но, видимо, это был удар, потому что, ну, видишь, удары очень популярная гипотеза в астрономии. Если не можешь что-то объяснить, скажи, был удар, попробуй проверить, да? Может, не было удара. Так вот, сияние инфракрасные, потому что они, в общем-то, обычные. Полярные сияния, только в другом диапазоне излучения. Наше сияние мы видим глазом, потому что они красные, зеленые, то есть оптические.
1: Ну, то есть, да. Ну, наше сияние – это все-таки магнитосфера Земли?
0: Это атмосфера.
1: Атмосфера.
0: Да, почему происходит сияние в полярных областях земного шара? Потому что именно в полярных областях магнитное поле Земли сбрасывает космические частицы к поверхности Земли. Так-то наша магнитосфера, она защищает Землю. Но у нее есть две точки, два магнитных полюса.
1: А, как... то есть получается, что на Уране их можно наблюдать по всей окружности.
0: У Урана очень сложное магнитное поле. Оно тоже какое-то исковерканное, тоже никак ненормальное, с географическими полюсами не связанное. Но фактически оно делает то же самое. Оно перенаправляет быстрые частицы, протоны, там ядра атома гелия, летящие от Солнца, туда, в атмосферу. Почему же там не, ну, не оптические сияния, не такие, как на Земле, а там другие газы? У нас что сияет? У нас в атмосфере Земли азот и кислород. Вот они и светятся зеленоватыми, красноватыми оттенками, когда их бьют быстрые частицы, эти атомы излучают свет. А атмосфера Урана – это почти чистый водород и гелий. Это совсем другие газы. И светится там в основном молекула водорода, но необычная. У нас на Земле водород, с которым шарики иногда раньше надували, это два атома водорода, H2, вот такая молекула симметричная. А на Уране это три атома водорода. H3 с плюсом, то есть ионизованная. Когда нормальная молекула водорода, от нее отрываешь один электрон, она электрически заряженной становится. Она притягивает к себе еще один протон, получается H3. Так вот, когда по этой молекуле ударишь, он светится в инфракрасном диапазоне. То есть там полярные сияния инфракрасные. Очень полезная вещь. По оттенкам, по тонкостям этого сияния можно измерять температуру атмосферы Урана. А это очередная загадка. Дело в том, что Уран отдает тепла больше, чем получает его от Солнца. Ну, это почти каждая планета-гигант. То есть у нее внутри еще какая-то собственная печка есть. И вот мы пытаемся понять, что там происходит внутри, наблюдая сияние атмосферы. Внутрь-то мы не можем заглянуть. Но потоки тепла, они подогревают атмосферу, а инфракрасное сияние нам точно говорит об ее температуре. Других способов нет. К Урану не далеко находится планета. Туда один раз пролетел Voyager 2, и то пролетел. Вот что он увидел там на пролете, то мы и знаем о нем. Но теперь телескопы туда добивают. Большие телескопы, вот, КЕК, ну, 10-метрового масштаба такой, и самые крупные телескопы в мире, они видят Уран довольно хорошо. И могут не только сияние, но и кольца Урана исследуют, и потоки газа, и пятна на нем есть, как на Юпитере. В общем, планета становится более понятной.
1: Интересно. Еще одно событие – это обнаружение самых коротких в истории наблюдений радиоимпульсов. Что это за сигналы и
0: если бы мы знали,
1: откуда они?
0: Если бы мы знали, что и откуда. Дело в том, что примерно полтора десятилетия назад впервые радиоастрономы поняли, что приходят очень короткие радиосигналы, быстрые радиовсплески. Раньше просто не обращали внимания, такие коротенькие, там сотые доли секунды. А поняли, что это странное явление, стали строить гипотезы. Гипотез не так уж много. Это что-то очень компактное должно быть и в то же время мощное, как излучатель. Больше всего идей связано с нейтронными звездами, имеющими сильное магнитное поле рядом с собой, так называемые магнетары. Но говорили, что а может быть и другое. Ну, например, вот мой учитель Иосиф Семенович Шкловский, замечательный астрофизик советский, он говорил, а почему бы планете не врезаться в нейтронную звезду? Это все-таки нейтронная звезда – это остаток нормальной звезды. У нее могла быть планетная система? Могла. Планета может упасть в нейтронную звезду, а падая она как ударит по ней, как получим вспышку. Все бы хорошо, только планета упала, и больше ее нет, а иногда мы получаем такие вспышки рекуррентно, то есть раз за разом от одного источника. Значит, там что-то происходит такое, какая-то физика работает, да, планеты не падают. Но открытие данное заключается в том, что обнаружили супер-супер короткие радиовсплески. Они измеряются десятками не миллисекунд, как мы до сих пор, а микросекунд, а это в 1000 раз короче. Сравните миллиметр и микрон. Микронов там, 1000 микронов – это 1 миллиметр. Так вот, миллисекундные радиовсплески мы более или менее понимаем, а теперь получаем микросекундные, суперкороткие области излучения. А понятно, умножь это время на скорость света, и ты поймешь, из какой области они идут. Это порядка 10-20 километров. Это вообще для небесного объекта это точка. И тут, знаешь, я о чем подумал? Открытие ведь это было сделано на радиотелескопе, который сейчас работает по программе поиска внеземных цивилизаций.
1: Кстати,
0: наш соотечественник Юрий Мильнер, он сейчас живет в Калифорнии, он долларовый миллиардер, он дал несколько лет назад $100 миллионов на продолжение поисков радиосигналов от братьев по разуму. И на эти деньги несколько крупнейших радиотелескопов в мире ищут эти сигналы. Поэтому они заточены на поиск коротких сигналов, ну, морзянки какой-то такой. И вот они эти сигналы открыли. А почему бы это не быть сигналом внеземной цивилизации? Размер в несколько километров может иметь большая радиоантенна. А у нас такие на Земле тоже работают. Это системы противоракетной обороны, мощной.
1: Ну, возникает вопрос, а почему тогда это бессистемная информация?
0: А потому что мы тоже не кодируем эти сигналы, мы не записываем в них «Привет, братьям по разуму!» Мы просто посылаем с этого мощного радар, такой плоская такая фазированная решетка, по периферии нашей страны, других стран, Соединенных Штатов, Китая, расставлены такие. Они просто радиовыстрел короткий посылают, и если летит какой-то космический объект недалеко от Земли, от него отражается этот импульс, мы его получаем, понимаем, чего там летит. Иногда астероиды замечаем, ну, слава богу, боеголовки пока не летают, но это вот такая система слежения. Не исключено, что мы получаем сигналы от их противоракетной обороны.
1: Интересная теория.
0: Конечно.
1: Давайте теперь о спутниках еще поговорим. Про спутник Земли мы уже говорили. Давайте о спутнике Юпитера Ио. Там нашли аж несколько сотен вулканов, и есть даже версия, что они объединены в некую единую, может быть, сеть, а может быть, даже и целое.
0: А я тебе точно скажу, сколько их нашли. 266. Раньше мы наблюдали этот спутник, это ближайший к Юпитеру спутник, он размером с нашу Луну, там 4 таких крупных спутника, Ио, Европа, Ганимед и Каллисто, так называемые Галилеевы спутники Юпитера, он их открыл в свой первый телескоп, Галилео Галилей. Так вот, Ио ближайший к Юпитеру, и Юпитер его наиболее сильно жмет своей гравитацией, нагревает при этом, и уже первые пролеты мимо него показали, что там на поверхности работают вулканы. Но фотографии, которые до сих пор были, показывали нам только экваториальную область. Никто не заглядывал на полюса Ио. Поэтому мы не могли подсчитать количество этих вулканов и даже сказать, это вообще отдельные какие-то активные точки, ну, как на Земле. Скажем, в Московской области нет вулканов, да, а на Дальнем Востоке есть, а где-нибудь там, ну, на Канарах тоже вот когда-то были и так далее. То есть на Земле это отдельные очаги вулканической деятельности. Тут расплавилась мантия, тут расплавилась и стал функционировать вулкан. Если вулканов много, то создается впечатление, что это целый расплавленный слой в недрах этого спутника в любой точке может создать прорыв и вулканическое извержение. Дело в том, что мы из космоса самые мощные наблюдаем, а их там может быть гораздо больше. Представь себе, некоторые вулканы на Ио выбрасывают, ну, что обычно выбрасывают из себя вулканы, на высоту в сотни километров. И даже в космос, как реактивные двигатели. Это совершенно несравнимо с мощностью наших земных вулканов. Так что там действительно все пышет. И я думаю, наши вулканологи просто мечтают попасть на это тело, потому что там, куда ни посмотри, вулкан. И они совершенно особенные, мощные, интересные. И, наверное, когда-нибудь попадут и будут его изучать.
1: Ну, не знаю, я бы им рекомендовал остаться где-нибудь на орбите и наблюдать с орбиты такую активную планету.
0: Нет, нет, нет.
1: Нет? Что, надо опускаться?
0: Да, дело вот в чем. Если они останутся рядом с Ио на орбите, уровень радиации, дело в том, что Ио слишком близко к Юпитеру живет, там мощные радиационные пояса, и нельзя жить долго, даже несколько часов, проведенные рядом с Ио или на его поверхности, убивают человека, доза радиации зашкаливает, надо, прилетев, сразу окопаться. Под грунтом на глубине 2-3 метра радиация тебя не достает.
1: Ого.
0: Так что вулканологи знают, что делать. Они прилетят туда с лопатой и сразу же выроют там землянку.
1: Безусловно, и закопаются поближе к лаве. Ну, может, и на Плутоном слетать? Там тоже недавно обнаружили вулканы, только они ледяные. А это что?
0: Вот странно, да, вулкан ледяной. Мы привыкли, что вулкан пышет жаром, и оттуда камень расплавленный. Но бывают вулканы, из которого расплавленная вода со льдом вытекает. Их называют криовулканы, то есть холодные вулканы. Оказывается, один такой есть и на Земле. Его недавно, буквально в прошлом году обнаружили. И как ты думаешь, где? В России.
1: Как-то пропустил это событие.
0: В России обнаружили. У нас же половина территории вечная мерзлота. Так что единственный на Земле криовулкан, он наш, российский. Но на некоторых объектах Солнечной системы, там на холодных спутниках планет, есть криовулканы. На Церере вот планета Карлик есть, на Плутоне. И как раз мы сейчас говорим о Плутоне. Из криовулкана может вытекать то, что там в расплавленном виде, да, какие-то замерзшие газы. Мы с самого начала, когда в 2015 году зонд «Новые горизонты» New Horizons впервые пролетел мимо Плутона и дал нам его фотографию, мы с удивлением увидели, что на Плутоне довольно много метеоритных кратеров. Это нас не удивило. Но он древний, он все-таки падают метеориты, все. И вдруг одна область, такое большое белое пятно, лишено метеоритных кратеров. Это значит, что оно молодое, туда еще не успели нападать метеориты. И оно выглядит как лед, вытекший из недр, замерзший. Ну и наблюдения показали, что да, это действительно лед. Но какой лед? Это вытек оттуда жидкий азот. Азот при довольно низкой температуре уже становится жидким. Так что, ну ладно, это удивительно, но не слишком. Мы думали, что Плутон совсем холодный. Он древний, маленький, должен был остыть. Ну, выясняется, что он не совсем холодный, что азот там может находиться в жидком состоянии, вытекать на поверхность, заливать такие большие площади. Эту площадь назвали в честь нашего первого искусственного спутника Земли. Спутник! По-английски на картах Плутона написано. Он действительно напоминает такой спутник вот с этими четырьмя нашими антеннками. Так что в честь нашего спутника. Но рядом с ним находится кратер. Кратер называется Киладзе. И вокруг этого кратера тоже излияние. Но спектр, аппарат, пролетая мимо, получил инфракрасный спектр, по нему химический состав определил. Спектр показывает, что это замерзшая вода. А вот это уже удивительно. Вода оттаивает при нуле градусов. Ноль – это очень высокая температура для такого далекого от Солнца тела, как Плутон. Откуда там такая жара в недрах, что там вода расплавленная? Более того, оказалось, что там не только вода, там еще аммиак был замечен. А аммиак долго не живет. Он от радиации космической быстро разрушается. Он не может там больше миллиона лет находиться на поверхности. Миллион лет – это для планеты ничто. Она миллиарды лет живет. Так вот, значит, эта вода не когда-то вытекла, когда Плутон, может быть, был теплый, а недавно, вот на наших глазах, за последний миллион лет. Почему он не остыл? Что в его недрах греет его? Это так интересно, это совершенно непонятно. И в перспективе это может быть довольно удобно использовано человечеством. Казалось бы, что нам до этого Плутона? Планета-карлик на задворках Солнечной системы. Сегодня там холодно, там минус 240 градусов примерно, и темно. Солнце его еле-еле освещает и совершенно не согревает. Но когда Солнце подойдет к концу своей жизни, это примерно через 5 миллиардов лет будет, оно спалит Землю, спалит Марс, разогреет спутники планет-гигантов, но так будет освещать и нагревать Плутон, что на нем температура станет земная. И мы, глядя вперед на миллиарды лет, думаем, так, на Плутоне нам неплохо бы обосноваться в ту эпоху. Площадь поверхности его точно такая же, как площадь России. Поэтому вполне есть место, где жить. И вода в недрах есть. И еще какие-то, видимо, радиоактивные элементы, которые сегодня его там подогревают. А само слово, я его произнес, но, может быть, ты его...
1: Келадзе?
0: Да. Что такое это Келадзе? Как ты думаешь?
1: Я думаю, что ученый. Конечно. Подозреваю, что российский.
0: А, нет,
1: ну,
0: не российский.
1: Хорошо. Советский ученый. Да. Ну, вот как что у нас просто песня, тропы еще в Интимир не протоптаны, а вот на Плутон тропы протоптаны,
0: в том числе и советскими. Ну, действительно, у астрономов есть такая традиция. Учеными. Если кто-то изучал данный объект, ученый, то в его честь что-то там какое. И вот этот кратер, он не маленький, 40 километров в диаметре, для Плутона это очень много, назвали именем грузинского астронома. Это Ролан Ильич Келадзе. Мой старый, старинный друг. К сожалению, его уже нет. Он был примерно лет на 20 меня старше. Но мы много лет, больше 40 лет дружили. Замечательный человек. А он редкий универсал. Обычно у нас кто-то у телескопа работает, а кто-то с бумагой формулы пишет. Теоретики, наблюдатели, а еще есть интерпретаторы, которые объединяют это все. Ролан Ильич был универсал. Он прекрасно наблюдал на телескопе. Работал он в Абастуманской астрофизической обсерватории в Грузии. Он до сих пор работает. Я недавно там был. Он был сильный теоретик, космогонист. То есть по теории формирования планет он много сделал. Небесный механик мощный. И программист в ту пору. Ты даже не представляешь, какие были машины. Компьютер назывался Наири. Он вот как два этих стола был. И мощностью как тысячная доля на нашего айфона.
1: Ну, примерно
0: вот,
1: так.
0: Вот, примерно
1: ну,
0: так.
1: Были... И эти компьютеры я еще
0: и
1: застал.
0: Ролан высчитывал орбиты тел и движение тел на них, и он сделал прогноз. Он теоретически... Плутон уже был открыт, его в 30-м году открыли. Ролан Ильич теоретически предсказал, что у Плутона должен быть массивный спутник. И этот спутник был открыт после того, как Ролан предсказал... Это Харон, большой спутник Плутона. У меня хранится его книга, вот, Ролан Келадзе, подаренная им когда-то, ну, вот я могу, где-то там есть. Мы действительно много лет дружили с семьями и...
1: Владимиром Сурдину от да. автора.
0: Вот, в этой книге как раз описана, это очень серьезная книга по небесной механике и космогонии, ну, тут просто формулы и таблицы, все это видно, да, и траектории тел, высчитанные на этой примитивной электронной машине, которая, тем не менее, в умелых руках программиста сумела это сделать. К сожалению, люди получают вот такую радость от своих открытий, не дожив до этого момента. Мы с тобой несколько недель назад говорили о том, что гравитационный фон нашей Вселенной был открыт по наблюдению радиопульсаров. Их импульсы то запаздывают, то приходят раньше, чем мы ожидаем. Этот прогноз был 50 лет назад, сделан моим другом. Мы в течение 60 лет дружили, Михаилом Сажиным. Он не дожил до этого открытия 3 месяцев. Ролан умер несколько лет назад, но я очень рад, что вот мы вспоминаем о нем и понимаем, что кратер, названный его именем, оказался самым интересным и самым перспективным для изучения Плутона, потому что мы надеемся понять, что же там в недрах Плутона греет, разогревает, делает жидкой воду, какая печка там работает. И кратер Келадзе нам в этом поможет.
1: Спасибо вам, Владимир Георгиевич. Есть еще много событий, которые произошли в это время в нашей Вселенной.
0: Но мы их обсудим.
1: Но мы их через неделю.
0: Конечно.
1: До встречи.
3: Чтобы не пропустить новые рассказы Владимира Сурдина о космосе, подпишитесь на «Неземной подкаст» и поставьте колокольчик. Давайте найдем друг друга в космическом вакууме.

0: Добрый день. В эфире передача «Большая наука». У нас в студии гость, доктор физико-математических наук, профессор, заведующий отделом экспериментальной физики высоких энергий Научно-исследовательского института ядерной физики МГУ Эдуард Эрнстович Босс. Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Тема передачи – физика элементарных частиц в самой высокой части своей шкалы. Шкалы, которую мы сейчас исследуем с помощью инструмента, который называется «Большой дронный коллайдер», которому посвящены, в принципе, много передач и всяких обсуждений. В данном случае у нас в студии гость, который непосредственно работает с данными на этой машине, участвует в составлении физической программы и обсуждает перспективы дальнейшего развития этого аппарата. Что вот сейчас представляется самым главным для будущего этой машины? Сейчас стадия ведь он останавливается, да, на как бы некое улучшение дальнейшее.
1: На некий период, в который будет улучшен и сам ускоритель, и детекторы. Энергия столкновений будет поднята на, вроде кажется, немножко, но очень важно, на 1 ТЭФ с 13 ТЭФ на 14 ТЭФ в системе центра масс. А детекторы будут существенно улучшены.
0: 14 ТЭФ, это, если я правильно помню, это как раз его была как-то проектная энергия.
1: Проектная энергия. А проектная светимость уже достигнута.
0: А, ну то есть это, значит, по сравнению с проектом что-то другое использовали, да, какие-то другие наработки?
1: Ну, всегда в итоге жизнь оказывается немножко лучше, чем предполагают.
0: Это хорошо.
1: Это очень хорошо. Мы иногда недооцениваем, особенно вот теоретики, феноменологи, насколько экспериментаторы бывают, как это, смарты. Более такие, делают то, чего от них, в общем-то, как бы и не ожидают. В настоящее время, ну, на Большом адронном коллайдере, в этом смысле, конечно, главное то, что было, это открытие бозона Хиггса, безусловно. Ну и сейчас основные усилия направлены так или иначе на то, чтобы, с одной стороны, измерить свойства этого бозона как можно точнее, а с другой стороны, попытаться найти что-то новое. Что-то новое за рамками стандартной модели предсказывается очень многими расширениями, и тут очень много вариантов, идет такой поиск всего, но пока ничего не находится, и устанавливаются пределы на массы, константы взаимодействия и так далее.
0: Но вот сейчас же последние, значит, там пару лет, наверное, большой дронный коллайдер работал на довольно высокой светимости, то есть он часто сталкивал протоны, и статистика событий, сколько всего столкновений произошло, она, ну, фактически, наверное, набралась вот на эти, за эти там, ну, может быть, 2-3 года, да?
1: Да, именно
0: часть,
1: так.
0: Заметная часть данных, я так понимаю, этих вот новых пока еще
1: не обработана.
0: Люди смотрят,
1: не пока еще не обработана. Только вот в этом году, это последний год работы на 13, на энергии 13 ТЭФ, так называемые сеансы работы, они называются раны. Вот был ран 1 на энергиях 7 и 8 ТЭФ, а вот сейчас закончился, или заканчивается, точнее, потому что сейчас идет еще, ускоритель работает, коллайдер работает. Протон-протонный набор уже закончился. Сейчас набирается ядро ядерные столкновения. Так вот, эти протонные столкновения в последний только год было набрано, ну, некая такая условная единица, 60 обратных фемтобаром, чтобы вот так сравнить с чем-то. Например, коллайдер Теватрон в Америке, на котором был открыт топ-кварк, самое тяжелое из найденных элементарных частиц, в итоге набрал 10 обратных фемтобаром, что было, в общем-то, огромная по тем временам статистика. Сейчас Большой адронный коллайдер за один год набрал 60 примерно, а за три года набрано 159, ну, примерно 160 обратных фемтобар. И, конечно, далеко не вся статистика обработана, и сейчас очень активно идет работа всего международного комьюнити над анализом вот того, что же можно вытащить из этих данных.
0: Если говорить о задачах вот, там, следующего этапа работы Большого дронного коллайдера или перспектив, сейчас люди обсуждают, что делать, значит, вот он, как бы, его сейчас выключают, да, будет улучшены детекторы, будет улучшена ускорительная часть, потом его запустят на несколько лет, потом его опять остановят, да, ведь?
1: И будет набрана очень большая светимость, вот это вот количество событий.
0: Событий будет
1: вот если сейчас набрали 160, то на 14 телок в следующем ране предполагается набрать 300 обратных фемтобар, а затем 3000 обратных фемтобар.
0: То есть в следующем грани, грубо говоря, так сказать, там статистика
1: удвоится,
0: будет, там, ну, если плюс, да, значит, там утроится, да, по сравнению,
1: да,
0: с, тем,
1: утроится,
0: с, тем,
1: да,
0: с тем, что была. А дальше, ну, это вот,
1: сказать, порядок
0: фактор десяток, порядок
1: десятка
0: величины. И одна из задач, наверное, вот как раз попытка посмотреть лучше вот эти взаимодействия.
1: Значит, да, которые сейчас недоступны из-за того, что они очень маленькие. Безусловно, это одна из задач. Ну и все-таки другими задачами,
0: итак,
1: такими...
0: Наверное, интуитивно физика Техварка, да, ведь? Потому что это самая тяжелая частица. Ее, конечно, поисследовали на большом... той установке, которая его значит, открыл на Тавотроне. Но здесь, наверное, тоже довольно широкое поле для исследований.
1: Широчайшее поле. Просто потому, что Техварк обладает светом. Сечения рождения очень большие. И Большой адронный коллайдер, как говорят, является фабрикой топ-кварка. Поэтому можно с уникальной точностью промерить все взаимодействия топ-кварка. И, ну, тут можно сказать, вот топ-кварк, его масса примерно 173. Ну, 170 ГЭФ, 170 масс протона. 170 протонов вот так вот соединились во что-то такое очень, очень точечное. 170 – это, скажем, 173,2 – это масса некоторых изотопов ядра золота.
0: Да.
1: Топ-кварк, он такой же тяжелый, как ядро золота. –

0: протон, первый раз мы поняли, что он не точный объект, тоже найдя аномальные магнитные моменты у протона, у нейтрона. Только потом мы поняли, что они состоят из кварков, глюонов и так далее. А первый шаг был вот такой. И даже никто не сказал, что, собственно говоря, топ, Хиггс, W бозон – это фундаментальные частицы по-настоящему. Возможно, есть что-то еще внутри. Хотя очень трудно построить реалистическую модель вот таких вот взаимодействий.
1: Если говорить о самой тяжелой, да, Т-кварк есть, значит, Хиггсовский бозон есть, но есть WZ-бозон. Мы вроде хорошо исследовали на предыдущих машинах, да, и они рождаются, особенно в электрон-позитронных столкновениях, это чистая машина, мы их свойства хорошо исследовали. И здесь, наверное, эти результаты мы используем для того, чтобы WZ-бозоны, в свою очередь, были бы как индикаторами вот рождения или там исследования свойств тех частиц Т-кварка и Т-кварка Хиггсовского бозона. Но есть же, наверное, своя все-таки программа тоже из исследования этих частиц или нет?
0: Да, нет, вот. Конечно, есть.
1: Это тоже очень тяжелая частица, чтобы хранить, да, сейчас из действующих, это, наверное, единственная машина, правда? Ведь Fermilab закончил свою работу.
0: Fermilab закончил свою работу. Ну, на самом деле, анализ данных продолжается до сих пор. И до сих пор коллаборации CDF и D0 публикуют несколько работ в год по анализу еще
1: данных
0: Тавотрона.
1: А это сколько лет прошло? Это уже,
0: ну, как, уже почти 10 лет. 10 лет примерно прошло. А это к тому, что как быстро... На Большом адронном коллайдере значительно быстрее вот это продвижение по обработке набранных данных, потому что оно распределено по миру, все это... так сказать, по-другому организовано, на другом уровне, там, грид, облачные вычисления и так далее, и так далее. Но это, сейчас все-таки вернемся к вопросу об электрослабых бозонах, который был задан. Безусловно, это целое направление в экспериментах на Большом адронном коллайдере, которое называется точные электрослабые измерения. И здесь... Тоже параметры взаимодействия, которые нужны, электрослабые взаимодействия, они в теории есть, они замечательно проверены, они очень хорошо согласованы и так далее, но надо экспериментально подтверждать, что они именно такие. Измерение 4 бозонных вершин – это такая весьма непростая задача. 3-бозонные проще, но, тем не менее, точности, которые здесь достигаются, они тоже сейчас вот становятся рекордными на Большом адронном коллайдере, даже по сравнению с тем, что было на ЛЭПе
1: до этого. А вот интересно, если была предварительная программа работы Большого адронного коллайдера, представление о том, какие чувствительности в измерениях тех или иных параметров Большой адронный коллайдер должен достичь, вот если с этим сравнивать...
0: Это замечательно, Дмитрий, это такой замечательный вопрос. Недавно тут была такая большая дискуссия между теоретиками и феноменологами и экспериментаторами на тему вот как раз о том, насколько ожидалось и что получилось. Так вот, получается часто значительно лучше, чем ожидается. Пожалуйста, вот бозон Хиггса. Дай посмотрим, какова точность измерения массы бозона Хиггса сейчас уже. Никто такой точности не ожидал. Или первый пример на эту тему был получен на Тавотроне очень много лет назад, когда люди обсуждали, с какой точностью можно измерить массу W-бозона на Тавотроне. И рассуждения были... очень простые. Ну, W-бозон. Он распадается либо в две струи, а точность восстановления импульса струи, ну, порядка нескольких ГЭФ. Ну, ГЭФ в лучшем случае, один ГЭФ. Если он распадается в лептоны нейтрино, нейтрино не регистрируется. Поэтому это тоже не очень хорошая такая характеристика. Ну, с какой точностью можно измерить массу? Ну, вот ГЭФ может быть в лучшем случае. В итоге... точность измерения...
1: Масса 80 ГФ, да?
0: 80 ГФ, а точность измерения 20, примерно, ну, 24 МЭВа. МЭВа, не 1 ГФ, а существенно лучше, лучше, чем на порядок, по сравнению с ожидаемым. Хиггс измерен значительно лучше, чем люди ожидали. Поэтому это заслуга...
1: Это с их железной установкой, да, с тем же аппаратом.
0: Да, да, да.
1: Люди просто придумали технику измерения
0: лучшие алгоритмы анализа данных, существенно лучшие. И дело здесь в таких, это называется, многомерные анализы, когда анализируется не просто одна величина, сечение.

0: Дня рождения, например. Тогда из одной точки, ну, вот получаются такие небольшие точности. Когда анализируется кривая, может быть, многомерная какая-то кривая, как, или поверхности многомерные в пространстве параметров, как возникает вот, в анализе нейронными сетями или что-то такое, то извлечение параметра, который закладывается вот в эти вот процедуры, оно существенно точнее, чем вот так вот наивно можно ожидать. И это мы видим на Большом адронном коллайдере сплошь и рядом. Сейчас формируется активная физическая программа следующей стадии, вот этот 30- и 100-тевный коллайдер. Это следующий существенный шаг. Называется это FCC, Future Circular Collider, будущий кольцевой коллайдер. Размер кольца примерно 100 километров.
1: Это все-таки это строительство нового кольца, это, да? Большой адронный коллайдер использовал кольцо, которое было для электрон-позитронной предыдущей машины.
0: В принципе, новое кольцо, а большой адронный коллайдер будет своего рода инжектором вот в то новое, большее кольцо, где будут существенно больше энергии достигнуты. Ну, если этот проект, конечно, будет принят и утвержден. Пока идет стадия...
1: Перспектива, это в любом случае десятки лет.
0: Десятки лет, конечно. Перспектива этого десятки лет, но уже сейчас научное сообщество очень интенсивно думает о том, что можно делать на такой машине, чем она будет интересна, и вот это, скорее всего, будет следующий шаг.
1: На Большом адронном коллайдере есть, время от времени появляются какие-то аномалии. Есть аномалии, да. Там, например, в Б-физике, да, значит, когда те или иные процессы с распадом, Б-мезонов, и это, в принципе, физика, которая на эксперименте LHCb исследуется, но на самом деле и другие эксперименты, CMS, может некоторые процессы здесь смотреть, где видит вроде бы аномальные некие результаты.
0: И а это уже на некотором... А также на И-плюс и минус машин.
1: И-плюс и минус машин, Бели и Бабар, которые были, работали.
0: И Бели-2, которые начинают сейчас работать.
1: Есть какие-то такие... Ну, представь себе, что это новая физика, да? Есть какие-нибудь... наиболее популярные или любимые, наиболее вероятное объяснение вот этого явления в рамках новой физики. Понятно, что есть объяснение такое, что это сильные процессы, и там можно аккуратнее посчитать. И есть объяснение естественное, что мы так много измеряем всяких наблюдаемых, и это понятно, у нас такой аппарат появился чувствительный, мы хотим все посмотреть. Но когда мы все смотрим, то чисто вероятность-то бывает где-то, что будут какие-то отклонения, может быть, это просто отклонения вот статистические, которые рассосутся с набором там статистики. Да?
0: Да.
1: Но представим себе, что это,
0: там, что
1: вот,
0: это, не так,
1: да, это и... новая физика. Вот это какая? Есть какая-то там наиболее популярная, направление?
0: Я бы не сказал, что какие-то есть наиболее популярные.
1: Или сложно
0: сценарии.
1: Сказать, уж
0: сложно
1: слишком сказать, неявный.
0: Слишком неявно. Ну, часть этих аномалий связана с тем, что нарушается так называемая
1: Лептонная
0: универсальность. Вообще-то в стандартной модели электроны, мионы и тау ведут себя совершенно одинаково с точки зрения разницы только в их массах. Но если массы б-мезонов довольно приличные, намного больше, чем и масса электрона, и масса миона, и каких-то уж таких больших отличий в процессах с рождениями мионов или электронов в этих распадах, ну, как бы не стоило бы ожидать. И вдруг какие-то отношения такие лептонов к мионам в вероятностях этих распадов, они, получается, имеют отклонение от того, что предсказывает стандартная модель, а отношения именно берутся потому, что для того, чтобы вот неопределенности, связанные с сильными взаимодействиями, как бы
1: компенсировали
0: друг друга, их как можно лучше, так сказать, сократить, убрать. И тем не менее остается некая разница, правда, на уровне 2-3. Если все объединить, некоторые люди говорят, что где-то, может быть, 4, но 4 это многие не верят, 2-3 стандартных отклонения.
1: Хотя, значит, величина типа, наверное, 10-4, 10-5, в зависимости от того, там, 2, 3 или там, 4. Или...
0: Да, именно так. И, конечно, много очень идей. Одна из идей была, что это связано с суперсимметрией, в которой нарушается вот, лептонное число. Такие варианты суперсимметрии.
1: Вклад виртуальных
0: тяжелых суперпартнеров,
1: которые пока не смогли родить.
0: Да.
1: И в этом смысле...
0: Напрямую.
1: Да.
0: Но они в петлях могут давать вклад и приводить к неким отличиям между... Это одна из идей. Другая идея была связана с липтокварками.
1: Это кварки, это частицы, которые одновременно несут лептонный заряд и там барионный заряд. Сильных взаимодействий.
0: Именно. Лептокварки, они тоже как-то так периодически будоражат научную общественность. Потом ничего не находится.
1: Это частица, которая как бы мерит между собой два мира. Мир лептонов, да. мир кварков. Которые...
0: Ну, это очень привлекательная идея, потому что в стандартной модели мы видим, что лептоны и кварки по структуре очень похожи друг на друга. И у нас нет никаких объяснений, почему это так. В этом смысле модели, которые объединяют вот эти взаимодействия во что-то единое, они дают хотя бы какое-то понимание этого факта. Но как предсказание получается наличие вот таких новых частиц, которые имеют одновременно квантовые числа лептона и кварка, или лептона и глюона, лептоглюоны, так называемые лептокварки. Вот. Это очень интересные, конечно, объекты, которые ищутся, не находятся, граница отодвигается.
1: В этом смысле, поскольку частицы участвуют в сильных взаимодействиях,
0: сечение
1: то удобно,
0: приличный,
1: да, и удобный, хорошо исследовать, да, на Большом Адронном Коллайдере.
0: На Большом Адронном Коллайдере очень хорошо исследовать. И вот в свое время тоже было большое возбуждение научное всего сообщества, когда на коллайдере HERA, это ЕП, электрон-протонная машина в Гамбурге, она была тоже, она в 2008 году закончила свою работу, эта машина, и, соответственно, кстати, эксперименты тоже продолжаются до сих пор, Цой
1: Сейчуан. Обработка
0: данных продолжается до сих пор. Сейчас тут основные усилия направлены на то, чтобы объединить данные из разных экспериментов, чтобы получить поточнее результаты по сравнению с тем, что было. Ну и одна из таких сенсаций, которая была в свое время заявлена вот в тех экспериментах, это были так называемые high-PT, high-Q-squared events, события с большими поперечными импульсами и квадратом переданного импульса. И объяснение тоже могло бы быть, что это рождается электрон, кварк, рождается резонансно лептокварк, который распадается в струю лептон, и вот это прямо сигнатура, которая наблюдалась. Но потом выяснилось, что ничего этого не было, статистика была набрана, это не подтвердилось, и ничего этого не было подтверждено ни на Теватроне, ни теперь уже на Большом Адронном Коллайдере. Все наглухо закрыто. Вот та идея. А объект, конечно, он остался, и это одна из возможных вариантов объяснения этих аномалий, хотя, конечно, никто не сказал.
1: Физика, наука экспериментальная в данном случае, как бы, то есть, что теоретики четко предсказывали, да, его нашли, а дальше есть много разных всяких предсказаний, потому и предсказаний-то много, да, что на самом деле, как бы, уверенности в той или иной конкретной...
0: Вот одна из таких задач Большого Адронного Коллайдера тоже, как раз вот связана во многом, Дмитрий, с тем, где ты являешься специалистом мирового класса, это темная материя. И поиск частиц темной материи – это одно из таких очень важных направлений Большого Адронного Коллайдера. Это один из вариантов, из чего может состоять темная материя. Мы знаем, что темная материя есть, но вот из чего она сделана, мы не знаем, не понимаем. И один из возможных вариантов, что она состоит из тех частиц, которые могут быть обнаружены на Большом Адронном Коллайдере. И это очень интенсивное исследование. Как раз многие специалисты говорят, что, возможно, вот если бы еще помимо бозона Хиггса нам бы открыть частицу темной материи, вот тогда Большой Адронный Коллайдер выполнил бы...
1: Нет, это было бы действительно очень здорово, но тут, конечно, как с одной стороны, прямое рождение частиц, но регистрация ее не прямая, потому что поскольку это темная частица темной материи, то сама она непосредственно взаимодействовать в детекторе-то не может. Поэтому поиски здесь, они
0: такие косвенные.
1: Косвенные. Это примерно те поиски, которые в свое время привели к необходимости ввести нейтрино, да?
0: Да, конечно. Конечно. Когда-то Паулигово нейтрино – это такая мистическая частица, которую нельзя будет обнаружить никогда. Он ввел эту частицу, и он же предсказал, что никогда нельзя будет обнаружить. Но мы обнаружили. Все нейтрино обнаружены, правильно? Все типы нейтрино обнаружены. Последняя нейтрино, тау-нейтрино, был обнаружен на Теватроне в 2000 году, по-моему.
1: Смешно, но антитау-нейтрино формально не обнаружено.
0: Антитау не обнаружено.
1: Был процесс, в котором, значит, появлялось антитау-нейтрино. Отдельная история. Но да, для поиска, на самом деле, с точки зрения поиска частиц темной материи, которую ищут в том, что, ну, например, вот тот же самый поперечный импульс, о котором говорилось, да, вдруг не сохраняется по каким-то причинам. Да. То есть исследуются события, в которых в одну сторону частицы летят, а в другую не летят, грубо говоря.
0: Конечно, с нейтрино тоже могут быть такие события.
1: Совершенно верно. В этом смысле это не бесфоновые события, не бесфоновые, события, которые, в принципе, есть из-за вот возникновения, например, нейтрино, рождения нейтрино. Но вот эту физику рассматривать, я так понимаю, что открытий на Большом адронном коллайдере было много сделано. И много каких-то таких вот, так сказать, поведений, которые не ожидалось. И так сказать, здесь вот это развитие такое было. Но тут очень сложная система. Здесь в этом смысле не так однозначно. Если так однозначно. Нашли новую частицу, вот она, новая физика, вот так мы теперь будем описывать все, здесь вот...
0: Тут какие-то новые коллективные эффекты.
1: Коллективные эффекты.
0: Новые коллективные эффекты, типа там эффектов гашения струи. Это так, ожидаемые такие вещи. Ну, а у нас... В стране вот предполагается строительство коллайдера НИКа, которое сейчас вовсю осуществляется в Объединенном институте ядерных исследований. Очень интересный наш проект.
1: Но это развитие этой темы, но при других условиях, при других плотностях частиц, там скоростях их пролета друг через друга,
0: сквозь друга. И основная идея здесь, в отличие от Большого адронного коллайдера, где энергия столкновения очень большая, в результате температуры сразу очень большие, эффективные. И как бы люди считают, что мы сразу находимся в области, где есть вот это кварглионное вещество, это плазма. То при каких-то совсем низких энергиях, ну, два ядра будут сталкиваться медленно, вот эти протоны, нейтроны как-то друг сквозь друг будут проходить,
1: просачиваться,
0: и ничего уж так, ну, или тоже может быть интересное взаимодействие, но это совсем другое. А вот то, что на коллайдере НИКа хочется изучить именно тот миг, то мгновение, или те условия, когда вот происходит так называемый фазовый переход от одного состояния, протоны, нейтроны, в другое состояние.
1: Уже достаточно была большая энергия, но при этом относительно маленькие скорости, чтобы хватило скорости, термализоваться.
0: Да. Но, тем не менее, энергии и плотности должны быть достаточны, чтобы вот такую субстанцию образовать. И это очень интересная, конечно, задача тоже будущего.
1: Ну, спасибо большое, что к нам пришли. И, значит, хотя большой дронный коллайдер заканчивает свою работу, но данные это вот только как бы обрабатываются. В этом смысле хочется пожелать каких-то интересных открытий, может быть, не обязательно новой физики, но открытия такие, которые приведут к лучшему пониманию физики частиц на этом масштабе, на котором мы теперь можем смотреть самую фундаментальную физику, что ни на есть.
0: Во всяком случае, более точные измерения более будут точные сделаны
1: измерения
0: заведомо.
1: И какие-то процессы, вот если говорить о физике тяжелых ионов. Спасибо большое вам.
0: Спасибо.

Станция Кассиопея представляет вам наше мобильное приложение Cassiopeia Station. Теперь вам не нужно подключаться к каким-то сторонним плейлистам радиостанций, а слушайте нас напрямую. В приложении легко переключиться на любой канал нашего радиосиндиката, можно ознакомиться с информацией о данном радиоканале, проголосовать за трек, заказать композицию. Также вы можете выбрать любой битрейт качества 64, 128, 256 и 350 килобит в секунду. Скачать наше мобильное приложение можно в App Store, Google Play и RuStore. Моя станция Кассиопея всегда со мной.

0: Все вопросы в этом видео были заданы либо гостями форума «Ученые против мифов 6», либо зрителями трансляции. Приятного просмотра! Александр Соколов, научный журналист, создатель портала anthropogenes.ru, автор книг «Мифы об эволюции человека» и «Ученые скрывают». На форуме, как всегда, выступал в роли ведущего и не остался в стороне от докладов. Поведал зрителям о том, зачем нужен научпоп. Как доказать землянину, что инопланетян нет?
1: А я не очень понимаю, зачем нужно доказывать землянину, что инопланетян нет. Это землянин пусть доказывает, что они есть. То есть... Ну, тут еще надо сказать, что, скорее всего, они таки есть где-то очень далеко. В какой-то отдаленной точке нашей Вселенной почти наверняка они есть. Просто Вселенная настолько велика, а наша звезда настолько заурядна, что вероятность того, что мы одиноки во Вселенной, она, мне кажется, очень маленькой. То есть я очень-очень даже за то, что разумная жизнь где-то существует. Но когда начинают рассуждать про инопланетян, обычно говорят не про то, что она где-то существует, эта разумная жизнь, а про то, что эти существа, которые обязательно во много раз превосходят нас по своим техническим возможностям, что они или прилетали на нашу планету когда-то давно, или делают это регулярно сейчас. Вот если они это делают сейчас, или они это делали давно, должны быть какие-то факты. То есть кто утверждает, что это случилось, он должен предъявить эти факты. Причем нужно различать факты и интерпретацию этих фактов. То есть что у нас есть? У нас есть какие-то изображения наскальные, например, каких-то человечков, ну, допустим, с лучиками вокруг головы. И дальше возможная интерпретация, что это изображение астронавта. Но есть и много других интерпретаций, гораздо более вероятных и не требующих привлечения такой гипотезы, как посещение Земли инопланетянами. Это может быть ритуальная маска, это может быть просто орнамент для красоты. Короче говоря, должны быть предъявлены какие-то факты, которые сложно интерпретировать иначе. И фишка в том, что факты, ну, не интерпретации именно, а факты, материальные свидетельства, накопленные.